0: исторических территориях. Заботятся, лечат мирных граждан, детей, пожилых людей.
1: Владимир Путин подчеркнул, что развитие медицины в России продолжается. Так, по словам президента, идет строительство новых больниц, а при участии ученых ведущих технологических компаний разворачиваются проекты, направленные на создание новых передовых технологий. Российские военные нанесли удары беспилотниками «Гербера» по энергообъектам в Киевской, Сумской и Черниговской областях, а также по части объектов на территории Донецкой Народной Республики, которая находится в оккупации украинских вооруженных формирований. Поражены военный аэродром, объекты нефтепереработки, логистические центры и мастерская по производству беспилотников. За минувшие сутки в Константиновке освобождены 104 здания, в Красном Лимане бойцы овладели 12 опорными пунктами и зачистили 53 здания. Сбито 483 беспилотника противника и 8 авиабомб. Потери ВСУ за сутки составили около 1450 боевиков и наемников. Иран отменяет транзитные пошлины для судов в Ормузском проливе, но только на ближайшие 60 дней. Об этом заявил глава МИДа Пакистана Исхак Дар. По словам дипломата, ситуация должна вернуться к довоенному состоянию. Процесс идет на фоне технических консультаций США и Ирана в Швейцарии при участии Катара и Пакистана для выработки итогового соглашения. Американская сторона заявляет о значительном прогрессе в переговорах и что главные цели нынешнего диалога с Ираном – ядерная программа и перемирие в Ливане. В приднестровских Дубосарах поисковики и активисты молодежного движения «Звезда» провели уникальную выставку артефактов Великой Отечественной войны. Школьники смогли лично изучить подлинное оружие, фронтовые газеты. Поисковики подробно рассказали историю каждого экспоната. Организаторы уверены, что подобные проекты сохраняют историческую память и наглядно демонстрируют подрастающему поколению истинную цену Великой Победы. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Васильевич Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Читает Владимир Самойлов.
5: Глава 6, из которой читатель легко может узнать все то, что в ней содержится. Сколько ни старались в суде скрыть дело, но на другой же день весь Миргород узнал, что свинья Ивана Ивановича утащила просьбу Ивана Никифоровича. Сам городничий первый, позабывшись, проговорился. Когда Ивану Никифоровичу сказали об этом, он ничего не сказал, спросил только: «Не бурый ли?» Но Агафья Федосеевна, которая была при этом, начала опять приступать к Ивану Никифоровичу. «Что ты, Иван Никифорович, над тобой будут смеяться, как над дураком, если ты попустишь. Какой ты после этого будешь дворянин? Ты будешь хуже бабы, что продает сластены, которые ты так любишь». И уговорила неугомонная. Нашла где-то человечка средних лет, черномазого, с пятнами по всему лицу, в темно-синем с заплатами на локтях сюртуке, совершенную приказную чернильницу. Сапоги он смазывал дегтем, носил по три пера за ухом и привязанный к пуговице на шнурочке стеклянный пузырек вместо чернильницы. Съедал за одним разом 9 пирогов, а 10-й клал в карман. И в один гербовый лист столько уписывал всякой ябеды, что никакой чтец не мог за одним разом прочесть, не перемежая этого кашлем и чиханием. Это небольшое подобие человека копалось, корпело, писало и, наконец, состряпало такую бумагу. В Миргородский повитовый суд от дворянина Ивана Никифорова, сына Довгачхуна. Вследствие оного прошения моего, что от меня, дворянина Ивана Никифорова, сына Довгачхуна, к тому имело быть, совокупно с дворянином Иваном Ивановым, сыном Перерепенком, чему и сам повитовый Миргородский суд потворство свое изъявил. И самое оное нахальное самоуправство бурой свиньи, будучи втайне содержимо и уже от сторонних людей до слуха дошедшись. Понеже оное допущение и потворство, яко злоумышленное, суду неукоснительно подлежит. Ибо оная свинья есть животное глупое и тем паче способное к хищению бумаги, из чего очевидно явствует, что часто поминаемая свинья не иначе как была подущена к тому самим противником, называющим себя дворянином Иваном Ивановым сыном Перерепинком, уже увлеченным в разбое, посягательстве на жизнь и святотатстве. Но он и Миргородский суд, свойственным ему лицеприятием, тайное своей особо соглашение изъявил. Без какового соглашения оная свинья никоим бы образом не могла быть допущенную к утащению бумаги, ибо Миргородский повитовый суд в прислуге весьма снабжен. До сего довольно уже назвать одного солдата во всякое время в приемной пребывающего, который, хотя имеет один кривой глаз и несколько поврежденную руку, но чтобы выгнать свинью и ударить ее дубиною, имеет весьма соразмерные способности. Из чего достоверно видно потворство оного Миргородского суда и бесспорное разделение жидовского от того барыша, по взаимности совмещаясь. Он и же вышеупомянутый разбойник и дворянин Иван Иванов сын Перерепинка в приточении ошельмовавшись состоялся. Почему и довожу оному повитовому суду я, дворянин Иван Никифоров сын Довгачхун, в надлежащее всеведенье, если соной бурой свиньи или согласившегося с нею дворянина Перерепинка означенная просьба взыщена не будет и по ней решение по справедливости и в мою пользу не возымеет, то я, дворянин Иван Никифоров сын Довгачхун, о таковом оного суда противозаконном потворстве подать жалобу в палату имею с надлежащим по форме перенесением дела. Дворянин Миргородского повета Иван Никифоров сын Довгачхун. Эта просьба произвела свое действие. Судья был человек, как обыкновенно бывают все добрые люди, трусливого десятка. Он обратился к секретарю, но секретарь пустил сквозь губы густой «гм» и показал на лице своем ту равнодушную и дьявольски двусмысленную мину, которую принимает один только сатана, когда видит у ног своих прибегающую к нему жертву. Одно средство оставалось – примирить двух приятелей. Но как приступить к этому, когда все покушения были до того неуспешны? Однако ж еще решились попытаться. Но Иван Иванович напрямик объявил, что не хочет, и даже весьма рассердился. Иван Никифорович вместо ответа обратился спиной назад и хоть бы слово сказал. Тогда процесс пошел с необыкновенную быстротою, которую обыкновенно так славится судилище. Бумагу пометили, записали, выставили номер, вшили, расписались, все в один и тот же день, и положили дело в шкаф, где оно лежало, лежало, лежало, год, другой, третий. Множество невест успело выйти замуж. В Миргороде пробили новую улицу. У судьи выпал один коренной зуб и два боковых. У Ивана Ивановича бегало по двору больше ребятишек, нежели прежде. Откуда они взялись, бог один знает. Иван Никифорович в упрек Ивану Ивановичу выстроил новый гусиный хлев, хотя немного подальше прежнего, и совершенно застроился от Ивана Ивановича, так что сии достойные люди никогда почти не видали в лицо друг друга. И дело все лежало в самом лучшем порядке, в шкафу, который сделался мраморным от чернильных пятен. Между тем произошел чрезвычайно важный случай для всего Миргорода. Городничий давал ассамблею. Где возьму я кистей и красок, чтобы изобразить разнообразие съезда и великолепное пиршество? Возьмите часы, откройте их и посмотрите, что там делается. Не правда ли чепуха страшная? Представьте же теперь себе, что почти столько же, если не больше, колес стояло среди двора городничего. Каких бричек и повозок там не было. Одна зад широкий, а перед узенький, другая зад узенький, а перед широкий. Одна была и бричка, и повозка вместе, другая ни бричка, ни повозка. Иная была похожа на огромную копну сена или на толстую купчиху, другая на растрепанного жида или на скелет, еще не совсем освободившийся от кожи. Иная была в профиле совершенная трубка с чубуком, другая была ни на что не похожа, представляя какое-то странное существо, совершенно безобразное и чрезвычайно фантастическое. Из среды этого хаоса колес и козел возвышалось подобие кареты с комнатным окном, перекрещенным толстым переплетом. Кучера в серых чекменях, свитках и сериках, в бараньих шапках и разнокалиберных фуражках, с трубками в руках проводили по двору распряженных лошадей. Что за ассамблею дал городничий? Позвольте я перечту всех, которые были там. Тарас Тарасович, Евпал Акинфович, Евтихий Евтихьевич, Иван Иванович, не тот Иван Иванович, а другой, Сава Гаврилович, наш Иван Иванович, Елеферий Елеферьевич, Макар Назарьевич, Фома Григорьевич, не могу далее, не в силах. Рука устает писать. А сколько было дам, смуглых и белолицых, длинных и коротеньких, толстых, как Иван Никифорович, и таких тонких, что, казалось, каждую можно было упрятать в шпажные ножны городничего. Сколько чепцов, сколько платьев красных, желтых, кофейных, зеленых, синих, новых, перелицованных, перекроенных, платков, лент, редикулей. Прощайте, бедные глаза. Вы никуда не будете годиться после этого спектакля. А какой длинный стол был вытянут. А как разговорились все, какой шум подняли, куда против этого мельница со всеми своими жерновами, колесами, шестерней, ступами. Не могу вам сказать, наверное, о чем они говорили, но должно думать, что о многих приятных и полезных вещах, как то о погоде, о собаках, о пшенице, о чепчиках, о жеребцах. Наконец, Иван Иванович, не тот Иван Иванович, а другой, у которого один глаз крив, сказал: «Мне очень странно, что правый глаз мой», — кривой Иван Иванович всегда говорил о себе иронически, — «не видит Ивана Никифоровича, господина Довгачхуна». «Не хотел прийти», — сказал городничий. «Как так? Вот уже, слава богу, есть 2 года, как поссорились они между собой, то есть Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, и где один, туда другой ни за что не пойдет». «Что вы говорите?» При этом кривой Иван Иванович поднял глаза вверх и сложил руки вместе. «Что ж теперь, если уже люди с добрыми глазами не живут в мире, где же жить мне в ладу с кривым моим оком?» На эти слова все засмеялись во весь рот. Все очень любили кривого Ивана Ивановича за то, что он отпускал шутки совершенно во вкусе нынешнем. Сам высокий худощавый человек в байковом сюртуке с пластырем на носу, который до того сидел в углу и ни разу не переменил движения на своем лице. Даже когда залетела к нему в нос муха, этот самый господин встал с своего места и подвинулся ближе к толпе, обступившей кривого Ивана Ивановича. «Послушайте, — сказал кривой Иван Иванович, когда увидел, что его окружило порядочное общество, — послушайте! Вместо того, что вы теперь заглядываетесь на мое кривое око, давайте вместо этого помирим 2 наших приятелей. Теперь Иван Иванович разговаривает с бабами и девчатами. Пошлем потихоньку за Иваном Никифоровичем, да и столкнем их вместе». Все единодушно приняли предложение Ивана Ивановича и положили немедленно послать к Ивану Никифоровичу на дом, просить его во что бы то ни стало приехать к городничему на обед. Но важный вопрос, на кого возложить это важное поручение, повергнул всех в недоумение. Долго спорили, кто способнее и искуснее в дипломатической части. Наконец, единодушно решили возложить все это на Антона Прокофьевича Галапузя. Но прежде нужно несколько познакомить читателя с этим замечательным лицом. Антон Прокофьевич был совершенно добродетельный человек во всем значении этого слова. Даст ли ему кто из почетных людей в Миргороде платок на шею или исподнее, он благодарит. Щелкнет ли его кто слегка в нос, он и тогда благодарит. Если у него спрашивали, отчего это у вас, Антон Прокофьевич, сюртук коричневый, а рукава голубые, то он обыкновенно всегда отвечал: «А у вас и такого нет. Подождите, обносится, весь будет одинаковый». И точно, голубое сукно от действия солнца начало обращаться в коричневое и теперь совершенно подходит под цвет сюртука. Но вот что странно, что Антон Прокофьевич имеет обыкновение суконное платье носить летом, а нанковое зимою. Антон Прокофьевич не имеет своего дома. У него был прежде на конце города, но он его продал и на вырученные деньги купил тройку гнедых лошадей и небольшую бричку, в которой разъезжал гостить по помещикам. Но так как с ними много было хлопот, и притом нужны были деньги на овес, то Антон Прокофьевич их променял на скрипку и дворовую девку, взявший при даче 25-рублевую бумажку. Потом скрипку Антон Прокофьевич продал, а девку променял за кисет с офьянной золотом, и теперь у него кисет такой, какого ни у кого нет. За это наслаждение он уже не может разъезжать по деревням, а должен оставаться в городе и ночевать в разных домах, особенно тех дворян, которые находили удовольствие щелкать его по носу. Антон Прокофьевич любит хорошо поесть, играет изрядно в дураки и мельники, повиноваться всегда было его стихией. И потому он, взявши шапку и палку, немедленно отправился в путь. Но, идучи, стал рассуждать, каким образом ему подвигнуть Ивана Никифорыча прийти на ассамблею. Несколько крутой нрав всего, впрочем, достойного человека, делал его предприятие почти невозможным. Да и как в самом деле ему решиться прийти, когда встать с постели уже ему стоило великого труда? Но положим, что он встанет. Как ему прийти туда, где находится, что, без сомнения, он знает, непримиримый враг его? Чем более Антон Прокофьевич обдумывал, тем более находил препятствий. День был душен, солнце жгло, пот лился с него градом. Антон Прокофьевич, несмотря что его щелкали по носу, был довольно хитрый человек на многие дела. В мене только был он не так счастлив. Он очень знал, когда нужно прикинуться дураком, и иногда умел найтиться в таких обстоятельствах и случаях, где редко умный бывает в состоянии извернуться. В то время как изобретательный ум его выдумывал средства, как убедить Ивана Никифорыча, и уже он храбро шел навстречу всего, одно неожиданное обстоятельство несколько смутило его. Не мешает при этом сообщить читателю, что у Антона Прокофьевича были, между прочим, одни панталоны такого странного свойства, что, когда он надевал их, то всегда собаки кусали его за икры. Как на беду, в тот день он надел именно эти панталоны. И потому едва только он предался размышлениям, как страшный лай со всех сторон поразил слух его. Антон Прокофьевич поднял такой крик, громче его никто не умел кричать, что не только знакомая баба и обитатель неизмеримого сюртука выбежали к нему навстречу, но даже мальчишки со двора Ивана Ивановича посыпались к нему. И хотя собаки только за одну ногу успели его укусить, однако же это очень уменьшило его бодрость, и он с некоторого рода робостью подступал к крыльцу.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Николай Васильевич Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.
5: Глава 7 и последняя.
6: «А, здравствуйте! На что вы собак дразните?» — сказал Иван Никифорович, увидевший Антона Прокофьевича, потому что с Антоном Прокофьевичем никто иначе не говорил, как шутя.
5: «Чтобы они передохли все! Кто их дразнит?» — отвечал Антон Прокофьевич.
6: «Вы врете!»
5: «Ей-богу, нет! Просил вас Петр Федорович на обед!» «Ей-богу! Так убедительно просил, что выразить не можно. Что это, говорит, Иван Никифорович чуждается меня как неприятеля, никогда не зайдет поговорить, либо посидеть?» Иван Никифорович погладил свой подбородок. «Если, — говорит Иван Никифорович, — и теперь не придет, то я не знаю, что подумать. Верно он имеет на меня какой умысел. Сделайте милость, Антон Прокофьевич, уговорите Ивана Никифоровича. Что ж, Иван Никифорович, пойдем. Там собралась теперь отличная компания. Иван Никифорович начал рассматривать петуха, который, стоя на крыльце, изо всей мочи драл горло. «Если бы вы знали, Иван Никифорович, — продолжал усердный депутат, — какой осетрины, какой свежей икры прислали Петру Федоровичу!» При этом Иван Никифорович поворотил свою голову и начал внимательно прислушиваться. Это ободрило депутата. «Пойдемте скорее, там и Фома Григорьевич. Что же вы?» — прибавил он, видя, что Иван Никифорович лежал все в одинаковом положении. «Что ж, идем или не идем?»
6: «Не хочу».
5: «Это не хочу?» — поразило Антона Прокофьевича. Он уже думал, что убедительное представление его совершенно склонило этого, впрочем, достойного человека, но вместо того услышал решительное «не хочу». «Отчего же не хотите вы?» – спросил он почти с досадою, которая показывалась у него чрезвычайно редко, даже тогда, когда клали ему на голову зажженную бумагу, чем особенно любили себя тешить судья и городничий. Иван Никифорович понюхал табаку. «Воля ваша, Иван Никифорович, я не знаю, что вас удерживает».
6: «Чего я пойду?» – проговорил наконец Иван Никифорович. «Там будет разбойник».
5: Так он называл обыкновенно Ивана Ивановича. «Боже праведный, а давно ли?» «И ей-богу, не будет. Вот как Бог свят, что не будет, чтоб меня на самом этом месте громом убило», — отвечал Антон Прокофьевич, который готов был божиться 10 раз на 1 час. «Пойдемте же, Иван Никифорович».
6: «Да вы врете, Антон Прокофьевич. Он там?»
5: «Ей-богу, нет. Чтобы я не сошел с этого места, если он там. Да и сами посудите, с какой стати мне лгать, чтобы мне руки и ноги отсохли. Что, и теперь не верите? Чтоб я околел тут же перед вами, чтоб ни отцу, ни матери моей, ни мне не видать Царствия Небесного. Еще не верите?» Иван Никифорович этими уверениями совершенно успокоился и велел своему камердинеру в безграничном сюртуке принять шаровары и нанковый казакин. Я полагаю, что описывать, каким образом Иван Никифорович надевал шаровары, как ему намотали галстук и, наконец, надели казакин, который под левым рукавом лопнул, совершенно излишне. Довольно, что он во все это время сохранял приличное спокойствие и не отвечал ни слова на предложение Антона Прокофьевича что-нибудь променять на его турецкий кисет. Между тем собрание с нетерпением ожидало решительной минуты, когда явится Иван Никифорович и исполнится, наконец, всеобщее желание, чтобы сии достойные люди примирились между собою. Многие были почти уверены, что не придет Иван Никифорович. Городничий даже бился об заклад с кривым Иваном Ивановичем, что не придет. Но разошелся только потому, что кривой Иван Иванович требовал, чтобы тот поставил в заклад подстреленную свою ногу, а он — кривое око, чем городничий очень обиделся, а компания потихоньку смеялась. Никто еще не садился за стол, хотя давно уже был 2 час, время, в которое в Миргороде даже в парадных случаях давно уже обедают. Едва только Антон Прокофьевич появился в дверях, как в то же мгновение был обступлен всеми. Антон Прокофьевич на все вопросы закричал одним решительным словом: «Не будет!» Едва только он это произнес, и уже град выговоров, браней, а может быть и щелчков, готовился посыпаться на его голову за неудачу посольства, как вдруг дверь отворилась, и вошел Иван Никифорович. Если бы показался сам сатана или мертвец, то они бы не произвели такого изумления на все общество, в какое повергнул его неожиданный приход Ивана Никифоровича. А Антон Прокофьевич только заливался, ухватившись за бока от радости, что так подшутил над всею компанией. Как бы то ни было, только это было почти невероятно для всех, чтобы Иван Никифорович в такое короткое время мог одеться, как прилично дворянину. Ивана Ивановича в это время не было, он зачем-то вышел. Очнувшись от изумления, вся публика приняла участие в здоровье Ивана Никифоровича и изъявила удовольствие, что он раздался в толщину. Иван Никифорович целовался со всяким и говорил: «Очень одолжен». Между тем запах борща понесся через комнату и пощекотал приятно ноздри проголодавшимся гостям. Все повалили в столовую. Вереница дам, говорливых и молчаливых, тощих и толстых, потянулась вперед, и длинный стол заребел всеми цветами. Не стану описывать кушанья, в какие были за столом. Ничего не упомяну ни о мнишках в сметане, ни об утрибке, которую подавали к борщу, ни об индейке с сливами и изюмом, ни о том кушанье, которое очень походило видом на сапоги, намоченные в квасе, ни о том соусе, который есть лебединая песнь старинного повара, о том соусе, который подавался, обхваченный весь винным пламенем, что очень забавляло и вместе пугало дам. Не стану говорить об этих кушаньях, потому что мне гораздо более нравится есть их, нежели распространяться об них в разговорах. Ивану Ивановичу очень понравилась рыба, приготовленная с хреном. Он особенно занялся этим полезным и питательным упражнением. Выбирая самые тонкие рыбьи косточки, он клал их на тарелку и как-то нечаянно взглянул на супротив. «Творец небесный! Как это было странно! Против него сидел Иван Никифорыч!» В одно и то же самое время взглянул и Иван Никифорыч. «Нет, не могу. Дайте мне другое перо. Перо мое вяло, мертво, с тонким расщепом для этой картины». Лица их с отразившимся изумлением сделались как бы окаменелыми. Каждый из них увидел лицо давно знакомое, к которому, казалось бы, невольно готов подойти, как приятелю неожиданному, и поднесть рожок словом «одолжайтесь» или «смею ли просить об одолжении». Но вместе с этим то же самое лицо было страшно, как нехорошее предзнаменование. Пот катился градом у Ивана Ивановича и у Ивана Никифоровича. Присутствующие все, сколько их ни было за столом, онемели от внимания и не отрывали глаз от некогда бывших друзей. Дамы, которые до того времени были заняты довольно интересным разговором о том, каким образом делаются каплуны, вдруг прервали разговор. Все стихло. Это была картина, достойная кисти великого художника. Наконец Иван Иванович вынул носовой платок и начал сморкаться, а Иван Никифорович осмотрелся вокруг и остановил глаза на растворенной двери. Городничий тотчас заметил это движение и велел затворить дверь покрепче. Тогда каждый из друзей начал кушать и уже ни разу не взглянули друг на друга. Как только кончился обед, оба прежние приятели схватились с мест и начали искать шапок, чтобы улизнуть. Тогда городничий мигнул, и Иван Иванович, не тот Иван Иванович, а другой, что с кривым глазом, стал за спиною Ивана Никифоровича, а городничий зашел за спину Ивана Ивановича, и оба начали подталкивать их сзади, чтобы спихнуть их вместе и не выпускать до тех пор, пока не подадут рук. Иван Иванович, что с кривым глазом, натолкнул Ивана Никифоровича, хотя и несколько косо, однако ж довольно еще удачно, и в то место, где стоял Иван Иванович. Но городничий сделал дирекцию слишком в сторону, потому что он никак не мог управиться своевольную пехотою, не слушавшую на этот раз никакой команды и, как назло, закидывавшую чрезвычайно далеко и совершенно в противоположную сторону, что, может, происходило от того, что за столом было чрезвычайно много разных наливок. Так что Иван Иванович упал на даму в красном платье, которая из любопытства просунулась в самую середину. Такое предзнаменование не предвещало ничего доброго. Однако ж судья, чтобы поправить это дело, занял место городничего и, потянувши носом с верхней губы весь табак, отпихнул Ивана Ивановича в другую сторону. В Миргороде это обыкновенный способ примирения. Он несколько похож на игру в мячик. Как только судья пихнул Ивана Ивановича, Иван Иванович с кривым глазом уперся всею силой и пихнул Ивана Никифорыча, с которого пот валился, как дождевая вода с крыши. Несмотря на то, что оба приятеля весьма упирались, однако ж таки были столкнуты, потому что обе действовавшие стороны получили значительное подкрепление со стороны других гостей. Тогда обступили их со всех сторон тесно и не выпускали до тех пор, пока они не решились подать друг другу руки –

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Читает Владимир Самойлов.
2: Бог с вами, Иван Никифорович и Иван Иванович, скажите по совести, за что вы поссорились? Не по пустякам ли? Не совестно ли вам перед людьми и перед Богом?
3: «Я не знаю», — сказал Иван Никифорович, пыхтя от усталости, заметно было, что он был весьма не прочь от примирения. «Я не знаю, что я такое сделал Ивану Ивановичу. За что же он порубил мой хлев и замышлял погубить меня?»
2: «Не повинен ни в каком злом умысле», — говорил Иван Иванович, не обращая глаз на Ивана Никифоровича. «Клянусь и перед Богом, и перед вами, почтенное дворянство, я ничего не сделал моему врагу. За что же он меня поносит и наносит вред моему чину и званию?»
3: «Какой же я вам, Иван Иванович, нанес вред?» — сказал Иван Никифорович.
2: Еще одна минута объяснения, и давнишняя вражда готова была погаснуть. Уже Иван Никифорович полез в карман, чтобы достать рожок и сказать: «Одолжайтесь». «Разве это не вред?» — отвечал Иван Иванович, не подымая глаз, — «когда вы, милостивый государь, оскорбили мой чин и фамилию таким словом, которое неприлично здесь сказать».
3: «Позвольте вам сказать по-дружески, Иван Иванович».
2: При этом Иван Никифорович дотронулся пальцем до пуговицы Ивана Ивановича, что означало совершенное его расположение.
3: «Вы обиделись за черт знает что такое, за то, что я вас назвал гусаком».
2: Иван Никифорович спохватился, что сделал неосторожность, произнесши это слово. Но уже было поздно, слово было произнесено, все пошло к черту. Когда при произнесении этого слова без свидетелей Иван Иванович вышел из себя и пришел в такой гнев, в каком не дай Бог видывать человека, что ж теперь, посудите, любезные читатели, что теперь, когда это убийственное слово произнесено было в собрании, в котором находилось множество дам, перед которыми Иван Иванович любил быть особенно приличным. Поступи, Иван Никифорович, не таким образом. Скажи он «птица», а не «гусак», еще бы можно было поправить. Но все кончено. Он бросил на Ивана Никифоровича взгляд. И какой взгляд, если бы этому взгляду придана была власть исполнительная, то он обратил бы в прах Ивана Никифоровича. Гости поняли этот взгляд и поспешили сами разлучить их. И этот человек – образец кротости, который ни одну нищую не пропускал, чтобы не расспросить ее, выбежал в ужасном бешенстве. Такие сильные бури производят страсти. Целый месяц ничего не было слышно об Иване Ивановиче. Он заперся в своем доме. Заветный сундук был отперт. Из сундука были вынуты, что же, карбованцы, старые дедовские карбованцы. И эти карбованцы перешли в запачканные руки чернильных дельцов. Дело было перенесено в палату. И когда получил Иван Иванович радостное известие, что завтра решится оно, тогда только выглянул на свет и решился выйти из дому. Увы, с того времени палата извещала ежедневно, что дело кончится завтра, в продолжении 10 лет. Назад тому 5 я приезжал через город Миргород. Я ехал в дурное время. Тогда стояла осень своею грустно-сырою погодою, грязью и туманом.
3: Какая-то ненатуральная зелень, творение скучных, беспрерывных дождей покрывало жидкую сетью поля и нивы, к которым она так пристала, как шалости старику розы старухи. На меня тогда сильное влияние производила погода. Я скучал, когда она была скучна. Но, несмотря на то, когда я стал подъезжать к Миргороду, то почувствовал, что у меня сердце бьется сильно. Боже, сколько воспоминаний! Я 12 лет не видал Миргорода. Здесь жили тогда в трогательной дружбе два единственные человека, два единственные друга. А сколько вымерло знаменитых людей! Судья Демьян Демьянович уже тогда был покойником. Иван Иванович, что с кривым глазом, тоже приказал долго жить. Я въехал в главную улицу. Везде стояли шесты с привязанным вверху пуком соломы. Производилась какая-то новая планировка. Несколько изб было снесено, остатки заборов и плетней торчали уныло. День был тогда праздничный. Я приказал рогожную кибитку свою остановить перед церковью и вошел так тихо, что никто не обратился. Правда, и некому было. Церковь была пуста, народу почти никого. Видно было, что и самые богомольные побоялись грязи. Свечи при пасмурном, лучше сказать, больном дне как-то были странно неприятны. Темные притворы были печальны, продолговатые окна с круглыми стеклами обливались дождливыми слезами. Я отошел в притвор и обратился к одному почтенному старику с поседевшими волосами. «Позвольте узнать, жив ли Иван Никифорович?» В это время лампада вспыхнула живее перед иконою, и свет прямо ударился в лицо моего соседа. Как же я удивился, когда, рассматривая, увидел черты знакомые. Это был сам Иван Никифорович. Но как изменился! Здоровы ли вы, Иван Никифорович? Как же вы постарели?
4: Да, постарел. Я сегодня из Полтавы, отвечал Иван Никифорович.
3: Что вы говорите? Вы ездили в Полтаву в такую дурную погоду?
4: Что ж делать, тяжба?
3: При этом я невольно вздохнул. Иван Никифорович заметил этот вздох и сказал:
4: «Не беспокойтесь, я имею верное известие, что дело решится на следующей неделе и в мою пользу».
3: Я пожал плечами и пошел узнать что-нибудь об Иване Ивановиче. «Иван Иванович здесь», — сказал мне кто-то, — «он накрылся». Я увидел тогда тощую фигуру. Это ли Иван Иванович? Лицо было покрыто морщинами, волосы были совершенно белые, но бекеша была все та же. После первых приветствий Иван Иванович, обратившись ко мне с веселой улыбкой, которая так всегда шла к его воронкообразному лицу, сказал: «Уведомить ли вас о приятной новости?» «О какой новости?» — спросил я.
4: «Завтра непременно решится мое дело. Палата сказала, наверное».
3: Я вздохнул еще глубже и поскорее поспешил проститься, потому что я ехал по весьма важному делу и сел в кибитку. Тощие лошади, известные в Миргороде под именем курьерских, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися в серую массу грязи, неприятный для слуха звук. Дождь лил ливмя на жида, сидевшего на козлах и накрывшегося рогожкою. Сырость меня проняла насквозь. Печальная застава с будкою, в которой инвалид чинил серые доспехи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее. Мокрые галки и вороны. Однообразный дождь, слезливое без просвету небо. Скучно жить на этом свете, господа.
1: Вы слушали повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, Николая Васильевича Гоголя.

0: слушаете «Радио Звезда». Ромен Гари. Рассказ «Как я мечтал о бескорыстии» читает Сергей Казаков.
1: Только безнадежно очерствевшие люди не смогут понять, почему я в конце концов решил уйти от цивилизации и поселиться на одном из островов Тихого океана, на каком-нибудь коралловом рифе, на берегу Голубой лагуны, вдали от меркантильного мира, для которого не существует ничего, кроме бешеного стремления к обогащению. Я мечтал о бескорыстии. Я чувствовал, что мне необходимо уйти из этой атмосферы оголтелого соперничества, жажды наживы, отсутствия щепетильности, которые все труднее и труднее обрести душевный покой такому деликатному человеку, как я. Да, бескорыстия мне больше всего не хватало. Все мои знакомые знают, как я ценю это качество, основное и, пожалуй, единственное, которого я требую от друзей. Я мечтал быть окруженным простыми, услужливыми людьми, неспособными на мелочные расчеты, которых я мог бы попросить оказать мне любую услугу, отвечая им искренней дружбой и не опасаясь, что корыстные соображения испортят наши отношения. Итак, я ликвидировал все свои дела и в начале лета прибыл на Таити. Папеэте разочаровал меня. Город прекрасен, но повсюду видны следы цивилизации. Все имеет свою цену. С выражением «зарабатывать на жизнь» здесь сталкиваешься на каждом шагу. А я уже сказал, что именно деньги заставили меня бежать как можно дальше. Тогда я решил поселиться на Тараторе, одном из затерянных островков архипелага Маркизских островов, выбранном наугад по карте. Пароход заходит туда всего 3 раза в год. Ступив на остров, я понял, что, наконец, мечта моя готова осуществиться. 1000 раз описанная красота полинезийских пейзажей, еще более потрясающей, когда видишь ее собственными глазами, открылась мне, как только я сошел на берег. Пальмы, спускающиеся с головокружительной высоты гор к берегу, неподвижные воды лагун, защищенных коралловыми рифами, небольшая деревня, состоящая из соломенных хижин, сама легкость которых, казалось, свидетельствовала о беззаботном характере их обитателей, уже бежавших ко мне с распростертыми объятиями. Я сразу понял, что приветливое дружеское отношение может их заставить сделать все на свете. Меня встречало все население. Несколько сот человек, нетронутых влиянием торгашеских идей нашего капитализма и абсолютно безразличных к наживе. Я поселился в лучшей хижине деревни и окружил себя всем самым необходимым: собственным рыбаком, собственным садовником, собственным поваром. И все это бесплатно, на основе самых простых и самых трогательных братских отношений и взаимного уважения. Всем этим я был обязан удивительной доброте и душевной чистоте населения, а также особой благосклонности таратонги. Таратонга, женщина лет около 50, окруженная всеобщей любовью, была дочерью вождя, власть которого в свое время распространялась более чем на 20 островов архипелага. Я приложил все усилия, чтобы заручиться ее дружбой. Впрочем, это получилось совершенно естественно. Я рассказал ей, почему приехал на остров, рассказал, как ненавижу торгашеский дух и расчетливость, как мне необходимо найти бескорыстных, простодушных людей, без которых не может существовать человечество, и как я рад и благодарен ей, что все это я, наконец, нашел у ее народа. Таратонга сказала, что она прекрасно меня понимает и что у нее единственная цель в жизни — не допустить, чтобы деньги развратили душу ее людей. Я понял намек и торжественно обещал, что за время пребывания на Тараторе не выну из кармана ни одного су. Я строго выполнял столь деликатно данный мне приказ и даже спрятал все имевшиеся у меня наличные. Так я прожил 3 месяца. Однажды мальчик принес мне подарок от той, которую я мог теперь называть своим другом Таратонгой. Это был ореховый торт, собственноручно испеченный ею для меня. Мне сразу бросилось в глаза полотно, в которое он был завернут. Грубая мешковина, покрытая странными красками, смутно напоминавшими что-то, но я не мог сразу сообразить, что именно. Я более внимательно рассмотрел холст, и сердце мое бешено заколотилось. Я вынужден был сесть. Я положил холст на колени и стал бережно его разворачивать. Это был прямоугольный кусок ткани размером 50 на 30 сантиметров. Краска, покрывавшая его, вся растрескалась, а местами почти совсем стерлась. Какое-то время я недоверчиво рассматривал полотно. Не могло быть никаких сомнений. Передо мной была картина Гогена. Я не слишком большой знаток живописи, но есть художники, которых узнают сразу, не задумываясь. Трясущимися руками я еще раз развернул полотно и стал тщательно изучать каждую деталь. На нем были изображены часть Таитянской горы и купальщицы у источника. Цвет, рисунок и сюжет были настолько знакомы, что, несмотря на плохое состояние картины, ошибиться было невозможно. У меня сильно закололо в правом боку, там, где печень, что всегда бывает со мной, когда я очень волнуюсь. Картина Гогена на этом затерянном острове, а Таратонга заворачивает в нее торт. Если ее продать в Париже, она бы стоила 5 миллионов франков. Сколько еще полотен она пустила на обертки и на то, чтобы затыкать дыры? Какая величайшая потеря для человечества! Я вскочил и бросился к Таратонге, чтобы поблагодарить за торт. Она сидела около дома, лицом к лагуне, и курила трубку. Это была полная женщина с седеющими волосами, и во всей ее до пояса обнаженной фигуре было разлито величайшее достоинство. «Таратонга, я съел твой торт. Он был великолепен. Спасибо!» Таитянка, казалось, обрадовалась. «Я тебе сделаю сегодня другой. Я рассказываю

0: промолчал, утешившись тем, что получу еще один торт, снова завернутый в картину Гогена. Дружба — это единственное, чему нет цены. Я вернулся к себе в хижину и стал ждать. В полдень опять принесли торт, завернутый в другую картину Гогена. Она была в еще худшем состоянии, чем предыдущая. Казалось, что кто-то скреб ее ножом. Я чуть не бросился к Таратонге, но сдержал себя. Нужно было действовать осторожно. На завтра я пошел к ней и сказал только, что я никогда в жизни не ел ничего вкуснее ее торта. Она снисходительно улыбнулась и набила трубку. В течение 8 следующих дней я получил 3 торта, завернутых в 3 картины Гогена. Я переживал удивительные часы, душа моя пела, нет других слов, чтобы описать сильное художественное волнение, овладевшее мною. Торты продолжали приносить, но уже не завернутые. Я совсем потерял сон, больше не было картин, или Таратонга просто забывала завернуть торт. Я был раздосадован и даже немного возмущен. Надо признать, что, несмотря на все свои достоинства, жители Тараторы не лишены серьезных недостатков, одним из которых является некоторое легкомыслие, никогда не позволяющее полностью на них надеяться. Я принял успокоительные пилюли и стал обдумывать, как бы деликатнее поговорить с Таратонгой, не подчеркивая ее невежество. В конце концов, я решил быть откровенным и направился к своему другу Таратонге. «Таратонга, ты мне прислала несколько тортов. Они были изумительны. К тому же они были завернуты в расписанные красками куски мешковины, очень заинтересовавшие меня. Я люблю яркие краски. Откуда они у тебя? У тебя есть еще?» «Ах, эти!» — безразлично проронила Таратонга. «У моего дедушки их была целая куча».
1: «Целая куча?» — пробормотал я.
0: «Да, они достались ему от француза, жившего на острове. Он развлекался тем, что покрывал эту рогожу красками. У меня, наверное, еще что-нибудь осталось».
1: «Много?» — пролепетал я.
0: «О, я не знаю. Ты можешь посмотреть. Пойдем». Она проводила меня в сарай, забитый сушеной рыбой и копрой. На полу, засыпанным песком, валялась, вероятно, дюжина картин Гогена. Все они были написаны на мешковине и очень пострадали. Впрочем, некоторые из них были вполне в приличном состоянии. Я побледнел и еле держался на ногах.
1: «Господи!» — подумал я. «Сколько бы потеряло человечество, не окажись я здесь! Они стоили 30 миллионов!»
0: «Ты можешь их взять, если хочешь», — сказала Таратонга. Душу мою разрывали страшные сомнения. Я знал, насколько бескорыстны эти удивительные люди, и не хотел отравлять их сознание такими понятиями, как цена и стоимость, погубившими столько райских уголков на земле. И все же предрассудки нашей цивилизации крепко сидели во мне и не позволяли принять такой подарок, ничего не предлагая взамен. Решительно сорвав с руки отличные золотые часы, я протянул их Таратонге.
1: «Позволь и мне сделать тебе подарок».
0: «Мы не нуждаемся в них, чтобы знать время. Нам достаточно взглянуть на солнце». Тогда я принял отчаянное решение.
1: «Таратонга, к сожалению, я должен вернуться во Францию. Интересы всего человечества требуют этого. Пароход будет через 8 дней, и я вас покину. Я принимаю твой подарок, но при условии, что ты разрешишь мне сделать что-нибудь для тебя и твоего народа. У меня есть немного денег, совсем немного. Позволь мне их оставить. Вам ведь могут понадобиться какие-нибудь инструменты и лекарства».
0: «Как хочешь», — равнодушно произнесла она.
1: Я передал ей 7000 франков, схватил полотна и бросился к себе. Неделя в ожидании парохода была беспокойной. Я и сам не знал, чего я боялся, но мне не терпелось уехать. Некоторые поэтические натуры не могут любоваться прекрасным в одиночку. Им совершенно необходимо разделить эту радость с себе подобными. Я торопился во Францию, чтобы предложить свое сокровище торговцам картин. За него можно было получить 100 миллионов. Досадно было только, что 30-40% полученной стоимости уйдет в пользу государства. Так наша цивилизация в

0: вторгается в самую интимную область. Область красоты. На Таити мне пришлось 15 дней ждать парохода во Францию. Я старался как можно меньше говорить о своем атолле и Таратонге. Я не хотел, чтобы рука какого-нибудь промышленника коснулась моего рая. Однако хозяин отеля, где я остановился, хорошо знал остров и Таратонгу. «Довольно экстравагантная дамочка», — сказал он однажды вечером. Я молчал. Я считал слово «дамочка» оскорбительным в применении к самому благородному человеку, которого я когда-либо знал.
1: «Она, конечно, показала вам свои картины».
0: Я выпрямился. «Простите?»
1: «Она довольно хорошо рисует, ей-богу. Лет 20 тому назад она провела 3 года в школе декоративного искусства в Париже. Когда с появлением разных заменителей цены на копру упали, она вернулась на остров. Она удивительно имитирует Гогена. У нее постоянный контракт с Австралией, которая платит ей 20 тысяч франков за полотно. Она живет этим». «Что с вами, мой друг? Вам нехорошо?»
0: «Пустяки», — невнятно пробормотал я. «Не знаю, как я нашел силы встать, подняться к себе в комнату и броситься на кровать. Я лежал в какой-то прострации, охваченный глубоким, непреодолимым чувством отвращения. Мир опять обманул меня. Самые низкие расчеты разъедают человеческие души и в крупных столицах, и на маленьких островках Тихого океана. Воистину, мне осталось только удалиться на необитаемый остров и жить одному».
2: Мы читали рассказ Ромена Гари «Как я мечтал о бескорыстии». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Официально Москва стремится к реализации целей специальной военной операции и победе, а не к выполнению договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. В эфире телеканала «Россия-24» он добавил, что одна из сторон оказалась не совсем в состоянии выполнить соглашение.
2: Многие, когда говорят о Трампе, о американцах, вспоминают встречу в Манкоридже. Там действительно шла речь о определенных пониманиях. То есть одна сторона должна была выполнить одну часть работы, пройти одну часть пути, а вторая сторона должна была пройти вторую часть пути и выполнить свою часть работы. Так вот, на данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, казалось, не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить вот те договоренности, которых она обещала.
1: Напомню, прошлым летом на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов России и США. Тогда Владимир Путин призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях с США и вернуться к сотрудничеству. Воздушно-космические силы России авиабомбами ФАБ-500 и ракетами Х-39 уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Поражение целей в районах Светлого и Нижней Журавки подтверждено средствами объективного контроля. Ранее в воскресенье сообщалось, что ударные дроны группировки войск «Восток» успешно ликвидировали перемещение малых пехотных групп украинских боевиков в Запорожской области. Парламентское собрание Союза Беларуси и России приняло заявление о геноциде советского народа. Заседание прошло в Бресте. Об этом сообщает пресс-служба парламентского собрания. Документ приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Парламентарии призвали Организацию Объединенных Наций осудить преступления нацистов. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил также опасность поддержки неонацизма на Украине. Ушел из жизни старейший участник Великой Отечественной войны в Узбекистане. Разибою Саторову из Кашкардарьянской области было 116 лет. В прошлом году президент республики Шавкат Мирзиёев исполнил заветную мечту ветерана, организовав для него полет на военном самолете. Из Узбекистана на фронт, напомню, в годы войны были мобилизованы около 2 миллионов человек, более полумиллиона из которых навсегда остались на полях сражений. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Генрих Штоль. Главы из книги «История Древнего Рима в избранных биографиях». Читает Станислав Федосов.
4: Интриги против Цезаря продолжались и после того, но медленно и с некоторой боязливостью, так как многие опасались открыто заявить о себе против Цезаря, да и сам Помпей не отваживался решительно выступить против него. В Сенате еще в 51 году рассуждали о провинциях Цезаря, то есть об отозвании его из Галлии, но затем это дело снова было отложено до 1 марта 50 года. Когда в этот день консул Гай Клавдий Марцелл, ярый противник Цезаря, пустил на голосование в Сенате вопрос об отозвании Цезаря из провинции и из войска, трибун Курион, которого Цезарь подкупил, уплатив его громадные долги, потребовал, чтобы и Помпей отказался от Испании своего войска и таким образом помешал окончательному решению дела. Между тем Помпей удалился в кампанию и сделал вид, что мало заботится об этом важном споре. Он даже писал в Сенат, что готов сложить с себя должность, возложенную на него без его согласия, и впоследствии сказал то же самое в Риме, прибавив, что его друг и родственник Цезарь, вероятно, также охотно удалится на покой после продолжительных и трудных походов. Курион разгадал его хитрость и потребовал, чтобы он удалился от дел раньше Цезаря. Помпей в гневе удалился в свой сад перед Римом, и придумал план ослабления военной силы своего противника. По его совету консул Марцелл предложил, чтобы Цезарь и Помпей отдали по одному легиону на войну с парфянами. Когда Сенат согласился на это предложение, Помпей потребовал у Цезаря свой легион, который он дал ему раньше, так что Цезарю пришлось отдать два легиона. Он повиновался и отпустил легионы с большими подарками. Вскоре после этого в Сенате снова был поставлен вопрос об отозвании Цезаря. Так как Курион настаивал на требовании, что и Помпей должен оставить свою должность вместе с Цезарем, то консул Марцелл в гневе встал и воскликнул, что он не может спокойно сидеть и слышать такие речи, видя, что 10 легионов идут сюда через Альпы, и что хотят удалить единственного человека, который может выступить против них на защиту Отечества. Он прекратил заседание, и так как слух, что Цезарь идет на Рим, подтверждался, Марцелл вместе с консулами, избранными на следующий 49-й год, поспешил к Помпею и вручил ему меч, требуя, чтобы он защищал Отечество, и предоставляя ему набрать новые войска по желанию. Помпей принял это предложение, а Курион, сложив свою должность 10 декабря и опасаясь за свою личную безопасность, поспешил к Цезарю, который в последнее время держался постоянно вблизи Италии и в эту минуту стоял с 5000 пехоты и 300 всадников в Равенне, крайнем городе своей провинции. В последние дни декабря Цезарь послал Куриона в Рим с письмом к Сенату и консулам следующего года. В этом письме он оправдывался от возводимых на него обвинений и обещал распустить свое войско, если Помпей сделает то же. Но если Помпей остается вооруженным, то ему следует позаботиться о своей безопасности. Трибуны Марк Антоний и Кассий Лонгин, бывшие на службе у Цезаря, едва могли добиться прочтения этого письма в Сенате. Содержание его не было принято во внимание. Напротив, консулы устроили совещание о положении государства, и тесть Помпея Сципион сделал предложение, чтобы Цезарю было приказано в назначенный день распустить свое войско. Если же он не исполнит этого, то должен быть объявлен врагом государства. На возражение Антония и Кассия не обратили внимания, а когда на следующих заседаниях Сената, охраняемых вооруженными отрядами Помпея, они стали настаивать на своем, то консул Лентул 6 января 49 года выгнал их из Сената. Решено было, что консулы, преторы, трибуны и все сановники должны заботиться о безопасности государства. Защита республики была возложена на Помпея. В следующую ночь Антоний и Кассий, спасая свою жизнь, вместе с Курионом и Целием Руфом, который уже несколько лет действовал в пользу Цезаря, бежали, одевшись рабами, на наемные повозки в лагерь Цезаря. Цезарь, хотя и решившийся уже начать войну, во время этих переговоров постоянно показывал миролюбивые намерения, чтобы представить войну со своей стороны только мерой крайней необходимости. Чтобы иметь возможность стянуть свои войска по эту сторону Альп, он намеренно затягивал переговоры. Но теперь, когда разрыв сделался неизбежным, он быстро и смело перешел в наступление, не давая неприятелю собраться с силами, хотя в это время у него был только один легион. Он стоял на реке Рубикон, отделявшей его провинцию от Италии. Переходом через эту реку он начинал войну против своего отечества. Делался государственным изменником. Хотя он уже давно освоился с этой мыслью, но теперь, когда ему предстояло окончательно решиться на смелый и опасный шаг, он еще раз должен был взвесить всю важность такого поступка. «Жребий брошен», — сказал он, и перешел через реку. Весть об этом произвела в Риме величайшее уныние и смятение. Сенат как можно поспешнее отправился к Помпею. Туда же явились и другие чиновные лица. Бывший консул Волкаций Тул спросил его о количестве его боевых сил. Но когда Помпей медленно и тихо отвечал, что войска, отосланные Цезарем, стоят наготове, и что он рассчитывает в самое короткое время собрать и тех, которые были навербованы ранее в количестве 30 000 человек, тогда Тул воскликнул: Ты обманул нас, Помпей, и посоветовал отправить к Цезарю послов. Помпей в своей гордой уверенности не позаботился о самых необходимых приготовлениях к обороне. Тем, которые делали ему по этому поводу замечания, он с усмешкой отвечал, что они могут быть спокойны, что ему стоит только топнуть, и из земли явятся отряды пехоты и конницы по всей Италии. Теперь претор Фавоний с горькой насмешкой просил его топнуть ногой, чтобы вызвать обещанные войска. Помпей колебался, не зная, что делать, и не мог прийти к какому-либо твердому решению. Наконец он сделал распоряжение, чтобы все члены Сената следовали за ним, добавив, что всякого, кто останется, он будет считать сторонником Цезаря, и вечером уехал из города. За ним последовало большинство сенаторов и все те, которые считали нужным бояться Цезаря. Таким образом, город был оставлен, и правительство перевело свою резиденцию в Капую. Но Помпей теперь стал подумывать, как бы перебраться в восточные провинции, где он пользовался большим почетом и надеялся найти богатые средства для войны. В Италии Цезарь действовал с ужасающей быстротой. Город за городом без сопротивления сдавался ему, а войско его быстро увеличивалось наборами, громадным числом перебежчиков и подкреплениями из Галлии.
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима» в избранных биографиях.
4: За 60 дней Цезарь завладел всей Италией. Так как у него недоставало кораблей, чтобы тотчас же преследовать Помпея, то он приказал построить флот и отправился в Рим. Здесь он успокоил народные собрания и сенат, позаботился о подвозе хлеба и обещал раздать гражданам деньги. Трибун Метелл запретил ему открыть священную казну, сберегавшуюся на случай крайней нужды, оставленную консулами в Риме, и сам, надеясь на неприкосновенность своего сана, стал в дверях храма. Цезарь пригрозил ему смертью, добавив, что ему не так трудно сделать это, как сказать. Прогнав трибуна, Цезарь велел выломать двери и взял из казны 26 тысяч слитков золота и 40 миллионов сестерций. В половине апреля он поспешил в Испанию. Он говорил, что хочет сначала разбить войско без полководца, а затем пойти на полководца без войска. В Испании при Илерде он принудил сдаться войско Помпея, 5 легионов и много вспомогательных отрядов под начальством легатов Афрания и Петрея, и овладел Испанией. Затем в начале зимы переправился через Адриатическое море, сражался некоторое время с Помпеем в окрестностях Дирахиума, причем много раз терпел поражение, и, спасаясь от преследования Помпея, поспешными переходами двинулся в Фессалию. Друзья Помпея советовали ему возвратиться в оставленную Цезарем Италию, снова владеть всем Западом, в то время как Цезарь мог оставаться под наблюдением флота в Греции, и затем снова отправиться против неприятеля на восток. Но Помпей отверг этот план. Он надеялся, что будет в состоянии теперь же закончить войну и не хотел оставлять без помощи своего отчима Метелла Сципиона, который, прибыв из Сирии, стоял с 2 легионами в Фессалии. Потому он двинулся в Фессалию, чего Цезарь и хотел. И там 9 августа 48 года в Фарсальской долине произошла борьба за господство в государстве. В битве при Фарсале Цезарь имел 82 когорты, несколько более 22 тысяч человек и около 1000 гальских и германских всадников. У Помпея же было в 2 раза слишком больше войска. Оптиматы в лагере Помпея были так уверены в своей победе, что заранее спорили об имуществе неприятеля и совещались о том, как наказать его. Они уже делили между собой консульство и другие почетные должности на целый год вперед и настаивали на том, чтобы Помпей, рассчитывавший одолеть измором неприятеля, дал сражение и покончил дело. Помпей против воли согласился и построил войска в боевой порядок. Узнав о готовящемся наступлении противника, Цезарь воскликнул: «День, ожидаемый нами, настал. Теперь мы будем сражаться уже с людьми, а не с голодом и лишениями», и приказал развернуть боевое знамя. С громким радостным криком солдаты бросились к оружию, и каждый отряд охотно и без шума занял свое место в строю. Помпей принял начальство над правым крылом, где против него стоял Антоний. В центре командовал отчим Помпея против Домиция Кальвина. На левом крыле Домиций Меднобородый, которого Цезарь при Корсиниуме взял в плен, но потом отпустил. Помпей на крайнем левом фланге выставил всю свою конницу, 7000 человек, в числе которых было много знатных юношей. Эта конница должна была напасть на Цезаря и рассеять его 10-й легион, который всегда считался храбрейшим и при котором в сражениях находился обыкновенно сам Цезарь. Когда Цезарь заметил намерение Помпея, он выставил за 10-м легионом 6 резервных когорт таким образом, что неприятель не мог их заметить, и приказал им при приближении всадников броситься на них и бить их дротиками. «Эти нежные и красивые оруженосцы, — сказал он, — слишком заботясь о своих физиономиях, не устоят и дрогнут при виде железа, направленного им прямо в глаза». В то время, когда Цезарь отдавал эти приказания, Помпей верхом на лошади осматривал стоявшие в боевом порядке войска и заметил, что солдаты Цезаря, старые и привыкшие к бою гальские воины, спокойно ожидали момента атаки, между тем, как большая часть его собственного войска, неопытного в военном деле, двигалась туда и сюда в постоянном беспокойстве и беспорядке. Так как он опасался, что боевая линия при начале сражения может быть разорвана, то он приказал, чтобы передовая линия, сомкнувшись в тесные ряды и, не уклоняясь, ожидала неприятеля. Мера, которую Цезарь порицает в своем сочинении о гражданской войне, говоря, что быстрое нападение, как звук трубы, придает солдатам храбрость, а спокойное стояние на месте при приближении неприятеля уменьшает ее. Цезарь повел свои легионы в атаку. На середине промежутка, отделявшего его от неприятеля, он на некоторое время остановился. И затем, видя, что ряды Помпея все еще не двигаются с места, приказал своим быстро двинуться на них. Гай Крастин, еще в прошлом году бывший первым центурионом 10-го легиона и теперь снова вступивший в него, воскликнул, что он живым или мертвым заслужит благодарность своего полководца, бросился вперед и вместе с другими 120 воинами врубился в неприятельские ряды. Когда он был убит, схватка на этом плане сделалась всеобщей. Тогда вся конница Помпея, в сопровождении множества стрелков из лука и пращников, бросилась на конницу Цезаря, которая в порядке отступила перед натиском этой массы. Затем всадники Помпея атаковали пехоту Цезаря на правом крыле, желая окружить ее. Вдруг 6 когорт, до сих пор скрывавшихся, двинулись на эту конницу, направив свои копья на всадников. Всадники в страхе побежали на самые высокие холмы. 6 когорт уничтожили большую часть легких войск, которые не могли так скоро бежать, и затем бросились на левое крыло Помпея, которому еще раньше пришлось защищаться против 10-го легиона. Когда же Цезарь ввел в дело свежие войска своего 3-го отряда, тогда левое крыло Помпея обратилось в дикое бегство. Этим решилось все сражение. Так как вслед за тем обратились в бегство и центр, и правое крыло Помпея, сражавшееся до тех пор с переменным успехом. Когда Помпей, по поднявшейся пыли, узнал, что его конница, на сильном натиске которой он основывал свою уверенность в победе, была отбита, то он с тяжелым, горестным чувством повернул свою лошадь к лагерю, куда последовала за ним часть его войска. Без слов, как окаменелый, сидел он в своей палатке, когда в полдень солдаты Цезаря, не удовлетворившегося половинной победой, начали штурмовать лагерь. Помпей, пробудившись от своего оцепенения, поспешно переменил платье и, сев на лошадь, бежал с немногими другими по направлению к Лариссе. Солдаты Цезаря с удивлением увидели, что в лагере Помпея все палатки увенчаны миртовыми ветвями и украшены разноцветными коврами. Кругом стояли сосуды, полные вина, на столах кубки. Неприятель, очевидно, сделал все приготовления к победе. Утомленные победители надеялись, что им можно будет расположиться на месте врагов и воспользоваться их праздником. Но торжествовать было еще рано — следовало еще окружить окопами возвышение, на котором находилась большая часть рассеянного неприятельского войска. На следующее утро осажденные, испытывая недостаток в воде, спустились на равнину и сложили оружие. Цезарь в этой битве, по его собственным показаниям, потерял только 200 солдат и 30 центурионов. Другие определяли его потерю в 1200 человек. Из воинов Помпеи пало до 15 тысяч, более 24 тысяч сдались. Победитель обошелся с ними весьма мягко. Еще на поле битвы он приказывал воинам щадить граждан. После битвы он отпустил попавших в его руки сенаторов и всадников, не причинив им никакого вреда, а пленных солдат включил в свои войска.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима в избранных биографиях».
4: Звезда Помпеи потухла. Оставив свое рассеянное войско, он бежал через Лариссу в Тимпейскую долину. Здесь, умирая от жажды, он бросился на землю и напился из реки Пинея. Затем снова встал и побежал через долину к морскому берегу. Проведя остаток ночи в рыбачьей хижине, он поехал в лодке вдоль берега по морю, пока не встретил римское торговое судно, которое перевезло его на остров Лесбос. Его сопровождали только немногие, в том числе и царь Дейотар. Фавоний, бывший претор, услуживал ему во время этого переезда как раб своему господину, так как Помпей, прежде чем взойти на корабль, отпустил своих рабов. На Лесбосе находилась жена Помпея, Корнелия, со своим младшим сыном. Он отослал ее сюда раньше, заботясь о ее безопасности. Так как он не решился пристать к Митидене, то послал Корнелии вестника, который пригласил ее к нему на корабль. Несчастная женщина грезила о победах своего мужа, а теперь он явился к ней беглецом, неуверенным даже в своей жизни. Когда вестник более слезами, чем словами, познакомил ее с несчастной судьбой ее мужа, она упала на землю и долго лежала без слов и без движения. Снова придя в себя, она поспешила отправиться из города на берег моря. Там, жалуясь на себя и на несчастный жребий своего мужа, она бросилась в объятия вышедшего ей навстречу Помпея. Он утешал ее, указывая на будущее, которое при новом счастливом повороте судьбы может возвратить им все ими утраченное. Взяв жену и друзей своих на корабль, он отправился на юг к азиатскому берегу, не зная, куда ему ехать. В Аттаде, в Памфилии, он нашел несколько трирем из Киликии. Вокруг него стали собираться солдаты, и он снова увидел себя окруженным 60 сенаторами. Он мог надеяться найти себе еще где-нибудь убежище, где бы ему можно было собрать своих друзей и войско для продолжения борьбы. Когда он со своими друзьями совещался на Кипре, куда направиться, Митиленец Феофан указал на Египет, где царствовал тогда молодой птолемеец Дионис, отец которого, Птолемей Авдет, был обязан своим престолом Помпею. Это предложение было принято, и Помпей со своей женой направился в море, другие последовали за ним на военных и торговых судах. Молодой царь вел войну со своей сестрой Клеопатрой и в это время находился в Пелузиуме. Туда направился Помпей, выслав одного из своих вперед, чтобы возвестить Птолемею о своем прибытии и просить его о приеме. Но в это время вместо малолетнего царя в Египте управляли камергер Потин, ритор Теодот и полководец Ахилл. Они стали советоваться между собою, как поступить с Помпеем. Они не осмеливались высказаться ни за, ни против него, и, наконец, решили убить его. «В таком случае, — заключил Теодот, — будет доставлено удовольствие Цезарю, да и Помпеи нечего уже будет бояться, потому что мертвый не укусит», — прибавил он с усмешкой. Ахилл принял на себя исполнение этого вероломного решения. Вместе с неким Септимием, бывшим прежде у Помпеи военным трибуном, центурионом Сальвием и тремя или четырьмя слугами, он отправился в рыбачьей лодке в открытое море к стоявшему на якоре кораблю Помпея, на котором находились и наиболее знатные лица из сопровождавших его. Последние, увидя неказистое судно, на котором приехали встречать Помпея, усомнились и советовались, не уйти ли снова в море. Но в это время лодка подъехала, и Септимий встал и обратился к Помпею как к императору. Ахилл приветствовал его на греческом языке и пригласил его войти в лодку, говоря, что море в этом месте слишком мелко для триремы. В то же время показалось несколько царских трирем, а на берегу появились тяжело вооруженные воины, так что удалиться было немыслимо. Поэтому Помпей скрыл свое недоверие, чтобы не дать повода оправдать насилие. Он простился со своей плачущей женой и приказал двум центурионам, вольноотпущеннику Филиппу и рабу Скифу, войти в лодку прежде него. В ту минуту, когда Ахилл протянул ему из лодки свою руку, Помпей еще раз обернулся к своей жене и сыну и произнес стихи Софокла. «Кто переступит через порог тирана, тот раб его хотя бы и свободным пришел». С этими словами он вошел в лодку. Так как в продолжении довольно длинного пути до берега никто не сказал ему приветливого слова, то он посмотрел на Септимия и, желая нарушить тяжелое молчание, сказал: «Я думаю, что не ошибусь, если узнаю в тебе старого боевого товарища». Септимий кивнул головой, не сказав ни слова, и снова наступила глубокая тишина. Когда, наконец, они подъехали к берегу, и Помпей взял за руку Филиппа, чтобы легче выйти из лодки, Септимий нанес ему сзади первый удар мечом. А за ним сделали то же Сальвий и Ахилл. Помпей обеими руками натянул свою тогу на голову и лицо, со стонами, но в спокойной позе, не говоря и не делая ничего недостойного, переносил удары своих убийц. Его жена, сын и друзья с жалобными криками смотрели издалека, как он погибал. Он умер в 58 лет, за день до дня своего рождения, 29 сентября 48 года. В этот самый день, в 61 году, он праздновал свой третий триумф. В то время, когда оставшиеся на судах поспешили обратиться в бегство, убийцы отрубили Помпею голову, а туловище выбросили из лодки на берег. Филипп оставался возле него до тех пор, пока собравшаяся толпа вдоволь насмотрелась на него. Затем обмыл его морской водой, обернул в одну из своих одежд и устроил костер из остатков рыбачьей лодки. Пока он был занят этим, к нему подошел уже пожилой римлянин, который в молодости участвовал в походах под начальством Помпея, и попросил допустить его отдать последний долг полководцу. Так был погребен Помпей. Луций Лентул, консул предыдущего года, товарищ Помпея в борьбе против Цезаря, явился день спустя с Кипра на египетский берег, не зная о случившемся. Его также схватили и убили. Немного позже в Египет приехал Цезарь, и ему принесли голову Помпея. Он отвернулся с болью и ужасом. А когда ему подали перстень Помпея с печатью, на которой был изображен лев, вооруженный мечом, то он не мог удержаться от слез. Ахилла и Потина он велел казнить. Теодот бежал из Египта и долгое время блуждал, презираемый всеми в тяжкой нужде. Марк Брут, убийца Цезаря, встретил его после в Азии и велел убить. Царь Птолемей, начав войну с Цезарем, нашел свою смерть в Ниле. Прах Помпея был передан Корнелии, которая приказала поставить его в своем имении в Альбе. Помпей был красивый человек, с благородной осанкой, черты его лица, полные серьезности и величественности, но не суровые, внушали уважение и доверие. Его живой взгляд свидетельствовал о гордом чувстве собственного достоинства. Волосы на голове его были всклокочены и поднимались над его прекрасным лбом. По мягкости выражений глаз его сравнивали с Александром Великим, хотя его наружность вообще не оправдывала такого сравнения. Как человек, Помпей имел много почтенных качеств. Он отличался от большинства своих товарищей по положению, необычной для тогдашнего времени нравственной чистотой. Он был умерен и прост, воздержан и не своекорыстен. Но это была натура гордая, холодная, самолюбивая, и вследствие этого ненадежная и склонная к притворству, равнодушно относящаяся к правам и желаниям других».

0: Радио «Звезда». Генрих Штоль. Главы из книги «История Древнего Рима в избранных биографиях». Читает Станислав Федосов.
1: Гай Юлий Цезарь. Гай Юлий Цезарь родился в 100 году до Рождества Христова, 12 числа месяца Квинктилия, который впоследствии по имени его назван июлем. Стало быть, он был на 6 лет моложе Помпея и Цицерона. Его отец того же имени, дослужившийся только до претуры, умер, когда сыну был 16 год. Мать его, Аврелия, происходившая, как и муж ее, из весьма знатного рода, уделяла большое внимание воспитанию сына, который относился к ней с благодарной любовью до самой ее смерти, 54 год. Под наблюдением этой прекрасной женщины богатые способности мальчика получили превосходное развитие. При необыкновенной восприимчивости и сильном прилежании он развился быстро и усвоил все те познания, которые дали ему право на влиятельное участие в общественных делах как в мирное, так и в военное время. Одним из его учителей был ученый-грамматик Марк Антоний Гнифон, под руководством которого, конечно, и развилось то стремление к правильности и красоте слога, которое проявляется в речах и сочинениях Цезаря. Его юношеские годы прошли во время Марсийской войны и при начале междоусобицы между Марием и Суллой. Марий, женатый на сестре отца Цезаря, сделал его еще 13-летнего мальчика в 87 году после своей победы над Суллой жрецом Юпитера, Фламен Диалис. Таким образом, Цезарь вступил в общественную жизнь. Но расположение, оказываемое ему главой народной партии, еще не побудило его решительно стать на эту сторону. Также мало сочувствовал он и партии оптиматов, которые принадлежали знатнейшие из его родственников. Он уже в то время начинал чувствовать свое призвание к господству над миром и стал строить свои планы. Проницательность его необыкновенно рано созревшего ума дала ему возможность понять, что республика уже отжила свой век. Но предводители той и другой партии не внушали ему доверия. Он решил идти своим, отдельным путем и уничтожить одну партию другой, чтобы затем повелевать обеими. Этому плану он следовал с непоколебимой твердостью и ловким расчетом, но вместе с тем так умеренно и осторожно, что не позволял себе никакого увлечения страстью и умел достигать успеха то разумным выжиданием при неблагоприятных обстоятельствах, то быстрым и решительным образом действия в удобную минуту. После того, как Сулла, окончив войну с Митридатом, победил марианцев и сделался властителем Рима, 82 год, молодой Цезарь оказался в опасном положении уже потому, что был родственником Мария. Но он еще более раздражил всемогущего диктатора, дерзнув нарушить его волю. Марк Пизон, по воле властителя, развелся с вдовой Цинны Аннией, Помпей с Антистией. Сулла потребовал, чтобы и Цезарь развелся с Корнелией, дочерью Цинны, на которой он женился год тому назад по любви. Но Цезарь отказался исполнить это требование. Он охотнее соглашался терпеть преследование, чем недостойным поступком заслужить одобрение. Он был объявлен вне закона, вследствие чего лишился своей должности жреца Юпитера, потерял имение своей жены и свое собственное. Больной лихорадкой и переодетый изгнанник блуждал по Сабинской земле, где за 2 таланта выкупил свою жизнь у сыщика. Наконец, по просьбе весталок и 2 родственников он был помилован Суллой. Но Сулла сдался неохотно, и когда ему говорили о молодости осужденного и его незначительности, он заметил, что в этом Цезаре сидит не один Марий, и что этого мальчика следует остерегаться. Цезарь доказал свою твердость и показал, чего можно ожидать от его характера. Этого для него было пока довольно. Чтобы избавиться от опасности, он отправился в Азию, где поступил на военную службу. Он помог пропретору Марку Минуцию Терму при осаде Митилены, отошедшей от Рима во время войны с Митридатом. Отличился при взятии этого города, 80-й год, и был награжден гражданским венцом, корона цивилис. Затем он поступил во флот к проконсулу Публию Сервилию и Саврийскому, чтобы сражаться с пиратами. Но едва только началась кампания, как он получил известие о смерти Суллы и поспешил возвратиться в Рим. В Риме тотчас после смерти Суллы консул Марк Липид сделал попытку свергнуть учрежденное Суллой правительство и уничтожить силу его партии. Он предложил Цезарю соединиться с ним. Но Цезарь знал, что могущество партии Суллы очень крепко для того, чтобы быть уничтоженным Липидом, который предпринял это дело без достаточной подготовки. Потому он уклонился от участия в этом предприятии. Слишком поспешный план Липида потерпел полную неудачу. Тогда Цезарь удовлетворился тем, что привлек к суду за притеснение отдельных выдающихся личностей из приверженцев Суллы – Гнея Корнелия Долабеллу и Гая Антония. И этим достиг двоякой цели. Выказал свой отличный ораторский талант и желание добра народу и возбудил недовольство тогдашним правительством, так как сенаторский суд отказался от осуждения обвиняемых. Чтобы укрыться от ненависти сильных противников, он отправился зимой 76 года на остров Родос, где хотел усовершенствоваться в ораторском искусстве под руководством знаменитого ритора Малона. Во время своего путешествия недалеко от Милета, близ острова Фармакузы, он был взят в плен морскими разбойниками. Рассказывают, что в продолжении 38 или 40 дней, проведенных им против воли на пиратском корабле, он считал себя вовсе не пленником, а господином пиратов. Когда ему хотелось спать, он приказывал им соблюдать тишину. Когда они недостаточно хвалили его стихи и речи, которые он читал им для препровождения времени, он, шутя, обронил их, называя грубыми варварами, и грозил, что велит всех их распять. Они потребовали с него 20 талантов выкупа, а он, говорят, обещал им 50, потому что за такого человека, как он, 20 талантов было бы слишком мало. Когда жители Милета доставили выкуп, и Цезарь был высажен на берег, он в следующую же ночь собрал несколько милетских кораблей, захватил пиратов при Фармакузе и велел распять их в Пергаме, как говорил им раньше. На Родосе Цезарь пробыл недолго. Когда в 74 году началась Третья война с Митридатом, он поспешил в провинцию Азию, собрал, как частный человек, войско и обратил в бегство неприятеля, явившегося сюда за тем, чтобы взбунтовать города против Рима. В это время он был заочно избран понтификсом на место своего умершего дяди Луция Аврелия Котты. Поэтому он поехал опять в Рим, не без страха перед пиратами, от которых он в крайнем случае решил избавиться самоубийством. В последующие годы Цезарь мало участвовал в общественных делах, но зато старался приобрести расположение народа ласковым обращением и щедрой раздачей денег и хлеба. Оптиматы с завистью видели, что влияние их молодого противника с каждым днем возрастает, но утешались надеждой, что с растратой имущества он утратит и свое влияние. Но Цезарь, нисколько не беспокоясь, делал долги за долгами, в твердой уверенности, что расположение народа поможет ему достигнуть должностей, в которых он снова будет в состоянии поправить свои расстроенные дела. Когда Помпей возвратился из Испании после войны с Серторием, Цезарь уже был влиятельнейшим главой народной партии и делал все возможное, чтобы привлечь на сторону народа этого высокопоставленного человека, который был в разладе с сенатской партией, и окончательно поссорить его с оптиматами. Его план состоял в том, чтобы при помощи Помпея уничтожить преобладание сенатской партии, а впоследствии, когда он, благодаря союзу с Помпеем, поднимется высоко, самому пожать плоды этого союза, так как он надеялся, что Помпей, не способный поддерживать свои отношения с народом, никогда не будет иметь в народе твердой почвы. Помпей охотно принял услуги ловкого и умного народного вождя и с гордой уверенностью не опасался, что Цезарь станет работать только для себя самого. Когда он во время своего консульства в 70-м году уничтожил конституцию Суллы, Цезарь, душа всего этого дела, стоял на заднем плане. В 68-м году Цезарь стал квестором, должность, открывающая собой путь к курульной карьере. В этом году умерли сестра его отца, старая Юлия, вдова Мария, его собственная супруга Корнелия, дочь Цинны. Потеря жены была для него прискорбна, но он воспользовался смертью ее, как и Юлии, чтобы воззвать к тени старых вождей народа, Мария и Цинны, и возбудить надежды демократии. Он сказал обеим женщинам надгробные речи на форуме, что было неслыханным делом по отношению к столь молодой женщине, как Корнелия, но эти надгробные речи были скорее похвальными речами Марию и Цинни и их принципам. Кроме того, на похоронах Юлии несли изображение Мария, несмотря на то, что над ним тяготело опало. Оптиматы были раздражены, но народ радостно одобрил Цезаря и признал в нем человека, призванного возвратить старые времена народного господства. После этого Цезарь в качестве квестора сопровождал претора Антистия Вета в ближнюю Испанию, где, по почетному предложению своего начальника, весьма правдиво и деятельно отправлял правосудие в одной части страны.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима» в избранных биографиях.
1: Возвратившись в Рим, он ближе сошелся с Помпеем. Женился на одной его родственнице, Помпеи, дочери Квинта Помпея Руфа, внучке Суллы, и стал поддерживать законопроекты Габиния и Манилия, которыми Помпею поручалось начальство в войне с морскими разбойниками и с Митридатом. Этим он обязал Помпея, получившего полное удовлетворение своему честолюбию, и сам во время семилетнего отсутствия Помпея в Риме получил возможность действовать свободно, чтобы снискать расположение народа. Должность эдила, принятая им в 65 году, представила ему для этого весьма удобный случай. Причем он действовал в ущерб своему товарищу Марку Бибулу, ревностному, но ограниченному оптимату, принадлежавшему к числу наиболее сильных его противников. Цезарь всегда был обременен долгами, но, несмотря на это, давал народу очень дорогие игры, на которые должен был давать свое согласие Бибул, не получавший от народа ни малейшей благодарности. Вся благодарность выпадала на долю Цезаря, друга народа. Поэтому Бибул сравнивал себя с Полуксом, который имел на форуме храм, общий со своим братом, но называвшийся всегда храмом Кастора. Во время игр форум, базилики, капитолии были изукрашены с неумеренной роскошью, а сами игры устраивались с блестящим великолепием. Сенат из недоверия к Цезарю ограничил число гладиаторов, которые могли принять участие в играх, но Цезарь все-таки вывел 320 пар в серебряных доспехах. Если бы позволил Сенат, то он для нашего удовольствия вывел бы и еще больше, так думал народ. Оптиматы еще не перестали гневаться, когда новое событие вызвало новое раздражение. Сулла приказал разрушить находившиеся в Капитолии статую Мария и трофеи, взятые им в Югуртинской и Кимврской войнах. Однажды утром статуи и трофеи снова найдены были на том же месте в целости. Народ массой повалил в Капитолий и радостными криками приветствовал изображение человека, бывшего некогда спасителем Италии. Старые солдаты и сторонники Мария проливали слезы, и все прославляли Цезаря как достойного преемника своего высокоуважаемого родственника. Всякий знал, что именно Цезарь и был тем человеком, который приказал восстановить статуи и трофеи. Когда Сенат, испуганный этим революционным делом, поспешил собраться, Катул, отец которого был убит по приказу Мария, воскликнул, что теперь не только подкапываются под государство, но уже и открыто нападают на него. Впрочем, из страха перед народом статуи и трофеи оставлены были в покое. Не заботясь о злобе сенатской партии, Цезарь продолжал свою борьбу с теми законами Суллы, которые еще продолжали существовать. По одному из этих законов были освобождены от наказания все те, которые во время проскрипции принимали участие в убийствах. Но Цезарь, председательствуя в суде, разбиравшем дела об убийствах, привлек к ответственности и осудил двух лиц, которые во времена Суллы убивали опальных, а именно Луция Лусция и Луция Беллиена. Точно так же в 63 году он возбудил преследование против Гая Рабирия, убившего 36 лет тому назад народного трибуна мятежного Луция Апулея Сатурнина. И Рабирий, несмотря на защиту Гортензии и консула Цицерона, вероятно, был бы осужден в народном собрании, если бы претор Метелл не пустился на хитрость и не прервал народного собрания на Яникуле, отняв военное знамя, после чего обвинитель, народный трибун Тит Лабиен, прекратил обвинение. Цезарь, как объясняется из речи Цицерона, возбудил преследование престарелого Рабирия не из личной вражды. Осуждением его он хотел возвысить значение трибуната и напугать Сенат, а затем, при общественных беспорядках, объявить отечество в опасности и предоставить консулам неограниченные полномочия для подавления мятежа. В том же году после смерти Квинта Метелла Пия оказалась вакантной должность верховного жреца – Понтифекс Максимус. Цезарь объявил себя соискателем ее вместе с двумя старыми вождями оптиматской партии – Квинтом Лутацием Катулом и Публием Сервилием Исаврийским, причем заранее позаботился об отмене закона Суллы о должностях жрецов – «Лекс Корнелия де Сацердотиис» и о восстановлении выбора жрецов в народном собрании. Таким образом, в хлопотах о должности верховного жреца партии «Сенатская и народная» должны были помериться одна с другой своим значением и влиянием. С обеих сторон не жалели денег. Цезарь тратил такие большие суммы, что, отправляясь на выборы и вспоминая о сделанных им долгах, говорил своей озабоченной матери: «Ты увидишь меня или верховным жрецом, или беглецом». Цезарь был избран огромным большинством голосов. Даже в трибах обоих своих противников он получил больше голосов, чем они. Гордый Катул, считавший себя по возрасту, сану и заслугам гораздо выше своего противника, принял это за большое оскорбление и огорчился тем более, что он имел слабость обещать задолжавшему Цезарю денег, чтобы он отказался от соискания должности. Цезарь ответил ему, что он будет занимать еще больше, но не отступится. Вскоре после этого народ выбрал Цезаря городским претором на 62 год. Его блестящие успехи возбудили против него ожесточенную ненависть оптиматов. Больше всех были с некоторого времени непримиримыми его врагами Катул и Гай Пизон. Первый ненавидел его за свою неудачу на выборах в верховные жрецы, второй — за то, что Цезарь привлек его к суду за притеснение и несправедливую казнь одного трансподанца, принадлежавшего клиентам Цезаря. Эти два человека хотели теперь воспользоваться обнаружением заговора Кателины для того, чтобы погубить Цезаря. Они стали просить консула Цицерона, имевшего в своих руках улики против заговорщиков, чтобы он при помощи какого-нибудь свидетеля обвинил и Цезаря в участии в заговоре, имевшем целью совершенное разрушение государства. Но Цицерона нельзя было заставить замешать в дурное дело любимца народа и друга Помпея. Он даже оказал Цезарю почетное доверие, передав ему одного из заговорщиков, всадника Луция Статилия. Видя это, враги Цезаря вместе со своими единомышленниками стали распространять слух о том, что Цезарь принимал участие в заговоре и что свидетели дали против него важные показания. Когда на заседании Сената 5 декабря, где решалась судьба заговорщиков, Цезарь стал говорить против смертной казни, предложенной выдающимися людьми из партии оптиматов, и предложил приговорить виновных к пожизненному заключению и конфисковать их имущество, это снисходительное мнение принято было за заступничество, и Катон недвусмысленно упрекнул его в участии в изменническом плане, вследствие чего между Цезарем и Катоном произошел крупный разговор. Когда Цезарь вышел из Сената, всадники, которых Цицерон вместе с другими вооруженными людьми поставил на Капитолийском холме, подстрекаемые Пизоном и Катулом, бросились на него с обнаженными мечами. Но некоторые из его друзей прикрыли его своими тогами, а Цицерон, опасаясь народа, дал всадникам знак остановиться. С тех пор Цезарь до конца года уже не являлся в Сенат. а народ был так раздражен против сенатской партии за ее дурное обращение с Цезарем, что сенат, желая успокоить народ, назначил ежемесячную раздачу хлеба. Все это делалось против Цезаря, который до сих пор при всяком случае старался подкопаться под силу и влияние правительственной партии. Но его решительно нельзя было обвинять в союзе с заговорщиками. Нет ни малейшего следа близких отношений между ним и Кателиной. Более снисходительный взгляд его относительно наказания виновных основывался на верном понимании обстоятельств и служил выражением уже тогда выказавшейся боязни кровавого преследования в гражданских беспорядках. Если бы Цицерон присоединился к его мнению, он избавил бы себя от многих огорчений. Кроме того, Цезарь был слишком проницателен и умен для того, чтобы связаться с такой преступной и развращенной шайкой, какую представляли товарищи Кателины, и поддерживать такой сумасшедший план. Ведь этот план имел целью уничтожение государства, в котором Цезарь искал себе единовластие и надеялся достичь его, следуя более верным путем и придерживаясь более зрелого плана.
0: Мы читали главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима в избранных биографиях». Продолжение завтра в это же время.

0: около 9 лет, но, попав в немилость, был обвинен в ереси и до конца дней своих скитался по монастырям и темницам. Далее о Либерее поведал прибалтийский немец Ниештедт, собственно, и придумавший это название. С его слов, пастор Иоанн Веттерман и еще несколько ливонских пленников, знавших русский и древние языки, были обласканы Иваном Грозным и получили поручение перевести некие старинные книги, хранящиеся в подвалах Кремля. По всей видимости, их оказалось так много, что работы с ними хватило бы ученым до конца жизни. Немцы, которых не привлекала перспектива умереть в холодной и нецивилизованной Москве, сославшись на свое невежество, работать отказались. Однако хитрый Веттерман тотчас же смекнул, что за сокровище перед ним, и решил с царем поторговаться. Он заявил, что охотно отдал бы лишь за некоторые из этих книг все свое имущество, только бы перевести их в европейские университеты. Воспользовавшись удобным случаем, Веттерман сумел бежать из русского плена. На свободе он первым делом занялся тем, что начал составлять список увиденных в Москве рукописей. Этот своеобразный каталог был обнаружен лишь в 1822 году в архивах эстонского города Пярну. Всего невежественный ревнитель университетского образования запомнил аж 800 названий древних фолиантов. Это были «История Тита Ливия», «Энеида Вергилия», «Комедии Аристофана», «Сочинения Цицерона» и ныне совершенно неизвестных авторов «Вафиаса», «Гелиотропа», «Замалея». Слухи о сокровищах Кремля дошли и до Ватикана. Ивана Грозного к тому времени уже не было в живых. В 1600 году в Москву пожаловал белорусский канцлер и военачальник Лев Сапега. В его свите оказался некий грек Аркудий, который принялся тщательно расспрашивать московитов о книгах из Константинополя. Болтать языком с белорусскими униатами московитам было ни к чему, ведь Белоруссия тогда входила в состав польской речи Посполитой, а отношения между братьями-славянами оставляли желать лучшего. Начиналось смутное время. Библиотека была надежно спрятана в подземельях, скорее всего, из соображений противопожарной безопасности. Огромная деревянная столица часто горела. От копеечных свечек, незатушенных в церкви ленивыми служками, ежегодно выгорали целые районы, а порой и весь город. К тому же год от года в Москве появлялось все больше пронырливых иноземцев, которые могли попросту выкрасть редкие и дорогие книги. Не исключено, что книги спрятали, руководствуясь внутриполитическими соображениями. С XVI века православная церковь на Руси уже не была единой. Одна за другой возникали все новые и новые секты. Некоторые из них проявляли интерес к древней литературе. Вот книги и укрыли от греха подальше. Спрятать книги тогда можно было где угодно. Сегодня чрево Москвы буквально испещрено всевозможными тоннелями – метро, коммуникации, водопровод, канализация, но и в то время ходов и бункеров было не намного меньше. В любом крупном средневековом городе были не только мощные крепостные стены, но и подземные ходы к ним, потайные колодцы на случай осады, тоннели, выходящие далеко за пределы этих стен. Первые подземелья Москвы были выкопаны в XIII веке, когда в княжьи палаты проводили первую в городе водопроводную трубу из дубовых стволов. Кремль же строили хитроумные итальянцы. Знатоки фортификационного дела, они прорыли слуховые ходы, чтобы можно было определить, где неприятель роет подкоп. Провели лазы за пределы Кремля, чтобы русские воины могли совершать набеги в тыл врага. Создали сложную систему подземных колодцев и арсеналов, водоотводов и коллекторов, камер для хранения драгоценностей и продовольствия, подземные тюрьмы для врагов государя. Глубина этого средневекового подполья в отдельных местах составляла 18 метров. В каком из этих разветвленных ходов-тайников находилась камера с книгами, неизвестно. Подробный план расположения московских подземелий знал, по всей видимости, только сам Иван Грозный. Но он умер и об этом никому не рассказал.
1: Мы читали фрагмент из книги издательства «Вече. 100 великих загадок истории».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские ударные беспилотники «Герань» успешно поразили базу горюче-смазочных материалов ВСУ в Днепропетровской области. Серия высокоточных ударов по складу, снабжавшему украинскую технику топливом, привела к масштабному возгоранию и разрушению построек. Результативность операции подтверждена кадрами объективного контроля. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал все страны признать геноцид советского народа. Об этом передает агентство РИА Новости. Спикер Нижней Палаты выступил на 70-й сессии парламентского собрания в городе Брест. Володин подчеркнул, что потеря исторической памяти ведет к утрате суверенитета. Парламентарии официально признали преступление нацистов геноцидом. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что за два дня в Ормузский пролив уже пересекли 112 коммерческих судов. Известно, что первый после снятия американской блокады контейнеровоз прибыл в иранский порт. Судно пришвартовалось в Бендер-Аббасе для разгрузки контейнеров. Вооруженные силы США отменили морскую блокаду Ирана 18 июня по приказу Дональда Трампа. Этому решению предшествовало подписание меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. В Волгограде ко дню памяти и скорби 22 июня дорожные указатели на главных магистралях и въездах в город временно заменили на «Сталинград». Подобная практика действует уже несколько лет. Историческое название возвращается 9 раз в году. Ключевым памятным датам Великой Отечественной войны. Россия выполнила все требования Международного олимпийского комитета, поэтому есть основания рассчитывать на снятие всех ограничений. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, 9 международных федераций, признанных МОК, уже допускают россиян без каких-либо ограничений.
2: Процесс восстановления в правах спортсмена, восстановления справедливости будет продолжен. Я уверен, что олимпийские ценности, которым наша страна верна, будут торжествовать по всей планете Земля. Россия стояла у истоков олимпийского движения. Ну и за все время, за 115 лет нашей активности, участия в олимпийских играх, более 2000 медалей завоевала и империя, и Советский Союз, и Российская Федерация. Ну и все это, конечно, в копилке мирового спортивного движения.
1: Михаил Дегтярев также добавил, что важным достижением стало полное восстановление в правах Паралимпийского комитета России. Напомним, на прошедших играх в Милане российская команда с флагом и гимном заняла 3-е место в общекомандном зачете, завоевав 8 золотых наград. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Сегодня 22 июня, День памяти и скорби. Эта дата установлена указом президента России от 8 июня 1996 года как День памяти жертв Великой Отечественной войны 41-45 годов, а также жертв всех войн за свободу и независимость России.
3: Он рыл окопы под Москвой и Смоленском, сражался за Сталинград, участвовал в форсировании Днепра и освобождении Киева.
4: Два ранения, две медали за отвагу.
3: Достаточно событий, чтобы научиться ценить каждое мгновение жизни. Юрий Бондарев. Фрагменты из книги «Мгновение». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Кто сказал, все сгорело дотла? Больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли, не отнять, как не вычерпать моря. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя, как разрезы траншей легли.
6: и воронки, как раны, зияют. Обнаженные нервы земли неземное страдание знают. Она вынесет все, переждет, не записывай землю в калеки. Кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки? Нет, звенит она, стоны глуша, из-за всех своих ран и задушен. Ведь земля — это наша душа, сапогами не вытоптать душу. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она затаилась на время.
7: Сколько бы лет ни прошло, какими бы событиями не были они наполнены, запахнет дымом, шелохнется память и вновь раскроет книгу на самой главной странице. Незабытая война. Юрий Бондарев. Мгновение.
8: Начало и перерыв. Иногда думаю, что в июле 41-го года молодые немецкие солдаты были возбуждены тем, что началась в России не очень трудная, заманчивая война с великолепными заревами по ночам, заполненными мощным гудением юнкерсов среди множества теплых звезд, каких никто не замечал над Фатерлендом, с ежедневно выданными фельдфебелем сигаретами и шнапсом, с ожиданием удобных квартир в захваченных городах, товарищеских пиршеств, дозволенных развлечений с синеглазыми славянками, щедрых наград вермахта, праздничных подарков из рейха, что радует дух воспоминаний о доме, особенно приятными после упоения инстинктом всех завоевателей, распространяющих вокруг жестокую стихию огня. А в это же время мы, молодые русские солдаты, жили недавним счастьем школьной свободы. Мы не сомневались, что героические подвиги, мужественные поступки, отпущены нам судьбой, возбужденно и радостно были убеждены в слабости обезумевшей Германии, в своей недалекой победе, конечно, без потерь, которая вновь вернет и безмятежно продолжит зеленое солнечное лето, июльскую пору футбола, прерванных войной на короткий срок. Для них война в России была началом разрушительных удовольствий, для нас внезапным перерывом летних каникул. Я хорошо знаю, что чистота, наивность и романтизм стоили миллионов жизней моему поколению в 41-м и 42-м.

0: «Радиозвезда».
1: Юрий Бондарев. Фрагмент из книги «Мгновение». Читает Евгений Киндинов.
2: Судьба. Я очнулся от того, что нечем было дышать. Я почему-то лежал на дне траншеи, заваленной землей. Тупая тяжесть больно давила на грудь. И это было живое ощущение, что я не убит. Я задыхался в угарном смраде удушающего вонью чеснока, ядовитой пылью сгоревшего тола, а в небе надо мной кипели черные крутые валы дыма. Там уже не было визжащего ада, наискось мчавшихся к земле пикирующих юнкерсов. И странная тишина была в небе, вдруг неправдоподобно онемевшим. Неподвижность и тишина стояли и в траншее, где недавно нас было шестеро из взвода. И то, что с трудом подняв голову, я увидел в первую минуту, были торчащие из овалов расщепленные приклады автоматов, покореженные стволы, дырчатый кожух ручного пулемета, клочки гимнастерок. А я был жив. Только грудь сдавливала землей, и пьяная зыбкость кружилась в голове вместе с близким железным скрежетом и тонким стрекотом автоматных очередей. Я сделал усилие и ослабевшими руками начал сталкивать с груди и с живота пласты земли с какой-то отчаянной обреченностью, соображая, что в траншее остался я один, а вокруг ни звука голоса, ни команд, ни движения, и лишь вползал в уши скрежет гусениц и непрерывное сверление автоматчиков. Не помню, как я вырвал себя из придавившей все тело тяжести, как откопал автомат, как из последних сил приподнялся на четвереньки и, туманно понимая, что я делаю, зачем-то взлез и сел на бруствере, срезанном огромным осколком и показавшимся мне ровным, как гладильная доска. Я тупо смотрел на ворочающиеся танки между развалинами, на серые фигуры бегущих немцев, и сообразил, что они продвигаются к берегу Волги, подавив часть обороны. Позади траншеи горел дом. Густым жаром наносило в спину, в затылок. Меня, всего налитого болью, покачивало вперед и назад, и была необоримая усталость и вязкое безразличие ко всему на свете, к танкам, к автоматчикам, к трассам, впивающимся в землю вблизи траншеи. И как в бреду тогда я подумал, что вот сейчас хочу, чтобы одна из трасс вонзилась мне в грудь или в голову, и навсегда исчезла бы боль в каждом мускуле, в глазах, исчезла бы смертельная усталость, накопившаяся за дни бешеных боев в этом разрушенном городе. Сразу все кончилось бы, исчезла навсегда, и легкая пустота понесла бы меня в безмятежный покой. В моем затуманенном сознании тенью скользнуло, что у меня два полных диска. И в болевших от контузии глазах непроизвольно запрыгали серые фигурки немцев меж запыленных туловищ танков. Автомат забился в моих руках, захлебнулся очередями, и я едва опомнился, остановил нажатие пальца, чтобы не выпустить весь диск. В пыли и дыму сразу же после моих очередей трассы немецких автоматов сдвинулись, переместились в мою сторону, пронеслись над траншеей. Я, в неистово опалившей меня зверелости, выпустил остаток диска навстречу этим трассам, схватил второй диск, щелкнул его, дрожа от нетерпения. Потом оглох от безмолвия, как в ватном мешке. Автомат молчал, обдавая сухим жаром, выбросив в последнюю очередь. И тогда в сознании мелькнуло все. Конец, все. Скорее бы. Не знаю, Зачем я уперся кулаками в землю, готовясь подняться в рост на бруствере, и, задыхаясь дикими ругательствами и странным смехом, стал жадно ловить глазами трассы, словно направляя их себе в грудь, как избавление. Скорее бы, скорее! И нет боли, и нет усталости, и ничего нет! И вдруг, как бывает, наверное, в безумии, я ощутил чье-то незримое присутствие рядом, чье-то движение за спиной. Нечто твердо толкнуло меня в бок, и сожигающей мыслью, что немцы зашли сзади, я окружен, впереди плен, выхода нет. И я весь в ледяном поту повернулся и, не веря, увидел обсыпанную пылью и пеплом собачью морду, вытянутую ко мне на передних лапах. Она, собака, лежала на животе. Красные от дыма глаза ее по-человечески плакали крупными слезами. Снизу смотрели на меня умоляющие покорно, как смотрят лишь одни собаки. Влажный нос тыкался мне в бок, точно пытаясь толкнуть с места. Затем ее зубы оскалились собачьей улыбкой, и, плача с этой улыбкой, она схватила меня за край гимнастерки и стала отползать на животе, пятиться, потянув меня за собой. Она не отводила от моего лица слезящихся глаз, и я, еле сознавая, что подчиняюсь этому почти человеческому призыву нерешительно двинуться за ней, и пополз по земляным буфам в направлении горящих домов. Она привела меня в подвал, погреб разрушенного дома, и я помню, как сидел среди кислой сырости на соломе и в мутном полусознании гладил лежащую на моем колене теплую морду собаки, представлявшуюся мне то ангелом-спасителем, то непонятной колдовской силой, то раскаявшимся дьяволом, пожелавшим сохранить мне жизнь, чтобы пройти потом всю войну до конца. Я прошел всю войну. Вернулся майором, увешанный орденами с головы до ног. Прожил большую жизнь, удачливую и неудачливую. И когда сейчас все чаще чувствую непереносимую усталость от жестокости и глупости жизни, вызывающей мысль скорее уйти навсегда, то вспоминаю те минуты в перепаханной бомбежкой сталинградской траншеи, где контуженный познал тоску солдатской усталости, боли, одиночества и желание легкой смерти, похожей на избавление, подаренной немецкой автоматной очередью. Я вижу преданный, умоляющий взгляд неизвестно откуда появившейся собаки, ее дрожащий оскал улыбки, подвал, куда она меня привела, и тщетно ищу ответа. Что это было тогда, в далеком 42-м? Судьба? Или вмешался неведомый мой добрый покровитель, которого я никогда не узнаю, но который не раз отводил от меня непоправимую беду в течение 4 долгих лет войны?

0: Радиозвезда.
1: Незабытая война. Юрий Бондарев. Мгновение.
2: Нас было много. Сразу похолодало, поднялся ветер, сухо шуршал снег в чехлах орудий. Еще фосфорически тлела, недотлевая в недосягаемой, как прошлой бесконечности, рваная полоса ледяного заката, но и ее уже охватывала, душила темнота, взволакивала черным дымом, пеплом сгоревшего жилья. Ветер нес, раздирал голоса команд возле темневших по бугру машин, орудий, лошадей. И, казалось, там непрерывно происходило какое-то кругообразное, завораживающее движение. Однако, удаляясь и удаляясь во тьму, к краю жизни, к угольно-красной щели заката, где обрывалась последняя. Нас было много, и мы шли туда. Молодые, веселые, не ощущая угрозы вечного одиночества. Но какая безысходность одинокой песчинки охватывает меня, когда я думаю, сколько кануло нас в никуда. За той далекой щелью заката, которая в кошмарных снах представляется мне все чаще.

0: Радиозвезда. Юрий Бондарев. Фрагмент из книги «Мгновение». Читает Евгений Киндинов.
1: Память. Человеческая память несет в себе огромную энергию. Она прочно сохраняет в себе то, чего уже нет, что прошло и было. Время старательно и ревниво формирует и отшлифовывает наш опыт. Бывает так. Ты душевно спокоен. В весенних сумерках идешь по улицам, читая мокрые афиши, ощущая влажный пахучий ветер апреля. Зыбко блестит асфальт на мостовой, отражая вечереющее небо и уже освещенные, как зеленые аквариумы, троллейбусы. Движутся толпы на тротуарах, мимо витрин магазинов. Мир, будни, смех. Тот особый, нестеснительный смех людей, когда в их жизни умиротворение, тишина, покой. Это стоит обычный теплый вечер весны в Замоскворечье. И сиреневые пролеты улиц начинают зажигаться светом в окнах. Вспыхивают рекламы кинотеатров. В переулках шуршат велосипедные шины и прыгают по асфальту желтые мячики света. А от перронов, уставших за день вокзалов, уходят поезда в затянутую дымкой даль с мигающими фонарями стрелок. И вдруг прощальные гудки паровозов и вечерние облака, багрово подсвеченные снизу закатом, и запах нефти и шпал, и дымы по горизонту, и купы деревьев за вокзальными зданиями, черным вырезанные по красному, все словно толкнет в грудь. Но как давно это было? Мохнатые зарево широко прорезают тьму на горизонте. Багровый отблеск дрожит на проселочных дорогах в зрачках солдат, шагающих по обочине. Зарево ближе. Разваливаются, трещат, будто выворачиваются в пламени дома. Дымом затянуты сады, остро, горячо, пышет в лицо жаром, и везде этот огонь смерти. На брусчатке, уже забытых по названию городов, на осколках витрин, на пряжке ремня безобразно раздутого трупа немецкого солдата, лежащего на площади со странно подвернутой под голову рукой, с красным от пожара стеклом часов на запястье. Город горит. Он пуст. Мы входим в этот пылающий город. На нас дымятся влажные плащ-палатки, дымятся холки лошадей. Мы прикрываем их попонами. Мы идем вперед. Потом выкатываем орудие напрямую наводку. Немецкие танки, мрачно блестя в зареве броней, точно облитые кровью, медленно отходят за посадку на шоссе, поджигают окраины. Видно, как зажигательные трассы впиваются в крыши деревянных домов и занимаются огнем стропила. Мы идем на запад от Сталинграда по снежным степям, металлически скрипящим под ногами в стужу, пестро-черным от воронок. Проходим по земле Украины, где помидоры имеют привкус пороховой гари, а яблоки запеклись на обуглившихся яблонях. В темные осенние ветреные ночи мы форсируем Днепр, эту реку, озаренную ракетами, по которой плывут трупы, касаясь наших плотов. И между боями, во время короткого отдыха, на пятачках правобережных плацдармов лежим, греясь на осеннем солнце, видим, как в желто-золотистых лесах левобережья встают дымы разрывов, разрушая первозданный покой осени, и листья вместе с осколками летят в густо-синюю воду. Мы думаем, хорошо, если б в эту воду шлепались поплавки удочек. После лежим на краю окопов черной, закопченной толовой гарью, в пропотевших гимнастерках и видим, как косяк юнкерсов с тугим гулом разворачивается над переправой. Мы идем через Польшу, весь горизонт в пожарах. С карпатских высот улицы городов казались нам огненными реками, площади пылающими озерами. Отступая, гитлеровцы хотели оставить после себя безлюдные пространства. Если горе имеет свой запах, то война пахнет огнем, пеплом и смертью. Война — это горький пот и кровь. Это после каждого боя уменьшающиеся списки у полкового писаря. Это последний сухарь во взводе, разделенный на пятерых, оставшихся в живых. Это котелок ржавой болотной воды и последняя цигарка, которую жадно докуривает, обжигая пальцы наводчик, глядя на ползущие танки. Война — это письма, которых ждут и боятся получать. И это особая обнаженная любовь к добру и особая жгучая ненависть к злу и смерти. Погибшие молодые жизни, непрожитые биографии — это не сбывшиеся надежды, не написанные книги, не совершившиеся открытия, невесты, не ставшие женами. Иногда я вижу, как дети играют в войну. В их понимании война — лишь романтика и подвиги. У детей нет той памяти, опыта, что есть у взрослых. Войну мое поколение научилось и любить, и верить, ненавидеть и отрицать, смеяться и плакать. Мы научились ценить то, что в силу привычки теряет цену в мирные дни, что становится обыденным. Случайно увиденная на улице улыбка женщины, парной майский дождик в сумерках, дрожащий отблеск фонарей в лужах, смех ребенка, впервые сказанное слово «жена» и самостоятельное решение. Мы научились ненавидеть фальшь, трусость, ложь, ускользающий взгляд подлеца, разговаривающего с вами с приятной улыбкой, равнодушие, от которого один шаг до предательства. Наша память — это душевный и жизненный опыт, оплаченный дорогой ценой. Вот почему, когда по случайным ассоциациям то ли скрежет трамвая на поворотах, напоминающий свист тяжелого снаряда, то ли похожая на пульсирующий огонь пулемета вспышка автогена в каркасе строящегося дома, память возвращает нас к дням войны. Мы начинаем больше ценить тишину, спокойный блеск солнца, прозрачность воздуха.

0: Сколько бы лет ни прошло, какими бы событиями не были они наполнены, запахнет дымом, шелохнется память и вновь раскроет книгу на самой главной странице. Незабытая война. Юрий Бондарев. Мгновение.
1: Атака. Что такое атака, спрашиваешь? А ты вот послушай. Как раз перед нами шоссе Москва-Воронеж проходило, а мы за шоссе на Студенческой улице окопались. Атаковать надо было так. Через шоссе броском перескочить, дальше ложбину перебежать, за ней на гору взобраться, а на горе врытые немецкие самоходки и танки в упор бьют по шоссе. Нам снизу их стволы видать. Ну а за горкой кирпичный завод, который взять приказано. Там крепенько немцы сидят, кинжальным огнем шоссе простреливают, не то что головы, палец не высунешь, рубит насмерть. Но комбату это не причина. Ему одно — взять завод и точка. Никаких рассуждений. Молоденького младшего лейтенанта нашего, москвича, как помню, первую минуту убило, когда по сигналу атаки шоссе начали перебегать. И по этому случаю роту я на себя принял. Больше некому. А атака в полный день была. Солнце яркое, все вокруг почище, чем в бинокль видно. Как только мы через шоссе перескочили, самоходки в упор такой огонь стали бешеный давать, что день в ночь превратился. Дым, разрывы, стоны, крики раненых. Понял, в лоб завод не возьмем. На самоходке дураломом попрешь, всем братская могила. Самоходки дыбят землю огнем, а я кричу: «За мной, братва! Так, перетак, влево давай! По ложбине, по оврагу, в обход горы! Иначе всем похоронки!» И, как угадал в этом соображении, повезло. Судьба улыбнулась. Вывел остаток роты во враг слева от завода, а во враге железный хлам какой-то, железный мусор, хрен знает что. Рвемся, без голосу орем чего-то, задыхаемся, бежим по железному хламу, как сквозь колючую проволоку, того и гляди, глаза к дьяволам повыкалим. А завод, вот он, на горе виден, метров 150. Уже как черти в аду хрипим, в гору почти на карачках лезем, обмундирование на нас, а проволоку об железо в клочья вдоль и поперек разодрано, и все-таки ворвались в завод с тылу. Можно сказать. Помню пылище в каком-то цехе. Спереди немцы из пулеметов по атакующим нашим ребятам режут. Разом ударили мы по ним, вбежали в эту пылищу. Бегу, точно бы в конец обезумевший, строчу из автомата по пулеметчику, вижу вспышки в пыли, кричу что-то вроде «вперед» и вроде трехэтажного мата, сам не соображаю, что. И тут накрыла темнотой меня, будто на голову крыша обвалилась. Очнулся в медсанбате. Лежу и чувствую, не как живой. Тело, руки, ноги при мне, на глазах повязка. Хочу сдернуть ее, а мне говорят: «Погоди, мол, контузило тебя, и глаза песком засыпало после снарядного разрыва. Мол, не волнуйся». Волнуйся, не волнуйся. Месячишко поремонтировали и опять.

0: Радио «Звезда». Юрий Бондарев. Фрагмент из книги «Мгновение». Читает Евгений Киндинов.
1: На рассвете после боя. Всю жизнь память задавала мне загадки, неожиданно выхватывая, вплотную приближая часы и минуты из военного времени, будто оно готово быть со мной постоянно, лишь стоит позвать его из терпеливого ожидания. Сегодня вдруг почувствовал запах земляной сырости, махорки, острую вонь стреляных гильз и увидел раннее летнее утро, легкий туман, плавающий за огневыми позициями, расплывчатые силуэты подбитых танков в лощине, макушки кустов, мокрые стены ровика, вблизи поблескивающие от росы орудия и два лица, заспанных, очерненных пороховой грязью, одно пожилое, хмурое, другое наивное, мальчишеское. Увидел эти два лица до того выпукло, что почудилось. Не вчера ли мы расстались? И через 35 лет дошли до меня их голоса. И не в бреду слуховой галлюцинации, а как если бы эти два голоса звучали сейчас в траншее, в нескольких шагах. «Утянули, а? От фрицы туда идти хумуху. 18 танков наша батарея подбила, а 8 осталось, вон, считай. 10 стал утянули ночью. Тягач всю ночь в нейтралке гудел».
2: «Как же это? И мы ничего?»
1: «Как-как? Раскакался. Зацеплял тросом и тянул к себе».
2: «И ваши не видели, не слышали?»
1: «Почему это не видели, не слышали? Видели и слышали. Я вот всю ночь мотор в лощине слыхал, когда ты дрых. И движение там было. Поэтому пошел капитану доложил. Никак опять атаковать ночью или к утру готовятся». А капитан говорит: «Подбитые свои танки утягивают». «Да пусть, — говорит, — все равно далеко не утащат. Скоро вперед пойдем. Стало, двинем скоро. Школьная твоя голова».
2: «Ах, прекрасно! Веселей будет. Надоело тут в обороне. Ужасно надоело».
1: «Эх, то-то. Глуп ты еще, да несуразности. Наступление вести, не задом трясти. Весело на войне только дуракам бывает, а таким гусарам, как ты».
2: Странно. В памяти осталась фамилия пожилого солдата, дошедшего со мной до Карпат. Фамилия же молодого исчезла. Как исчез он сам в первом бою наступления, зарытый в конце той самой лощины, откуда немцы ночью вытягивали свои подбитые танки. Фамилия пожилого солдата была Тимофеев.

0: Радио «Звезда».
1: Незабытая война. Юрий Бондарев. Мгновение.
2: Запахи войны. В жаркий июльский день шел по дороге среди желтеющей пшеницы, овеянной парным теплом, тишиной, нежным пением жаворонков, то справа, то слева, весело взмывающих в синеву. И думал о том, что жизнь прекрасна, когда можно видеть, чувствовать вот такое легкое небо, радость птиц, мягкое прикосновение воздуха к лицу и эти полевые запахи середины лета, напоенного солнцем. Потом впереди на дороге увидел сельский грузовик с обшарпанными бортами, похожий на фронтовой зисок, серо-грязный от засохшей грязи. Возле спущенного колеса, невнятно ругаясь, возился с домкратом загоревший до черна паренек в майке. Облупившийся нос сердито ерзал, морщился, всклокоченные волосы торчали, как у молодого петуха. «Понятно», — сказал я, останавливаясь около машины. «Помощь нужна?»
3: «Ни хрена подобного», — отозвался неприветливо паренек. «Сам обойдусь». «И откуда он, черт плешивый, под колесом оказался? В поле, на дороге, гвоздь! Вроде понарошку, смехота в шляпе!»
2: А я смотрел на этого загорелого паренька в пропотевшей майке, на его потрепанный грузовик и, кажется, улыбался, чувствуя нечто знакомое, близкое мне, как воспоминания, принесенные полузабытым детством в Уральской степи или войной. От грузовика пахло пыльными проселками, горячей сухостью соломы, каким-то масляным теплом, словно бы машинным потом, как пахли фронтовые зисы на дорогах России в те далекие годы, которые были моей военной молодостью. Да, тот же запах издавали полуторки, подвозившие снаряды к нашим орудиям. Так же пахло от медсанбатских машин, только здесь примешивался душок пропитанных кровью бинтов и йода. Но почему вдруг я почувствовал разные запахи, с которыми была связана война? Я и сейчас помню сернистые ожоги стужи в сталинградских степях, холод орудий, так за ночь прокаленных морозом, что металл чувствовался сквозь рукавицы. Помню пороховую вонь стреляных гильз, жаркий газ от горящего казенника и ледяное безмолвие звездного неба по ночам, пахнущим угрозой и предчувствием беды. Это и сейчас я порой ощущаю в декабрьские ночи. Едва пахнет неожиданно жгучим ветром, будто прилетевшим оттуда. В моей памяти навсегда остался запах мерзлого хлеба, твердого как камень, ржаных солдатских сухарей, несказанный аромат солдатской пшенки из открытого котла, наконец-то прибывшей кухни. Такой сладостный аромат в застылой фиолетовости зимнего рассвета. А весна, чем она пахла? Оттаившим черноземом, безобразным месивом разбитых колесами проселков, холодком вместе с наплывами тепла из полей, талым снегом в кюветах, возбуждающе терпким запахом махорки в ветерке над головами, нагретыми припекающим солнцем шинелями, захлюстанными грязью, подоткнутыми за ремень на маршах весенних наступлений. И всех будто радостно охватывала голубыми далями с дрожащим над обнаженными полями парком, когда война отдалена за 3-9 земель апрельским солнцем, голубизной простора, теплом, отступлением немцев. Весенние дни пахли томительной надеждой, неизъяснимой верой в то, что наступит пора, и я вернусь в свое милое Замоскворечье, в свой дворик со старыми купеческими липами и голубятней в тихом переулке. В знойном же пекле украинского лета Прочно стояло горькое удушье черных дымящихся пепелищ, невыветрившийся угарный запах уцелевших печей, торчащих черными столбами среди углей и пепла. И все лето была духота сосновых урочищ. В воздухе тек запах разогретой солнцем смолы горячего песка и преследовала химическая приторность выхлопных газов, наносимых от немецких танков, беспрерывно атаковавших нашу батарею на подступах к Днепру. И до сих пор помню осенний Житомир, оставленный внезапно немцами. Город был пуст, продут ветрами, холоден по-ноябрьски. Везде на вымерших улицах поздняя сырая ночь, мокрые мостовые блестели. Из-за лиловых облаков над куполом темной церкви расплылось ослепительное сияние уже предзимней высокой луны. И в этом лунном свете я видел, как жестяные листья обрывались с деревьев, падали нам под ноги, под копыта лошадей, под колеса орудий. Мы входили в нежданно-негаданно занятый нами Житомир в полной тишине. Нигде не слышно было ни голосов, ни смеха, как бывало всегда, когда удачно брали города. Солдаты молчали, ошеломленные затаенным безмолвием улиц, оголенно залитых луной и влажным запахом осенней ночи, заполнившей все тихой тревогой, которую иногда в предзимнюю пору я ощущаю и сейчас. И ясно помню серый промокший день в Польше. С утра моросило, далекие тополя мутно проступали в тумане. Наша батарея, утопая колесами орудий, двигалась через разрытое картофельное поле к железнодорожной насыпи, возле которой дымились огромные бурты пшеницы, издали показавшиеся нам холмами. Дым, прибиваемый водяной пылью, полз в нашу сторону, и скоро я почувствовал тепловатый запах тлеющего зерна, смешанный с дымком, сыростью развороченной земли, на которой узлами лежала картофельная ботва. А за смутными тополями на краю поля почти беззвучно рвались снаряды, звук их поглощался влагой осени. Не знаю почему, этот сложный запах того тихого сентябрьского дня не забыт мною спустя много лет. Но чем все-таки объяснить, что чувственная память моя охотно выделяет сейчас столь немногое, неразительное, выталкивая из себя хаос запахов невезения и несчастья, острых, давящих, тошнотных, липкую, сладковато-гнилостную вонь разлагающихся трупов, вызывающий озноб, солоновато-пресный запах крови, гнойный запах бинтов, чесночно-луковый яд немецкого тола, забивающий дыхание пыльный ветер от танковых гусениц, прогорклость горелой брони. Законы памяти неисповедимы, неподвластны нам.

0: Радио «Звезда». Юрий Бондарев. Фрагмент из книги «Мгновение». Читает Евгений Киндинов.
1: Каждый новый день. Его взвод погиб в лесу под Веной в ночь на 11 мая. Но до того, как в ту весеннюю ночь, разорванную автоматными очередями, стало ясно, что наткнулись на засаду, он еще не знал, что покойная солнечная тишина, теплый брусчатник, воркование голубей по утрам на карнизах, благодатные с мягким дождичком дни, возвученных вальсами в старинных городках, одурманивающий запах сирени в старинных парках, все лгало ему обещанием навсегда остановленной войны, вечной молодой радости. Невыносимо было то, что его солдаты в ночь гибели находились на том проклятом шоссе рядом с ним, в одной машине, и последняя мысль о спасении была, вероятно, обращена к нему, лейтенанту, а он, тяжело раненый в грудь на вылет первой же очередью, лежал в кювете, истекая кровью, и ничем не мог им помочь». Ему, в общем-то, повезло, и он прожил потом еще целую жизнь, постепенно забывая подробности случившегося тогда, фамилии, лица, голоса солдат, напрасно ждавших от него помощи. И только изредка, в светлые весенние ночи, он вспоминал ту далекую, обманувшую его ночь, и ему становилось не по себе. Но вдвойне горше было от того, что большинство людей, встреченных им после войны, не хотели помнить и понимать, что каждый новый день — это не продолжение, а начало, которого могло и не быть, что каждый новый день — это вся жизнь между рождением и смертью.

0: Радио «Звезда».
1: Незабытая война. Юрий Бондарев. Мгновение.
2: Чутье. Не спрашивай, почему сегодня я пью. Вроде празднуем День Победы, правильно. А для меня знаешь что? Можно сказать, похороны. Понял, нет? Был у нас комбат Гуров, командир батареи 76-миллиметровых. Героические были орудия. Их «Прощай, Родина» называли, потому что рядом с пехотой стояли, а то и впереди. В общем, братские могилы все наши были, если немецкая самоходка по названию «Фердинанд» тихой сапой из фланга заходила и начинала гвоздить. Так вот, команда

Командовал батареей капитан Гуров. Совсем, можно сказать, юноша. Фигурой вроде веточки, ладный такой. Он даже материться не любил. За это ругачим большой втык давал. А смеялся хорошо. Зубы белые. Наши сестрички из медсанбата умирали по нему. А он только шутки шутил. «Красавицы девочки, я вас всех люблю, но немецкие танки больше». Так вот, чутье у него было насчет немцев. Не знаю, как назвать. На колдовство это было похоже. Можно сказать, черт в нем сидел насчет чутья. Или бог, как уж тут разобраться. Бывало, ночи глаз кали. За нуждой пойдешь, так своего главного документа не увидишь. А орудие надо ставить на прямую наводку против танков. Приказ получен от начальства, и никуда не денешься, голосовать за и против не приходится. Комбат Гуров вел орудие на огневую позицию сам, всегда самолично, никому этого дела не доверял. Потому что раз под Киевом один зеленый лейтенант наш по большой близорукости два своих орудия в расположение немцев впер. От пулемета погиб смертью храбрых, а от расчетов с Гулькин нос осталось. У Гурова талант был самый главный на войне. Авось да небось терпеть не мог. Дуриком стрелять не признавал. Грудью на осколки, как бык слепой, не лез. Воевал спокойно, вроде работу делал. И до самого конца войны ни разу не видел я, чтобы растерялся он. Умом ошалел, в лице изменился, хотя в переделки попадал такие, что дьявола от страха затошнило бы, ежели б тот ад боя одним глазком увидел. А черти по носам бы и зашли. Так вот, ведет он ночью, бывало, самолично орудие на прямую наводку, и тут слышим его команда «Стой!». Видим, комбат Гуров обходит орудие и командирам взводов тихо, без напряжения горла, объясняет. Орудие, мол, через поле дальше не стоит вести, а надо повернуть от перекрестка налево, метров 200 проехать краем леса и потом вперед. Кто-нибудь из командиров взводов пытается иногда умно сказать «через поле ведь ближе, товарищ капитан», а он «заминировано». «Как вы можете знать, товарищ капитан? Разве видно ночью?» А он «я чувствую, что поле заминировано». Ну, сначала удивлялись мы. Даже считали его комбатом с приветом. А он после всегда прав оказывался. И крепко зауважали мы его. Однажды цельный день приказа ждали из полка и не дождались. А он все ходил по огневой, хмурился и вдруг ни с того ни с сего скомандовал. «Батареи немедленно снятся с опушки леса и зачем-то занять другую позицию в соседнем леске, на том же танкоопасном направлении». Засветло помню, снялись мы всеми орудиями, только тылы и кухню на старом месте оставили. А через час на новые огневые наш старшина примчался на одной повозке с разбитой кухней, с головы до ног в крови, и рассказал, как только мы снялись, налетело на лесок с полсотни юнкерсов и разбомбили старые огневые вдрызг. Вот какое чутье у капитана было. Да, дошли мы с комбатом Гуровым до Германии без глупых потерь. И я, как видишь, живой. За Зиеловские высоты он героя получил. А 8 мая убило его пулей в грудь. Какая-то недобитая сволочь из окна стреляла, когда он в Виллис ехал. А мы вроде с ума сошли. Развернули батарею и лупили по этому дому, пока одни головешки остались. Да разве воскресишь?

Ай, помянем моего комбата, умницу, офицера золотого. Давай встанем и чокаться не будем. Ты уж извини, сдержаться не могу. Для меня этот день.

0: Читает Евгений Киндинов.
1: В осенние ночи. Время уже тронуло память. Потускнели детали, полузабытые лица погибших. Не так остро ощутимы в воспоминаниях запахи развороченных снарядами окопов. Уже не сдавливает горло ядовито-луковая вонь стреляных гильз. Ты не пригибаешься инстинктивно на улице при отдаленном звуке отбойного молотка, напоминающем бой крупнокалиберного пулемета. При вспышках праздничных ракет над крышами домов не рвется из горла невольный крик «Ложись!». Уже не выискиваешь привычным взглядом место на углу возле аптеки или универмага, место для огневой позиции с широким сектором обстрела. А случайно услышанный в сумерках крик ребенка не вызывает в памяти черные контуры разбитых домов, печную гарь дымящихся развалин, обугленные сады, плач в темноте. Долгожданный мир, мы шли к нему 4 года, прочно вошел в сознание. Мир с блеском утреннего солнца на мостовых, с шелестом переполненных по вечерам троллейбусов и треском электросварки на каркасах строящихся домов, с запахом по утрам свежих газет и уютной на рассвете вознёй голубей на карнизах. И все же в темные осенние ночи под глухо булькающий звук где-то по небесным этажам летающего самолета иногда снятся неспокойные сны. И ты, вскакивая в темноте, прислушиваясь к тишине дома, к удаляющемуся шороху промчавшегося мимо окон позднего такси, поражаешься безмолвию и мучительно вспоминаешь сон. И все вдруг, приближенно и отчетливо, возникает перед глазами, как будто было вчера. Махровое зарево, горящее на полнеба, железный скрежет шестиствольного миномета, битое стекло на багровых мостовых, дома, как великаны с развороченной грудью, падающие на площадях. Город одичало пуст, безлюден, мертво и сине. Стоит огромная луна над зловещими развалинами, над черными провалами траншеи. И где-то в этом мертвом пространстве, не в домах, не в окопах, а где-то между небом и землей, одинокий крик человека, одинокий, призывающий голос боли. Сон это или реальность? Нет. Мне не хотелось бы видеть подобные сны, и не хотелось бы, чтобы нечто похожее снилось последующим поколениям. Однако в мире еще существует страшное оружие, могущее стереть с лика земли целые государства. Расстояние океанов, территориальные пространства преодолеваются в мгновение. Наша планета может содрогнуться, закипеть всеуничтожающим пламенем грибовидных пожаров лишь от нажатия кнопки. Если это случится, то самые страшные сны будут сниться на других планетах, как неизбывное сожаление о гибели самого ценного феномена на Земле — человека.
0: Мы читали главы из книги Юрия Бондарева «Мгновение». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Москве прошла всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти», приуроченная к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Тысячи свечей в память о трагических событиях 22 июня

0: были зажжены по всей стране. В главном храме вооруженных сил России в подмосковной Кубинке прошла божественная литургия в память о воинах, которые не вернулись с поля боя. Одной из центральных площадок акции стала Поклонная гора, где сотни москвичей зажгли свечи у вечного огня. В Александровском саду у могилы неизвестного солдата в Москве состоялся концерт приношения. Он посвящен всем, кто не вернулся с войны и отдал жизнь за Родину. В исполнении сводного симфонического оркестра под управлением народного артиста Юрия Башмета на рассвете прозвучала шестая патетическая симфония Петра Чайковского. Ее называют симфонией жизни и смерти. Москва стремится к реализации цели специальной военной операции, а не к выполнению договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Это заявил помощник президента Юрий Ушаков. В эфире телеканала «Россия-24» он добавил, что одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности.
1: Многие, когда говорят о Трампе и американцах, вспоминают встречу в Манкоридже. Там действительно шла речь о определенных пониманиях. То есть одна сторона должна была выполнить одну часть работы, пройти одну часть пути, а вторая сторона должна была пройти вторую часть пути и выполнить свою часть работы. Так вот, на данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить вот те договоренности, которых она обещала.
0: Прошлым летом на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов России и США. В заявлении для прессы по итогам переговоров Владимир Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита. Президент также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях США и вернуться к сотрудничеству. Со своей стороны Дональд Трамп заявил о достигнутом на переговорах процессе по Украине, но отметил, что не всем сторонам удалось прийти к согласию. В Швейцарии при посредничестве Катара и Пакистана состоялся первый раунд переговоров США и Ирана. Стороны согласовали дорожную карту на 60 дней, создали комитет для надзора за посредничеством и договорились о линии связи по Армузскому проливу. Также создана ячейка для наблюдения за прекращением огня в Ливане, говорится в совместном заявлении Катара и Пакистана. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: звезда.
1: Сегодня 22 июня, День памяти и скорби. Эта дата установлена указом президента России от 8 июня 1996 года как День памяти жертв Великой Отечественной войны 41-45 годов, а также жертв всех войн за свободу и независимость России.
2: 22 июня 1941 года. День начала войны. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. Час за часом. Событие за событием. Сегодня на радио «Звезда».
3: «22 июня 41 года. Воскресенье, Москва, 6 утра. На улице города уже выехали поливальные машины, начали работу дворники. День обещает быть солнечным и теплым. Максимум 25 градусов.
4: В парках и скверах появляются первые продавцы лоточной торговли. Газетные киоски, передвижные тележки с мороженым откроются через час, около 7. Это расписание выходного дня. Шестидневная рабочая неделя завершилась. Люди отдыхают. Многие собираются в центр столицы. На стадионе «Динамо» должны состояться парад и соревнования физкультурников. В парке «Сокольники» планируется масштабный детский праздник.
5: Москвичи еще не знают. Началась война. Гитлеровская авиация уже бомбит наши города. На западных рубежах страны вермахт атаковал советские пограничные заставы. А Брестская крепость уже наполовину захвачена фашистами.
2: День начала войны. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе.
5: 22 июня 41 года. Половина седьмого утра. Немецкая авиация продолжает совершать налеты на Прибалтику. Взрывы слышны в Риге, Вильнюсе, Каунасе. Бомбардировки подвергаются также населенные пункты Белоруссии. Гродно, Кобрин, Барановичи. В Минске ничего об этом не знают. В городе ажиотаж. На гастроли приехала труппа московского МХАТа. На всех афишах название дневного спектакля. Школа злословия. Билетов не достать.
3: В Киеве свой праздник. Открытие нового стадиона. Должен состояться матч футбольных команд. «Динамо Киев», «ЦДК Москва». Прямую трансляцию поединка пригласили вести главного спортивного комментатора Советского Союза Вадима Синявского. Но игры не будет. К тому времени война доберется и до столицы Украины.
2: «22 июня 1941 года. День начала войны.
6: Сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец, подумать успев напоследок. На этот раз мне не вернуться, я ухожу, придет другой. Мы не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть потоп, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было.

а сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет, кто выйдет к заветному мосту. И мне захотелось, пусть будет он тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет со мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец, мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза.

0: Asi navíja, uchodět v boj. Asi navíja, uchodět v boj.
1: Радио «Звезда».
2: Человек в кадре. История одной фотографии.
3: 22 июня 1941 года в Москву из командировки вернулся известный советский фотокорреспондент Евгений Халдей.
4: По дороге с вокзала на улице Станиславского я увидел странную картину. Было 10 часов утра, а у германского посольства уже стояло много легковых машин. Из них немцы вытаскивали всевозможные узлы, коробки и чемоданы, которые тут же вносили в здание, а во дворе сжигали какие-то бумаги.
3: За час до полудня Халдея срочно вызвали в отдел фотохроники ТАСС. Журналист терпеливо ожидал встречи с главным редактором, чтобы рассказать о результатах своей командировки. Как вдруг...
4: Я случайно выглянул в окно и увидел, что на улице 25 октября возле громкоговорителя колокольчика начинают собираться люди. Я схватил камеру и побежал к ним и сделал фотографию. Москвичи слушают заявление «Молот». Оно длилось около 9 минут. Война. Речь закончилась, но народ не расходился. Все стояли молча, думали. Я пытался спросить о чем, никто не ответил.
2: История одной фотографии.
3: Халдей вернулся в редакцию и зашел в кабинет редактора.
4: Я хотел получить дополнительную пленку, а начальник выдал мне всего 100 метров. Я спросил, почему так мало, и получил ответ: «Да война через пару недель или месяц кончится. Зачем тебе так много?» В тот момент все верили, что враг будет разбит очень скоро.
3: Фотограф Евгений Халдей не подозревал тогда, что свою, возможно, самую известную фотографию в жизни, «Знамя Победы над Рейхстагом», он сделает лишь 4 года спустя, в 1945-м. Но это уже совсем другая история.
2: «Человек в кадре». Вы слушаете «Радио «Звезда».
5: Арсенал. Оружие, с которым мы победили. Раздел.
6: Танки.
5: Классификация.
6: Средний танк.
5: Название.
6: Т-34. Средний танк Т-34 выпускался советской промышленностью с 1940 года. Принимая участие в боевых действиях с первых дней Великой Отечественной войны, уже в 1942-м стал основой бронетанковых войск Советского Союза. Уникальность конструкции и высокие тактико-технические данные позволяли одинаково успешно использовать Т-34 как для поддержки пехоты, так и для ведения высокоманевренных боевых действий. Т-34 по боевым и маневренным качествам превосходил все зарубежные средние и многие тяжелые танки своего времени. К основным достоинствам Т-34 относятся высокая удельная мощность двигателя, значительный запас хода, рациональные углы наклона брони, мощное вооружение, малое удельное давление на грунт, простота и надежность конструкции, высокая ремонтопригодность. С момента постройки и до 1944 года основным оружием Т-34 была пушка калибра 76 мм. В 1944 году танк получил более мощную пушку калибра 85 мм. В качестве вспомогательного вооружения на танке устанавливались два пулемета калибра 7,62. Один из них был спаренный, размещался в соединенной с пушкой установке в башне танка. Другой — курсовой, находился в шаровой установке лобовой плиты корпуса. Экипаж танка состоял из 4 человек, а с 44 года — из 5 человек. Т-34 был самым массовым танком в войне с фашизмом. С 1940 года и до окончания войны было выпущено более 35 тысяч танков Т-34. Уникальный средний танк Т-34 стал одним из главных символов победы в Великой Отечественной войне.
7: Т-34. Средний танк.
5: Арсенал. Оружие, с которым мы победили.
2: Радио «Звезда».
8: Ученые, путешественники, писатели и художники.
7: Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан Басов.
8: Владимир Павлович Басов. Советский актер, кинорежиссер и сценарист. Участник Великой Отечественной войны.
9: Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте.
8: Это до слез проникновенная песня с документальным сюжетом впервые прозвучало в черно-белом художественном фильме «Тишина». Его снял режиссер Владимир Басов спустя 20 лет после победы. Невероятно честное кино. Теперь такое редко снимают. Ведь сложно быть искренним в том, чего не видел сам. А Басов видел. Ушел на фронт со школьной скамьи. Это про него. И здесь совсем не образно. Тот самый последний мирный выпускной был и его выпускным тоже. Еще вчера счастливые парни и девушки кружились в вальсе, мечтали и строили планы. Но уже на следующий день, 22 июня 1941 года, 17-летний Володя стоял в длинной очереди в военкомат и врал, что ему исполнилось 18. Так в этот день поступили многие мальчишки.
10: Война лишила наше поколение радости и молодости. Не посидели мы с любимыми девушками на скамеечках, не почитали им стихов, не успели как следует поспорить, выбирая профессию. Но в одном мы оказались счастливее. Жизнь закалила нас, научила сразу и навсегда отличать врага от друга. Человек на войне однозначен. Нам не надо было прибегать к мучительным копаниям в тайниках души, чтобы понять, хорош он или шкура, добр или так себе. И вдруг оказалось, как много у нас прекрасных людей.
8: Его отец был комиссаром. Финн по национальности Павел Басултайнин воевал вместе с Чапаевым и геройски погиб, защищая границу от басмачей. За низкий голос этот офицер получил партийный псевдоним Басов, в дальнейшем ставший его фамилией. Он дал сыну мужественный характер, а мать – прекрасный интеллектуальный старт. Александра Ивановна работала книгоношей. Так называли комсомольцев, занимавшихся просвещением в глубинке молодой страны. Домашние занятия с ней позволили Володе пойти сразу в третий класс. Он рос творческим ребенком и часто строил рожи перед зеркалом, изображая разных героев. У него была детская мечта – стать киномехаником. Ему казалось, что именно этот человек в окошке за стрекочущим аппаратом и создает волшебный мир кино. Сдав последний экзамен, он уже вовсю готовился к поступлению во ВГИК. Эти планы сбудутся, но только через несколько лет.
10: Вместо институтов мы оказались в окопах. Вместо занятий науками – строевая, марш-броски. Сначала пот, мозольные волдыри, потом борьба с самим собой, кровь. Беспощадная статистика времени. Мои ровесники, десятиклассники выпуска 41-го года, на фронте погибали чаще всех. Наши 17-летние жизни война поглощала особенно охотно, так и не позволив почувствовать все счастье возраста. Война стала моими университетами, а истинный аттестат зрелости мое поколение получило у стен Рейхстага.
7: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан Басов.
8: Непосредственно на фронт Владимир Павлович попал только в 42-м. До этого было артиллерийское училище. Потом, в звании младшего лейтенанта интендантской бригады, он занимался художественной самодеятельностью и провел 150 концертов на передовой. В наградном листе медалью за боевые заслуги отмечалось, что роль тогда еще лейтенанта Басова в этой работе была ведущей. Ему такое дело было по душе, но явно не по характеру. В горячей голове не укладывалось, как это можно играть, когда нужно палить. И он стал проситься туда, где горячее.
10: Всякое бывало. Я командовал батареей, стрелял и сам попадал под огневые налеты. На войне тяжело, но человеку свойственно быстро обживаться. Голодали, теряли друзей, держались все-таки.
8: В своих воспоминаниях Басов избегал кровавых подробностей и подвиги свои никогда не описывал. Как любому артисту, ему был больше важен антураж и психологизм момента. Благодаря этому мы видим живые картинки. Его мама, например, получала от сына такие письма.
10: Я вчера вылепил из снега бабу на самой передовой линии. Утром озлобленная немчура открыла по ней минометный огонь и сбила. Тут же на снегу моемся. Мороз ядреный, а нам хоть бы что. Костер трещит, искры вверх столбом. У кого-нибудь телогрейка задымилась, что смешного. Но братва хохочет.
8: А земля в это время дыбилась от бомбовых ударов. Ему казалось, муравью не уцелеть. Басов часто вспоминал скамью в блиндаже, на которой сидели связисты его полка. С каждым новым обрывом линии тот, кто с краю, отправлялся в этот ад. Найти, починить и вернуться. Если возвращался, садился с другого конца. И снова ждал своей очереди, как приговора. Обрывы были слишком частыми. Скамья неумолимо пустела. О его личных подвигах мы, может быть, и не узнали бы никогда, если бы не документы, сохранившиеся в Центральном архиве Министерства обороны. Вот лишь один из них.
6: В боях за латвийский город Приекуле товарищ Басов уничтожил 6 огневых точек, 3 блиндажа, 62 солдата и офицера противника. В ночь на 23 февраля выдвинулся со штурмовой группой батальона и обеспечил захват важного опорного пункта. Достоин награждения орденом «Красная звезда».
8: В своем последнем бою Владимир Басов получил тяжелую контузию. Там же, в Прибалтике, встретил победу. Рассказывал, что вдруг началась стрельба, какой он никогда не слышал. Эта армия салютовала взятию Берлина. Несмотря на все пережитое, он считал войну самым прекрасным временем в своей судьбе. И объяснял это просто как мог.
10: Я познал цену вечным истинам. Основные понятия, нравственные, философские, просто житейские, открылись мне во всей своей определенности. И, как ни странно, армейская жизнь отчетливее показала дорогу в искусство.
11: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан Басов.
8: В артиллерийском полку он прослужил еще один год. Его уговаривали остаться. Военная карьера обещала стать блестящей, если бы он забыл о своей детской киномечте. Владимир Басов упросил маршала Чистякова его отпустить. Но каждое утро 22 июня он встречал рассвет на высоком берегу реки. Вспоминал юность, подчеркнутую и перечеркнутую войной. Снеговика, убитого немцами. И тех своих связных, что обреченно сидели на скамейке в очереди к лотерее смерти. У бесчисленных неизвестных поселков и навсегда безымянных высот.
9: Мне часто снятся все ребята, друзья мои военных дней, землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

0: знакомого поселка на безымянной высоте.
1: Капитан Басов. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
2: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские военнослужащие провели акцию «Звезда памяти» в Таджикистане. В ней приняли участие военнослужащие 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа. Провели мероприятие на русском кладбище Душанбе, рассказал начальник отделения военно-гражданского взаимодействия 201-й гвардейской военной базы Никита Куян.

0: Также на надгробиях советских воинов восстановили красные звезды, вернув их им первоначальный облик и выразительность, отдавая дань памяти и уважения павшим героям. Акция была организована группой «Память-201» российской военной базы, объединяющей добровольцев, заботящихся о воинских захоронениях. В мероприятии также приняли участие российские дипломаты, юнармейцы, руководство и представители российских загранучреждений и ветеранских организаций. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Старший лейтенант Александр Киреев во время боя в зоне спецоперации организовал эвакуацию раненых, заранее определив безопасные маршруты выноса и распределив личный состав на группы. Это позволило обеспечить безопасность при выполнении задачи. В Минобороны подчеркнули, что благодаря профессиональным и своевременным действиям офицера удалось эвакуировать и спасти более 50 военнослужащих, избежав потерь среди личного состава. Медики-волонтеры внедрили в зоне спецоперации новый лазерный метод заживления ран. Как пишут «Известия», его начал применять врач-онколог и волонтер Артем Ширяев. Изначально метод разрабатывался для лечения онкологических заболеваний, но потом показал высокую эффективность при терапии длительно незаживающих инфицированных ран. Технология основана на применении специальных веществ – фотосенсибиляторов. Их вводят в организм, либо наносят на поврежденный участок, после чего область воздействия облучают лазером определенной длины волны. Вещества накапливаются в патологических клетках и бактериях. Под воздействием света образуются активные формы кислорода, уничтожающие патогенную микрофлору и способствующие восстановлению тканей. В День медицинского работника в минувшее воскресенье состоялось награждение отличившихся военных медиков группировки войск «Север». Праздник отметили в воскресенье. После вручения наград артисты ансамбля «Песни и пляски» Ленинградского военного округа провели праздничный концерт для медицинского персонала и пациентов военного госпиталя. Следующий выпуск новостей армии и флота слушайте в 8:30 на радио «Звезда».
1: Сегодня в программе «Область знаний». Московское метро во время Великой Отечественной войны. Рассказывает специалист по истории московского транспорта Александр Попов. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Сегодня день памяти и скорби. Жертвам Великой Отечественной войны посвящается.

0: маршалами не рождаются. Константин Рокоссовский.
1: В начале Великой Отечественной войны ситуация на фронте складывалась непросто. Немцы шли вперед, практически не встречая на своем пути серьезного сопротивления. Именно тогда, в июне 41-го, командир 9-го механизированного корпуса Константин Рокоссовский получил приказ выдвинуться на территорию Украины в районы Дубна, Луцк, Ровно и остановить продвижение врага. Задача понятна, но как ее выполнить, когда от места дислокации до пункта назначения около 200 километров, а топлива нет? Как вспоминал маршал Баграмян, проблема была решена быстро и кардинально.
2: Рокоссовский в первый же день войны на свой страх и риск вскрыл центральные склады с горючим, забрал из окружного резерва все машины, посадил на них пехоту и комбинированным маршем двинул впереди корпуса. Мы не могли поверить своим глазам.
1: Немцы тоже не поверили. Разведка докладывала, в районе Дубна, Ровно и Луцка нет танковых частей Красной армии. А тут, словно снег на голову, да еще летом, появляется какой-то выскочка-генерал, который не только умело обороняется и не отступает, но еще и контратакует. Фельдмаршал Эрнст Буш записал тогда в своем дневнике:
3: «Если нашего Роммеля называют лисом пустынь, то Рокоссовского можно смело назвать львом степей и лесов».
1: Сослуживцы утверждали, Рокоссовский обладал врожденным даром предвидения. Он почти всегда безошибочно разгадывал намерения противника, опережал его и, как правило, выходил из боя победителем. Маршал Михаил Катуков рассказывал:
4: «Я много раз думал, почему все, кто так или иначе знал Рокоссовского, относились к нему с безграничным уважением. И ответ напрашивался только один. Оставаясь требовательным, Константин Константинович уважал людей независимо от их звания и положения. И это главное, что привлекало в нем».
1: Его называли гением маневра. И не только во время войны. После победы на родине дважды Героя Советского Союза маршала Рокоссовского должны были установить памятный бюст. Но родился-то Константин Константинович в Варшаве. С политической точки зрения, столица Польши для такого торжественного мероприятия совсем не подходила. Это же другая страна.
5: «Для поляков я всегда буду русским, а для русских – поляком».
1: После недолгих раздумий маршал указал на другой город – Великие Луки. Многие посчитали тогда, что Рокоссовский равнодушно посмотрел на карту, проще говоря, ткнул пальцем наугад. Но не все так просто. Когда-то рядом с Великими Луками действительно находилось имение баронов Рокоссовских, с которыми полководец состоял в отдаленном родстве.
0: Константин Рокоссовский. Маршалами не рождаются.
6: Вы слушаете радио «Звезда».
7: Операции специальных подразделений.
1: К осени 1941 года фашистские войска, прорвав советские оборонительные рубежи, вышли к Ладожскому озеру. 8 сентября противник блокировал Ленинград с суши. Теперь транспортировка грузов в город осуществлялась только водным путем по Ладожскому озеру, под массированным огнем врага. С наступлением ледостава водные перевозки были прерваны. Городу грозил голод. Началась подготовка к строительству ледяной дороги через Ладогу. 15 ноября для разведки льда в направлении предполагаемой трассы был отправлен отряд специального назначения. В его состав входили 5 моряков Балтийского флота. Около полуночи группа вышла на лед. Моряки оценивали обстановку на месте.
8: Ну и погодка. Градусов 20 небось. Начало ноября, а лед уже встал.
9: Хорошо, еще снега нет. Легче идти будет. Ветрище только сильнее.
8: Ничего, глядишь, не сдует. Так, братцы, через каждую милю пробиваем лунку. Толщина льда будет разной. Ледостав только начался.
9: Свяжемся, значит, все тросом, если лед совсем тонкий станет. Где-то, может, и поползем. Да дистанцию держите.
1: Моряки двинулись в сторону восточного берега Шлиссельбургской губы. Пока лед был крепкий, шли друг от друга на расстоянии 10-15 шагов. Когда толщина льда достигла 10 сантиметров, моряки обвязались прочным пеньковым тросом. Продвигались осторожно, иногда ползком. Измеряли прочность и толщину льда. Определяли координаты. Наносили их на карту при свете ручного фонаря, прикрываясь брезентом. Неожиданно случилась беда.
8: Лейтенант, да что с тобой? Под ноги смотреть надо.
9: Нога. Зацепился за что-то. Темнотища.
8: Ну, торосы же здесь повсюду. Идти-то можешь?
9: По-моему, нет.
8: Ладно, ничего. На себе дотащим.
1: Почти 30 километров. Обмороженные, выбивающиеся из сил матросы несли на себе товарища. К 5 часам утра достигли восточного берега и доложили о выполнении задания. Было установлено, что состояние льда позволяет прокладывать ледовую трассу. Дорога была построена за 2 дня. Возведены мосты, настилы, посты связи, ремонтные пункты. Установлены зенитные батареи. Уже 20 ноября по ледяной дороге отправился конный обоз с мукой. А на следующий день пошли автомашины. Героями, трудившимися на ледяной дороге, стали воины всех родов войск, моряки Балтийского флота и Ладожской флотилии. Единственную дорогу, соединяющую Ленинград с Большой землей, жители блокадного города назвали «дорогой жизни».
2: «1941 год». Американский физик Гленн Сиборг открывает радиоактивный металл плутоний. Вплоть до бомбардировок Хиросимы и Нагасаки достижение это будет засекречено. В том же году другой американец, музыкант Лес Пол, создает первую в мире электрогитару с цельным корпусом. А в Европе совсем другие заботы. И совсем другая музыка. Фашистская Германия напала на Советский Союз. На экстренном совещании в Кремле Сталин дает поручение разработать в кратчайшие сроки новое противотанковое ружье. Чтобы идеи быстрее воплощались в жизнь, задания дают сразу нескольким конструкторам. Лучше всех справятся двое.
10: Соратники. Симонов и Дегтярев.
2: Сергей Симонов трудился в кузнице с 16 лет и еще до революции дорабатывал первый русский автомат Федорова. В советские годы, меньше чем за 10 лет, талантливый инженер пройдет путь от слесаря-отладчика автоматов до руководителя своей экспериментальной мастерской. Его наставником все это время будет прославленный оружейник Василий Дегтярев. 22 дня потребовалось Симонову и Дегтяреву на то, чтобы создать мобильное и высокоточное противотанковое ружье. Каждый презентовал по 2 образца. Комиссия отобрала по 1. У обоих одинаковый калибр, похожая сборка, но немного разный функционал. В итоге оборонять Москву уже осенью все того же 41-го года будут с ружьями обоих конструкторов.
10: соратники.
2: Идеи конструкторов как будто дополняли друг друга. Ружье Дегтярева более легкое и простое. Хорошо проявляет себя на ближней дистанции. У концепции Симонова более высокая скорострельность, а потому оно идеально в боях на среднем расстоянии. За первые два года войны выпустят почти 100 тысяч противотанковых ружей Дегтярева и 60 тысяч симоновских. В 1943-м броня немецких танков изменится, и ружья перестанут с ней справляться. Производство свернут, но идеи Симонова и Дегтярева дойдут до Берлина. Советские солдаты будут применять ружья против легкой вражеской бронетехники и непроходимых дотов. А фамилии конструкторов будут на устах в каждом окопе, где всегда находилось место и Симоновке, и Дегтяревке.
10: Симонов и Дегтярев. Соратники.
11: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
12: Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят?

рукой на прошлое вранье, а мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет вранье, а по пятам война грохочет вслед.

0: Радиозвезда. История в звуке. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
1: Экипаж «Малютки». Осенью 1942 года с конвейера Горьковского автомобильного завода сошел очередной легкий танк Т-60. Вместо привычных лозунгов с призывом «бить врага» на его борту было написано одно единственное слово – «малютка». За полгода до этого газета «Омская правда» напечатала письмо 6-летней Ады Занегиной. В нем девочка писала: «Дорогой дядя редактор, Гитлер выгнал меня из города Сычевка Смоленской области. Я хочу домой. Я собрала на куклу 122 рубля 25 копеек, а теперь отдаю их на танк. Напишите всем детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И назовем его «Малютка». Когда наш танк разобьет Гитлера, мы поедем домой». И дети откликнулись. За несколько месяцев на столе главного редактора выросла целая гора писем. Почти в каждом конверте находились деньги. Содержимого разбитых детских копилок хватило на постройку танка Т-60. Экипаж легкого танка Т-60 образца 1941 года – 2 человека. Командир, он же стрелок, и механик-водитель. Вооружение – 20-миллиметровая автоматическая пушка «Швак» и танковый пулемет системы «Дегтярева». Командиром «Малютки» стал младший лейтенант Иван Губанов. А вот механик-водитель ему достался необычный. 22 года, зовут Катей, фамилия Петлюк. Из тех, кого за малый рост обычно называют «кнопками». Свою службу экипаж «Малютки» начал в ноябре 1942 года под Сталинградом. В одном из боев именной Т-60 уничтожил несколько огневых точек противника, но сам получил серьезные повреждения. Лейтенант Губанов был тяжело ранен. Екатерине Петлюк удалось спасти и машину, и командира. Опытные бойцы удивлялись, как смогла хрупкая девчонка вывести из-под огня практически неуправляемый танк. «Малютку» отправили в ремонт. Ее дальнейшая судьба неизвестна. От танка, построенного на деньги из детских копилок, остались только часы. Сегодня они хранятся в Музее обороны Сталинграда.
0: Личный состав. Радиозвезда. История награды.
2: Медаль партизану Отечественной войны. Летом 1943 года партизаны отряда «Передовой» действовали в районе города Сухиничи Калужской области. Чтобы пустить под откос вражеский эшелон, подрывники заминировали рельсы недалеко от станции Мышбор. Но в нужный момент самодельная мина не сработала. Тогда командир отряда Ефим Осипенко бросился к фашистскому поезду.
3: «Врешь, не уйдешь!»
2: Партизан выдернул железнодорожный знак и ударил им по детонатору. Раздался мощный взрыв. Паровоз и 3 платформы с гитлеровскими танками рухнули во враг. Отважный подрывник был тяжело ранен, потерял зрение. За этот подвиг Ефим Ильич Осипенко был удостоен новой, только что утвержденной боевой наградой, медалью «Партизану Отечественной войны» под номером 1. На ее лицевой стороне были изображены портреты Ленина и Сталина. На обратной надпись: «За нашу советскую родину». Впервые у советской медали было 2 степени. Награда вручалась командирам отрядов и рядовым партизанам за личную отвагу и храбрость, проявленные в тылу врага. Медали «Партизану Отечественной войны» были удостоены больше 120

0: Ансамбль «Могила неизвестного солдата» в Александровском саду в Москве был открыт через 25 лет после победы над фашизмом. На это место был перенесен прах из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе. Вечный огонь зажег Леонид Ильич Брежнев, приняв факел из рук героя Советского Союза Алексея Моресьева.
1: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
2: Нас было пятеро. Эта надпись нацарапана штыком на стене живыми людьми, но в прошедшем времени. Они знали, что умрут, но не сдадутся. Оборона Брестской крепости. Беседа с историком Борисом Юлиным.
1: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня. На радио «Звезда».
3: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Москве, как и по всей России, состоялась мемориальная акция «Свеча памяти». Она приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Тысячи свечей зажгли в память о трагических событиях 22 июня. Одной из центральных площадок акции стала Поклонная гора. Рассказывает исполняющий обязанности руководителя Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Артем Киселев.
2: Всегда вызывает максимально широкий охват, потому что достаточно понятная идея, и в целом этот генетический код памяти, он, на мой взгляд, прописан у нас уже вот через поколение, да, когда когда-то нам бабушки, дедушки рассказывали о тех событиях, а сейчас уже, к сожалению, из-за того, что ветеранов Великой Отечественной войны осталось совсем мало, и мы в целом последнее поколение, которое видим вживую и можем пообщаться с героями. И, конечно, такие форматы, как «Свеча памяти», позволяют почувствовать сопричастность, даже не общаясь уже лично с героем. Получаем возможность прикоснуться

0: вернуться к истории и сделать для нас и для подрастающего поколения ее более живой.
1: В Александровском саду у могилы неизвестного солдата в Москве состоялся концерт приношения в исполнении сводного симфонического оркестра под управлением народного артиста Юрия Башмета. На рассвете прозвучала 6-я патетическая симфония Петра Чайковского. Ее называют симфонией жизни и смерти. В день памяти и скорби киевский режим попытался атаковать Москву. На подлете к столице этой ночью и ранним утром средства ПВО сбили около 60 беспилотников ВСУ. Об этом в соцсетях сообщил мэр Сергей Собянин. Сейчас на месте падения обломков работают экстренные службы. Из-за воздушной опасности временно закрывались все столичные аэропорты. Сейчас они вернулись к обычной работе. Штурмовые группы войск, штурмовики группировки войск «Запад» продолжают продвижение в южных и юго-западных районах Красного Лимана в ДНР. За прошедшие сутки освобождено 53 здания, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Бойцы зачищают как многоквартирные дома, так и частный сектор, используя FPV-дроны для уничтожения техники и укрепленных огневых точек. Операторы беспилотников корректируют действия с воздуха. Красный Лиман – крупный логистический узел ВСУ. Его освобождение позволит развить наступление на Славянск и Краматорск. В Швейцарии при посредничестве Катара и Пакистана состоялся первый раунд переговоров США и Ирана. Стороны согласовали дорожную карту на 60 дней, создали комитет для надзора за посредничеством и договорились о линии связи по Армузскому проливу. Также создана ячейка для наблюдения за прекращением огня в Ливане, говорится в совместном заявлении Катара и Пакистана. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Новосходненском шоссе. От Лыжной улицы до спортбазы Планерная ехать не менее 25 минут. Более 20 минут можете простоять в пробке на Косинском шоссе от Лухмановской улицы до Московской кольцевой дороги. Также свыше 20 минут составит потери по времени на Ярославском шоссе от поворота на Красноармейск до Ивантеевского шоссе. Затор на 20 минут на Дмитровском шоссе от поворота на Федоскино до поселка Еремина. Более 15 минут можете потратить на пути на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный.

0: Радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда 22 июня объявили Днем памяти и скорби в нашей стране. Какие страшные планы по геноциду советского народа строили немцы? Как создавались памятники Брестская крепость-герой и Мамаев курган? Сегодня День памяти и скорби, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. По всей стране идут памятные мероприятия, и везде вспоминают тех, кто отдал свою жизнь ради победы. Об истории сегодняшней памятной даты и когда она была установлена, расскажет Максим Петренко.
2: 22 июня 1941 года жизнь в СССР разделилась на «до» и «после». Еще накануне, а 21 число, это была суббота, в стране проходили выпускные, люди посещали кино и театры. Однако еще несколько часов, и все изменится. На рассвете, в 4 часа утра воскресного дня, фашистская Германия напала на Советский Союз. Враг силами авиации и артиллерии начал бить по городам и селам, железным дорогам, воинским частям и аэродромам. Уже в 4:30 в Кремль прибыли нарком обороны Сергей Тимошенко, Георгий Жуков и другие ключевые фигуры, собрать точные сведения и осмыслить масштабы происходящего. Готовилось и обращение к народу. Сталин выступит позже, 3 июля. Слово именно 22 числа доверит Народному комиссару иностранных дел Вячеславу Молотову, рассказывает ученый-секретарь Музея Победы Борис Чельцов.
3: Принципиальные вещи были озвучены именно в этом сообщении. Это вероломное нападение без объявления войны, что советское государство рассматривает происходящее как справедливую борьбу за свое существование в том числе. И уже в конце он финальную формулу знаменитую произносит, что наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.
2: Судьбоносные слова Молотов произнес в 12:15. И тогда уже вся страна узнала о начале войны, тяжелейшей и кровопролитной, той, что унесет жизни более 26 миллионов советских граждан. Печальную дату, 22 июня, в СССР, конечно, помнили. При этом на официальном уровне памятная она станет уже в 92-м. Именовалась она сначала Днем памяти защитников Отечества. Через 4 года указ президента установит День памяти и скорби. В стране приспускают флаги. На радио и телевидении в этот день нет развлекательных программ. Продолжает доцент РУДН и финансового университета при правительстве России Николай Пархитько.
4: Ну, я в этот день всегда возлагаю цветы к мемориалу. Если я нахожусь на даче, у меня это мемориал погибшим в городе Дмитрове. Если я нахожусь в Москве, это мемориал на территории парка Дубки. Вот, мы всегда с моей семьей этот день вспоминаем. У нас оба прадеда погибло на войне. Для нас это памятный день, как и для миллионов граждан нашей многонациональной великой страны.
2: 22 июня как офлайн, так и онлайн проходят различные патриотические акции. Например, в памяти о жертвах Великой Отечественной зажигают свечи в рамках акции «Свеча памяти» и огненные картины войны, когда в разных регионах создаются масштабные световые композиции. Акция призвана сохранить историческую память, говорит исполняющий обязанности исполнительного директора Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Артемий Киселев.
5: Там в Воронеже производилась «Катюша» в годы Великой Отечественной войны, и наши ребята выкладывают образ «Катюши» из свечей, чтобы не только почтить память наших героев, но и показать в первую очередь подросткам, молодежи, насколько тесно была переплетена история конкретно их города в целом с историей Великой Отечественной войны.
2: В домашнем кругу сегодня принято вспоминать родных участников войны. Важно рассказать о них и подрастающему поколению. У Дня памяти и скорби нет официального лозунга, но чаще всего звучат такие фразы: «Мы помним, и никто не забыт, ничто не забыто». Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В планах Германии летом 1941 года было не только нападение на Советский Союз, но и геноцид всего советского народа. Чем нам грозило поражение в войне, которая началась ровно 85 лет назад? О страшных планах немецких захватчиков напоминает член Ассоциации историков союзного государства Михаил Кузовкин.
6: С славяне, большевики и все остальные, они так называемые унтерменши, то есть недолюди, участь которых быть рабами, слугами у уберменшев, у суперлюдей, к которым немцы относили себя арийцами. Когда было принято решение нападать на Советский Союз, все это дело сопровождалось планом ОСТ, который подразумевал под собой захват территории Советского Союза. Советский Союз будет превращен в сырьевой придаток, то есть будет разрушена промышленность Советского Союза, а сам по себе Советский Союз, территория Советского Союза будет такими сельскохозяйственными угодьями. Соответственно, для того, чтобы выращивать продукты питания, много людей не нужно, это раз. Предполагалось очень быстрое на тот момент умерщвление от голода для начала как минимум 30 миллионов человек. С оставшимся населением велась бы очень жесткая политика, то есть люди должны были быть неграмотны, они должны были уметь только расписаться, где им скажут, но считать от 1 до 10, и этого считалось достаточно. Вот такие вот идейные были посылы у гитлеровской Германии на момент нападения на Советский Союз.
1: Во время Нюрнбергского процесса слово «геноцид» еще не использовалось. Юридически этот термин был закреплен только в 1948 году. Поэтому нацистских преступников тогда судили за деяния, охватывающие массовое уничтожение людей по национальным, расовым и религиозным признакам, а также за преступления против человечности.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Первым немецкий удар в начале Великой Отечественной войны принял на себя Брест, оборона которого стала примером мужества и стойкости советского народа. Но уже через год, в июле 1942-го, начавшаяся Сталинградская битва окончательно подорвала дух гитлеровских войск. Памятники Брестская крепость-герой и Мамаев-курган – это наша история, воплощенная в граните и железобетоне. О том, как создавались величайшие мемориалы, расскажет Анна Елисеева.
7: Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» был открыт в 1971-м. Его центральные фигуры видны из любой точки. Это гигантская скульптура советского воина, насмерть стоящего за боевое знамя, и 100-метровый штык-обелиск. Железобетонная стойкость и титановая прочность – два символа, воплощенные в работах Александра Кибальникова. Руины казарм, пороховые погреба, восточный форт на Кобринском укреплении. Теперь это память о первых неделях войны, когда фашисты били с воздуха, душили газами и выжигали огнем. Отрезанная от мира цитадель тогда не была фортификацией в полном военном смысле. И все же планы вермахта захватить ее в считанные часы обернулись провалом, рассказывает военный историк Борис Юлин.
8: То, что нас называют Брестской крепостью, это укрепление начала XIX века, которые уже никакого военного значения не имели. А Брестский укрепрайон, который создавался, его еще достроить не успели. И поэтому не было гарнизона, не было командующего гарнизоном. Стрелковые части по приказу выдвигались в район дислокации, а там остались большей частью пограничники, военные инженеры и НКВДшники. И вот они, собственно говоря, защищали Брест.
7: Немецкие войска не допускали к реке. Связь была оборвана, участь защитников предрешена. Последним пал Восточный форт на 32-й день войны, когда был захвачен его герой, майор Петр Гаврилов. Оборона крепости стала символом беспримерного мужества советского народа. Здесь началась Великая Отечественная война, ход которой переломила Сталинградская битва. Бои продолжались с августа 42-го по февраль 43-го. Фронт растянулся на сотни километров, начинаясь от берегов Дона и заканчивая Сталинградом, ныне Волгоградом. Ключевой точкой обороны стал Мамаев-курган, рассказывает Ирина Скорченко, заведующий информационно-издательским отделом музея-заповедника «Сталинградская битва».
9: С кургана была видна Волга, переправы, левый берег, откуда шло подкрепление. То есть можно без преувеличения сказать, что тот, кто находился на вершине Мамаева кургана, тот держал под контролем ситуацию в Сталинграде. Из 200 дней Сталинградской битвы 135 суток, по другим данным 140 суток, шли бои именно за Мамаев курган.
7: Закладка мемориала состоялась в феврале 1958 года. На конкурсе выбрали проект скульптора Евгения Вучетича. Горельеф «Память поколений» словно ведет к площади «Стоять насмерть», где в центре возвышается фигура могучего воина. Далее площадь героев, зал воинской славы, на площади скорби – статуя женщины, склонившейся над погибшим. И кульминация ансамбля – величественная фигура Родины-матери, отлитая из железобетона, рассказывает кандидат искусствоведения Илья Печенкин.
10: Считается, что фигуру скульптора лепил советской спортсменки-дискоболки Нины Думбадзе. Лицо отчасти заимствовано у его, в учетича жены Веры. Они сливаются в некий единый облик, так же, как и отсылки к истории искусства, никосомофракийскую.
7: За спиной родины матери – братская могила, где похоронены воины Сталинградской битвы. Официально 34 505 человек, говорят, останки находят до сих пор. Имена героев увековечены в граните, на стенах и плитах мемориала. А сам комплекс стал символом подвига защитников Сталинграда и одним из символов победы в Великой Отечественной. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, в каком году установили могилу неизвестного солдата, какие находки времен войны совершают поисковики, когда впервые прозвучала минута молчания.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
11: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Берлине зажгли свечи в день 85-летия начала Великой Отечественной войны. В этом году в мероприятии впервые принял участие посол России в Германии Сергей Нечаев, передает агентство ТАСС. А в Москве, как и по всей России, состоялась мемориальная акция «Свеча памяти». Тысячи свечей зажгли в память о трагических событиях 22 июня 1941 года. В Катаре при взрыве на заводе пострадали 54 человека, 18 пропали без вести. Такие данные приводит МВД страны. По предварительной информации, причиной происшествия называется техническая ошибка. На месте работают экстренные службы. Средний размер пенсии неработающих россиян в мае этого года достиг почти 26 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выплата увеличилась почти на 2 тысячи рублей. Новая Москва и Краснодар лидируют по масштабу новостроек и общему количеству квартир в проектах. Об этом говорится в материалах системы мониторинга, которые есть в распоряжении агентства ТАСС. Примечательно, что максимальное среднее количество квартир в одном здании зафиксировано в Екатеринбурге – 328 на корпус. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Сегодня 22 июня – День памяти и скорби. Эта дата установлена указом президента России от 8 июня 1996 года как День памяти жертв Великой Отечественной войны 41-45 годов, а также жертв всех войн за свободу и независимость России. 22 июня 1941 года. День начала войны. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. Час за часом. Событие за событием. Сегодня на радио «Звезда».
12: Второе июня 41 года. 7 часов утра. Москва, Кремль. Сталин утверждает указ об отражении нападения гитлеровской Германии. Войскам всеми средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. Так называемая «директива номер 2» поступит в войска с опозданием из-за нарушения диверсантами работы линий связи в западных округах. В Москве нет четкой картины того, что происходит в зоне боевых действий.
13: А в это время в Крыму, в пионерском лагере «Артек», готовятся к приему гостей. К ребятам должны приехать командиры Красной армии, которые отдыхают в Гурзуфском военном санатории. Утро в лагере проходит как обычно. Зарядка, завтрак. Но никто так и не приедет.
0: День начала войны. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. 22 июня 41 года. Половина восьмого утра. Фашистская авиация продолжает наносить удары по территории Советского Союза. Группа из 14 немецких бомбардировщиков уже сбросила около 30 магнитных мин возле Кронштадтского рейда. Советские пограничники западных застав продолжают сражаться с превосходящими силами противника. В Брестской крепости организована круговая оборона. Дальнейшее продвижение противника еще рано утром было остановлено внезапной контратакой красноармейцев.
14: «22 июня 1941 года. День начала войны.
0: Радио «Звезда».
15: Маршалами не рождаются. Андрей Еременко.
16: Он и его жена Нина Ивановна всю войну прошли рядом, вместе. Так распорядилась судьба.
17: 22 июня 41 года я окончила Минское военно-фельдшерское училище. В 16 лет я уже стала лейтенантом. Вскоре нам с мамой пришлось эвакуироваться. Ехали на машинах. Несмотря на бомбежки, до Смоленска добрались благополучно. Потом налетела немецкая авиация, и все, в том числе и моя мама, погибли. Как я выскочила, не знаю. Бежала куда-то в лес. На поляне увидела раненых советских бойцов, лежавших прямо на земле. Они не могли самостоятельно передвигаться и были обречены на мучительную смерть. Я вышла на дорогу, с трудом остановила машину и уговорила раненых забрать. По дороге в Москву я оказывала им первую помощь. Помню, как затем меня вызвали в Кремль, где Михаил Калинин вручил мне орден Красной Звезды. Я была первой из женщин-фельдшеров, кто получил эту награду.
16: Ей было всего 16 лет, по сути, еще ребенок. А ее в Тимирязевской академии тут же поставили к операционному столу. Раненых было много, а медработников не хватало. Так она и познакомилась с будущим мужем Андреем Еременко.
17: Когда его занесли на носилках, я на него посмотрела. Никогда не забуду, какой он был жалкий, какой измученный. И мне... Не знаю, почему вдруг так захотелось его поцеловать. В операционной решалась его судьба. Еременко хотели ампутировать ногу. Даже знаменитый врач Бурденко настаивал на этом. Но ногу Андрею Ивановичу удалось отстоять. На нее наложили гипс, а меня посадили с ним следить за температурой. Так началась наша история. История нашей семьи.
16: В 1943 году Сталин лично побывал на фронте. По словам дочери маршала Еременко Татьяны, во время той поездки верховный главнокомандующий встречался именно с ее отцом, а произошло это 5 августа в небольшой деревушке Ржевского уезда.
18: Во время беседы Сталину сообщили, что советские войска взяли Белгород и Орел. Иосиф Виссарионович спросил тогда у папы: «А что, если мы салютом отблагодарим наших солдат?» Отец ответил: «Вы нашли великолепную форму благодарности войскам». И с того дня победы наших войск всегда отмечали салютами.
15: Андрей Еременко. Маршалами не рождаются.
0: Радиограмма.
19: В 1941 году был сформирован 588-й женский авиационный полк. Вплоть до окончания войны всю работу в полку от техника до пилота выполняли только женщины. На тихоходных самолетах По-2 летчицы вели ночные бомбардировки противника. Фашисты прозвали их ночными ведьмами. 23 летчицы полка были удостоены звания Героя Советского Союза.
14: Арсенал. Оружие, с которым мы победили. Раздел.
20: Авиация.
14: Классификация.
20: Истребитель.
14: Название.
20: Як-3.
21: Один из самых совершенных истребителей Второй мировой войны, Як-3, был предназначен для борьбы с истребительной авиацией противника и завоевания господства в воздухе. Як-3 являлся самым легким среди всех самолетов воюющих сторон. Максимальная скорость Як-3 была приближена к предельно возможной для самолетов с поршневыми двигателями. По скороподъемности, по горизонтальной и особенно по вертикальной маневренности Як-3 не имел себе равных. На высоте до 5000 метров, где обычно и происходили воздушные бои, преимущество советского истребителя по этим характеристикам было подавляющим. Як-3 с большим успехом вел бои, даже если истребители противника имели численное превосходство. Особенную известность получил бой 16 июля 1944 года, в котором участвовали 18 Як-3 и 24 немецких самолета. Тогда советские летчики, потеряв лишь одну боевую машину, сбили 15 вражеских истребителей. На Як-3 была установлена 20-миллиметровая авиационная пушка Шпитального Владимирова. Боезапас пушки составлял 120 осколочно-зажигательных и бронебойно-зажигательных снарядов. Кроме того, Як-3 был оснащен двумя пулеметами УБС калибра 12,7 мм. Общий боекомплект пулеметов — 300 патронов с бронебойно-зажигательными трассирующими, бронебойно-зажигательными фугасными и зажигательно-разрывными пулями. Бронирование истребителя Як-3 обеспечивало защиту летчика от пуль немецкого авиационного пулемета калибра 7,92 мм и состояло из бронеспинки, бронеподлокотника для левой руки летчика и заднего бронестекла. Именно с появлением на фронте истребителей Як-3 советская авиация достигла подавляющего превосходства над врагом, позволившего завоевать полное господство в воздухе.
20: Истребитель Як-3.
14: Арсенал. Оружие, с которым мы победили.

0: нашему дому!
1: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
2: Военнослужащие, инженер-комбатант,
3: страны Евросоюза.
1: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
4: 1347.
5: Время отправления поезда.
6: 5 ударов.
7: Какие тайны скрываются в
1: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
8: Важно отметить.
1: Научно-популярная и художественная литература.
9: События, происходившие с нами.
10: Прими собрание пестрых глав.
1: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
11: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
12: 7:30 в Москве. В студии Богдан Хотаченко. В день памяти и скорби киевский режим попытался атаковать Москву. На подлете к столице этой ночью и ранним утром средства ПВО сбили около 60 беспилотников ВСУ. Об этом в соцсетях сообщил мэр Сергей Собянин. Сейчас на месте падения обломков работают экстренные службы. Из-за воздушной опасности временно закрывались все столичные аэропорты. Сейчас они вернулись к обычной работе. Число детей, пострадавших от нападения в лагере «Орленок» в Туве, увеличилось до 14. Это сегодня сообщили следователи. В ночь на воскресенье мужчина 2001 года рождения, предположительно в состоянии опьянения, проник на территорию, нанес повреждения детям и сломал мебель. Его задержали сотрудники лагеря до прибытия полиции. Дело расследуют о хулиганстве. Тревожная кнопка была исправна, охрану несли штатные стражи. Детям, родителям и сотрудникам оказана психологическая помощь, воспитанники остаются в лагере. В базовую программу обязательного медицинского страхования в этом году включили 14 новых методов лечения. Это сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин. Теперь ряд сложных и дорогостоящих процедур стали доступны пациентам бесплатно по полису, без необходимости оформлять отдельные квоты, отметил он. Кроме того, в России расширяются программы скрининга. Каждый гражданин может проверить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, а новорожденных проверяют на 42 наследственные болезни. Российская сторона выполнила требования Международного олимпийского комитета, заявил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, 9 международных федераций уже допускают россиян без ограничений. Более 20 допустили на международные старты российских юниоров.
13: Процесс восстановления в правах спортсмена, восстановления справедливости будет продолжен. Я уверен, что олимпийские ценности, которым наша страна верна, будут торжествовать по всей планете Земля. Все стоят у истоков олимпийского движения. Ну и за все время, за 115 лет нашей активности, участия в олимпийских играх, более 2000 медалей завоевало.
12: Михаил Дегтярев добавил, важным достижением стало полное восстановление в правах Паралимпийского комитета России. О погоде. Сегодня в Москве и области кратковременные ливни с грозами, местами возможен град. Столбики термометров покажут до 25 градусов. Завтра и в среду солнечно и сухо, днем до 24 тепла. В четверг и пятницу через регион пройдет холодный фронт. Начнутся дожди, станет свежее, днем температура не поднимется выше 19 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Они сражались за Родину.
14: В конструкторских бюро и у станков.
1: На швейных фабриках и литейных заводах.
14: Превозмогая усталость и голод.
1: Ради единственной цели – победы над врагом. Тыл в годы Великой Отечественной войны. В программе «Исторические заметки».
14: Слушайте сегодня в 3 часа дня
1: на радио «Звезда».
11: Утро на радио «Звезда».
15: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, кто был инициатором создания могилы неизвестного солдата, как проходят поиски советских солдат, пропавших без вести в годы войны, какая музыка звучала во время первой минуты молчания. Сегодня в Москве в 35-й раз проходит акция «Вахта памяти. Вечный огонь». В 4 часа утра в Александровском саду прозвучала запись голоса Юрия Левитана о начале Великой Отечественной. И все желающие почтили память павших за родину, возложив цветы к могиле неизвестного солдата. Максим Петренко узнал историю знаменитого памятника, кто был инициатором его создания и чем уникальна конструкция вечного огня на этом монументе.
0: Идея о создании в Москве мемориала в память о павших героях Великой Отечественной появилась в 1965-м, в год 20-летия Победы. Ее озвучил тогдашний руководитель города и глава московской партийной организации Николай Егорычев, сам фронтовик, участник битвы за столицу. Ему потом и поручат возглавить работу по сооружению могилы неизвестного солдата. Ну а пока нужно было определиться с местом для памятника – выберут в итоге Александровский сад у Кремлевской стены и донести мысль о необходимости установки монумента до высшего руководства, продолжает историк Москвы, писатель Александр Васькин.
3: Активный Егорычев эту идею продвигал, встречался с Брежневым неоднократно. И в конце концов Леонид Ильич согласился. Брежнев тоже был участником войны. В общем-то, тогда в советском руководстве было немало людей, которые не понаслышке знали, что такое война. И это сыграло решающую роль в создании этого мемориала.
0: Пока под занавес 66-го года шли строительные работы, стало известно, что совсем недавно, осенью, недалеко от Зеленограда, там, где в 41-м проходил рубеж обороны столицы, нашли останки неизвестного советского солдата. Приближалось 25-летие разгрома немецких войск под Москвой, и Николай Егорычев предложил организовать в честь этой даты в Александровском саду захоронение прахозащитника. Останки воина доставили в столицу, и 3 декабря 1966 года траурная процессия начала свой путь к центру Москвы через площадь Белорусского вокзала, рассказывает Александр Васькин.
3: Маршалы Советского Союза, Жуков, конечно, Рокоссовский. Именно Рокоссовский был одним из тех, кто нес останки неизвестного солдата. И трогательная атмосфера была и великая. Москвичи стояли по обе стороны улицы Горького. Многие плакали.
0: И уже в Александровском саду под залпы артиллерийского салюта прах неизвестного солдата был погребен. Через полгода, 8 мая 67-го, официально открыли и сам памятник, где в центре в нише знаменитая фраза «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Перед надгробной плитой зажгли вечный огонь. Чтобы это пламя горело в любую погоду, в Мосгазпроекте тогда создали особую газовую горелку с тремя запальниками. Механизм подавал искру бесперебойно. Пламя мы видим не синее, а заметное и цветное из-за подачи газа с малым объемом кислорода, объясняет инженер, эксперт в газовой области Эдуард Милованов.
4: Синим пламенем горят форсунки на газовой плите за счет того, что огромное количество кислорода подмешивается. То есть предварительно мы смешали газ с воздухом, и потом его подожгли еще с воздухом. И у нас пламя такое синее. Когда кислорода немного и не было предварительного смешивания, пламя золотистое, оранжевое.
0: Вечный огонь у главного мемориала нашей страны с тех пор не гаснет. Даже при регулярной профилактике его пламя переносят на временную горелку. А с 97-го года у могилы неизвестного солдата постоянно дежурит почетный караул. Пост сюда решили перенести от мавзолея. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
11: Утро на Радио Звезда.
15: Война не окончена, пока не будет предан земле последний погибший солдат. Эти слова великого русского полководца Александра Суворова как нельзя точно описывают отношение россиян к Великой Отечественной войне. Чтобы считать эту страницу истории перевернутой, нужно, чтобы каждый, кто погиб в боях, стал известен. Восстановлением прошлого занимаются поисковые отряды. Что помогает им даже спустя 85 лет с начала войны совершать бесценные находки, рассказывает руководитель Санкт-Петербургского поискового объединения «Северо-Запад» Илья Дюринский.
5: Поисковики, по сути, это единственные люди, которые могут проверить, как же было все на самом деле. Попав на место, где, например, был какой-то бой скоротечный, локальный, они могут по находкам определить, действительно ли так событие было. Смотрят, где же попадаются стреляные гильзы, какие это были гильзы, в какую сторону стреляли. Самый простой способ поиска – это металлодетектор. Но металлодетектора можно найти только тогда, когда у бойца есть какие-то металлические предметы. Синяина однажды нашли в окопе девушку, у которой была алюминиевая такая плоская коробка с ручкой от немецкого пулемета, от ленты. Она была вся забита письмами. А так как наверху был вот этот траншей когда-то подбитый танк, из него вытекла солярка, эти письма пропитались соляркой, и они благодаря этому хорошо очень сохранились. Казалось, что это письма, которые не получили солдаты. Они были все прочитаны, отсканированы, был создан такой проект «Письма на фронт».
15: Главным официальным ресурсом Министерства обороны, где можно найти данные о судьбах, наградах и боевом пути участников Великой Отечественной войны, является портал «Память народа». База содержит миллионы оцифрованных архивных документов, наградных листов, донесений о потерях и журналов боевых действий.
11: Утро на радио «Звезда».
15: Сегодня, 22 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени, пройдет общероссийская минута молчания. Ровно 85 лет назад в это же время по радио прозвучало обращение наркома иностранных дел Вячеслава Молотова о нападении Германии на Советский Союз. Сама минута молчания впервые была объявлена спустя 20 лет после Великой Победы. Произошло это в эфире одноименной программы на центральном телевидении. О том, как она создавалась и что в ней менялось со временем, расскажет Анна Елисеева.
6: Первая минута молчания в Советском Союзе была объявлена в 1965-м. Страна отмечала 20-ю годовщину Великой Победы. Праздник снова стал официальным, с выходным днем и парадом. В честь юбилейной даты центральному телевидению было поручено подготовить особую передачу. Над форматом и сценарием работал целый коллектив, но основная идея принадлежала Иране Казаковой, которая составила большую часть текста «Минуты молчания», рассказывает корреспондент журнала «Родина» и «Российской газеты» Артем Локалов.
8: Практически не вызвал никаких нареканий этот текст. То есть тогда телевидение советское возглавлял Николай Месяцев, и он сам был фронтовиком. Поэтому тема для него была родная, можно так сказать. Соответственно, этот текст был утвержден. Читал вступительные слова знаменитый диктор Левитан, а сам текст читала Вера Янютина, которая еще в 1941 году ушла на фронт и тоже не понаслышке знала, что такое война.
16: Нет семьи, которая не потеряла бы отца или брата, сына, сестру, дочь. Нет дома, которого не коснулось бы военное горе.
6: После текста Веры Янютиной звучали колокола, исполнявшие траурный марш «Вы жертвы упали». Затем вступал Левитан с призывом к вечной памяти павших героев и завершал программу второй фортепианный концерт Рахманинова. Однако телевидение – это не только звук. На экране зрители видели живое пламя на фоне Кремлевской стены. Примечательно, что могила неизвестного солдата и вечный огонь появятся в Москве только через 2 года, в 1967-м. То есть образ для телеэфира был полностью оригинальным, отмечает Артем Локалов.
8: Я помню, что Иран Дмитриевна рассказывала, как эта стена сооружалась в специальном зале из таких блоков, как туда подводилась газовая горелка, чтобы запустить вечный огонь. То есть это все снималось в студии. Такой вариант стал каноническим образом все минуты молчания на протяжении всего времени.
6: А вот текст ритуальной церемонии менялся несколько раз. В эпоху Брежнева его дополнили словами о защитниках Малой Земли. Затем вернули оригинал, а уже в наше время звучит реквием Роберта Рождественского. Чтецы в программе тоже были разные. После эмиграции Веры Янютиной голосом «Минуты молчания» стал один Юрий Левитан. После его кончины текст доверили Игорю Кириллову. Сейчас в записи участвуют дикторы федеральных каналов. Народная артистка России Анна Шатилова рассказывает, что на торжественной церемонии всегда обращается к оригинальному тексту.
17: Я не просто говорю, вот они мне пишут сценарий, объявляется минута молчания. Но я знаю наш телевизионный вариант. Я обязательно буду говорить «светлой памяти павших в годы Великой Отечественной войны минута молчания». И идет этот метроном. Это так торжественно.
6: Современная телеверсия – это фотографии фронтовиков, дополненные спецэффектами. В кадре – могила неизвестного солдата и вечный огонь. В день памяти и скорби мы возлагаем цветы к мемориалам и зажигаем свечи памяти. Короткая церемония минуты молчания – это наша связь между прошлым и настоящим. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
11: Утро на Радио «Звезда».
12: Через 15 минут мы расскажем, какими были первые удары немцев 22 июня. В чем заключался план Ост, разработанный Германией в 41 году? Как Брестская крепость стала символом начала войны?
11: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
12: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. Частицу вечного огня от могилы неизвестного солдата в Александровском саду привезли в эти памятные дни на Добропольское направление зоны специальной военной операции. Танкисты доставят огонь непосредственно к линии боевого соприкосновения. Огонь, зажженный в память о павших героях, будет гореть в блиндажах танкистов, которые идут все дальше на запад. В Швейцарии при посредничестве Катара и Пакистана состоялся первый раунд переговоров США и Ирана. Стороны согласовали дорожную карту на 60 дней, создали комитет для надзора за посредничеством и договорились о линии связи по Ормузскому проливу. В Катаре при взрыве на заводе пострадали 54 человека, 18 пропали без вести. Такие данные приводит МВД страны. По предварительной информации, причиной происшествия называется техническая ошибка. Средний размер пенсии неработающих россиян в мае этого года достиг почти 26 тысяч рублей. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выплата увеличилась почти на 2000 рублей. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.

ты поймешь, чего стоишь и кто ты. Когда будет непросто, а порой тяжело, нет другого пути,

0: радио «Звезда».
1: Сегодня день памяти и скорби. Жертвам Великой Отечественной войны посвящается.
2: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
3: Гарнизон Брестской крепости. 22 июня 1941 года гитлеровские войска начали штурм Брестской крепости. Из донесения командира 45-й пехотной дивизии вермахта генерал-майора Фрица Шлиппера. Наступление на крепость, в которой сидит отважный защитник, стоит много крови. Русские дерутся исключительно настойчиво и упорно. Они показывают превосходную выучку пехоты и замечательную волю к сопротивлению. Гарнизон Брестской крепости. Личный состав на 22 июня 1941 года – 8 тысяч человек. Командиры – капитан Иван Зубачев и майор Петр Гаврилов. 22 июня в 4 часа утра был открыт ураганный артиллерийский огонь, который застал гарнизон крепости врасплох. Затем в бой пошла пехота. Численное преимущество гитлеровцев было огромным. 20 тысяч против 8. Фашисты были уверены, Брестская крепость падет за один день. Но штурм затянулся почти на месяц. Когда стало ясно, что силами одной пехоты крепость не взять, в небо поднялись самолеты Люфтваффе. 29 июня фашисты сбросили на последний очаг обороны, Восточный форт, несколько тонн бомб. Форт был практически разрушен. Но уцелевшая горстка солдат во главе с майором Гавриловым продолжала сопротивление еще несколько недель. Дата окончания обороны Брестской крепости известна нам по надписи, обнаруженной на стене одной из казарм. «Я умираю, но не сдаюсь». 20 июля 1941 года. Оборона Брестской крепости осталась в истории символом стойкости нашей армии. 200 участников обороны крепости были награждены орденами и медалями. Майору Петру Гаврилову и лейтенанту Андрею Кижеватову было присвоено звание Герой Советского Союза. А сама Брестская крепость получила почетный титул «Крепость-герой».
2: Личный состав.
0: Радио «Звезда». Операции
2: специальных подразделений.
4: В начале Великой Отечественной войны на базе первого управления НКГБ СССР были созданы спецгруппы для ведения разведки и диверсионной работы в глубоком тылу противника. В 1942 году в Лагошинский район Брестской области была заброшена оперативная группа под кодовым названием «Храбрецы». Группе было поручено раздобыть сведения о необычном фашистском эшелоне с усиленной охраной. Железнодорожный состав из 30 замаскированных вагонов двигался в сторону Жлобина. Что и зачем перевозили гитлеровцы, предстояло выяснить двум самым опытным разведчикам группы.
5: Вот он, появился! Ну что, напарник, скажешь по поводу этого состава? Охраны-то сколько? Спереди платформа, сзади платформа. Пушки и там, и тут.
6: Да, явно это не пассажирский поезд. Слишком много свиты.
5: Ага.
6: Вагоны странные. Везде маскировка без номеров и опознавательных знаков.
5: Да вижу. Сколько у нас времени на все про все? От взрыва до захвата.
6: Как обычно, около 2 минут.
5: Вскроем один из вагонов и дёру.
6: Ну, с Богом.
5: С Богом.
4: Советские разведчики сумели скрытно заложить под железнодорожное полотно боевой заряд. Однако прогремевший взрыв не пустил эшелон под откос, а лишь сдвинул часть вагонов на насыпь. Бойцам спецгруппы удалось извлечь из одного вагона всего 3 предмета. Баллон с газом, новый немецкий противогаз и сухие отравляющие вещества в спецпакетах. Опытные разведчики не без труда оторвались от преследования и срочно переправили опасные трофеи в центр.
7: В этих спецпакетиках хлор оказался.
6: Что?
7: Хлор! Фриц эту гадость в Жлобин вез на свой секретный объект.
8: Я даже в Первую мировую еще запретили.
7: А вот же ж.
8: И что же будет с этими химикатами?
7: А ничего не будет. Уже все сделали. Прилетели наши парни в Жлобин, ну и покрошили этот склад в мелкий винегрет.
8: Я и в школе-то химию эту, ну просто не переваривал.
4: В годы Великой Отечественной войны партизанский отряд особого назначения «Храбрецы» провел ряд крупных операций в Могилевской, Полесской и Пинской областях Белоруссии. Благодаря спецгруппе «Храбрецы» фашисты так и не смогли применить в войне боевые отравляющие вещества. В 1944 году командиру отряда Александру Рабцевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Москве, как и по всей России, за пределами нашей страны состоялась акция «Свеча памяти». Она приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны. В Александровском саду у могилы неизвестного солдата прошел концерт «Приношение». Его посвятили всем, кто не вернулся с войны и отдал жизнь за Родину. В исполнении оркестра под управлением народного артиста Юрия Башмета на рассвете прозвучала 6-я симфония Петра Чайковского. Ее называют «Симфонией жизни и смерти». Частицу вечного огня от могилы неизвестного солдата в Александровском саду привезли в эти памятные дни и на Добропольское направление зоны специальной военной операции. Танкисты доставят огонь непосредственно к линии боевого соприкосновения. Огонь, зажженный в память о павших героях, будет гореть в блиндажах танкистов, которые идут все дальше на запад, рассказал телеканалу «Звезда» священник 1-й славянской бригады, помощник командира соединений по работе с верующими отец Максим.
2: Здесь проглядывается такая, знаете, духовная преемственность, потому что даже сейчас, не говоря, где мы находимся, да, подразделение, эта земля тоже освящена подвигом русского солдата. Мы знаем, здесь тоже шли бои. И сегодня вот мы почтили память тиранов, новые ветераны, почтили будущее, почтили память ветеранов, прабабушек, прадедушек, тех, которые, наверное, нас и воспитали.
1: Танковый батальон держит оборону на Добропольском направлении. Наши подразделения продвигаются севернее Новой Александровки и южнее Шевченко. Цель Доброполья, которая остается ключом ко всей обороне ВСУ в западной

0: части Донецкой Народной Республики. В день памяти и скорби киевский режим попытался атаковать российские регионы. За ночь уничтожено более 300 беспилотников, сообщили в Минобороны. Около 60 по направлению к Москве. В свою очередь написал в соцсетях мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, сейчас на месте падения обломков работают экстренные службы. Из-за воздушной опасности временно закрывались все столичные аэропорты. Сейчас они вернулись к обычной работе. В базовую программу обязательного медицинского страхования в этом году включили 14 новых методов лечения. Это сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин. Теперь ряд сложных и дорогостоящих процедур стали доступны пациентам бесплатно по полису, без необходимости оформлять отдельные квоты, отметил он. Кроме того, в России расширяются программы скрининга. Каждый гражданин может проверить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, а новорожденных проверяют на 42 наследственные болезни. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Автонавигатор.
0: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Новорижском шоссе. От поворота на деревню Позняково до западного портала тоннеля ехать не менее 50 минут. Такой же примерно по продолжительности затор ждет вас на Старокаширском шоссе от Володарского шоссе до поворота на Старую Каширку. Почти 40 минут можете простоять в пробке на Новосходненском шоссе от реки Сходня до спортбазы Планерная. Затор на полчаса на Батарейной улице от поворота в район Луговая до железнодорожного переезда. Следующий выпуск новостей слушайте уже через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда 22 июня объявили Днем памяти и скорби в нашей стране. Какие страшные планы по геноциду советского народа строили немцы? Как создавались памятники Брестская крепость-герой и Мамаев-курган? Сегодня День памяти и скорби, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. По всей стране идут памятные мероприятия, и везде вспоминают тех, кто отдал свою жизнь ради победы. Об истории сегодняшней памятной даты и когда она была установлена, расскажет Максим Петренко.
2: 22 июня 41 года жизнь в СССР разделилась на «до» и «после». Еще накануне, а 21 число – это была суббота, в стране проходили выпускные, люди посещали кино и театры. Однако еще несколько часов, и все изменится. На рассвете, в 4 часа утра воскресного дня, фашистская Германия напала на Советский Союз. Враг силами авиации и артиллерии начал бить по городам и селам, железным дорогам, воинским частям и аэродромам. Уже в 4:30 в Кремль прибыли нарком обороны Сергей Тимошенко, Георгий Жуков и другие ключевые фигуры, собрать точные сведения и осмыслить масштабы происходящего. Готовилось и обращение к народу. Сталин выступит позже, 3 июля. Слово именно 22 числа доверит Народному комиссару иностранных дел Вячеславу Молотову, рассказывает ученый-секретарь Музея Победы Борис Чельцов.
3: Принципиальные вещи были озвучены именно в этом сообщении. Это вероломное нападение без объявления войны, что советское государство рассматривает происходящее как справедливую борьбу за свое существование в том числе. И уже в конце он финальную формулу знаменитую произносит, что наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.
2: Судьбоносные слова Молотов произнес в 12:15. И тогда уже вся страна узнала о начале войны, тяжелейшей и кровопролитной, той, что унесет жизни более 26 миллионов советских граждан. Печальную дату, 22 июня, в СССР, конечно, помнили. При этом на официальном уровне памятная она станет уже в 92-м. Именовалась она сначала Днем памяти защитников Отечества. Через 4 года указ президента установит День памяти и скорби. В стране приспускают флаги.

0: На радио и телевидении в этот день нет развлекательных программ. Продолжает доцент РУДН и финансового университета при правительстве России Николай Пархичко.
1: Ну, я в этот день всегда возлагаю цветы к мемориалу. Если я нахожусь на даче, у меня это мемориал погибшим в городе Дмитрове. Если я нахожусь в Москве, это мемориал на территории парка Дубки. Вот, мы всегда с моей семьей этот день вспоминаем. У нас оба прадеда погибло на войне. Для нас это памятный день, как и для миллионов граждан нашей многонациональной великой страны.
0: 22 июня как офлайн, так и онлайн проходят различные патриотические акции. Например, в памяти о жертвах Великой Отечественной зажигают свечи в рамках акции «Свеча памяти» и огненные картины войны, когда в разных регионах создаются масштабные световые композиции. Акция призвана сохранить историческую память, говорит исполняющий обязанности исполнительного директора Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Артемий Киселев.
2: Там в Воронеже производилась «Катюша» в годы Великой Отечественной войны, и наши ребята выкладывают образ «Катюши» из свечей, чтобы не только почтить память наших героев, но и показать, в первую очередь, подросткам, молодежи, насколько тесно была переплетена история конкретно их города в целом с историей Великой Отечественной войны.
0: В домашнем кругу сегодня принято вспоминать родных участников войны. Важно рассказать о них и подрастающему поколению. У Дня памяти и скорби нет официального лозунга, но чаще всего звучат такие фразы: «Мы помним, и никто не забыт, ничто не забыто». Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: В планах Германии летом 1941 года было не только нападение на Советский Союз, но и геноцид всего советского народа. Чем нам грозило поражение в войне, которая началась ровно 85 лет назад? О страшных планах немецких захватчиков напоминает член Ассоциации историков союзного государства Михаил Кузовкин.
5: Славяне, большевики и все остальные, они так называемые унтерменши, то есть недолюди, участь которых быть рабами, слугами у убирменшев, у суперлюдей, к которым немцы относили себя арийцами. Когда было принято решение нападать на Советский Союз, все это дело сопровождалось планом ОСТ, который подразумевал под собой захват территории Советского Союза. Советский Союз будет превращен в сырьевой придаток, то есть будет разрушена промышленность Советского Союза, а сам по себе Советский Союз, территория Советского Союза будет такими сельскохозяйственными угодьями. Соответственно, для того, чтобы выращивать продукты в питании, много людей не нужно, это раз. Предполагалось очень быстрое на тот момент умерщвление от голода для начала как минимум 30 миллионов человек. С оставшимся населением велась бы очень жесткая политика, то есть люди должны были быть неграмотны, они должны были уметь только расписаться, где им скажут, но считать от 1 до 10, и этого считалось достаточно. Вот такие вот идейные были посылы у гитлеровской Германии на момент нападения на Советский Союз.
4: Во время Нюрнбергского процесса слово «геноцид» еще не использовалось. Юридически этот термин был закреплен только в 1948 году. Поэтому нацистских преступников тогда судили за деяния, охватывающие массовое уничтожение людей по национальным, расовым и религиозным признакам, а также за преступления против человечности.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Первым немецкий удар в начале Великой Отечественной войны принял на себя Брест, оборона которого стала примером мужества и стойкости советского народа. Но уже через год, в июле 1942-го, начавшаяся Сталинградская битва окончательно подорвала дух гитлеровских войск. Памятники Брестская крепость-герой и Мамаев-курган – это наша история, воплощенная в граните и железобетоне. О том, как создавались величайшие мемориалы, расскажет Анна Елисеева.
6: Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» был открыт в 1971-м. Его центральные фигуры видны из любой точки. Это гигантская скульптура советского воина, насмерть стоящего за боевое знамя, и 100-метровый штык-обелиск. Железобетонная стойкость и титановая прочность – два символа, воплощенные в работах Александра Кибальникова. Руины казарм, пороховые погреба, восточный форт на Кобринском укреплении. Теперь это память о первых неделях войны, когда фашисты били с воздуха, душили газами и выжигали огнем. Отрезанная от мира цитадель тогда не была фортификацией в полном военном смысле. И все же планы вермахта захватить ее в считанные часы обернулись провалом, рассказывает военный историк Борис Юлин.
7: То, что нас называют

0: Под Брестской крепостью это укрепление начала XIX века, которые уже никакого военного значения не имели. А Брестский укрепрайон, который создавался, его еще достроить не успели. И поэтому не было гарнизона, не было командующего гарнизоном. Стрелковые части по приказу выдвигались в район дислокации, а там остались большей частью пограничники, военные инженеры и НКВДшники. И вот они, собственно говоря, защищали Брест.
1: Немецкие войска не допускали к реке, связь была оборвана, участь защитников предрешена. Последним пал Восточный форт на 32-й день войны, когда был захвачен его герой, майор Петр Гаврилов. Оборона крепости стала символом беспримерного мужества советского народа. Здесь началась Великая Отечественная война, ход которой переломила Сталинградская битва. Бои продолжались с августа 42-го по февраль 43-го. Фронт растянулся на сотни километров, начинаясь от берегов Дона и заканчивая Сталинградом, ныне Волгоградом. Ключевой точкой обороны стал Мамаев курган, рассказывает Ирина Скорченко, заведующий информационно-издательским отделом музея-заповедника «Сталинградская битва».
2: С кургана была видна Волга, переправы, левый берег, откуда шло подкрепление. То есть можно без преувеличения сказать, что тот, кто находился на вершине Мамаева кургана, тот держал под контролем ситуацию в Сталинграде. Из 200 дней Сталинградской битвы 135 суток, по другим данным 140 суток, шли бои именно за Мамаев курган.
1: Закладка мемориала состоялась в феврале 1958 года. На конкурсе выбрали проект скульптора Евгения Вучетича. Горельеф «Память поколений» словно ведет к площади «Стоять насмерть», где в центре возвышается фигура могучего воина. Далее площадь героев, зал воинской славы, на площади скорби – статуя женщины, склонившейся над погибшим. И кульминация ансамбля – величественная фигура Родины-Матери, отлитая из железобетона, рассказывает кандидат искусствоведения Илья Печенкин.
3: Считается, что фигуру скульптор лепил советской спортсменки-дискоболки Нины Думбадзе. Лицо отчасти заимствовано у его, Вучетича, жены Веры. Они сливаются в некий единый облик, так же, как и отсылки к истории искусства, никосано-фракийскую.
1: За спиной родины матери – братская могила, где похоронены воины Сталинградской битвы. Официально 34 505 человек, говорят, останки находят до сих пор. Имена героев увековечены в граните, на стенах и плитах мемориала. А сам комплекс стал символом подвига защитников Сталинграда и одним из символов победы в Великой Отечественной. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, в каком году установили могилу неизвестного солдата, какие находки времен войны совершают поисковики, когда впервые прозвучала минута молчания.
4: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
6: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. В столице, как и по всей России, за пределами нашей Родины, состоялась акция «Свеча памяти». Она приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны. А в Александровском саду у могилы неизвестного солдата прошел концерт «Приношение». В исполнении оркестра под управлением народного артиста Юрия Башмета на рассвете прозвучала 6-я симфония Петра Чайковского. Война с Ираном обошлась Пентагону примерно в 40 миллиардов долларов, пишет CNN. В эту сумму внесли расходы на боеприпасы, уничтоженную технику, ущерб военным базам. Еще около 1 миллиарда конфликт стоил другим американским ведомствам, включая Министерство внутренней безопасности и структуры по делам ветеранов. В Министерстве просвещения России рассказали, что форматы школьных выпускных будут определять региональные власти, сами образовательные организации и родители. Об этом сообщил министр Сергей Кравцов. По его словам, ведомство уделяет особое внимание сохранению школьных традиций. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
7: Сегодня, 22 июня, День памяти и скорби. Эта дата установлена указом президента России от 8 июня 1996 года как День памяти жертв Великой Отечественной войны 41-45 годов, а также жертв всех войн за свободу и независимость России.
8: 22 июня 1941 года. День начала войны. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. Час за часом. Событие за событием. Сегодня на радио «Звезда».
9: 22 июня 1941 года, 8 часов утра. В Москву из городов и районов области только что привезли 20 тысяч школьников. Они будут участвовать в различных конкурсах и спортивных состязаниях.
10: На вокзалах столицы много офицеров Красной армии. Начались отпуска. Некоторые слушатели академии и военных училищ уезжают на специализированные базы. Там они будут сдавать установленные нормы на значок туриста. Альпинисты Ленинграда также собираются в путь. Они готовятся к подъему на одну из труднейших вершин Кавказа – башню Мижерги.
9: В Минске назначено открытие Комсомольского озера. По всему городу пройдут собрания родителей по вопросу отправки детей в пионерские лагеря.
8: День начала войны. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе.
10: Второе июня 1941 года. Воскресенье. Половина девятого утра. В город Слуцк, ныне Павловск, приезжают сотни отдыхающих из Ленинграда и со всей страны. Они хотят попасть на экскурсию по уникальному историческому музейному комплексу. Бывшие императорские дворцы, аллеи, парки. Желающих много. Они еще не знают. Через пару часов, по громкоговорителям, объявят о начале войны. Осмотр достопримечательностей тут же прекратится, а сотрудники музея начнут подготовку к эвакуации ценностей.
8: Второе июня 1941 года. День начала войны.
4: Радио «Звезда».
11: 14 июля 1941 года батарея реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша» нанесла удар по немецким эшелонам, скопившимся на железнодорожном узле Орша и по переправе вражеских войск через реку Оршицу. Это было первое боевое применение новейшего советского оружия, которое не только обладало значительным поражающим эффектом, но и оказывало огромное психологическое воздействие на противника.
12: Экипаж.
11: После боя под Оршей выжившие немцы окрестили новое оружие органом Сталина, намекая на особенный звук при запуске снарядов. И действительно, залпы «Катюш» чем-то напоминали песню. Однако историки считают, что своим именем реактивный миномет обязан литере «К». На элементах конструкции обозначение заводов «Коминтерн» и «Компрессор». А вот бойцы Красной армии в первые годы войны между собой называли диковинное оружие «Раиса Семеновна» или «Раиса Сергеевна». Так шутливо расшифровывали аббревиатуру РС – реактивные снаряды.
13: Техническая справка. БМ-13 – советская боевая машина реактивной артиллерии периода Второй мировой войны. Для монтажа пусковых установок, рассчитанных на 16 132-мм реактивных снаряда, массово использовались шасси американского грузовика «Студебеккер». Продолжительность залпа из 16 снарядов – 7-10 секунд. Масса снаряда – 42 килограмма. Дальность стрельбы – до 8,5 километров.
11: «Катюша» требовала от экипажей расчетов, высокой выучки и слаженной работы. Бойцы должны были понимать друг друга с полуслова. Подготовка установки к стрельбе и быстрый отход занимали считанные минуты, что было крайне важно для выживания под ответным огнем противника.
12: Экипаж.
14: Золотые слова вовремя сказаны.
12: Командная работа.
11: Перевести БМ-13 в боевое положение совсем непросто. Опустить опоры-стабилизаторы, навести ферму с направляющими на цель, откинуть защитные щитки кабины — все это требовало недюжинных физических усилий. Неудивительно, что расчет одной «Катюши» порой состоял из 10 человек. Командир установки, водитель, наводчик. Остальные — подносчики-заряжающие. Им за кратчайшее время приходилось монтировать на 16 направляющих снаряды массой 42 килограмма каждый. При этом необходимо было действовать максимально быстро. На развертывание давалось всего 2-3 минуты.
15: Огонь!
11: Свой последний залп в Великой Отечественной «Катюши» произвели в центре Берлина, по Рейхстагу, 1 мая 1945 года. Командир установки на базе трехосного шасси «Студебекер», гвардии старшина Петр Маликов, с удовольствием расписался на стене поверженного Рейхстага.
12: Экипаж.
8: История награды.
16: Медаль за оборону Ленинграда. 22 декабря 1942 года в Советском Союзе была учреждена новая боевая награда – медаль за оборону Ленинграда. Она предназначалась всем без исключения защитникам города. Награды чеканили на Ленинградском монетном дворе в тяжелейших условиях под непрерывными бомбежками вражеской авиации. Планировалось, что медали будут изготавливаться из нержавеющей стали, но в условиях блокады было решено заменить дефицитный металл на латунь. Автором эскиза новой награды стал известный московский художник Николай Иванович Москалев. На лицевой стороне медали была изображена на фоне здания Адмиралтейства группа красноармейцев, краснофлотцев, рабочих и работниц с винтовками наперевес. На реверсе награды была сделана надпись «За нашу советскую родину». Во время обороны Ленинграда в сборе средств на постройку боевой техники приняли активное участие священнослужители города. На пожертвования верующих Ленинграда, Москвы, Тулы и Челябинска была создана особая танковая колонна «Дмитрий Донской». В ее состав входили 19 танков Т-34 и 21 огнеметный танк. В годы Великой Отечественной войны они сражались под Ленинградом и Новгородом, Вязьмой и Ржевом. К 1945 году медалью за оборону Ленинграда были награждены около 600 тысяч блокадников и защитников города. Среди них митрополит Ленинградский Алексий, протоиерей Никольского собора Ломакин, а также настоятель Большеохтинской Никольской церкви Выборгского района протоиерей Михаил Славницкий. Медаль за оборону Ленинграда.
17: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Военнослужащие морской пехоты группировки войск «Центр» приняли участие в памятной акции. Ее провели в зоне специальной военной операции, рассказал замполит батальона 61-й гвардейской бригады морской пехоты Абдулла Уландреев.
2: В военно-морском флоте проводится акция «Огонь памяти», приуроченная ко дню памяти и скорби. Военнослужащие 61-й бригады морской пехоты передают частичку вечного огня в Ленинградскую область, памятник «Лазурное кольцо», чтобы символический огонь соединился, и мы помнили, чтили память наших предков.
1: Уточню, что ритуал забора частицы вечного огня морпехи провели у братской могилы советских воинов в Волновахе Донецкой Народной Республики. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Командир танка, младший сержант Дмитрий Светлаков, выполнял боевую задачу по огневой поддержке штурмовой группы. Он получил информацию об обнаружении пулеметного расчета противника, который блокировал продвижение наших военнослужащих. После получения координат младший сержант отдал приказ на уничтожение цели. Точным выстрелом вражеский расчет был ликвидирован. Благодаря профессионализму Дмитрия Светлакова и слаженным действиям экипажа танка было обеспечено безопасное продвижение штурмовиков, подчеркнули в нашем военном ведомстве. Концерн «Калашников» отгрузил в рамках госконтракта партию автоматов АК-12, которые усовершенствовали на основе опыта спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. Там добавили, что принятый на вооружение 6 лет назад АК-12 пришел на смену АК-74 и стал основным индивидуальным автоматическим оружием военнослужащих вооруженных сил нашей страны. На предприятии уточнили, что количество поставляемых автоматов модели АК-12 значительно увеличилось с начала спецоперации. Интерес к этому оружию со стороны иностранных партнеров тоже растет. Это благодаря его эффективному применению в зоне спецоперации и положительным отзывам бойцов. АК-12 отличается от предыдущих поколений автоматов Калашникова усовершенствованной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, а также повышенными точностью и кучностью стрельбы. Министерство обороны России запускает новый мультимедийный раздел под названием «Пусть ярость благородная вскипает, как волна». Он посвящен формированию народного ополчения в самый тяжелый первый год Великой Отечественной войны. Среди рассекреченных в разделе документов из фондов Центрального архива военного ведомства постановление о формировании армии на добровольных началах из рабочих, служащих и студентов, а также документы о формировании дивизий народного ополчения. Кроме того, опубликованы исторические формуляры стрелковых дивизий народного ополчения, карты развертывания ополченческих армий фронта и наградные листы с описаниями подвигов ополченцев. Следующий выпуск новостей армии и флота слушайте в 14 часов на Радио Звезда.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Московское метро во время Великой Отечественной войны. Рассказывает специалист по истории московского транспорта Александр Попов. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, кто был инициатором создания могилы неизвестного солдата. Как проходят поиски советских солдат, пропавших без вести в годы войны? Какая музыка звучала во время первой минуты молчания? Сегодня в Москве в 35-й раз проходит акция «Вахта памяти. Вечный огонь». В 4 часа утра в Александровском саду прозвучала запись голоса Юрия Левитана о начале Великой Отечественной. И все желающие почтили память павших за родину, возложив цветы к могиле неизвестного солдата. Максим Петренко узнал историю знаменитого памятника, кто был инициатором его создания и чем уникальна конструкция вечного огня на этом монументе.
5: Идея о создании в Москве мемориала в память о павших героях Великой Отечественной появилась в 1965-м, в год 20-летия Победы. Ее озвучил тогдашний руководитель города и глава московской партийной организации Николай Егорычев, сам фронтовик, участник битвы за столицу. Ему потом и поручат возглавить работу по сооружению могилы неизвестного солдата. Ну а пока нужно было определиться с местом для памятника – выберут в итоге Александровский сад у Кремлевской стены и донести мысль о необходимости установки монумента до высшего руководства, продолжает историк Москвы, писатель Александр Васькин.
6: Активно Егорычев эту идею продвигал, встречался с Брежневым неоднократно. И в конце концов Леонид Ильич согласился. Брежнев тоже был участником войны. В общем-то, тогда в советском руководстве было немало людей, которые не понаслышке знали, что такое война. И это сыграло решающую роль в создании этого мемориала.
5: Пока под занавес 66-го года шли строительные работы, стало известно, что совсем недавно, осенью, недалеко от Зеленограда, там, где в 41-м проходил рубеж обороны столицы, нашли останки неизвестного советского солдата. Приближалось 25-летие разгрома немецких войск под Москвой, и Николай Егорычев предложил организовать в честь этой даты в Александровском саду захоронение прахозащитника. Останки воина доставили в столицу, и 3 декабря 1966 года траурная процессия начала свой путь к центру Москвы, через площадь Белорусского вокзала, рассказывает Александр Васькин.
6: Маршалы Советского Союза, Жуков, конечно, Рокоссовский. Именно Рокоссовский был одним из тех, кто нес останки неизвестного солдата. И трогательная атмосфера была и великая. Москвичи стояли по обе стороны улицы Горького. Многие плакали.
5: И уже в Александровском саду под залпы артиллерийского салюта прах неизвестного солдата был погребен. Через полгода, 8 мая 67-го, официально открыли и сам памятник, где в центре в нише знаменитая фраза «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Перед надгробной плитой зажгли вечный огонь. Чтобы это пламя горело в любую погоду, в Мосгазпроекте тогда создали особую газовую горелку с тремя запальниками. Механизм подавал искру бесперебойно. Пламя мы видим не синее, а заметное и цветное из-за подачи газа с малым объемом кислорода, объясняет инженер, эксперт в газовой области Эдуард Милованов.
7: Синим пламенем горят форсунки на газовой плите за счет того, что огромное количество кислорода подмешивается. То есть предварительно мы смешали газ с воздухом, и потом его подожгли еще с воздухом. И у нас пламя такое синее. Когда кислорода немного и не было предварительного смешивания, пламя золотистое, оранжевое.
5: Вечный огонь у главного мемориала нашей страны с тех пор не гаснет. Даже при регулярной профилактике его пламя переносят на временную горелку. А с 97-го года у могилы неизвестного солдата постоянно дежурит почетный караул. Пост сюда решили перенести от мавзолея. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: Война не окончена, пока не будет предан земле последний погибший солдат. Эти слова великого русского полководца Александра Суворова как нельзя точно описывают отношение россиян к Великой Отечественной войне. Чтобы считать эту страницу истории перевернутой, нужно, чтобы каждый, кто погиб в боях, стал известен. Восстановлением прошлого занимаются поисковые отряды. Что помогает им даже спустя 85 лет с начала войны совершать бесценные находки, рассказывает руководитель Санкт-Петербургского поискового объединения «Северо-Запад» Илья Дюринский.
8: Поисковики, по сути, это единственные люди, которые могут проверить, как же было все на самом деле. Попав на место, где, например, был какой-то бой скоротечный, локальный, они могут по находкам определить, действительно ли так событие было. Смотрят, где же попадаются стреляные гильзы, какие это были гильзы, в какую сторону стреляли. Самый простой способ поиска – это металлодетектор. Но металлодетектора можно найти только тогда, когда у бойца есть какие-то металлические предметы. Синяина однажды нашли в окопе девушку, у которой была алюминиевая такая плоская коробка с ручкой от немецкого пулемета, от ленты, она была вся забита письмами. А так как наверху был вот этот траншей когда-то подбитый танк, из него вытекла солярка, эти письма пропитались соляркой, и они благодаря этому хорошо очень сохранились. Казалось, что это письма, которые не получили солдаты. Они были все прочитаны, отсканированы, был создан такой проект «Письма на фронт».
4: Главным официальным ресурсом Министерства обороны, где можно найти данные о судьбах, наградах и боевом пути участников Великой Отечественной войны, является портал «Память народа». База содержит миллионы оцифрованных архивных документов, наградных листов, донесений о потерях и журналов боевых действий.
0: Утро на радио «Звезда».
4: Сегодня, 22 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени, пройдет общероссийская минута молчания. Ровно 85 лет назад в это же время по радио прозвучало обращение наркома иностранных дел Вячеслава Молотова о нападении Германии на Советский Союз. Сама минута молчания впервые была объявлена спустя 20 лет после Великой Победы. Произошло это в эфире одноименной программы на центральном телевидении. О том, как она создавалась и что в ней менялось со временем, расскажет Анна Елисеева.
9: Первая минута молчания в Советском Союзе была объявлена в 1965-м. Страна отмечала 20-ю годовщину Великой Победы. Праздник снова стал официальным, с выходным днем и парадом. В честь юбилейной даты центральному телевидению было поручено подготовить особую передачу. Над форматом и сценарием работал целый коллектив, но основная идея принадлежала Иране Казаковой, которая составила большую часть текста «Минуты молчания», рассказывает корреспондент журнала «Родина» и российской газеты Артем Локалов.
10: Практически не вызвал никаких нареканий этот текст. То есть тогда телевидение советское возглавлял Николай Месяцев, и он сам был фронтовиком, поэтому тема для него была родная, можно так сказать. Соответственно, этот текст был утвержден. Читал вступительные слова знаменитый диктор Левитан, а сам текст читала Вера Янютина, которая еще в 1941 году ушла на фронт и тоже не понаслышке знала, что такое война.
11: Нет семьи, которая не потеряла бы отца или брата, сына, сестру, дочь. Нет дома, которого не коснулось бы военное горе.
9: После текста Веры Янютиной звучали колокола, исполнявшие траурный марш «Вы жертвы пали». Затем вступал Левитан с призывом к вечной памяти павших героев и завершал программу второй фортепианный концерт Рахманинова. Однако телевидение – это не только звук. На экране зрители видели живое пламя на фоне Кремлевской стены. Примечательно, что могила неизвестного солдата и вечный огонь появятся в Москве только через 2 года, в 1967-м. То есть образ для телеэфира был полностью оригинальным, отмечает Артем Локалов.
10: Я помню, что Иран Дмитриевна рассказывала, как эта стена сооружалась в специальном зале из таких блоков, как туда подводилась газовая горелка, чтобы запустить вечный огонь. То есть это все снималось в студии. Такой вариант стал каноническим образом все минуты молчания на протяжении всего времени.
9: А вот текст ритуальной церемонии менялся несколько раз. В эпоху Брежнева его дополнили словами о защитниках Малой Земли. Затем вернули оригинал, а уже в наше время звучит реквием Роберта Рождественского. Чтецы в программе тоже были разные. После эмиграции Веры Янютиной голосом «Минуты молчания» стал один Юрий Левитан. После его кончины текст доверили Игорю Кириллову. Сейчас в записи участвуют дикторы федеральных каналов. Народная артистка России Анна Шатилова рассказывает, что на торжественной церемонии всегда обращается к оригинальному тексту.
12: Я не просто говорю, вот они мне пишут сценарий, объявляется минута молчания. Но я знаю наш телевизионный вариант. Я обязательно буду говорить светлой памяти павших в годы Великой Отечественной войны минута молчания. И идет этот метроном. Это так торжественно.
9: Современная телеверсия – это фотографии фронтовиков, дополненные спецэффектами. В кадре – могила неизвестного солдата и вечный огонь. В день памяти и скорби мы возлагаем цветы к мемориалам и зажигаем свечи памяти. Короткая церемония минуты молчания – это наша связь между прошлым и настоящим. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут мы расскажем, какими были первые удары немцев 22 июня. В чем заключался план Ост, разработанный Германией в 1941 году? Как Брестская крепость стала символом начала войны?
0: сайте «Радиозвезда». Новости.
1: Без четверти 9 в Москве. Главное к этой минуте. Всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби и 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла у Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Символом стало объединение частей вечного огня, доставленных волонтерами из городов-героев и крепости героя Брест. Иран снова может экспортировать нефть. Об этом на переговорах в Швейцарии договорились между собой Тегеран и Вашингтон, сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Ракчи. Также была достигнута договоренность о разморозке части иранских активов и запуске плана реконструкции развития страны. Американские власти пока не комментировали ситуацию. Злоумышленники во время проведения экзаменов пытаются обмануть выпускников и их родителей, предлагая за деньги повысить баллы, организовать пересдачу или гарантировать поступление в высшее учебное заведение. Об этом ТАСС рассказали депутаты Государственной Думы. В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за подделку медсправок. По новым нормам за изготовление, сбыт и использование поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний может составить до 4 лет лишения свободы со штрафом до 1 000 000 рублей. Больше новостей на радио «Звезда». Слушайте через 15 минут.
0: Сегодня день памяти и скорби. Жертвам Великой Отечественной войны посвящается.
13: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан Басов.
14: Владимир Павлович Басов. Советский актер, кинорежиссер и сценарист. Участник Великой Отечественной войны.
15: Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте.
14: Это до слез проникновенная песня с документальным сюжетом впервые прозвучало в черно-белом художественном фильме «Тишина». Его снял режиссер Владимир Басов спустя 20 лет после победы. Невероятно честное кино. Теперь такое редко снимают. Ведь сложно быть искренним в том, чего не видел сам. А Басов видел. Ушел на фронт со школьной скамьи. Это про него. И здесь совсем не образно. Тот самый последний мирный выпускной был и его выпускным тоже. Еще вчера счастливые парни и девушки кружились в вальсе, мечтали и строили планы. Но уже на следующий день, 22 июня 1941 года, 17-летний Володя стоял в длинной очереди в военкомат и врал, что ему исполнилось 18. Так в этот день поступили многие мальчишки.
16: Война лишила наше поколение радости и молодости. Не посидели мы с любимыми девушками на скамеечках, не почитали им стихов, не успели как следует поспорить, выбирая профессию. Но в одном мы оказались счастливее. Жизнь закалила нас, научила сразу и навсегда отличать врага от друга. Человек на войне однозначен. Нам не надо было прибегать к мучительным копаниям в тайниках души, чтобы понять, хорош он или шкура, добр или так себе. И вдруг оказалось, как много у нас прекрасных людей.
14: Его отец был комиссаром. Финн по национальности Павел Басултайнин воевал вместе с Чапаевым и геройски погиб, защищая границу от басмачей. За низкий голос этот офицер получил партийный псевдоним Басов, в дальнейшем ставший его фамилией. Он дал сыну мужественный характер, а мать – прекрасный интеллектуальный старт. Александра Ивановна работала книгоношей. Так называли комсомольцев, занимавшихся просвещением в глубинке молодой страны. Домашние занятия с ней позволили Володе пойти сразу в третий класс. Он рос творческим ребенком и часто строил рожи перед зеркалом, изображая разных героев. У него была детская мечта – стать киномехаником. Ему казалось, что именно этот человек в окошке за стрекочущим аппаратом и создает волшебный мир кино. Сдав последний экзамен, он уже вовсю готовился к поступлению во ВГИК. Эти планы сбудутся, но только через несколько лет.
16: Вместо институтов мы оказались в окопах. Вместо занятий науками – строевая, марш-броски. Сначала пот, мозольные волдыри, потом борьба с самим собой, кровь. Беспощадная статистика времени. Мои ровесники, десятиклассники выпуска 41-го года, на фронте погибали чаще всех. Наши 17-летние жизни война поглощала особенно охотно, так и не позволив почувствовать все счастье возраста. Война стала моими университетами, а истинный аттестат зрелости мое поколение получило у стен Рейхстага.
3: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан Басов.
14: Непосредственно на фронт Владимир Павлович попал только в 42-м. До этого было артиллерийское училище. Потом, в звании младшего лейтенанта интендантской бригады, он занимался художественной самодеятельностью и провел 150 концертов на передовой. В наградном листе медалью за боевые заслуги отмечалось, что роль тогда еще лейтенанта Басова в этой работе была ведущей. Ему такое дело было по душе, но явно не по характеру. В горячей голове не укладывалось, как это можно играть, когда нужно палить. И он стал проситься туда, где горячее.
16: Всякое бывало. Я командовал батареей, стрелял и сам попадал под огневые налеты. На войне тяжело, но человеку свойственно быстро обживаться. Голодали, теряли друзей, держались все-таки.
14: В своих воспоминаниях Басов избегал кровавых подробностей и подвиги свои никогда не описывал. Как любому артисту, ему был больше важен антураж и психологизм момента. Благодаря этому мы видим живые картинки. Его мама, например, получала от сына такие письма.
16: «Я вчера вылепил из снега бабу на самой передовой линии. Утром озлобленная немчура открыла по ней минометный огонь и сбила. Тут же на снегу моемся. Мороз ядреный, а нам хоть бы что. Костер трещит, искры вверх столбом. У кого-нибудь телогрейка задымилась, что смешного. Но братва хохочет».
14: А земля в это время дыбилась от бомбовых ударов. Ему казалось, муравью не уцелеть. Басов часто вспоминал скамью в блиндаже, на которой сидели связисты его полка. С каждым новым обрывом линии тот, кто с краю, отправлялся в этот ад. Найти, починить и вернуться. Если возвращался, садился с другого конца. И снова ждал своей очереди, как приговора. Обрывы были слишком частыми. Скамья неумолимо пустела. О его личных подвигах мы, может быть, и не узнали бы никогда, если бы не документы, сохранившиеся в Центральном архиве Министерства обороны. Вот лишь один из них.
17: В боях за латвийский город Приекуле товарищ Басов уничтожил 6 огневых точек, 3 блиндажа, 62 солдата и офицера противника. В ночь на 23 февраля выдвинулся со штурмовой группой батальона и обеспечил захват важного опорного пункта. Достоин награждения орденом «Красная звезда».
14: В своем последнем бою Владимир Басов получил тяжелую контузию. Там же, в Прибалтике, встретил победу. рассказывал, что вдруг началась стрельба, какой он никогда не слышал. Эта армия салютовала взятию Берлина. Несмотря на все пережитое, он считал войну самым прекрасным временем в своей судьбе. И объяснял это просто как мог.
16: Я познал цену вечным истинам. Основные понятия, нравственные, философские, просто житейские, открылись мне во всей своей определенности. И, как ни странно, армейская жизнь отчетливее показала дорогу в искусство.
3: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан Басов.
14: В артиллерийском полку он прослужил еще один год. Его уговаривали остаться. Военная карьера обещала стать блестящей, если бы он забыл о своей детской киномечте. Владимир Басов упросил маршала Чистякова его отпустить. Но каждое утро 22 июня он встречал рассвет на высоком берегу реки. Вспоминал юность, подчеркнутую и перечеркнутую войной. Снеговика, убитого немцами. И тех своих связных, что обреченно сидели на скамейке в очереди к лотерее смерти. У бесчисленных неизвестных поселков и навсегда безымянных высот.
15: Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Москве в Александровском саду у могилы неизвестного солдата состоялся концерт «Приношение». Он посвящен всем, кто не вернулся с войны и отдал жизнь за Родину. В исполнении оркестра под управлением народного артиста Юрия Башмета «На рассвете» прозвучала 6-я симфония Петра Чайковского. Ее называют «Симфонией жизни и смерти». По всей России, за пределами нашей страны, в ночь на 22 июня зажгли свечи в память о павших. Долг нынешнего и будущих поколений заключается в том, чтобы защитить и сохранить историю, а также память о Великой Отечественной войне, считает Вячеслав Володин. Об этом председатель Государственной Думы заявил во время митинга реквиема в Брестской крепости. Именно она приняла первый удар фашистов.
2: Здесь, в Бресте, ее защитники первыми встретили врага. Находясь в окружении, Брестская крепость стояла. Солдаты и офицеры погибали, но не сдавались. Они делали все для того, чтобы защитить нашу Родину, защитить свои семьи от немецко-фашистских захватчиков. Наш долг внуков, правнуков, будущих поколений сделать все для того, чтобы защитить историю, защитить правду о войне.
1: Накануне Вячеслав Володин возложил цветы к новому мемориалу «Скорбь» в Бресте. Монумент посвящен подвигу защитников Брестской крепости. Концерт «Реквием» состоялся в ночь на 22 июня в Оржеве возле мемориала советскому солдату. Жители города возложили цветы к подножью монумента. На мероприятии прозвучали известные стихи и песни о Великой Отечественной. Глава Тверской области Виталий Королев напомнил о Оржевской битве, символе мужества советского народа. Представители главного командования военно-морского флота в День памяти и скорби провели траурный митинг у мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера. Заместитель главкома контр-адмирал Владислав Павлов подчеркнул, что долг нынешнего поколения – сберечь правду о героизме предков в Великой Отечественной войне. В рамках акции «Огонь памяти» 7 частиц огня, доставленных с Донбасса, Херсонской, Запорожской, Курской областей, объединили в единый огонь. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу. Аналогичная акция «Свеча памяти» прошла в Мурманске, где к мемориалу возложили цветы командующий Северным флотом, губернатор области.

0: и участники специальной военной операции. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
1: Автонавигатор.
0: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно на Новорижском шоссе. От поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой время в пути 1 час. Более 50 минут составит потери по времени на Рязанском проспекте от улицы Академика Скрябина до Карачаровской эстакады. Затор на 35 минут на Волоколамском шоссе от метро Тушинская до улицы Габричевского. Около получаса можете потерять в пути на внешней стороне Московской кольцевой от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда 22 июня объявили Днем памяти и скорби в нашей стране. Какие страшные планы по геноциду советского народа строили немцы? Как создавались памятники Брестская крепость-герой и Мамаев курган? Сегодня День памяти и скорби, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. По всей стране идут памятные мероприятия, и везде вспоминают тех, кто отдал свою жизнь ради победы. Об истории сегодняшней памятной даты и когда она была установлена, расскажет Максим Петренко.
2: 22 июня 41 года жизнь в СССР разделилась на «до» и «после». Еще накануне, а 21 число – это была суббота, в стране проходили выпускные, люди посещали кино и театры. Однако еще несколько часов, и все изменится. На рассвете, в 4 часа утра воскресного дня, фашистская Германия напала на Советский Союз. Враг силами авиации и артиллерии начал бить по городам и селам, железным дорогам, воинским частям и аэродромам. Уже в 4:30 в Кремль прибыли нарком обороны Сергей Тимошенко, Георгий Жуков и другие ключевые фигуры, собрать точные сведения и осмыслить масштабы происходящего. Готовилось и обращение к народу. Сталин выступит позже, 3 июля. Слово именно 22 числа доверит Народному комиссару иностранных дел Вячеславу Молотову, рассказывает ученый-секретарь Музея Победы Борис Чельцов.
3: Принципиальные вещи были озвучены именно в этом сообщении. Это вероломное нападение без объявления войны, что советское государство рассматривает происходящее как справедливую борьбу за свое существование в том числе. И уже в конце он финальную формулу знаменитую произносит, что наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.
2: Судьбоносные слова Молотов произнес в 12:15. И тогда уже вся страна узнала о начале войны, тяжелейшей и кровопролитной, той, что унесет жизни более 26 миллионов советских граждан. Печальную дату, 22 июня, в СССР, конечно, помнили. При этом на официальном уровне памятная она станет уже в 92-м. Именовалась она сначала Днем памяти защитников Отечества. Через 4 года указ президента установит День памяти и скорби. В стране приспускают флаги. На радио и телевидении в этот день нет развлекательных программ. Продолжает доцент УДН и финансового университета при правительстве России Николай Пархитько.
4: Ну, я в этот день всегда возлагаю цветы к мемориалу. Если я нахожусь на даче, у меня это мемориал погибшим в городе Дмитрове. Если я нахожусь в Москве, это мемориал на территории парка Дубки. Вот, мы всегда с моей семьей этот день вспоминаем. У нас оба прадеда погибло на войне. Для нас это памятный день, как и для миллионов граждан нашей многонациональной великой страны.
2: 22 июня как офлайн, так и онлайн проходят различные патриотические акции. Например, в памяти о жертвах Великой Отечественной зажигают свечи в рамках акции «Свеча памяти» и огненные картины войны, когда в разных регионах создаются масштабные световые композиции. Акция призвана сохранить историческую память, говорит исполняющий обязанности исполнительного директора Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Артемий Киселев.
5: Там в Воронеже производилась «Катюша» в годы Великой Отечественной войны, и наши ребята выкладывают образ «Катюши» из свечей, чтобы не только почтить память наших героев, но и показать в первую очередь подросткам, молодежи, насколько тесно была переплетена история конкретно их города в целом с историей Великой Отечественной войны.
2: В домашнем кругу сегодня принято вспоминать родных участников войны. Важно рассказать о них и подрастающему поколению. У Дня памяти и скорби нет официального лозунга, но чаще всего звучат такие фразы. Мы помним, и никто не забыт, ничто не забыто. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: В планах Германии летом 1941 года было не только нападение на Советский Союз, но и геноцид всего советского народа. Чем нам грозило поражение в войне, которая началась ровно 85 лет назад? О страшных планах немецких захватчиков напоминает член Ассоциации историков Союзного государства Михаил Кузовкин.
6: С славяне, большевики и все остальные, они так называемые унтерменши, то есть недолюди, участь которых быть рабами, слугами у убеменшев, у суперлюдей, к которым немцы относили себя арийцами. Когда было принято решение нападать на Советский Союз, все это дело сопровождалось планом ОСТ, который подразумевал под собой захват территории Советского Союза. Советский Союз будет превращен в сырьевой придаток, то есть будет разрушена промышленность Советского Союза, а сам по себе Советский Союз, территория Советского Союза будет такими сельскохозяйственными угодьями. Соответственно, для того, чтобы выращивать продукты питания, много людей не нужно, это раз. Предполагалось очень быстрое на тот момент умерщвление от голода для начала как минимум 30 миллионов человек. С оставшимся населением велась бы очень жесткая политика, то есть люди должны были быть неграмотны, они должны были уметь только расписаться, где им скажут, но считать от 1 до 10, и этого считалось достаточно. Вот такие вот идейные были посылы у гитлеровской Германии на момент нападения на Советский Союз.
1: Во время Нюрнбергского процесса слово «геноцид» еще не использовалось. Юридически этот термин был закреплен только в 1948 году. Поэтому нацистских преступников тогда судили за деяния, охватывающие массовое уничтожение людей по национальным, расовым и религиозным признакам, а также за преступления против человечности.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Первым немецкий удар в начале Великой Отечественной войны принял на себя Брест, оборона которого стала примером мужества и стойкости советского народа. Но уже через год, в июле 1942-го, начавшаяся Сталинградская битва окончательно подорвала дух гитлеровских войск. Памятники Брестская крепость-герой и Мамаев-курган – это наша история, воплощенная в граните и железобетоне. О том, как создавались величайшие мемориалы, расскажет Анна Елисеева.
7: Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» был открыт в 1971-м. Его центральные фигуры видны из любой точки. Это гигантская скульптура советского воина, насмерть стоящего за боевое знамя, и 100-метровый штык-обелиск. Железобетонная стойкость и титановая прочность – два символа, воплощенные в работах Александра Кибальникова. Руины казарм, пороховые погреба, восточный форт на Кобринском укреплении. Теперь это память о первых неделях войны, когда фашисты били с воздуха, душили газами и выжигали огнем. Отрезанная от мира цитадель тогда не была фортификацией в полном военном смысле. И все же планы вермахта захватить ее в считанные часы обернулись провалом, рассказывает военный историк Борис Юлин.
8: То, что нас называют Брестской крепостью, это укрепление начала XIX века, которые уже никакого военного значения не имели. А Брестский укрепрайон, который создавался, его еще достроить не успели. И поэтому не было гарнизона, не было командующего гарнизоном. Стрелковой части по приказу выдвигались в район дислокации, а там остались большей частью пограничники, военные инженеры и НКВДшники. И вот они, собственно говоря, защищали Брест.
7: Немецкие войска не допускали к реке. Связь была оборвана, участь защитников предрешена. Последним пал Восточный форт на 32-й день войны, когда был захвачен его герой, майор Петр Гаврилов. Оборона крепости стала символом беспримерного мужества советского народа. Здесь началась Великая Отечественная война, ход которой переломила Сталинградская битва. Бои продолжались с августа 42-го по февраль 43-го. Фронт растянулся на сотни километров, начинаясь от берегов Дона и заканчивая Сталинградом, ныне Волгоградом. Ключевой точкой обороны стал Мамаев-курган, рассказывает Ирина Скорченко, заведующий информационно-издательским отделом музея-заповедника «Сталинградская битва».
9: С кургана была видна Волга, переправы, левый берег, откуда шло подкрепление. То есть можно без преувеличения сказать, что тот, кто находился на вершине Мамаева кургана, тот держал под контролем ситуацию в Сталинграде. Из 200 дней Сталинградской битвы 135 суток, по другим данным 140 суток, шли бои именно за Мамаев курган.
7: Закладка мемориала состоялась в феврале 1958 года. На конкурсе выбрали проект скульптора Евгения Вучетича. Горельеф «Память поколений» словно ведет к площади «Стоять насмерть», где в центре возвышается фигура могучего воина. Далее площадь героев, зал воинской славы, на площади скорби – статуя женщины, склонившейся над погибшим. И кульминация ансамбля – величественная фигура Родины-матери, отлитая из железобетона, рассказывает кандидат искусствоведения Илья Печенкин.
10: Считается, что фигуру скульптор лепил советской спортсменки дискоболки Нины Думбадзе. Лицо отчасти заимствовано у его вучетича жены Веры. Они сливаются в некий единый облик, так же, как и отсылки к истории искусства, Никосом Эфракийскую.
7: За спиной родины матери – братская могила, где похоронены воины Сталинградской битвы. Официально 34 505 человек, говорят, останки находят до сих пор. Имена героев увековечены в граните, на стенах и плитах мемориала. А сам комплекс стал символом подвига защитников Сталинграда и одним из символов победы в Великой Отечественной. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, в каком году установили могилу неизвестного солдата, какие находки времен войны совершают поисковики, когда впервые прозвучала минута молчания.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
11: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Тысячи свечей в память о подвиге женщин в годы войны зажгли на площади Победы в Бишкеке. Огненную картину посвятили 46-му гвардейскому ночному бомбардировочному авиационному полку. В его составе воевала в том числе уроженка Кыргызстана, герой Советского Союза Евдокия Пасько. В Катаре при взрыве на заводе пострадали 54 человека, 18 пропали без вести. Такие данные приводят Министерство внутренних дел страны. По предварительной информации, причиной происшествия называется техническая ошибка. Магнитно-резонансная томография с 1 сентября можно будет делать без направления лечащего врача. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Такие сроки обозначены в опубликованном ведомством документе. В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за грозы. По данным синоптиков, в понедельник будет до плюс 25 градусов. Возможно, кратковременные ливни, порывистый ветер и град. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Сегодня, 22 июня, День памяти и скорби. Эта дата установлена указом президента России от 8 июня 1996 года как День памяти жертв Великой Отечественной войны 41-45 годов, а также жертв всех войн за свободу и независимость России. 22 июня 1941 года. День начала войны. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. Час за часом. Событие за событием. Сегодня на радио «Звезда».
12: 22 июня 41 года. 9 часов утра, Москва. В Кремле принято решение. В полдень, с обращением к советскому народу в связи с началом войны, по радио выступит нарком иностранных дел Молотов.
13: В столичной квартире диктора Юрия Левитана не смолкает телефон. Звонят приятели, родственники, знакомые. Каунас горит. Почему ничего не передаете? Над нами вражеские самолеты. Отовсюду женский плач, волнение. Неужели война? А в это время передовые сухопутные немецкие части уже двигаются в сторону белорусского города Гродно. День начала войны. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. Двадцать второе июня 41 года. Половина десятого утра. Войска вермахта продолжают атаковать Брестскую крепость. Гарнизон оказывает серьезное сопротивление. Немецкие командиры вынуждены сообщить в штаб.
14: Русские ожесточенно защищаются. особенно позади наших наступающих рот. В цитадели противник организовал оборону пехотными частями при поддержке примерно 40 танков и бронеавтомобилей. Огонь вражеских снайперов привел к большим потерям среди наших офицеров и унтер-офицеров.
15: Москве готовит указ о мобилизации. Призыву подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 годы включительно. Указ подпишет председатель Президиума Верховного Совета Михаил Калинин. Военкоматы начнут работать уже в ближайшие часы.
13: 22 июня 1941 года. День начала войны.
16: Радиозвезда.
17: Адмиралы русского флота. Николай Кузнецов.
18: Сегодня 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну.
19: Растерянность. Вот слово, которым можно описать его состояние после услышанного по радио в первый день войны. Николай Кузнецов совершенно точно знал, что 22 июня 41 года еще в 3 часа утра немцы уже бомбили Севастополь. В Кремле что, просто округлили время?
20: Гитлеровские самолеты подходили к Севастополю на небольшой высоте. Вдруг сразу вспыхнули прожекторы. Яркие лучи стали шарить по небу. Заговорили зенитные орудия береговых батарей и кораблей. Несколько самолетов загорелись и начали падать. Другие торопились сбросить свой груз. У них была задача заблокировать корабли в бухтах Севастополя, не дать им возможности выйти в море. Противнику это не удалось. Мины упали не на фарватер, а на берег. Часть попала в город и взорвалась там, разрушая дома, вызывая пожары и убивая людей.
19: В этот момент Кузнецов находился в Москве. Когда ему по телефону доложили о случившемся, посмотрел на часы. 3:15 утра.
20: Мины спускались на парашютах, и многие жители думали, что это выбрасывается воздушный десант. В темноте принять мины за солдат было немудрено. Невооруженные севастопольцы, женщины и даже дети бросились к месту приземления, чтобы схватить фашистов. Но мины взрывались, и число жертв росло. Однако налет был отбит, и рассвет 22 июня Севастополь встретил во всеоружии, ощетинившись орудиями, которые смотрели в небо и в море.
19: 3:15 утра. Вот когда все началось. У Кузнецова не было никаких сомнений. Война. Николай Герасимович тут же набрал номер телефона в кабинете Сталина. Ответил дежурный.
21: Товарища Сталина нет. И где он, мне неизвестно.
20: У меня сообщение исключительной важности, которое я обязан немедленно передать лично товарищу Сталину.
21: Не могу ничем помочь.
19: Кузнецов не выдержал и лично поехал в Кремль.
20: Москва безмятежно отдыхала. Столица еще не знала, что на границах полыхает пожар войны, и передовые части ведут тяжелые бои, пытаясь задержать врага.
17: Николай Кузнецов. Адмиралы русского флота.
22: Арсенал. Оружие, с которым мы победили. Раздел.
23: Ракетные комплексы и артиллерийские орудия.
22: Классификация.
23: Реактивная система залпового огня.
22: Название.
23: БМ-13. «Катюша». Реактивная система залпового огня была предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной и легко бронированной техники, артиллерийских батарей, командных пунктов и других целей противника. из донесения немецкому командованию 14 июля 1941 года. Войска, обстрелянные русскими, свидетельствуют. Огневой налет подобен урагану. Потери в людях значительные. Панику произвела всего одна батарея, вооруженная 7 реактивными установками БМ-13, вошедшими в историю под названием «Катюша». БМ-13 представляла собой самоходную многозарядную пусковую установку на базе грузового автомобиля повышенной проходимости ЗИС-6. Вдоль оси автомобиля размещались направляющие рельсы с 16 реактивными снарядами. Дальность стрельбы 132-миллиметровыми реактивными осколочно-фугасными снарядами составляла 8,5 тысяч метров. Полный залп производился в течение 7-10 секунд. При ведении огня задняя часть автомобиля для большей устойчивости вывешивалась на двух домкратах. На применявшихся снарядах была нанесена маркировка «КАТ», что означало «Костиково автоматический термитный». Отсюда и произошло название «Катюша», созвучное с популярной в то время одноименной песней. Следует признать, что оружие не обладало особой точностью, однако обладало мощной разрушительной силой. При этом полет ракет сопровождался оглушительным воем. Уцелевшие после удара «Катюш» были либо контужены, либо оглушены. Мобильность установки позволяла «Катюшам» быстро сменять позицию и избежать ответного удара противника. Кроме того, на каждой машине находился ящик с взрывчаткой и бигфордов шнур. В случае появления риска захвата техники врагом, экипаж был обязан взорвать ее и тем самым уничтожить реактивные системы. В годы войны боевые машины полевой реактивной артиллерии БМ-13 непрерывно совершенствовались и с успехом использовались на всех фронтах. Реактивная система залпового огня БМ-13. «Катюша».
22: Арсенал. Оружие, с которым мы победили.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. В Москве, как и по всей России, состоялась акция «Свеча памяти». Она приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Одной из центральных площадок акции была Поклонная гора в столице. Рассказывает исполняющий обязанности руководителя Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Артемий Киселев.
2: Всегда вызывает максимально широкий охват, потому что достаточно понятная идея, и в целом этот генетический код памяти, он, на мой взгляд, прописан у нас уже вот через поколение, да, когда когда-то нам бабушки, дедушки рассказывали о тех событиях, а сейчас уже, к сожалению, из-за того, что ветеранов Великой Отечественной войны осталось совсем мало, и мы в целом последнее поколение, которое видим вживую и можем пообщаться с героями. И, конечно, такие форматы, как «Свеча памяти», позволяют почувствовать сопричастность, даже не общаясь уже лично с героем. Получаем возможность прикоснуться к истории и сделать для нас и для подрастающего поколения ее более живой.
1: В Александровском саду у могилы неизвестного солдата состоялся концерт приношения. В исполнении сводного симфонического оркестра под управлением народного артиста Юрия Башмета на рассвете прозвучала 6-я патетическая симфония Петра Чайковского. Ее называют «Симфонией жизни и смерти». В День памяти и скорби в главном храме Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке прошла божественная литургия. Песнопения начались в 3 часа 15 минут. Именно в это время, 85 лет назад, начались первые бомбардировки советских городов. У храма военные выложили из горящих лампад число 1418. Столько дней длилась война. Также в храм доставили частицу вечного огня из 11 городов-героев. А сегодня вечером у памятника матерям-победителей состоится концерт «Реквием» и «Помнит мир спасены» в памяти о 27 миллионах погибших. В День памяти и скорби мэр Москвы обратился к ветеранам Великой Отечественной. Сергей Собянин напомнил, что 85 лет назад началась священная война за свободу Родины, и народ проявил массовый героизм. Мэр пожелал ветеранам бодрости, духа и тепла, подчеркнув, что павшие отдали жизнь за будущие поколения. Накануне на Крымской набережной в Москве состоялась акция «Линия памяти». Участники зажгли 1418 свечей. И о погоде. Сегодня в Москве и области кратковременные ливни с грозами, местами возможен град. Столбики термометров покажут до 25 градусов. Завтра и в среду солнечно и сухо, днем до 24 градусов. В четверг и пятницу через регион пройдет холодный фронт. Начнутся дожди, станет свежее, днем температура не поднимется выше 19 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Они сражались за Родину.
4: В конструкторских бюро и у станков.
3: На швейных фабриках и литейных заводах.
4: Превозмогая усталость и голод.
3: Ради единственной цели – победы над врагом. Тыл в годы Великой Отечественной войны. В программе «Исторические заметки».
4: Слушайте сегодня в 3 часа дня
3: на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, кто был инициатором создания могилы неизвестного солдата. Как проходят поиски советских солдат, пропавших без вести в годы войны? Какая музыка звучала во время первой минуты молчания? Сегодня в Москве в 35-й раз проходит акция «Вахта памяти. Вечный огонь». В 4 часа утра в Александровском саду прозвучала запись голоса Юрия Левитана о начале Великой Отечественной. И все желающие почтили память павших за Родину, возложив цветы к могиле неизвестного солдата. Максим Петренко узнал историю знаменитого памятника, кто был инициатором его создания и чем уникальна конструкция вечного огня на этом монументе.
6: Идея о создании в Москве мемориала в память о павших героях Великой Отечественной появилась в 1965-м, в год 20-летия Победы. Ее озвучил тогдашний руководитель города и глава Московской партийной организации Николай Егорычев, сам фронтовик, участник битвы за столицу. ему потом и поручат возглавить работу по сооружению могилы неизвестного солдата. Ну а пока нужно было определиться с местом для памятника. Выберут в итоге Александровский сад у Кремлевской стены и донести мысль о необходимости установки монумента до высшего руководства, продолжает историк Москвы, писатель Александр Васькин.
7: Активно Егорычев эту идею продвигал, встречался с Брежневым неоднократно. И в конце концов Леонид Ильич согласился, Брежнев тоже был участником войны. В общем-то, тогда в советском руководстве было немало людей, которые не понаслышке знали, что такое война. И это сыграло решающую роль в создании этого мемориала.
6: Пока под занавес 66-го года шли строительные работы, стало известно, что совсем недавно, осенью, недалеко от Зеленограда, там, где в 41-м проходил рубеж обороны столицы, нашли останки неизвестного советского солдата. Приближалось 25-летие разгрома немецких войск под Москвой, и Николай Егорычев предложил организовать в честь этой даты в Александровском саду захоронение праха защитника. Останки воина доставили в столицу, и 3 декабря 1966 года траурная процессия начала свой путь к центру Москвы, через площадь Белорусского вокзала, рассказывает Александр Васькин.
7: Маршалы Советского Союза, Жуков, конечно, Рокоссовский. Именно Рокоссовский был одним из тех, кто нес останки неизвестного солдата. И трогательная атмосфера была и великая. Москвичи стояли по обе стороны улицы Горького. Многие плакали.
6: И уже в Александровском саду под залпы артиллерийского салюта прах неизвестного солдата был погребен. Через полгода, 8 мая 67-го, официально открыли и сам памятник, где в центре в нише знаменитая фраза «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Перед надгробной плитой зажгли вечный огонь. Чтобы это пламя горело в любую погоду, в Мосгазпроекте тогда создали особую газовую горелку с тремя запальниками. Механизм подавал искру бесперебойно. Пламя мы видим не синее, а заметное и цветное из-за подачи газа с малым объемом кислорода, объясняет инженер, эксперт в газовой области Эдуард Милованов.
8: Синим пламенем горят форсунки на газовой плите за счет того, что огромное количество кислорода подмешивается. То есть предварительно мы смешали газ с воздухом, и потом его подожгли еще с воздухом. И у нас пламя такое синее. Когда кислорода немного и не было предварительного смешивания, пламя золотистое, оранжевое.
6: Вечный огонь у главного мемориала нашей страны с тех пор не гаснет. Даже при регулярной профилактике его пламя переносят на временную горелку. А с 97-го года у могилы неизвестного солдата постоянно дежурит почетный караул. Пост сюда решили перенести от мавзолея. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: Война не окончена, пока не будет предан земле последний погибший солдат. Эти слова великого русского полководца Александра Суворова как нельзя точно описывают отношение россиян к Великой Отечественной войне. Чтобы считать эту страницу истории перевернутой, нужно, чтобы каждый, кто погиб в боях, стал известен. Восстановлением прошлого занимаются поисковые отряды. Что помогает им даже спустя 85 лет с начала войны совершать бесценные находки, рассказывает руководитель Санкт-Петербургского поискового объединения «Северо-Запад» Илья Дюринский.
9: Поисковики, по сути, это единственные люди, которые могут проверить, как же было все на самом деле. Попав на место, где, например, был какой-то бой скоротечный, локальный, они могут по находкам определить, действительно ли так событие было. Смотрят, где же попадаются стреляные гильзы, какие это были гильзы, в какую сторону стреляли. Самый простой способ поиска – это металлодетектор. Но металлодетектора можно найти только тогда, когда у бойца есть какие-то металлические предметы. Синяина однажды нашли в окопе девушку, у которой была алюминиевая такая плоская коробка с ручкой от немецкого пулемета, от ленты, она была вся забита письмами. А так как наверху был вот этой траншеи когда-то подбитый танк, из него вытекла солярка, эти письма пропитались соляркой, и они благодаря этому хорошо очень сохранились. Казалось, что это письма, которые не получили солдаты. Они были все прочитаны, отсканированы, был создан такой проект «Письма на фронт».
5: Главным официальным ресурсом Министерства обороны, где можно найти данные о судьбах, наградах и боевом пути участников Великой Отечественной войны, является портал «Память народа». База содержит миллионы оцифрованных архивных документов, наградных листов, донесений о потерях и журналов боевых действий.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Сегодня, 22 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени, пройдет общероссийская минута молчания. Ровно 85 лет назад в это же время по радио прозвучало обращение наркома иностранных дел Вячеслава Молотова о нападении Германии на Советский Союз. Сама минута молчания впервые была объявлена спустя 20 лет после Великой Победы. Произошло это в эфире одноименной программы на центральном телевидении. О том, как она создавалась и что в ней менялось со временем, расскажет Анна Елисеева.
10: Первая минута молчания в Советском Союзе была объявлена в 1965-м. Страна отмечала 20-ю годовщину Великой Победы. Праздник снова стал официальным, с выходным днем и парадом. В честь юбилейной даты центральному телевидению было поручено подготовить особую передачу. Над форматом и сценарием работал целый коллектив, но основная идея принадлежала Иране Казаковой, которая составила большую часть текста «Минуты молчания», рассказывает корреспондент журнала «Родина» и «Российской газеты» Артем Локалов.
11: Практически не вызвал никаких нареканий этот текст. То есть тогда телевидение советское возглавлял Николай Месяцев, и он сам был фронтовиком, поэтому тема для него была родная, можно так сказать. Соответственно, этот текст был утвержден. Читал вступительные слова знаменитый диктор Левитан, а сам текст читала Вера Янютина, которая еще в 1941 году ушла на фронт и тоже не понаслышке знала, что такое война.
12: Нет семьи, которая не потеряла бы отца или брата, сына, сестру, дочь. Нет дома, которого не коснулось бы военное горе.
10: После текста Веры Янютиной звучали колокола, исполнявшие траурный марш «Вы жертвы упали». Затем вступал Левитан с призывом к вечной памяти павших героев и завершал программу второй фортепианный концерт Рахманинова. Однако телевидение – это не только звук. На экране зрители видели живое пламя на фоне Кремлевской стены. Примечательно, что могила неизвестного солдата и вечный огонь появятся в Москве только через 2 года, в 1967-м. То есть образ для телеэфира был полностью оригинальным, отмечает Артем Локалов.
11: Я помню, что Иран Дмитриевна рассказывала, как эта стена сооружалась в специальном зале из таких блоков, как туда подводилась газовая горелка, чтобы запустить вечный огонь. То есть это все снималось в студии. Такой вариант стал каноническим образом все минуты молчания на протяжении всего времени.
10: А вот текст ритуальной церемонии менялся несколько раз. В эпоху Брежнева его дополнили словами о защитниках Малой Земли. Затем вернули оригинал, а уже в наше время звучит реквием Роберта Рождественского. Чтецы в программе тоже были разные. После эмиграции Веры Янютиной голосом минуты молчания стал один Юрий Левитан. После его кончины текст доверили Игорю Кириллову. Сейчас в записи участвуют дикторы федеральных каналов. Народная артистка России Анна Шатилова рассказывает, что на торжественной церемонии всегда обращается к оригинальному тексту.
13: Я не просто говорю, вот они мне пишут сценарий, объявляется минута молчания. Но я знаю наш телевизионный вариант. Я обязательно буду говорить светлой памяти павших в годы Великой Отечественной войны минута молчания. И идет этот метроном. Это так торжественно.
10: Современная телеверсия – это фотографии фронтовиков, дополненные спецэффектами. В кадре – могила неизвестного солдата и вечный огонь. В день памяти и скорби мы возлагаем цветы к мемориалам и зажигаем свечи памяти. Короткая церемония минуты молчания – это наша связь между прошлым и настоящим. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, какими были первые удары немцев 22 июня? В чем заключался план Ост, разработанный Германией в 1941 году? Как Брестская крепость стала символом начала войны?
0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Без четверти 10 в Москве. Главное к этой минуте. Частицу вечного огня от могилы неизвестного солдата в Александровском саду привезли в эти памятные дни на Добропольское направление зоны специальной военной операции. Танкисты доставят огонь непосредственно к линии боевого соприкосновения. На Филиппинах двое подростков открыли огонь в школе. Три человека погибли, еще пятеро ранены. Один нападавший задержан, второй в розыске. Все пострадавшие госпитализированы. Мотивы и обстоятельства происшествия устанавливаются. В Гознаке сообщили о разработке новых технологий, которые могут повысить уровень защиты биометрических паспортов и других документов. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор предприятия Аркадий Трачук. По его словам, специалисты Гознака проводят эксперименты по созданию новых лазероактивных материалов. В Черном море у берегов Севастополя произошли 7 землетрясений. Два из них были ощутимы и сопровождались авторшоками. По информации спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали. Не исключена вероятность повторных толчков. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Московское метро во время Великой Отечественной войны. Рассказывает специалист по истории московского транспорта Александр Попов. Область знаний. Слушайте в 11 утра на «Радио Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Сегодня день памяти и скорби. Жертвам Великой Отечественной войны посвящается.
2: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
3: Борисовские курсанты. В конце июня 1941 года гитлеровские войска планировали взять штурмом город Борисов. Фашисты знали, у Красной армии нет под Борисовым больших сил. Взять город сходу гитлеровцам помешали не части регулярной армии, а вчерашние мальчишки. Курсанты Борисовского танкового училища. Командир 18-й танковой дивизии 3-го рейха Вальтер Неринг вспоминал. «Мы одержали победу, но потери велики. Они значительно превысили наши трофеи. Это положение нетерпимо. Мы так напобеждаемся до собственной гибели». Курсанты Борисовского танкового училища. Личный состав – 600 человек. Командир – начальник училища, корпусной комиссар Иван Сусайков. В ожидании наступления противника борисовские курсанты за трое суток вырыли противотанковый ров длиной 7 километров. Но гитлеровцы имели огромное преимущество в артиллерии, абсолютное господство в воздухе. Против танков защитники города сражались в основном гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Тем не менее, курсантам удалось подбить 15 боевых машин и уничтожить роту гитлеровцев. А главное, борисовские курсанты выполнили основную задачу. Более чем на сутки задержали наступление врага и выиграли время для развертывания стратегических рубежей обороны. За образцовое выполнение боевых заданий командования начальник штаба обороны города Александр Ильич Лизюков был удостоен звания Героя Советского Союза. Борисовское танковое училище было переведено в Саратов, где продолжило готовить танкистов для Красной Армии.
2: Личный состав.
0: Радио «Звезда». Операции.
2: Операции специальных подразделений.
4: Лето 1941 года. Фашистские войска рвались к Москве. Части Красной Армии отступали, ведя ожесточенные бои по всему фронту. В конце июля советское командование приняло решение о проведении специальной операции в тылу врага. Действия особого кавалерийского подразделения должны были приостановить наступление противника, отвлечь на себя часть его сил. 12 августа 1941 года специальное подразделение казаков под командованием полковника Льва Даватора перешло линию фронта, чтобы нанести неожиданный удар в районе Смоленска и Великих Луг.
5: Командир первого эскадрона, где его носит? Быстро ко мне!
6: Товарищ полковник, командир первого эскадрона.
5: Значит так, казачкам своим вот что скажите. Идем тихо, ночью. Ваш участок... Ага, вот он. Здесь у нас одни болота, озера и другие лужи. Хлопцам передайте. Коней беречь. Все ясно?
6: Так точно. А когда в бой, товарищ комкор?
5: Наша первостепенная задача — пройти в тыл врага незамеченными.
7: А коням!
4: Летом 1941 года кавалерийский отряд Даватора действовал в тылу противника дерзко и внезапно. Кубанские казаки сумели посеять панику в тылу 9-й армии вермахта и вынудили ее командование снять с фронта две пехотные дивизии, наступавшие на Москву, и повернуть их против советских кавалеристов. Цель проводимой операции была достигнута.
5: Командир эскадрона, ко мне!
6: Так точно!
5: Это что за ржание? Я говорю, что за смех кругом! И это в глубоком тылу противника. Почему не соблюдаем маскировку?
6: Товарищ комкор, это хлопцы наши подобрали очередную фашистскую листовку. Фрицы опять цену за вашу голову подняли. Ну вот бойцы и шутят, какую сумму они в следующий раз назначат.
5: Баловство все это. Немедленно прекратить. Ну-ка дайте мне эту бумажку. Самому интересно.
6: Вот, товарищ комкор, держите. Было 10 тысяч марок, товарищ полковник, а теперь все 20.
5: Сам вижу. Так, вы это вот чего. Через сутки прорываемся обратно к своим. А бумаженцу эту я себе оставлю. На память.
8: Получив приказ, кавалеристы Даватора с боем прорвали оборону фашистов в районе Устья-Подвязья и 2 сентября вышли в расположение нашей 30-й армии. За время рейда по тылам противника даваторцы уничтожили около 3000 вражеских солдат и офицеров, 9 танков и более 200 машин обеспечения. 11 сентября 1941 года постановлением Совета народных комиссаров Союза СССР номер 2057 полковнику Льву Михайловичу Даватору было присвоено воинское звание генерал-майор.
9: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В день памяти и скорби в главном храме Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке прошла божественная литургия. Песнопения начались в 3 часа 15 минут. Именно в это время, 85 лет назад, начались первые бомбардировки советских городов. У храма военные выложили из горящих лампад число 1418. Столько дней длилась война. Также в храм доставили частицу вечного огня из 11 городов-героев. А сегодня вечером у памятника матерям-победителей состоится концерт «Реквием» и «Помнит мир спасенный» в памяти о 27 миллионах погибших. Частицу вечного огня от могилы неизвестного солдата в Александровском саду привезли в эти дни на Добропольское направление зоны специальной военной операции. Танкисты доставят огонь непосредственно к линии боевого соприкосновения. Он будет гореть в блиндажах военнослужащих, которые идут все дальше на запад, рассказал телеканалу «Звезда» священник 1-й славянской бригады, помощник командира соединений по работе с верующими отец Максим.
2: Здесь проглядывается такая, знаете, духовная преемственность, потому что даже сейчас, не говоря, где мы находимся, да, подразделение, эта земля тоже освящена подвигом русского солдата. Мы знаем, здесь тоже шли бои. И сегодня вот мы почтили память тиранов, новые ветераны, почтили будущее, почтили память ветеранов, прабабушек, прадедушек, тех, которые, наверное, нас и воспитали.
1: Танковый батальон держит оборону на Добропольском направлении. Наши подразделения продвигаются севернее Новоалександровки и южнее Шевченко. Цель – Доброполье, которое остается ключом ко всей обороне ВСУ в западной части ДНР. В день памяти и скорби киевский режим попытался атаковать российские регионы. За ночь уничтожено более 300 беспилотников, сообщили в Министерстве обороны. По данным властей столицы, за ночь и за это утро над регионом сбили 80 дронов. Это повлияло на движение гражданских воздушных судов. Сейчас не работает аэропорт Шереметьево. Внуково и Домодедово отправляют и принимают самолеты по согласованию с органами безопасности, отметили в Росавиации. Штурмовики группировки войск «Запад» продолжают продвижение в южных и юго-западных районах Красного Лимана в ДНР. За прошедшие сутки освобождено 53 здания, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Бойцы зачищают как многоквартирные дома, так и частный сектор, используя FPV-дроны для уничтожения техники и укрепленных огневых точек. Операторы беспилотников корректируют действия с воздуха. Красный Лиман – крупный логистический узел ВСУ. Его освобождение позволит развить наступление на Славянск и Краматорск. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на внутренней стороне Московской кольцевой от Щелковского шоссе до Носовихинского. Время в пути 1 час. Более получаса можно потерять на пути по Новорижскому шоссе от поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой дороги. 30 минут составит потеря по времени на Волоколамском шоссе от метро Тушинская до улицы Габричевского. Более 20 минут можно

стоять в пробке на внешней стороне Московской кольцевой от библиотечного проезда до Волоколамского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда 22 июня объявили Днем памяти и скорби в нашей стране. Какие страшные планы по геноциду советского народа строили немцы? Как создавались памятники Брестская крепость-герой и Мамаев курган? Сегодня День памяти и скорби, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. По всей стране идут памятные мероприятия, и везде вспоминают тех, кто отдал свою жизнь ради победы. Об истории сегодняшней памятной даты и когда она была установлена, расскажет Максим Петренко.
2: 22 июня 41 года жизнь в СССР разделилась на «до» и «после». Еще накануне, а 21 число, это была суббота, в стране проходили выпускные, люди посещали кино и театры. Однако еще несколько часов, и все изменится. На рассвете, в 4 часа утра воскресного дня, фашистская Германия напала на Советский Союз. Враг силами авиации и артиллерии начал бить по городам и селам, железным дорогам, воинским частям и аэродромам. Уже в 4:30 в Кремль прибыли нарком обороны Сергей Тимошенко, Георгий Жуков и другие ключевые фигуры, собрать точные сведения и осмыслить масштабы происходящего. Готовилось и обращение к народу. Сталин выступит позже, 3 июля. Слово именно 22 числа доверит Народному комиссару иностранных дел Вячеславу Молотову, рассказывает ученый-секретарь Музея Победы Борис Чельцов.
3: Принципиальные вещи были озвучены именно в этом сообщении. Это вероломное нападение без объявления войны, что советское государство рассматривает происходящее как справедливую борьбу за свое существование в том числе. И уже в конце он финальную формулу знаменитую произносит, что наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.
2: Судьбоносные слова Молотов произнес в 12:15. И тогда уже вся страна узнала о начале войны, тяжелейшей и кровопролитной, той, что унесет жизни более 26 миллионов советских граждан. Печальную дату, 22 июня, в СССР, конечно, помнили. При этом на официальном уровне памятная она станет уже в 92-м. Именовалась она сначала Днем памяти защитников Отечества. Через 4 года указ президента установит День памяти и скорби. В стране приспускают флаги. На радио и телевидении в этот день нет развлекательных программ. Продолжает доцент РУДН и финансового университета при правительстве России Николай Пархитько.
4: Ну, я в этот день всегда возлагаю цветы к мемориалу. Если я нахожусь на даче, у меня это мемориал погибшим в городе Дмитрове. Если я нахожусь в Москве, это мемориал на территории парка Дубки. Вот, мы всегда с моей семьей этот день вспоминаем. У нас оба прадеда погибло на войне. Для нас это памятный день, как и для миллионов граждан нашей многонациональной великой страны.
2: 22 июня как офлайн, так и онлайн проходят различные патриотические акции. Например, в памяти о жертвах Великой Отечественной зажигают свечи в рамках акции «Свеча памяти» и огненные картины войны, когда в разных регионах создаются масштабные световые композиции. Акция призвана сохранить историческую память, говорит исполняющий обязанности исполнительного директора Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Артемий Киселев.
5: Там в Воронеже производилась «Катюша» в годы Великой Отечественной войны, и наши ребята выкладывают образ «Катюши» из свечей, чтобы не только почтить память наших героев, но и показать, в первую очередь, подросткам, молодежи, насколько тесно была переплетена история конкретно их города в целом с историей Великой Отечественной войны.
2: В домашнем кругу сегодня принято вспоминать родных участников войны. Важно рассказать о них и подрастающему поколению. У Дня памяти и скорби нет официального лозунга, но чаще всего звучат такие фразы. Мы помним, и никто не забыт, ничто не забыто. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В планах Германии летом 1941 года было не только нападение на Советский Союз.

0: Союз, но и геноцид всего советского народа. Чем нам грозило поражение в войне, которая началась ровно 85 лет назад? О страшных планах немецких захватчиков напоминает член Ассоциации историков союзного государства Михаил Кузовкин.
1: Славяне, большевики и все остальные, они так называемые унтерменши, то есть недолюди, участь которых быть рабами, слугами у уберменшев, у суперлюдей, к которым немцы относили себя арийцами. Когда было принято решение нападать на Советский Союз, все это дело сопровождалось планом ОСТ, который подразумевал под собой захват территории Советского Союза. Советский Союз будет превращен в сырьевой придаток, то есть будет разрушена промышленность Советского Союза, а сам по себе Советский Союз, территория Советского Союза будет такими сельскохозяйственными угодьями. Соответственно, для того, чтобы выращивать продукты питания, много людей не нужно, это раз. Предполагалось очень быстрое на тот момент умерщвление от голода для начала как минимум 30 миллионов человек. С оставшимся населением велась бы очень жесткая политика, то есть люди должны были быть неграмотны, они должны были уметь только расписаться, где им скажут, но считать от 1 до 10, и этого считалось достаточно. Вот такие вот идейные были посылы у гитлеровской Германии на момент нападения на Советский Союз.
0: Во время Нюрнбергского процесса слово «геноцид» еще не использовалось. Юридически этот термин был закреплен только в 1948 году. Поэтому нацистских преступников тогда судили за деяния, охватывающие массовое уничтожение людей по национальным, расовым и религиозным признакам, а также за преступления против человечности.
2: Утро на радио «Звезда».
0: Первым немецкий удар в начале Великой Отечественной войны принял на себя Брест, оборона которого стала примером мужества и стойкости советского народа. Но уже через год, в июле 1942-го, начавшаяся Сталинградская битва окончательно подорвала дух гитлеровских войск. Памятники Брестская крепость-герой и Мамаев-курган – это наша история, воплощенная в граните и железобетоне. О том, как создавались величайшие мемориалы, расскажет Анна Елисеева.
3: Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» был открыт в 1971-м. Его центральные фигуры видны из любой точки. Это гигантская скульптура советского воина, насмерть стоящего за боевое знамя, и 100-метровый штык-обелиск. Железобетонная стойкость и титановая прочность – два символа, воплощенные в работах Александра Кибальникова. Руины казарм, пороховые погреба, восточный форт на Кобринском укреплении. Теперь это память о первых неделях войны, когда фашисты били с воздуха, душили газами и выжигали огнем. Отрезанная от мира цитадель тогда не была фортификацией в полном военном смысле. И все же планы вермахта захватить ее в считанные часы обернулись провалом, рассказывает военный историк Борис Юлин.
4: То, что нас называют Брестской крепостью, это укрепление начала XIX века, которые уже никакого военного значения не имели. А Брестский укрепрайон, который создавался, его еще достроить не успели. И поэтому не было гарнизона, не было командующего гарнизоном. Стрелковые части по приказу выдвигались в район дислокации, а там остались большей частью пограничники, военные инженеры и НКВДшники. И вот они, собственно говоря, защищали Брест.
3: Немецкие войска не допускали к реке. Связь была оборвана, участь защитников предрешена. Последним пал Восточный форт на 32-й день войны, когда был захвачен его герой, майор Петр Гаврилов. Оборона крепости стала символом беспримерного мужества советского народа. Здесь началась Великая Отечественная война, ход которой переломила Сталинградская битва. Бои продолжались с августа 42-го по февраль 43-го. Фронт растянулся на сотни километров, начинаясь от берегов Дона и заканчивая Сталинградом, ныне Волгоградом. Ключевой точкой обороны стал Мамаев-курган, рассказывает Ирина Скорченко, заведующий информационно-издательским отделом музея-заповедника «Сталинградская битва».
5: С кургана была видна Волга, переправы, левый берег, откуда шло подкрепление. То есть можно без преувеличения сказать, что тот, кто находился на вершине Мамаева кургана, тот держал под контролем ситуацию в Сталинграде. Из 200 дней Сталинградской битвы 135 суток, по другим данным 140 суток, шли бои именно за Мамаев курган.
3: Закладка мемориала состоялась в феврале 1958 года. На конкурсе выбрали проект скульптора Евгения Вучетича. Горельеф «Память поколений» словно ведет к площади «Стоять насмерть», где в центре возвышается фигура могучего воина. Далее площадь героев, зал воинской славы, на площади скорби – статуя женщины, склонившейся над погибшим. и кульминация ансамбля – величественная фигура Родины-Матери.

0: матери, отлита из железобетона, рассказывает кандидат искусствоведения Илья Печенкин.
1: Считается, что фигуру скульптор лепил советской спортсменки-дискоболки Нины Думбадзе. Лицо отчасти заимствовано у его, в учетича жены Веры. Они сливаются в некий единый облик, так же, как и отсылки к истории искусства, никосомофракийскую.
0: За спиной родины матери – братская могила, где похоронены воины Сталинградской битвы. Официально 34 505 человек, говорят, останки находят до сих пор. Имена героев увековечены в граните, на стенах и плитах мемориала. А сам комплекс стал символом подвига защитников Сталинграда и одним из символов победы в Великой Отечественной. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Через 15 минут мы расскажем, в каком году установили могилу неизвестного солдата, какие находки времен войны совершают поисковики, когда впервые прозвучала минута молчания.
2: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
4: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Тысячи жителей Екатеринбурга выложили Т-34 горящими свечами. Также люди выстроились в слова «Урал помнит». Акция прошла на центральном стадионе «Екатеринбург-арена». Средний Урал хранит память о каждом из более 700 тысяч солдат, ушедших на фронт, отметил губернатор Свердловской области. В Евросоюзе все больше людей выступают за диалог с Россией. Это заявил премьер Словакии Роберт Фицо. Таким образом, он поддержал главу Евросовета Антонио Кошту в его желании наладить контакты с Москвой. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали по подозрению в госизмене жителя Воронежа. По данным ведомства, он был завербован украинскими спецслужбами для наблюдения за военными объектами в московском регионе. В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за подделку медсправок. По новым нормам, за изготовление, сбыт и использование поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний может составить до 4 лет лишения свободы со штрафом до 1 000 000 рублей. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
5: Сегодня 22 июня. День памяти и скорби. Эта дата установлена указом президента России от 8 июня 1996 года как День памяти жертв Великой Отечественной войны 41-45 годов, а также жертв всех войн за свободу и независимость России.
6: 22 июня 1941 года. День начала войны. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. Час за часом. Событие за событием. Сегодня на радио «Звезда».
7: 22 июня 41 года. 10 часов утра. Диктор Юрий Левитан находится в московской радиостудии, где записывает обращение к народу СССР о начале войны. План предстоящего эфира. Сначала, в полдень с официальным заявлением, выступит нарком иностранных дел Молотов. Затем Левитан повторит текст его речи.
8: В Москву из командировки возвращается фотокорреспондент ТАСС Евгений Халдей. Возле германского посольства на улице Станиславского он замечает непривычно большое количество иностранных автомобилей. В машины быстро загружают какие-то коробки, а во дворе немецкой дипломатической миссии сжигают документы. Вскоре журналиста срочно вызовут на работу, и Халдей сделает свой первый снимок начавшейся войны. Москвичи на улицах слушают обращение Молотова.
6: День начала войны. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе.
7: 22 июня 41 года, половина 11-го. Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря охраняли 666 застав. Больше половины из них были атакованы противником в первые же часы нападения. Но ни один наш отряд не отошел назад без приказа.
8: Всего в начале войны на направлении главного удара немецкой группы армий «Центр» погибнут 16 тысяч советских пограничников.
9: 22 июня 1941 года. День начала войны.
10: Радио «Звезда».
11: 19 октября 1941 года один танк Т-34 при поддержке бойцов истребительного отряда не допустил продвижения фашистских захватчиков на город Серпухов. Экипаж под командованием лейтенанта Дмитрия Лавриненко в бою действовал решительно. В итоге немцы взять город так и не смогли.
12: Экипаж.
11: Дмитрий Лавриненко – легендарный, самый результативный советский танкист. За пару месяцев 41-го года уничтоживший 52 немецких танка. Требовал от экипажа ответственного отношения к технике, а также четкой, слаженной боевой работы. Огромное внимание уделял выучке личного состава. История в Серпухове – лишь эпизод из короткой, но насыщенной победами биографии танкиста, воевавшего на Т-34.
13: Техническая справка.
14: Т-34-76 – советский средний танк периода Великой Отечественной войны. Боевая масса – 30 тонн. Экипаж – 4 человека. Толщина брони 40-45 мм. Вооружение. Орудие калибра 76 мм. Два пулемета калибра 7,62. Двигатель. 12-цилиндровый дизель мощностью 500 лошадиных сил. Максимальная скорость 54 км в час.
11: Танк Лавриненко оказался в Серпухове случайно. Следуя с брянского направления на Волоколамское, танкисты решили заехать в парикмахерскую, побриться. Тут-то их и нашел комендант города. «Выручайте, товарищи!» На Серпухов идет батальон пехоты, мотоциклисты, грузовики с пушками, а защищать город некому. Только небольшой отряд, сформированный из вчерашних школьников и стариков. Лавриненко вытер мыло с лица. «Топливо есть, снаряды есть, вести бой с немцами готов. Дорогу покажете?» И скоро отряд на трех грузовиках выдвинулся в направлении села Высокиничи. Впереди шел танк Лавриненко.
13: Экипаж.
15: Золотые слова вовремя сказаны.
13: Командная работа.
11: На немцев наткнулись уже в сумерках, в 2 километрах от Высокиничей. Не снижая скорости, танк вступил в бой. Стрелок нажал на гашетку пулемета. Мотоциклистов разметало по обочинам. Из пушки Лавриненко стрелял сам. И стрелял отлично. 2 немецких орудия сразу же были разбиты. 3-е вместе с расчетом водитель раздавил гусеницами. Бойцы серпуховского отряда прямо с грузовиков открыли огонь по немцам. Остатки батальона на следующий день добили местные партизаны. Из письменного донесения коменданта города Серпухова. Командиру машины Лавриненко Дмитрию Федоровичу была поставлена задача остановить прорвавшегося противника. За образцовое выполнение боевой задачи военный совет армии всему личному составу экипажа объявил благодарность и представил правительственной награде. Через 2 месяца Дмитрий Лавриненко погиб. Не в бою. Рядом с ним разорвалась вражеская мина. Ему было 27 лет.
13: Экипаж.
9: История награды.
10: медаль за отвагу. Сентябрь 1941 года. Великая Отечественная война. Отступая после Смоленского сражения, солдаты Красной армии нашли в пригородном лесу мальчика, родителей которого убили фашисты. Так 12-летний Афоня Шкуратов стал воспитанником 1191-го стрелкового полка. Уже через пару месяцев Афоня начал ходить в разведку. Никто не мог даже предположить, что худенький, по виду лет 10 мальчик, не просто бродит по деревне, а собирает данные о противнике. Когда во время боев за поселок Сурож Витебской области однополчанин Афони, майор Стариков, получил тяжелое ранение, мальчик не растерялся. Он нашел лошадь и доставил истекающего кровью офицера в медсанбат. За спасение раненого командира сын полка Афанасий Шкуратов получил медаль «За отвагу». Эта награда была учреждена Верховным Советом СССР в 1938 году. После ордена Боевого Красного Знамени это был первый знак отличия, которым награждали рядовых, сержантов и младших офицеров. Как и дореволюционный Георгиевский крест, медаль «За отвагу» вручали только людям, которые проявили исключительную храбрость в бою. Еще одну медаль «За отвагу» Афанасий Шкуратов получил несколько месяцев спустя за мужество, проявленное при взятии линии Маннергейма. Это был уникальный в советской истории случай, когда к 14 годам подросток был дважды награжден высшей медалью государства. Через год, в 1944 году, ефрейтора Афанасия Шкуратова приняли в Горьковское суворовское училище. В 1945-м 16-летний мальчик участвовал в параде Победы на Красной площади в Москве. После войны Афанасий долгие годы служил в группе советских войск в Германии. Как признавался сам Шкуратов, отношение к молодому офицеру сразу менялось, как только старшие сослуживцы видели на его груди сразу две медали за отвагу.
12: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
16: Нас было пятеро. Эта надпись нацарапана штыком на стене живыми людьми, но в прошедшем времени. Они знали, что умрут, но не сдадутся. Оборона Брестской крепости. Беседа с историком Борисом Юриным.
12: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатанты
2: страны Евросоюза объявили.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1346.
4: Время отправления поезда. 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: Событий, происходивших в
8: нашем.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. В Москве в Александровском саду у могилы неизвестного солдата состоялся концерт приношения. Он посвящен всем, кто не вернулся с войны и отдал жизнь за Родину. В исполнении оркестра под управлением народного артиста Юрия Башмета на рассвете прозвучала 6-я симфония Петра Чайковского. Ее называют «Симфонией жизни и смерти». Вот что журналистам заявил Юрий Башмет.
2: Память – это качество делающих нас людьми. До тех пор, пока мы будем помнить и передавать другим поколениям нашу память, мы будем живы, и все наши устремления, все мечты сбудутся.
1: Также у Кремлевской стены в Москве состоялась акция «Вахта памяти. Вечный огонь». Участники прослушали сообщение Юрия Левитана, которое прозвучало для миллионов граждан 85 лет назад. Тогда диктор повторил текст обращения наркома иностранных дел Молотова. После минуты молчания собравшиеся возложили к могиле неизвестного солдата цветы и зажгли свечи. В День памяти и скорби акции прошли не только в России, но и в других странах. К примеру, в Кишиневе у мемориала «Вечность» зажгли 1418 свечей по числу дней войны. В Берлине в Трептов-парке к советскому монументу пришли посол России, дипломаты и граждане ФРГ, чтобы почтить память 27 миллионов погибших. В Оттаве, Канада, российские дипломаты и соотечественники зажгли свечи в час начала войны. Участники почтили героев минутой молчания и возложили цветы. В День памяти и скорби мэр Москвы обратился к ветеранам Великой Отечественной. Сергей Собянин напомнил, что 85 лет назад началась священная война за свободу Родины, и народ проявил массовый героизм. Мэр пожелал ветеранам бодрости, духа и тепла, подчеркнув, что павшие отдали жизнь за будущие поколения. Представители главного командования военно-морского флота в День памяти и скорби провели траурный митинг у мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера. Заместитель главкома контр-адмирал Владислав Павлов подчеркнул, что долг нынешнего поколения – сберечь правду о героизме предков в Великой Отечественной войне. В рамках акции «Огонь памяти» 7 частиц огня, доставленных с Донбасса, Херсонской, Запорожской, Курской областей, объединили в единый огонь. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к монументу. Аналогичная акция «Свеча памяти» прошла в Мурманске, где к мемориалу возложили цветы командующий Северным флотом, губернатор области и участники специальной военной операции. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Московское метро во время Великой Отечественной войны. Рассказывает специалист по истории московского транспорта Александр Попов. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, кто был инициатором создания могилы неизвестного солдата, как проходят поиски советских солдат, пропавших без вести в годы войны, какая музыка звучала во время первой минуты молчания. Сегодня в Москве в 35-й раз проходит акция «Вахта памяти. Вечный огонь». В 4 часа утра в Александровском саду прозвучала запись голоса Юрия Левитана о начале Великой Отечественной. И все желающие почтили память павших за Родину, возложив цветы к могиле неизвестного солдата. Максим Петренко узнал историю знаменитого памятника, кто был инициатором его создания и чем уникальна конструкция вечного огня на этом монументе.
5: Идея о создании в Москве мемориала в память о павших героях Великой Отечественной появилась в 1965-м, в год 20-летия Победы. Ее озвучил тогдашний руководитель города и глава московской партийной организации Николай Егорычев, сам фронтовик, участник битвы за столицу. Ему потом и поручат возглавить работу по сооружению могилы неизвестного солдата. Ну а пока нужно было определиться с местом для памятника, выберут в итоге Александровский сад у Кремлевской стены, и донести мысль о необходимости установки монумента до высшего руководства, продолжает историк Москвы, писатель Александр Васькин.
6: Активно Егорычев эту идею продвигал, встречался с Брежневым неоднократно, и в конце концов Леонид Ильич согласился. Брежнев тоже был участником войны. В общем-то, тогда в советском руководстве было немало людей, которые не понаслышке знали, что такое война. И это сыграло решающую роль в создании этого мемориала.
5: Пока под занавес 66-го года шли строительные работы, стало известно, что совсем недавно, осенью, недалеко от Зеленограда, там, где в 41-м проходил рубеж обороны столицы, нашли останки неизвестного советского солдата. Приближалось 25-летие разгрома немецких войск под Москвой, и Николай Егорычев предложил организовать в честь этой даты в Александровском саду захоронение прахозащитника. Останки воина доставили в столицу, и 3 декабря 1966 года траурная процессия начала свой путь к центру Москвы через площадь Белорусского вокзала, рассказывает Александр Васькин.
6: Маршалы Советского Союза, Жуков, конечно, Рокоссовский. Именно Рокоссовский был одним из тех, кто нес останки неизвестного солдата. И трогательная атмосфера была и великая. Москвичи стояли по обе стороны улицы Горького. Многие плакали.
5: И уже в Александровском саду под залпы артиллерийского салюта прах неизвестного солдата был погребен. Через полгода, 8 мая 67-го, официально открыли и сам памятник, где в центре в нише знаменитая фраза «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Перед надгробной плитой зажгли вечный огонь. Чтобы это пламя горело в любую погоду, в Мосгазпроекте тогда создали особую газовую горелку с тремя запальниками. Механизм подавал искру бесперебойно. Пламя мы видим не синее, а заметное и цветное из-за подачи газа с малым объемом кислорода, объясняет инженер, эксперт в газовой области Эдуард Милованов.
7: Синим пламенем горят форсунки на газовой плите за счет того, что огромное количество кислорода подмешивается. То есть предварительно мы смешали газ с воздухом, и потом его подожгли еще с воздухом. И у нас пламя такое синее. Когда кислорода немного и не было предварительного смешивания, пламя золотистое, оранжевое.
5: Вечный огонь у главного мемориала нашей страны с тех пор не гаснет. Даже при регулярной профилактике его пламя переносят на временную горелку. А с 97-го года у могилы неизвестного солдата постоянно дежурит почетный караул. Пост сюда решили перенести от Мавзолея. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: Война не окончена, пока не будет предан земле последний погибший солдат. Эти слова великого русского полководца Александра Суворова как нельзя точно описывают отношение россиян к Великой Отечественной войне. Чтобы считать эту страницу истории перевернутой, нужно, чтобы каждый, кто погиб в боях, стал известен. Восстановлением прошлого занимаются поисковые отряды. Что помогает им даже спустя 85 лет с начала войны совершать бесценные находки, рассказывает руководитель Санкт-Петербургского поискового объединения «Северо-Запад» Илья Дюринский.
8: Поисковики, по сути, это единственные люди, которые могут проверить, как же было все на самом деле. Попав на место, где, например, был какой-то бой скоротечный, локальный, они могут по находкам определить, действительно ли так событие было. Смотрят, где же попадаются стреляные гильзы, какие это были гильзы, в какую сторону стреляли. Самый простой способ поиска – это металлодетектор. Но металлодетектора можно найти только тогда, когда у бойца есть какие-то металлические предметы. Синяина однажды нашли в окопе девушку, у которой была алюминиевая такая плоская коробка с ручкой от немецкого пулемета, от ленты, она была вся забита письмами. А так как наверху был вот этот траншей когда-то подбитый танк, из него вытекла солярка, эти письма пропитались соляркой, и они благодаря этому хорошо очень сохранились. Казалось, что это письма, которые не получили солдаты. Они были все прочитаны, отсканированы, был создан такой проект «Письма на фронт».
4: Главным официальным ресурсом Министерства обороны, где можно найти данные о судьбах, наградах и боевом пути участников Великой Отечественной войны, является портал «Память народа». База содержит миллионы оцифрованных архивных документов, наградных листов, донесений о потерях и журналов боевых действий.
0: Утро на радио «Звезда».
4: Сегодня, 22 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени, пройдет общероссийская минута молчания. Ровно 85 лет назад в это же время по радио прозвучало обращение наркома иностранных дел Вячеслава Молотова о нападении Германии на Советский Союз. Сама минута молчания впервые была объявлена спустя 20 лет после Великой Победы. Произошло это в эфире одноименной программы на центральном телевидении. О том, как она создавалась и что в ней менялось со временем, расскажет Анна Елисеева.
9: Первая минута молчания в Советском Союзе была объявлена в 1965-м. Страна отмечала 20-ю годовщину Великой Победы. Праздник снова стал официальным с выходным днем и парадом. В честь юбилейной даты центральному телевидению было поручено подготовить особую передачу. Над форматом и сценарием работал целый коллектив, но основная идея принадлежала Иране Казаковой, которая составила большую часть текста «Минуты молчания», рассказывает корреспондент журнала «Родина» и «Российской газеты» Артем Локалов.
10: Практически не вызвал никаких нареканий этот текст. То есть тогда телевидение советское возглавлял Николай Месяцев, и он сам был фронтовиком, поэтому тема для него была родная, можно так сказать. Соответственно, этот текст был утвержден. Читал вступительные слова знаменитый диктор Левитан, а сам текст читала Вера Янютина, которая еще в 1941 году ушла на фронт и тоже не понаслышке знала, что такое война.
11: Нет семьи, которая не потеряла бы отца или брата, сына, сестру, дочь. Нет дома, которого не коснулось бы военное горе.
9: После текста Веры Янютиной звучали колокола, исполнявшие траурный марш «Вы жертвы упали». Затем вступал Левитан с призывом к вечной памяти павших героев и завершал программу второй фортепианный концерт Рахманинова. Однако телевидение – это не только звук. На экране зрители видели живое пламя на фоне Кремлевской стены. Примечательно, что могила неизвестного солдата и вечный огонь появятся в Москве только через 2 года, в 1967-м. То есть образ для телеэфира был полностью оригинальным, отмечает Артем Локалов.
10: Я помню, что Иран Дмитриевна рассказывала, как эта стена сооружалась в специальном зале из таких блоков, как туда подводилась газовая горелка, чтобы запустить вечный огонь. То есть это все снималось в студии. Такой вариант стал каноническим образом все минуты молчания на протяжении всего времени.
9: А вот текст ритуальной церемонии менялся несколько раз. В эпоху Брежнева его дополнили словами о защитниках Малой Земли. Затем вернули оригинал, а уже в наше время звучит реквием Роберта Рождественского. Чтецы в программе тоже были разные. После эмиграции Веры Янютиной голосом «Минуты молчания» стал один Юрий Левитан. После его кончины текст доверили Игорю Кириллову. Сейчас в записи участвуют дикторы федеральных каналов. Народная артистка России Анна Шатилова рассказывает, что на торжественной церемонии всегда обращается к оригинальному тексту.
12: Я не просто говорю, вот они мне пишут сценарий, объявляется минута молчания. Но я знаю наш телевизионный вариант. Я обязательно буду говорить «светлой памяти павших в годы Великой Отечественной войны минута молчания». Идет этот метроном. Это так торжественно.
9: Современная телеверсия – это фотографии фронтовиков, дополненные спецэффектами. В кадре – могила неизвестного солдата и вечный огонь. В день памяти и скорби мы возлагаем цветы к мемориалам и зажигаем свечи памяти. Короткая церемония минуты молчания – это наша связь между прошлым и настоящим. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Без четверти 11 в Москве. Главное к этой минуте. В Мурманске минутой молчания почтили память погибших в Великой Отечественной. К мемориальному комплексу стойкости и мужеству, который еще называют «Печная труба», возложили цветы. В мероприятии принял участие командующий Северным флотом Константин Кабанцов. Также у мемориального комплекса выложили из свечей дату начала Великой Отечественной войны. Зеленский начал угрожать королю Навроцкому после лишения ордена Белого Орла. В интервью телеканалу ТСН глава киевского режима заявил, что это плохая история, она закончится плохо. Зеленский также подтвердил, что на первой встрече в декабре прошлого года лидер Польши подарил ему книгу о Волынской резне и сказал, что считает шаги Навроцкого неправильными. Средний размер пенсии неработающих россиян в мае этого года достиг почти 26 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выплата увеличилась почти на 2000 рублей. В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за подделку медсправок. По новым нормам, за изготовление, сбыт и использование поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний может составить до 4 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
2: Сегодня день памяти и скорби. Жертвам Великой Отечественной войны посвящается.
3: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Старший лейтенант Этуш.
4: Владимир Абрамович Этуш. Актер театра и кино, народный артист СССР. Ветеран Великой Отечественной войны. Однажды очень ранним летним утром студент Щукинского училища Владимир Этуш возвращался домой из шумной актерской компании. Светало. Запах лип, который как раз зацвели по всей Москве, хорошо освежал после винных паров и табачного дыма. Этуш прошел через пустую Манежную площадь. Из Кремля на большой скорости выехал посольский автомобиль. На его капоте трепетал красный флажок с черной свастикой в белом круге. Эту машину юноша почему-то запомнил навсегда, хотя в тот момент даже не мог предположить, кто и зачем в ней находился. А был в ней посол Германии Шуленбург. Он только что передал советскому руководству ноту о начале войны. Об этом страшном событии страна узнает днем. Этуша разбудила мать и рассказала об обращении Молотова. Фашистские танки пересекли границу, авиация бомбит наши города.
5: Никогда больше. Даже в самые отчаянные мгновения на фронте мне не было так страшно. Мама стояла и в ужасе смотрела, как меня трясет мелкой дрожью. Белая рубашка ходуном ходила.

0: меня на груди.
1: Через неделю студентов Щуки, как и всех москвичей, кто мог держать в руках лопаты, отправили под Вязьму строить укрепления. Говорили на 3 дня, получилось на 3 месяца. Когда вернулись, немецкие самолеты уже сбрасывали бомбы на Москву. Это ж с друзьями дежурили на крышах, тушили зажигалки. Как и у многих представителей творческой интеллигенции, у молодого артиста была бронь от службы в действующей армии. Кто-то же должен был поддерживать искусством патриотический дух. Студенты-щукинцы выходили на сцену Вахтанговского театра, при котором действовало их училище. Стояла осень 41-го года. Играли фельдмаршала Кутузова. Большой спектакль с привлечением всей труппы, от народных до студийцев. Перед третьим звонком Этуш пошел проверять реквизит. Заглянув в щелку занавеса, артисты часто так делают, он увидел, что зрителей в зале гораздо меньше, чем актеров за рампой. В театр, рассчитанный на 1000 мест, в тот вечер пришли всего 13 человек.
0: Я был потрясен. Отсутствие людей на спектакле, талантливом, живом, созвучном событием времени, произвело на меня ужасное впечатление. Я впервые задумался о том, нужен ли театр людям в этих трагических для страны обстоятельствах. На следующий день я отправился в военкомат и записался на фронт добровольцем.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Старший лейтенант Этуш.
1: Владимиру было 19 лет. Он немного знал немецкий, поэтому из военкомата его отправили в школу военных переводчиков. Сразу после нее Этуша неожиданно назначают заместителем начальника отдела разведки. Положение Красной армии было сложным. Фашисты прорвали Воронежский фронт. Советские войска стремительно отступали на Кавказ. Лейтенант оказался в Аксае. Под непрерывными бомбежками нескончаемый поток солдат ехал, а больше шагал, через единственный уцелевший в районе мост. Этуша поставили его комендантом. Представьте, узкий проход, в который стекаются тысячи людей, машин, пушек. И каждый застрявший обоз стоит жизни тем, кто остается на том берегу.
0: Я все время находился на мосту, регулируя движение колонн. И, как выяснилось, это было самое безопасное место. Наша зенитная охрана не давала фашистской авиации снижаться для прицельного бомбометания. Поэтому взрывы гремели где угодно, но в мост немцы так и не попали.
1: Пройдет очень много лет, даже война уже начнет забываться. Поклонники завалят известного артиста письмами в благодарность за талант. Но среди них вдруг обнаружится одно, совсем другого толка. В нем бывшая фронтовая медсестра Дина Гурвич благодарила его за ту самую переправу из 1942 года.
3: Уважаемый товарищ Владимир Этуш, мне привелось видеть вас в роли, в которой не видел вас никто из ваших товарищей по искусству. Между тем, роль эта была сыграна блистательно. И все те тысячи людей, которые видели вас в этой роли, несомненно, вас никогда не забудут. Мне не раз приходилось встречаться с участниками тех событий. И не было ни одного человека, в разговоре с которым не возникла бы эта тема. Тема коменданта моста.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Старший лейтенант Этуш.
1: После боев за Аксай, где Владимир Этуш получил свой первый фронтовой опыт, долгое и тяжелое отступление наших войск продолжилось. Путь лежал через Кавказский хребет. Заранее к этому переходу, понятно, никто не готовился. Альпинистского снаряжения нет, из еды, немного гречки.
0: Днем жара, ночью жуткий холод, а обмундирование к таким походам не приспособлено. Голод. Люди слабели, засыпали на ходу, иногда срывались в пропасть, особенно по ночам, когда километрами приходилось передвигаться по карнизам вдоль отвесных скал.
1: На счету Этуша было много боев и много убитых немцев. Тяжелое ранение – награда. Десятки раз он сам мог погибнуть. Видел много картин, которые очень хотел забыть, но забыть их оказалось нельзя. Как в 43-м, когда всем полком лежали в цепи, обороняя город.
0: Один из бойцов получил ранение в легкое. У него начался пневмоторакс, он задыхался. Необходимо было его приподнять, чтобы облегчить страдания. Я попытался это сделать, и вдруг его голова упала мне на грудь. Другая пуля, предназначенная мне, угодила в него. Как мне это забыть?
1: Орден Красной Звезды Этуш получил в 43-м году на Украине. Ожесточенные бои шли много дней подряд. Владимир Абрамович вспоминал, что один из них был особенно страшным. Все взрывалось и сверкало, как салют. Нужно было менять позиции, и бойцы побежали. На ходу командир полка сунул ему в руку коробочку. «Этуш, забери свой орден! Черт знает, может, тебя убьют, а может, меня!» В Центральном архиве Министерства обороны сохранился документ к той награде.
4: В наступательных боях в районе Моспина товарищ Этуш, не щадя своей жизни, воодушевляя бойцов, смело повел роту на врага. Причем своим умелым маневром выбил противника из района городок, уничтожил 30 солдат и офицеров, захватил ручной пулемет. Наступая на Куйбышева, первым ворвался в село и в уличных боях уничтожил 8 фашистов.
1: В том же 43-м в Запорожье война для Владимира Этуша завершилась. 13 суток перед этим наши бойцы пролежали в окопах под шквальным огнем. Невозможно было даже голову поднять. Когда все закончилось, старший лейтенант, потеряв осторожность, встал в полный рост и повернулся спиной к линии фронта. Разрывная немецкая пуля в тот же момент разворотила ему тазобедренную кость. Дальше госпиталь, сложные операции. Этуша комиссовали со второй группой инвалидности. Спустя год в пробитой осколками старенькой шинели с палкой он снова шел через Манежную площадь в родное Щукинское училище. Вдали его ждали новые роли и долгая мирная жизнь, в возвращение которой так сильно вложился он сам.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Старший лейтенант Этуш.
5: Радиограмма.
6: Всего за годы Великой Отечественной войны в СССР было выпущено около 480 тысяч артиллерийских орудий всех типов и калибров.
7: Радио «Звезда».
8: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Александровском саду могилы неизвестного солдата в Москве в День памяти и скорби состоялся концерт. Его посвятили всем, кто не вернулся с войны и отдал жизнь за Родину. В исполнении оркестра на рассвете прозвучала 6-я симфония Петра Чайковского. Ее называют «Симфонией жизни и смерти». Концерт «Реквием» состоялся в Ржеве возле мемориала советскому солдату. Жители города возложили цветы к подножью монумента. На мероприятии прозвучали известные стихи и песни о Великой Отечественной войне. По всей России и за пределами нашей страны в ночь на 22 июня зажгли свечи в память о павших. Долг нынешнего и будущих поколений заключается в том, чтобы защитить и сохранить историю, а также память о Великой Отечественной войне, считает Вячеслав Володин. Об этом председатель Государственной Думы заявил во время митинга «Реквиема» в Брестской крепости.
2: Здесь, в Бресте, ее защитники первыми встретили врага. Находясь в окружении, Брестская крепость стояла. Солдаты и офицеры погибали, но не сдавались. Они делали все для того, чтобы защитить нашу Родину, защитить свои семьи от немецко-фашистских захватчиков. Наш долг внуков, правнуков, будущих поколений сделать все для того, чтобы защитить историю, защитить правду о войне.
1: Накануне Вячеслав Володин возложил цветы к новому мемориалу «Скорбь» в Бресте. Монумент посвящен подвигу защитников Брестской крепости. Представители главного командования военно-морского флота в День памяти и скорби провели траурный митинг у мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера. Заместитель главкома контр-адмирал Владислав Павлов подчеркнул, что долг нынешнего поколения – сберечь правду о героизме предков в Великой Отечественной войне. В рамках акции «Огонь памяти» 7 частиц огня, доставленных с Донбасса, Херсонской, Запорожской, Курской областей, объединили в единый огонь. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу. В День памяти и скорби акции прошли не только в России, но и в других странах. В Кишиневе у мемориала «Вечность» зажгли 1418 свечей по числу дней войны. В Берлине, в Трептов-парке, к советскому монументу пришли посол России, дипломаты и граждане ФРГ, чтобы почтить память 27 миллионов погибших. В Оттаве, Канада, российские дипломаты и соотечественники зажгли свечи в час начала войны. Участники почтили героев минутой молчания и возложили цветы. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на внутренней стороне Московской кольцевой. От Каширского шоссе до Варшавского ехать не менее 36 минут. Более 30 минут составит потеря по времени на Ленинградском шоссе от Московского проспекта до поворота на Перепечину. Затор на полчаса на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича. Более 20 минут можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой дороги от Каширского шоссе до Бесединского путепровода. Также 20 минут на внешней стороне Московской кольцевой дороги займет затор от улицы Свободы до Волоколамского шоссе. В Москве 11 часов и почти 4 минуты.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько

0: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
1: Московское метро во время Великой Отечественной войны. Рассказывает специалист по истории московского транспорта Александр Попов.
0: Область знаний.
2: Метрополитен — это не только транспортное предприятие, и, к сожалению, у нас есть опыт, когда метро служило бомбоубежищем. Ну, к сожалению, потому что у нас вообще, в принципе, случилась Великая Отечественная война, а, к счастью, то, что метрополитен сыграл свою большую роль в общей победе над общим врагом. И тут надо немножко чуть-чуть опять вернуться назад. Первая мировая война, немцы бомбят Лондон, и лондонский метрополитен служил надежным бомбоубежищем для жителей города, ну, за очень редким исключением. Там были инциденты, но, тем не менее, многие десятки тысяч людей нашли укрытие. Ну и тогда не было, конечно, такой бомбежки Лондона, безусловно. Опыт Первой мировой войны показывает, что у нас есть химическое оружие, тогда это была самая страшная вещь, и по факту все прекрасно понимали, что Вторая мировая война не за горами. И когда подписывалось перемирие после Первой мировой войны, была фраза, что это не мир, а перемирие. И, в принципе, в 30-е годы, в общем-то, было понятно, что все дело катится к новой войне. Начиная с первых дней даже проектирования строительства московского метрополитена, военные выдвигали свои требования к будущим метрополитенам. Но реализовать на первой очереди их не удалось просто потому, что не было возможности, денег, оборудования, и требования были просто огромными, их отодвинули в сторону. Но на самом деле просто сама по себе построенная станция и перегонный туннель является надежным убежищем, но нет химического оружия. Конец 30-х годов, ситуация накаляется, начиная с Второй мировой войны, и, в общем-то, понятно, что скоро враг придет к нам. И уже весной 41-го года начинается большая кампания по приспособлению метрополитена под химическое убежище. Надо построить фильтр вентиляционной станции, это отдельные выработки, фильтр вентиляционной камеры, проложить систему вентиляции, разработать инструкции, оборудование, обучить персонал. Ну, то есть это огромный комплекс работ, который надо сделать. Да, в служебной переписке, которая доступна в архивах, там регулярно встречается, что давайте вот мы строим вторую очередь, давайте сразу вносить все вот эти требования, разрабатывать оборудование, третью очередь. Но по факту не хватало ресурсов ни финансовых, ни людских, ни материальных для того, чтобы все это реализовать. Ну, как минимум, метрострой строил не только метрополитен, это и железнодорожные туннели, заводы, угольные шахты, спецобъекты в конце 30-х годов, и по факту, в общем-то, на все людей не хватало. Ну, в первую очередь, конечно, не только людей, но и ресурсов, скажем так. В мае 41-го года на Покровском радиусе, это станция площадь Революции Курская, проходит первое учение по воздушной тревоге. Пока только для работников метрополитена. То есть смотрели, насколько люди быстро доходят до своих рабочих мест, как происходит быстрая остановка поездов, сколько нужно времени, чтобы снять напряжение, потом поднять. Ну, то есть, в общем-то, такой, первая такая, скажем так, репетиция, как это будет происходить, и только вот на Покровском радиусе из нескольких станций. 22 июня 1941 года начинается Великая Отечественная война, и через несколько дней в метро происходит несколько событий. Первое. Станция Кировская выключается из пассажирского движения. На ней размещается ставка ГКО Государственного комитета обороны. Станция выбрана не случайно. Еще после первой очереди рядом с этой станцией был построен первый подземный специальный фрикционный объект, командный пункт противовоздушной обороны. Ну, сейчас он давно выведен из эксплуатации и рассекречен, поэтому об этом можно свободно говорить. И самое главное, в этот объект ввел отдельный ствол с лифтом с Мясницкой улицы, и можно было попасть как и на командный пункт ПВО, так и на саму станцию. Поэтому для членов ГКО, для узла связи, который расположился на платформе, этот лифт был очень нужен. Плюс на платформе находился кабинет товарища Сталина и кабинет начальника генштаба Красной Армии. Станция была выключена из пассажирского движения до окончания войны. При этом днем ее огораживали платформу фанерными стенками, поезда ее следовали без остановок, на платформе работали люди. Ночью фанерные стенки снимали, на станции ставили подвижной состав, мягкие сиденья можно было использовать как плацкарт, просто присесть отдохнуть, плюс поезд закрывал порталы туннелей, служа дополнительной защитой в случае какой-то диверсии. Ну, он физически прикрывал туннель.
1: Московское метро во время Великой Отечественной войны.
0: область знаний.
2: Второе событие – это то, что в 20-х числах июня проводятся первые московские учения по воздушной тревоге, в которые участвует метрополитен. И метрополитен укрывает у себя 230 тысяч жителей Москвы. Это далеко не полная емкость, это примерно половина. Но, опять же, это учение, чтобы посмотреть. Все мы знаем эффекты электрички, когда два тамбура, битком набитые народы, а в центре вагона можно, в общем-то, даже сесть. Получается то же самое. Есть длинные перегоны, люди не хотят идти в перегонные туннели укрываться, скапливаются на станции, либо прямо в туннелях около станции. Второе, в туннелях негде сидеть, как это ни казалось. Люди начинают садиться на контактный рельс, кронштейны не рассчитаны на такую массу, начинают ломаться. Очень долго люди выходили из станции перегонов туннелей, и очень долго был осмотр работников метрополитена выработок после того, как люди ушли. Но учение на то и учение, чтобы узнать все эти слабые места, провести работу и понять, а что же нужно делать, а что не нужно делать. Следующее учение проходит уже 1 июля 1941 года, и здесь метрополитен достигает, в принципе, почти своей полной емкости. 400 тысяч человек укрывается в действующем метрополитене, и 30 тысяч человек укрывается в строящейся третьей очереди. Буквально в обед 22 июня 1941 года по метрострою выходит приказ о приспособлении выработки к укрытию населения. А станции, в принципе, все готовы. Есть наклонные ходы, но нет эскалаторов. Там монтируются деревянные лесенки, делаются деревянные настилы, перила, ставятся туалеты, прокладывается водопровод, делаются какие-то настилы сверху, чтобы вода не капала на укрываемых людей. В общем, все, чтобы именно стройку приспособить к укрытию населения. 1 июля учения проходят, в общем-то, без проблем. Не повезло только гражданке Нюниной. Бабушка 72 лет от сердечного приступа умерла на станции парк культуры, к сожалению. Но все остальное отработано, и, в принципе, такие учения проводятся регулярно. Плюс в КП, командном пункте противовоздушной обороны, регулярно идут учения по отражению учебной атаки на Москву. И вечером 21 июля 1941 года очередная учебная воздушная тревога переходит в боевую. Первый налет немецкой авиации на Москву. Ну, как тогда писали и пишут, прорвался там каждый десятый самолет. ПВО работали хорошо, самоотверженно. И, в общем-то, этот первый налет для Москвы и метрополитена оказался, в первую очередь для метрополитена, без последствий. А вот второй налет, который случился на следующий день, 22 июля, и метрополитен получает наибольшие повреждения за всю историю войны. В районе где-то 10 вечера несколько бомб падает на Арбатские переулки во время сигнала воздушной тревоги, что вызывает панику среди жителей Арбатских переулков, и люди устремляются бегом к вестибюлю Арбатской Филевской линии, это пятиконечная звезда. Очень маленький вестибюль, узкий, там случается давка, паника, и в этой давке погибло где-то 43 человека. Ну и понятно, там сколько получили травмы различной степени тяжести. Ночью, во время вечернего налета, несколько бомб попадает в водопроводы, повреждая водопроводы на Манежной площади и на Белорусской, на площади Белорусского вокзала. Вода по наклонным ходам устремляется на станции, вызывая подтопление служебных помещений под платформы. На охотном ряду выведен из строя блок централизации, это откуда идет управление стрелками. Там же после охотного ряда развилка, поезда следуют, либо могут уехать на Лисанский сад, либо на библиотеку Ленина. Соответственно, несколько суток уходит на то, чтобы все это починить. Но подтопление не вызывает никаких проблем для пассажиров. Также бомбы попадают в Смоленский метромост, даже вызывая разрушение пути. Ну, мост бомбили, на самом деле, во время всей войны. Это прям очень видная, хорошая цель, и мосту доставалось регулярно. Но уже ночью, в районе где-то 2-3 часов ночи, когда люди укрывались в туннелях, несколько бомб попадает в перекрытие туннеля на перегоне между станциями Смоленская, Арбатская, Филевская линия. Да, случай один из миллиона. Вот не повезло. Пробивает перекрытие туннеля и взрывается уже на путях. Сколько укрывалось в этот момент в туннеле, документ, к сожалению, ни о чем не говорит. То есть нет такой информации. Но там погибло 14 человек. Вот вам, кстати, простая арифметика войны. Паника, там 43 жертвы и прямое попадание бомбы 13 жертв. Но несмотря на это, метрополитен служит очень надежным убежищем. Это вот, ну, вот, по сути, только во второй налет такие повреждения были. Всего за 41 и 42 год в московском метро укрылось 14 миллионов человек.
0: Область знаний. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. «Область знаний». Лекция на радио «Звезда».
1: Московское метро во время Великой Отечественной войны. Рассказывает специалист по истории московского транспорта Александр Попов.
0: Область знаний.
2: Суточный максимум в июле, в августе и там частично в сентябре, когда из Москвы уже началась эвакуация, достигал 500 тысяч человек. Одновременно укрывалось и на станциях, в перегонных туннелях, и в строящихся выработках третьей очереди. На станциях укрывались обычно женщины, дети и больные. Все мужское население шло в туннель. Ну, сохранились фотографии, как это происходило, когда люди находятся на станции, но это уже 42-й год все это снималось. В 41-м году было не до съемок, конечно. Например, на станции Маяковская могло укрыться порядка 50 тысяч человек вместе со станцией и с перегонным туннелем. В перегонном туннеле укрывались только в одном. Он менялся по отчетным-нечетным дням, потому что другой перегонный туннель был нужен для проезда служебной техники, это мотовозы, для проведения ремонтных работ и для обслуживания оборудования. Естественно, это нельзя было ночью не делать, и один перегонный туннель всегда был открыт именно только для работников метрополитена. Во втором укрывались люди. Казалось бы, элементарные вещи, где сидеть, где спать, что делать, вода, все это приходится делать. Там порядка 3-4 тысяч кроватей метрополитен делает своими силами. Детские кроватки, топчаны, кушетки. В туннелях делается деревянный настил, чтобы был ровный пол, чтобы люди могли ходить, потому что с непривычки ходить по шпалам вообще невозможно. 36 километров деревянного настила монтируется в перегонных туннелях. Параллельно этому метрострой продолжает приспособление действующего метрополитена под газоубежище. Несмотря даже в 43-м году, когда уже фронт далеко отбросили от Москвы, опасались применения немцами химического оружия, и 41-й, 42-й, 43-й год продолжались работы по подготовке метрополитена для защиты населения от средств поражения химического оружия. Осень 41-го года, тяжелейшее время, конечно, темнеет рано, бомбить начинают рано Москву, и, в принципе, где-то уже женщины с детьми могли прийти в метрополитен до объявления сигнала воздушной тревоги, расположиться на платформе. Все остальное население уже по сигналу воздушная тревога. И уже это было отработано, там буквально несколько минут снять напряжение, расставить поезда, и метрополитен принимает у себя людей. Но у вас в туннелях находится на станциях 500 тысяч человек. Ну, пускай там, возьмем среднее, на самом деле, среднее где-то там 250-300 тысяч. Их надо чем-то занимать, как это ни казалось бы странным. Передвижные кинотеатры, на станции Курская филиал исторической библиотеки, детские кружки, секции, уроки, ну, то бишь, вечером, да, это вечерняя школа в том числе, передвижные выставки, окна ТАСС, выставки, посвященные там наполеоновской войне, ну, такие патриотические, скажем так, чтение газет, не все могут читать, а, ну, там мало ли что еще, чтение газет, обсуждение, политагитационная работа, то есть людей надо было чем-то занимать вечером, ну, понятно, ночью многие спали, ну, а вечером надо было чем-то занять, занятия с детьми, медобслуживание на каждой станции, кроме одной библиотеки Ленин, скорее всего, она маленькая, были сделаны бенпункты, куда обращались люди. Есть интересная статистика. Всего за годы войны было где-то около 5% обращений, ну, то есть это там 70 с чем-то тысяч. В начале войны самое большое это, по статистике, нервные срывы, инфаркты, какие-то припадки, ну, то есть страх. Ну, то есть это, скажем так, более психология. К концу 41-го года, вот статистика только по декабрь 41-го года, это простуда, ОРВИ, голодание, обморожение, ну, то есть, в общем, какие-то такие, в общем, бытовые современные вещи. И если это перевести на русский язык с бюрократического, люди привыкли к войне, но очень от нее устали.
1: Московское метро во время Великой Отечественной войны.
0: Область знаний.
2: В метро рождались дети, жизнь продолжается. Всего за 41-42 год родилось 243 ребенка. Умерло порядка 80 человек по естественным причинам. И, в принципе, на самом деле, вот еще раз, 14 миллионов человек нашли убежище в московском метрополитене. Есть интересное воспоминание, ну, тогда она была маленькой девочкой с мамой, и у нее была очень маленькая сестра, прям совсем грудничок. Они жили на Новокузнецкой. И она потом писала, что мы первые дни, и там даже первый месяц спускались по лесенке вниз, а потом по лесенке надо подниматься, эскалатора же нет, станция строится. И в какой-то момент мама говорит, ну, там, моя мама, прекратили спускаться, потому что невозможно с ребенком на руках, я еще маленькая, там тоже требует внимания, это, если спуститься вниз легко, то подняться наверх тяжело. Ну, и было видно, что, в общем-то, немецкие самолеты, ПВО работает хорошо, нет такого, как тотально всех выжить, и, в общем-то, многие москвичи даже оставались в домах, на самом деле. 15 октября. Тяжелейшее положение на фронте. Враг рвется к Москве. И 15 октября выходит постановление ГКО об эвакуации города Москвы. Эвакуации правительства, посольств, предприятий. Те предприятия, которые невозможно эвакуировать, надлежит взорвать. У метрополитена существует миф о том, что взорвать все. Нет, в метрополитене предполагалось, скорее всего, взорвать электропостанции. Они тогда находились в зданиях на поверхности. То есть вывести метрополитен из строя просто как транспортное предприятие. Но, а перед этим... разобрать и вывести вообще все, что только можно разобрать и вывести. Так как немцы шли по Ленинградскому шоссе, ну, собственно, памятник Триежа, где был фронт остановлен в Химках, то станции «Белорусская», «Динамо», «Аэропорт» и «Депо Сокол» подверглись, и вот тут же буквально после постановления их начали разбирать прям вот очень активно. Кабели, электромоторы, насосы, самое ценное оборудование, то, что можно вывести, документация, естественно. Но утром 16 октября, когда метрополитен не открыл свои двери, это вызвало еще большую панику в городе. Ну, раз уж метро не открылось, то все, Москву мы сдаем. Судя по всему, уже в обед в ГКО происходит совещание, что делать, и Сталин произносит речь, ну, фразу, что зачем нам закрывать метро, давайте просто уменьшим движение наполовину. И эта фраза входит в рассылочный документ ГКО. Там прям написано не уменьшать движение на метрополитене, а уменьшить его, скажем, наполовину. Вот такой разговорная речь в официальном документе. 16 вечером начинает уже обратно все восстанавливать, что успели разобрать. 17 открывается движение утром на частично одном радиусе, вечером на другом. Горьковский, который разобрали больше всего, там потребовалось несколько дней на то, чтобы все привести в порядок. С тех пор метрополитен работает без остановок. 6 ноября на станции Комсомольская проходит торжественное заседание, посвященное Великой Октябрьской социалистической революции. На нем выступает Сталин, он приезжает на поезде со стороны станции Белорусская, там происходит торжественный концерт, ну, 7 ноября, понятно, парад на Красной площади, при этом на станции Маяковская заседание было два, второе было в январе 42 года и было посвящено годовщине смерти Ленина. И в ноябре вагоны метрополитена уезжают в эвакуацию в Андижан, это в Узбекистане. Больше 100 вагонов эшелонами начинают отправлять туда в эвакуацию из Москвы с членами семей, с оборудованием, с документациями. В общем, все, что можно было увезти, вывозилось из Москвы. Ну, зимнее контрнаступление, потом уже наступление Красной Армии, и к маю становится понятно, что Москва спасена. В мае выходит постановление ГКО о достройке третьей очереди метрополитена. Как раз к этому из блокадного Ленинграда вывозят три мозаики для станции ЗИС, сейчас это автозаводская. Есть распространенный миф, что для Павелецкой, которая теперь, это сложная история, мозаики должны были стоять на Павелецкой, но на Павелецкой не было центрального зала, их поставили на Новокузнецкой, не все, 6-7 штук только. Так вот, они на самом деле в мае 41 года уже были все в Москве. Из Ленинграда вывозили для автозаводской. И 1 января 43 года станция автозаводская открывает свои двери для пассажиров. Павелецкая и Новокузнецкая поехали только в ноябре 43 года. Покровский радиус до станции Партизанская, это современное название, поехал в 44 году. На самом деле это был огромный колоссальный прорыв, то, что во время войны мы строим такие же красивые станции. Это что-то невероятное. Притом, опять же, май 42 года, нет Сталинграда, нет Курской дуги, еще непонятно, когда будет победа, вообще будет ли эта победа. Все в нее верили, безусловно, но она очень далеко. Но нет, мы принимаем решение о достройке метрополитена, показывая всему миру, что у нас все хорошо, мы верим в победу. И это была действительно очень большая поддержка, ну, моральная в тылу для тех, кто сражается на фронте. Ну, и на фронт, конечно, уехало огромное количество как работников метрополитена, так и метростроя. Кто добровольно, ну, кто был мобилизован в действующую армию, в дивизии народного ополчения, метрострой 53, герои Советского Союза, при этом многие из них, кстати, летчики. Метрострой был свой аэроклуб, и, понятно, в годы войны все поехали на фронт. Таким образом, в общем, за время войны метрополитен сыграл невероятную колоссальную роль и в спасении жизни населения, кто укрывался в Москве, в плане оборудования, потому что в мастерских делали снаряды, мины, ремонт военной техники осуществлялся, а метрострой строил огромное количество специальных объектов по всей территории нашей страны. То есть все работало на победу. Все для фронта, все для победы. Фраза, которая была тогда не пустым звуком.
1: Рассказывал специалист по истории московского транспорта Александр Попов.
0: Область знаний.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Москве, в Александровском саду, у могилы неизвестного солдата состоялся концерт приношения. Он посвящен всем, кто не вернулся с войны и отдал жизнь за Родину. В исполнении оркестра под управлением народного артиста Юрия Башмета на рассвете прозвучала шестая симфония Петра Чайковского. Ее называют «Симфонией жизни и смерти».
2: Память – это качество, делающих нас людьми. До тех пор, пока мы будем помнить и передавать другим поколениям нашу память, мы будем живы, и все наши устремления, все мечты сбудутся.
1: Также у Кремлевской стены в Москве состоялась акция «Вахта памяти. Вечный огонь». Участники прослушали сообщение Юрия Левитана, которое прозвучало для миллионов граждан огромной страны 85 лет назад. Легендарный диктор тогда повторил текст официального обращения Народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова. После минуты молчания собравшиеся возложили к могиле неизвестного солдата цветы и зажгли свечи. Дата 22 июня является напоминанием о недопустимости нового глобального конфликта, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров. После возложения цветов на мемориале «Вечность» в Кишиневе дипломат подчеркнул, что руководство Молдавии и европейские страны обязаны услышать этот сигнал. Ранее в столице прошла акция «Свеча памяти». Участники зажгли 1418 свечей по одной за каждый день Великой Отечественной войны. В Крыму до конца лета приостановлен прием детей в летние лагеря и оздоровительные учреждения. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня и действует до 1 сентября. Также запрещено бронирование и размещение детских групп в других средствах размещения для участия в туристических мероприятиях. Ограничения введены из соображений безопасности, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Авиакомпанию «Уральские авиалинии» оштрафовали на 42 тысячи рублей за нарушение прав пассажиров. В феврале рейс «Москва-Ургенч» задержали более чем на 11 часов, однако людей не разместили в гостинице, как того требует закон. Нарушение выявила транспортная прокуратура после обращения одного из пассажиров. Суд объявил приговор по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям нормативных актов. О погоде. По данным Центра ФОБОС, во второй половине дня в Москве будет переменная облачность, дождь, гроза. Наиболее интенсивные осадки ожидаются с 15 до 18 часов. Максимальная температура воздуха 25 градусов. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Они сражались за Родину.
4: В конструкторских бюро и у станков.
3: На швейных фабриках и литейных заводах.
4: Превозмогая усталость и голод.
3: Ради единственной цели – победы над врагом. Тыл в годы Великой Отечественной войны. В программе «Исторические заметки».
4: Слушайте сегодня в 3 часа дня
3: на «Радио Звезда».

0: Сегодня 22 июня, День памяти и скорби. Эта дата установлена указом президента России от 8 июня 1996 года как День памяти жертв Великой Отечественной войны 41-45 годов, а также жертв всех войн за свободу и независимость России.
1: 22 июня 1941 года. День начала войны. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. Час за часом. Событие за событием. Сегодня на радио «Звезда».
2: 22 июня 41 года. 11 часов дня. Москва, Кремль. Только что стало известно. Прибалтийский, Западный, Киевский особые военные округа преобразованы в Северо-Западный, Западный и Юго-Западный фронты.
3: Немецкая авиация продолжает наносить удары по советским городам. Бомбардировкам подверглись Житомир, Севастополь, Бобруйск, Каунас. В Киеве и его пригородах разрушены железнодорожный вокзал, завод «Большевик», военные аэродромы, электростанции и авиазаводы.
2: Из донесения начальника генерального штаба сухопутных войск Вермахта генерал-полковника Франца Гальдера.
4: Продвижение наших войск, по-видимому, явилось для противника на всем фронте полной тактической внезапностью. Его части захвачены врасплох. В казарменном расположении самолеты стояли на аэродромах, покрытые брезентом. А его передовые отряды, внезапно атакованные нашими войсками, запрашивали командование о том, что же им делать.
1: День начала войны. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе.
5: 22 июня 41 года. Половина 12-го. Брест захвачен. Сопротивление оказывают лишь бойцы в Брестской крепости и в здании железнодорожного вокзала.
2: В районе Немана идут ожесточенные бои. Во время переправы части немецкой передовой группировки наткнулись на организованное сопротивление 5-й советской танковой дивизии. Сражение продлится весь день. На этом участке гитлеровцы так и не добьются успеха и вынуждены будут отступить.
1: 22 июня 1941 года. День начала войны.
6: Вы слушаете радио «Звезда».
7: Маршалами не рождаются. Константин Рокоссовский.
8: В начале Великой Отечественной войны ситуация на фронте складывалась непросто. Немцы шли вперед, практически не встречая на своем пути серьезного сопротивления. Именно тогда, в июне 41-го, командир 9-го механизированного корпуса Константин Рокоссовский получил приказ выдвинуться на территорию Украины в районы Дубна, Луцк, Ровно и остановить продвижение врага. Задача понятна, но как ее выполнить, когда от места дислокации до пункта назначения около 200 километров, а топлива нет? Как вспоминал маршал Баграмян, проблема была решена быстро и кардинально.
9: Рокоссовский в первый же день войны на свой страх и риск вскрыл центральные склады с горючим, забрал из окружного резерва все машины, посадил на них пехоту и комбинированным маршем двинул впереди корпуса. Мы не могли поверить своим глазам.
8: Немцы тоже не поверили. Разведка докладывала, в районе Дубна, Ровно и Луцка нет танковых частей Красной Армии, А тут, словно снег на голову, да еще летом, появляется какой-то выскочка-генерал, который не только умело обороняется и не отступает, но еще и контратакует. Фельдмаршал Эрнст Буш записал тогда в своем дневнике:
10: «Если нашего Роммеля называют лисом пустынь, то Рокоссовского можно смело назвать львом степей и лесов».
8: Сослуживцы утверждали, Рокоссовский обладал врожденным даром предвидения. Он почти всегда безошибочно разгадывал намерения противника, опережал его и, как правило, выходил из боя победителем. Маршал Михаил Катуков рассказывал:
11: «Я много раз думал, почему все, кто так или иначе знал Рокоссовского, относились к нему с безграничным уважением. И ответ напрашивался только один. Оставаясь требовательным, Константин Константинович уважал людей независимо от их звания и положения. И это главное, что привлекало в нем».
8: Его называли гением маневра. И не только во время войны. После победы на родине дважды героя Советского Союза маршала Рокоссовского должны были установить памятный бюст. Но родился-то Константин Константинович в Варшаве. С политической точки зрения, столица Польши для такого торжественного мероприятия совсем не подходила. Это же другая страна.
12: «Для поляков я всегда буду русским, а для русских – поляком».
8: После недолгих раздумий маршал указал на другой город – Великие Луки. Многие посчитали тогда, что Рокоссовский равнодушно посмотрел на карту, проще говоря, ткнул пальцем наугад. Но не все так просто. Когда-то рядом с Великими Луками действительно находилось имение баронов Рокоссовских, с которыми полководец состоял в отдаленном родстве.
7: Константин Рокоссовский. Маршалами не рождаются.
1: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
13: Нас было пятеро. Эта надпись нацарапана штыком на стене живыми людьми, но в прошедшем времени. Они знали, что умрут, но не сдадутся. Оборона Брестской крепости. Беседа с историком Борисом Юлиным.
1: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Сегодня день памяти и скорби. Жертвам Великой Отечественной войны посвящается.
2: Операции специальных подразделений.
3: В 1941 году, перед нападением на СССР, фашистское командование забрасывало на территорию нашей страны тысячи диверсантов. Внедренные агенты отличались великолепным знанием русского языка. На руках у них были достоверные документы с печатями. Разоблачить фашистскую агентуру помогла наблюдательность сотрудников контрразведки.
4: Разрешите, товарищ майор?
5: Входи.
4: Здравия желаю. Прибыли документы подозрительного лейтенанта, задержанного недавно возле границы.
6: Так, посмотрим. Вы же у нас офицер молодой, так?
4: Так точно, товарищ майор, молодой.
6: Документы, значит, у вас совсем новые.
4: Так точно.
6: Позвольте полюбопытствовать. Так, попробуем сравнить. Это мое. Это ваш документ. А вот это удостоверение задержанного. Хм. Да, абверовцы постарались на славу. Но перестарались.
3: Весной 1941 года управление Абвер за границей готовило своих шпионов в 60 специализированных школах. Документы агентов разрабатывались с особой тщательностью, вплоть до мелочей. Если бы хорошо спланированные спецоперации германского командования были выполнены в полном объеме, то фашисты получили бы дополнительные преимущества в начальный период войны.
4: Лично я никаких отличий в этих документах не наблюдаю.
6: Эх, товарищ старший лейтенант.
4: У задержанного совсем новое удостоверение, товарищ майор. Похоже на мое.
6: А не удивляет, что у нас с вами, товарищ старший лейтенант, в документах скрепки все черные. Ржавчина одна. И бумага под скрепками, видите?
4: Только позвольте.
6: Порыжела. А у лейтенанта задержанного скрепки как новые. Блестят.
4: Совершенно точно, товарищ майор.
6: А почему?
4: Не знаю, товарищ майор.
6: Не знаю. Да потому что скрепки эти из нержавейки. Из нержавеющей стали. Немецкие скрепочки-то. Вот он наш голубчик попался. Дежурный, оперативников ко мне.
3: Так, в 1941 году была разоблачена крупная диверсионная сеть фашистской разведки на территории СССР. Но это было лишь начало противостояния двух контрразведок. Победу в этой схватке одержали наши разведчики. Только в начале битвы за Москву ими было обезврежено 200 нелегальных гитлеровских агентов и 50 диверсионно-разведывательных групп противника. Позже, в 1942-43 годах, на территорию СССР вновь было заброшено около 150 групп подразделения Абверкоманда 104. Лишь две из них вернулись обратно.
0: Радио «Звезда».
7: 1941 год. Американский физик Гленн Сиборг открывает радиоактивный металл плутоний. Вплоть до бомбардировок Хиросимы и Нагасаки достижение это будет засекречено. В том же году другой американец, музыкант Лес Пол, создает первую в мире электрогитару с цельным корпусом. А в Европе совсем другие заботы. И совсем другая музыка. Фашистская Германия напала на Советский Союз. На экстренном совещании в Кремле Сталин дает поручение разработать в кратчайшие сроки новое противотанковое ружье. Чтобы идеи быстрее воплощались в жизнь, задания дают сразу нескольким конструкторам. Лучше всех справятся двое.
5: Соратники. Симонов и Дегтярев.
7: Сергей Симонов трудился в кузнице с 16 лет. И еще до революции дорабатывал первый русский автомат Федорова. В советские годы, меньше чем за 10 лет, талантливый инженер пройдет путь от слесаря-отладчика автоматов до руководителя своей экспериментальной мастерской. Его наставником все это время будет прославленный оружейник Василий Дегтярев. 22 дня потребовалось Симонову и Дегтяреву на то, чтобы создать мобильное и высокоточное противотанковое ружье. Каждый презентовал по два образца. Комиссия отобрала по одному. У обоих одинаковый калибр, похожая сборка, но немного разный функционал. В итоге оборонять Москву уже осенью все того же 41-го года будут с ружьями обоих конструкторов.
5: Соратники.
7: Идеи конструкторов как будто дополняли друг друга. Ружье Дегтярева более легкое и простое. Хорошо проявляет себя на ближней дистанции. У концепции Симонова более высокая скорострельность, а потому оно идеально в боях на среднем расстоянии. За первые два года войны выпустят почти 100 тысяч противотанковых ружей Дегтярева и 60 тысяч симоновских. В 1943-м броня немецких танков изменится, и ружья перестанут с ней справляться. Производство свернут, но идеи Симонова и Дегтярева дойдут до Берлина. Советские солдаты будут применять ружья против легкой вражеской бронетехники и непроходимых дотов. А фамилии конструкторов будут на устах в каждом окопе, где всегда находилось место и Симоновке, и Дегтяревке.
5: Симонов и Дегтярев. Соратники.
1: Человек в кадре.
0: История одной фотографии.
8: 22 июня 1941 года в Москву из командировки вернулся известный советский фотокорреспондент Евгений Халдей.
9: По дороге с вокзала на улице Станиславского я увидел странную картину. Было 10 часов утра, а у германского посольства уже стояло много легковых машин. Из них немцы вытаскивали всевозможные узлы, коробки и чемоданы, которые тут же вносили в здание, а во дворе сжигали какие-то бумаги.
8: За час до полудня Халдея срочно вызвали в отдел фотохроники ТАСС. Журналист терпеливо ожидал встречи с главным редактором, чтобы рассказать о результатах своей командировки. Как вдруг...
9: Я случайно выглянул в окно и увидел, что на улице 25 октября возле громкоговорителя колокольчика начинают собираться люди. Я схватил камеру и побежал к ним и сделал фотографию. Москвичи слушают заявление Молотова. Оно длилось около 9 минут. Война. Речь закончилась, но народ не расходился. Все стояли молча, думали. Я пытался спросить, о чем. Никто не ответил.
0: История одной фотографии.
8: Халдей вернулся в редакцию и зашел в кабинет редактора.
9: Я хотел получить дополнительную пленку, а начальник выдал мне всего 100 метров. Я спросил, почему так мало, и получил ответ: «Да война через пару недель или месяц кончится. Зачем тебе так много?» В тот момент все верили, что враг будет разбит очень скоро.
8: Фотограф Евгений Халдей не подозревал тогда, что свою, возможно, самую известную фотографию в жизни, «Знамя Победы над Рейхстагом», он сделает лишь 4 года спустя, в 1945-м. Но это уже совсем другая история.
1: Человек в кадре.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В эти минуты у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве проходит памятная церемония. Владимир Путин возложит венок к могиле неизвестного солдата. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз. Президент также возложит цветы к мемориалам городов-героев и обелиску «Город воинской славы». Глава государства не раз подчеркивал, что сохранение исторической памяти является делом чести для россиян. У стен Брестской крепости в День памяти и скорби прошли памятные мероприятия. Впервые трагическая дата стала непрерывным историческим марафоном памяти. С вечера 21 июня, то есть последних часов мирной жизни, до ночи 22-го, когда началась война. Состоялись концерт «Реквием», возложение цветов и реконструкция первых часов боев. Из России приехала делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Патриарх Кирилл отслужил литию. Внеочередное заседание союзного парламента приняло заявление о признании геноцидом уничтожения советского народа в годы войны. В крепости открыта новая мемориальная зона «Скорбь». Сегодня же в Александровском саду у могилы неизвестного солдата в Москве в День памяти и скорби состоялся концерт «Приношение». Его посвятили всем, кто не вернулся с войны и отдал жизнь за Родину. В исполнении оркестра на рассвете прозвучала 6-я симфония Петра Ильича Чайковского. Ее называют «Симфонией жизни и смерти». Концерт «Реквием» состоялся в Ржеве возле мемориала советскому солдату. Жители города возложили цветы к подножию монумента. На мероприятии прозвучали известные стихи и песни о Великой Отечественной войне. По всей России и за ее пределами в ночь на 22 июня зажгли свечи в память о павших. В 12:15 по московскому времени вся страна на минуту замрет в общероссийской минуте молчания. Время выбрано не случайно. Именно в середине дня 22 июня 1941 года прозвучало обращение наркома иностранных дел Вячеслава Молотова к советскому народу о нападении нацистской Германии. Сегодня мы прервемся, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений, и тех, кто ковал победу в тылу. С 2020 года в 12:15 по московскому времени по всей стране одновременно проходит общероссийская минута молчания. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Сегодня 22 июня, День памяти и скорби. Эта дата установлена указом президента России от 8 июня 1996 года как День памяти жертв Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также жертв всех войн за свободу и независимость России.
3: Сегодня, в День памяти и скорби, главная церемония проходит в Александровском саду. В ней принимают участие Владимир Путин, ветераны боевых действий, военнослужащие, а также министр обороны. Президент возложит цветы к могиле неизвестного солдата. Идея создания этого мемориала в память о павших героях Великой Отечественной появилась в 1965-м, в год 20-летия Победы. Ее озвучил тогдашний руководитель города и глава Московской партийной организации Николай Егорычев. Он сам был фронтовиком, участником битвы за столицу, рассказывает историк Москвы, писатель Александр Васькин.
4: Очень активно Егорычев эту идею продвигал, встречался с Брежневым неоднократно. И в конце концов Леонид Ильич согласился, а это сыграло решающую роль в создании этого мемориала.
3: Пока под занавес 66-го года шли строительные работы, стало известно, что совсем недавно, осенью, недалеко от Зеленограда, там, где в 41-м проходил рубеж обороны столицы, нашли останки неизвестного советского солдата. Их доставили в столицу, и 3 декабря 66-го года траурная процессия начала свой путь к центру Москвы через площадь Белорусского вокзала. В Александровском саду под залпы артиллерийского салюта прах неизвестного солдата был погребен. Через полгода, 8 мая,

0: 1967-го официально открыли и сам памятник, где в центре, в нише, знаменитая фраза «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». А перед надгробной плитой зажгли вечный огонь. С тех пор он не гаснет. А с 97-го года у могилы неизвестного солдата постоянно дежурит почетный караул. Совсем скоро, ровно в 12 часов 15 минут, начнется общероссийская минута молчания. Почему именно в это время? Потому что ровно 85 лет назад, 22 июня, в 12 часов 15 минут, по радио прозвучало обращение наркома иностранных дел Вячеслава Молотова о нападении Германии на Советский Союз.
1: Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах.
0: Первая минута молчания в Советском Союзе была объявлена в 1965-м. В честь юбилея Великой Победы центральному телевидению поручили подготовить особую передачу. Как создавался текст для дикторов, рассказывает корреспондент журнала «Родина» и российской газеты Артем Локалов.
2: Практически не вызвал никаких там нареканий этот текст. То есть тогда телевидение советское возглавлял Николай Месяцев, и он сам был фронтовиком. Поэтому тема для него была родная, можно так сказать. Соответственно, этот текст был утвержден. Читал вступительные слова знаменитый диктор Левитан, а сам текст читала Вера Янютина, которая еще в 41-м году ушла на фронт и тоже не понаслышке знала, что такое война.
3: Нет семьи, которая не потеряла бы отца или брата, сына, сестру, дочь. Нет дома, которого не коснулось бы военное горе.
0: После этого текста звучали колокола, исполнявшие траурный марш «В жертву упали». Однако телевидение — это не только звук, но и картинка. На экране зрители видели живое пламя на фоне Кремлевской стены. В наши дни церемония проходит у могилы неизвестного солдата в Александровском саду. В день памяти и скорби мы возлагаем цветы к мемориалам, зажигаем свечи памяти, а короткая церемония минуты молчания – это наша связь между прошлым и настоящим.
4: Вспомним всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым. Это надо живым.
5: 22 июня 1941 года. День начала войны. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. Час за часом. Событие за событием. Сегодня на радио «Звезда».
6: 22 июня 41 года. Полдень. Через 15 минут нарком иностранных дел Вячеслав Молотов зачитает обращение к гражданам Советского Союза.
1: Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города.
6: Выступление завершится знаменитыми словами: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». После этого заявления во многих советских городах вырастут очереди в магазинах и на рынках. Люди скупают соль, спички, мыло, сахар, товары первой необходимости. Многие забирают деньги из сберкасс и пытаются обналичить облигации внутренних займов. Сколько продлится война, никто не знает.
5: День начала войны. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе.
6: 22 июня 41 года. Половина первого.

0: Рядовые немецкие части врываются в белорусский город Гродно. Начинаются уличные бои. В Москве через несколько минут будет издан указ о мобилизации на территориях военных округов Ленинградского, Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского особого, Одесского, Харьковского, Орловского, Московского, Архангельского, Уральского, Сибирского, Приволжского, Северокавказского и Закавказского. Несмотря на то, что первым днем мобилизации названо 23 число, призывные пункты при военкоматах начнут работать уже к середине дня 22 июня.
1: 22 июня 1941 года. День начала войны.
2: Радиозвезда.
3: Кто сказал? Все сгорело дотла. Больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли, не отнять, как не вычерпать моря. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя, как разрезы траншей легли, и воронки, как раны, зияют обнаженные нервы земли. Неземное страдание знает, она вынесет все, переждет. Не записывай землю в калеки. Кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки? Нет, звенит она стоны глуша, изо всех своих ран и задушен. Ведь земля — это наша душа, сапогами не вытоптать душу. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она затаилась на время.
4: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
5: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
4: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

0: светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.
1: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Радио «Звезда».
1: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан Басов.
2: Владимир Павлович Басов. Советский актер, кинорежиссер и сценарист. Участник Великой Отечественной войны.
3: Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте.
2: Это до слез проникновенная песня с документальным сюжетом впервые прозвучало в черно-белом художественном фильме «Тишина». Его снял режиссер Владимир Басов спустя 20 лет после победы. Невероятно честное кино. Теперь такое редко снимают. Ведь сложно быть искренним в том, чего не видел сам. А Басов видел. Ушел на фронт со школьной скамьи. Это про него. И здесь совсем не образно. Тот самый последний мирный выпускной был и его выпускным тоже. Еще вчера счастливые парни и девушки кружились в вальсе, мечтали и строили планы. Но уже на следующий день, 22 июня 1941 года, 17-летний Володя стоял в длинной очереди в военкомат и врал, что ему исполнилось 18. Так в этот день поступили многие мальчишки.
4: Война лишила наше поколение радости и молодости. Не посидели мы с любимыми девушками на скамеечках, не почитали им стихов, не успели как следует поспорить, выбирая профессию. Но в одном мы оказались счастливее. Жизнь закалила нас, научила сразу и навсегда отличать врага от друга. Человек на войне однозначен. Нам не надо было прибегать к мучительным копаниям в тайниках души, чтобы понять, хорош он или шкура, добр или так себе. И вдруг оказалось, как много у нас прекрасных людей.
2: Его отец был комиссаром. Финн по национальности Павел Басултайнин воевал вместе с Чапаевым и геройски погиб, защищая границу от басмачей. За низкий голос этот офицер получил партийный псевдоним Басов, в дальнейшем ставший его фамилией. Он дал сыну мужественный характер, а мать – прекрасный интеллектуальный старт. Александра Ивановна работала книгоношей. Так называли комсомольцев, занимавшихся просвещением в глубинке молодой страны. Домашние занятия с ней позволили Володе пойти сразу в третий класс. Он рос творческим ребенком и часто строил рожи перед зеркалом, изображая разных героев. У него была детская мечта – стать киномехаником. Ему казалось, что именно этот человек в окошке за стрекочущим аппаратом и создает волшебный мир кино. Сдав последний экзамен, он уже вовсю готовился к поступлению во ВГИК. Эти планы сбудутся, но только через несколько лет.
4: Вместо институтов мы оказались в окопах. Вместо занятий науками – строевая, марш-броски. Сначала пот, мозольные волдыри, потом борьба с самим собой, кровь. Беспощадная статистика времени. Мои ровесники, десятиклассники выпуска 41-го года, на фронте погибали чаще всех. Наши 17-летние жизни война поглощала особенно охотно, так и не позволив почувствовать все счастье возраста. Война стала моими университетами, а истинный аттестат зрелости мое поколение получило у стен Рейхстага.
1: Офицеры. авангард российской науки и культуры. Капитан Басов.
2: Непосредственно на фронт Владимир Павлович попал только в 42-м. До этого было артиллерийское училище. Потом, в звании младшего лейтенанта интендантской бригады, он занимался художественной самодеятельностью и провел 150 концертов на передовой. В наградном листе медалью за боевые заслуги отмечалось, что роль тогда еще лейтенанта Басова в этой работе была ведущей. Ему такое дело было по душе, но явно не по характеру. В горячей голове не укладывалось, как это можно играть, когда нужно палить. И он стал проситься туда, где горячее.
4: Всякое бывало. Я командовал батареей, стрелял и сам попадал под огневые налеты. На войне тяжело, но человеку свойственно быстро обживаться. Голодали, теряли друзей, держались все-таки.
2: В своих воспоминаниях Басов избегал кровавых подробностей и подвиги свои никогда не описывал. Как любому артисту, ему был больше важен антураж и психологизм момента. Благодаря этому мы видим живые картинки. Его мама, например, получала от сына такие письма.
4: Я вчера вылепил из снега бабу на самой передовой линии. Утром озлобленная немчура открыла по ней минометный огонь и сбила. Тут же на снегу моемся. Мороз ядреный, а нам хоть бы что. Костер трещит, искры вверх столбом. У кого-нибудь телогрейка задымилась, что смешного. Но братва хохочет.
2: А земля в это время дыбилась от бомбовых ударов. Ему казалось, муравью не уцелеть. Басов часто вспоминал скамью в блиндаже, на которой сидели связисты его полка. С каждым новым обрывом линий тот, кто с краю, отправлялся в этот ад. Найти, починить и вернуться. Если возвращался, садился с другого конца. И снова ждал своей очереди, как приговора. Обрывы были слишком частыми. Скамья неумолимо пустела. О его личных подвигах мы, может быть, и не узнали бы никогда, если бы не документы, сохранившиеся в Центральном архиве Министерства обороны. Вот лишь один из них.
0: В боях за латвийский город Приекуле товарищ Басов уничтожил 6 огневых точек, 3 блиндажа, 62 солдата и офицера противника. В ночь на 23 февраля выдвинулся со штурмовой группой батальона и обеспечил захват важного опорного пункта. Достоин награждения орденом «Красная звезда».
2: В своем последнем бою Владимир Басов получил тяжелую контузию. Там же, в Прибалтике, встретил победу. Рассказывал, что вдруг началась стрельба, какой он никогда не слышал. Эта армия салютовала взятию Берлина. Несмотря на все пережитое, он считал войну самым прекрасным временем в своей судьбе. И объяснял это просто как мог.
4: Я познал цену вечным истинам. Основные понятия, нравственные, философские, просто житейские, открылись мне во всей своей определенности. И, как ни странно, армейская жизнь отчетливее показала дорогу в искусство.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан Басов.
2: В артиллерийском полку он прослужил еще один год. Его уговаривали остаться. Военная карьера обещала стать блестящей, если бы он забыл о своей детской киномечте. Владимир Басов упросил маршала Чистякова его отпустить. Но каждое утро 22 июня он встречал рассвет на высоком берегу реки. Вспоминал юность, подчеркнутую и перечеркнутую войной. Снеговика, убитого немцами. И тех своих связных, что обреченно сидели на скамейке в очереди к лотерее смерти. У бесчисленных неизвестных поселков и навсегда безымянных высот.
3: Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней, землянка наша в три наката. Сосна сгоревшая над

0: знакомого поселка на безымянной высоте.
1: Капитан Басов. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 12.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в памятной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата в Москве. Она прошла у стен Кремля в Александровском саду. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили венок из красных роз и гвоздик перед вечным огнем. Президент также кратко пообщался с министром обороны Андреем Белоусовым на памятной церемонии. Сегодня исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз. В Белоруссии в день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа прошла всебелорусская минута молчания. Ровно в полдень теле- и радиоканалы остановили вещание. В городах звучал стук метронома. Памятные мероприятия традиционно начались ночью в мемориальном комплексе «Брестская крепость. Герой». Там же проходит второй международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Частицу вечного огня от могилы неизвестного солдата в Александровском саду привезли на Добропольское направление зоны специальной военной операции. Огонь, зажженный в память о павших героях, будет гореть в блиндажах танкистов, которые идут все дальше на запад. Об этом рассказал телеканалу «Звезда» священник 1-й славянской бригады, помощник командира соединения по работе с верующими, отец Максим.
2: Здесь проглядывается такая, знаете, духовная преемственность, потому что даже сейчас, не говоря, где мы находимся, да, подразделение, эта земля тоже освящена подвигом русского солдата. Мы знаем, здесь тоже шли бои. И сегодня вот мы почтили память тиранов, новые ветераны, почтили будущее, почтили память ветеранов, прабабушек, прадедушек, тех, которые, наверное, нас и воспитали.
1: Танковый батальон держит оборону на Добропольском направлении. Наши подразделения продвигаются севернее Новоалександровки и южнее Шевченко. Цель – Доброполье, которое является ключом ко всей обороне ВСУ в западной части ДНР. Контроль над городом выведет наши войска к Славянско-Краматорской дуге, а значит, приблизит освобождение всей республики. В московском метрополитене в 12.15 прошла минута молчания. По словам заместителя мэра Максима Лексутова, транспорт вместе со всей страной отдает дань уважения героям. Кроме этого, жителям и гостям столицы также предложили проверить знания о Параде Победы с помощью викторины от Музея Победы. Сергей Собянин обратился к ветеранам, пожелав им добрости, духа и тепла. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Они сражались за Родину.
4: В конструкторских бюро и у станков.
3: На швейных фабриках и литейных заводах.
4: Превозмогая усталость и голод.
3: Ради единственной цели – победы над врагом. Тыл в годы Великой Отечественной войны. В программе «Исторические заметки».
4: Слушайте сегодня в 3 часа дня
3: на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Сегодня день памяти и скорби. Жертвам Великой Отечественной войны посвящается. Пост номер один. Мемориал. Могила неизвестного солдата.
2: Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
3: В декабре 1966 года Советский Союз готовился отметить 25-летие разгрома немецких войск под Москвой. Именно тогда у первого секретаря столичного горкома партии Николая Егорычева возникла идея памятника простым солдатам, павшим во время Великой Отечественной войны.
4: Я рассказал о своей задумке главе правительства СССР Алексею Косыгину. И тот неожиданно меня поддержал, даже воскликнул: «Ты абсолютно прав. Почему, к примеру, в Польше, в Варшаве такой мемориал есть, а у нас в стране нет?»
3: Неизвестный пехотинец. Так назывался первый в мире памятник неизвестному солдату, установленный в Дании еще в 1858 году. Монумент воздвигли в городе Фредерисия в память о погибших скандинавских воинах во время военного конфликта на границе Пруссии. Еще через 7 лет подобный мемориал появился в США, в городе Билокси, штат Миссисипи, в честь солдат, павших во время гражданской войны между севером и югом. В 20 веке памятник неизвестному солдату установили в Париже сразу после окончания Первой мировой. Вскоре похожие мемориальные комплексы открылись в Италии, Бельгии и Португалии, а также Чехословакии, Югославии, Румынии, Австрии, Греции и Венгрии. Получив одобрение самого Косыгина, Николай Егорычев решил отправить в ЦК КПСС особое письмо.
4: В целях увековечения памяти советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Московский городской комитет вносит предложение о сооружении у Кремлевской стены со стороны Манежной площади, близ угловой арсенальной башни, памятника «Могила неизвестного солдата» с вечным огнем славы. Расположение мемориала в самом центре столицы обеспечивает достаточно удобный подход и подъезды к нему и широкий обзор с широкого пространства Манежной площади. Металлические ворота и решетку со стороны исторического музея можно перенести. Предполагается также установить возле мемориала воинский почетный караул. Одновременно вносим предложение вернуть Александровским садам, получившим это название в честь царя Александра I, их первоначальное имя – Кремлевский. Просим согласия. 26 июня 1965 года.
3: Брежневу идея понравилась. За одним исключением. Предполагаемое место для памятника неизвестному солдату он не одобрил. И в этом была логика. Вплоть до 1918 года в Александровском саду у стен Кремля стоял обелиск в честь 300-летия дома Романовых. Затем его переделали под мемориал революционным мыслителям и борцам за освобождение трудящихся. Убирать или перемещать куда-либо такой монумент, по мнению Леонида Ильича, стало бы кощунством, неслыханной наглостью и едва ли не государственным преступлением.
0: Пост номер один. Мемориал. Могила неизвестного солдата.
3: Николаю Егорычеву предложили другие локации. Площадь Репина, сегодня Болотная, набережная Мориса Тореза, ныне Софийская, Манежная площадь, а также перекресток Кутузовского проспекта и Дорогомиловской улицы. Сейчас там стоит обелиск городу-герою Москве. Однако выбирать столичный градоначальник отказался. Он понимал, лучшего места, чем Александровский сад, ему не найти. Это ведь сердце Москвы, сердце всей страны.
4: Знал ли я, что играю с огнем? Конечно, знал. Именно поэтому пришлось пойти на хитрость. Я заказал несколько рисунков будущего памятника и решил показать их в Кремле. Пусть люди увидят, оценят. Нет, так нет.
3: 6 ноября 1966 года в Москве проходило торжественное заседание в честь очередной годовщины Октябрьской революции. Во время перерыва члены Политбюро обнаружили в комнате отдыха многочисленные эскизы и различные архитектурные проекты по созданию монумента «Могила неизвестного солдата». Обнаружили и единодушно одобрили. Николай Егорычев победил. Брежнев оказался в сложном, даже в каком-то смысле неловком положении. Один против всех. А потому отказываться от памятника теперь было уже просто невозможно.
5: В соответствии с поручением секретариата ЦК КПСС, Московский городской комитет Коммунистической партии вносит следующее предложение о порядке торжественного открытия памятника «Могила неизвестного солдата с вечным огнем славы» 8 мая 1967 года. На открытие планируем пригласить делегации от всех районов, ряда крупных коллективов столицы, воинов московского гарнизона в количестве 15 тысяч человек.
6: Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат. Всего, друзья, солдат простой, без званий и наград. Ему, как мавзолей, земля на миллион веков, и млечные пути пылят вокруг него с боков.
3: Массивная надгробная плита, увенчанная бронзовой композицией, солдатская каска и лавровая ветвь на боевом знамени. Считается, что на создание именно такого мемориального ансамбля скульптора вдохновили стихи поэта-фронтовика Сергея Орлова, написанные еще в годы войны в 44-м.
6: На рыжих скатах тучи спят, метелицы метут, грома тяжелые гремят, ветра разбег берут. Давным-давно окончен бой, руками всех друзей положен парень в шар земной, как будто в мавзолей.
3: Над памятником работали три архитектора: Юрий Рабаев, Дмитрий Бурдин, Владимир Климов и скульптор Николай Томский. А вот эпитафию предложили сочинить ведущим литераторам страны, в том числе Сергею Михалкову и Константину Симонову. В итоге выбрали вариант Михалкова: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».
7: Радиозвезда.
0: Пост номер один. Мемориал «Могила неизвестного солдата».
3: Вскоре возник вопрос, а кто именно будет олицетворять собирательный образ павшего героя? Требования отбора были жесткие. Боец обязан был не запятнать себя военными преступлениями, в том числе дезертирством, не погибнуть в плену, и, конечно же, при нем не могло быть никаких документов. Очень сложная задача. В конце ноября 66-го, недалеко от Зеленограда, на 41-м километре Ленинградского шоссе, именно там, где шли ожесточенные бои за Москву, дорожные строители обнаружили братскую могилу советских воинов. Одного из них и решили захоронить у Кремлевской стены. И уже через несколько дней все центральные газеты Советского Союза сообщили:
5: 2 декабря в 14 часов 30 минут останки одного из покоящихся в братской могиле воинов поместили в гроб, увитый оранжево-черной лентой. Молодые солдаты, стоявшие в почетном карауле, сменялись каждые 2 часа весь вечер, всю ночь и утро следующего дня. 3 декабря в 11 часов 45 минут гроб установили на открытую машину, которая двинулась по Ленинградскому шоссе к Москве.
3: На площади Белорусского вокзала останки неизвестного солдата возложили на артиллерийский лафет, и весь военный эскорт проследовал по улице Горького, ныне Тверская и Ямская, в сторону Манежной площади. Впереди процессии ехали 50 автомобилей ГАЗ, украшенных венками. Позже к траурному шествию присоединились рота столичного гарнизона и военный оркестр. Тысячи человек встречали колонну на улицах. Многие плакали.
5: Из воспоминаний москвички Натальи Котляровой.
8: Я хорошо запомнила этот момент. Огромная толпа людей и гробовая тишина. Только всхлипы такие, знаете, надрывные, от души, от сердца. Все осознавали, хоронят не только одного героя, а всех тех, кто так и не вернулся с войны. И где они все лежат, никто не знает.
0: Пост номер 1. Мемориал «Могила неизвестного солдата».
3: Последние несколько метров до места захоронения гроб несли на руках. Видные партийные лидеры, прославленные военачальники, в числе которых был и Константин Рокоссовский.
9: Дорогие товарищи, эта могила неизвестного солдата у древних стен Московского Кремля станет памятником вечной славы героям, погибшим на поле боя за родную советскую землю. Здесь отныне покоится прах одного из тех, кто грудью своей заслонил Москву.
3: Открытие всего мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата» состоялось несколько месяцев спустя. 8 мая 1967 года, накануне Дня Победы. Именно тогда из Ленинграда в Москву на бронетранспортере доставили вечный огонь, зажженный от монумента на Марсовом поле. Сначала торжественно-траурную эстафету факела принял герой Советского Союза летчик Алексей Моресьев, который вручил его главе государства.
10: Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев зажигает вечный огонь славы.
3: У него нет имени, нет фамилии, но для всех нас он герой. Воин, павший смертью храбрых, защищая свою родину. А сколько их безымянных в русской земле? Кто знает? Нет ответа. 12 декабря 1997 года указом президента России у могилы неизвестного солдата был установлен пост почетного караула под номером 1.

0: Радиозвезда. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
1: Гарнизон Брестской крепости. 22 июня 1941 года гитлеровские войска начали штурм Брестской крепости. Из донесения командира 45-й пехотной дивизии вермахта генерал-майора Фрица Шлиппера. Наступление на крепость, в которой сидит отважный защитник, стоит много крови. Русские дерутся исключительно настойчиво и упорно. Они показывают превосходную выучку пехоты и замечательную волю к сопротивлению. Гарнизон Брестской крепости. Личный состав на 22 июня 1941 года – 8 тысяч человек. Командиры – капитан Иван Зубачев и майор Петр Гаврилов. 22 июня в 4 часа утра был открыт ураганный артиллерийский огонь, который застал гарнизон крепости врасплох. Затем в бой пошла пехота. Численное преимущество гитлеровцев было огромным – 20 тысяч против 8. Фашисты были уверены, Брестская крепость падет за один день. Но штурм затянулся почти на месяц. Когда стало ясно, что силами одной пехоты крепость не взять, в небо поднялись самолеты Люфтваффе. 29 июня фашисты сбросили на последний очаг обороны, Восточный форт, несколько тонн бомб. Форт был практически разрушен. Но уцелевшая горстка солдат во главе с майором Гавриловым продолжала сопротивление еще несколько недель. Дата окончания обороны Брестской крепости известна нам по надписи, обнаруженной на стене одной из казарм. «Я умираю, но не сдаюсь». 20 июля 1941 года. Оборона Брестской крепости осталась в истории символом стойкости нашей армии. 200 участников обороны крепости были награждены орденами и медалями. Майору Петру Гаврилову и лейтенанту Андрею Кижеватову было присвоено звание Герой Советского Союза. А сама Брестская крепость получила почетный титул «Крепость-герой».
0: Личный состав. История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
2: Нас было пятеро. Эта надпись нацарапана штыком на стене живыми людьми, но в прошедшем времени. Они знали, что умрут, но не сдадутся. Оборона Брестской крепости. Беседа с историком Борисом Юлиным.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Андрей Белоусов. Долг нынешних и будущих поколений заключается в том, чтобы защитить и сохранить историю, а также память о Великой Отечественной войне. Об этом заявил во время митинга реквиема в Брестской крепости председатель Госдумы Вячеслав Володин.
1: Здесь, в Бресте, ее защитники первыми встретили врага. Находясь в окружении, Брестская крепость стояла. Солдаты и офицеры погибали, но не сдавались. Они делали все для того, чтобы защитить нашу Родину, защитить свои семьи от немецко-фашистских захватчиков. Наш долг внуков, правнуков, будущих поколений сделать все для того, чтобы защитить историю, защитить правду о войне.
0: Накануне Вячеслав Володин возложил цветы к новому мемориалу «Скорбь» в Бресте. Монумент посвящен подвигу защитников Брестской крепости, которая ровно 85 лет назад приняла на себя первый удар нацистской Германии. У стен Брестской крепости в День памяти и скорби прошли памятные мероприятия. Впервые трагическая дата стала непрерывным историческим марафоном памяти. С вечера 21 июня, то есть последних часов мирной жизни, до ночи 22-го, когда началась война. Состоялись концерт «Реквием», возложение цветов и реконструкция первых часов боев. В ночь на 22 июня у Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области прошел концерт «Реквием», посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко напомнил, что потери Красной армии на Ржевско-Вяземском выступе составили 1 миллион 300 тысяч человек. Из 50 тысяч жителей Ржева к концу оккупации осталось не более 300. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Сегодня, 22 июня, День памяти и скорби. Эта дата установлена указом президента России от 8 июня 1996 года как День памяти жертв Великой Отечественной войны 41-45 годов, а также жертв всех войн за свободу и независимость России.
3: 22 июня 1941 года. День начала войны. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. Час за часом. Событие за событием. Сегодня на радио «Звезда».
4: июня 41 года. Час дня. В Западной Беларуси идет первое танковое сражение на советско-германском фронте. 18-я дивизия немцев сражается с бойцами 14-го мехкорпуса.
5: А в это время Брестская крепость полностью окружена. Часть гарнизона сумела вырваться из котла. Другая часть блокирована, но продолжает ожесточенное сопротивление. Только к вечеру гитлеровцам удастся овладеть юго-западной территорией цитадели. Но все остальные бастионы все еще будут находиться под контролем советских войск.
3: День начала войны. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе.
4: 22 июня 41 года. Половина второго дня. Начальник генерального штаба генерал Георгий Жуков вылетает в Киев в качестве представителя вновь созданной ставки главного командования на Юго-Западном фронте. В Минске идет дневной спектакль МХАТа «Школа злословия».
5: В антракте на сцену поднимется человек в форме, который объявит: война. Мужчины зал покинут, но представление продолжится. Посовещавшись, труппа решает доиграть спектакль до конца для оставшихся зрителей. Никто не верит, что германские войска могут зайти так далеко вглубь советской страны.

22 июня 1941 года. День начала войны.

сети утех, семи тысяч живущих, у тех, кто дождался этой весны, что было тогда в их обветренных душах, когда они в бой шли во имя страны. Спросите у тех, кто пока еще рядом, слова их и взгляды спешите понять.

спросите о том, что не сказано в книгах, не снято в кино, не воспето в стихах. О чем прохрипел друг в потерянном крике? Какая молитва

0: вы слушаете «Радио Звезда».
1: «Звезда» аналитика и Следственный комитет Российской Федерации представляют совместный проект «Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0».
2: 22 июня. День памяти и скорби. 85 лет назад они попытались решить русский вопрос окончательно. В 20 веке это было сделано. Предпринималась такая попытка объединенными силами армии Вермахта. Если до того вспомнить историю наполеоновской армии, в начале 18 века армия Карла Великого, до того Речи Посполитой и так далее, и так далее. По большому счету, в течение тысячи лет каждый век была попытка истребить окончательно и решить бесповоротно вопрос. Цена победы в Великой Отечественной войне, как мы часто вспоминаем, 27 миллионов жизней. В эфире выпуск совместного со Следственным комитетом проекта «Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0». В студии я, Анна Шафран, друзья. И сегодня с нами Александр Вячеславович Федоров, советник председателя Следственного комитета Российской Федерации, генерал-полковник и заслуженный юрист России. Александр Вячеславович, приветствуем вас.
3: Добрый день.
2: Ну, сегодня хотелось бы вспомнить вновь о том, как нацисты гитлеровской Германии пытались нас истребить как народ и как государство, а мы побеждали. Собственно, то же самое мы переживаем и сегодня, вновь на новом, так сказать, качественном уровне, на новом витке нашей истории. Поэтому этот выпуск давайте начнем с простого вопроса, но очень важного при этом. Почему нам необходимо помнить о жертвах гитлеровцев в СССР и зачем эту скорбь, ну, вот так подпитывать спустя 85 лет? В чем смысл?
3: Анна Борисовна, начну с того, что память о жертвах и память о преступлениях, они неразрывно связаны. Преступления против мира и безопасности человечества, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в период Великой Отечественной войны, не имеют сроков давности и не подлежат забвению. Мало помнить сами преступные деяния. Должны быть поименно названные лица, совершившие ужасные преступления, пусть даже этих злодеев в настоящее время нет в живых. В условиях цифровизации имеются возможности создать общедоступный официальный сайт для размещения информации о всех установленных нацистских злодеях с их личными данными и сведениями о совершенных ими преступлениях. Нет и не может быть никакого срока давности для придания огласке соответствующей информации. В памяти человечества не какие-то там абстрактные, а конкретные гитлеровцы с их фамилиями и именами должны навсегда остаться преступниками. Это одна из необходимых составляющих памяти о жертвах фашистов, миллионах мирных жителей, женщин и детей, пленных красноармейцев, уничтоженных гитлеровскими садистами и их пособниками. Память об этих жертвах священна. Она должна быть на века, чтобы не допустить повторения трагических событий прошлого. В день памяти и скорби мы вспоминаем жертвы. И эта память ставит вопрос о возмездии, правовой оценки совершенных преступлений и осуждении преступников. Выдающийся ленинградский правовед Николай Сергеевич Алексеев в своем фундаментальном труде «Злодеяние и возмездие. Преступления против человечества» отмечал, что в период Второй мировой войны погибло более 50 миллионов человек, тогда как в послевоенный период международными трибуналами, национальными судами были привлечены к ответственности немногим более 41 тысячи гитлеровских преступников. Вряд ли такое соотношение жертв и осужденных палачей можно признать адекватным совершенным злодеянием. Все, кто причастен к преступлениям против человечества, должны быть установлены. Совершенным немецко-фашистским захватчикам и их пособникам деяниям должна быть дана правовая оценка. Их имена и преступления должны быть преданы огласке. Такая работа ведется Следственным комитетом Российской Федерации уже на протяжении многих лет в рамках расследования уголовных дел в отношении немецко-фашистских захватчиков и их пособников по фактам геноцида мирного населения и военнопленных на оккупированных территориях Советского Союза в период Великой Отечественной войны. Проводятся допросы, систематизируются показания бывших узников концлагерей, угнанных в Германию и иные европейские страны. Вот уже на данный момент всего допрошено более 4000 человек. Как вы понимаете, свидетельская база очень небольшая, потому что большинство очевидцев тех событий уже нет в живых. Осматриваются места массовых захоронений жертв немецко-фашистских захватчиков. По всем извлеченным останкам назначаются комплексные судебно-медицинские экспертизы, из которых уже более 1000 завершено. Проводится поисковая и архивная работа. Документы, представляющие интерес для расследования уголовных дел и установления фактов преднамеренного и заранее спланированного уничтожения советского народа по ходатайству следствия в установленном порядке, приобщаются к материалам уголовных дел. То есть ведется такая кропотливая, системная, последовательная работа. Собранные в ходе предварительного следствия материалы направляются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, в обоснование исков о признании совершенных преступлений во время Великой Отечественной войны на оккупированных территориях геноцидом народов Советского Союза. Начало этим судебным процессом положило расследование уголовного дела, возбужденного в 2019 году по факту обнаружения массового захоронения в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области. С учетом собранных при расследовании этого дела доказательств, Солецкий районный суд Новгородской области признал уничтожение в 1942-1943 годах в деревне Жестяная Горка не менее 2600 советских граждан геноцидом. Подобные процессы прошли во всех субъектах Российской Федерации, территории которых были оккупированы в период Великой Отечественной войны. Вынесено 34 судебных решения, признающих совершенные немецко-фашистскими захватчиками преступления геноцидом населения Советского Союза. Таким образом, память о жертвах, она неразрывно связана с памятью о преступлениях, и расследуя эти преступления, выявляя лиц, совершивших их, тем самым мы сохраняем память и о жертвах.
2: Вот это очень важный момент. Давайте в скобках заметим. Вы упомянули тему геноцида советского народа, тема, которая должна громче звучать на разных площадках. Мы об этом с вами как-то говорили уже в эфире. Почему? Потому что ведь на самом деле сегодня продолжается та же самая история. Да, советского народа нет, есть русское население на территории Украины, именно поэтому проходит сегодня специальная военная операция. То есть, на самом деле, можно и сегодня, и сейчас говорить о геноциде русского народа, народов, населяющих территории, да, постсоветского пространства. Вы предложили подумать над вопросом о признании на федеральном уровне темы геноцида советского народа. И это, наверное, один из главных вопросов, который сегодня стоит перед нами.
3: Вот, вы знаете, к этой теме мы возвращаемся уже не первый раз. И это обусловлено тем, что геноцид фактически – это политика государства. И если мы возьмем нацистское законодательство, оно было предметом рассмотрения на Нюрнбергском процессе, то мы увидим, все законодательство Третьего Рейха было направлено на то, чтобы создать условия для уничтожения населения Советского Союза. Достаточно вспомнить генеральный план ОСТ, согласно которому 50 миллионов человек, граждан СССР, подлежали депортации и уничтожению. 14 миллионов – порабощению в нацистской неволе. Немцы стремились удушить наш народ голодом. Так, согласно другому документу, так называемому плану Бекке, предлагалось вывести максимум продовольствия из СССР в Германию, ограничить питание советских граждан, чтобы максимальное количество мирного населения умерло голодной смертью.
2: С вашего позволения, Александр Вячеславович, небольшую паузу сделаем и продолжим в следующей части с этого момента. Это «Радио Звезда».
1: Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0. Звезда аналитика и Следственный комитет Российской Федерации представляют совместный проект «Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0».
2: Продолжая вашу мысль, Александр Вячеславович, давайте тогда сделаем акцент на том, что сегодня хотелось бы поговорить, в частности, об уничтожении мирного населения и военнопленных на территориях, оккупированных территориях СССР. И вы уже упомянули некоторые документы. Здесь что, и план Ост, конечно же, и зеленая папка Кейтеля, указы рейхсминистра восточных оккупированных территорий Розенберга. Он был особенно плодовит на разного рода идеи, связанные с геноцидом. Вот подобных документов, как мы знаем, только по СССР, на самом деле их сотни. А вот если в целом говорить о так называемом законотворчестве Третьего Рейха, то вот что мы прежде всего должны помнить?
3: Мы должны помнить, что античеловеческое законодательство Третьего Рейха преследовало цель уничтожения населения Советского Союза. И вот представляется, что с учетом состоявшихся судебных процессов в нашей стране о признании геноцидом совершенных преступлений на территории отдельных субъектов Федерации, необходимо дать правовую оценку в целом государственной политике нацистской Германии как геноциду народов Советского Союза, заключающегося в том, чтобы изгнать и истребить местное население оккупированных областей, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами. Такое решение может быть принято Верховным судом Российской Федерации.
2: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радио Звезда».
1: Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0. Звезда, аналитика и Следственный комитет Российской Федерации представляют совместный проект «Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0».
2: На Нюрнбергском процессе обвинитель именно от СССР Роман Руденко в своей вступительной речи заявил, я процитирую его слова, «Мы не вправе забыть о понесенных жертвах, не вправе оставить без наказания виновников и организаторов чудовищных преступлений». Но, как мы знаем, многие военные преступники в 50-х годах были переданы ФРГ. Александр Вячеславович, вот каким образом мы сегодня можем исправить эту ошибку и можем ли ее исправить с учетом того, что многих нацистов, виновных в гибели людей, советских людей, давно нет в живых? Вот что с этим делать?
3: Ну, вы правы. Практически никого из тех, кто совершал преступления в годы Великой Отечественной войны в отношении советских граждан на оккупированных территориях, уже нет в живых. Но преступления против мира и безопасности человечества, как уже было отмечено, они не имеют сроков давности. Все лица, совершившие такие деяния, должны быть установлены. И не только установлены, но и признаны преступниками. Я постоянно обращаю внимание, что согласно статье 49 Конституции Российской Федерации, каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Так вот, это конституционное положение должно быть реализовано независимо от того, жив ли тот, кто совершал преступление, не имеющее сроков давности, или его уже нет в живых. Зарубежный опыт, в частности, Республики Беларусь, показывает возможный вариант производства действий, позволяющих в судебном порядке признавать преступниками лиц, которых уже нет в живых.
2: А как называется этот закон? Беларуси?
3: Это внесли изменения в уголовный, уголовно-процессуальные кодексы. Да. То есть здесь не нужно какого-то специального законодательства.
2: То есть поправками.
3: Достаточно точечных изменений. И таким образом, на данный момент в Республике Беларусь имеется законодательство, регламентирующее производство по уголовному делу в случае смерти подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений против мира и безопасности человечества, не имеющих сроков давности. Уже вынесены ряд приговоров по такого рода делам. Но, насколько я знаю, уже 7 судебных решений состоялось. Проходят годы, но по-прежнему актуальна правовая оценка ужасных злодеяний, совершенных нацистской Германией и ее пособниками. О совершенных нацистами преступлениях, квалифицируемых в настоящее время как геноцид, необходимо не только помнить, но и пресекать попытки искажения исторических событий и итогов Великой Отечественной войны, продолжать работу по выявлению и документированию фактов геноцида народов Советского Союза, установлению причастных лиц к совершению этих преступлений, добиваться должной исторической, правовой, нравственной, политической оценки совершенных злодеяний. Считаю, что опыт Беларуси может и должен быть востребован Российской Федерацией.
2: Вот еще одно лирическое отступление, скажем так, хотелось бы сделать. Мы сегодня видим, как действуют наши противники на территории Западной Европы, да и не только Западной Европы. Есть, например, немецкий канцлер с антирейтингом, который бьет все рекорды, Мерц. Регулярно мы слышим его заявления в адрес России относительно того, что, мол, сейчас они будут собирать в очередной раз свою армию и покажут России, где ее место. Вот именно в этих условиях сегодня, мы же понимаем, особую важность приобретает тема наказания, которое обязано понести тогдашние нацистские преступники, с тем, чтобы на самом деле мы понимали, что было, с тем, чтобы, возможно, было тем, кто слышит на Западе, да, людям здравого смысла представить гипотетические картины ближайшего и отдаленного будущего. Вот же почему сегодня эта работа приобретает особое значение.
3: Да, вы абсолютно правы, и такая работа ведется Следственным комитетом, собрано большое количество доказательств, изобличающих конкретных лиц в совершении геноцида против населения Советского Союза. Но эти материалы пока использованы лишь в судебных процессах для признания факта геноцида. Но там не идет речь о конкретных лицах. Поэтому необходимо, как представляется, изменение нашего законодательства, позволяющее проводить расследование в полном объеме в отношении тех преступников, которых уже нет в живых, направлять такие дела в суды и в судебном порядке устанавливать совершенные ими преступления, давать им правовую оценку и признавать их преступниками.
2: Вот я от себя добавлю, глубоко убеждена, примером тому, о чем мы говорим, может и должен послужить пример Холокоста. Каким образом государство Израиль и еврейский народ смогли организовать мероприятия по поводу собственной исторической памяти, и это стало, в общем-то, тем знаменем, с которым они очень активно и системно идут по геополитическому пространству. А мы здесь явно не дорабатываем. Вот к вопросу о геноциде. Хотелось бы еще раз вспомнить цифры. Вы уже приводили, Александр Вячеславович, ну, мы готовились, да, справочно. Не менее 7,5 миллионов человек преднамеренно убиты, расстреляны, сожжены, заживо похоронены гитлеровскими палачами. Каторжный труд в концлагерях, бесчеловечное обращение, мучительная гибель 2 200 000 человек. Более 1 миллиона детей и подростков помещены в концентрационные лагеря. На оккупированных территориях погибли свыше 4 миллионов человек от общего ухудшения условий жизни, от болезни, от голода, и не менее 1 миллиона в ходе вообще крупнейшего преступления в истории. Погибли, это блокада Ленинграда. То есть ведь таких цифр, наверное, история человечества в целом не знает, как полагаете?
3: Ну, Вы знаете, сейчас ведутся споры, когда началась Вторая мировая война. Да? Рассуждают о том, началась ли она в Европе или началась она в Азии. Да? Но это споры, не имеющие, на мой взгляд, сущностного содержания. Главное, что в результате трагических событий первой половины прошлого века, в результате действий государств гитлеровской коалиции, это Германия, Италия, фашистская Япония, да, погибло более 50 миллионов человек. Но это по самым минимальным подсчетам. На самом деле таких жертв было намного больше, о чем свидетельствует исследование национальных ученых, в том числе Китайской Народной Республики. И, конечно, об этом надо помнить, об этом надо говорить и надо делать все для того, чтобы подобная трагедия не повторилась. И можно рассуждать вот такими большими цифрами, да, а можно говорить о конкретных преступлениях, совершенных в конкретной местности, в конкретное время, и это будет намного более убедительно.
2: А вот давайте именно об этом сейчас и поговорим. Небольшая пауза, и ровно с этого вопроса и начнем. Это «Радио Звезда».
1: Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0.
0: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
4: 13.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В России почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Ее объявили на главных телеканалах страны в 12.15 по московскому времени. Владимир Путин в полдень возложил венок из красных роз и гвоздик к могиле неизвестного солдата. Церемония прошла у стен московского Кремля.

0: Александровском саду. Президент также оставил букеты цветов возле тумб городов-героев. Мемориальные акции прошли сегодня по всей стране, от Владивостока до Донецка. Также памятные мероприятия провели за рубежом, в Армении, Молдавии, Израиле. В небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей, сообщил губернатор Александр Гусев. Повреждены производственные объекты одного из предприятий, несколько домов и автомобилей. По предварительным данным, пострадали 3 мирных жителя, один в тяжелом состоянии. По данным губернатора, дежурные силы ПВО уничтожили несколько высокоскоростных воздушных целей. Самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Гюмри в Москву, совершил экстренную посадку в Махачкале. На борту находились 186 пассажиров. Никто не пострадал. Специалисты проверяют техническое состояние воздушного судна. В Крыму до конца лета приостановлен прием детей в летние лагеря и оздоровительные учреждения. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня и действует до 1 сентября. По информации Министерства просвещения, из Международного детского центра «Артек» организован плановый вывоз детей. Детям, которых вывозят из лагерей в Крыму, будут предложены альтернативные варианты отдыха в других регионах России. Премьер Великобритании Кир Стармер объявила об отставке с поста лидера лейбористской партии и главы правительства. Он будет исполнять обязанности до избрания преемника. Выборы нового лидера партии начнутся 9 июля. Основным претендентом на пост премьера считается мэр Манчестера Энди Бернхэм, который ранее занимал несколько министерских постов. В Москве из-за ливня и грозы перекрыто движение на улице 16-я Парковая и Байкальской улице. Объявлен желтый уровень погодной опасности. Непогода с ветром до 20 метров в секунду и градом сохранится до 21 часа. Возможен град диаметром до 3 сантиметров. Атмосферное давление упало до 744 миллиметров. На улицах работают бригады Мосводостока. Водителей просят соблюдать дистанцию и не делать резких маневров. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
2: Нас было пятеро. Эта надпись нацарапана штыком на стене живыми людьми, но в прошедшем времени. Они знали, что умрут, но не сдадутся. Оборона Брестской крепости. Беседа с историком Борисом Юриным.
1: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
3: «Звезда», аналитика и Следственный комитет Российской Федерации представляют совместный проект «Без срока давности». Обыкновенный фашизм 2.0.
4: Мы продолжаем программу. С нами сегодня Александр Вячеславович Федоров, советник председателя Следственного комитета Российской Федерации, генерал-полковник и заслуженный юрист России. Вот конкретные примеры. Брянская область. Давайте об этом поговорим. Здесь в годы Великой Отечественной войны находился один из крупнейших гитлеровских лагерей смерти – ДУЛАГ-142. Уничтожено здесь было порядка 40 тысяч человек. Как уничтожали? Отравление газом, травля собаками, сожжение заживо, умерщвление голодом. Самый натуральный и изощренный геноцид. Александр Вячеславович, вот все перечисленные виды казни, это наверняка относится к особо тяжким, самым тяжелейшим преступлениям. Вопрос. А вот кого именно в подобные учреждения набирали в качестве палачей? И вообще, есть ли какая-то правовая норма, которая сегодня может за это назначить адекватное наказание? Вот давайте об этом подробнее.
5: Вот вы упомянули Брянск, да? Было, конечно, много концлагерей, не только в Брянске. Палачами в этих лагерях зачастую были не немцы, а их пособники из числа перешедших на сторону фашистской Германии, в том числе и советских граждан. Но я бы хотел обратить ваше внимание на то, что независимо от того,

0: совершались эти преступления. Характер оценки этих преступлений не должен меняться. И долгое время мы не говорили о концлагерях на территории Российской Федерации, на территории Советского Союза. Более того, на территории Российской Федерации у нас не осталось ни одного мемориального места, да, на месте бывшего концентрационного лагеря.
1: А почему так получилось?
0: Потому что, на мой взгляд, все-таки после войны хотелось говорить о светлом, о победе, о подвигах.
1: Забыть и все, что
0: да,
1: было,
0: весь тяжелое, ужас. Вот это, значит, чисто психологически очень тяжело было все это переживать. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона, сразу вставала проблема. А как ответить людям, которые были свидетелями этих жесточайших преступлений, сами пострадали от них, но вопрос о том, какое наказание понесли преступники. Ведь многие из них не понесли наказания. Вы знаете, что была после Великой Отечественной войны отменена смертная казнь. К этим преступникам высшая мера наказания не применялась. Более того, многие из них вскоре после окончания Великой Отечественной войны и осуждения, не отбыв срока наказания, были возвращены на родину, в частности, в Германию, где выпущены на свободу. Такие неудобные вопросы, конечно, возникали, поэтому о жертвах, на мой взгляд, предпочитали так широко не говорить.
1: А как вы считаете, это ошибка была?
0: Вы знаете, начнем с того, что совершенным преступлением давалась правовая оценка уже в период Великой Отечественной войны. Вот вы упомянули Брянск, да? Совершенные на территории Брянской области преступления стали предметом рассмотрения на Брянском открытом судебном процессе в декабре 1945 года. Главным отличием этого процесса от предшествующих открытых процессов стало то, что к ответственности привлекались не только рядовые исполнители, но и генералы, отдававшие приказы и являвшиеся организаторами злодеяний, совершенных на оккупированной территории. Под их командованием за время оккупации на территории Орловской и Брянской областей, согласно собранным на тот момент доказательствам, было расстреляно и замучено более 87 тысяч мирных советских граждан, в том числе 4565 детей и, кроме того, 56826 военнопленных. Свои действия подсудимые оправдывали тем, что являлись военнослужащими и выполняли приказы. Этим доводом государственный обвинитель на Брянском процессе дал следующую оценку. Я специально взял выдержку и хочу ее процитировать. «Злодеяния, совершенные немецкими захватчиками на временно оккупированных ими территориях, настолько чудовищны и бесчеловечны, что перед ними блекнут все ужасы и пытки Средневековья. Свои чудовищные злодеяния немецкие военные преступники пытаются оправдать тем, что они выполняли приказы своего правительства и вышестоящего военного командования, что к этому их обязывала воинская дисциплина и воинский долг. Но разве воинский долг и воинская дисциплина обязывают убивать детей, бросать в огонь, поджигать и взрывать здания вместе с находившимися в них мирными жителями, убивать больных и раненых военнопленных, уничтожать женщин, стариков и детей в газовых камерах и душегубках, закапывать живых людей в ямах и рвах? Суд признал генералов Бернгарда и Гаммана виновными в том, что в период с 1942 по 1944 год на оккупированных территориях они, попирая установленные нормы международного права, правил ведения войны, установили для населения режим кровавого террора, подвергали мирных советских граждан и военнопленных массовому истреблению, истязанию, угоняли советских людей в немецкое рабство, разрушали города и населенные пункты. Подсудимые были приговорены к смертной казни через повешение. Приговор приведен в исполнение на городской площади Брянска. Было еще несколько таких открытых судебных процессов с приведением приговоров в исполнение публично в областных центрах, где проходили эти судебные процессы и где ранее этими лицами совершались ужасные преступления. В наши дни судебными решениями, совершенные в период Великой Отечественной войны на территории Брянской, Орловской областей, военные преступления признаны геноцидом. Вот с учетом новых собранных доказательств установлено, что жертвами этих преступлений стали на территории Брянской и Орловской области уже не менее 700 355 советских граждан из числа мирного населения и военнопленных. Видите, как увеличилось число жертв, да, по сравнению с установленным на момент проведения Брянского процесса. Часть из них была замучена в концлагерях. Надо сказать, что на территории Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками была создана обширная сеть концлагерей. Только на территории Российской Федерации таких лагерей было 528. Одним из них как раз и был упомянутый вами ДУЛАГ-142 на территории Брянской области, известный как Брянский Бухенвальд, где погибли десятки тысяч человек. В настоящее время на месте лагеря ДУЛАГ-142 по решению президента Российской Федерации готовится мемориальный комплекс федерального значения. Мы не только должны знать правду о зверствах нацистов, но и сделать так, чтобы о ней было широко известно, чтобы эта память передавалась последующим поколениям. И главное, не дать скрыть правду тем, кому историческая память нашего народа крайне невыгодно.
1: А вот если говорить о тех зверствах, о преступлениях совершенно нечеловеческих, в которых такое ощущение, что соревновались друг с другом каратели. Руководство Третьего Рейха, оно знало о том, что так называемые цивилизованные немцы творят в концлагерях?
0: Вы знаете, это четко прослеживается в материалах Нюрнбергского процесса. Достаточно посмотреть эти материалы, чтобы убедиться не только в полной осведомленности руководства Третьего Рейха о зверских преступлениях, как вы сказали, цивилизованных немцев, но и сделать однозначный вывод о том, что именно руководство фашистской Германии являлось организатором этих преступлений, создателем машин смерти в виде концлагерей.
1: Мы сегодня некоторым образом подзабыли уже Курскую трагедию 23-го года, когда неонацисты уже в форме ВСУ убивали и глумились над мирным населением. А ведь до этого были долгие годы их так называемый АТО. Об этом мы тоже уже мало говорим. Ну, поскольку разворачивается специальная военная операция полным ходом. АТО. Русских на Донбассе расстреливали прямой наводкой из артиллерии. По данным Следственного комитета России, за это время от действий киевского режима пострадали более 29 тысяч мирных жителей. Это еще раз к вопросу о параллелях, которые мы обязаны проводить. 1168 детей в том числе. А мы начали спецоперацию, чтобы этот конвейер смерти остановить на самом деле, о чем западники не хотят слышать упорно. Александр Вячеславович, какими документами о преступлениях киевского режима пополнилась доказательная база Следственного комитета, и как это досье будет использовано?
0: Ну, я сразу скажу, что Следственным комитетом на протяжении всех этих лет расследуются уголовные дела о совершенных киевским режимом военных преступлениях. Установлено, что киевским режимом с 2014 года ведется физическое уничтожение населения региона Донбасса, Новороссия. Создаются невыносимые условия для жизни людей в этих регионах. Разрушается экономика. Ведется национальное, целенаправленное уничтожение культурной идентичности населения. собраны доказательства совершения тысячи таких преступлений. Устанавливаются и установлены виновные. Уже завершено расследование дел в отношении почти 1400 обвиняемых. Из них к настоящему времени 1145 уже осуждены, в том числе 82 приговорены к пожизненному лишению свободы. Указанные обвинительные приговоры имеют преюдициальное значение для признания геноцидом действий киевских властей. Признание их геноцидом имеет важное значение для защиты прав потерпевших, восстановления исторической справедливости и предотвращения подобных преступлений в будущем. Следственным комитетом получены доказательства участия в совершаемых украинской стороной преступлениях иностранных наемников. В отношении 1005 лиц вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых лиц из числа иностранных наемников. 748 объявлено в международный розыск. 322 обвиняемых уже находятся в статусе, когда им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ряд наемников, в том числе из числа граждан бывших союзных республик СССР, уже осуждены. Будут осуждены и все те, кто планировал и осуществил нападение на Курскую область, совершал преступления в отношении мирного населения там. Имена многих из них уже нам известны. Как и во период Великой Отечественной войны, идет кропотливая повседневная работа по выявлению преступлений и сбору доказательств, установлению личностей преступников для проведения будущих судебных процессов. И часть из них, я вам скажу, уже не за горами. На данный момент завершено и рассматривается в суде уголовное дело о геноциде жителей Донбасса, обвинение по которому предъявлено 41 представителю высшего политического и военного руководства Украины. Приведу выдержку из обвинительного заключения по этому делу. С апреля 2014 года по декабрь 2025 года обвиняемые и иные должностные лица, находясь на территории Украины с целью геноцида населения Донецкой и Луганской народных республик, отдали приказы подчиненным военнослужащим ВСУ и иным вооруженным формированиям о применении против мирных жителей огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации, ракетного и артиллерийского вооружения. В результате украинских карательных операций погибли почти 5000 мирных жителей, пострадали более 18500 человек, получили ранения свыше 13500 человек, из которых 1275 несовершеннолетние. Частично или полностью разрушены свыше 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, в том числе порядка 138 тысяч жилых домов, 1565 образовательных и 847 медицинских организаций и учреждений, 1403 объекта социального назначения, производственных и торговых предприятий, не менее 11 тысяч объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства, 505 учреждений культуры и спортивных объектов, 205 религиозных сооружений. Вынужденно покинули места постоянного проживания более 2 300 000 мирных жителей. С учетом совокупности собранных доказательств, эти действия были квалифицированы как геноцид, возмездие за содеянное неотвратимо, и не только для тех, кто проходит по этому уголовному делу, но и по другим уголовным делам, которые сейчас находятся в производстве Следственного комитета.
1: Александр Вячеславович, наша беседа подошла к концу. Есть стихи, которые появились уже более 65 лет назад. когда еще большинство ветеранов были живы, когда была жива память о войне. Но слова Роберта Рождественского, о которых я говорю, они сегодня, учитывая события, которые мы наблюдаем, конечно же, особую остроту приобретают. Я процитирую. «Памяти павших будьте достойны, вечно достойны, хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны». Это касается и всех нас, и сегодня в День памяти и скорби. Большое вам спасибо за эту беседу. С нами был сегодня Александр Вячеславович Федоров, советник председателя Следственного комитета Российской Федерации, генерал-полковник и заслуженный юрист России. Без срока давности «Обыкновенный фашизм 2.0» – совместный проект «Звезды» и Следственного комитета. До новых встреч!
0: До новых встреч!
2: Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0. Сегодня в программе «Область знаний». Великая Отечественная война в литературе. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Адмиралы русского флота. Николай Кузнецов.
1: Сегодня 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну.
2: Растерянность. Вот слово, которым можно описать его состояние после услышанного по радио в первый день войны. Николай Кузнецов совершенно точно знал, что 22 июня 41 года еще в 3 часа утра немцы уже бомбили Севастополь. В Кремле что, просто округлили время?
3: Гитлеровские самолеты подходили к Севастополю на небольшой высоте. Вдруг сразу вспыхнули прожекторы. Яркие лучи стали шарить по небу. Заговорили зенитные орудия береговых батарей и кораблей. Несколько самолетов загорелись и начали падать. Другие торопились сбросить свой груз. У них была задача заблокировать корабли в бухтах Севастополя, не дать им возможности выйти в море. Противнику это не удалось. Мины упали не на фарватер, а на берег. Часть попала в город и взорвалась там, разрушая дома, вызывая пожары и убивая людей.
2: В этот момент Кузнецов находился в Москве. Когда ему по телефону доложили о случившемся, посмотрел на часы. 3:15 утра.
3: Мины спускались на парашютах, и многие жители думали, что это выбрасывается воздушный десант. В темноте принять мины за солдат было немудрено. Невооруженные севастопольцы, женщины и даже дети бросились к месту приземления, чтобы схватить фашистов. Но мины взрывались, и число жертв росло. Однако налет был отбит, и рассвет 22 июня Севастополь встретил во всеоружии, ощетинившись орудиями, которые смотрели в небо и в море.
2: 3:15 утра. Вот когда все началось. У Кузнецова не было никаких сомнений. Война. Николай Герасимович тут же набрал номер телефона в кабинете Сталина. Ответил дежурный.
4: Товарища Сталина нет. И где он, мне неизвестно.
3: У меня сообщение исключительной важности, которое я обязан немедленно передать лично товарищу Сталину.
4: Не могу ничем помочь.
2: Кузнецов не выдержал и лично поехал в Кремль.
3: Москва безмятежно отдыхала. Столица еще не знала, что на границах полыхает пожар войны, и передовые части ведут тяжелые бои, пытаясь задержать врага.
0: Николай Кузнецов. Адмиралы русского флота.
5: Они сражались за Родину.

0: конструкторских бюро и у станков,
1: на швейных фабриках и литейных заводах,
0: превозмогая усталость и голод.
1: Ради единственной цели – победы над врагом. Тыл в годы Великой Отечественной войны. В программе «Исторические заметки».
0: Слушайте сегодня в 3 часа дня
1: на радио «Звезда».

0: Слушайте «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны Владимир Путин почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков. Верховный главнокомандующий возложил венок к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Церемония прошла в Александровском саду. В ней приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие и выпускники военных вузов. Цветы к вечному огню также возложил министр обороны Андрей Белоусов. Добровольцы отряда «Барс-Курск» группировки войск «Север» приняли участие в акции «Огненные картины войны». Она приурочена к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. О важности подобных мероприятий напомнил офицер управления.

0: Всегда с народом. Бригада несет постоянное боевое дежурство. Сейчас часть ребят находится на рубежах, выполняют боевые задачи, закрывают наше небо, закрывают наши границы.
1: Масштабная всероссийская патриотическая акция «Огненные картины войны» прошла в Курске. Из 5000 зажженных свечей участники выложили символическое изображение журавлей и надпись «Курск помнит». Памятные акции в канун Дня памяти и скорби прошли в городах по всей России. В Москве в парке искусств «Музеон» в рамках линии памяти зажгли 1418 свечей по числу дней Великой Отечественной войны. Кроме того, всероссийская акция «Свеча памяти» была проведена во многих российских городах. А в рамках масштабного мероприятия «Путь победы» волонтеры собирали частицы вечного огня в городах-героях, чтобы доставить их в Москву. В столице из этих частиц и множество живых свечей создали большую огненную инсталляцию на Поклонной горе. В Центральном парке «Патриот» Минобороны установили рекорд страны по так называемой «сухой гребле» на тренажерах. Состязание объединило команды из более чем 10 регионов России. Участники преодолели символическую дистанцию в 1610 километров, расстояние от Москвы до Берлина. Мероприятие приурочили к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Замминистра обороны Юнусбек Евкуров подчеркнул, что новые рекорды напоминают о том, что никто не сможет переписать историю, а также положительно влияют на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Нас было пятеро. Эта надпись нацарапана штыком на стене живыми людьми, но в прошедшем времени. Они знали, что умрут, но не сдадутся. Оборона Брестской крепости. Беседа с историком Борисом Юлиным.
2: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. Брестская крепость. Сейчас это мемориальный комплекс. Это величественные скульптуры, сохранившиеся щербатые стены. Это надписи, нацарапанные в казематах защитниками. Самое известное, наверное, вот это. «Я умираю, но не сдаюсь». Дата 20 июля 1941 года. Представьте себе, месяц после начала войны. Фронт откатился далеко на восток, а в глубоком тылу у немцев советские воины продолжают сопротивление. О подвиге Брестской крепости мы беседуем сегодня с историком Борисом Юлиным. Здравствуйте, Борис Витальевич.
3: Здравствуйте.
2: Брестская крепость, ее оборона стала символом сопротивления Красной армии в трагическом 41-м году. Почему именно она? Чем уникальна эта оборона? Если она, конечно, уникальна. Если не было ей подобной обороны, о которых мы не знаем.
3: Дело в том, что в начале Великой Отечественной войны она символом обороны не стала. Более того, у нас о ней даже не знали. То есть, у нас впервые о ней узнали в 42-м году, когда нам попались архивы разгромленной той самой немецкой дивизии, которая штурмовала Брест. Это было только в феврале 42-го года под Кривцова. Так вот, тогда у нас узнали о том, что была оборона Брестской крепости из немецких документов. Тогда появились первые статьи. А до этого у нас символами были Одесса, то есть оборона Одессы, оборона Ханка, оборона Севастополя, ну и самая главная наша оборона – это оборона Ленинграда.
2: В документах, захваченных в 42-м году, немецких документах, видимо, это боевые отчеты или как они называются?
3: Это архив 45-й дивизии пехотной.
2: 45-й дивизии, да. Которая штурмовала Брестскую крепость. Там говорилось о чем? О вязком, тяжелом сопротивлении, которое...
3: Там был боевой отчет, он был достаточно сухой, то есть он не был украшен какими-то художественными эпитетами, но здесь как раз-таки лучше будет поговорить как раз о том, как происходило. Ну, то есть, какие у немцев были планы, что в итоге получилось. То есть...
2: Я предлагаю другой заход. Вот что представляла с собой Брестская крепость как фортификация в июне 41-го года, но и немного об ее истории, потому что это достаточно древнее сооружение. Вообще-то она еще Польше принадлежала.
3: Итак, Брестская крепость. Никакой Брестской крепости в июне 41-го года, как именно крепости, то есть военного объекта, не существовало. То есть, Брестская крепость с теми как раз укреплениями, которые мы знаем, она была создана в первой половине XIX века при императоре Николае I. То есть, это еще у нас, извините, эпоха наполеоновских войн, эпоха гладкоствольного оружия. Затем при Александре II крепость была модернизирована, усовершенствована. То есть, она получила кольцо фортов вокруг крепости, которые обеспечивали уже более современную, более мощную оборону. И затем была модернизация уже в конце XIX, начале XX века, когда крепость получила вторую линию фортов, внешнюю линию фортов, и стала весьма современной крепостью на начало Первой мировой войны. При этом завершилось сооружение этой крепости в 1915 году, уже во время Первой мировой войны. Так вот, и дальше начинается интересное. Дело в том, что в 1915 году началось немецкое наступление, крепость новейшая и очень мощная, ее было решено оставить без боя, то есть вывезли все самое ценное, некоторые сооружения взорвали и ушли. Затем это территория оккупирована немцами, потом это у нас польское государство, и Брестская крепость как крепость Польше была абсолютно не нужна. Почему? Она находилась четко в центре этого государства, то есть оборонительного значения она не имела, поэтому они восстанавливать ее и проводить боевое состояние не стали. Она использовалась, ну, как лагерь для советских военнопленных. И затем у нас 1939 год, вторжение немцев в Польшу. Затем Советский Союз берет под свою защиту Западную Белоруссию и Западную Украину.
2: 17 сентября.
3: При этом польские войска, которые были в Бресте, они отступили на ту территорию, которую заняли советские войска. Немцы заняли Брест, город. Но затем по линии разграничения с советским командованием, так сказать, советские войска вступили в город немецкий, покинули город. И граница прошла по реке Буг. То есть старую, вот эту Брестскую крепость 1915 года, эта граница разрезала пополам. То есть линии фортов не играли абсолютно никакой роли. Граница прошла по Тираспольскому укреплению, которое было вот на западном стороне реки Буг, по вот контуру крепости времен Николая I, то есть начала XIX века. То есть укрепления, которые в это время имели, ну, скажем так, чисто декоративный характер.
2: Это программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Чисто декоративный характер. Брестская крепость, по сути, крепостью не была. Казармы, склады, как я понимаю, хотя бы ограниченный гарнизон там был. Ну, был, безусловно, иначе о чем бы мы разговаривали сегодня?
3: Дело в том, что если есть крепость, у нее обязательно есть гарнизон. Если есть даже отдельное укрепление, дот и так далее, который идет по штатному расписанию, там всегда есть гарнизон. Но крепость Брестская, как крепость, не фигурировала, она крепостью не являлась. Поэтому там были различные советские части, но не было Брестского гарнизона. То есть у нас, когда прошла вот новая граница с Германией, наши начали срочно создавать, зная, что нападение немцев будет в принципе неизбежно, стали создавать линию Молотова из 13 укрепрайонов. Один из них – это как раз-таки Брестский укрепрайон. Вот он по штату существовал. То есть для него строились укрепления, он должен был иметь фронт 120 километров. Но на этот фронт 120 километров к 22 июня успели построить только 23 дота, из которых непосредственно вблизи города Бреста было только 8 дотов, то есть 8 огневых точек. Все остальное еще было этот вот котлованы, фундаменты, то есть он на таком уровне. И, соответственно, Брестский укрепрайон был включен в штат только 4 июня, получил гарнизон из трех пулеметно-артиллерийских батальонов крепостных, который был развернут к 22 июня, до 5 батальонов, то есть всего 4,5 тысячи человек вот на этот укрепрайон 120 километров. Но при этом, когда он создавался, он создан был в городе Брест, но его почти сразу понимают, что на границе находиться штаб укрепрайона и так далее просто не должен, это неправильно, его вывели в город Высоколитовск. Это километров 20 на север от Бреста. И штаб Брестского укрепрайона находился именно там. А в самом Бресте находилась одна рота одного из батальонов. И, соответственно, гарнизона штатного в Бресте не было. Там находились части двух советских дивизий, 6-й и 42-й, но при этом не целиком дивизии, а только отчасти их.
2: С вооружением, безусловно.
3: С вооружением, но это вооружение стрелковых дивизий, это не крепость. Так вот, и они подчинялись, опять же, командованию корпуса, который находился за пределами Бреста. И это вот как раз довольно дикая ошибка, сделанная командующим западным особым военным округом, впоследствии западным
2: Павлов.
3: Генералом Павловым. То есть вот, по-моему, самый заслуженно расстрелянный военачальник в Великую Отечественную.
2: Ну, это отдельная тема, давайте ее совсем не будем касаться.
3: И вот, короче, он разрешил, так сказать, своим преданным командирам занять брестские казармы. Там просто вот сама цитадель, это представляли казармы времен Николая I, которые рассчитаны были на несколько тысяч человек. То есть там удобно разместиться, все рядом. То есть, ну как, какая-то защита в принципе на первый момент есть. И в итоге получилось, что у нас ряд частей, относящихся вот к 6-й, 43-й стрелковым дивизиям, далее, они находились в Бресте, в том числе тыловых частей, впереди районов развертывания. То есть, например, когда играют, так сказать, боевую тревогу, эти части должны были двигаться назад в районы сосредоточения. То есть не вперед, а назад. То есть их разместили там просто потому, что там было удобно размещаться. И все эти части имели свое подчинение. То есть стрелковые части, подчиненные двум разным дивизиям, пограничники, которые имели свое командование, дальше конвойные части НКВД, которые имели свое командование. Кстати, пограничники – это тоже части НКВД. Отсюда, кстати, утверждение, что значительно, если не большая часть защитников Брестской крепости, это были НКВДшники. Погранцы – это НКВД.
2: Да, безусловно.
3: Так вот, кроме того, там были танкисты, но без танков, то есть представители командования танкового, ну, мехкорпуса, который находился, опять же, сильно далеко на восток сам. И инженерные части. То есть вот всего примерно 9 тысяч военнослужащих, которые относились к разным воинским частям, которые все находились до единой, ну, кроме, пожалуй, пограничников, за пределами Бреста.
2: Борис, это преамбула, мы скоро перейдем, что называется, к главной теме. Я просто хочу напомнить нашим слушателям, что в русской традиции крепости было положено оборонять до последнего защитника. И сдача крепости считалась не то, что даже предательством, а смертным грехом. И в истории войн наших поражают вот эти вот осадные сидения. Козельск маленький, 50 дней его не могли взять монголы. Смоленск поляки осаждали 2 года, защитники умирали от голода. Сегодня мы говорим о героической обороне Брестской крепости.
1: Архивные тайны на радио «Звезда».
2: Оборона Брестской крепости. Об этом мы беседуем сегодня с историком Борисом Юлиным. Борис, я правильно понял, что этой обороны могло бы и не быть, если, согласно плану, уставу, может быть, вот эти части, расквартированные в Брестской крепости, были вовремя выведены оттуда при начале боевых действий и заняли бы свои позиции восточнее Брестской крепости. Я правильно вашу мысль излагаю?
3: Да, и более того, эти части получили такой приказ, но они получили его где-то в 3:30, ну, ночью, а в 4 уже началось немецкое наступление, то есть они не успели его выполнить.
2: Очень коротко коснемся этой темы. 18 июня 1941 года приказ о приведении войск первого эшелона в полную боевую готовность с учетом того, что возможны провокации. Вот этот приказ до Брестской крепости, вообще до командования Западного округа дошел или не дошел?
3: Он дошел до командования Западного округа, но Западный округ, по сути, единственный, который практически не выполнил этот приказ.
2: То есть Павлов свою пулю получил справедливо?
3: Справедливо. То есть части получили приказ достаточно поздно, выдвигаться даже не успели начать, и начало немецкого наступления застает советские войска, как что у стрелковых дивизий есть приказ на то, чтобы выдвигаться в районе дислокации из Бреста, у других конкретных каких-то приказов вообще еще нету, то есть позже пошли. Так вот, и реально там в городе должны оставаться и держаться, по сути, только пограничники, у которых там как раз находятся заставы, и которых задача держать государственную границу. То есть должны были оттуда части быть выведены, то есть никто не рассчитывал, что Брест вообще кто-то будет оборонять, потому что, я говорю, крепости как таковой там нету. Начальника гарнизона там нету. Самого гарнизона там тоже нет. Там есть просто различные, скажем так, куски различных частей.
2: Давайте не будем говорить гарнизон, потому что это, ну, жесткий термин. Давайте будем говорить защитники крепости.
3: Защитники, да.
2: Вот какой была численность защитников этой крепости по составу, кто они были, по выучке, по моральному духу, коль скоро вы сказали, войска НКВД, а это, дай Боже, что, как сражались эти ребята, мы знаем. Вот. И как соотносились силы сторон, когда по ним ударили немцы?
3: Ну как, у немцев там была 45-я пехотная дивизия, у которой штатный состав 17 тысяч человек, ну, у нее где-то 1016 в это время было, плюс к этому у нее были части усиления, в том числе, например, тяжелая артиллерия. То есть вполне приличные силы, и немцы рассчитывали, что Брест они возьмут реально за 8 часов. То есть 4 часа начинается немецкое наступление, в 12 часов они должны были, скажем так, отсчитаться о взятии Бреста и двигаться дальше.
2: Как развивались события?
3: Так вот, нет, вы сказали сравнить. Теперь да. Что было у советских войск? Часть войск направилась, так сказать, как бы выходу, и какие-то части сумели уйти в районы своей дислокации, какие-то были перехвачены немцами и сложили оружие, попали в плен. Из 9 тысяч человек, которые были в Бресте на начало боевых действий, реально в обороне участвовало порядка 2000 человек. Это в основном как раз-таки пограничники, инженеры, то есть инженерный батальон, и конвойные части НКВД. И какое-то количество стрелковых частей, но те, которые как раз-таки вообще не успели даже покинуть цитадель.
2: Без тяжелой техники, без артиллерии, без танков?
3: Нет, ну артиллерия только та, которая у них была, собственно говоря, своя. То есть там несколько зениток было, некоторое количество противотанковых пушек. Серьезной артиллерии не было. Крепостной артиллерии в Бресте, так как он не является крепостью в это время, крепостной артиллерии нету вообще. Укрепления не рассчитаны на огонь современных орудий. То есть, я говорю, это еще эпоха гладкоствольной артиллерии, стреляющей ядрами. Поэтому укрепления вот этой цитадели, вот эти вот казармы, которые составляют цитадель, они не способны выдержать огонь современной артиллерии или попадание современных авиационных бомб.
2: Да вы что? Я просто там был, стены метровой толщины, даже больше.
3: А что такое метровая толщина, когда...
2: Кирпичные кладки? Ну...
3: Ну, давайте вот просто скажу банальный стандарт, потому что он Порт-Артуру. 1,5 метра железобетона, не кирпичной кладки, да, а армированного бетона, считалось надежной защитой от 6-дюймовых орудий, то есть 150-152 миллиметра.
2: Гаубичный снаряд, ну да, практически.
3: Так вот, у немцев там были, да, в том числе и 210-миллиметровые гаубицы, на короткое время там привлекались даже мортиры «Карл» 600 миллиметров, но их можно особо не считать.
2: Две штуки.
3: Да. Их там можно особо не считать, потому что они как бы большой роли не сыграли.
2: То есть вот эта мощь стен, которая потрясает экскурсанты, это на самом-то деле
3: это
2: иллюзия.
3: Это мощь для...
2: Для 19 века.
3: Да, для пушек калибром 24-36 фунтов, которые, ну как, с этими гаубицами именными даже рядом не стояли. А, допустим, только в штатном составе дивизии имеется несколько батарей 150-миллиметровых.
2: Это программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Обороной Брестской крепости руководил, ну вот спонтанно возникшей обороной, генерал Лазаренко, у которого очень интересная судьба. Вот прорвавшиеся штурмовые части немцев и австрийцев, как я читал, были уничтожены и выбиты. Часть войск Лазаренко вывел, ну, согласно тому, что он должен был сделать, с подачи Мехлиса генерал за исполнение своего долга, Доблестного, был арестован, приговорен к смертной казни, заменой приговора на 10 лет лагерей, потом амнистирован, потом воевал, стал героем Советского Союза посмертно. Вот что это такое? Это вот как это такое может быть?
3: Здесь нужно смотреть конкретно по приказам, по выполнению этих приказов. То есть, начнем с того, что никакого вот единого центра обороны Брестской крепости не было вообще. Там было несколько очагов обороны, которые возглавлялись разными людьми. После того, как сумели отбить первую атаку немцев на цитадель, которые сумели вот во время первого же удара с южного и с западного направления прорваться к цитадели и даже местами ворваться в нее. Вот эти вот части были уничтожены. Так вот, но из-за того, что не было единого командования, сложилось как бы несколько очагов обороны, которые на второй день обороны Брестской крепости собирались и пытались вот как раз-таки там командующими этих групп договориться о совместном прорыве. Но сил было очень мало. Дело в том, что большая часть сил, она уже покинула Брестскую цитадель, и часть вот сумела уйти, говорю, а часть попала в плен немцам и сложила оружие некоторой части даже без боя.
2: Это понятно, и ситуация безвыходная, но а те, которые в безвыходной ситуации продолжили сопротивление...
3: Те, которые остались, они тоже были в безвыходной ситуации, но они сразу настроились на то, что они будут сражаться вот здесь и будут защищать Брест.
2: Они понимали, что они смертники? Или они надеялись на контрудар Красной Армии?
3: С третьего дня обороны они уже не надеялись, то есть ясно было, что фронт ушел далеко на восток. Они надеялись самое большее – это суметь прорваться и пытаться уйти на соединение со своими войсками, либо вообще уйти к партизанам, ну, то есть создать партизанское движение.
2: Скажите, а почему сопротивление, ну, в общем и целом, было подавлено так быстро?
3: Там
2: казематы, там тоннели, там есть где спрятаться.
3: Объясню. Казематы и тоннели, они не превосходят современные обыкновенные железобетонные дома. То есть они не выдерживают обстрела современной на тот момент артиллерии, не выдерживают, они пробиваются с первого выстрела, то есть не нужно даже долго обстреливать. Бомбы пробивают, ну как, например, самый сильный узел обороны у нас был «Фортун номер один», это в Кобринском укреплении, там, где как раз возглавлял Гаврилов оборону. Вот там оборону немцы подавить не могли, они просто нанесли удар пикирующими бомбардировщиками и сбросили эту бомбу весом 1800 килограмм, которая создавалась для прорыва линии Мажино еще, такие бомбы. И в результате там была детонация всего имеющегося боекомплекта, обширное разрушение, и из пары сотен защитников там осталось после этого человек 20. Они все равно продолжили дальше сражаться, но организованное сопротивление на этом форту прекратилось. То есть крепости, как я говорю, как таковой, не было, современного укрепления там не было. То есть это была ловушка. И 2000 защитников, не имеющие тяжелого вооружения практически никакого,
2: оказались...
3: продержаться против дивизии, по идее, не должны были и суток. А они сражались. То есть это как раз, ну как, для немцев это было очень большой неожиданностью. Они вообще не ожидали, что там может быть какое-то серьезное сопротивление.
2: Историк Борис Юлин у нас в гостях. Оборона Брестской крепости – тема беседы. Я просто сейчас хочу подтвердить ваши слова, ну, такой достаточно пространной цитатой. «Русские оказывали яростное сопротивление. На все предложения капитулировать они отвечали решительным отказом. Прошло еще очень много времени, прежде чем был уничтожен последний солдат гарнизона. Фатализм и полное безразличие русских к вопросам жизни и смерти ввергали нас, немцев, в состояние близкое к шоку». Знаете, кто шокирован был? Вот Скорцени.
3: Я могу сказать в ответ на эту цитату, опять же, то, что ушло как раз-таки по отчетам 45-й пехотной дивизии. То есть, во-первых, в первый же день боев, в первый день дивизия, которая активно участвовала в французской кампании и несколько раз там участвовала, ну, считавшись довольно тяжелыми сражениями, потеряла за всю французскую кампанию меньше народу, чем за первый день штурма Бреста.
2: Борис, об этом мы расскажем чуть позже.
1: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В день памяти и скорби в столице проходят две знаковые акции, посвященные сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Линия памяти на Крымской набережной Парка искусств «Музеон» и вахта памяти «Вечный огонь» в Александровском саду. Первую свечу в рамках акции зажгли от частицы «Вечного огня» на Поклонной горе. Ее доставили в специальной лампаде, рассказал директор ресурсного центра МОС «Волонтер» Александр Левит.
2: Волонтеров найти очень просто. Они в стилизованных, военизированной экипировке, в костюмах времен Великой Отечественной войны. Это люди, которые прошли специальную подготовку, как обращаться с открытым огнем.
1: В полдень Владимир Путин принял участие в памятной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. В День памяти и скорби у Музея Победы на Поклонной горе прошла акция «Сад памяти». Участники высадили 15 молодых елей на аллее памяти журналистов, погибших при исполнении долга. Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. В этом году «Сад памяти» проводится уже в 7-й раз. К нему присоединились более 100 стран. Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов к монументу «Скорбящая мать». Агрессивные угрозы Зеленского в адрес Беларуси являются посягательством на суверенитет соседней страны. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее глава киевского режима заявлял, что готов отдать приказ атаковать технику на белорусской территории вдоль границы с Украиной, если ее не уберут в течение недели. Представитель Кремля подчеркнул, что такие заявления являются вмешательством во внутренние дела другого государства. Для голосования на выборах в Госдуму за рубежом организуют порядка 350 избирательных участков. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Точная цифра станет известна ближе к началу сентября. Избирательные участки и комиссии сформируют во всех странах, где работают российские посольства. При этом в ряде государств, включая Молдавию, Нидерланды, Польшу, Черногорию, Чехию, Швецию и страны Балтии, ситуация будет непростой, признали в МИДе. Голосование пройдет с 18 по 20. Сентября. И о погоде. В Москве и Московской области уровень погодной опасности повышен с желтого до оранжевого. Предупреждение действует до 21 часа. Ожидаются сильный ливень, гроза, град и ветер порывами до 20 метров в секунду. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Они сражались за Родину.
4: В конструкторских бюро и у станков.
3: На швейных фабриках и литейных заводах.
4: Превозмогая усталость и голод.
3: Ради единственной цели – победы над врагом. Тыл в годы Великой Отечественной войны. В программе «Исторические заметки».
4: Слушайте сегодня в 3 часа дня
3: на радио «Звезда».
5: Архивные тайны.
6: Оборона Брестской крепости. Мы продолжаем беседу с историком Борисом Юлиным. Вы вот в предыдущей части нашего разговора хотели, но не успели сравнить потери 45-й дивизии. Где вы сказали? Во Франции?
7: Во Франции. За всю французскую кампанию она потеряла 200 человек. За первый день боев в Бресте она потеряла 250.
6: И продолжала терять дальше.
7: То есть, общие потери у нее были довольно большие. Она потеряла больше 1500 человек убитыми и ранеными.
6: Немцы пытались соблюсти, ну, некоторые формальные законы войны. Парламентеры с белыми флагами там выходили, предлагали сдаваться. Что в ответ было?
7: Немцы, на самом деле, следовали правилам ведения войны, когда им было выгодно. То есть, они благополучно, например, захватили семьи военнослужащих, что было, ну, скажем так, по правилам войны... Совсем неправильно. Они наносили удары, собственно, по гражданским объектам, в том числе, не только по военным. Они вступали в переговоры тогда, когда хотели сэкономить время и боеприпасы. Как они обращались с военнопленными, думаю, рассказывать не надо, и так все знают, правильно?
6: Ну, по-всякому. Обращались в основном...
7: В основном плохо.
6: В основном плохо. Если вспомнить шталаги, предварительные, фильтрационные, да, там смертность была колоссальная.
7: Так вот, то есть в этом отношении это попытка немцев действительно с меньшими усилиями чего-то взять. Главное для них было сэкономить время. То есть у них блицкриг, молниеносная война, нужно наступать. Дивизия, которая у них штурмовала Брест, вот 45-я пехотная дивизия, это дивизия с очень большим прошлым, так сказать, с великолепно подготовленным личным составом, она должна была уже 22 июня с 12 часов двигаться дальше, вглубь выполнять задачи, которые стояли у нее в рамках группы армий «Центр».
6: А она там застряла на сколько?
7: Она там застряла до 13 июля. То есть до 3 июля продолжалось относительно организованное сопротивление, где вот дивизия участвовала в боях, и дальше еще 10 дней ей потребовалось на то, чтобы доукомплектовать свои части, потому что она понесла потери. Чтобы двинуться дальше, она 13 июля только двинулась дальше. То есть она была задержана, получается, на 20 дней.
6: Расскажите, пожалуйста, в каких условиях воевали наши? Там есть монумент, это «Жажда» называется. Солдат пытается зачерпнуть каской воду откуда? Из Буга, наверное, да? Тянется за водой. Там не было запасов воды, ходили.
7: Там не было ни запасов воды, ни запасов продовольствия, ни боеприпасов запасов. То есть это была не крепость. Это была, ну как... культурный памятник, крепость, а не боевая крепость, входящая в штат. Поэтому в ней не было практически ничего, что бы требовалось для длительной обороны крепости. Люди там держались исключительно на своем мужестве, на своем героизме, и сдержались с последних сил, не имея ни воды, ни продовольствия, добывая это, ну, как только могли.
6: Врач и лазарет были?
7: Откуда? Лазарет, он все-таки входит в какую-то воинскую часть, да? Там ни одной воинской части нету. То есть там лазарет был, собственно, относящийся по городу войскам, но он был за пределами этой старой крепости, он был в городе. Там же в городе тоже были бои, там, например, были бои за Брестский вокзал, который довольно далеко от крепости находится, но это уже не Брестская крепость вообще. То есть там были отдельные очаги обороны и в самом городе Бресте, за пределами этой крепости. Но вот именно сделать там госпиталь, лазарет и так далее, это было даже технически невозможно. То есть... это не крепость. Это вот нужно просто момент, который помнить, что крепость, он называется, только благодаря тому, что ее так героически обороняли. Ну и потому, что когда-то там была крепость.
6: Была ли связь с Большой землей? Была ли мощная радиостанция, которая держала связь, ну, я не знаю, с командованием
7: Нет, разумеется,
6: Западного
7: фронта? Ничего не было.
6: Ничего не
7: было. То есть до начала немецкого вторжения была телефонная связь. Когда немцы начали свое наступление, она была разорвана. Все, больше никакой связи не было. То есть это... просто вот именно отдельные бойцы, которые на старых укреплениях продолжают сражаться до последнего. Ну и, собственно говоря, последний защитник у нас официальный – это 30... Короче, через 32 дня после начала войны, последний которого немцы официально взяли в плен.
6: Скажите, действия немцев, вот опишите их, они методично прогрызали эту оборону, они выжигали там, я не знаю чем, огнеметами, вот они подтянули тяжелые мортиры «Карл», которые там сильно много не сделали, они использовали тяжелые фугасы. В этой обороне застряло что, вся 45-я дивизия, которая должна была уйти, или они...
7: Вся 45-я дивизия и еще дополнительные силы, ну, части усиления, то есть тяжелая артиллерия, ее собирались выделить буквально только на первый день также. Ей пришлось там оставаться дальше. Кроме того, в течение боев, вот этой вот первой недели боев, немцы отвлекали силы авиации для нанесения ударов по очагам обороны, что вообще не предусматривалось. То есть авиация, она нужна на фронте, правильно? А здесь приходилось ее использовать. То есть кроме 45-й дивизии использовалась, я говорю, еще авиация, тяжелая артиллерия, огнеметные части, а затем туда перебрасывались усиленные части военной полиции, которые занимались зачисткой уже вот от последних защитников Бреста, после того, как оттуда выводились части 45-й дивизии.
6: Это программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Майор Гаврилов, это имя вы уже упоминали, это имя очень известное, предположительно, ну... это вообще один из последних защитников крепости. О нем в немецком донесении сказано: взят в плен в бессознательном состоянии, крайне истощен, форма превратилась в лохмотья, лицо обросло бородой. То есть вот картина
7: это
6: предстоит.
7: Это немецкое донесение, это врач лазарета,
6: да,
7: который принимал его, а потом еще...
6: Немецкий врач.
7: Да, ну как, врач немецкий, врач местный. Так вот, просто это вот... в этот момент на службе у немцев.
6: Угу.
7: Так вот, и кроме того, там он говорит, отмечал, что с недоумением, что солдаты, которые взяли в плен, говорят, что он до последнего, на самом деле, бросал в них гранаты, отстрелился и убил нескольких из них.
6: Вот в этом состоянии.
7: Ну, вот, получается так.
6: Что еще можно рассказать об этом человеке?
7: Ну как, у него судьба вообще интересная. То есть как, он находился в плену. В плену он выжил. Это уже, так сказать, довольно большое достижение, особенно учитывая, в каком состоянии он в плен попал. А после освобождения из плена он попал сначала в фильтрационные лагеря. Это такая у нас фишка была. Когда наши освобожденные пленные возвращались на родину, их направляли первоначально в фильтрационные лагеря, где проводили проверку.
6: Необходимую.
7: Необходимую. То есть как? Дело в том, что там вот отмечалось... Во время, так сказать, вот этой вот огульной антисоветской пропаганды, во время перестройки в 90-е годы, сообщалось, что типа того освобожденных пленных сразу везли в наши лагеря. Мол, какая безжалостность и прочее. А на самом деле там... и что отправляли в лагеря, оставили в лагерях, не допрашивая ничего, то есть вообще не проводили никаких следственных действий. А следственные действия какие проводились? Просто брались немецкие архивы, вот из лагерей военнопленных. Там же немцы все тщательно документировали, в том числе и то, как человек попал в плен. И вот там были какие моменты, что те, кто попали в плен, ну, в безнадежном состоянии, ну, то есть не имели возможности дальнейшего сопротивления, то есть нет боеприпасов и так далее, то есть, ну, вынуждены сложить оружие. Их направляли на дослуживание в нашу армию, то есть советская армия второй половины 45-го года и начала 46-го года – это, по сути, армия из бывших военнопленных. Но дело в том, что у немцев отмечались еще какие моменты. Во-первых, кто сдался в плен с оружием, с боеприпасами, с документами – кто сдал своего командира или политрука, то есть такие тоже были, а также те, кто сотрудничали с лагерной администрацией, КАПО, вот эти вот как раз надзиратели из пленных, которые следили за другими, помогали немцам их, в общем-то, правильно эксплуатировать. То есть вот эти люди, они направлялись дальше уже на отсидку в наши лагеря. Гаврилов на отсидку не попал, ну, то есть там как, данных о том, как его взяли в плен, вообще особо четких не было, так вот, но какое-то время потребовалось на проверку, и это время находился в фильтрационном лагере. Потому что проверка, она тоже, там народу много, несколько все-таки миллионов человек, да, и нужно проверить, так сказать, по немецким документам.
6: Потому что та же самая перестроечная пресса о майоре говорила и писала, что это несчастный сталинский сиделец, несправедливо.
7: Не, ну как сиделец, в 46-м году он был уже, так сказать, на свободе. Другое дело, что его воспринимали, у нас очень тяжелое отношение было. Вот сейчас люди говорят, что у нас советская пресса объявляла, что пленные – это предатели. Нет, пленных есть только предатели. Этого не было, это ложь. Так вот, и к пленным отношениям бывшим, было вполне себе нормальное, плохое отношение было у граждан. То есть они часто относились к тем, кто попадал в плен, как, ну, вот именно на бытовом уровне, как к изменникам. Потому что другие погибли, у многих там, очень у многих погибли люди на фронте, а вот этот в плену был.
6: Вы, конечно, помните, как изображали комиссаров и политработников в фильмах некоторых 90-х годов, как извергов, как палачей. Видимо, это какой-то политзаказ социальный, не знаю, кому потребовалась эта ложь. В Брестской крепости воевал, был взят в плен. Комиссар Фомин расстрелян немцами сразу. Почему?
7: Потому что немцы сразу старались уничтожать коммунистов, особенно партийный актив, комиссаров, ну и евреев. Вот как раз вот у них определенный набор был. Те предатели, которые вот выдавали таких людей, получали дополнительные плюшки от немцев. Вот за что потом отвечали после войны.
6: Борис, вопрос, на который, наверное, нельзя ответить точно, вопрос, как долго продолжалось сопротивление, то есть оборона Брестской крепости до последнего выстрела. Потому что Борис Васильев в повести «В списках не значился», «Сильнейшая вещь», пишет, что лейтенант Плужников был взят в плен в ноябре, чего быть не может, потому что в августе в Брестскую крепость приехали Гитлер и Муссолини. И Гитлер непонятно зачем, кстати говоря.
7: Давайте все-таки скажем, что это произведение, оно является не произведением о защите Брестской крепости, и даже не то, что художественным, оно является по мотивам. То есть на него вообще можно не обращать внимания, это как вот именно чисто художественное произведение, где-то вот как «Три мушкетера» Дюма. Это чистая художественная вещь к истории, не имеющая никакого отношения. Последний официально зарегистрированный, вот взятый в плен как раз-таки Гаврилов, это 32-й день обороны. То есть 32 дня крепость продержалась.
6: В августе 41-го года в Брест приезжают Гитлер и Муссолини, они гуляют по крепости, по развалинам крепости, Гитлер им что-то объясняет, туда же подтягивают вот эти вот страшные мортиры Карл, и Гитлер показывает Муссолини, какой он мощной артиллерией владеет. Они гуляют, собственно говоря, по развалинам, возможно, рискуя жизнью, если бы защитники были еще живы. Какой политический и пропагандистский смысл имел приезд вот этих двух лидеров двух фашистских государств?
7: Ну, вообще-то, Брест, он вообще имел определенный такой вот психологический смысл для немцев. Во-первых, там был заключен мир в свое время в Брест-Литовске. Это ведь именно там Брестский мир. Дальше. Именно в Бресте немцам пришлось оставить вот город в 1939 году советским войскам, то есть этот как раз-таки уход немцев, который часто выдается совместный парад, что является ложью. Так вот, уход немцев из Бреста и вход в него советских войск. И вот здесь Брест берут, ну, немцы снова взяли, и это ближайшая, получается, к Германии точка, где было вот очень серьезное и достаточно долгое сопротивление. То есть, а куда еще везти? В Одессу, что ли? Там не так удобно, и там партизаны еще остались. То есть, здесь вот Брест уже, он как раз-таки очень плотно зачищен.
6: С чем можно сравнить оборону Брестской крепости? Ну, вы уже сказали, что это как бы и не крепость, а просто вот то место, где были расположены войска. Тем не менее, это единственный, скажем так, населенный пункт, который получил звание «крепость-герой». Все остальные у нас города-герои. Брест с чем-то сравнивается?
7: Сравнить его с чем-то тяжело. Но, говорю, во-первых, это не крепость. То есть, допустим, с Ханкой, с Севастополем сравнить нельзя. А здесь как-то получается какой момент? Ну, и вообще с местами, где была четко организованная оборона, где есть командующий обороной и так далее. Вот в Бресте всего этого не было. Но в чем-то он сродни Минску. Дело в том, что Минск – это единственный город, за который не было серьезных боев, но который получил звание города-героя. За что? Это город, где было... В городе сильнейшее партизанское движение, добившееся немалых успехов, и из-за этого движения немцы, собственно говоря, Минск почти полностью во время войны разрушили, то есть они разрушили не в боях, то есть штурмуя или пытаясь удержать,
6: а в процессе
7: оккупации. А в процессе зачисток города. Разрушили город.
6: Спасибо. Хорошее сравнение. Вы слушали сегодня беседу с историком Борисом Юлиным. Спасибо, Борис Витальевич. Мы говорили об обороне Брестской крепости, которая стала символом, ну, как бы сказать, несломленного духа советской Красной армии в далеком 41-м году. Война гуляет по России, а мы такие молодые. До встречи. С вами был Владимир Туз.
0: Архивные тайны.

где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой. Где он этот день, в каких краях его искать, в каком году. Где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный зарей? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет? Придет на самом деле. Этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым. Научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный зарей? Обед.

0: Сегодня 22 июня, День памяти и скорби. Эта дата установлена указом президента России от 8 июня 1996 года как День памяти жертв Великой Отечественной войны 41-45 годов, а также жертв всех войн за свободу и независимость России.
1: 22 июня 1941 года. День начала войны. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. Час за часом. Событие за событием. Сегодня на радио «Звезда».
2: «22 июня 1941 года. 2 часа дня. Глава МИД Италии Галеаццо Чиано выступает с официальным заявлением. Ввиду сложившейся ситуации, в связи с тем, что Германия объявила войну СССР, Италия, как союзница Германии и как член Тройственного пакта, также объявляет войну Советскому Союзу с момента вступления германских войск на советскую территорию.
3: А в это время для взятия Брестской крепости немцы вводят в действие все новые и новые дополнительные сухопутные силы – 133-й пехотный полк. Однако это не приносит существенных изменений при штурме цитадели. Советский гарнизон продолжает держать оборону.
1: День начала войны. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе.
3: 22 июня 41 года, половина третьего. Продолжается бомбардировка Киева, Севастополя и других советских городов. В первую очередь ударом с воздуха подвергаются наши аэродромы, на которых базируются авиационные полки, вооруженные самолетами новых конструкций. 800 боевых машин полностью уничтожены.
2: В Москве и Ленинграде продолжают работу призывные пункты в военкоматах. Возле них выстраиваются длинные очереди. Красноармейцами хотят стать даже школьники, которым нет и 18.
1: 22 июня 1941 года. День начала войны. Человек в кадре. История одной фотографии.
4: 22 июня 1941 года в Москву из командировки вернулся известный советский фотокорреспондент Евгений Халдей.
5: По дороге с вокзала на улице Станиславского я увидел странную картину. Было 10 часов утра, а у германского посольства уже стояло много легковых машин. Из них немцы вытаскивали всевозможные узлы, коробки и чемоданы, которые тут же вносили в здание, а во дворе сжигали какие-то бумаги.
4: За час до полудня Халдея срочно вызвали в отдел фотохроники ТАСС. Журналист терпеливо ожидал встречи с главным редактором, чтобы рассказать о результатах своей командировки. Как вдруг...
5: Я случайно выглянул в окно и увидел, что на улице 25 октября возле громкоговорителя колокольчика начинают собираться люди. Я схватил камеру и побежал к ним и сделал фотографию. Москвичи слушают заявление Молотова. Оно длилось около 9 минут. Война. Речь закончилась, но народ не расходился. Все стояли молча, думали. Я пытался спросить, о чем. Никто не ответил.
1: История одной фотографии.
4: Халдей вернулся в редакцию и зашел в кабинет редактора.
5: Я хотел получить дополнительную пленку, а начальник выдал мне всего 100 метров. Я спросил, почему так мало, и получил ответ: «Да война через пару недель или месяц кончится. Зачем тебе так много?» В тот момент все верили, что враг будет разбит очень скоро.
4: Фотограф Евгений Халдей не подозревал тогда, что свою, возможно, самую известную фотографию в жизни знамя победы над Рейхстагом, он сделает лишь 4 года спустя, в 1945-м. Но это уже совсем другая история.
1: Человек в кадре.
6: Сегодня в программе «Область знаний». Великая Отечественная война в литературе. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Стороны обсудили текущую повестку двустороннего взаимодействия и перспективы развития отношений с учетом договора, подписанного в мае. Документ предполагает создание общего экономического пространства, объединение энергетических и транспортных систем, а также согласованную внешнюю политику и сотрудничество в области обороны и безопасности. Штурмовики 3-го армейского корпуса Южной группировки войск вытесняют противника с занимаемых позиций в Константиновке. За прошедшие сутки в городе от украинских боевиков освобождено 103 здания, сообщили в Министерстве обороны. Операторы дронов сопровождают штурмовиков, контролируют обстановку и фиксируют результаты боевой работы. На кадрах объективного контроля военнослужащие зачищают дома частного сектора, а также разворачивают государственные флаги Российской Федерации и копии Знамени Победы в недавно освобожденных районах. В Воронеже после уничтожения воздушных целей пострадали 3 мирных жителя. Один из них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Александр Гусев. Существенные повреждения получили верхние этажи производственного здания одного из предприятий, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. Повреждены автомобили. Движение транспорта в левобережной части города временно скорректировано.

0: определенных условиях. Кроме того, вице-президент обратил внимание, что представители Ирана не покидали площадку переговоров в Швейцарии, вопреки публичным заявлениям о готовности пойти на такой шаг. Премьер Великобритании Кир Стармер объявил об уходе с поста лидера лейбористской партии и главы правительства. Он будет исполнять обязанности до избрания преемника.
1: Я говорил с его величеством королем и сообщил ему о своем решении. Я попрошу Национальный исполнительный комитет лейбористской партии установить график проведения выборов. Выдвижение кандидатур начнется 9 июля и завершится к летним парламентским каникулам.
0: Вместе с тем, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Стармер никак не зарекомендовал себя с точки зрения российско-британских отношений. Он всегда был сторонником их поддержания на нулевом уровне. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Они сражались за Родину.
3: В конструкторских бюро и у станков.
2: На швейных фабриках и литейных заводах.
3: Превозмогая усталость и голод.
2: Ради единственной цели – победы над врагом. Тыл в годы Великой Отечественной войны. В программе «Исторические заметки».
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Здравствуйте. В этой программе мы рассказываем о великих людях, знаковых событиях, важных достижениях настоящего и прошлого. Слушаем фрагменты книг и короткие рассказы, посвященные нашим героям. Сегодня мы поговорим о людях, которые в годы Великой Отечественной войны трудились в нашем тылу. Это они – рабочие и колхозники, ученые и врачи, школьники и учителя,

0: обеспечивали Красную Армию всем необходимым: военной техникой, боеприпасами, продовольствием, топливом и обмундированием. Это они, труженики тыла, спасали от разграбления музеи, театры и памятники культуры. Это они отдавали фронту все, что у них было: урожай, последние крохи со своего стола, здоровье. Отдавали все ради общей победы. Это были трудные, страшные годы. В 1941-м враг стремительно наступал. В первые месяцы войны экономика Советского Союза оказалась в катастрофической ситуации. К ноябрю было оккупировано большинство западных районов страны. Но как раз именно там, на этой территории, добывали 63% всего угля, производили 58% стали, 71% чугуна, 60% алюминия. Более того, на захваченных фашистами землях проживали 40% всего населения государства. Производилось 33% валовой продукции всей промышленности СССР. Выращивалось 38% зерна. Это был тяжелый удар. И уже 29 июня 1941 года, всего через неделю после начала войны, в нашей стране был сформулирован и провозглашен знаменитый лозунг: «Все для фронта, все для победы». И он, этот лозунг, определил цель и основу жизни многомиллионной страны на протяжении всех военных лет.
1: Радиограмма.
2: В 1942 году новосибирский машинист паровоза Николай Лунин за новаторство в вождении большегрузных поездов получил сталинскую премию. На эти деньги Лунин купил эшелон угля для Сталинграда и лично доставил его в осажденный фашистами город.
1: Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Продолжаем рассказ о тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны. 30 июня, на 8-й день после нападения фашистской Германии, в Советском Союзе был принят народно-хозяйственный план на третий квартал 1941 года. Он предусматривал, я цитирую, «в самые сжатые сроки начать мобилизацию материальных и трудовых ресурсов страны для обеспечения нужд обороны, в том числе срочную эвакуацию населения, учреждений, имущества и промышленных предприятий из районов, которым угрожала оккупация». Времени было, что называется, в обрез. Враг решительно наступал, и если заводы и фабрики еще можно было успеть перевести в глубокий тыл, то как спасти целые города, расположенные там важные исторические объекты, культурные ценности? А ведь спасали. Спасали как могли, иногда ценой своих жизней.
1: Операции специальных подразделений.
3: 8 сентября 1941 года замкнулось блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Фашисты массированно бомбили и обстреливали город из тяжелых орудий. Стало ясно, что в Ленинграде имелись хорошие ориентиры для вражеской авиации и артиллерии. Все позолоченные шпили, купола, кресты были своего рода артиллерийскими привязками для точного прицельного огня противника. Яркие и высокие ориентиры необходимо было замаскировать. Для проведения уникальной операции была собрана спецгруппа из 4 ленинградских альпинистов. Возглавила группу опытная альпинистка Ольга Фирсова. Верхолазы обсуждали задание.
4: Говорит
5: Олечка,
4: Москва.
5: Что решили на совещании? Как будем прятать объекты?
6: Адмиралтейство под чехол.
5: Под чехол?
6: И заки, и шпиль Петропавловского собора красить.
5: Красить? А что, позолота потом не смоется?
6: Нет, там, где золотили горячим способом, она прочно держится.
5: Ага.
6: А краска хорошо сольется с небом.
5: Понятно.
6: Вот на других объектах тонкое сусальное золото. Так что их накрывать придется.
5: Это какой же чехол нужен для адмиралтейства? Его шпиль ведь 70 метров. Да из чего шить-то?
6: Да уже шили, по чертежам.
5: А-а-а.
6: Из мешковины. Вот чехол получился на юбку похож. Правда, полтонны весит.
5: Ого!
3: Несколько дней альпинисты укрывали гигантским чехлом шпиль Адмиралтейства. Под постоянной бомбежкой, обстрелом, летящими осколками днем и ночью работали верхолазы. Под мокрым снегом и проливным дождем они висели на стропах с ведрами и огромными кистями красили позолоту. При сильном балтийском ветре амплитуда раскачивания шпиля Петропавловского собора доходит почти до 2 метров. В процессе работы были срывы и травмы, обморожения и даже голодные обмороки.
6: По мне сегодня фашист из пулемета стрелял. Я как раз адмиралтейский кораблик укрывала. Меня увидел и давай стрелять. Как не попал.
5: Повезло. Мог бы и веревку перебить. А близко прошел?
6: Да совсем рядом. Я еле удержалась, чуть не сдуло. Никогда не забуду.
7: Успешное наступление.
3: Альпинисты блокадного города справились со своей задачей. Работы по ремонту и поддержанию маскировки продолжались до самой победы. Благодаря самоотверженному труду верхолазов фашисты потеряли свои артиллерийские ориентиры. Героические действия защитников города и в их числе альпинистов из группы Ольги Фирсовой сорвали планы гитлеровцев. Стереть Ленинград с лица земли фашисты так и не смогли.
1: Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. В октябре 1941 года в Советском Союзе была введена новая система распределения продуктов по карточкам. Продовольствия катастрофически не хватало. По нормам снабжения все население делилось на 4 группы – рабочие, служащие, иждивенцы и дети до 12 лет. К примеру, нормы снабжения хлебом по первой категории колебались от 800 граммов до 1 килограмма в день. А вот иждивенцы и дети получали всего 400 граммов хлеба. От постоянного голода люди болели, часто умирали. Остальные выживали, как могли. И вот тому пример. Отрывок из книги Людмилы Гурченко «Аплодисменты» читает Марина Перелешина.
8: Мы увидели из окна, как что-то горело в районе кондитерской фабрики. После бомбежки в городе было очень дымно и пахло гарью. «По-моему, горит кафок», — сказала мама. Так сокращенно называли кондитерскую фабрику. Внизу по переулку уже беспорядочно бегали жители с ведрами, мешками, корзинами. «Пойду. Ты к тете Вале». Я представляла, как мама несет мне из кафока любимую шоколадную бомбу. До войны не было ни одного праздника, чтобы папочка не принес мне шоколадной бомбы. У нас была постоянная игра. А что я принес дочурке? Конфеты. Не-а. Пирожное. Не-а. Зефир. Ну, дочурка, давай, думай, чуковней. Бомбу. Правильно, усё чисто соображаете. Сначала надо было снять с этого круглого шоколадного мячика золотую бумажку. Так, снимем золото и разобьем. Исключительно правильно. Главный сюрприз внутри бомбы. Там могли быть деревянные матрешки, кувшинчики, сердечки. Всегда неожиданность, но обязательно радость. Жалко, что после войны в кондитерских магазинах уже не было шоколадных бомб. Наверное, потому что люди знали, что такое бомба. С этой бомбой слово «игра» не сочеталось.
0: Это был фрагмент книги Людмилы Гурченко «Аплодисменты».
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем рассказ о тружениках нашего тыла в годы Великой Отечественной войны. Чтобы обеспечить армии и флот всем необходимым, в Советском Союзе была увеличена продолжительность рабочего дня до 11 часов, и это при 6-дневной рабочей неделе. Были срочно введены обязательные сверхурочные работы, отменены отпуска, ужесточены наказания к нарушителям трудовой дисциплины. Иногда, чтобы выполнить или перевыполнить норму, люди оставались на своих рабочих местах круглые сутки. Колхозники ночевали прямо в поле. Правительство СССР пыталось хоть как-то помочь жителям сельской местности и даже разрешило гражданам завести небольшие личные подсобные хозяйства. В результате это помогло людям выжить.
9: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
10: 1995 год. Москва. 9 мая. 50-летие победы в Великой Отечественной войне. Спальный район столицы. У подъезда девятиэтажного дома стоит младший лейтенант. В руках букет гвоздик. Офицер набирает код домофона, заходит в лифт, поднимается на 4-й этаж, звонит в дверь, ему открывает пожилая женщина. «С праздником тебя, бабуля!» Офицер протягивает букет цветов. Старушка смахивает платком слезу и приглашает военного в квартиру. На кухне, на столе, стоит небольшой чугунок. Сверху крышка, на крышке полотенце. Это, внук, не просто суп. Это знаменитая солянка тыловая. Все для фронта, все для победы. Таким был девиз времен Великой Отечественной войны. Стратегические запасы продовольствия – мясо, рыба, овощи, крупы, соль, сахар – предназначались в большинстве своем для Красной Армии. Колхозы отправляли весь урожай на передовую. По карточкам выдавали минимум продуктов, в том числе сушеную воблу. И люди выживали собственным хозяйством. Комбинаты выпекали хлеб не из муки, а из картошки. Продуктов не хватало катастрофически. Многие голодали. Крестьяне откапывали и ели корни тростника чекан. Собирали грибы, обжаривали с луком и смешивали с горохом или перловкой. Некоторые семьи, чтобы прокормить детей, объединяли скромные запасы пищи, чтобы приготовить хоть что-то съедобное. Так, по легенде, на свет появилась солянка тыловая. В небольшой чугунок помещали равные части квашеной капусты и очищенной порезанной картошки. Заливали водой так, чтобы она полностью покрывала овощи. Затем овощи тушили под крышкой 5 минут, после чего добавляли нашинкованный поджаренный лук и пару лавровых листьев. Перчили и солили по вкусу. Когда вода закипала, чугунок накрывали и тушили еще 30-40 минут. Такой солянки хватало на несколько дней. А тогда, в 1995 году, пожилая женщина, ветеран Великой Отечественной войны, приготовила для своего внука, офицера Вооруженных сил России, ту самую солянку тыловую. Лейтенант незнакомое блюдо попробовал и оценил по достоинству. Вкус был отменным. Военный даже попросил рецепт для своего дивизионного повара. А что? Впереди были учения, но, как известно,
9: война войной, а обед по распорядку. Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Продолжаем рассказ о тружениках нашего тыла в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году в Советском Союзе было сформировано 36 добровольных ополченческих дивизий и несколько десятков отдельных полков общей численностью 2 миллиона бойцов. Многие граждане СССР, женщины, старики и дети собирали средства в особый фонд обороны на строительство танковых колонн, авиаэскадрилей, бронепоездов и других видов вооружений. Посылали на фронт теплые вещи и подарки.
1: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
11: Экипаж «Малютки». Осенью 1942 года с конвейера Горьковского автомобильного завода сошел очередной легкий танк Т-60. Вместо привычных лозунгов с призывом бить врага, на его борту было написано одно единственное слово – «Малютка». За полгода до этого газета «Омская правда» напечатала письмо шестилетней Ады Занегиной. В нем девочка писала: «Дорогой дядя редактор, Гитлер выгнал меня из города Сычевка Смоленской области.
12: Я хочу домой. Я собрала на куклу 122 рубля 25 копеек. А теперь отдаю их на танк. Напишите всем детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И назовем его «Малютка». Когда наш танк разобьет Гитлера, мы поедем домой». И дети откликнулись. За несколько месяцев на столе главного редактора выросла целая гора писем. Почти в каждом конверте находились деньги. Содержимого разбитых детских копилок хватило на постройку танка Т-60. Экипаж легкого танка Т-60 образца 1941 года – два человека. Командир, он же стрелок, и механик-водитель. Вооружение – 20-миллиметровая автоматическая пушка «Швак» и танковый пулемет системы «Дегтярева». Командиром «Малютки» стал младший лейтенант Иван Губанов. А вот механик-водитель ему достался необычный. 22 года, зовут Катей, фамилия Петлюк. Из тех, кого за малый рост обычно называют «кнопками». Свою службу экипаж «Малютки» начал в ноябре 1942 года под Сталинградом. В одном из боев именной Т-60 уничтожил несколько огневых точек противника, но сам получил серьезные повреждения. Лейтенант Губанов был тяжело ранен. Екатерине Петлюк удалось спасти и машину, и командира. Опытные бойцы удивлялись. Как смогла хрупкая девчонка вывести из-под огня практически неуправляемый танк? «Малютку» отправили в ремонт. Ее дальнейшая судьба неизвестна. От танка, построенного на деньги из детских копилок, остались только часы. Сегодня они хранятся в Музее обороны Сталинграда.
9: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
0: Продолжаем наш разговор. В годы Великой Отечественной войны большинство фабрик и заводов Советского Союза производили продукцию двойного назначения. Так, рабочая одежда, комбинезоны и телогрейки шили на тех же предприятиях, где делали обмундирование, к примеру, военные. И вот там и яркий пример. Фрагмент книги Евгения Евтушенко «Берингов тоннель». Читает сам автор.
13: На полу Марьино Рощинского швейного ателье мерзлыми штабелями лежали красноармейские шинели, только что привезенные для починки с фронта, который все приближался и приближался к Москве. Шинели были пробиты пулями и осколками снарядов. Шинели были в снегу и во льду, но и снег, и лед были красного цвета. Шинели оттаивали медленно, потому что крохотная железная печурка, которую топили старыми газетами, грела плохо. И в щелях пола проступал иней. Школьники, девчонки и мальчишки расположились прямо на груди этих шинелей, очищая их молотками и половинками кирпичей от кровавых ледяных наростов. Лишь после этого шинели попадали в руки портнихи. В ватниках и шубейках сидели на столах, поставив ноги в валенках и сапогах на табуретке. Портнихи дышали на синие от холода руки. Их иглы были неуклюжи, а швейные машинки стрекотали невесело. Шинели выглядели как тяжело раненые на операционных столах в руках у хирургов. Шинели были самыми молчаливыми, наверное, ранеными на свете и не стонали, когда портнихи кромсали их ножницами, отрезая окровавленные клочья, или терзали крупными, почти сапожными иглами, накладывая швы и делая иногда из двух или трех шинелей одно.
0: Это был фрагмент книги Евгения Евтушенко «Берингов тоннель».
9: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 15:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Сегодня в День памяти и скорби Владимир Путин возложил венок к могиле неизвестного солдата в Александровском саду и цветы к тумбам городов-героев. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства хранит память об отце-фронтовике Владимире Спиридоновиче Путине. Он ушел на фронт в первые дни войны, был тяжело ранен на Невском пятачке. В памятные даты президент возлагает цветы к рубежному камню. Частицу вечного огня от могилы неизвестного солдата в Александровском саду привезли на Добропольское направление зоны специальной военной операции. Огонь, зажженный в память о павших героях, будет гореть в блиндажах танкистов, которые идут все дальше на запад. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал священник 1-й славянской бригады, помощник командира соединений по работе с верующими, отец Максим.
2: Здесь проглядывается такая, знаете, духовная преемственность, потому что даже сейчас, не говоря, где мы находимся, да, подразделение, эта земля тоже освящена подвигом русского солдата. Мы знаем, здесь тоже шли бои. И сегодня вот новые ветераны почтили будущее, почтили память ветеранов, прабабушек, прадедушек, тех, которые, наверное, нас и воспитали.
1: Наши подразделения продвигаются севернее Новоалександровки и южнее Шевченко. Цель – Доброполье, которая является ключом ко всей обороне ВСУ в западной части ДНР. Контроль над городом выведет наши войска к Славянско-Краматорской дуге, а значит, приблизит освобождение всей республики. Самолет, который следовал из армянского Гюмри в Москву, совершил вынужденную посадку в Махачкале из-за ошибочного срабатывания датчика разгерметизации. На борту находились 186 пассажиров, никто не пострадал. По факту происшествия начата доследственная проверка. У берегов Севастополя произошла серия землетрясений. Первый толчок зафиксирован после 5 утра, а 10-й – в 2 часа дня. Его магнитуда составила 4,1, интенсивность составила до 3,5 баллов. Эпицентр находился в Черном море, в 30 километрах от города на глубине 5 километров. Повреждений нет, но возможны повторные толчки. О погоде. В Москве и Московской области уровень погодной опасности повышен с желтого до оранжевого. Предупреждение действует до 21 часа. Ожидаются сильный ливень, гроза, град и ветер порывами до 20 метров в секунду. Завтра осадки прекратятся. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Здравствуйте. Продолжаем рассказ о тружениках нашего тыла в годы Великой Отечественной войны. Еще в конце лета 1941 года стало очевидно, противник наступает так быстро и так решительно, что линия фронта уже почти вплотную приблизилась к Москве. Необходимо было срочно не только построить вместительные бомбоубежища, но и спасать архитектурное и культурное наследие столицы. И вот тогда Иосиф Сталин отдает приказ спрятать Кремль. Так начинается секретная операция под кодовым названием «Кремль-невидимка».
0: Теперь буду знать.
5: Дамы и господа, наша экскурсия по Красной площади продолжается. Московский Кремль, его башни украшают рубиновые звезды.
6: Скажите, пожалуйста, а это правда, что во время войны все звезды на башнях и кресты на соборах специально зачехлили? Ну, что-то такое... вроде светомаскировки сделали.
5: Абсолютная правда. Более того, купола всех соборов покрасили в черный цвет.
6: Кто?
5: А почему? Да потому что золото даже в лучах ночных прожекторов очень хорошо видно было.
6: Интересно, я об этом вот ничего не слышал.
5: Неудивительно, об этом вообще мало кто знает. Кстати, в 1941 году по всему периметру Кремлевской стены построили трехмерные макеты жилых зданий, чтобы за ними не видно было знаменитых кремлевских зубцов. А вот Александровский сад застроили вообще фанерными декорациями.
6: А, это чтобы контур Кремля исказить. Понятно. Хорошая маскировка.
5: Верно. Ведь даже мавзолей замаскировали под трехэтажный дом. А от Боровицких до Спасских ворот насыпали песчаную дорогу, изображавшую шоссе.
6: Кто?
5: А вот на Манежной площади вообще прямо на асфальте нарисовали крыши несуществующих зданий. Из кабины самолета они вообще выглядели как настоящие.
6: Надо же, как интересно.
5: Да, историки назвали эту маскировку кремлевским маск-халатом. Уж очень удачно все вышло. Но, что любопытно, после этой маскировки число налетов вражеской авиации на Кремль сократилось до минимума.
6: Молодцы,
5: да. В 1941-м их было вообще всего 5, в 1942-м 3, а потом и вовсе ни одного. И, конечно же, заслуга – это еще и войск ПВО, но факт остается фактом.
6: Да, ничего не скажешь. Настоящие у нас были мастера камуфляжа. Взяли и Кремль перестроили.
5: А, ну, муляжи домов построить – это что? А вот, к примеру, в 1900 году на Всемирной выставке в Париже макет Кремля даже построили. Угадайте, из чего?
7: Интересно, из чего?
5: Из 35 тысяч пар галош. Этот макет взял главный приз. Вот так-то.
6: Ну,
5: хорошо, а теперь продолжим нашу экскурсию. Проходим. Спасская башня, прошу за мной.
6: Вот это да. Оказывается, в годы войны Кремль замаскировали под жилой квартал.
0: Теперь буду знать. Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. В 1917 году, сразу после революции, известный пианист и композитор Сергей Рахманинов покинул Россию. Жил в США, много гастролировал в Европе. Вскоре после начала Второй мировой войны Рахманинов дал в Америке несколько концертов, а весь денежный сбор направил в особый фонд обороны СССР со словами: «От одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу». Вот такая история. И действительно, в то тяжелое для страны время наши люди стремились помочь друг другу, подставить плечо товарищу, приободрить. Послушайте отрывок из книги Геннадия Шпаликова «Давно это было». Читает Юлий Файт.
8: «Ну, покажи, где живешь, — сказал Виктор. — В гости, что ли, пригласим? Дядя, не надо. Бочек стесняешься?» «Нет». «А чего?» «Да вы не беспокойтесь, да вы не огорчайтесь», — мальчишка доел. «И никто не узнает, где могилка моя».
9: «Стоп!» — Виктор схватил его за рукав. «Поди». Бочек во дворе было много. «Дело весеннее, переночевать можно». Клава ушла, они остались двое. Леша и Виктор. «Ты палку какую можешь достать?» — спросил Виктор. «А вам зачем?» «Ну, достань палку, раз уж ты тут живешь».
8: «Дядя, я палку достану, но мне тут жить».
9: «Тут», — сказал Виктор, — «тут».
8: «Ломать, крушить легче, чем строить». Виктор взял лом и начал крушить эти бочки. Леша смеялся, садился на траву, на доски, а Виктор бил бочки ломом одной рукой, поскольку та была раненая и не работала. А бочки летели. Обручи на них вздрагивали. Летели они. Он вывел его за руку из пивной. Парень не сопротивлялся.
9: «У меня будешь жить», — сказал Виктор.
8: «Это если я захочу».
9: «А я тебя и спрашивать не буду».
8: Он его и не спрашивал. Они поднялись вместе на гору к госпиталю. Там была дырка в заборе. Виктор его подтолкнул к дырке этой. Палата была пуста, уже вечерело. Койки были свободны. Один переломанный на вытяжении лежал. Остальные смылись, потому что в коридоре показывали кино. Туда всех раненых, неходячих, на тележках свозили. Показывали два бойца.
0: Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Это был фрагмент книги Геннадия Шпаликова «Давно это было». А мы продолжаем наш рассказ. В декабре 1941 года всех работников военных заводов СССР объявили мобилизованными. В результате резко ускорилось строительство новых промышленных объектов. Темпы строительства удивляют даже сегодня. Всего за пару лет было введено в строй около 850 военных предприятий. Создавались новые образцы вооружений. И уже к 1944 году на фронт работали 23 миллиона человек. Советский Союз ежемесячно выпускал около 6 тысяч танков, 13,5 тысяч самолетов, тогда как Германия в тот же период 44 года смогла построить всего 2 тысячи самолетов и всего 3 тысячи танков. Это была победа. Трудовая победа народа. А прямо на фронте нередко бывали случаи, когда уже бойцы Красной Армии помогали местному населению в тяжелое военное время.
0: Операции специальных подразделений.
7: Осенью 1941 года фашисты, осуществляя план молниеносной войны, упорно рвались в Ленинград. На подступах к городу захватчики встретили яростное сопротивление советских войск. Ленинградский фронт героически держал оборону города. Приближалась зима. Ленинград испытывал острую нехватку продовольствия, а на полях оставался брошенный, неубранный урожай. Однажды в штаб полка на оборонительном рубеже пришла группа женщин. Они просили пропустить их на нейтральную полосу.
10: Товарищ командир,
11: да.
10: Там женщины пришли из Ленинграда.
11: Какие женщины? На передовой у женщины?
10: Да говорят, за капустой. Детишкам совсем есть нечего.
11: За какой капустой? С ума посходили?
10: Ну, тут на нейтралке между нами и фрицами. Поле капустное. Колхозное.
11: Ну?
10: Убрать не успели при эвакуации.
11: И что? Даже не думай.
10: Да уж очень просят. Может, ночью попробуем, а? А я бы со своими снайперами их прикрыл. Голодно им в городе.
7: Собрав снайперов, командир поставил задачу обеспечить прикрытие женщинам во время сбора капусты. Фашисты непрестанно наблюдали за нейтральной полосой. В темное время суток они использовали осветительные ракеты. Всю ночь наши снайперы сбивали ракеты, заставляя их гаснуть на самом взлете. Благодаря меткости снайперов ни одна ракета так и не осветила нейтральную полосу. Перед самым рассветом женщины благополучно вернулись в окопы, волоча за собой тяжелые мешки с капустой. Через несколько дней один из снайперов обнаружил еще двух женщин на нейтральной полосе. Они опять собирали капусту.
10: Товарищ командир!
11: Да.
10: Сегодня ночью заметил двух женщин на нейтралке.
11: Кто их пропустил?
12: Вот и я так подумал. Стал наблюдать. Потом смотрю, что-то они больно путаются в своих юбках.
10: Решил проверить. Одну и подстрелил в ногу.
11: Да ты что? Для детей же бабы стараются.
10: Я обязан был проверить. Старались они. Но только не для детей. Фашисты это были, переодетые.
11: Вот ведь хитрые гады.
12: Тот, которого подстрелил, запрыгал на одной ноге, так и юбку сорвал. А там портки немецкие и сапоги высокие. На ту сторону рванули. Ну, в общем, не дал я им до своих доковылять. Не зря на них 3 патрона потратил. Угостились русской капусткой.
7: С тех пор капуста так и осталась на поле. Зимой ее занесло снегом. Наши войска, отразив удары вражеской армии под Ленинградом, перешли в контрнаступление. И к началу 42 года отбросили фашистов на несколько десятков километров. Жестокая война продолжалась.
13: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем рассказ о тружениках нашего тыла в годы Великой Отечественной войны. Да разве ж об этом расскажешь, в какие-то годы жила. Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла. Эти трогательные стихи под названием «Русской женщине» принадлежат поэту Михаилу Исаковскому. Всего 4 строчки. Сколько же в них смысла и горькой правды? Ведь не секрет, что когда мужчины ушли на фронт, в тылу, на предприятиях, заводах, фабриках, их места заняли женщины. Именно они стояли у токарных станков, делали снаряды, патроны, радиостанции, танки. А вечером женщины спешили домой, чтобы накормить малолетних детей. Ночью поднимались на крыши многоэтажек, чтобы погасить эти треклятые фашистские бомбы-зажигалки. А еще они ждали своих отцов, мужей, сыновей, ждали, потому что отдали фронту все самое дорогое, все, что у них было.
13: История награды.
14: Орден «Мать-героиня». В октябре 1944 года в дверь одного из бараков села Мамонтовка Московской области постучался мужчина в штатском.
15: Кто здесь будет, Анна Алексахина?
14: Жители барака указали незнакомцу на кухню. Там, среди кипящих кастрюль, мужчина вручил Анне Алексахиной гербовую бумагу. Женщина отложила в сторону поварешку и прочитала: «Приглашение явиться в Кремль для вручения ордена «Мать-героиня». Орден был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР 8 июля 1944 года. Он представлял собой золотую пятиконечную звезду на фоне расходящихся серебряных лучей. Знак ордена крепился к металлической пластинке, покрытой красной эмалью. На пластинке располагалась надпись «Мать-героиня». Награда вручалась женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей, когда младшему ребенку исполнялся год. Первое награждение состоялось только через 4,5 месяца после его учреждения. Говорят, что власти пытались найти многодетную мать-коммунистку, но так и не смогли. 27 октября 1944 года орден под номером 1 был вручен беспартийной Анне Алексахиной из подмосковной Мамонтовки. Всего у нее было 12 детей. 8 из них воевали. 4 погибли на фронте. Всего орденом «Мать-героиня» были награждены более 430 тысяч советских женщин. Последнее награждение состоялось 14 ноября 1991 года. Орден «Мать-героиня».
4: На этом наша программа закончена. Говорили мы сегодня о людях, которые в годы Великой Отечественной войны трудились в нашем тылу. Всего вам доброго. И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».

0: Сегодня 22 июня, День памяти и скорби. Эта дата установлена указом президента России от 8 июня 1996 года как День памяти жертв Великой Отечественной войны 41-45 годов, а также жертв всех войн за свободу и независимость России.
1: 22 июня 1941 года. День начала войны. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. Час за часом. Событие за событием. Сегодня на радио «Звезда».
2: «22 июня 41 года. 3 часа дня. Пилоты немецких бомбардировщиков докладывают начальству. Бомбить им больше нечего. Все приграничные западные советские аэродромы, а также казармы и скопления бронетехники полностью уничтожены.
3: Фашистское командование принимает решение. Брестскую крепость будет брать только пехота, без танков. На взятие цитадели отводится не более 8 часов. Но на самом деле бои в Бресте будут продолжаться еще недели.
1: День начала войны. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе.
2: «22 июня 41 года. На часах 15:30. Гитлеровские войска продолжают наступление по всем направлениям. Из донесения командующего группой армий «Центр» фельдмаршала фон Бока.
4: Вопрос. Осуществляют ли русские планомерный отход, пока остается открытым? В настоящее время предостаточно свидетельств как за, так и против этого. Удивляет, что нигде не заметно сколько-нибудь значительной работы артиллерии противника. Также, судя по всему, наши военно-воздушные силы имеют подавляющее превосходство над русской авиацией.
1: 22 июня 1941 года. День начала войны.
5: Арсенал. Оружие, с которым мы победили. Раздел.
6: Стрелковое оружие.
5: Классификация.
6: Пистолет-пулемет.
5: Название.
6: ППШ-41.
7: Пистолет-пулемет конструкции Шпагина стал своеобразным символом советского солдата времен Великой Отечественной войны и был предназначен для поражения живой силы противника очередями или одиночным огнем. Конструкция ППШ состояла из ствольной и затворной коробок, ударно-спускового механизма и деревянной ложи с прикладом. Съемный ствол мог отделяться при полной разборке и при необходимости заменяться на другой, как и массивный приклад в случае поломки. Ствольная коробка была снабжена прямоугольными вырезами. Это обеспечивало циркуляцию воздуха, охлаждающего ствол во время стрельбы. При ведении огня отдачу и увод ствола вверх уменьшал дульный тормоз-компенсатор. Прицел ППШ имел только 2 позиции – 100 и 200 метров. Однако опыт боевого применения показал, что такая дистанция вполне достаточна для пистолета-пулемета. Тем более, что немецкий МП-40 обладал меньшей эффективной дальностью стрельбы. При ведении огня на большее расстояние понижение точности компенсировалось скорострельностью ППШ – 900 выстрелов в минуту против 400-500 у МП-40. Это обеспечивало высокую плотность огня и давало преимущество в ближнем бою. Так что неспроста автомат получил прозвище «пожиратель патронов». Барабанный магазин к пистолету-пулемету ППШ был рассчитан на 71 патрон. В принципе, несложный процесс снаряжания такого магазина занимал немало времени. Барабанные магазины были сложны в производстве, не слишком надежны и требовали подгонки под конкретный экземпляр пистолета-пулемета. Кроме того, с барабанным магазином оружие было достаточно тяжелым и громоздким. Поэтому со временем, наряду с барабанным, на вооружение был принят и более простой – 35-зарядный коробчатый магазин. Для стрельбы из ППШ использовались патроны пистолета ТТ калибра 7,62 мм с обыкновенной пулей со свинцовым сердечником, с бронебойно-зажигательной и трассирующей пулями. В конце войны был разработан патрон с пулей со стальным сердечником, повышавшим пробивное действие. Несмотря на некоторую внешнюю грубость исполнения, в целом пистолет-пулемет Шпагина отличался высокой надежностью практически в любых условиях. Следует отметить, что немецкие войска также не отказывались от использования захваченных ППШ. Как в оригинальном варианте, так и после переработки под 9-миллиметровые патроны «Парабеллум» и магазины от МП-40. После войны ППШ активно поставлялся за рубеж. Главным образом в просоветские государства различных регионов мира, а в некоторых африканских странах он использовался вплоть до 80-х годов 20 века.
6: Пистолет-пулемет ППШ-41.
5: Арсенал. Оружие, с которым мы победили.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Великая Отечественная война в литературе. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В России почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Ее объявили на главных телеканалах страны в 12:15 по московскому времени. Владимир Путин возложил венок из красных роз и гвоздик к могиле неизвестного солдата. Церемония прошла у стен Московского Кремля в Александровском саду. Президент также оставил букеты цветов возле тумб городов-героев. Мемориальные акции прошли сегодня по всей стране, от Владивостока до Донецка. Также памятные мероприятия провели за рубежом, в Армении, Молдавии, Израиле. Российская молодежь имеет высокий запрос на честную историю и правду о Великой Отечественной войне. Об этом заявил сенатор Александр Двойных на акции «Сад памяти» у Музея Победы в День памяти и скорби. Он подчеркнул, что движение живет и пополняется молодыми людьми, которым важна справедливость и имена героев. Акция проводится с 2020 года по поручению президента. За это время высажено более 160 миллионов деревьев в 104 странах мира. Правительство направит более 30 миллиардов рублей на создание университетских кампусов. Об этом на совещании с членами правительства сообщил премьер Михаил Мишустин.
2: Сегодня для студентов уже создано более 30 пространств. Это учебные корпуса, в которых они посещают лекции, семинары, занимаются наукой. Конечно, комфортные общежития. Еще целый ряд таких пространств, университетских кампусов, в высокой степени готовности. Правительство дополнительно направит Республике Башкортостан, Нижегородской, Сахалинской, Челябинской областям в рамках софинансирования почти 14 миллиардов рублей на текущий год и еще свыше 17,5 миллиардов на два последующих года.
1: Мишустин отметил, что средства помогут в запланированные сроки закончить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Южно-Сахалинске. Возврат Зеленским ордена Белого Орла по почте стал для Польши оскорблением. Об этом заявили в

0: Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Сегодня 22 июня, День памяти и скорби. Эта дата установлена указом президента России от 8 июня 1996 года как День памяти жертв Великой Отечественной войны 41-45 годов, а также жертв всех войн за свободу и независимость России.
1: 22 июня 1941 года. День начала войны. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его.

0: час за часом. События за событием. Сегодня на радио «Звезда».
1: «22 июня 1941 года. 4 часа дня. По распоряжению московских властей во всех кинотеатрах столицы перед показом художественных фильмов демонстрируют обучающие короткометражки. Светомаскировка жилого дома, «Береги противогаз», простейшие укрытия от авиабомб.
2: С Курского вокзала отправляются поезда «Москва-Адлер», а чуть позже, ближе к вечеру, пассажирские составы на Севастополь, который бомбили еще утром. Правда, пассажиров, у кого билеты именно до Крыма, высадят потом в Туле, а сам поезд пустят только до Харькова.
3: День начала войны. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе.
1: «22 июня 1941 года. 16:30. Первая советская погранзастава, что в 15 километрах от белорусского города Гродно, обороняется 12 часов. Отражает все атаки противника.
2: Гитлеровцы захватят этот участок фронта только после того, как погибнут все пограничники. Впоследствии начальник заставы Александр Сивачев будет награжден орденом Отечественной войны первой степени посмертно. В Москве Сталин уезжает из Кремля на ближнюю дачу. До конца дня к вождю народов не пускают даже членов Политбюро.
3: 22 июня 1941 года. День начала войны.
4: Вы слушаете радио «Звезда».
3: Операции специальных подразделений.
5: Великая Отечественная война. Осень 1941 года. 16 ноября в ходе ожесточенных боев гитлеровские войска заняли город Керчь. Части Красной армии отступили. Несколько советских подразделений, прикрывая отход главных сил, оказались в окружении и заняли оборону в аджимушкайских каменоломнях. Там же укрылась и часть местного населения. Горожане и кадровые военные сформировали партизанский отряд имени Ленина. Более месяца, с ноября до середины декабря 1941-го, мобильные группы партизан действовали в глубоком тылу противника, перехватывали важнейшие вражеские донесения, вели подпольную работу в Керчи. В конце декабря 1941 года фашисты зацементировали многие выходы из каменоломен. Так народные ополченцы оказались заперты в подземелье. Партизан решили вырваться из оцепления. Они разработали детальный план всей операции.
6: Разрешите доложить, товарищ командир. Сержант Никитин прибыл по вашему приказанию.
7: Как думаете, где нам проще будет вырваться из этого каменного мешка?
6: Ну, либо с северного, либо с восточного выходов, командир.
7: Так, подготовьте взрывчатку.
6: Есть.
7: Отряд будет вырываться через восточный выход. Но самый мощный взрыв должен быть на севере каменоломни. Все ясно?
6: Так точно.
7: Пусть фашисты думают, что мы там пойдем.
5: 30 декабря 1941 года партизаны с боем вырвались из каменоломен.
8: Разведка! Прикрыть основную группу на восточном выходе! Шустрее, ребята, шустрее! Уходим в лес!
5: С 16 ноября по 30 декабря 1941 года партизанский отряд имени Ленина действовал в аджимушкайских каменоломнях. В конце года они сумели прорвать вражеское оцепление и приступили к ведению активных боевых действий в тылу противника. Всего в годы Великой Отечественной войны партизанским отрядом имени Ленина было уничтожено 180 солдат и офицеров противника, 6 автомашин, 10 мотоциклов и радиостанция, захвачены два вражеских полковых знамени. Освобождены из заключения 25 керченских подпольщиков. В 1942 году, во время повторного захвата Керченского полуострова гитлеровскими войсками, аджимушкайские каменоломни вновь приютили партизан. Во время фашистской газовой атаки 24 мая 1942 года погибло несколько тысяч народных ополченцев. После войны в 1967 году в аджимушкайских каменоломнях был открыт подземный музей героической обороны Керченского полуострова.
9: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
10: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Старший лейтенант Этуш.
1: Владимир Абрамович Этуш. Актер театра и кино, народный артист СССР. Ветеран Великой Отечественной войны. Однажды очень ранним летним утром студент Щукинского училища Владимир Этуш возвращался домой из шумной актерской компании. Светало. Запах лип, который как раз зацвели по всей Москве, хорошо освежал после винных паров и табачного дыма. Этуш прошел через пустую Манежную площадь. Из Кремля на большой скорости выехал посольский автомобиль. На его капоте трепетал красный флажок с черной свастикой в белом круге. Эту машину юноша почему-то запомнил навсегда, хотя в тот момент даже не мог предположить, кто и зачем в ней находился. А был в ней посол Германии Шуленбург. Он только что передал советскому руководству ноту о начале войны. Об этом страшном событии страна узнает днем. Этуша разбудила мать и рассказала об обращении Молотова. Фашистские танки пересекли границу, авиация бомбит наши города.
2: Никогда больше, даже в самые отчаянные мгновения на фронте, мне не было так страшно. Мама стояла и в ужасе смотрела, как меня трясет мелкой дрожью. Белая рубашка ходуном ходила у меня на груди.
1: Через неделю студентов Щуки, как и всех москвичей, кто мог держать в руках лопаты, отправили под Вязьму строить укрепления. Говорили на 3 дня, получилось на 3 месяца. Когда вернулись, немецкие самолеты уже сбрасывали бомбы на Москву. Это ж с друзьями дежурили на крышах, тушили зажигалки. Как и у многих представителей творческой интеллигенции, у молодого артиста была бронь от службы в действующей армии. Кто-то же должен был поддерживать искусством патриотический дух. Студенты-щукинцы выходили на сцену Вахтанговского театра, при котором действовало их училище. Стояла осень 41-го года. Играли фельдмаршала Кутузова. Большой спектакль с привлечением всей труппы, от народных до студийцев. Перед третьим звонком Этуш пошел проверять реквизит. Заглянув в щелку занавеса, артисты часто так делают, он увидел, что зрителей в зале гораздо меньше, чем актеров за рампой. В театр, рассчитанный на 1000 мест, в тот вечер пришли всего 13 человек.
2: Я был потрясен. Отсутствие людей на спектакле, талантливом, живом, созвучном событием времени, произвело на меня ужасное впечатление. Я впервые задумался о том, нужен ли театр людям в этих трагических для страны обстоятельствах. На следующий день я отправился в военкомат и записался на фронт добровольцем.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Старший лейтенант Этуш.
1: Владимиру было 19 лет. Он немного знал немецкий, поэтому из военкомата его отправили в школу военных переводчиков. Сразу после нее Этуша неожиданно назначают заместителем начальника отдела разведки. положение Красной Армии было сложным. Фашисты прорвали Воронежский фронт. Советские войска стремительно отступали на Кавказ. Лейтенант оказался в Аксае. Под непрерывными бомбежками нескончаемый поток солдат ехал, а больше шагал, через единственный уцелевший в районе мост. Этуша поставили его комендантом. Представьте, узкий проход, в который стекаются тысячи людей, машин, пушек. И каждый застрявший обоз стоит жизни тем, кто остается на том берегу.
2: Я все время находился на мосту, регулируя движение колонн. И, как выяснилось, это было самое безопасное место. Наша зенитная охрана не давала фашистской авиации снижаться для прицельного бомбометания. Поэтому взрывы гремели где угодно, но в мост немцы так и не попали.
1: Пройдет очень много лет, даже война уже начнет забываться. Поклонники завалят известного артиста письмами в благодарность за талант. Но среди них вдруг обнаружится одно, совсем другого толка. В нем бывшая фронтовая медсестра Дина Гурвич благодарила его за ту самую переправу из 1942 года.
3: Уважаемый товарищ Владимир Этуш, мне привелось видеть вас в роли, в которой не видел вас никто из ваших товарищей по искусству. Между тем, роль эта была сыграна блистательно. И все те тысячи людей, которые видели вас в этой роли, несомненно, вас никогда не забудут. Мне не раз приходилось встречаться с участниками тех событий. И не было ни одного человека, в разговоре с которым не возникла бы эта тема. Тема коменданта моста.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Старший лейтенант Этуш.
1: После боев за Аксай, где Владимир Этуш получил свой первый фронтовой опыт, долгое и тяжелое отступление наших войск продолжилось. Путь лежал через Кавказский хребет. Заранее к этому переходу, понятно, никто не готовился. Альпинистского снаряжения нет. Из еды немного гречки.
2: Днем жара, ночью жуткий холод, а обмундирование к таким походам не приспособлено. Голод. Люди слабели, засыпали на ходу, иногда срывались в пропасть, особенно по ночам, когда километрами приходилось передвигаться по карнизам вдоль отвесных скал.
1: На счету Этуша было много боев и много убитых немцев. Тяжелое ранение – награда. Десятки раз он сам мог погибнуть. Видел много картин, которые очень хотел забыть, но забыть их оказалось нельзя. Как в 43-м, когда всем полком лежали в цепи, обороняя город.
2: Один из бойцов получил ранение в легкое. У него начался пневмоторакс, он задыхался. Необходимо было его приподнять, чтобы облегчить страдания. Я попытался это сделать, и вдруг его голова упала мне на грудь. Другая пуля, предназначенная мне, угодила в него. Как мне это забыть?
1: Орден Красной Звезды Этуш получил в 43-м году на Украине. Ожесточенные бои шли много дней подряд. Владимир Абрамович вспоминал, что один из них был особенно страшным. Все взрывалось и сверкало, как салют. Нужно было менять позиции, и бойцы побежали. На ходу командир полка сунул ему в руку коробочку. «Этуш, забери свой орден! Черт знает, может, тебя убьют, а может, меня!» В Центральном архиве Министерства обороны сохранился документ к той награде.
4: В наступательных боях в районе Моспина товарищ Этуш, не щадя своей жизни, воодушевляя бойцов, смело повел роту на врага. Причем своим умелым маневром выбил противника из района городок, уничтожил 30 солдат и офицеров, захватил ручной пулемет. Наступая на Куйбышево, первым ворвался в село, и в уличных боях уничтожил 8 фашистов.
1: В том же 43-м в Запорожье война для Владимира Этуша завершилась. 13 суток перед этим наши бойцы пролежали в окопах под шквальным огнем. Невозможно было даже голову поднять. Когда все закончилось, старший лейтенант, потеряв осторожность, встал в полный рост и повернулся спиной к линии фронта. Разрывная немецкая пуля в тот же момент разворотила ему тазобедренную кость. Дальше госпиталь, сложные операции. Этуша комиссовали со второй группой инвалидности. Спустя год в пробитой осколками старенькой шинели с палкой он снова шел через Манежную площадь в родное Щукинское училище. Вдали его ждали новые роли и долгая мирная жизнь, в возвращение которой так сильно вложился он сам.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Старший лейтенант Этуш.
5: Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Кремле прошла встреча Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Стороны обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его развития, опираясь на договор, подписанный в мае, сообщили в Кремле. Этот документ предусматривает формирование общего экономического пространства, интеграцию энергетических и транспортных систем, координацию внешней политики, а также взаимодействие в сферах обороны и безопасности, говорится в сообщении. В День памяти и скорби в Талице проходят две знаковые акции, посвященные сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Линия памяти на Крымской набережной, парк искусств «Музеон» и вахта памяти «Вечный огонь» в Александровском саду. Первую свечу в рамках акции зажгли от частицы «Вечного огня» на Поклонной горе. Ее доставили в специальной лампаде, рассказал директор ресурсного центра «МОС-волонтер» Александр Левит.
2: Волонтеров найти очень просто. Они в стилизованных, военизированной экипировке, в костюмах времен Великой Отечественной войны. Это люди, которые прошли специальную подготовку, как обращаться с открытым огнем.
1: Ранее Владимир Путин принял участие в памятной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата в Москве. Штурмовые подразделения 3-го армейского корпуса Южной группировки продолжают вытеснять врага из Константиновки. За последние сутки в городе освобождено 103 здания, сообщили в Министерстве обороны. Дроны обеспечивают поддержку российским штурмовикам, отслеживая ситуацию и фиксируя результаты их действий. В ведомстве отметили, что штурмовики очищают дома в частном секторе и устанавливают государственные флаги России и копии Знамени Победы на освобожденных территориях. Полиция задержала 9 человек, обвиняемых в мошенничестве со страховыми выплатами после подставных ДТП. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Злоумышленники в столице покупали дорогие иномарки и оформляли их на подставных лиц. Этим людям они платили за участие в схеме. После регистрации автомобилей преступники устраивали аварии и получали крупные страховые выплаты. В некоторых случаях заявленная сумма ремонта была почти равна рыночной стоимости машины. Страховым компаниям был нанесен ущерб более чем на 50 миллионов рублей, отметила Ирина Волк. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Великая Отечественная война в литературе. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Сегодня день памяти и скорби. Жертвам Великой Отечественной войны посвящается.
1: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Гарнизон Брестской крепости. 22 июня 1941 года гитлеровские войска начали штурм Брестской крепости. Из донесения командира 45-й пехотной дивизии вермахта генерал-майора Фрица Шлиппера. Наступление на крепость, в которой сидит отважный защитник, стоит много крови. Русские дерутся исключительно настойчиво и упорно. Они показывают превосходную выучку пехоты и замечательную волю к сопротивлению. Гарнизон Брестской крепости. Личный состав на 22 июня 1941 года – 8 тысяч человек. Командиры – капитан Иван Зубачев и майор Петр Гаврилов. 22 июня в 4 часа утра был открыт ураганный артиллерийский огонь, который застал гарнизон крепости врасплох. Затем в бой пошла пехота. Численное преимущество гитлеровцев было огромным – 20 тысяч против 8. Фашисты были уверены, Брестская крепость падет за один день. Но штурм затянулся почти на месяц. Когда стало ясно, что силами одной пехоты крепость не взять, в небо поднялись самолеты Люфтваффе. 29 июня фашисты сбросили на последний очаг обороны, Восточный форт, несколько тонн бомб. Форт был практически разрушен. Но уцелевшая горстка солдат во главе с майором Гавриловым продолжала сопротивление еще несколько недель. Дата окончания обороны Брестской крепости известна нам по надписи, обнаруженной на стене одной из казарм. «Я умираю, но не сдаюсь». 20 июля 1941 года. Оборона Брестской крепости осталась в истории символом стойкости нашей армии. 200 участников обороны крепости были награждены орденами и медалями. Майору Петру Гаврилову и лейтенанту Андрею Кижеватову было присвоено звание Герой Советского Союза. А сама Брестская крепость получила почетный титул «Крепость-герой».
1: Личный состав. Вы слушаете радио «Звезда».
3: 1941 год. Американский физик Гленн Сиборг открывает радиоактивный металл плутоний. Вплоть до бомбардировок Хиросимы и Нагасаки достижение это будет засекречено. В том же году другой американец, музыкант Лес Пол, создает первую в мире электрогитару с цельным корпусом. А в Европе совсем другие заботы. И совсем другая музыка. Фашистская Германия напала на Советский Союз. На экстренном совещании в Кремле Сталин дает поручение разработать в кратчайшие сроки новое противотанковое ружье. Чтобы идеи быстрее воплощались в жизнь, задания дают сразу нескольким конструкторам. Лучше всех справятся двое.
4: Соратники. Симонов и Дегтярев.
3: Сергей Симонов трудился в кузнице с 16 лет. И еще до революции дорабатывал первый русский автомат Федорова. В советские годы, меньше чем за 10 лет, талантливый инженер пройдет путь от слесаря-отладчика автоматов до руководителя своей экспериментальной мастерской. Его наставником все это время будет прославленный оружейник Василий Дегтярев. 22 дня потребовалось Симонову и Дегтяреву на то, чтобы создать мобильное и высокоточное противотанковое ружье. Каждый презентовал по два образца. Комиссия отобрала по одному. У обоих одинаковый калибр, похожая сборка, но немного разный функционал. В итоге оборонять Москву уже осенью все того же 41-го года будут с ружьями обоих конструкторов.
4: Соратники.
3: Идеи конструкторов как будто дополняли друг друга. Ружье Дегтярева более легкое и простое. Хорошо проявляет себя на ближней дистанции. У концепции Симонова более высокая скорострельность, а потому оно идеально в боях на среднем расстоянии. За первые 2 года войны выпустят почти 100 тысяч противотанковых ружей Дегтярева и 60 тысяч симоновских. В 1943-м броня немецких танков изменится, и ружья перестанут с ней справляться. Производство свернут, но идеи Симонова и Дегтярева дойдут до Берлина. Советские солдаты будут применять ружья против легкой вражеской бронетехники и непроходимых дотов. А фамилии конструкторов будут на устах в каждом окопе, где всегда находилось место и Симоновке, и Дегтяревке.
4: Симонов и Дегтярев. Соратники.
1: Радио «Звезда».

0: что еще нас ждет на пути.
1: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: Адмиралы русского флота. Николай Кузнецов.
1: В 1939 году были введены три степени готовности советского флота. Под номером 3 обозначались задачи для кораблей, находящихся в строю. В этом случае они занимались повседневной боевой подготовкой, жили обычной жизнью, но при этом сохраняли запасы топлива, держали в исправности все вооружения. Готовность номер 2 – совсем другое дело, утверждал адмирал Кузнецов.
2: Вторая степень более высокая. На кораблях устанавливалось определенное дежурство. Увольнения на берег сокращались до минимума. Личный состав никуда не отлучался. В таком состоянии корабли могли жить долго, хотя такая жизнь требует известного напряжения.
1: Самая высокая готовность номер 1. Весь личный состав флота обязан находиться на своих местах. Получив условный сигнал, каждый корабль и каждая часть действовали исключительно по инструкциям, готовые немедленно вступить в бой и применить все имеющееся на борту вооружение. Первое, что сделал Николай Кузнецов после нападения Германии, срочно выехал в Кремль.
2: В Кремле все выглядело как в обычный выходной день. Часовой у Боровицких ворот, подтянутый и щеголеватый, взял под козырек и, как всегда, заглянул в машину. Немного сбавив скорость, мы въехали в Кремль. Я внимательно смотрел по сторонам. Ничто не говорило о тревоге. Встречная машина, поравнявшись с нашей, как было принято, остановилась, уступая дорогу. Кругом было тихо и пустынно. Наверное, руководство собралось где-то в другом месте, решил я. Но почему до сих пор официально не объявлено о войне? Не застав никого в Кремле, я вернулся в наркомат. «Кто-нибудь звонил?» – был мой первый вопрос. «Нет, никто не звонил».
1: Кузнецов не понимал, что происходит. Но в то же время действовал он решительно и, самое главное, на опережение.
2: Еще 18 июня все наши корабли уже находились в состоянии готовности номер 2. А 22 числа в 1 час 50 минут ночи оперативная готовность номер 1 была объявлена по всему флоту.
1: Как результат, в первый день войны гитлеровской авиации не удалось уничтожить ни одного советского корабля.
0: Николай Кузнецов. Адмиралы русского флота.
3: Вы слушаете радио «Звезда».
4: История награды.
5: Медаль партизану Отечественной войны. Летом 1943 года партизаны отряда «Передовой» действовали в районе города Сухиничи Калужской области. Чтобы пустить под откос вражеский эшелон, подрывники заминировали рельсы недалеко от станции Мышбор. Но в нужный момент самодельная мина не сработала. Тогда командир отряда Ефим Осипенко бросился к фашистскому поезду.
6: «Режь, не уйдешь!»
5: Партизан выдернул железнодорожный знак и ударил им по детонатору. Раздался мощный взрыв. Паровоз и три платформы с гитлеровскими танками рухнули во враг. Отважный подрывник был тяжело ранен, потерял зрение. За этот подвиг Ефим Ильич Осипенко был удостоен новой, только что утвержденной боевой наградой, медалью партизану Отечественной войны под номером 1. На ее лицевой стороне были изображены портреты Ленина и Сталина. На обратной надпись «За нашу советскую родину». Впервые у советской медали было две степени. Награда вручалась командирам отрядов и рядовым партизанам за личную отвагу и храбрость, проявленные в тылу врага. Медали партизану Отечественной войны были удостоены больше 127 тысяч человек. Среди них были не только граждане Советского Союза. К примеру, командир чехословацкого партизанского отряда капитан Ян Налепко, активный участник антифашистского движения на территории СССР. Медаль партизану Отечественной войны.
3: Арсенал. Оружие, с которым мы победили. Раздел.
7: Ракетные комплексы и артиллерийские орудия.
3: Классификация.
7: 45-миллиметровая противотанковая пушка.
3: Название.
7: 53К. 45-ка. Одно из самых известных советских артиллерийских орудий периода Великой Отечественной войны – пушка 53К калибра 45 мм. Предназначалась для борьбы с вражескими танками, самоходками, бронемашинами и пехотой, а также для подавления огневых точек противника. 45-ка являлась модифицированным вариантом немецкой 37-миллиметровой противотанковой пушки фирмы «Rheinmetall». Опытные образцы немецкого орудия с технической документацией советские специалисты закупили в Германии еще в начале 30-х годов. Увеличение бронепробиваемости по сравнению с образцом было достигнуто за счет нового 45-миллиметрового ствола. Лафет старой пушки также подвергся усовершенствованию. Помимо механизмов наведения, щитового прикрытия, прицельных приспособлений и раздвижных станин, лафет был оснащен противооткатными устройствами и механизмом подрессоривания. Подрессоренный ход позволял транспортировать орудие со скоростью до 50 км в час. Полуавтоматический клиновый затвор 45-ки надежно запирал канал ствола при выстреле и обеспечивал четкий выброс стреляной гильзы. Благодаря этому пушка обладала высокой скорострельностью – 15-20 выстрелов в минуту. Обычно стрельба из противотанковой пушки 53К велась прямой наводкой на дальность до 1,5 км. Основными боеприпасами 45-ки были бронебойные, бронебойно-трассирующие и осколочные снаряды, а также картечь. На дистанции 500 метров бронебойные снаряды пушки 53К пробивали броню толщиной 40 мм. Но в ходе войны стали появляться танки с более толстой броней. Тогда для улучшения боевых возможностей 45-ки на вооружение был принят подкалиберный снаряд, обладавший большей бронепробиваемостью. Компактная конструкция пушки и невысокое складывающееся щитовое прикрытие делали ее малозаметной целью на поле боя. Благодаря легкости маскировки и высокой мобильности 45-миллиметровые пушки широко использовались не только армейскими подразделениями, но и партизанскими отрядами. 45-миллиметровая противотанковая пушка 53К.
3: Арсенал. Оружие, с которым мы победили.
8: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны Владимир Путин почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков. Верховный главнокомандующий возложил венок к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Церемония прошла в Александровском саду. В ней приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов. Цветы к внешнему огню также возложил министр обороны Андрей Белоусов. Штурмовые отряды группировки войск «Запад» в северо-западной части Красного Лимана в ДНР овладели за сутки 10 опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. А бойцы южной группировки войск уничтожили разрозненные группы украинских боевиков в юго-западной части Константиновки, там же в Донецкой Народной Республике. За сутки им удалось освободить от националистов 103 здания. Военнослужащие морской пехоты группировки войск «Центр» приняли участие в памятной акции. Ее провели в зоне специальной военной операции, рассказал замполит батальона 61-й гвардейской бригады морской пехоты Абдулла Уландреев.
2: В военно-морском флоте проводится акция «Огонь памяти», приуроченная ко дню памяти и скорби. Военнослужащие 61-й бригады морской пехоты передают частичку вечного огня в Ленинградскую область, памятник «Разорванное кольцо», чтобы символический огонь соединился, и мы помнили, чтили память наших предков.
1: Морские пехотинцы провели ритуал забора частицы вечного огня у братской могилы советских воинов в Волновахе Донецкой Народной Республики. Торжественная церемония завершилась минутой молчания. Памятные акции в канун Дня скорби и памяти прошли в городах по всей России. В частности, изображение самолета Ил-4 из свечей выложили в Хабаровске. Так город присоединился к акции «Огненные картины войны». А в Чите создали из свечей портрет стрелка-радиста, пикирующего бомбардировщика П-2 Марии Гитала и «Поезд Победы». Акция прошла на мемориале боевой и трудовой славы. Кроме того, образ памятника героям-артиллеристам батареи Сергея Аганова и Сергея Вавилова выложили сотни свечей в Ростове-на-Дону в день памяти и скорби. На Балтийском флоте состоялось первенство по гребле на шлюпках. Мероприятие посвятили памяти российских бойцов, которые погибли в зоне спецоперации. Соревнования прошли в Калининграде. Участники состязались на дистанциях 1000 и 2000 метров. В первом зачете победили гребцы смешанного авиационного полка. Во втором – экипаж берегового ракетного соединения. Лучшие спортсмены войдут в сборную, которая представит флот на чемпионате ВМФ во Владивостоке в сентябре.

0: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
1: Великая Отечественная война в литературе. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
0: Область знаний.
2: События Великой Отечественной войны совершенно по-разному освещались русскими писателями. Это зависело от разных вещей.

0: ей во время Великой Отечественной войны нужны были одни жанры и одни подходы, после Великой Отечественной другие. Многое зависело от цензурных ограничений. Но так или иначе, и читатели во время войны, и читатели после войны нуждались в честной литературе, которая обращалась бы к человеку не высокими словами пропаганды, а затрагивала бы личные чувства, переживания, проблемы, ситуации. Если мы говорим о том, кто делал это гениально во время войны, то, конечно, это Твардовский и его Василий Теркин, книга про бойца. Можно еще вспомнить сборник Симонова «С тобой и без тебя». Тоже обратите внимание на такое личное название. После войны это гениально сделала лейтенантская проза с ее так называемой «окопной правдой». Это Виктор Некрасов, это Василь Быков. Их объединяет стремление показать войну такой, какой она была, со всеми проблемами и моральными вызовами. Твардовский пишет Василия Теркина на протяжении нескольких лет. Я напомню, что сам персонаж появился вообще-то во время Советско-финской войны. Персонаж Вася Теркин не принадлежал Твардовскому. Это просто был герой фельетонов. Писал о Василии Теркине не только Твардовский. Но когда начинается Великая Отечественная война, Твардовский задумывается о том, как превратить фельетонного, вот такого карикатурного персонажа, который расшвыривает на раз-два врагов, в персонажа по-настоящему живого, глубокого и интересного. И Твардовский осуществляет очень смелый эксперимент, потому что он соединяет правду жизни с вообще-то фольклорными основами. Если мы вслух почитаем Василия Теркина, то мы увидим, что ритм большинства глав вообще-то фольклорный, плясовой. И персонаж фольклорный. Он, по сути, совершает былинный подвиг. Ну, и это такой вот обобщенный образ, народный герой, солдат. Но при этом этот обобщенный образ переживает все то, что переживали читатели Василия Теркина. Именно поэтому эту книгу про бойца так любили на фронте. Напомню, что Василий Теркин печатался по главам в крупнейших газетах, и каждая глава представляла из себя отдельный сюжет. В общем, реальность диктовала такой формат. Солдату должно быть удобно прочитать главу, узнать очередную историю про Васю Теркина. И вот эти отдельные истории при этом складываются в большой сюжет о победе. И этот большой сюжет, получается, диктовала сама жизнь. Вася Теркин был столь популярен в народе, что даже сложились народные продолжения, как мы бы сейчас сказали, фанфики. Начали читатели писать про Васю Теркина, потому что им очень хотелось узнать, как же складывалась его мирная жизнь. И были продолжения, например, про то, как Вася Теркин женился, и все у него хорошо. А почему же этот персонаж так полюбился читателям? Ведь достаточно много писалось произведений и до, и после войны, но Вася Теркин остался в сердцах многих людей. Наверное, одной из причин народной любви является характер Васи Теркина. Он никогда не унывает. Он способен шутить в самых трудных обстоятельствах. И вот это сочетание шутки с очень ярко описанными тяжелыми обстоятельствами войны как раз и делают эту книгу такой ценной и такой настоящей. Это то, за что мы любим Васю Теркина и сейчас.
1: Великая Отечественная война в литературе.
2: Область знаний.
0: Давайте посмотрим, как это происходит у Твардовского. В самом начале Твардовский формулирует основное правило, не только литературное, но и правило жизненное, которое он считает очень-очень важным. Жить без пищи можно сутки, можно больше, но порой на войне одной минутки не прожить без прибаутки. Шутки самой немудрой. Представляя своего героя, Твардовский дает ему возможность сформулировать этот жизненный принцип. Обратите внимание на то, какую политбеседу ведет Вася Теркин со своими бойцами. «Шли бойцы за нами следом, покидая пленный край. Я одну политбеседу повторял. Не унывай, не взорвемся, так прорвемся. Будем живы, не помрем. Срок придет, назад вернемся. Что отдали, все вернем». И вот это сочетание юмора и жизни, показанной без прикрас, и делает книгу настолько ценной. Одна из самых известных глав из книги про бойца – это глава «Переправа». «Переправа, переправа, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда, кому память, кому слава, кому темная вода, ни приметы, ни следа». Автор очень достоверно в ярких красках описывает, как тяжело переправляться ночью под ураганным огнем через ледяную реку. В результате только Теркину это и удается. И когда Теркина приводит в чувство, растирая спиртом, он, естественно, начинает просить, да, нельзя ли стопку, потому как молодец. То есть даже в этих обстоятельствах Теркин умудряется пошутить. Много цитат из книги про бойца ушли в народ, например, финал главы «Переправа». «Бой идет святой и правый, смертный бой не ради славы, ради жизни на земле». Большое историческое событие Твардовский собирает из кусочков, из эпизодов, показывающих подчеркнуто будничную жизнь людей на войне. Как они переправляются через реку, как они отдыхают на привале, как человек получает ранение, как солдаты устраиваются на постой в деревне. Все это вещи, на первый взгляд, не эффектно героические, но из этого и складывается жизнь человека на войне. И можно сказать, из этого и складывается его подвиг. Подвиг в том, что человек способен переносить трудности и не день, и не два, а годами, если это понадобится. Позднее именно эту линию военных будней и подхватывают, например, такие авторы, как Виктор Некрасов или Василь Быков. Да, вспомним книгу Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», которая вышла в 1946 году. Ее собирались запретить, у автора были большие проблемы, но тут вмешался Сталин. Виктор Некрасов неожиданно получает сталинскую премию и становится признанным военным классиком.
2: Область знаний. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
1: «Великая Отечественная война в литературе». Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
2: Область знаний.
0: Книга «В окопах Сталинграда» поражает, ну, наверное, тем же, чем поражает Василий Теркин. В ней нет какого-то четкого сюжета. Вот когда мы читаем книгу, мы привыкли, что сюжет книги строится на конфликте между героем и антагонистом или группой антагонистов, что нам покажут духовный путь героя, что он как-то изменится в финале. Но книга «В окопах Сталинграда» строится на описании будничных действий. Это такая вот хроника того, что делает человек на войне. Мы приходим в следующий населенный пункт, мы ищем, где можно остановиться, мы оказываемся под обстрелом, как занять более выгодное положение и так далее и тому подобное. И, может быть, кого-то из современных читателей эта книга может утомить, потому что ты ждешь какого-то более привычного литературного сюжета, а его как бы нет. Это всего лишь хроника. Но, как мне кажется, именно такая хроника погружает человека лучше всего в то, что такое война. Потому что, когда мы смотрим кино, то мы видим яркую, нередко нереалистичную выжимку, и многие потом представляют, что вот война – это когда ты приходишь, и начинаются подвиги. Подвиг один, подвиг два и так далее. А такие книги, как «В окопах Сталинграда», показывают, что война – это прежде всего километры пути. Война – это когда жарко, холодно, пыльно, грязно, дождливо, нечего есть. Ждем, когда подъедет кухня, лечимся от ранения, пытаемся найти язык с людьми, с которыми нас свела война. Более поздние произведения о войне, написанные в 70-х, 80-х годах, сосредотачиваются на моральном выборе, который вынужден совершать человек. И здесь можно вспомнить, например, повесть Василия Быкова «Сотников», опубликованную в 1970 году. Нам показывают несколько дней из жизни двух партизан, Сотникова и Рыбака, которые идут в соседнюю деревню в поисках провианта. Там их арестовывают. И далее один из партизан ломается под давлением обстоятельств и соглашается сотрудничать с фашистами. Другой, наоборот, несмотря на пытки, остается самим собой.
1: Великая Отечественная война в литературе.
2: Область знаний.
0: Василий Быков, как мне кажется, очень хорошо показывает в этой повести, что сила физическая, здоровье, смекалка, подготовка, опыт не всегда помогает человеку выиграть. Сначала кажется, что Сотников – слабый, болеющий человек, такой вот типичный интеллигент, что он-то как раз и сломается в сложной ситуации. А Рыбак, который гордится своей смекалкой, своей выносливостью, он сможет выкрутиться. Но именно это и подводит Рыбака, потому что бывают ситуации, в которых ты не можешь победить, и нужно принять свою смерть, принять свое поражение. Он этого принять не может, и в результате, пытаясь выкрутиться до последнего, становится страшным предателем. Кстати, по этой повести есть прекраснейший фильм одного из самых интересных советских режиссеров Ларисы Шипитько. Фильм называется «Восхождение». И в этом фильме, можно сказать, автор показывает эту историю с использованием библейской символики. Перед нами не просто один из эпизодов войны. Перед нами вечная история о силе и слабости, о верности и предательстве. Что делает эту историю такой трагичной? Наверное, это осознание того факта, что это всего лишь один из эпизодов войны. Над трагическими буднями войны рассуждает еще один классик советской литературы Борис Васильев в своих произведениях «А зори здесь тихие», «Завтра была война». «А зори здесь тихие» – произведение, которое, я думаю, многим известно по культовому советскому фильму, показывает тоже несколько военных дней, которые вмещают в себя невероятную трагедию, но для других людей проходят как будто бы незамеченными. Именно поэтому в финале повести мы видим, как главный герой возвращается на места тех событий, чтобы поставить памятник, чтобы напомнить всем о пятерых девушках, которые могли бы еще жить и жить, но, тем не менее, их жизни так трагически оборвались. И вот об этом же, о трагически оборвавшихся жизнях, рассуждает Борис Васильев в одном из самых моих любимых произведений «Завтра была война», «Судьба того военного поколения». Всю трагедию Борис Васильев показывает еще в предисловии. Книга начинается с того, что ребята идут фотографироваться, и главная героиня Искрополякова рассуждает о том, что эту фотографию они будут показывать своим внукам, и как будет здорово потом, уже будучи бабушками и дедушками, смотреть на себя молодых. И тут же автор замечает, что до возраста бабушек и дедушек дожили немногие. Именно повседневная жизнь военного поколения оказывается в центре внимания автора. Кто в кого влюбляется, кто кому пишет записки, кто с кем дерется, как ребята читают книжки, обсуждают книжки, совершают хорошие поступки, совершают подлости. Все эти люди могли бы прожить яркую, насыщенную жизнь. Но из эпилога мы узнаем, что этого-то как раз и не случится. Мы видим, как поколение авторов приходят к выводу, что для того, чтобы показать такое событие исторического масштаба, нужно говорить прежде всего о трагедии отдельной человеческой жизни, о тяжелых буднях, о потерях, о том, что могло бы произойти, чего человек оказался лишен. Именно это и позволяет нам оценить масштаб трагедии.
1: Рассказывала кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
2: Сегодня День памяти и скорби. Жертвам Великой Отечественной войны посвящается.
3: Июля 1941 года батарея реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша» нанесла удар по немецким эшелонам, скопившимся на железнодорожном узле Орша, и по переправе вражеских войск через реку Оршицу. Это было первое боевое применение новейшего советского оружия, которое не только обладало значительным поражающим эффектом, но и оказывало огромное психологическое воздействие на противника.
4: Экипаж.
3: После боя под Оршей выжившие немцы окрестили новое оружие органом Сталина, намекая на особенный звук при запуске снарядов. И действительно, залпы «Катюш» чем-то напоминали песню. Однако историки считают, что своим именем реактивный миномет обязан литере «К». На элементах конструкции обозначение заводов «Коминтерн» и «Компрессор». А вот бойцы Красной Армии в первые годы войны между собой называли диковинное оружие «Раиса Семеновна» или «Раиса Сергеевна». Так шутливо расшифровывали аббревиатуру РС – «Реактивные снаряды».
5: Техническая справка.
1: БМ-13 – советская боевая машина реактивной артиллерии периода Второй мировой войны. Для монтажа пусковых установок, рассчитанных на 16 132-миллиметровых реактивных снаряда, массово использовались шасси американского грузовика «Студебеккер». Продолжительность залпа из 16 снарядов – 7-10 секунд. Масса снаряда – 42 килограмма. Дальность стрельбы – до 8,5 километров.
3: «Катюша» требовала от экипажей расчетов, высокой выучки и слаженной работы. Бойцы должны были понимать друг друга с полуслова. Подготовка установки к стрельбе и быстрый отход занимали считанные минуты, что было крайне важно для выживания под ответным огнем противника.
5: Экипаж.
6: Золотые слова вовремя сказаны.
5: Командная работа.
3: Перевести БМ-13 в боевое положение совсем непросто. Опустить опоры-стабилизаторы, навести ферму с направляющими на цель, откинуть защитные щитки кабины – все это требовало недюжинных физических усилий. Неудивительно, что расчет одной «Катюши» порой состоял из 10 человек – командир установки, водитель, наводчик, остальные – подносчики-заряжающие. Им за кратчайшее время приходилось монтировать на 16 направляющих снаряды массой 42 килограмма каждый. При этом необходимо было действовать максимально быстро. На развертывание давалось всего 2-3 минуты.
4: Огонь!
3: Свой последний залп в Великой Отечественной «Катюши» произвели в центре Берлина по Рейхстагу 1 мая 1945 года. Командир установки на базе трехосного шасси «Студебекер» гвардии старшина Петр Маликов с удовольствием расписался на стене поверженного Рейхстага.
5: Экипаж.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны Владимир Путин почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков. Верховный главнокомандующий возложил венок к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Церемония прошла в Александровском саду. В ней приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов. Цветы к вечному огню также возложил министр обороны Андрей Белоусов. Штурмовые подразделения 3-го армейского корпуса южной группировки продолжают вытеснять врага из Константиновки. За последние 24 часа в городе освобождено 103 здания, сообщили в Министерстве обороны. Дроны обеспечивают поддержку штурмовикам, отслеживая ситуацию и фиксируя результаты их действий. В ведомстве отметили, что российские войска очищают дома в частном секторе и устанавливают государственные флаги России и копии Знамени Победы на освобожденных территориях. 10-е с утра землетрясение интенсивностью до 3,5 баллов произошло у берегов Севастополя, сообщили в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета. Как рассказал ТАСС доктор геолого-минералогических наук Андрей Корженков, серия землетрясений у Крыма является типичной для региона. Он подчеркнул, что в освобождении энергии при небольших толчках благоприятный признак, поскольку снижает накопленное напряжение. Ранее власти Крыма сообщили о самом мощном толчке магнитудой 4,4 в Черном море на расстоянии 30 километров от побережья. Пострадавших и разрушений нет. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об уходе с должности. Лидер, правящий в стране лейбористской партии, добавил, что будет исполнять обязанности до избрания преемника.
3: Я говорил с его величеством королем и сообщил ему о своем решении. Я попрошу Национальный исполнительный комитет лейбористской партии установить график проведения выборов. Выдвижение кандидатур начнется 9 июля и завершится к летним парламентским каникулам.
2: Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Стармер никак не зарекомендовал себя с точки зрения укрепления российско-британских отношений. Он, наоборот, был всегда сторонником их поддержания на нулевом уровне. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Сегодня 22 июня, День памяти и скорби. Эта дата установлена указом президента России от 8 июня 1996 года как День памяти жертв Великой Отечественной войны 41-45 годов, а также жертв всех войн за свободу и независимость России.
4: 22 июня 1941 года. День начала войны. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. Час за часом. Событие за событием. Сегодня на радио «Звезда».
5: «22 июня 1941 года. 5 часов. На дневном заседании власти Москвы по согласованию с военным начальством принимают решение установить на всех высотных точках города зенитные батареи. Вскоре такую же директиву получат все военные округа страны. Защищать вверенные вам населенные пункты по примеру столицы.
6: Власти Москвы обращаются также с призывом к населению города в течение 3 суток сдать все имеющиеся в личном пользовании фотоаппараты, пленку и реактивы. В целях безопасности фототехникой отныне могут пользоваться только аккредитованные журналисты и работники специальных служб.
4: День начала войны. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе.
6: Июня 41 года, половина шестого. В Москве вводят запрет на въезд в город всем, кто не имеет прописки. Под него попадают также жители области, в том числе те, кто работает в столице. Указ вступит в силу только на следующий день, 23 июня. Для этого отпечатают специальные пропуска. Их должны были оформлять даже те, кто собирается в лес за грибами или на дачу. Без пропуска обратно в столицу уже не пустят.
4: 22 июня 1941 года. День начала войны.
7: Вы слушаете радио «Звезда».
0: Маршалами не рождаются. Константин Рокоссовский.
8: В начале Великой Отечественной войны ситуация на фронте складывалась непросто. Немцы шли вперед, практически не встречая на своем пути серьезного сопротивления. Именно тогда, в июне 41-го, командир 9-го механизированного корпуса Константин Рокоссовский получил приказ выдвинуться на территорию Украины в районы Дубна, Луцк, Ровно и остановить продвижение врага. Задача понятна, но как ее выполнить, когда от места дислокации до пункта назначения около 200 километров, а топлива нет? Как вспоминал маршал Баграмян, проблема была решена быстро и кардинально.
9: Рокоссовский в первый же день войны на свой страх и риск вскрыл центральные склады с горючим, забрал из окружного резерва все машины, посадил на них пехоту и комбинированным маршем двинул впереди корпуса. Мы не могли поверить своим глазам.
8: Немцы тоже не поверили. Разведка докладывала, в районе Дубна, Ровно и Луцка нет танковых частей Красной армии. А тут, словно снег на голову, да еще летом, появляется какой-то выскочка-генерал, который не только умело обороняется и не отступает, но еще и контратакует. Фельдмаршал Эрнст Буш записал тогда в своем дневнике:
10: «Если нашего Роммеля называют лисом пустынь, то Рокоссовского можно смело назвать львом степей и лесов».
8: Сослуживцы утверждали, Рокоссовский обладал врожденным даром предвидения. Он почти всегда безошибочно разгадывал намерения противника, опережал его и, как правило, выходил из боя победителем. Маршал Михаил Катуков рассказывал:
11: «Я много раз думал, почему все, кто так или иначе знал Рокоссовского, относились к нему с безграничным уважением. И ответ напрашивался только один. Оставаясь требовательным, Константин Константинович уважал людей независимо от их звания и положения. И это главное, что привлекало в нем».
8: Его называли гением маневра. И не только во время войны. После победы на родине дважды Героя Советского Союза маршала Рокоссовского должны были установить памятный бюст. Но родился-то Константин Константинович в Варшаве. С политической точки зрения, столица Польши для такого торжественного мероприятия совсем не подходила. Это же другая страна.
12: «Для поляков я всегда буду русским, а для русских – поляком».
8: После недолгих раздумий маршал указал на другой город – Великие Луки. Многие посчитали тогда, что Рокоссовский равнодушно посмотрел на карту, проще говоря, ткнул пальцем наугад. Но не все так просто. Когда-то рядом с Великими Луками действительно находилось имение баронов Рокоссовских, с которыми полководец состоял в отдаленном родстве.
0: Константин Рокоссовский. Маршалами не рождаются.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Тайная война. История мирового шпионажа.
1: В 1964 году Никита Хрущев посмотрел французское кино о советских разведчиках и был крайне удивлен, когда ему сказали, что главный герой картины вовсе не вымышленный персонаж, а вполне реальный человек. Хрущев приказал подготовить все материалы по этому делу и уже через несколько месяцев присвоил нашему резиденту в Японии звание Героя Советского Союза. Посмертно. В наградном листе стояла фамилия разведчика.
0: Рихард Зорге.
1: Во время Первой мировой осколок снаряда попал ему в руку, и еще три осколка изуродовали обе ноги. После операции одна нога стала короче на несколько сантиметров. Именно эти фронтовые шрамы помогли впоследствии опознать в братской могиле тело советского разведчика. Он стал разведчиком в 1929-м в Москве. Работал в Англии, Франции, Китае и Японии под псевдонимом Рамзай. Действовал быстро, четко, своевременно. Он регулярно отправлял в Москву секретные донесения о скором начале войны с Германией. Ему не поверили. Конкретной, точной даты разведчик не сообщал. А война все же началась. Зато когда Рамзай сообщил, что Япония пока не собирается нападать на Советский Союз, ему поверили все. Сталин тут же снял несколько дивизий на Дальнем Востоке и направил их под Москву, что во многом и решило исход битвы. И лишь немногие красные командиры знали, кто предупредил советское правительство, что войны на два фронта не будет.
0: Тайная война.
1: В Японии у него были помощники. Несколько человек. Это всегда риск. Что знают двое, знают все. Однако истинные причины провала группы Рамзая знала вначале только японская контрразведка. А затем, в 1945-м, эти секретные материалы достались американцам. Есть версия, что Рамзая предали. Кто знает? Зато хорошо известно, что, будучи под колпаком, советский разведчик успел таки отправить в центр секретное донесение. Японцы собираются атаковать Перл-Харбор.
2: Удар будет внезапным и очень мощным. Необходимо предупредить союзников.
1: Почему столь важная информация не попала в США, неизвестно. На допросе он заявил откровенно: «Я советский разведчик». Но в Москве от него открестились. Не знаем такого. В списках не значится. Его могли обменять. В советском плену находился замминистра обороны Японии. Но из Москвы вновь и вновь приходили стандартные ответы. У нас таких нет. В 10 часов 20 минут утра 7 ноября 1944 года в токийской тюрьме заключенному под псевдонимом Рамзай зачитали приговор.
3: «Вы агент Коминтерна в Японии. Приговор – смертная казнь. Приговор будет приведен в исполнение немедленно, и от вас ожидают, что вы достойно встретите смерть».
1: Через несколько минут советский разведчик будет повешен на рояльной струне. Он был женат трижды. Последняя гражданская жена – японка. Именно она в 1949 году разыскала останки советского разведчика в тюремной братской могиле, кремировала и позже перезахоронила на кладбище в пригороде Токио. На могиле положили памятную плиту с надписью на японском и немецком языках. Всего два слова.
0: Рихард Зорге. Тайная

0: «Радиозвезда».
1: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Экипаж «Малютки». Осенью 1942 года с конвейера Горьковского автомобильного завода сошел очередной легкий танк Т-60. Вместо привычных лозунгов с призывом «бить врага» на его борту было написано одно единственное слово – «Малютка». За полгода до этого газета «Омская правда» напечатала письмо 6-летней Ады Занегиной. В нем девочка писала: «Дорогой дядя редактор, Гитлер выгнал меня из города Сычевка Смоленской области. Я хочу домой. Я собрала на куклу 122 рубля 25 копеек, а теперь отдаю их на танк. Напишите всем детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И назовем его «Малютка». Когда наш танк разобьет Гитлера, мы поедем домой». И дети откликнулись. За несколько месяцев на столе главного редактора выросла целая гора писем. Почти в каждом конверте находились деньги. Содержимого разбитых детских копилок хватило на постройку танка Т-60. Экипаж легкого танка Т-60 образца 1941 года – 2 человека. Командир, он же стрелок, и механик-водитель. Вооружение – 20-миллиметровая автоматическая пушка «Швак» и танковый пулемет системы «Дегтярева». Командиром «Малютки» стал младший лейтенант Иван Губанов. А вот механик-водитель ему достался необычный. 22 года, зовут Катей, фамилия Петлюк. Из тех, кого за малый рост обычно называют «кнопками». Свою службу экипаж «Малютки» начал в ноябре 1942 года под Сталинградом. В одном из боев именной Т-60 уничтожил несколько огневых точек противника, но сам получил серьезные повреждения. Лейтенант Губанов был тяжело ранен. Екатерине Петлюк удалось спасти и машину, и командира. Опытные бойцы удивлялись. Как смогла хрупкая девчонка вывести из-под огня практически неуправляемый танк? «Малютку» отправили в ремонт. Ее дальнейшая судьба неизвестна. От танка, построенного на деньги из детских копилок, остались только часы. Сегодня они хранятся в Музее обороны Сталинграда.
1: Личный состав. Арсенал. Оружие, с которым мы победили. Раздел.
3: Танки.
1: Классификация.
3: Средний танк.
1: Название.
3: Т-34.
4: Средний танк Т-34 выпускался советской промышленностью с 1940 года. Принимая участие в боевых действиях с первых дней Великой Отечественной войны, уже в 1942-м стал основой бронетанковых войск Советского Союза. Уникальность конструкции и высокие тактико-технические данные позволяли одинаково успешно использовать Т-34 как для поддержки пехоты, так и для ведения высокоманевренных боевых действий. Т-34 по боевым и маневренным качествам превосходил все зарубежные средние и многие тяжелые танки своего времени. К основным достоинствам Т-34 относятся высокая удельная мощность двигателя, значительный запас хода, рациональные углы наклона брони, мощное вооружение, малое удельное давление на грунт, простота и надежность конструкции, высокая ремонтопригодность. С момента постройки и до 1944 года основным оружием Т-34 была пушка калибра 76 мм. В 1944 году танк получил более мощную пушку калибра 85 мм. В качестве вспомогательного вооружения на танке устанавливались 2 пулемета калибра 7,62. Один из них был спаренный, размещался в соединенной с пушкой установке в башне танка. Другой — курсовой, находился в шаровой установке лобовой плиты корпуса. Экипаж танка состоял из 4 человек, а с 44 года — из 5 человек. Т-34 был самым массовым танком в войне с фашизмом. С 1940 года и до окончания войны было выпущено более 35 тысяч танков Т-34. Уникальный средний танк Т-34 стал одним из главных символов победы в Великой Отечественной войне.
3: Т-34. Средний танк.
1: Арсенал. Оружие, с которым мы победили.
5: Для тех, кто служил, служит и будет служить.
0: От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны Владимир Путин почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков. Верховный главнокомандующий возложил венок к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Церемония прошла в Александровском саду. В ней приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов. Цветы к вечному огню также возложил министр обороны Андрей Белоусов. Правительство направит более 30 миллиардов рублей на создание университетских кампусов. Об этом сообщил на совещании с кабинетом министров премьер Михаил Мишустин.
2: Сегодня для студентов уже создано более 30 пространств. Это учебные корпуса, в которых они посещают лекции, семинары, занимаются наукой. Конечно, комфортные общежития. Еще целый ряд таких пространств университетских кампусов в высокой степени готовности. Правительство дополнительно направит Республике Башкортостан, Нижегородской, Сахалинской, Челябинской областям в рамках софинансирования почти 14 миллиардов рублей на текущий год и еще свыше 17,5 миллиардов на два последующих года.
1: Михаил Мишустин подчеркнул, что средства помогут в запланированные сроки закончить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Южно-Сахалинске. С начала июня резко возросло количество и агрессивность атак украинских боевиков на Запорожскую атомную электростанцию и «Энергодар», сообщил Алексей Лихачев. Глава «Росатома» также отметил, что удары стали более изощренными. Прошлой ночью ремонт линии электропередач «Днепровская», ведущая к Запорожской АЭС, был завершен. В ближайшие часы ее подключат к станции. Алексей Лихачев подчеркнул, что благодаря усилиям персонала Запорожской станции весь атомный объект находится в безопасном состоянии. Министерство культуры определило план реставрации панорамы обороны Севастополя. Делегация ведомства посетила музей, чтобы оценить ущерб от атаки украинского беспилотника. Решено сразу же приступить к ремонту крыши, чтобы защитить стены от дождя и предотвратить дальнейшие разрушения, сообщили в министерстве. После завершения кровельных работ начнутся внутренние реставрационные работы, учитывая состояние внешнего фасада, добавили в Министерстве культуры. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Сегодня, 22 июня, День памяти и скорби. Эта дата установлена указом президента России от 8 июня 1996 года как День памяти жертв Великой Отечественной войны 41-45 годов, а также жертв всех войн за свободу и независимость России.
4: 22 июня 1941 года. День начала войны. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. Час за часом. Событие за событием.

0: обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Православная наша церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехом. Не оставит она народа своего и теперь. Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины.
1: А в это время командующий немецкой 4-й армией Людвиг Кюблер отдает приказ об оттягивании собственных сил от Брестской крепости. Это один из первых приказов об отступлении гитлеровских войск.
2: День начала войны. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе.
1: 22 июня 41 года. Половина седьмого вечера. В Москве еще до полуночи примут окончательное решение о создании истребительных батальонов. В документах они значатся как добровольческие формирования граждан, способных владеть оружием. Основные задачи – борьба с диверсантами, шпионами, пособниками Гитлера, а также бандитами, дезертирами, мародерами и спекулянтами.
2: 22 июня 1941 года. День начала войны. Впереди будет еще 4 года сражений. Блокада Ленинграда, битвы за Москву и Сталинград, Курская дуга, освобождение Европы и взятие Берлина.

0: Из воспоминаний начальника управления НКВД по городу Москве и Московской области Михаила Журавлева.
1: В 4:30 на улице столицы выкатились 48 поливальных машин. В 5:30 начали работу почти 900 дворников. Утро было погожим и солнечным. В 7 часов во всех парках, скверах и других местах массового скопления людей стала разворачиваться выездная лоточная торговля. Распахнули свои двери летние буфеты, пивные и бильярдные. По расписанию воскресенья, в обычные дни на полчаса раньше, открылись молочные магазины и булочные. К большому мероприятию начали готовить стадион «Динамо». На нем в 12 часов должны были состояться парад и соревнования физкультурников. Около 8 утра в Москву из городов и районов области привезли 20 тысяч школьников на детский праздник, который в 11 часов начался в парке «Сокольники».
2: Каждый день столичное управление НКВД готовило оперативную сводку. В ней главное, что случилось в Москве за сутки. В тот летний день никаких серьезных происшествий. Парки работают, пивные и бильярдные открыты. Обычный выходной. Типичное воскресенье начала сороковых. Но этот день все же стал особенным. Случилось нечто очень важное для всей страны. Это сводка за 22 июня 1941 года. Война уже началась, и москвичам, впрочем, как и всей стране, пришлось срочно менять свои планы. Вот о том, каким мог бы стать этот день, мы и попробуем рассказать.
3: Граждане и гражданки Советского Союза!

0: войска напали на нашу страну. Атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города.
1: Шла война к тому Берлину. День, которого не было.
2: 22 июня – самый длинный световой день года. На севере – белые ночи, на юге – самый разгар сезона отпусков. К тому же воскресенье – единственный выходной. Тут нужно некоторые пояснения. В начале 40-х рабочая неделя в Советском Союзе длится не 5, а 6 дней. Зато рабочий день на час короче. Почему так? Несколько причин. Сегодня мы не задумываемся, как проведем вечер. Магазины, рестораны, все открыто. Электричества хватает на все и на всех. А в начале 40-х энергия была в дефиците. И чтобы рабочие могли успеть засветло добраться домой и приготовить ужин, их нужно было раньше отпускать с работы. Ну, а во-вторых, так повелось. В христианской традиции отдыху положено предаваться только по воскресеньям. Что же касается отпуска, то в 41-м году его продолжительность всего 2 недели. А конец июня – едва ли не лучшее время для отдыха. И экзамены у детей в школе завершились, и погода отличная.
1: Газета «Ленинградская правда», 22 июня 1941 года.
3: Наступило лето. Пора дальних туристских походов. Ленинградские альпинисты готовятся к подъему на одну из труднейших вершин Кавказа – башню Мижерги. Готовятся к туристическим походам и командиры Красной армии. Свой отпуск многие слушатели академий и военных училищ проведут в лагерях, где будут сдавать установленные нормы на значок альпиниста или туриста.
2: 22 число все планировали как самый обычный выходной. Последний звонок только в кино прозвенел в субботу, 21-го. На самом деле гуляния школьников закончились на сутки раньше. Как раз поэтому в сводке НКВД о беспокойной ночи нет ни слова. Погода на большей части европейской территории тоже не сулила ничего неожиданного. Дневная температура 20-25 градусов. Что в Ленинграде, что в Минске, что в Киеве, что в Феодосии. Самое время выспаться и погрузиться в свои мысли. Среди прочих, так думал и поэт Константин Симонов.
4: Все утро 22-го писал стихи. И не подходил к телефону. А когда подошел, первое, что услышал...
5: Константин Михайлович, война.
2: Буквально за неделю до этого Симонов получил воинское звание интенданта 2-го ранга, отучившись в течение года на курсах военных корреспондентов. Нет, он совершенно не был готов к такой войне. Одно дело съездить на практику на Халхин-Гол, где Красная Армия противостояла японцам, и совсем другое – оказаться в окруженной немцами Одессе. Тем более, что у 25-летнего Симонова только-только начался новый этап в жизни. Он был страстно влюблен в саму Валентину Серову.
6: Вы меня проследили? Как вы осмелились?
7: Простите, я, собственно...
6: Я вам не давала ни малейшего повода.
8: Сегодня, когда вспоминают популярных актрис начала 40-х, на первое место ставят Любовь Орлову. Уже сняты «Веселые ребята», «Цирк» и «Волга-Волга». Но любимой кинодиве Сталина исполнилось 39 лет. Многим зрителям она в матери годится. Как раз в этот момент на экране появляется новое лицо. Валентина Серова. Первый фильм, в который ей доверили главную роль, «Девушка с характером». Лента вышла на экраны в 1939-м. По паспорту Серовой исполнилось 22 года. По факту, ей на год с небольшим меньше. Тогда возраст себе приписывали многие. Валентина уже дважды успела побывать замужем. Но не думайте, что это из-за ветреного характера. Первое увлечение еще как-то можно списать на ошибку молодости. А вот история второго брака заслуживает отдельного внимания. С военным летчиком Анатолием Серовым она познакомилась у друзей весной 38-го. 3 мая встретились, 11-го расписались. Очень сильное чувство. Жили прекрасно, друг друга любили. И тут беда. В мае 39-го Серовы собирались отпраздновать первую годовщину свадьбы. На вечер созвали друзей. Но праздник не состоялся. Утром того же дня Анатолий погиб. Не справился с управлением во время тренировочного полета. Так Валентина, ждавшая рождения сына, осталась одна. Жизнь вернулась в прежнее русло только через год. Ей предложили главную роль в комедии «Сердца четырех». И примерно тогда же она познакомилась с Константином Симоновым.
7: Но только я вас убедительно прошу не искать со мной личных встреч.
9: Я их не искал и искать впредь не буду.
7: Благодарю вас.
8: Фильм был готов еще весной 41-го. Даже состоялся закрытый премьерный показ. Но на широкий экран лента не вышла. Как раз из-за войны. Симонов ушел военным корреспондентом на фронт. Через месяц появилось едва ли не самое известное его стихотворение. «Жди меня» с коротким посвящением «В.С.». Валентина Серова, кстати, вскоре снялась в одноименном фильме. Эта военная драма, созданная по сценарию Симонова, увидела свет в 43-м. А комедию «Сердца четырех» показали только в победном 45-м.

0: Радио «Звезда».
1: Шла война к тому Берлину. День, которого не было.
2: Двести семьдесят тысяч человек. Сегодня это население Стерлитамака, Костромы или подмосковных Химок. И такую же цифру можно увидеть в данных о количестве жителей Минска в июне 41-го. По тем временам довольно крупный город. И в планах большое расширение. Территория белорусской столицы должна была вырасти в полтора раза. В Минске собирались открыть 14 новых заводов и фабрик. Но сначала нужно было обустроить улицы и парки.
1: Из воспоминаний директора по научной работе Минского музея Великой Отечественной войны Анны Галинской.
3: Все мы готовились к 22 июня. На этот день было назначено открытие Комсомольского озера. Газеты рассказывали о выполнении трудовых планов, о соревновании тракторных бригад, летнем отдыхе. Объявили о собрании родителей по вопросу отправки детей в пионерские лагеря. Воскресенье было отличным, теплым. Работали магазины, парикмахерские, аптеки. Люди продолжали жить мирной жизнью. Но неожиданно в полдень музыка из приемников сменилась резким сообщением по радио.
2: Утром 22 июня Минск еще оставался вне зоны боевых действий. За ночь ни один немецкий самолет к республиканской столице не прорвался. Война идет уже 8 часов, а в городе, в котором через неделю станет почти невозможно отыскать уцелевший дом, люди спокойно гуляют по улицам. Они просто ничего не знают. И им, и всей стране о войне скажет заместитель председателя Совета народных комиссаров Вячеслав Молотов.
4: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города: Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие. Причем убито и ранено более 200 человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории.
2: Вслушайтесь в этот голос. Он срывается. Интонация явно не точна. Ударения кое-где перепутаны. Молотов спешил. Его машина выехала из Кремля около полудня, буквально за несколько минут до начала эфира. Путь до студии меньше километра. Резервная радиорубка Всесоюзного радиокомитета находится в здании Центрального телеграфа на улице Горького. Именно оттуда в 12 часов 15 минут по московскому времени прозвучало первое правительственное обращение. Нарком иностранных дел крайне взволнован. И есть отчего. В 1939 году он сам подписывал договор о ненападении с Германией. А теперь немецкий посол объявил наркому о начале войны. Объявил в половине шестого утра, когда самолеты Люфтваффе и передовые части уже пересекли границу Советского Союза.
4: Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим, зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной. И Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу.
2: Этот текст 22 июня будут повторять каждый час. Изменится и программа передач. Вместо новостей в эфир выйдут первые военные сводки. Ответим на удар врага сокрушительным ударом. Удесятерим трудовые усилия для помощи Красной Армии. Сметем с лица земли фашистских поджигателей войны. Несколько раз обращение Молотова зачитает Юрий Левитан. Любимый диктор Сталина, теперь еще и голос войны. В следующие 4 года он будет каждый день сообщать о положении на фронтах, но этот текст окажется для него самым тяжелым. Юрий Борисович вспоминал, что после первых слов «говорит Москва» в горле буквально застрял комок. Нужно продолжать, но спазм не позволяет. Из аппаратной начали стучать.
0: «Почему молчите?»
2: Левитан взял себя в руки и продолжил. Но одно дело профессиональный диктор. Он умеет скрывать собственные эмоции. И совсем другое политик. В этом смысле Молотову было куда тяжелее читать составленный на скорую руку текст.
4: «Мною от имени советского правительства было заявлено, что до последней минуты германское правительство не предъявляло никаких претензий к советскому правительству, что Германия совершила нападение на Советский Союз, несмотря на миролюбивую позицию Советского Союза, и что тем самым фашистская Германия является нападающей стороной».
5: Молотов говорил, а его слова слушала вся страна. Кто-то остановился около уличных громкоговорителей, колокольчиков. Другие замерли рядом с домашними репродукторами. Парки, стадионы, узкие улочки и широкие проспекты. Везде одно слово. Война. Теперь точно. Теперь официально. Теперь все будет по-другому. Пока Молотов говорит, в Ленинграде Анна Ахматова готовит кофе историку искусств Николаю Пунину. Позже он напишет.
6: «Первый день войны – это речь Молотова, о которой сказала вбежавшая с растрепанными волосами, уже слегка поседевшими, в черном шелковом китайском халате Анна Андреевна Ахматова. Я ее такой взволнованной никогда не видел».
5: В квартире Пунина и Ахматовой радио не работает. Анна Андреевна узнала о происходящем, открыв окно во двор. Лето, шумит листва, гуляют дети. И на этом фоне громкоговоритель в соседней квартире. Наверняка его сделали погромче, чтобы все услышали. В следующие несколько месяцев Ахматова будет шить мешки для песка. Такими обкладывали ленинградские памятники. И только в конце сентября истощенную от дистрофии поэтессу эвакуируют в Ташкент. А вот Москва. Здесь живет другой гений поэзии. Марина Цветаева. Накануне, 21 июня, она была в гостях у знакомых. Засиделись до рассвета. Провожать ее пошли несколько человек. Говорят, во время этой прогулки она и произнесла: «Вот мы идем, а может быть сейчас уже началась война». В воспоминаниях Цветаева написала иначе.
3: 22 июня. Война. Узнала по радио из открытого окна, когда шла по Покровскому бульвару.
1: Шла война к этому Берлину. День, которого не было.
5: Будущей звезде балета Майи Плисецкой 41-м 15 лет. Буквально накануне у нее был выпускной в балетном училище. Первый день новой жизни.
1: Из воспоминаний Майи Плисецкой.
7: Я была наивна, хотя где-то глубоко под ложечкой тоже холодела. Мы успокаивали себя, что все это кончится скоро, через 2-3 месяца. Ну, не дольше, чем с финнами.
5: Ираклий Таидзе только в марте получил сталинскую премию за иллюстрации к поэме Шота Руставелли «Витязь в тигровой шкуре». 22 июня художник работал в мастерской. По семейной легенде, жена Тамары, едва услышав обращение Молотова, побежала к мужу. «Ты слышал?» Едва успела произнести она, как Таидзе остановил ее. «Не двигайся!» Это был буквально приказ. Художник взял в руки карандаш и тут же сделал набросок. Суровое лицо, левая рука поднята вверх, ладонь открыта. «Родина, мать, зовет!» Сын Таидзе вспоминал, что художник состарил лицо матери. Да и вообще сходство весьма условное.
8: В главной героине я даже узнал нашу соседку по коммунальной квартире. К утру плакат был готов. Через 5 дней вышел в типографии. Только первый тираж зашкалил за 1 000 000. Он висел повсюду. На сборных пунктах и вокзалах, на проходных заводах и воинских эшелонах, на кухнях, в домах и на запорах.
1: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Кремле прошла встреча Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Стороны обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его развития, опираясь на договор, подписанный в мае, сообщили в Кремле. Этот документ предусматривает формирование общего экономического пространства, интеграцию энергетических и транспортных систем, координацию внешней политики, а также взаимодействие в сферах обороны и безопасности, говорится в сообщении. Министерство образования и науки, Ростех и Фонд «Защитники Отечества» запустили программу подготовки ветеранов спецоперации к поступлению в технические вузы. Первые 27 участников уже завершили обучение. С сентября планируется новый поток – до 200 демобилизованных бойцов спецоперации. Заместитель министра обороны, председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила важность тиражирования такой практики и в других вузах страны.
2: Мы в исполнении указа президента готовим различные программы для того, чтобы наши защитники, наши герои имели возможность совершенствоваться и получать дополнительное образование. 15 тысяч заявок на получение образования у нас в Фонде «Защитники Отечества» зарегистрировано. 10 тысяч человек сейчас в данный момент проходят обучение.
1: Подготовка предусматривает углубленное изучение математики, физики и русского языка, а внеучебная деятельность включает инженерные мастер-классы по робототехнике, 3D-моделированию и мехатронике. В День памяти и скорби у Музея Победы на Поклонной горе прошла акция «Сад памяти». Участники посадили 15 молодых елей на аллею памяти журналистов, погибших при исполнении долга. Акция направлена на то, чтобы высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом, кто погиб в Великой Отечественной войне. В этом году «Сад памяти» отмечает свое седьмое проведение. К нему присоединились более 100 стран. Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов к монументу «Скорбящая мать». Министерство культуры определило план реставрации панорамы обороны Севастополя. Делегация ведомства посетила музей, чтобы оценить ущерб от атаки украинского беспилотника. Решено сразу же приступить к ремонту крыши, чтобы защитить стены от дождя и предотвратить дальнейшие разрушения, сообщили в министерстве. После завершения кровельных работ начнутся внутренние реставрационные работы, учитывая состояние внешнего фасада, добавили в Министерстве культуры. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Сегодня день памяти и скорби. Жертвам Великой Отечественной войны посвящается.

0: Мирный 41-й. Ну а в Минске, доживавшем последние мирные минуты, как раз в полдень начался дневной спектакль московского МХАТа. Давали школу злословия. Через 11 лет киностудия «Мосфильм» выпустит киноверсию этой постановки. Играть в ней будут те же актеры, что стояли на минской сцене 22 июня 41-го.
1: Как ваш брат? Дела его идут все хуже?
2: Час от часу. Вчера мне сообщили, что опять наложен арест на его имущество. Так. Да, очевидно, его сумасбродство, его легкомыслие просто неслыханно.
3: Бедный мистер Чарльз. Говорят, у него ничего не осталось, кроме нескольких незамеченных судебным приставом пустых бутылок да фамильных портретов. Несчастный?
2: Конечно.
0: В антракте на сцену поднимется человек в форме, который объявит: война. Мужчины зал покинут, а спектакль продолжится. Никто не верил, что Германия может зайти далеко вглубь советской страны.
4: Прежде чем уйти, я должен просить извинения за причиненные мной неприятности, хотя я был только послушным орудием других.
5: Ну-ну, вы же загладили свою вину добрым делом.
4: Но я прошу вас всех никому не рассказывать об этом.
5: Что за черт? Вам стыдно, что вы один раз в жизни сделали хороший поступок?
4: Я живу своей дурной репутацией. Если станет известно, что я изменил ей ради честного поступка, я потеряю всех своих клиентов.
6: Хорошо, хорошо. Мы не опозорим вас похвалой.
0: Накануне вечером 21 июня МХАТ давал спектакль на сцене Центрального клуба Красной Армии. Среди зрителей командующий Западным особым военным округом генерал армии Дмитрий Павлов. О начале войны он узнал одним из первых, а вверенные ему части тщетно пытались сдержать натиск вермахта. Через несколько дней Павлова вызвали в Москву, потом с понижением вернули в округ, а затем арестовали. И его, и трех заместителей. Следствие было коротким. Антисоветский военный заговор. Потом в материалах трибунала появились более мягкие формулировки: халатности и неисполнение должностных обязанностей. На судьбу Павлова это никак не повлияло. 22 июля того же 41-го все бывшее руководство Западного военного округа лишили воинских званий и расстреляли на печально известном Бутовском полигоне НКВД. Точно так же всех четверых и реабилитировали, правда, только спустя 16 лет. Война ломала судьбы, не разбирая чинов и званий. Ей было наплевать на пол и возраст, на профессии и хронические заболевания.

0: война к тому Берлину.
1: В советских, а затем и российских фильмах о войне непременно есть стереотипный кадр. Люди слушают новости по радио. И радио – это исключительно настенный громкоговоритель-тарелка. С началом Великой Отечественной в Советском Союзе усилен контроль за информацией. 25 июня Совнарком издал постановление о сдаче населением радиоприемных и радиопередающих устройств. За уклонение – ответственность по законам военного времени, вплоть до расстрела. Приемники аккуратно отправили на склады. Заодно из продажи изъяли радиодетали, а зарубежные радиостанции начали глушить. В брежневские времена для глушилок использовали генераторы шума, а тогда, в начале 40-х, на вражеских частотах крутили пластинки. Только крутили от конца к началу. И звучало отвратительно, и речь не разобрать.
2: От Советского информбюро. Эту фразу Левитана в нашей стране знают, кажется, все. Но не все представляют, что это была за структура. Нет, это не редакция на радио. Это скорее полноценное информационное агентство. 22 июня его не существовало. Оно было создано на третий день войны. Поначалу в Совинформбюро работали несколько десятков человек. Информацию получали из генерального штаба, из ставки и от военных корреспондентов. А готовые сводки распространяли через советскую и зарубежную прессу. Среди получателей были наши посольства и консульства, и даже сам Сталин. В структуре Совинформбюро было несколько отделов, которые отличали его от обычного информационного агентства. Например, военный, литературный, отделы пропаганды и контрпропаганды. Здесь работали Катаев и Симонов, Евгений Петров и Вера Инбер, Алексей Толстой и Корней Чуковский, Шолохов, Фадеев и Эренбург. Одни собирали информацию на фронте, другие готовили редакционные тексты. В Совинформбюро знали, важны не только факты, важны акценты, интонации, нюансы. Этот опыт пригодился, когда в Совинформбюро начали готовить листовки для солдат вермахта. Немцам, особенно после Сталинграда, наша пропаганда энтузиазма не добавляла.
1: В начале войны запретили не только слушать радио, но и заниматься фотографией. Сегодня все просто щелкнул, и вот он, готовый кадр. А тогда фотография – серьезный процесс. Пленка – недешевое удовольствие. А ведь ее еще надо проявить, а затем с негатива напечатать карточки на специальной фотобумаге. И все это делали дома, в темной ванной. А для верности накрывались плотным одеялом. И вот этого развлечения москвичи лишились в первые же дни войны. Горожанам дали 3 суток, чтобы сдать камеры, чистую пленку и реактивы. А потом все. Ни одного не прошедшего цензуру кадра. Собственно, именно поэтому невозможно найти любительских снимков московской паники в октябре 41-го. Фотоаппаратами в городе могли пользоваться только аккредитованные корреспонденты и работники специальных ведомств.
0: Павловск.
1: Павловский вокзал. Конечная станция первой в России железной дороги. Собственно, и слово «вокзал» пошло именно отсюда, из резиденции Павла I. Небольшой городок по соседству с Царским селом в начале войны назывался иначе – Слуцк. Большевики старательно избавлялись от топонимики Российской империи, но дворцы остались. И желающих погулять в Павловске в единственный выходной хоть отбавляй. Ежегодно в музейный комплекс приезжали до 100 тысяч человек.
2: «22 июня 41-го. Обычный день. Экскурсоводы показывают туристам парк и дворец.
3: Советского
2: Внезапно из всех громкоговорителей прозвучало:
3: «Отечественная война».
2: Возможно, самое грамотное решение директора музея Ивана Миклюкова — немедленно начать подготовку к эвакуации. Это при том, что никаких распоряжений еще нет. Миклюков, кстати, через несколько дней уволится и уйдет на фронт. Операция по консервации дворца и вывозу наиболее ценных экспонатов – сложнейшее мероприятие. Никаких импровизаций. Действовали по плану, разработанному еще за 5 лет до войны. Этот план учитывал возможные бомбардировки Ленинграда. Но представить, что враг вплотную подойдет к городу – нет, на это никто не рассчитывал. И как раз поэтому список экспонатов, подлежащих эвакуации, состоял всего из 5000 позиций. Мало, но хоть что-то. Ценности отправили в Нижний Новгород. Тогда он носил имя Максима Горького. А когда под ударом оказался и этот город, экспозиция уехала в Новосибирск. Остальное перетащили в подвалы. Чтобы спасти от осколков резные двери, их снимают с петель и прижимают к стенам мешками с песком. Некоторые скульптуры закапывают на территории музейного комплекса, сверху укладывают слой земли и засевают травой. Экспонаты частично удастся сохранить. А вот сами уникальные дворцы превратятся в руины.
4: Украина. Из сообщения газеты «Известия» от 21 июня 1941 года.
5: Завтра в Киеве открывается новый республика.

0: прозрачные, как бумажные. И мы поняли, что их уже освещало встающее солнце. Я сразу подумал: война.
1: Эти самолеты долетели до Киева, так что спортивному комментатору Вадиму Синявскому пришлось рассказывать не о футбольном матче, а о воздушном бое, который он наблюдал из окна своей гостиницы. Рано утром немцы уже бомбили столицу Украины. Какой тут праздник? Синявский вернулся в Москву, а потом отправился в действующую армию. Свой первый фронтовой репортаж начал словами: «Говорит осажденный Севастополь». Это все, что он успел сказать. Рядом прогремел взрыв. «Футболиста убило!» С тревогой разнеслось по траншеям. Синявскому в каком-то смысле повезло. Несмотря на тяжелейшее ранение головы, он выжил. Но без потерь не обошлось. Левый глаз выбит. Правый еле-еле удалось спасти в госпитале. Зрение серьезно пострадало. Пройдя реабилитацию, Синявский вернулся на работу. В радиокомитете ему предложили эвакуироваться и продолжить трудиться в тылу. Он отказался. А тот киевский матч, который так и не состоялся 22 июня 41-го, москвичи и киевляне все равно сыграли. Только уже после победы.
2: Вы слушаете радио «Звезда».

За несколько дней до начала войны в пионерском лагере «Артек» в Крыму началась особенная смена. Впервые сюда приехали дети из Прибалтики, а также западных областей Украины и Белоруссии. Почему они не ездили в «Артек» раньше? Потому что и сами эти территории лишь недавно стали частью Советского Союза. Организация этой смены требовала большего внимания, чем обычно. Почти все новички, незнакомые с правилами «Артека». Многие, если не большинство, не говорят по-русски, а значит, нужно больше переводчиков, старших в группах, помощников, которые будут работать с детьми.

Заезд смены 20 июня. Один день на адаптацию, а на 22 число назначили визит шефов из Гурзуфского военного санатория. Там в это время отдыхали командиры Красной Армии. Утро в лагере прошло как обычно. Зарядка, завтрак, линейка, купание в море, волейбол и обед. Дальше по расписанию дневной сон. Отдохнули и... В начале очередного часа из громкоговорителей зазвучал голос Левитана. Да-да, те самые слова. Сегодня в 4 часа утра. Командиры-красноармейцы, разумеется, не приехали. Вместо открытия смены в Артеке устроили митинг. Часть детей родители успели забрать. В основном из центральных областей. А что делать тем, кто жил ближе к западной границе? Им оказалось тяжелее всего. Всю следующую неделю пионеры дежурили по ночам на вышке у моря. Опасались незваных гостей. А потом пришли автобусы, и началось путешествие длиной в 4 года. Подмосковье, Сталинград, Уфа, Омск, Казань, Новосибирск, Барнаул и, наконец, Бийск. Это на Алтае. 4 года пионеры второй летней смены сами обеспечивали себя продуктами, сами готовили, помогали тыловикам. О регулярных школьных занятиях, к которым они должны были вернуться осенью 41-го, не могло быть и речи. Дети бежали от войны, а их единственной опорой на все эти годы стали артековские вожатые.

0: Некоторые из детей успели вырасти и уйти на фронт. И кто-то погиб. Эта смена закончилась только в январе 45-го. Разъезжались с друзьями. Кому-то и возвращаться оказалось некуда. А каким счастливым должен был стать тот день, 22 июня 41-го.
1: «22 июня 1941 года юной москвичке Люде Ивановой исполнилось 8 лет. Большой праздник. Таких, как она, довольно много. Просто Люду мы знаем, а других нет. Она стала известна после выхода фильма «Служебный роман». Иванова – это вечно суетящаяся профсоюзная активистка Шурочка. Та самая, которую когда-то выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно. Июньским утром 41-го у Люды с мамой много забот.
2: Мы с мамой пошли в магазин за вкусностями к праздничному столу, за которым должны были собраться все мои подружки. К своему маленькому юбилею я заучила «Гопак» из оперы Мусоргского и собиралась виртуозно исполнить его перед гостями. Идем по мосту, а в конце огромная толпа. Молчит. Это страшно. Молчащая толпа. Над головами из репродуктора разносится металлический голос. Без объявления войны. Сегодня перешли границу. Какая-то женщина начинает плакать. Мама закрывает глаза ладонями. А я чувствую, что мой день рождения под угрозой. Я осторожно спрашиваю, так мы пойдем за конфетами? Да ты что? Гопак не состоялся. Жизнь круто изменилась. Никогда не забуду ту страшную среди мародеров и ошалевших от страха озлобленных людей дорогу в эвакуацию на Урал. И мальчишек из тамошних деревень, встретивших нас злорадными подначками.
1: Жизнь Люды Ивановой, как и жизнь всей планеты, в тот день пошла по совершенно иному пути. Ее отправили в эвакуацию на Урал. Москвичей там называли трусами, мол, сбежали из столицы.

0: молодой актер Михаил Пуговкин 22 июня снимался в небольшой роли в фильме «Дело Артамоновых». Режиссеру нужен был хороший танцор, и Пуговкин подошел идеально. Эпизод едва успели отснять, вся группа уставшая, отдохнуть бы. И тут вызывают в дирекцию, а там репродуктор и Молотов. Через 2 недели Пуговкин уже был на передовой. Будущему режиссеру Петру Тодоровскому в первый день войны еще 15 лет. И потому он вместе с друзьями весь день 22 июня гонял мяч. О том, что случилось, узнал только вечером от матери. Она была в слезах. Второй сын служил на границе. Там и погиб. А студентка Вера Волошина, она стала моделью для знаменитой скульптуры «Девушка с веслом», 22 июня купила свадебное платье. Собиралась замуж за однокурсника. Торжество отложили. Как выяснилось, навсегда. Волошина ушла добровольцем на фронт. Попала в отряд Зои Космодемьянской. Убита.
1: А ведь все могло быть по-другому. В той другой реальности Люда Иванова отметила свой день рождения. Константин Симонов дописал стихи, а в Киеве открылся стадион. Юрий Левитан, конечно, стал главным диктором советского радио, но ему не пришлось зачитывать страшные военные сводки. МХАТ доиграл гастроли в Минске, а фильм «Сердца четырех» с Валентиной Серовой вышел летом 41-го. Но ничего этого не было. А были 4 года боев и бомбежек. Были 28 миллионов погибших. Была выжженная советская земля и разоренная Европа. 22 июня 1941 года была перевернута еще одна страница мировой истории. Истории жестокой и кровавой.

Разгорается в тесной печурке огонь. На поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою.

хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты теперь далеко, далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко.

землянке тепло от твоей негасимой.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Кремле прошла встреча Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Стороны обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его развития. Опираясь на договор, подписанный в мае, сообщили в Кремле. Этот документ предусматривает формирование общего экономического пространства, интеграцию энергетических и транспортных систем, координацию внешней политики, а также взаимодействие в сферах обороны и безопасности, говорится в сообщении. Российская авиация нанесла удар по острову Первомайский в районе Очакова. Удар был нанесен управляемыми авиабомбами, сообщили в Министерстве обороны. Этот остров украинские боевики использовали для запуска беспилотников и размещения средств разведки и радиоэлектронной борьбы. В результате атаки инфраструктура противника была полностью уничтожена. Кроме того, штурмовые подразделения 3-го армейского корпуса Южной группировки продолжают вытеснять врага из Константиновки. За последние 24 часа в городе освобождено 103 здания, сообщили в Министерстве обороны. Израиль готов частично эвакуировать войска с юга Ливана, сообщает CNN. Телеканал указывает, что это может стать жестом доброй воли перед переговорами в Вашингтоне. Планируется вывести подразделение Цахал за пределы желтой линии, которая определяет зоны контроля, согласно соглашению о прекращении огня от 17 апреля. Параллельно с переговорами между Ливаном и Израилем проходят консультации между Штатами и Ираном в Швейцарии. Иран считает решение ливанского вопроса ключевым для мирного соглашения. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об уходе с должности. Лидер правящей в стране лейбористской партии добавил, что будет исполнять обязанности до избрания преемника.
2: Я говорил с его величеством королем и сообщил ему о своем решении. Я попрошу Национальный исполнительный комитет лейбористской партии установить график проведения выборов. Выдвижение кандидатур начнется 9 июля и завершится к летним парламентским каникулам.
1: Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Стармер никак не зарекомендовал себя с точки зрения российско-британских отношений. Он всегда был сторонником их поддержания на нулевом уровне. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Сегодня 22 июня, День памяти и скорби. Эта дата установлена указом президента России от 8 июня 1996 года как День памяти жертв Великой Отечественной войны 41-45 годов, а также жертв всех войн за свободу и независимость России.
3: «Звезда», аналитика и Следственный комитет Российской Федерации представляют совместный проект «Без срока давности». Обыкновенный фашизм 2.0.
4: 22 июня. День памяти и скорби. 85 лет назад они попытались решить русский вопрос окончательно. В 20 веке это было сделано. Предпринималась такая попытка объединенными силами армии Вермахта. Если до того вспомнить историю наполеоновской армии, в начале 18 века армия Карла Великого, до того Речи Посполитой и так далее, так далее. По большому счету, в течение тысячи лет, каждый век была попытка истребить окончательно и решить бесповоротно вопрос. Цена победы в Великой Отечественной войне, как мы часто вспоминаем, 27 миллионов жизней. В эфире выпуск совместного со Следственным комитетом проекта «Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0». В студии я, Анна Шафран, друзья. И сегодня с нами Александр Вячеславович Федоров, советник председателя Следственного комитета Российской Федерации, генерал-полковник и заслуженный юрист России. Александр Вячеславович, приветствуем вас.
5: Добрый день.
4: Ну, сегодня хотелось бы вспомнить вновь о том, как нацисты гитлеровской Германии пытались нас истребить

связаны. Преступления против мира и безопасности человечества, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в период Великой Отечественной войны, не имеют сроков давности и не подлежат забвению. Мало помнить сами преступные деяния. Должны быть поименно названы лица, совершившие ужасные преступления, пусть даже этих злодеев в настоящее время нет в живых. В условиях цифровизации имеются возможности создать общедоступный официальный сайт для размещения информации о всех установленных нацистских злодеях с их личными данными и сведениями о совершенных ими преступлениях. Нет и не может быть никакого срока давности для придания огласке соответствующей информации. В памяти человечества не какие-то там абстрактные, а конкретные гитлеровцы с их фамилиями и именами должны навсегда остаться преступниками. Это одна из необходимых составляющих памяти о жертвах фашистов, миллионах мирных жителей, женщин и детей, пленных красноармейцев, уничтоженных гитлеровскими садистами и их пособниками. Память об этих жертвах священна. Она должна быть на века, чтобы не допустить повторения трагических событий прошлого. В день памяти и скорби мы вспоминаем жертвы, и эта память ставит вопрос о возмездии, правовой оценке совершенных преступлений и осуждении преступников. Выдающийся ленинградский правед Николай Сергеевич Алексеев в своем фундаментальном труде «Злодеяние и возмездие. Преступления против человечества» отмечал, что в период Второй мировой войны погибло более 50 миллионов человек, тогда как в послевоенный период международными трибуналами, национальными судами были привлечены к ответственности немногим более 41 тысячи гитлеровских преступников. Вряд ли такое соотношение жертв и осужденных палачей можно признать адекватным совершенным злодеянием. Все, кто причастен к преступлениям против человечества, должны быть установлены. Совершенным немецко-фашистским захватчикам и их пособникам деяниям должна быть дана правовая оценка. Их имена и преступления должны быть преданы огласке. Такая работа ведется Следственным комитетом Российской Федерации уже на протяжении многих лет в рамках расследования уголовных дел в отношении немецко-фашистских захватчиков и их пособников по фактам геноцида мирного населения и военнопленных на оккупированных территориях Советского Союза в период Великой Отечественной войны. Проводятся допросы, систематизируются показания бывших узников концлагерей, угнанных в Германию и иные европейские страны. Вот уже на данный момент всего допрошено более 4000 человек. Как вы понимаете, свидетельская база очень небольшая, потому что большинство очевидцев тех событий уже нет в живых. Осматриваются места массовых захоронений жертв немецко-фашистских захватчиков. По всем извлеченным останкам назначаются комплексные судебно-медицинские экспертизы, из которых уже более 1000 завершено. Проводится поисковая и архивная работа. Документы, представляющие интерес для расследования уголовных дел и установления фактов преднамеренного и заранее спланированного уничтожения советского народа по ходатайству следствия в установленном порядке, приобщаются к материалам уголовных дел. То есть ведется такая кропотливая, системная, последовательная работа. Собранные в ходе предварительного следствия материалы направляются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, в обоснование исков о признании совершенных преступлений во время Великой Отечественной войны на оккупированных территориях геноцидом народов Советского Союза. Начало этим судебным процессом положило расследование уголовного дела, возбужденного в 2019 году по факту обнаружения массового захоронения в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области. С учетом собранных
при расследовании этого дела доказательств. Солецкий районный суд Новгородской области признал уничтожение в 1000

0: В 1942-1943 годах в деревне Жестяная Горка не менее 2600 советских граждан геноцидом. Подобные процессы прошли во всех субъектах Российской Федерации, территории которых были оккупированы в период Великой Отечественной войны. Вынесено 34 судебных решения, признающих совершенные немецко-фашистскими захватчиками преступления геноцидом населения Советского Союза. Таким образом, память о жертвах, она неразрывно связана с памятью о преступлениях, и расследуя эти преступления, выявляя лиц, совершивших их, тем самым мы сохраняем память и о жертвах.
1: Вот это очень важный момент. Давайте в скобках заметим. Вы упомянули тему геноцида советского народа, тема, которая должна громче звучать на разных площадках. Мы об этом с вами как-то говорили уже в эфире. Почему? Потому что ведь на самом деле сегодня продолжается та же самая история. Да, советского народа нет, есть русское население на территории Украины. Именно поэтому проходит сегодня специальная военная операция. То есть, на самом деле, можно и сегодня и сейчас говорить о геноциде русского народа, народов, населяющих территории, да, постсоветского пространства. Вы предложили подумать над вопросом о признании на федеральном уровне темы геноцида советского народа. И это, наверное, один из главных вопросов, который сегодня стоит перед нами.
0: Вот вы знаете, к этой теме мы возвращаемся уже не первый раз. И это обусловлено тем, что геноцид фактически это политика государства. И если мы возьмем нацистское законодательство, оно было предметом рассмотрения на Нюрнбергском процессе, то мы увидим, все законодательство Третьего Рейха было направлено на то, чтобы создать условия для уничтожения населения Советского Союза. Достаточно вспомнить генеральный план ОСТ, согласно которому 50 миллионов человек, граждан СССР, подлежали депортации и уничтожению, 14 миллионов – порабощению в нацистской неволе. Немцы стремились удушить наш народ голодом. Так, согласно другому документу, так называемому плану Бекке, предлагалось вывести максимум продовольствия из СССР в Германию, ограничить питание советских граждан, чтобы максимальное количество мирного населения умерло голодной смертью.
1: С вашего позволения, Александр Вячеславович, небольшую паузу сделаем и продолжим в следующей части с этого момента. Это «Радио Звезда».
2: Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО». «Звезда Аналитика» и Следственный комитет Российской Федерации представляют совместный проект «Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0».
1: Продолжая вашу мысль, Александр Вячеславович, давайте тогда сделаем акцент на том, что сегодня хотелось бы поговорить, в частности, об уничтожении мирного населения и военнопленных на территориях, оккупированных территориях СССР. И вы уже упомянули некоторые документы. Здесь что, и план ОСТ, конечно же, и зеленая папка Кейтеля, указы рейхсминистра восточных оккупированных территорий Розенберга. Он был особенно плодовит на разного рода идеи, связанные с геноцидом. Вот подобных документов, как мы знаем, только по СССР. На самом деле их сотни. А вот если в целом говорить о так называемом законотворчестве действия Третьего Рейха, то вот что мы прежде всего должны помнить?
0: Мы должны помнить, что античеловеческое законодательство Третьего Рейха преследовало цель уничтожения населения Советского Союза. И вот представляется, что с учетом состоявшихся судебных процессов в нашей стране о признании геноцидом совершенных преступлений на территории отдельных субъектов Федерации, необходимо дать правовую оценку в целом государственной политике нацистской Германии как геноциду народов Советского Союза, заключающегося в том, чтобы изгнать и истребить местное население оккупированных областей, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами. Такое решение может быть принято Верховным судом Российской Федерации.
1: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0. «Звезда», аналитика и Следственный комитет Российской Федерации представляют совместный проект «Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0».
1: На Нюрнбергском процессе обвинитель именно от СССР Роман Руденко в своей вступительной речи заявил, я процитирую его слова, «Мы не вправе забыть о понесенных жертвах, не вправе оставить без наказания виновников и организаторов чудовищных преступлений». Но, как мы знаем, многие военные преступники в 50-х годах были переданы ФРГ. Александр Вячеславович, вот каким образом мы сегодня можем исправить эту ошибку, и можем ли ее исправить с учетом того, что многих нацистов, виновных в гибели людей, советских людей, давно нет в живых, вот что с этим делать?
0: Ну, вы правы. Практически никого из тех, кто совершал преступления в годы Великой Отечественной войны в отношении советских граждан на оккупированных территориях, уже нет в живых. Но преступления против мира и безопасности человечества, как уже было отмечено, они не имеют сроков давности. Все лица, совершившие такие деяния, должны быть установлены. И не только установлены, но и признаны преступниками. Я постоянно обращаю внимание, что согласно статье 49 Конституции Российской Федерации, каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Так вот, это конституционное положение должно быть реализовано независимо от того, жив ли тот, кто совершал преступления, не имеющие сроков давности, или его уже нет в живых. Зарубежный опыт, в частности, Республики Беларусь, показывает возможный вариант производства действий, позволяющих в судебном порядке признавать преступниками лиц, которых уже нет в живых.
1: А как называется этот закон в Беларуси?
0: Это внесли изменения в уголовный, уголовно-процессуальные кодексы. Да. То есть здесь не нужно какого-то специального законодательства.
1: То есть поправками.
0: Достаточно точечных изменений. И таким образом, на данный момент в Республике Беларусь имеется законодательство, регламентирующее производство по уголовному делу в случае смерти подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений против мира и безопасности человечества, не имеющих сроков давности. Уже вынесены ряд приговоров по такого рода делам. Но, насколько я знаю, уже 7 судебных решений состоялось. Проходят годы, но по-прежнему актуальна правовая оценка ужасных злодеяний, совершенных нацистской Германией и ее пособниками. О совершенных нацистами преступлениях, квалифицируемых в настоящее время как геноцид, необходимо не только помнить, но и пресекать попытки искажения исторических событий и итогов Великой Отечественной войны, продолжать работу по выявлению и документированию фактов геноцида народов Советского Союза, установлению причастных лиц к совершению этих преступлений, добиваться должной исторической, правовой, нравственной, политической оценки совершенных злодеяний. Считаю, что опыт Беларуси может и должен быть востребован Российской Федерацией.
1: Вот еще одно лирическое отступление, скажем так, хотелось бы сделать. Мы сегодня видим, как действуют наши противники на территории Западной Европы. да и не только Западной Европы. Есть, например, немецкий канцлер с антирейтингом, который бьет все рекорды, Мерц. Регулярно мы слышим его заявления в адрес России относительно того, что, мол, сейчас они будут собирать в очередной раз свою армию и покажут России, где ее место. Вот именно в этих условиях сегодня, мы же понимаем, особую важность приобретает тема наказания, которое обязаны понести тогдашние нацистские преступники, с тем, чтобы на самом деле мы понимали, что было, с тем, чтобы, возможно, было тем, кто слышит на Западе, да, людям здравого смысла представить гипотетические картины ближайшего и отдаленного будущего. Вот же почему сегодня эта работа приобретает особое значение.
0: Да, вы абсолютно правы, и такая работа ведется Следственным комитетом, собрано большое количество доказательств, изобличающих конкретных лиц в совершении геноцида против населения Советского Союза. Но эти материалы пока использованы лишь в судебных процессах для признания факта геноцида. Но там не идет речь о конкретных лицах. Да? Поэтому необходимо, как представляется, изменение нашего законодательства, позволяющее проводить расследование в полном объеме в отношении тех преступников, которых уже нет в живых, направлять такие дела в суды и в судебном порядке устанавливать совершенные ими преступления, давать им правовую оценку и признавать их преступниками.
1: Вот я от себя добавлю, глубоко убеждена, примером тому, о чем мы говорим, может и должен послужить пример Холокоста. Каким образом государство Израиль и еврейский народ смогли организовать мероприятия по поводу собственной исторической памяти, и это стало, в общем-то, тем знаменем, с которым они очень активно и системно идут по геополитическому пространству. А мы здесь явно не дорабатываем. Вот к вопросу о геноциде. Хотелось бы еще раз вспомнить цифры. Вы уже приводили, Александр Вячеславович, ну, мы готовились, да, справочно. Не менее 7,5 миллионов человек преднамеренно убиты, расстреляны, сожжены, заживо похоронены гитлеровскими палачами. Каторжный труд в концлагерях, бесчеловечное обращение, мучительная гибель 2 200 000 человек. Более 1 миллиона детей и подростков помещены в концентрационные лагеря. На оккупированных территориях погибли свыше 4 миллионов человек от общего ухудшения условий жизни, от болезни, от голода, и не менее 1 миллиона в ходе вообще крупнейшего преступления в истории. Погибли, это блокада Ленинграда. То есть ведь таких цифр, наверное, история человечества в целом не знает, как полагаете?
0: Ну, вы знаете, сейчас ведутся споры, когда началась Вторая мировая война. Да? Рассуждают о том, началась ли она в Европе или началась она в Азии. Да? Но это споры, не имеющие, на мой взгляд, сущностного содержания. Главное, что в результате трагических событий первой половины прошлого века в результате действий государств гитлеровской коалиции, это Германия, Италия, фашистская Япония, да, погибло более 50 миллионов человек. Но это по самым минимальным подсчетам, на самом деле таких жертв было намного больше, о чем свидетельствует исследование национальных ученых, в том числе Китайской Народной Республики. И, конечно, об этом надо помнить, об этом надо говорить, и надо делать все для того, чтобы подобная трагедия не повторилась. И можно рассуждать вот такими большими цифрами, да, а можно говорить о конкретных преступлениях, совершенных в конкретной местности, в конкретное время, и это будет намного более убедительно.
1: А вот давайте именно об этом сейчас и поговорим. Mm-hmm. Небольшая пауза, и ровно с этого вопроса и начнем. Это «Радио Звезда».
2: Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0.
3: Продолжим после новостей.

что по его лишь вине. Все с утра в том бою пошло как-то.

0: волнуйся, родной. Просто папе приснилось кино.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Штурмовые отряды группировки войск «Запад» в северо-западной части Красного Лимана в ДНР овладели за сутки 10 опорными пунктами противника и зачистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. А бойцы южной группировки войск уничтожили разрозненные группы украинских боевиков в юго-западной части Константиновки, там же в Донецкой Народной Республике. За сутки им удалось освободить от националистов 103 здания. Памятные акции в канун Дня памяти и скорби прошли в городах по всей России. Так, на Соборной площади главного храма вооруженных сил с зажженными свечами в число 1418 выстроились военнослужащие Московского территориального гарнизона. Это число символизирует количество дней Великой Отечественной войны. Также участники мероприятия установили свечи по периметру музейного комплекса «Дорога памяти». Российские военнослужащие провели акцию «Звезда памяти» в Таджикистане. В ней приняли участие военнослужащие 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа. Провели мероприятие на русском кладбище Душанбе, рассказал начальник отделения военно-гражданского взаимодействия 201-й гвардейской военной базы Никита Куян.

0: На надгробиях советских воинов восстановили красные звезды, вернув их первоначальный облик. Акция организована группой «Память-201» российской военной базы при участии российских дипломатов, юнармейцев, руководства и представителей загранучреждений, а также ветеранских организаций. Агитпоезд Министерства обороны побывал в Туле в рамках всероссийской патриотической акции «Единство в памяти. Сила в подвиге». Состав был на главном железнодорожном вокзале города-героя. Агитпоезд – это передвижной выставочный комплекс, посвященный подвигам российских солдат в разные исторические периоды. Он призван укрепить связь поколений и напомнить о героическом прошлом страны. Команда суворовцев Уссурийского суворовского военного училища победила в международной молодежно-военной спортивной игре «Наследники Победы». Она проходила в парке «Патриот». Масштабное состязание было организовано Министерством обороны и движением «Юнармия». Оно объединило десятки команд из довузовских образовательных учреждений России и дружественных стран. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
2: «Звезда», аналитика и Следственный комитет Российской Федерации представляют совместный проект «Без срока давности». «Обыкновенный фашизм 2.0».
3: Мы продолжаем программу. С нами сегодня Александр Вячеславович Федоров, советник председателя Следственного комитета Российской Федерации, генерал-полковник и заслуженный юрист России. Вот конкретные примеры. Брянская область. Давайте об этом поговорим. Здесь в годы Великой Отечественной войны находился один из крупнейших гитлеровских лагерей смерти – ДУЛАГ-142. Уничтожено здесь было порядка 40 тысяч человек. Как уничтожали? Отравление газом, травля собаками, сожжение заживо, умерщвление голодом. Самый натуральный и изощренный геноцид. Александр Вячеславович, вот все перечисленные виды казни, это наверняка относится к особо тяжким, самым тяжелейшим преступлениям. Вопрос. А вот кого именно в подобные учреждения набирали в качестве палачей? И вообще, есть ли какая-то правовая норма, которая сегодня может за это назначить адекватное наказание? Вот давайте об этом подробнее.
4: Ну, вот вы упомянули Брянск, да. Было, конечно, много концлагерей, не только в Брянске. Палачами в этих лагерях зачастую были не немцы, а их пособники из числа перешедших на сторону фашистской Германии, в том числе и советских граждан. Но я бы хотел обратить ваше внимание на то, что независимо от того, кем совершались эти преступления, характер оценки этих преступлений не должен меняться. И долгое время мы не говорили о концлагерях на территории Российской Федерации, на территории Советского Союза. Более того, на территории Российской Федерации у нас не осталось ни одного мемориального места, да, на месте бывшего концентрационного лагеря.
3: А почему так получилось?
4: Потому что, на мой взгляд, все-таки после войны хотелось говорить о светлом, о победе, о подвигах.
3: Забыть все. Что
4: да,
3: было, весь
4: тяжелое,
3: ужас.
4: Вот это, значит, чисто психологически очень тяжело было все это переживать. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона, сразу вставала проблема, а как ответить людям, которые были свидетелями этих жесточайших преступлений, сами пострадали от них, на вопрос о том, какое наказание понесли преступники. Ведь многие из них не понесли наказание. Вы знаете, что была после Великой Отечественной войны отменена смертная казнь. К этим преступникам высшая мера наказания не применялась. Более того, многие из них вскоре после окончания Великой Отечественной войны и осуждения, не отбыв срока наказания, были возвращены на родину, в частности, в Германию, где выпущены на свободу. Такие неудобные вопросы, конечно, возникали, поэтому о жертвах, на мой взгляд, предпочитали так широко не говорить.
3: А как вы считаете, это ошибка была?
4: Вы знаете, начнем с того, что совершенным преступлением давалась правовая оценка уже в период Великой Отечественной войны. Вот вы упомянули Брянск, да? Совершенные на территории Брянской области преступления стали предметом рассмотрения на Брянском открытом судебном процессе в декабре 1945 года. Главным отличием этого процесса от предшествующих открытых процессов стало то, что к ответственности привлекались не только рядовые исполнители, но и генералы, отдававшие приказы и являвшиеся организаторами злодеяний, совершенных на оккупированной территории. Под их командованием за время оккупации на территории Орловской и Брянской областей, согласно собранным на тот момент доказательствам, было расстреляно и замучено более 87 тысяч мирных советских граждан, в том числе 4565 детей и, кроме того, 56826 военнопленных. Свои действия подсудимые оправдывали тем, что являлись военнослужащими и выполняли приказы. Этим доводом государственный обвинитель на Брянском процессе дал следующую оценку. Я специально взял выдержку и хочу ее процитировать. Злодеяния, совершенные немецкими захватчиками на временно оккупированных ими территориях, настолько чудовищны и бесчеловечны, что перед ними блекнут все ужасы и пытки Средневековья. Свои чудовищные злодеяния немецкие военные преступники пытаются оправдать тем, что они выполняли приказы своего правительства и вышестоящего военного командования, что к этому их обязывала воинская дисциплина и воинский долг. Но разве воинский долг и воинская дисциплина обязывают убивать детей, бросать в огонь, поджигать и взрывать здания вместе с находившимися в них мирными жителями, убивать больных и раненых военнопленных, уничтожать женщин, стариков и детей в газовых камерах и душегубках, закапывать живых людей в ямах и рвах? Суд признал генералов Бернгарда и Гаммана виновными в том, что в период с 1942 по 1944 год на оккупированных территориях они, попирая установленные нормы международного права, правил ведения войны, установили для населения режим кровавого террора, подвергали мирных советских граждан и военнопленных массовому истреблению, истязанию, угоняли советских людей в немецкое рабство, разрушали города и населенные пункты. Подсудимые были приговорены к смертной казни через повешение. Приговор приведен в исполнение на городской площади Брянска. Было еще несколько таких открытых судебных процессов с приведением приговоров в исполнение публично в областных центрах, где проходили эти судебные процессы и где ранее этими лицами совершались ужасные преступления. В наши дни судебными решениями, совершенные в период Великой Отечественной войны на территории Брянской, Орловской областей, военные преступления признаны геноцидом. Вот с учетом новых собранных доказательств установлено, что жертвами этих преступлений стали на территории Брянской и Орловской области уже не менее 700 355 советских граждан из числа мирного населения и военнопленных. Видите, как увеличилось число жертв, да, по сравнению с установленным на момент проведения Брянского процесса. Часть из них была замучена в концлагерях. Надо сказать, что на территории Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками была создана обширная сеть концлагерей. Только на территории Российской Федерации таких лагерей было 528. Одним из них как раз и был упомянутый вами ДУЛАГ-142 на территории Брянской области, известный как Брянский Бухенвальд, где погибли десятки тысяч человек. В настоящее время на месте лагеря ДУЛАГ-142 по решению президента Российской Федерации готовится мемориальный комплекс федерального значения. Мы не только должны знать правду о зверствах нацистов, но и сделать так, чтобы о ней было широко известно, чтобы эта память передавалась последующим поколениям. И главное, не дать скрыть правду тем, кому историческая память нашего народа крайне невыгодна.
3: А вот если говорить о тех зверствах, о преступлениях совершенно нечеловеческих, в которых такое ощущение, что соревновались друг с другом каратели... Руководство Третьего Рейха, оно знало о том, что так называемые цивилизованные немцы творят в концлагерях?
4: Вы знаете, это четко прослеживается в материалах Нюрнбергского процесса. Достаточно посмотреть эти материалы, чтобы убедиться не только в полной осведомленности руководства Третьего Рейха о зверских преступлениях, как вы сказали, цивилизованных немцев, но и сделать однозначный вывод о том, что именно руководство фашистской Германии являлось организатором этих преступлений, создателем машин смерти в виде концлагерей.
3: Мы сегодня некоторым образом подзабыли уже Курскую трагедию 23-го года, когда неонацисты уже в форме ВСУ убивали и глумились над мирным населением. А ведь до этого были долгие годы их так называемый АТО, об этом мы тоже уже мало говорим, ну, поскольку разворачивается специальная военная операция полным ходом, АТО. Русских на Донбассе расстреливали прямой наводкой из артиллерии. По данным Следственного комитета России, за это время от действий киевского режима пострадали более 29 тысяч мирных жителей. Это еще раз к вопросу о параллелях, которые мы обязаны проводить. 1168 детей в том числе. А мы начали спецоперацию, чтобы этот конвейер смерти остановить на самом деле, о чем западники не хотят слышать упорно. Александр Вячеславович, какими документами о преступлениях киевского режима пополнилась доказательная база Следственного комитета и как это досье будет использовано?
4: Ну, я сразу скажу, что Следственным комитетом на протяжении всех этих лет расследуются уголовные дела о совершенных киевским режимом военных преступлениях. Установлено, что киевским режимом с 2014 года ведется физическое уничтожение населения региона Донбасса, Новороссия. Создаются невыносимые условия для жизни людей в этих регионах. Разрушается экономика. Ведется национальное, целенаправленное уничтожение культурной идентичности населения. Собраны доказательства совершения тысячи таких преступлений. Устанавливаются и установлены виновные. Уже завершено расследование дел в отношении почти 1400 обвиняемых. Из них к настоящему времени 1145 уже осуждены, в том числе 82 приговорены к пожизненному лишению свободы. Указанные обвинительные приговоры имеют преюдициальное значение для признания геноцидом действий киевских властей. Признание их геноцидом имеет важное значение для защиты прав потерпевших, восстановления исторической справедливости и предотвращения подобных преступлений в будущем. Следственным комитетом получены доказательства участия в совершаемых украинской стороной преступлениях иностранных наемников. В отношении 1005 лиц вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых лиц из числа иностранных наемников. 748 объявлено в международный розыск. 322 обвиняемых уже находятся в статусе, когда им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ряд наемников, в том числе из числа граждан бывших союзных республик СССР, уже осуждены. Будут осуждены и все те, кто планировал и осуществил нападение на Курскую область, совершал преступления в отношении мирного населения там. Имена многих из них уже нам известны. Как и во период Великой Отечественной войны, идет кропотливая повседневная работа по выявлению преступлений и сбору доказательств, установлению личностей преступников для проведения будущих судебных процессов. И часть из них, я вам скажу, уже не за горами. На данный момент завершено и рассматривается в суде уголовное дело о геноциде жителей Донбасса, обвинение по которому предъявлено 41 представителю высшего политического и военного руководства Украины. Приведу выдержку из обвинительного заключения по этому делу. С апреля 2014 года по декабрь 2025 года обвиняемые и иные должностные лица, находясь на территории Украины с целью геноцида населения Донецкой и Луганской народных республик, отдали приказы подчиненным военнослужащим ВСУ и иным вооруженным формированиям о применении против мирных жителей огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации, ракетного и артиллерийского вооружения. В результате украинских карательных операций погибли почти 5 тысяч мирных жителей, пострадали более 18,5 тысяч человек, получили ранения свыше 13,5 тысяч человек, из которых 1275 несовершеннолетние. Частично или полностью разрушены свыше 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, в том числе порядка 138 тысяч жилых домов, 1565 образовательных и 847 медицинских организаций и учреждений, 1403 объекта социального назначения, производственных и торговых предприятий, не менее 11 тысяч объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства, 505 учреждений культуры и спортивных объектов, 205 религиозных сооружений. Вынужденно покинули места постоянного проживания более 2 300 000 мирных жителей. С учетом совокупности собранных доказательств, эти действия были квалифицированы как геноцид, возмездие за содеянное неотвратимо, и не только для тех, кто проходит по этому уголовному делу, но и по другим уголовным делам, которые сейчас находятся в производстве Следственного комитета.
3: Александр Вячеславович, наша беседа подошла к концу. Есть стихи, которые появились уже более 65 лет назад, когда еще большинство ветеранов были живы, когда была жива память о войне. Но слова Роберта Рождественского, о которых я говорю, они сегодня, учитывая события, которые мы наблюдаем, конечно же, особую остроту приобретают. Я процитирую. «Памяти павших будьте достойны, вечно достойны». Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Это касается и всех нас, и сегодня в День памяти и скорби. Большое вам спасибо за эту беседу. С нами был сегодня Александр Вячеславович Федоров, советник председателя Следственного комитета Российской Федерации, генерал-полковник и заслуженный юрист России. Без срока давности «Обыкновенный фашизм 2.0» – совместный проект «Звезды» и Следственного комитета. До новых встреч!
4: До новых встреч.
2: Без срока давности. Обыкновенный фашизм 2.0.
5: Сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец, подумать успев напоследок. На этот раз мне не вернуться, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть потоп, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было

a syna Vija уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет, кто выйдет к заветному мосту. И мне захотелось, пусть будет он тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет со мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец. Мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои сомкнут.

0: маршалами не рождаются. Андрей Еременко.
1: Он и его жена Нина Ивановна всю войну прошли рядом, вместе. Так распорядилась судьба.
2: 22 июня 41 года я окончила Минское военно-фельдшерское училище. В 16 лет я уже стала лейтенантом. Вскоре нам с мамой пришлось эвакуироваться. Ехали на машинах. Несмотря на бомбежки, до Смоленска добрались благополучно. Потом налетела немецкая авиация, и все, в том числе и моя мама, погибли. Как я выскочила, не знаю. Бежала куда-то в лес. На поляне увидела раненых советских бойцов, лежавших прямо на земле. Они не могли самостоятельно передвигаться и были обречены на мучительную смерть. Я вышла на дорогу, с трудом остановила машину и уговорила раненых забрать. По дороге в Москву я оказывала им первую помощь. Помню, как затем меня вызвали в Кремль, где Михаил Калинин вручил мне орден Красной Звезды. Я была первой из женщин-фельдшеров, кто получил эту награду.
1: Ей было всего 16 лет, по сути, еще ребенок. А ее в Тимирязевской академии тут же поставили к операционному столу. Раненых было много, а медработников не хватало. Так она и познакомилась с будущим мужем Андреем Еременко.
2: Когда его занесли на носилках, я на него посмотрела. Никогда не забуду, какой он был жалкий, какой измученный. И мне, не знаю, почему вдруг так захотелось его поцеловать. В операционной решалась его судьба. Еременко хотели ампутировать ногу. Даже знаменитый врач Бурденко настаивал на этом. Но ногу Андрею Ивановичу удалось отстоять. На нее наложили гипс, а меня посадили с ним следить за температурой. Так началась наша история. История нашей семьи.
1: В 1943 году Сталин лично побывал на фронте. По словам дочери маршала Еременко Татьяны, во время той поездки верховный главнокомандующий встречался именно с ее отцом, а произошло это 5 августа в небольшой деревушке Ржевского уезда.
3: Во время беседы Сталину сообщили, что советские войска взяли Белгород и Орел. Иосиф Виссарионович спросил тогда у папы: «А что, если мы салютом отблагодарим наших солдат?» Отец ответил: «Вы нашли великолепную форму благодарности войскам». И с того дня победы наших войск всегда отмечали салютами.
0: Андрей Еременко. Маршалами не рождаются.
4: Радио «Звезда».
5: Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят?

мы рукой на прошлое вранье, а мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет вранье, а по пятам война грохочет вслед.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В России почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Ее объявили в 12:15 по московскому времени на главных телеканалах и радиостанциях страны. Владимир Путин возложил венок к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. По всей стране прошли мемориальные акции от Владивостока до Донецка. За рубежом также провели памятные мероприятия в Армении, Молдавии и Израиле. Кроме того, в Москве открылся музей памяти, первый в России научный, просветительский и общественный центр, посвященный преступлениям фашистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Правительство направит более 30 миллиардов рублей на создание университетских кампусов. Об этом сообщил на совещании с Кабинетом министров премьер Михаил Мишустин.
2: Сегодня для студентов уже создано более 30 пространств. Это учебные корпуса, в которых они посещают лекции, семинары, занимаются наукой. Конечно, комфортные общежития. Еще целый ряд таких пространств университетских кампусов в высокой степени готовности. Правительство дополнительно направит Республике Башкортостан, Нижегородской, Сахалинской, Челябинской областям в рамках софинансирования почти 14 миллиардов рублей на текущий год и еще свыше 17,5 миллиардов на два последующих года.
1: Михаил Мишустин отметил, что средства помогут в запланированные сроки закончить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Южно-Сахалинске. С 1 сентября в России заработает единый цифровой ресурс для дошкольного образования. Он станет источником методических материалов для воспитателей, руководителей детских садов, методистов и родителей, сообщили в Министерстве просвещения. В ведомстве добавили, что ресурс будет содержать разнообразные мультимедийные и образовательные материалы, анимационные фильмы, рекомендованную литературу, сказки, игрушки и учебные пособия для игр. В Екатеринбурге завершился музыкальный фестиваль «Урал Мьюзик Найт», который собрал около 450 тысяч участников. Фестиваль был приурочен к 40-летию Свердловского рок-клуба и включал в себя выступления в самых разных жанрах и стилях. На сцене выступили не только звезды рок-музыки, такие как группы «Чайф» и «Смысловые галлюцинации», но и молодые талантливые артисты. На участие было подано более 12 тысяч заявок, из которых выбрали несколько сотен конкурсантов. Завершился праздник традиционным исполнением серенады «Трубадура» «На рассвете». Эту композицию для бременских музыкантов полвека назад создали Юрий Энтин и Геннадий Гладков. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Сегодня, 22 июня, День памяти и скорби. Эта дата установлена указом президента России от 8 июня 1996 года как День памяти жертв Великой Отечественной войны 41-45 годов, а также жертв всех войн за свободу и независимость России.
4: Люди специального назначения.
5: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Люди специального назначения». И с вами в студии Олег Иванович Иванинский, депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации. И я, Дмитрий Лысенков. Здравствуйте, Олег Иванович.
6: Здравствуйте, Дмитрий.
5: У нас сегодня сложная тема. Мы поговорим о вещах тяжелых, но которые не обсуждать сегодня в обществе нельзя. Военно-полевой госпиталь – это место, где минута, а часто даже и меньше, решает, будет жить человек или нет. От расторопности врача и, в общем, медицинского персонала, от знаний и навыков доктора зависит все или почти все. Если в гражданской больнице у лечащего врача есть время подумать, посоветоваться с коллегами, посмотреть источники, то мера ответственности – каждого, кто находится в полевом госпитале, это ни много ни мало жизнь человека. У человечества богатый опыт врачевания. У нас всегда что-то болит, и столько, сколько наша цивилизация себя помнит, совершенствует методы лечения. Но есть область медицины, которая всегда давала толчки к огромным скачкам, как в хирургии, так и в лечении ранее неизвестных заболеваний. Это военно-полевая медицина. Наша военная медицина всегда опиралась на опыт выдающихся врачей, которые свою жизнь и дар посетили спасению раненых. Мы начнем с Николая Ивановича Пирогова. Он возглавлял кафедру хирургии в Московском императорском медико-хирургической академии в Петербурге и руководил организованной

0: В 1747 году, направившись в действующую армию на Кавказ, Пирогов на практике доказал эффективность своих методов. И здесь он впервые использовал как повязки накрахмаленные с накрахмаленными бинтами, впервые провел операцию с применением эфирного наркоза. Это произвело переворот в хирургии. И вот сегодня СВО – это совершенно новый тип войны, где миновзрывные травмы и ранения преобладают. Мы используем, конечно, наследие Пирогова, это всем понятно. А вот, Олег Иванович, вы когда ездили по госпиталям как врач, вот что вы увидели нового о произошедшей военной полевой хирургии за это время?
1: Знаете, да, добрый день еще раз. Мы говорим о том, что человечество постоянно болеет, и войны, к сожалению, сопровождают всю историю человечества, которая описана, есть описание, на 12 дней, говорят, только человечество было без войны. И, конечно, это не могло не повлиять на развитие медицины, потому что задача на любой войне, хоть когда были стрелы и луки. Если посмотреть историю военной полевой медицины, первые, кто там были, по-моему, еще в Древней Греции описано, что один лекарь стоит 100 воинов. Это люди, которые давали гарантию людям, воинам, что они будут помощь оказана, что они будут живыми. И если там вернуться к опыту Великой Отечественной войны, есть такая фраза, что Великую Отечественную войну выиграли медики, потому что 87% возврат был с госпиталей на линию фронта. И, конечно, это обогащение взаимное. Если мы говорим о сегодняшней военно-полевой медицине, это движение идет двухсторонне. Если военная ситуация позволяет быстро нарабатывать технологии операционных решений, там, новых технологических, то технологии, которые используются мирные, не знаю, УЗИ, рентгены, то, что раньше было недоступно где-то в полевых условиях, сегодня стало двигаться сюда. И второй, наверное, важный фактор, который спасает жизнь нашим бойцам, это то, что самовзаимопомощь. Я с одним руководителем училища крупного нашего разговаривал, он говорит, у меня, говорит, половина, говорит, занятий для будущих офицеров спецназа это война, а половина медицина. И говорит, я прекрасно понимаю, что я их должен научить спасти себе, когда тебе помощь. Потому что военная медицина как раз это то, что чем быстрее начали, тем есть шансов больше оставить человека живым и спасти его, и не сделать инвалида. Поэтому сегодняшние госпиталя – это этапность. Безусловно, если мы говорим, там, которые находятся там, на линии боевого столкновения, прифронтовые, а госпиталя в глубоком тылу – это высокотехнологические медицинские учреждения, в которые в мирное время стараются попасть гражданские люди. Потому что врачи, которые там работают, имеют опыт боевых действий. И ну, там, в Санкт-Петербурге все же знают, что самая крутая больница – это военно-медицинская академия имени Кирова. И это так. И это взаимопроникновение, если можно так сказать, медицины гражданской и медицины военной, оно, конечно, в таких условиях КСВО двигается в сторону оказания помощи нашим бойцам. Сегодня ребята получают помощь не только в военных госпиталях, но и в гражданских. И это, если можно так цинично сказать, обогащает опыт и медиков, работающих в мирных условиях, но и, безусловно, дает возможность использовать современные технологии для того, чтобы ребят реабилитировать и спасти.
0: Вот, знаете, в одной из наших программ мы с вами рассуждали о значении медицинского персонала. Всего, да, не только врачей. Вот опять же, возвращаясь к Николаю Ивановичу Пирогову, он считал, что за каждую часть тела, как и за жизнь, хирург должен бороться до конца, и к ампутациям прибегал в самом крайнем случае. Во время Крымской войны, кстати, Пирогов обратил внимание на важность, вот, да, хирург, знаменитый революционер медицины военной полевой, но вдруг рассуждает о важности женской работы в медицине. Медсестры, служившие под его началом, были распределены по категориям, и это тоже повышало эффективность их работы. Я вот про средний медицинский персонал. Мы в одной программе говорили о том, что вот кто главный человек? Врач в больнице? А может быть, вся деятельность врача была бы просто сведена на нет, обесценена, если бы санитарка после операции не обработала антисептиком, значит, операционную, не привела в порядок инструменты. Так вот, средний медицинский персонал в полевых условиях, вот что изменилось в работе медсестры и медбрата, если вот, например, речь идет о срочной эвакуации с поля боя?
1: Это очень хорошее. Я вообще никогда нельзя сопоставить, кто лучше, как пальцы на руке, да, их пять, и какой из них не нужен, это всегда. Люди, которые первые оказываются с раненым на поле боя, это, как правило, люди средние или санитары. И от их квалификации, от того, как они правильно оценивают ситуацию, и есть такое там понятие сортировка, кто сегодня должен первый получить помощь, как максимально вывести там красные, желтые, зеленые зоны оказания медицинской помощи на поле боя, и это принимают люди, работающие, это не врачи. Это, как правило, сегодня, ну, это не отряд специального назначения, где всегда, как правило, врачи есть всего. Это люди, которые имеют среднее медицинское образование или санитары. И от них зависит, как было правильно оказано. Первая помощь, остановлено ли кровотечение, да, обработана рана, все, что можно, безусловно, условно. условиях, еще раз говорю, если в красной зоне, то больного вытащить. Потом вы же видите, сегодня мы там практически средства эвакуации больного с поля боя тоже поменялись. Носилки-волокуши, вот эти носилки на колеса, когда люди вывозят
0: километры. И даже мотоциклы
1: есть, да. А есть там специальные сегодня...

0: много квадроциклов появилось на фронте, да, и к ним специальные тележки для максимально быстрой эвакуации больного с поля боя. То есть принципы остаются те же самые. Этапность, максимально быстрое перемещение больного в то место, где ему может оказана квалифицированная медицинская помощь, да даже, может, минуя некоторые этапы, мы разговаривали с военными, с большими, они говорят, да, если у человека, мы понимаем, что там травма лицевого черепа, то не нужно его по всем этапам проводить, у нас сразу доставить, и возможности такие сегодня есть, транспортные вертолеты и прочие вещи. Но люди, которые оказывают средний медицинский персонал, даже как-то вот... У нас же есть героиня. Я недавно случайно познакомился. Была большая... Смотрю, женщина такая красивая, стоит симпатичная. Такая, все, мы с ней разговаривались, выяснилось, что мы скоропомощники, что она скорой помощи отдала. Потом я выясняю, что это герой России Людмила Балиле, которая накрыла своим телом раненого. Но это герой, она герой России. Это уникальный человек, внешне скромный, да. И вот это, по-моему, самый такой яркий образ сегодня людей, которые работают с больными. И, конечно... Любая хорошо сделанная операция требует своевременной перевязки, совершенно справедливо, своевременной обработки раны. Не знаю, что у больного было. Физиологические отправления все в норме сделаны, после этого он был убран, обработан. Да? И это все те работы, которая может свести работу на нет хирурга, а может сделать ее победой. Поэтому, я почему повторюсь, наверное, нет разделения, кто важнее, все важны. И даже человек, который убирается в госпиталь, который наводит порядок сегодня, чтобы на полу было, в полевых условиях тоже как бы обработка. Сегодня, ну, конечно, я не беру там совсем поле, да, вот у нас, я очень дружу с Амедбатом, даже нашего Сибирского военного округа, когда мы первый раз к ним приехали, еще это был 14-й год, и они повели наших гражданских врачей, мы осознанно сделали такую совместную экскурсию, и люди просто открывали глаза. Мобильные операционные, рентгены, УЗИ, все в полевых условиях. Сегодня технологии позволяют приблизить максимально специализированную помощь к тому, чтобы как можно раньше оценить тяжесть, что поражено, сосуды, вы понимаете, когда люди рассказывают, там, мы там шьем, я говорю, ребята, на поле боя протезируют сосуды пораженные, фактически в условиях военной фантастики, да, да, конечно, возможно, нагноение, возможно, инфекционное, там, но это все, тут нестандартная хирургия, и если говорить, там, опять, начиная с первого разговора, мы как с вами разговаривали, а как это влияет друг на друга? Скорая помощь в мирных условиях. Как человек, который 7 лет отдал скорую помощь, это ровно та же самая военно-полевая медицина. Сортировка, оказание первой помощи, когда большие взрывы, когда большие пожары, какие-то ДТП большие, серьезные, идет ровно то же самое, что происходит. И это школа войны. Это, как правило, почему очень много врачей и фельдшеров скорой помощи ушли на СВО. Одели погоны, как бы сказать, добровольцами, кто-то стал профессиональным военным, потому что люди, вот этот уровень, быстро надо думать, быстро принимать решения, очень много, как бы сказать...
1: И уровень ответственности.
0: И уровень ответственности, конечно.
1: Мы вернемся через минуту, не уходите.
2: Люди специального назначения.
3: Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице. Хэштег «Женщины СВО».

0: студии специального назначения.
1: Мы говорили о том, как средний медицинский персонал, в частности, медсестры и медбратья, действуют в военно-полевых условиях. Но помимо того, что они должны показывать самые высокие профессиональные качества, хотят они этого или не хотят, они становятся полноценными действующими солдатами и офицерами армии. Потому что иногда, и даже не иногда, а чаще всего первую помощь и эвакуацию раненых с поля боя приходится оказывать под обстрелом. Либо под прямым обстрелом, либо в ходе охоты вражеских дронов на каждого отдельно взятого человека. То есть наши фельдшеры, медсестры, медбратья, люди, которые тащат раненого с поля боя, рискуют жизнью каждый день, каждый практически свой полевой выход. И у нас в связи с этим есть вот несколько вопросов, на которые мы обязательно должны ответить. Вот жизнь офицера и солдата во все времена, во всех войнах зависела от того, насколько быстро ему будет оказана первая медицинская помощь. И в этом смысле вот само время враг раненого, там можно опоздать на полминуты для того, чтобы процесс там стал необратимым. О том, как изменилась структура оказания первой помощи раненому, мы продолжим говорить. Через минуту не уходите.
0: Люди специального назначения.

0: студии специального назначения.
1: Итак, напоминаю, что сегодня в студии мы работаем с Олегом Иванинским, депутатом Государственной Думы, заслуженным врачом Российской Федерации, и рассуждаем мы о военно-полевой хирургии, об очень важной составляющей специальной военной операции. Итак, вот как изменилась структура оказания первой помощи раненому? Прямо с того момента, как, значит, медсестра или медбрат или фельдшер начали эвакуировать раненого с поля
2: боя? Знаете, структура не поменялась. Вы начали свою сегодняшнюю нашу встречу с тем, что поменялась травма. Если люди, которые пошли в чеченскую кампанию, говорят о множестве стрелковых поражений, а пулевые, огнестрельные ранения, то сегодня минно-взрывная травма. Такое массовое использование дронов, прочих вещей, которые минирование. Это касается, к сожалению, не только наших военных, это касается мирного населения, которое находится в зоне специальной военной операции. Конечно, поменяло уже этапы работы наших хирургов, которые трудятся уже и оказывают помощь. Первая помощь, чем быстрее, тем лучше. Вы правильно сказали, это золотой час, есть понятие, есть там золотая минута. И важно, чтобы люди, которые оказались рядом, да, придет сегодня медик, который, но ребята, которые оказывают порядка самовзаимопомощи, тоже сегодня обучаются медицинским знаниям, и чем быстрее они остановят кровотечение. Понятно, что чем мы боимся?
1: Жгут,
2: укол, обезболивание, начало в антибактериальной профилактике, чтобы не было нагноения, мобилизация максимально, чтобы не было шока травматического, когда конечность или что-то еще травмировано, там, накрытие пневмоторакса, то есть тот набор действий, которые делают ребята прямо практически вот, когда идет бой. И медики, которые вытаскивают сегодня, они тоже, к сожалению, погибают. И вы правы, абсолютно цинизм наших врагов, особенно сегодняшних, они охотятся за ранеными, они бомбят дронами эвакуационные, там, не знаю, прицеп, который идет, либо машина, которая возит раненых. И это, безусловно, всякое это говорит о том, что наш враг, он просто сегодня, это за гранью добра и зла.
1: Ну вот я сегодня, извините, я сталкивался, когда вот в Луганске, в Донецке, я сталкивался с тем, что многие медицинские бригады перестали рисовать крест на борту эвакуационного транспорта, потому что прямо за ними охотятся. Вот насколько нужно всякое представление о человеческой
2: это уже
1: морали
2: потерять? Мы даже говорить об этих людях не хочется. То, что они делают сегодня и с ранеными, и с пленными. Я думаю, это не нужно это как такое совсем. Это не, даже не цинизм. Я не знаю, какое слово правильно подобрать. Но вопросы, чем быстрее, тем лучше. Сортировка, оказание, кого можно оказать помощь. Это может быть жестко звучит для там, гражданского уха. Но оказывается тем помощь, кто сегодня может даже вести бой, продолжать. И эти этапы, они, вот мы Николай Иванович Пелагова много раз сегодня вспоминали. Действительно, российская военно-полевая медицина очень создавалась благодаря... Хотя по книжкам Николай Иванович был ужасного характера человека. Это человек, который был непрекращен. Его часто давали должность, потом его убирали. Но, тем не менее, это гений. Это гений без всякого, как бы сказать, пафоса. Есть вещи, которые пришли в Великой Отечественной войны. Первые пенициллин стали делать на поле боя, и тогда спасли там сотни тысяч раненых от нагноений. Поэтому эти вещи связаны с появлением новой технологии, максимального приближения к полю боя, к линии боевого столкновения, чтобы чем раньше начинается остановка кровотечения или восстановление, когда ребята в военно-полевом госпитале протезируют сосуды, то, о чем мы с вами говорим, а больной уже едет дальше на следующий этап за протезированный, у него орган, там, нога, рука, неважно, как бы питается кровью, это все вещи, которые, конечно, помогают максимально качественнее восстановить человека, чтобы мужики же все фактически вращаются. Мы же видим, даже на протезах люди воюют. Не потому, что это люди друг другу, это герои, но люди, которые их спасают. У меня много друзей сегодня там находятся, которые сняли гражданскую одежду и одели военную форму. Это тоже герой. И когда мы говорим об охоте на медиков, есть большое количество, к сожалению, глубоком погибшим, потому что это является... Они беззащитны. Но хотя, когда человек идет в помощь, у него оружие всегда наготове.
1: Да. Вот, знаете, все время медицинская техника все время совершенствуется. Я вспоминаю рассказ певца Вертинского знаменитого, который в поезде на свой страх и риск спас раненого, купил какую-то железяку, который достал пулю. Он просто Вертинский рассказывал, что я неожиданно за собой почувствовал чье-то присутствие, обернулся и увидел, что это начальник поезда, главврач санитарного поезда, который стоял просто и смотрел. Вот, он говорит, все равно же мы его не довезем до станции. Ну, дайте я попробую. Таким образом появился новый медицинский инструмент. Собственно, Вертинский приспособил какую-то штуку, из которой позже был сделан какой-то медицинский важный, как цаги или не цаги, не помню, как это называлось. Так вот, по поводу медицинской техники, которая совершенно совершенствуется, и средства вот, логистической цепочки – тоже, наверное, да, потому что, как вы говорите, время от ранения до хотя бы первого, там, не ЭВАКа госпиталя, хотя бы первого пункта, где оказывают медицинскую помощь. Вот чем и как сегодня работает вот примитивный набор инструментов, который нужен под рукой вот каждую секунду, когда оказывается, есть что-то в этом новое? Вызовы же постоянные.
2: Понимаете, тут очень такой обобщающий вопрос, потому что оказание медицинской помощи даже в условиях до фронтового госпиталя это несколько этапов помощи. И люди, которые находятся непосредственно на передовой, у них свой набор медоборудования. Мы видим у многих даже видео, когда снимают лицо за у людей ножницы на бронежилетах. Многие вещи связаны с оказанием. И у всех аптечка, как правило, висит, где сделан стандартный набор, связан. Там жгуты, перевязка, обезболивание. У медиков немного шире. Технологии, я бы, наверное, по-другому поставил вопрос. Приближается к месту ведения боевых действий техника, которая всегда раньше была в глубоком тылу. И возможность там, мобильного обеспечения электроэнергии, сложной диагностики, потому что можно привести инструмент, но если не понимаем, что произошло с больным, а это надо очень делать быстро. Да. Это в мирных условиях больной там, готовится, там, ему там, чистится кишечник, чтобы увидеть, что у него в животе происходит. Здесь другая абсолютно ситуация. И мобильность оказания диагностической помощи, она сегодня, конечно, очень серьезно шагнула. И повторюсь, наверное, еще раз, когда мы там первый раз зашли в 2014 году в Медбат, и я увидел эту всю аппаратуру, я сначала не поверил. А потом, когда мне показали операционную, которая снимается, ставится на линии фактически боевого столкновения, ребята в Сирии полгода воевали в 2014 году. Это...
1: Очень быстро.
2: Да, очень, ну, конечно, быстро, моментально. Вот этот момент. Тут всегда возникает вопрос, насколько можем жизнь обеспечить, потому что любая техника требует, как минимум, электроэнергии. Да? Но, повторяю еще раз, мобильность, компактность электроники, которая сейчас, она позволяет вот эти сложные технологические решения в медицине приблизить максимально к линии фронта, чтобы люди, которые вытащены с фронта, даже пускай там не обработанные со всеми, могли начать оперироваться. А потом еще одно раз сейчас вот совершенно разговаривал и вспомнилось. Много пошло добровольцев людей. Я вот с военными разговаривал, они говорят, понимаешь, военно-полевая хирургия – это одна, военно-полевая терапия. У людей обострились многие хронические заболевания, которые в мирное время они не знали. И мы, говорит, вынуждены, как бы сказать, там, оказывать помощь не только там, после травмы, но там человека был гастрит или язва, она у него обострилась. Еще какие-то такие соматические заболевания. Это тоже сегодня очень сильно большая часть работы военных медиков на территории. Люди не хотят там комиссоваться, чтобы уйти на домой, они хотят восстановить здоровье. И это тоже в военно-полевых условиях. Это хорошо, когда у тебя есть там анализы и все остальное, а когда на линии столкновения, и это большая часть работы, которая сегодня позволяет нашим солдатам и офицерам быть мобильными. Поэтому вот это взаимопроникновение, много раз повторяю, оно происходит, ну, как вот вы привели пример Ретинского, да, иногда очень так спонтанно. Люди, мы же видим, сколько там людей сегодня там вяжут сети, ребята приносят, вот такую сеть надо связать, а вот другие. То же самое в медицине. Каждый раз много индивидуальных.
1: Поиск,
2: конечно, потому что и как в жизни нет предела совершенства, так и в хирургии нет предела совершенства, и появляются новые инструменты, новые материалы, из которых можно делать более легкие вещи. И еще раз повторюсь, задача максимально ближе приблизить профессиональную помощь.
1: Вот перед тем, как мы продолжим, я рекомендую вам подписаться на канал проекта «Звезда аналитика» в национальном мессенджере «Макс». Набирайте в строке поиска «Звезда аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, читайте, слушайте, смотрите актуальную аналитику, новые выпуски программы. Мы вернемся через минуту, не уходите.
3: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
0: Продолжим после новостей.
4: Золотые

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пропаганда страны Евросоюза.
2: Совет безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1340.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: Событий, происходивших в жизни.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
10: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
11: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Штурмовые отряды группировки войск «Запад» в северо-западной части Красного Лимана в ДНР овладели за сутки 10 опорными пунктами противника и зачистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. А бойцы южной группировки войск уничтожили разрозненные группы украинских боевиков в юго-западной части Константиновки, там же в Донецкой Народной Республике. За сутки им удалось освободить от националистов 103 здания. Памятные акции в канун Дня памяти и скорби прошли в городах по всей России. Так, на Соборной площади главного храма вооруженных сил с зажженными свечами в число 1418 выстроились военнослужащие Московского территориального гарнизона. Это число символизирует количество дней Великой Отечественной войны. Также участники мероприятия установили свечи по периметру музейного комплекса «Дорога памяти». Российские военнослужащие провели акцию «Звезда памяти» в Таджикистане. В ней приняли участие военнослужащие 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа. Провели мероприятие на русском кладбище Душанбе, рассказал начальник отделения военно-гражданского взаимодействия 201-й гвардейской военной базы Никита Куян.
12: Наши военнослужащие сегодня облагораживают территорию, подкрашивают могилы, убирают сорняки с могил. Для нас это мероприятие больше является уроком истории. Ведь именно 85 лет назад было начало трагического события. Это начало Великой Отечественной войны.
11: На надгробиях советских воинов восстановили красные звезды, вернув их первоначальный облик. Акция организована группой «Память 201» российской военной базы при участии российских дипломатов, юнармейцев, руководства и представителей загранучреждений, а также ветеранских организаций. Агитпоезд Министерства обороны побывал в Туле. В рамках всероссийской патриотической акции «Единство в памяти. Сила в подвиге» состав был на главном железнодорожном вокзале города-героя. Агитпоезд – это передвижной выставочный комплекс, посвященный подвигам российских солдат в разные исторические периоды. Он призван укрепить связь поколений и напомнить о героическом прошлом страны. Команда суворовцев Уссурийского суворовского военного училища победила в международной молодежно-военной спортивной игре «Наследники Победы». Она проходила в парке «Патриот». Масштабное состязание было организовано Министерством обороны и движением «Юнармия». Оно объединило десятки команд из довузовских образовательных учреждений России и дружественных стран. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио «Звезда».
13: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
14: Люди специального назначения.
15: Итак, мы вот все время вспоминаем Николая Ивановича Пирогова. Да, я хотел бы привести его цитату, и я объясню, почему. Пирогов говорил и писал: «Я как солдат, идущий на бой, на жизнь или смерть, осилил и победил волнение и шел хладнокровно». Таким образом, обращаясь к молодым врачам и к своим коллегам, Пирогов транслировал им очень простую установку. Война есть война. И иногда оказание помощи раненому в полевом госпитале или во время эвакуации, или в любом взаимодействии врача и раненого, это, конечно, стресс. Это свистящие пули, разрывы снарядов, коптеры над головой жужжат. И возникает очень важный вопрос, как военврач, любой медик, санитар, санитарка, эвакуаторщик должен победить в себе вот эти вот чувства для того, чтобы не дрожали руки, для того, чтобы он не растерялся в какой-то сложной ситуации. Это действительно приходит только с опытом? Или на самом деле есть вот какие-то вещи, которому врача обучают для того, чтобы он в обстоятельствах напряженного стресса мог бы принимать правильные, адекватные решения и быстрые?
2: Ну, я думаю, что есть у нас у каждого свои характерологические особенности. Когда мы выбираем профессию себе в детстве, либо в течение жизни меня, есть наша склонность. И любая работа... Мы же сами начали говорить о том, что кто поехал. Ну, военные врачи – это отдельная каста, это люди, которые приняли решение сразу одеть погоны. Но большое количество сегодня работает мирных гражданских врачей, которые пошли по мобилизации, да, которые стали добровольцами, фельдшера, которые одели форму, которые работают. У меня вот есть там мой близкий друг Александр Вицин. Он заведующий торакальной хирургии, но он 14-м году работал с отрядом ЧВК очень долго. Он взрослый человек, он ему за 60, так серьезно. Он говорит, я в 22-м году, говорит, я, говорит, лежу на пляже, говорит, ну какой пляж, там, говорит, мужики вместе. Он собрался и снова, честно, год отработал с одной из ЧВК до всех этих событий. Наши там новосибирские ребята, командиры были. Это особый склад, правильно говорить, особый склад характера. Ну, очень много хирургов, потому что сама по себе хирургия, хоть в мирное время, хоть в условиях военно-полевых, предполагает быстрое принятие решения и резкость ответственности, потому что может все пойти нестандартно. Как бы там сегодня больной не был готов. И эта скорость, она позволяет спасти больного. И это касается войны. Безусловно, когда мы говорим о свистящих пулях, о том, что сегодня и врач, и фельдшер, и санитар, который занимается эвакуацией, находится под риском погибнуть, так же, как их подопечные, это тоже особо... Не все одели форму. Но те люди, которые оказались там, я вот приводил сегодня там на Герой России Болелая, да, но это уникальная женщина, скромная внешне, но в ней видно стержень. В ней видно стержень, как бы, фельдшера скорой помощи, которая привыкла... Немножко отвлекусь, да, у меня вот сколько на скорой помощи опыт работы, они подъезжают к драке. Они выходят из машины, там начинают раненых вытаскивать. Я говорю, вы зачем-то полезли? Они говорят, ну так там же человек окровавленный. Я говорю, вас же... И им же тоже наваляли, естественно. Как бы. Я говорю, сидите в машине, вызовите полицию. Они не могут сидеть. И это особый склад людей, которые там же сегодня находятся, медики на линии боевого столкновения. Потом очень большое количество медиков, которые не находятся, может быть, на ЛБС, но они поехали в прифронтовые госпитали, в тот же Луганск. Масса моих друзей, ну не масса, большое количество, они с 22-го года, а некоторые с 14-го года постоянно работают в луганских больницах, донецких, потому что фактически больницы Луганска, Донецка, Запорожье – это госпиталь. Это военно-полевой госпиталь. И более того, врачи, медсестры, как правило, все ушли на фронт, и мы большое количество докторов и медсестер привозили, в том числе из Новосибирска, из всех областей, чтобы они могли замещать отсутствующих врачей, потому что мирная жизнь продолжается. Но травматологи, мои друзья, как бы, я говорю, как вы Луганск-то видели? Они говорят, мы как заехали, так и выехали, да, к Ростову, как бы 2 недели не выходя из больницы, потому что поток постоянно идут, да, пули не свистят, ну, хотя свистят, Луганск, понятно, что прилетает, но уровень напряжения, один из, там, тоже, не буду называть, там, наш новосибирский доктор медицинский, ну, пошел на фронт, 3 суток оперировал, открыл глаза в Москве, он потерял сознание, там, остановка сердца от перенапряжения, и это гигантский, это я не рассказываю книжные истории, это мои друзья, которые там работали, которые продолжают, после этого вернулись обратно. Вот, что такое сегодня военные медики, военные врачи, фельдшера, медицинские сестры, операционные анестезистки, но и весь тот медицинский персонал, который спасает наших парней.
15: Да вот у меня тоже личные воспоминания. По госпиталям мы ездили, ну, практически везде, в Донецке, в Луганске, в Ростове, в Таганроге. Я обратил внимание на что? Ну, практически там 3 больших корпуса больницы в Ростове заняты ранеными.
2: Да.
15: И они распределены там или по этажам, или по корпусам. Тяжелые раненые, да, ампутанты, легко раненые там и так далее. Так вот, в самом таком тяжелом отделении, где, ну, просто, честно говоря, на людей страшно смотреть. Да? Вот. Ходят врачи и медсестры совершенно будничным выражением лица. Заходят, значит, в палаты, делают какие-то процедуры, кому-то ставят укол, значит, кому-то дают лекарства, кого-то перевязывают. И, ну, сначала мне было это как-то вот, да, ну, как вот...
2: Ну, вроде как цинично выглядит.
15: Ну, да, но это я со стороны. Я пришел, и на меня вот этот эмоциональный груз, конечно, у меня на плечи там упал, да, особенно в первый раз, когда я в госпиталь зашел. А потом я понял, что вот это будничное отношение, оно на бойцов хорошо действует.
2: Ну, конечно, конечно.
15: Они начинают чувствовать, что они как бы, ну, ну больница, ну, вот врачи, ну, там, да, надо слушаться, если там медсестра, ну, да, пальцем погрозила, да. Вот, и вот это, я даже не назвал бы это профессиональным как-то не выгорание, а как это...
2: Нет,
15: это вот настолько профессионально четкое отношение к делу, при котором человек еще чувствует, врач или медсестра, чувствует, что с больным не надо сюсюкать, что это взрослые, здоровые мужики, которым надо дать понять и почувствовать, что они здоровые, взрослые мужики, что они способны бороться, это ускоряет выздоровление, да?
2: Мы же, есть статистика, я вещь упрямо, я очень, правда, люблю ее, что средняя продолжительность хирургов и анестезиологов на втором месте после шахтеров. За этой внешней выдержкой, что он так спокойно относится, люди переживают. Это все равно эмоционально. Ты видишь людей, которые ты спас, которым не смог помочь. Это люди просто держат удар. Если правильно, где он будет плакать, рыдать между с больным, больной тоже раскиснет. Но вот эта мобилизация врача, мобилизация, ну, медсестры внешне, но все волнуют, все переживают. Я вам привел пример человека, который трое суток не выходя упал, как бы сказать, и сам чуть не умер. Это таких, к сожалению, очень много примеров, потому что героизм этих людей... Все равно внутренне ты страдаешь. Когда ты видишь, там, 15 лет хирургического стажа моего личного, как бы я не был на военно-полевом хирургом, но я был хирургом больницы неотложной помощи, и в областной больнице это всегда эмоции, это всегда такие очень эмоции. Хорошие эмоции, когда человек спасся, но, как говорят, у каждого врача есть свое кладбище. А военно-полевая хирургия, там, да, большие, не всегда они могут помочь, и поэтому героизм не то, что пули свистят, а видеть каждый день. Знаете, я всегда так пример привожу, большие руководители очень любят ездить в школы, там, в больницы, на мероприятия дарить, и крайне плохо заходят в больницы. Угу. Потому что, когда ты заходишь, как вы говорите, вас накрывает, да, ты такой весь нарядный, в костюме, а тут лежат люди, которые там потеряли что-то, или там онкологический центр. Поэтому все всегда осторожно находят. А эти люди ходят каждый день на эту работу. Они каждый день видят и врачи, и медсестры, и санитарки, и главные врачи, и люди, которые занимаются питанием. И это особый склад характера, и не все это выдерживают.
15: И вот в связи с этим у меня вопрос такой. Да, война принесла нам очень большое количество людей, которые получили травмы, которым потом надо будет социализироваться. Закончится СВО, и вот это значительное число раненых, кто ампутанты или там, тяжело раненые, просто потерявшие, может быть, зрение, да, они вернутся в общество, и им нужно работать, они должны быть востребованы. Такова политика государства, это совершенно правильно, это не какая-то вот отдельная каста инвалидов,
2: ну, за да, которым, да,
15: это должны, в общество должны вернуться нормальные люди. Как вы полагаете, как должна быть устроена система реабилитации? Не только физической, но и реабилитация психологическая, возвращение в психическую норму человека, который провел несколько лет на войне?
2: Ну, практически сразу, когда началась специальная военная операция, помимо обучения солдат, бойцов первой медицинской помощи, сообщество медицинское заговорило о посттравматическом синдроме. Все вспомнили и Афганистан, и Чечню, и наших врагов теперешних, что у них происходило там в Иране, в Ираке. Слава богу, доступ к этим есть. И практически сразу, если мы вспомним, сейчас мы как-то уже забыли, с 22 года начался вопрос о адекватных протезах и о реабилитации. Вы правы абсолютно. У меня очень хороший мой друг новосибирский, который возглавляет общество инвалидов. Мы с прошлого века с ним дружим. Он мне еще подарил в 90-м году мысль. Он говорит, не надо нас жалеть. Вы дайте нам спокойно быть полноценными гражданами общества. Да, они не смогут, там, не знаю, поднимать тяжести, но это интеллектуальный труд, это любой труд, связанный, как бы сказать, с возможностью работы. А потом, ну, у нас есть масса и в Государственной Думе. Там, Сергей Бурлаков, у которого нет рук, ног, который паралимпийский чемпион мира там, по карате и по всему прочему. И это такой пример, мы его приводили бойцам. И, конечно, реабилитация, вы совершенно правы. Помимо физической реабилитации, чтобы были хорошие протезы, если это необходимы коляски, там, в автомобиле человек должен осознать, что с травмой жизни закончилась. И здесь не только психологическое, медицинское, но мы должны, с моей точки зрения, и общество настроить. Не то, что плакать и рыдать с этим каждым человеком. Мы должны им жалеть, помогать максимально. Но люди должны понимать, что они такие же полноценные люди. И когда вот их много, которые остались выжить, они сейчас, сегодня, на самом деле, пошла хорошая тенденция. Инвалиды, которые не боевые инвалиды, которые по рождению, они дают такой заряд энергии вот этим ребятам,
15: Примером.
2: Примером, конечно, конечно. Люди, родившиеся инвалидами, они в обществе, они музыканты, они ученые, они бизнесмены, они рабочие. У меня был лежачий инвалид, я в скорой помощи работал. Он мне радиостанции настраивал, он был радиолюбитель, потому что он лежачий и больной. И он нам помогал, когда рации провалились. Это было давние времена, он еще на своей рации нам помогал. И мы его там санитаром оформили. И таких очень примеров много. Есть, к сожалению, люди, которые срываются. Конечно, тоже такая часть есть, которые не выдержат, начинают себя. Это ни в коей мере не в осуждении, это очень несложно. Но мы должны обществом сегодня принять полноценно, вот не делать, как после Великой Отечественной войны самовары называли, да, их убирали с улиц, чтобы они не позорили как бы Советский Союз, а чтобы эти были люди в обществе, чтобы они понимали свою абсолютную, как бы сказать, нужность, полноценность, не жалость такая вот, а жалость христианская, как людям, которым должны себе помогать, но люди должны полностью быть полноценными гражданами, и то, что они хотят делать, и тому масса примеров, кстати, сегодня можно... А то, что реабилитация физическая, медицинская шагает семейными шагами, тоже как-то вот все так называется, срослось. Мы начали этот вопрос в 2018 году, когда стали заниматься реабилитацией после инфаркта миокарда, после онкологии. И война уже вошла в это русло, и мы сегодня имеем реабилитационные центры, ну, просто фантастическими технологическими решениями. Люди, имеющие травму головы, мозга, они восстанавливают свои тактильные, двигательные. И, ну, это чудо, это просто чудо. Мы говорим о хирургии с вами, мы говорим о новых таблетках, но чудеса, которые сегодня происходят в реабилитации, восстановлении, это колоссальный прорыв, который своего еще, конечно, подтолкнул.
15: Вот мы рассуждали о технологических элементах реабилитации, но смею предположить, что очень важно то, что сейчас вот я наблюдаю своими глазами, это возможность того, чтобы человек нашел духовную опору. Да. И очень многие люди в этом смысле, понимая, что общество и близкие о них заботятся, тем не менее, еще и приходят к идее Бога, вот, опираются еще и на веру. И, наверное, в том числе и вот эта тенденция помогает и все остальное общество сделать более духовным.
2: Мы должны вернуться к Богу, до другого у нас нет варианта. И сегодня война, как вот у нас недавно я слышал одного митрополита, очень уважаемого, он сказал, что он говорил, правда, про Великую Отечественную войну. Сказал, что столкновение добра и зла. И сегодня это продолжение войны, которая идет. И, конечно, люди духовно сильные, а верующие люди истинные, то есть, как правило, очень сильные люди. Ну, мы с вами начали говорить про отца Киприана, да? Ну, это уникальный человек, который, пережив такую трагедию, сегодня является лицом, и этих ребят поддерживает, и стал священник. А еще могу массу примеров привести, люди, которые силой духа своей спасли себя и в полноценном обществе сегодня живут, работают, семьи создают, детей рожают. И, конечно, вера помогает, это абсолютно точно. Смотрите, сколько на фронте, помимо медиков, это можно отдельно нам с вами передачу делать.
15: Полковые священники.
2: Полковые священники, да. Полковые, да. Это отдельная категория наших батюшек, которые, к сожалению, погибают и также рискуют. И это, да, недостойная отдельная передача, я думаю, что об этом поговорить. Это большой пример духовной силы нашей. Поэтому страна сегодня воюет так, с победами, несмотря на все то, что против всего мира, потому что дух, потому что Господь
15: ждет. Да, вот мне просто довелось, мне посчастливилось 2 года назад в Луганске. В общем, это было сложно для того, чтобы это место не было обнаружено. Да, я был на таком импровизированном слете полковых батюшек. А знаете, это было сильное впечатление, когда это священник... Священник войны, да?
2: Священник войны.
15: Но они все, значит,
2: ну,
15: в камуфляже.
2: Да,
15: все,
2: да,
15: очень,
2: да, все
15: очень твердые, жесткие, организованные люди. И мне как-то стало спокойнее. Потому что это...
2: Петрохиля поверх Бронника, как бы, да.
15: Это вот классический русский пример. Ослябия пересвет.
2: Да. И мне... Я говорю, они же... Подождите. Священники защищают страну сегодня. Да, люди, погибшие на поле боя, это герои. И мы сегодня не воюем с страной, мы защищаем нашу родину, мы защищаем русский мир и православие защищаем, в конце концов, то, что творится.
15: Ну вот, наше время, к сожалению, подходит к концу. И в завершение эфира я вам рекомендую подписаться на канал проекта «Звезда аналитика» в национальном мессенджере «Макс». Набирайтесь в строке поиска «Звезда аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, читайте, слушайте, смотрите новую актуальную аналитику, выпуски программы. А спасибо большое, Далик Иванович, что приняли участие
2: вам
15: в нашей программе. Мы победим.
2: Обязательно.
15: Всего вам доброго.
3: Люди специального назначения.
4: Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
5: Здравствуйте, дорогие слушатели «Радио Звезда». Меня зовут Маргарита Адиасова. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Выход» на стихи одного из наших защитников с позывным «Якут Катин». Я знаю, что это стихотворение, как и многие другие, он написал, находясь в зоне специальной военной операции. Нет ничего правдивее истории из первых уст. Слушайте песню «Выход» на волнах «Радио Звезда».

В этот быстрый, как пуля, пугающий миг, средь уныло торчащих развалин, словно молния в воздухе тянется крик: «Помогите, ребята, я ранен!»

0: руки. Раскаленной дымкой над полем дрожал тот сентябрь, впечатался в мысли, будто клавишу памяти кто-то нажал, и знамения в небе повисли.
1: Время выбрало нас.
2: Сегодня день памяти и скорби. Жертвам Великой Отечественной войны посвящается.

0: История одной фотографии.
1: 22 июня 1941 года в Москву из командировки вернулся известный советский фотокорреспондент Евгений Халдей.
2: По дороге с вокзала на улице Станиславского я увидел странную картину. Было 10 часов утра, а у германского посольства уже стояло много легковых машин. Из них немцы вытаскивали всевозможные узлы, коробки и чемоданы, которые тут же вносили в здание, а во дворе сжигали какие-то бумаги.
1: За час до полудня Халдея срочно вызвали в отдел фотохроники ТАСС. Журналист терпеливо ожидал встречи с главным редактором, чтобы рассказать о результатах своей командировки. Как вдруг...
2: Я случайно выглянул в окно и увидел, что на улице 25 октября возле громкоговорителя колокольчика начинают собираться люди. Я схватил камеру и побежал к ним и сделал фотографию. Москвичи слушают заявление молота. Оно длилось около 9 минут. Война. Речь закончилась, но народ не расходился. Все стояли молча, думали. Я пытался спросить, о чем. Никто не ответил.
0: История одной фотографии.
1: Халдей вернулся в редакцию и зашел в кабинет редактора.
2: Я хотел получить дополнительную пленку, а начальник выдал мне всего 100 метров. Я спросил, почему так мало, и получил ответ: «Да война через пару недель или месяц кончится. Зачем тебе так много?» В тот момент все верили, что враг будет разбит очень скоро.
1: Фотограф Евгений Халдей не подозревал тогда, что свою, возможно, самую известную фотографию в жизни, «Знамя Победы над Рейхстагом», он сделает лишь 4 года спустя, в 1945-м. Но это уже совсем другая история.
0: Человек в кадре.
3: 1941 год. Американский физик Гленн Сиборг открывает радиоактивный металл плутоний. Вплоть до бомбардировок Хиросимы и Нагасаки достижение это будет засекречено. В том же году другой американец, музыкант Лес Пол, создает первую в мире электрогитару с цельным корпусом. А в Европе совсем другие заботы и совсем другая музыка. Фашистская Германия напала на Советский Союз. На экстренном совещании в Кремле Сталин дает поручение разработать в кратчайшие сроки новое противотанковое ружье. Чтобы идеи быстрее воплощались в жизнь, задания дают сразу нескольким конструкторам. Лучше всех справятся двое.
4: Соратники. Симонов и Дегтярев.
3: Сергей Симонов трудился в кузнице с 16 лет и еще до революции дорабатывал первый русский автомат Федорова. В советские годы, меньше чем за 10 лет, талантливый инженер пройдет путь от слесаря-отладчика автоматов до руководителя своей экспериментальной мастерской. Его наставником все это время будет прославленный оружейник Василий Дегтярев. 22 дня потребовалось Симонову и Дегтяреву на то, чтобы создать мобильное и высокоточное противотанковое ружье. Каждый презентовал по 2 образца. Комиссия отобрала по 1. У обоих одинаковый калибр, похожая сборка, но немного разный функционал. В итоге оборонять Москву уже осенью все того же 41-го года будут с ружьями обоих конструкторов.
4: Соратники.
3: Идеи конструкторов как будто дополняли друг друга. Ружье Дегтярева более легкое и простое. Хорошо проявляет себя на ближней дистанции. У концепции Симонова более высокая скорострельность, а потому оно идеально в боях на среднем расстоянии. За первые 2 года войны выпустят почти 100 тысяч противотанковых ружей Дегтярева и 60 тысяч симоновских. В 1943-м броня немецких танков изменится, и ружья перестанут с ней справляться. Производство свернут, но идеи Симонова и Дегтярева дойдут до Берлина. Советские солдаты будут применять ружья против легкой вражеской бронетехники и непроходимых дотов. А фамилии конструкторов будут на устах в каждом окопе, где всегда находилось место и Симоновке, и Дегтяревке.
4: Симонов и Дегтярев. Соратники.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Министерство образования и науки, Ростех и Фонд защитники Отечества запустили программу подготовки ветеранов спецопераций к поступлению в технические вузы. Первые 27 участников уже завершили обучение. С сентября планируется новый поток до 200 демобилизованных бойцов спецоперации. Заместитель министра обороны, председатель Фонда защитники Отечества Анна Цивилева отметила важность тиражирования такой практики и в других вузах страны.
2: Мы в исполнении указа президента готовим различные программы для того, чтобы наши защитники, наши герои имели возможность совершенствоваться и получать дополнительное образование. 15 тысяч заявок на получение образования у нас в Фонде защитники Отечества зарегистрировано. 10 тысяч человек сейчас в данный момент проходят обучение.
1: Подготовка предусматривает углубленное изучение математики, физики и русского языка, а внеучебная деятельность включает инженерные мастер-классы по робототехнике, 3D-моделированию и мехатронике, отметила Анна Цивилева. С начала июня резко возросло количество и агрессивность атак украинских боевиков на Запорожскую АЭС и Энергодар, сообщил Алексей Лихачев. Глава «Росатома» также отметил, что удары противника стали наиболее изощренными. Ранее ремонт линии электропередачи «Днепровская», которая ведет к Запорожской станции, был завершен. В ближайшее время ее подключат. Алексей Лихачев подчеркнул, что благодаря усилиям персонала Запорожской атомной электростанции находится в безопасном состоянии. Министерство культуры определило план реставрации панорамы обороны Севастополя. Делегация ведомства посетила музей, чтобы оценить ущерб от атаки украинского беспилотника. Решено сразу же приступить к ремонту крыши, чтобы защитить стены от дождя и предотвратить дальнейшие разрушения, сообщили в министерстве. После завершения кровельных работ начнутся внутренние реставрационные работы, учитывая состояние внешнего фасада, добавили в Министерстве культуры. Министерство финансов США разрешило операции с иранской нефтью до 21 августа. Ведомство опубликовало документ на своем сайте. В частности, разрешены сделки по производству, продаже, доставке и разгрузке иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов. Лицензия распространяется и на суда, заблокированные по причине санкций. Расчеты за покупку иранской нефти, нефтехимической продукции могут производиться в долларах США. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

Отчего люди не летают так, как птицы? Еще как летают. Для этого вовсе не обязательно иметь крылья. Летают на самолете, на воздушном шаре, а некоторые даже на метле. О пилотах и полетах. Специальный литературный проект «Мне бы в небо». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: ведь это был...
1: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерние истории на «Радио Звезда». Борис Полевой. Фрагмент из книги «Повесть о настоящем человеке». Читает Игорь Тарадайкин.
3: В первый же день Мересьев отыскал на летном поле инструктора третьего отряда лейтенанта Наумова, под начало которого он был отдан. Наумов, маленький, очень подвижный, головастый, длиннорукий человечек, бегал в районе Т и, смотря на небо, где ходило в зоне крохотное ушко, ругательски ругал того, кто ею управлял. «Сундук, мешок с золотом, был истребителем. Кого обмануть хочет?» В ответ на приветствие Мересьева, по полной форме представившегося своему будущему инструктору, он только махнул рукой и показал воздух. «Видали? Истребитель! Гроза воздуха! Болтается, как цветок в проруби!» Инструктор понравился Алексею. Он любил вот таких немножко сумасшедших в общежитии, по уши влюбленных в свое дело людей, с которыми способному и старательному человеку легко найти общий язык. Он сделал несколько отдельных замечаний по поводу летавшего. Маленький лейтенант уже внимательно оглядел его с ног до головы. «В мой отряд, как фамилия, на чем летали, были в боях. Сколько времени не поднимались?» Алексей не был уверен, что лейтенант выслушал его ответы. Он опять запрокинул голову и, загородив ладошкой лицо от солнца, затряс кулачком. «Шмаровоз! Смотрите, как он поворачивает! Точно бегемот в гостиной!» Он назначил Алексею явиться к началу летного дня и обещал сейчас же попробовать. «А теперь ступайте, отдохните. С дороги полезно. Кушали? А то у нас в сутолке могут забыть накормить». «Это чертова кукла! Но только приземлись! Я тебе покажу истребителя!»
4: Мересьев не пошел отдыхать. Тем более, что на аэродроме, по которому ветер гонял сухую и острую песчаную пыль, казалось, было даже теплее, чем в классе 9А, где стоял его топчан. Он нашел в БАО, батальоне аэродромного обслуживания, сапожника, отдал ему свой недельный табачный паек и попросил сшить из командирского ремня две маленькие лямки с пряжками особой конструкции, с помощью которых он мог бы крепко пристегивать протезы к ножным рычажкам управления. За срочность и необычность заказа сапожник выговорил себе на полмитрия и обещал сделать лямки на совесть. Мересьев же вернулся на аэродром, и до темна, до того, как последний самолет загнали на линейку и привязали веревкой к ввинченным в землю штопорам, следил за полетами. Как будто это было не обычное тренировочное лазание по зонам, а какое-то сверхасовское соревнование. Он не вглядывался в полет. Он просто жил атмосферой аэродрома, впитывая ею деловую суету, несмолкающий рев моторов, глухое хлопанье ракетниц, запах бензина и масла. Все существо его ликовало. Он даже и не думал, что завтра самолет может ослушаться, выйти из повиновения, что может случиться катастрофа. Утром он явился на летное поле, когда оно было еще пусто. На линейках ревели прогреваемые моторы, напряженно выдыхали огонь полярные печи, и механики, развертывая винты, отскакивали от них, как от змеи. Слышалась знакомая утренняя перекличка. «К запуску! Контакт! Есть контакт!» Кто-то обругал Алексея за то, что он не весь зачем трется у самолета в такую рань. Он

0: отшутился и все повторял про себя веселую, засевшую почему-то в уме фразу. «Есть контакт, есть контакт, есть контакт». Наконец самолеты, подпрыгивая, неуклюже переваливаясь и подрагивая крыльями, поползли к старту, придерживаемые механиками, за подкрылки. Наумов был уже здесь и курил самокрутку, такую маленькую, что, казалось, он извлекает дым из сложенных в щепотку коричневых пальцев. «Пришел?» — спросил он, не ответив на сделанное по полной форме официальное приветствие Алексея. «Ну и ладно, первым пришел, первым и полетишь. А ну, садись в заднюю кабину девятки. А я сейчас посмотрим, что ты за гусь». Он стал быстрыми затяжками докуривать крохотный чинарик, а Алексей заторопился к самолету. Ему хотелось прикрепить ноги до того, как подойдет инструктор. Славный он малый, но кто его знает. А вдруг заупрямится, откажется пробовать, поднимет шум. Мерещев карабкался по скользкому крылу, судорожно цепляясь за борт кабины. От волнения, от непривычки он все срывался и никак не мог закинуть ногу в кабину. Так что ускалицей немолодой, унылого вида механик, удивленно поглядев на него, решил: «Пьян собака». Ну вот, наконец, Алексею удалось закинуть в кабину свою негнущуюся ногу. С невероятными усилиями подтянул он другую и грузно плюхнулся в сиденье. Он сейчас же пристегнул кожаными хомутиками протезы к педальному управлению. Конструкция оказалась удачной. Хомутики упруго и прочно прижимали протезы к рычажкам. И он чувствовал их, как в детстве чувствовал под ногой хорошо пригнанный конек. В кабину сунулась голова инструктора. «А ты, друг, сейчас у меня пьян, дыхни». Алексей дыхнул. Не почуяв знакомого запаха, инструктор погрозил механику кулаком. «К запуску! Контакт! Есть контакт!» Мотор несколько раз пронзительно фыркнул. Потом послышалось отчетливо различимое биение его поршеньков. Мерещев даже вскрикнул от радости и машинально потянул рукой рычажок газа. Но тут он услышал в переговорной трубке сердитое ругательство инструктора: «Поперек, батьки, в пекло не лезь!» Инструктор сам дал газ. Мотор зарокотал, завыл, и самолет, подпрыгивая, взял разбег. Машинально управляя, Наумов взял ручку на себя, и маленькая эта машина, похожая на стрекозу, ласково поименованная на северных фронтах лесником, на центральных капустником, на югах кукурузником, всюду служащая мишенью для добродушных солдатских острот и всюду уважаемая, как старый, испытанный, чудаковатый, но боевой друг, машина, на которой все летчики учились когда-то летать, круто полезла в воздух. В косо поставленном зеркале инструктор видел лицо нового курсанта. Сколько он наблюдал таких лиц при первом взлете после длительного перерыва. Он видел снисходительное добродушие асов, видел, как загорались глаза летчиков-энтузиастов, ощутивших родную стихию после долгого скитания по госпиталям. Он видел, как, очутившись в воздухе, бледнели, начинали нервничать, кусать губы те, кого травмировало во время тяжелой воздушной аварии. Он наблюдал задорное любопытство новичков, отрывавшихся от земли в первый раз. Но такого странного выражения, какой инструктор видел в зеркале на лице этого красивого смуглого парня, явно не новичка в летном деле, ни разу не доводилось наблюдать Наумову за многие годы его инструкторской работы. Сквозь смуглую кожу новичка проступил пятнистый, лихорадочный румянец. Губы у него побледнели, но не от страха, нет, от какого-то непонятного Наумову благородного волнения. Кто он? Что с ним происходит? Почему технарь принял его за пьяного? Когда самолет оторвался от земли и повис в воздухе, инструктор видел, как глаза курсанта. Черные, упрямые, цыганские глаза, на которые тот не опустил защитных очков, вдруг заплыли слезами. И как слезы поползли по щекам и были смазаны ударившей в лицо на повороте воздушной струей. «Чудак какой-то. С ним нужно осторожно, мало ли что», — решил про себя Наумов. Но было в этом взволнованном лице, глядевшем на него из четырехугольника зеркала, что-то такое, что захватило и инструктора. Он с удивлением почувствовал, что и у него клубок подкатывает к горлу, и приборы начинают расплываться перед глазами. «Передаю управление», — сказал он, но не передал, а только ослабил руки и ноги, готовый в любой момент выхватить управление из рук этого непонятного чудака. Через приборы, дублировавшие каждое движение, Наумов почувствовал уверенные, опытные руки новичка. «Летчика Божьей милостью», как любил говаривать начальник штаба школы, старый воздушный волк, летавший еще в гражданскую войну. После первого круга Наумов перестал опасаться за ученика. Машина шла уверенно, грамотно. Только странно, пожалуй, было, что, ведя ее по плоскости, курсант все время то делал маленькие повороты вправо-влево, то бросал машину на небольшую горку, то пускал вниз. Он точно проверял свои силы. Про себя Наумов решил, что завтра же новичка можно направить одного в зону, а после 2-3 полетов пересадить на утенка учебно-тренировочный самолет Ут-2, маленькую фанерную копию истребителя. Было холодно. Термометр на стойке крыла показывал -12. Резкий ветер задувал в кабину, пробивался сквозь собачий мех унтов, леденил ноги инструктора. Пора было возвращаться. Но всякий раз, когда Наумов командовал в трубку на посадку, он видел в зеркале немую просьбу горячих черных глаз. Даже не просьбу, а требование. И не находил в себе духа повторить приказание. Вместо 10 минут они летали около получаса. Выскочив из кабины, Наумов запрыгал около самолета, прихлопывая рукавицами, топая ногами. Ранний морозец действительно в это утро был островат. Курсант же что-то долго возился в кабине и вышел из нее медленно, как бы неохотно, а сойдя на землю, присел у крыла со счастливым, действительно пьяным каким-то лицом, плавшим румянцем от мороза и возбуждения. «Ну, замерз, меня сквозь унты, ух, как прохватило! А ты, на-ка, в ботиночках. Не замерзли ноги?»
1: «У меня нет ног», — ответил курсант, продолжая улыбаться своим мыслям.
0: «Что?» Подвижное лицо Наумова вытянулось. «У меня нет ног», — повторил Мересев отчетливо. «То есть как это? Нет ног. Как понимать? Больные, что ли?»
1: «Да нет, и все. Протезы».
0: Мгновение Наумов стоял, точно пригвожденный к месту ударом молотка по голове. То, что ему сказал этот странный парень, было совершенно невероятным. Как это «нет ног»? Но ведь он только что летал, и неплохо летал. «Покажи», — сказал инструктор с каким-то страхом. Алексея это любопытство не возмутило и не оскорбило. Наоборот, ему захотелось окончательно удивить смешного, веселого человека. И он движением циркового фокусника разом поднял обе штанины. Курсант стоял на протезах из кожи и алюминия. Стоял и весело смотрел на инструктора, механика и дожидавшихся очереди на полеты. Наумов сразу понял и волнение этого человека, и необыкновенное выражение его лица, и слезы в его черных глазах, и ту жадность, с какой он хотел продлить ощущение полета. Курсант его поразил. Наумов бросился к нему и бешено затряс его руки. «Родной, да как же! Да ты просто даже не знаешь, какой ты есть человек!»
2: Мы читали фрагмент из книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке».
3: Радиозвезда.

0: Радиозвезда. Виктор Конецкий. Рассказ «Над белым перекрестком». Читает Андрей Филиппак.
1: Волга, цепляя карданом бугры, ползла по узкой лесной дороге. Колеи были затянуты льдом. Лед лопался со стеклянным звоном, и колеса проваливались в рыжую жидкую глину. «Дальше нельзя», — в шестой уже раз сказал шофер. Ему было лет 18. «Машина ведь завязнет, товарищ гвардии полковник».
2: «Завязнет, вытаскивать будешь. Времени у тебя хватит».
1: Возле дороги по пояс в голенастом подлеске стояли старые черные ели. Снег еще не выпадал, но ночами сильно подмораживало. Лес был пуст и тих. Светило солнце.
2: «Скоро просека, пересечение просек», — сказал полковник. Он сидел на заднем сиденье, откинувшись на спинку и закрыв глаза.
1: Ветки елей то и дело ощупывали крылья и верх машины, недовольно пошурхивали. Дорога заворачивала, косо поднимаясь на холм. Повалившаяся береза на самом повороте перекрывала вершиной левую колею.
3: «Тут и на транспортере не проедешь», — сказал шофер.
2: «Давай», — приказал полковник, не открывая глаз.
1: Сучья березы затрещали под колесами. Ее замшелый ствол несколько раз судорожно вздрогнул, а потом, когда «Волга», буксуя, прошла мимо, опять затих. Машина одолела подъем.
2: «Ну вот», — полковник приоткрыл глаза.
1: Шофер безнадежно махнул рукой. Ему видно было уже все равно, где ломать шею и куда ехать. Теперь он спускал машину под уклон. Задние колеса заносило. При кренах в моторе что-то ёкало, как селезенка у лошади. На середине спуска шофер притормозил и вылез на дорогу. Впереди была колдобина, заваленная валежником. Шофер подошел к ней и попрыгал на сгнивших ветках. Сапоги проваливались в ледяную кашу. Однако, вернувшись, он сел за руль и дал газ. Полковник сказал:
2: «Стоп, ефрейтор!»
3: «Тут и на транспортере не проедешь»,
1: — шофер с облегчением вытер шапкой пот на лбу.
2: «Точно», — подтвердил полковник и посмотрел карту. «Километров 6 осталось, пешком дойду».
3: «И машину жалко».
2: «Точно», — повторил полковник, и непонятно было, издевается он или говорит серьезно.
1: Оба закурили. В опущенные окна залетал ветерок, трепал дым папирос. Перекликались лесные птахи. «Сиши! Сиши!» Внизу виднелась лощина. Березовые рощи, лиловые заросли ольхи, темные ели спускались в нее и уходили к бледному небу у горизонта. Посредине лощины, под прямым углом, пересекались две широкие просеки. По просекам вышагивали металлические мачты электропередачи.
2: «Белый крест», — сказал полковник.
1: «Что?» — переспросил шофер.
2: «Видишь внизу крест?
1: Почему же он белый-то?»
2: «Когда снег белый, а леса вокруг темные, если, конечно, сверху смотреть».
1: «Наверно», — согласился шофер и незаметно пожал плечами.
2: «Ты никогда не думал, ефрейтор, почему люди, когда Богу молятся, лоб крестят?»
3: «Я вот думаю сейчас, как буду разворачиваться», — рассеянно ответил шофер.
1: Полковник взял пакет и флягу, сунул их в карманы шинели и выбрался из машины.
3: «Прикажете сопровождать?» — спросил шофер.
2: «Оставайся».
3: «Они вам кто, друг были?»
2: «Да», — сказал полковник. И сам удивился, зачем ему понадобилось солгать.
3: «Нет»,
2: — резко поправился он. «Просто погиб он из-за меня».
3: «Бывает», — старательно сочувствуя, произнес шофер. «Я масло сменить успею».
2: Приснился недавно. Полковник частыми затяжками докуривал папиросу. «Как узнал я, что его тогда здесь похоронили, сразу мне и приснился».
3: «А, понятно. Так я масло сменю, товарищ гвардии полковник».
1: Полковник кивнул и начал спускаться в лощину, к перекрестку просек. Ветер закручивал вокруг его ног длинные полы шинели.
2: «Над самым этим пересечением я, полковник Хабров, то бишь сержант Хабров, вывел машину из пике. Интересно, как выглядело все это с земли? Карусель, сплошная карусель. А мачты здесь повалены были, это точно помню.
1: Они, кстати, опорами называются, думал полковник. Он остановился у подножия мачты электропередачи. Провода с гроздьями черных изоляторов плавно провисли над головой. Чуть слышался их звон. На пожухлой серой траве переплетение фиолетовых теней. Белое солнце. Подмороженный воздух. Полковник глубоко вздохнул и вдруг нерешительно улыбнулся. «Хорошо», — сказал он. Волги уже не было видно. Полковник остался один в осенней лесной тишине. Он еще раз сверился с картой и пошел напрямик по качковатой поляне. Вокруг кочек лежали синие полукольца инея, а на открытых солнцу местах земля осклизла. В кармане шинели позвякивала об алюминиевую флягу денежная мелочь. «Скоро ручей должен быть», — размышлял полковник, — «если карта не врет. Потом 1,5 километра вниз по течению. Костяника вон, мерзлая. Пускай красуется». О том, куда и зачем он идет, думать не хотелось. Полковник обошел стороной заросли ивняка, долго пробирался в голубоватом орешнике, пока не услышал журчание воды. Он двигался быстро и привычно, любил ходить. Только шинель была тяжеловата, слишком новая, от нее ныли плечи. Рядом с ручьем бежала тропа. Еще около получаса полковник шел по ней. Время от времени он нарочно загребал ногами, ворошил распятые на земле листья. Одинокие осины росли прямо из воды. Их стволы были полягушачьи зелеными и скользкими. Потом открылось поле озими, совсем изумрудное. За полем стояли очень белые березы. «Так, теперь должно быть французское кладбище», — пробормотал полковник. «Французики где-то здесь лежат, давно лежат, с 12-го года». Он оглянулся вокруг и опять глубоко вздохнул. «А хорошо! Хорошо, черт возьми!» Он оставил озимое поле слева, продрался сквозь густой ореховый островок и неожиданно прямо наткнулся на могилу, которую искал. Деревянная колонка со звездой, ограда из жердей и погнувшийся винт истребителя, воткнутый лопастью в могильный холмик. Быстро и решительно полковник подошел вплотную к ограде, снял с головы фуражку и повесил ее на кол. «Здравствуй, капитан», — негромко сказал полковник и разобрал поблекшие буквы надписи. «Коман», «Истребит», «Кадрили», «Капитан Катун», «Гиб», «Нашей Родины», «Москву», «А я слава герою». Доски колонки погоробились от сырости. В щелях было черно. У ограды росла рябина, молодая еще, видно, специально посаженная здесь. Тяжелые гроздья темных ягод сгибали тонкие ветки. «КН у него инициалы были», — сказал полковник про себя. «Непогодой смыло». «От тебя, КМС, верные маслов не собрали», — вслух проговорил он. «А я с тех пор сам не летаю. В десантных войсках только служу. Вот понимаешь, какое дело. Совесть у меня болит, понял? Приснился ты недавно. Как узнал я, что тебя здесь похоронили, так и приснился. Сидишь рядом и молчишь. И борода у тебя почему-то седая. И откуда вдруг борода? Черт ее знает». Полковник тронул пальцем лопасть винта и уселся на пень. «Ясное дело, и маслов не собрали», — подумал он опять. «А может, сгорел?» Он оперся руками в колени, осмотрел заляпанные грязью сапоги, покачал головой. Потом достал папиросы, долго чиркал зажигалкой. Наконец прикурил и закрыл глаза. Заболело сердце. Вообще-то оно было здоровое, но сейчас стало покалывать. «Совесть», — подумал полковник. «В сердце она живет, что ли? Сколько лет уже утекло? Что я не ошибался за это время? Все от того зависит, как ошибешься. Можно и правильно ошибаться. Это когда вперед идешь. Тогда оправдание есть. А здесь для меня его нет. Неужели так и мучиться до самой смерти?

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Мы читаем рассказ Виктора Конецкого «Над белым перекрестком».
1: Он был тогда молод, 20-летний сержант, только из летной школы. Больше всего ему нравилось, как планшетка на длинном ремешке болтается и под коленку хлопает, да как ТТ портупею на сторону перекашивает. Полевой аэродром в подмосковном лесу, недалеко от шоссе, заиндевелые И-16, под ветками елей вдоль опушки, пробитые пулями, латанные И-16. 2 недели полетов в зону с командиром звена, почти точно по школьной программе. Потом вылет с катуном на первую встречу с противником. Вылет, которого все новички ждали с восторгом, азартом, нетерпением. Катун сказал: «Ну, орел, посмотрим, что ты за летчик. Только давай повнимательней. Повнимательней. Повнимательней давай, орел». Как мерзнут в истребителе руки и ноги, если краги и унты не просохли. Очень мерзнут. Но этого не замечаешь, когда ждешь в воздухе или на взлетной полосе противника. А время тянется. Каждая минута, словно 4 часа ночного дневальства. И вдруг голос Камеска в шлемофонах: «Хабров! Хабров! Слева вверху мессеры!» 4 быстрые острые черточки на фоне облака. И опять голос Катуна, спокойный, даже с улыбкой, как у преподавателя в летной школе: «Орел, дело сложное, не зарывайся. Главное — высота. Это выигрыш в скорости и свобода маневра». Камеск уходит влево с набором высоты боевым разворотом. Ведомый повторяет маневр ведущего. Сидя на пне возле могилы Катуна, полковник отвел ручку влево и на себя. Он даже почувствовал ее упругое, какое-то маслянистое сопротивление. Крен влево, стремительный, будто кивок. Морозное солнце заплескивает в кабину. Радужные искры летят с приборной доски. Земля серым пузырем лезет в небо. Голос Камеска: «Не прижимайся, не прижимайся! Я же не твоя Маруся, орел!» Их 2 против 4. А внизу огромная, бездонная, зияющая пропасть. Как раньше он никогда не замечал ее. И хочется быть ближе к Катуну. Катун на миг оборачивается. Видны черные провалы его очков. Он зло отмахивает рукой. Его истребитель неподвижно висит совсем близко. И вдруг немецкая речь в шлемофонах. Гнусавая и спокойная. 2 мессера идут кверху косой петлей. 2 других виражируют, встречая в лоб. «Атакую прямо! Атакую прямо! Прикрывай меня! И сразу, как разойдемся, удираем к аэродрому!» Катун хотел только причастить его. Причастить и увести из боя. Серо-желтые тела мессеров прямо впереди. Страшная скорость сближения, спазма в глотке. Оранжевые острые язычки высовываются из плоскостей и винтов мессеров. Они первыми открывают огонь. Ведомому положено оглядываться. Хабров оглядывается на долю секунды и видит еще 3 сверкнувшие на солнце точки чуть выше справа и сзади. «Карусель!» — орет он. «Капитан, они сзади и выше!» Камеска больше не слышно. Молчит капитан. И тогда правая педаль, ручка вправо. Машина валится на спину. Переворот. Плечевые ремни врезаются в тело. Маска сползает к глазам. Облака закручиваются в спираль. Долой газ! Истребитель идет в пике. Бесшумное падение и нарастающий рев. Темнеет в глазах и ни одной мысли. Потом сквозь мглу расплывчатый белый крест просеки. Земля уже очень близкая. Ручку на себя. Как туго она подается. Вой и стон в ушах. Боль в позвоночнике. Проносится внизу поваленной мачты электропередачи. Ели синие тени на снегу. Он ушел из боя, не открыв огня. Катун был сбит. Ведомый бросил ведущего. И ведущий погиб. Полковник открыл глаза и посмотрел на небо. Оно было просторное и пустое. Прикурил погасшую папиросу. Зажигалка зажглась сразу. «Да, капитан», — сказал полковник. «Было такое. Из песни слова не выкинешь. Не выкинешь из нее, понимаешь, слова». Он вспомнил лицо командира полка и тихие слова: сдать оружие и под стражу, судить, расстреляем, мерзавец. Его не расстреляли. Люди были нужны. Вот и все. Он только неделю сидел в разрушенном доте. Вода на полу, полумрак, часовой у входа и тяжелое, глухое презрение товарищей. Он сидел, ждал, когда его поведут на расстрел, и видел столб снежной пыли в том месте, где врезалась в землю машина КМСка, а потом штрафбат, разведка боем под Сурожью. Из роты вернулись назад 12 человек. Форсирование болота под Пиногорием. Опять жив. Атака через минное поле по шею в снегу. Где это было? Ночь, ракеты, будто юродивые, прыгающие на снегу тени, и холод. И уже наплевать на все. Уже не страшны ни противотанковые мины, ни пули, ни черт, ни дьявол. И опять жив. Но сразу три дырки. В каждую ногу по осколку и пуля в грудь на вылет. Госпиталь. Тихо, чисто. Играет радио. Медаль за отвагу. И прощение. Прощение. Полковник произнес это слово вслух и пощелкал пальцами. С рябины сорвались испуганные птахи. «Ну что ж, капитан, выпьем, что ли?» — сказал он тихо. Достал флягу и бутерброды в шумливой вощанке. Солнце склонилось к вершинам деревьев. Чуть колыхалась трава у жердей ограды. Почему у оград и заборов трава растет гуще? Полковник встал, сорвал гроздь рябины. И вдруг подумал, что сок в ягодах оттуда, из земли, из могилы. Стало неприятно. Он хотел швырнуть рябину в ручей, но не сделал этого. Ему показалось, что кто-то следит за ним из зарослей ольхи и знает все его мысли, и эту, последнюю. Полковник медленно оглянулся через плечо, чувствуя, как бегут по спине мурашки. «Черт, чепуха какая!» — выругался он громко. Но рябину не швырнул. Сунул в карман, будто только для этого и сорвал ее. Потом глухо сказал: «Я, капитан, водой запивать привык». Он спустился к ручью и прошел несколько шагов вверх по течению. Прозрачная водяная струя крутилась в обмерзших камнях. Ледяные забеги с белыми пузырями воздуха внутри стискивали ручей. Вода взбулькивала, чисто звенела. Несколько рыбок метнулись от тени полковника под лед и спрятались там. «Пескари», — сказал полковник. «Ишь ты, пескари». Он привычно по-солдатски ступил прямо в ручей. Вода обжала сапог, сквозь голенище захолодила ногу. Он зачерпнул в стаканчик, крышку фляги, воды и вернулся к могиле. Плеснул водки на землю у колонки и только тогда глотнул из горлышка сам. Запил водой и стал жевать бутерброд. Крошки он кидал на могилу, птицам. Где-то слышал, что так положено делать. В Австрии, что ли, когда уже после войны служил там в десантных войсках. Летчиком-то он так и не стал. Не разрешили ему стать летчиком. «Но под лицом я никогда больше не был», — сказал полковник. «Ты слышишь, капитан? Я больше никогда не поддался страху, слышишь? Это из-за тебя, Камеск. А ты вот лежишь здесь уже сколько лет, понимаешь? Мне б, если сейчас заплакать, так, наверное, легче стало». Он встряхнул флягу, оставалось немного на донышке. Хотел опять плеснуть на могилу, но передумал и выпил все сам. «Прости, капитан», — сказал он погодя. «Опять я перед тобой провинился, а? Или чепуха все это?» Тени осин легли на могилу Камеска. На серые доски колонки, на гнутые лопасти винта. Тени шевелились беззвучно и неторопливо. Тишина застоялась в полях, в перелесках, среди берез. По-осеннему умиротворенная тишина. Ни бульканье ручья в ледяной запруде, ни дальний стук топора не могли ее нарушить. Полковник впервые за все это время вдруг почувствовал свое одиночество здесь, щемящее, тяжкое. Он думал о запутанности и сложности жизни, о смерти, ее неизбежности. «Да, Камеск», — сказал он наконец, — А в ручье пескари, вот понимаешь, какое дело. Прям подо льдом плавают. Потоптался возле могилы. Ему было как-то совестно уходить. Было тоскливо думать, что скоро стемнеет, наступит ночь, зашумят осины, забулькает, замерзая ручей, а капитан опять останется здесь один. «Ну ладно, ты, верно, уже обвык», — серьезно и грубо сказал полковник. Он вспомнил, что давеча поскупился на водку, и от этого стало еще тоскливее. «Я еще приду, приеду, капитан», — добавил он, и многозначительно похлопал по карману шинели. Денежная мелочь звякнула о флягу. Повернулся и, на ходу надевая фуражку, пошел сквозь заросли ольхи к озимому полю. Он не оборачивался, хотя ему опять казалось, что кто-то смотрит в спину, и он отлично понимал, что никто смотреть не может. Сзади оставался только оплывший бугор земли да исковерканный винт истребителя. Сучья трещали и лопались под сапогами. Эхо шагов гулко и долго шумело в перелесках. Давно скрылась могила Катуна, а чей-то взгляд все холодил кожу под волосами на затылке. И набухшее сердце тяжело ворочалось в груди. Теперь полковник не замечал ни замерзшей костяники, ни изумрудности озимого клина за березами, ни чистой белизны их стволов.
0: Мы читали рассказ Виктора Конецкого «Над белым перекрестком».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Юрий Визбор. Рассказ «Честный бой». Читает Егор Серов.
1: Надо вообще-то все по порядку рассказать. Под Харьковом прошил меня мессершмитт довольно основательно. До аэродрома дотянул на ангельском газу. А уж когда из кабины вынимали, так все хлюпало от крови. Полгода по госпиталям и бумажка в зубы. К летной работе не годен. Действительно, рука у меня не сгибалась, а на военных машинах штурвал приходилось силой тянуть. Иной раз даже ногой упираться приходилось. Но я мысль не бросаю. Знакомые люди к командующему на прием устроили. Он на мои бумаги глянул и отворот-поворот. Герой Советского Союза, говорит, заработал и марш в тыл. Без тебя обойдемся. Такая меня злость взяла, что он хочет без меня обойтись. Я кулаком по столу. Он тоже. Отличный мужик. Договорились мы с ним. Так, полгода я полетаю у кого-нибудь в стрелках. А как шкура заживет, опять на истребитель. Ну, так я и стал стрелком-радистом. Попал я в экипаж, который очень большие неприятности фашистам доставлял. Лучший экипаж в части. Летал только в нелетную погоду. Бомбил и в дождь, и в туман, и в снег. Два героя Советского Союза летали на этом бомбардировщике. Пилот и штурман. Замполитполка уж больно хотел, чтобы был у него в части экипаж героев. А тут я как раз подоспел. Вот так меня и определили к ним. И любил очень замполит, чтобы звезды на борту. Сколько танков разбомбили или там, эшелонов поярче и покрупнее рисовали. Но у нашего экипажа этого добра было достаточно. Так что летали мы выкрашены, как в цирке. Штурман особенно сердился. Демаскировка все это, дескать. Но порядка этого не сломал. Летали мы на машине иностранной марки. Как у нас говорили, два мотора, два киля, а дефектов много. Или на бастоне летать, что тигр целовать. Страшно и никакого удовольствия. До смешного доходило. Представьте, приходит боевой бомбардировщик, так к нему даже штучки для чистки ногтей придаются. Это чтобы экипаж гигиеной занимался. А вот бомболюк, вот на моем личном самолете, открывался так, что чуть ли не ногой его проталкивал, чтобы кассеты с бомбами подать. Поскольку это дело было в моей компетенции, я после первого же боевого вылета намучился с этим люком до крайности, раздобыл багор и горюшка не знал. Как заел механизм, я багром створку раз и все в порядке. Так вот, вся эта история началась с того черного дня, когда к нам приехал в полк корреспондент. Вы только, пожалуйста, не обижайтесь, но так было, что же делать? Замполит, конечно, ему экипаж героев показывает. Вот они, дескать, соколы. Корреспондент с нами минут 10 посидел, машину нашу, разрисованную этими звездами, сфотографировал и на командирском виллисе укатил. 3 дня жили мы, как и раньше. Вдруг приходит газета, и в газете про нас такое написано, что весь полк 2 дня воевать не мог. У всех колики от смеха. Такие мы были в его заметке раскрасавцы, что просто девать некуда. Ну ладно, посмеялись, и все. Вдруг через неделю над аэродромом на бреющем полете мессершмитт проходит и что-то бросает. Все, конечно, на землю лежим. Взрыва нет. Вымпел немец бросил. Саперов начальство вызвало вымпел вскрыть. Ну, как там это, адская машина. Но ничего не взорвалось. Письмо там было. Прочитав в газете «За Родину» заметку «Экипаж машины боевой», капитан фон Грот вызывает на честный поединок старшего лейтенанта Соловьева и его экипаж героев. Бой состоится в районе деревни Печки в пятницу 12 июня в 13:00 по среднеевропейскому времени. С германской стороны освещать бой будут корреспонденты газет и кинохроникеры. В случае нелетной погоды бой переносится на субботу. На то же время. Представляете? Как к немцам в руки эта газета попала, понять никто не может. Но с другой стороны, какой же это честный бой? Истребитель против бомбардировщика. Но Костя Соловьев говорит, ничего, дескать, ни одного ганса сбивали на своем гробу как-нибудь и в этот раз сдюжим. Но командир полка в гнев пришел. Тут вам не рыцарские турниры, а война. Видали плакат «Убей немца»? Так вот иди и убей его, а в джентльменство играть нечего. Так мы в пятницу и не вылетели. Прекрасная погода стояла, а летал наш экипаж на бомбежке только в нелетную. Через два дня снова вымпел нам кидают. Возмущаются немцы, что Соловьев не прибыл на место боя, и что если его не устраивает фон Грот, он молодой летчик, то в среду на честный бой выйдет герой Африки, майор Вильгельм Шварцберг. Но и к Шварцбергу на свиданку мы не вышли, бомбили. Немчура бросает нам третий вымпел, что, дескать, честного боя после двух неявок больше не будет. И что если только хоть кто-нибудь из фашистов обнаружит в воздухе или на земле наш самолет, снимочек-то у них был, то бросят все силы на его уничтожение. Ну, мы-то на это дело плевать хотели. И так они все силы бросили на наше уничтожение. Да вот что-то ничего у них не выходило. Ладно. Через неделю под вечер, при возвращении домой с бомбежки, нас обнаруживает одинокий мессер, тоже охотник. Соловьев орет: «Илюха, смотри там!» Я и так смотрю. Немец ни здрасте тебе, ни привет, прямо сходу в боевой разворот и в хвост норовит зайти. Но от волнения, видать, оба мы ошибку допустили. Я из кормовой пушки его поливаю, и он меня. Но далеко это было. Ни я его не задел, ни он меня. Летим дальше. А надо сказать, что посмотрел я на свое оружие, и, знаете, пот прошиб. Пусто все. Боезапас вышел. Дело в том, что отбивались мы в этом полете еще от двух приятелей. Так что стрелять нечем. Я командиру кричу, дескать, одна надежда на штурвал. А мессер снова заходит в атаку. Соловьев и туда, и сюда. Машина-то большая, аэроплан не по два. Так что немец уже и на хорошую дистанцию подошел, и ее прошел, и все подходит и подходит. Наверное, для того, чтобы уж наверняка нас из живых исключить. Но не стреляет. Что же он, думаю, не стреляет? Вот уже 50 метров, 25, 5 метров. Вы представляете себе? 5 метров между моим фонарем, а я в самой корме сидел, даже киль не видать, и коком его мотора. И только тут я понял, так у него голубчика, красавца моего, тоже нечем пупу делать. Значит, он прямо-таки идет на таран, выполняет приказ начальства, чтобы сбить всеми силами наш разукрашенный аэроплан. Все предельно ясно. Я уже и лицо его вижу, и вижу то, что машинка-то у него не новенькая, черные кружочки пушек разбираю, и то, что он сам очки снял и щурится, на меня глядит и улыбается. Сейчас, дескать, вортану вам по стабилизатору кончиком винта, и привет вам, ребята, горячий. А надо вам сказать, вот не знаю, в курсе ли вы, что таран как таковой происходит совсем не так, как его многие себе представляют, дескать, бах, машина об машину, и весь тут таран. Неправильно. Ты подошел к самолету, уравнял скорости и чуть-чуть кончиком винта по килю или стабилизатору. Раз! Самолет тут же теряет управление и идет камнем вниз. Ты тоже оказываешься в нехорошей ситуации. Винт у тебя в лучшем случае погнут, но тянет. Потихоньку на средних газах отваливаешь и идешь к себе. Вот и весь таран. Правда, случаи бывали, конечно, разные, но по самой идее, делать надо именно так. Значит, понимаю я, ему нужно сблизиться. Открываю фонарь, достаю свой ТТ и начинаю по машине его постреливать. И нельзя сказать, чтобы я не попадал. Правда, Костю машину то влево, то вниз, как чумовой, бросает. Это вообще-то мешало, но немец на хвосте висит, будто танковым тросом привязанный. Пуля вот эта слабоватая для такого дела. Вот в чем неудача была. Но как я стал из своей личной пушки постреливать, отвернул Ганс, не понравился ему. Порядок. Только я собрался анекдот по этому поводу ребятам рассказать, смотрю, он снова тут как тут. Снова заходит с хвоста. Да что же это за кабак? Я снова к старой тактике прибегнул. С него как с гуся вода. Еще показывает мне, крутит палец на виске, дескать, я дурак. Ну, дурак, так учись. Я с селенками собрался и как махнул в него свой ТТ. Но в этот раз по-настоящему промахнулся. Метил я в винт, и он увидал это, ручку от себя дернул, так что я прямо по плоскости ему угодил. Пистолетик мой как мячик обметал. Пинь, и был таков. Но позицию-то немец потерял. Снова заводит. Вот, думаю, сволочь упорная, и делать мне больше вроде нечего. Остается только глядеть, как тебе самому будут хвост аккуратненько срезать. Веселое дело. Мессер снова тут как тут. Снова личико приятное свое показывает мне. Но тоже вижу, что веселости той же прежней на нем нет. Устали нервишки. Костя его увидал. Снова закладывает машину так, что она, красавица, только повизгивает. Хорошо еще, что шли пустые, а с грузом так поломались бы давно. А немец все никак не приладится. То так ему нехорошо, то так не подходит. И вдруг меня такая безумная мысль осенила, что сначала я просто сам себе не поверил, что такое могу придумать или сделать. Просто удивительная была эта мысль. Но это я вам сейчас вот так рассказываю долго, философствую на этот предмет. А тогда все происходило быстро. Не успел я подумать, а уже сделал. Вот так я только подумал, еще и толком-то понять ничего не успел. И уже вытащил я свой багор и немцам в него тычу. Он, не представляете, до того испугался, что даже в лице переменился. Как дернет ручку газа, прямо я сам это видел и тут же отстал. Может, думал, что новое оружие у меня или божественное, что ему представилось при виде моего багра, который я, по правде сказать, потихоньку утащил с пожарного щита для исправления недочетов зарубежной техники. Только он подлетает, теперь уже подальше держится, и мне кажется, что я просто сам вижу, как у него под шлемом волосы рыжие дыбом встают, и соображает он, наверное, что если рубанет он своим винтом по багру моему, конец придет всей его затее, а, скорее всего, и карьере на этом свете. Вот такая у нас с ним возникла ситуация. Я сижу с багром своим и норовлю его пнуть, вернее, отпихнуться норовлю, а он смотрит уже не на приборчики свои, не на меня, а на конец этого багра уставился, будто цирковое представление я ему показываю. А надо сказать, что скорость у нас приличная. Сидеть вот так, как я сидел, с открытым фонарем, да еще держать за самый кончик двухметровый, почитай, багор. Ха, шутки здесь невеселые. Уставать я начинаю, да и холодно. Соловьев кричит: «Что там у тебя происходит?» А я толком сказать ему ничего не могу. Рык только какой-то из горла несется. Немец справа заходит. Я ему справа багром перед носом кручу. Остерегается. Слева зайдет, я и слева могу. Выходит. Так мы с ним игрались в кошки-мышки долго. Не скажу сколько, а долго. Времени я тогда не чувствовал. Может, вся эта история 3 минуты длилась, а может, полчаса. И вдруг по глазам его вижу, отказался он от этой глупой мысли нас на тот свет спровадить. И правильно сделал. Смеется, вижу, но смех у него какой-то ненормальный. Вроде бы с ним истерика происходит. И с меня как-то, само собой, напряжение спало. Тут почувствовал я, что руки-то уже деревянными стали. Но багор держу. А он мне палец большой показывает, дескать, я здорово все это с багром придумал. Я, правда, ничего ему не отвечаю, потому что обе руки-то заняты у меня. Но лицом-то ему рожицы всякие строю, мол, не на тех напал, дурачок. Головой думать надо. Вот так мы со злейшим врагом переглядывались, да перемигивались. Такой уж вышел у меня бой. Единственный, можно сказать, в своем роде, когда я как на экране врага своего разглядывал, а он меня. И вот не шучу, мысли все мы читали там в воздухе очень даже просто. Илья Киреевич, под нами встречный борт, Ил-18 идет из Риги, высота 7600. Понял. Ну вот, поглядел он напоследок мне в глаза, я ему. И вот взгляды-то эти были очень существенные. Будто для меня вся война вот в этих двух взглядах. Его и моем. Нет, не ненависть в этом была, не злость. Тоска какая-то. Или даже отчаяние. И мысль у меня такая, что нехорошая эта штука война. Нехорошо это, когда люди людей убивать должны. Но она, конечно, так это, знаете, промелькнула, мысль эта, как ласточка. Было бы чем, я бы его, конечно, в расход пустил, не задумался. Да и он меня. Не знаю, о том ли он думал, но помахал крыльями, газ убрал и отвалил. Мелькнуло перед моими глазами брюхо его камуфляжное, и ушел он. Мне бы свой багор убрать, да фонарь закрыть не могу, руки как не свои. Ничего не хотят делать. А одна-то вообще-то не сгибалась, простреленная. Соловьев кричит: «Илья ранен?» «Нет, говорю, порядок». Он меня, оказывается, несколько раз на связь вызывал, а я почему-то молчал. Не знаю почему. Может быть, не слышал. Вот такая вот была у меня история. «А вы сначала что-то про гаванский рейс рассказывали?» «Так это ж был тот немец, который все таранить хотел». «Тот? Не может быть!» «Да точно тот! Узнал меня, и я его узнал». По-немецки-то я уже забыл с войны много, а на английском объяснились. Оказывается, он, как и я, был гражданским летчиком, работал в Германии на линиях. Но когда в 43-м у фашистов-пилотов поубавилось изрядно, вот, посадили его Кстати, Ганс его зовут. Посадили его на истребитель. Вот когда он напал на меня, это был его первый вылет. На следующий день он вылетел снова, сбили его, прыгнул, попал к нашим в плен. Вот такой случай.
0: Мы читали рассказ Юрия Висбора «Честный бой». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Кремле прошла встреча Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Стороны обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его развития. Опираясь на договор, подписанный в мае, сообщили в Кремле. Этот документ предусматривает формирование общего экономического пространства, интеграцию энергетических и транспортных систем, координацию внешней политики, а также взаимодействие в сферах обороны и безопасности, говорится в сообщении. Российская авиация нанесла удар по острову Первомайский в районе Очакова. Удар был нанесен управляемыми авиабомбами, сообщили в Министерстве обороны. Этот остров украинские боевики использовали для запуска беспилотников и размещения средств разведки и радиоэлектронной борьбы. В результате атаки инфраструктура противника была полностью уничтожена. Кроме того, штурмовые подразделения 3-го армейского корпуса Южной группировки продолжают вытеснять врага из Константиновки. За последние 24 часа в городе освобождено 103 здания, сообщили в Министерстве обороны. Полиция задержала 9 человек, обвиняемых в мошенничестве со страховыми выплатами после подставных ДТП. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Злоумышленники в столице покупали дорогие иномарки и оформляли их на подставных лиц. Этим людям они платили за участие в схеме. После регистрации автомобилей преступники устраивали аварии и получали крупные страховые выплаты. В некоторых случаях заявленная сумма ремонта была почти равна рыночной стоимости машины. Страховым компаниям был нанесен ущерб более чем на 50 миллионов рублей. Израиль готов частично эвакуировать войска с юга Ливана, сообщает CNN. Планируется вывести подразделение Цахал за пределы желтой линии, которая определяет зоны контроля, согласно соглашению о прекращении огня от 17 апреля. Параллельно с переговорами между Ливаном и Израилем проходят консультации между Штатами и Ираном в Швейцарии. Иран считает решение ливанского вопроса ключевым для мирного соглашения. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об уходе с должности. Лидер правящей в стране лейбористской партии добавил, что будет исполнять обязанности до избрания преемника.
2: «Я говорил с его величеством королем и сообщил ему о своем решении. Я попрошу Национальный исполнительный комитет лейбористской партии установить график проведения выборов. Выдвижение кандидатур начнется 9 июля и завершится к летним парламентским каникулам».
1: Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Стармер никак не зарекомендовал себя с точки зрения российско-британских отношений. Он всегда был сторонником их поддержания на нулевом уровне. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Свое настоящее имя писатель долго сохранял в тайне. Публиковал фантастические произведения исключительно под псевдонимом.
3: Я представил себе, что приду в институт, когда будет напечатан рассказ, и мне скажут: «Вот вы на овощную базу не пришли, к товарищу Ивановой не по-товарищески отнеслись, опоздали на собрание и еще пишете фантастику». Мне стало так страшно, что я решил скрыться за псевдонимом.
0: Знакомьтесь, Кир Булычев. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют фантастическую повесть «Агент КФ». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
4: Издалека долго течет река Волга.

река Волга, течет река Волга, конца и края.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Кир Булычев. Главы из повести «Агент КФ». Читает Иван Литвинов.
2: Выгружая аппаратуру из машины и перетаскивая ее к диспетчерской, пилоты галдели, как мальчишки. И Ольсен подумал, что они в самом деле страшно молодые, вдвое моложе его. Им бы футбол сейчас погонять в перерыве между рейсами. Они были уверены, что запустят станцию в ближайшие часы, и эта задача заслонила от них все прочие проблемы, от которых сам Ольсен отвернуться не мог. На Колымаге из школы знаний приехали и местные техники, так что Ольсену приходилось непрерывно разговаривать, так как пилотам требовалась помощь техников, и он все время переводил. Пилоты использовали поврежденный корпус разбитой рации и некоторые сохранившиеся детали и начали монтаж новой установки. Они утверждали, что рация будет работать не хуже, чем погибшая рация консула. На космодроме время от времени появлялись гости. Сначала приехал премудрейший глава школы знаний. Он хотел убедиться в том, что работа идет нормально, и его техники приносят пользу. К тому же ему хотелось еще раз выразить свое сочувствие Ольсену. Не успел он уехать, как появилась полевая кухня. Самая настоящая полевая армейская кухня, похожая на старинный катафалк, только разукрашенный цветами. Ритуал принятия пищи в местной армии был весьма сложным, и присутствие походной кухни в виде катафалка в цветочках было обязательной частью ритуала. Повара, приехавшие на катафалке, были весьма огорчены тем, что пилоты поглотили все изысканные офицерские блюда, не соблюдая ритуалов. Ольсен старался за всех, но, конечно, он не мог спасти положение, и в памяти армейских поваров пилоты космофлота остались людьми крайне невоспитанными. Затем пожаловал и сам его могущество. Он приехал в бронированной машине, коротко поклонился и обошел полуразрушенную башню диспетчерской. Затем также неожиданно уехал, оставив пятерых солдат, вооруженных винтовками. Солдаты встали по периметру площадки, где шел монтаж, и замерли. Ольсен поглядывал на них с некоторой опаской, и его опасения лишь усугубил Вораю, который приехал последним. «Зачем это?» — спросил он Ольсена. «Мне это не нравится. Сказать почему?» Он был похож на большую клювастую птицу, которая увидела лису, крадущуюся к гнезду, и очень удручена ее низким поведением. «Почему?» — спросил Ольсен. «Потому что упруга была боевая машина, а все боевые машины принадлежат армии. Я бы хотел поймать и допросить того, кто дал Пругу боевую машину?»
3: «Что нового? Узнали что-нибудь на телефонном узле?»
2: «Я их арестовал. Всю ночную смену», — просто ответил Вораю. «Мои люди сейчас с ними разговаривают. Я думаю, что скоро все будет известно».
3: «А как другие подозреваемые? Мы можем точно сказать, куда улетел корабль?»
2: «Вернее всего, это Ар-А», — сказал задумчиво Вораю, — «вернее всего. Хотя я не исключаю и другие варианты».
3: «А они есть?»
2: — Вораю пожал плечами. «Есть какая-нибудь надежда починить станцию?» — спросил Вораю, глядя на пилотов. Их фигуры мелькали в развалинах второго этажа диспетчерской.
3: «Они обещают это сделать скоро», — сказал Ольсен. «Нам дали очень важные детали в школе знаний».
2: «У них они были?»
3: «Они собирались строить собственный центр галактической связи, но не афишировали своих намерений».
2: «А я ничего не знал», — сказал Вораю и развел руками. «Значит, я плохо работаю. Меня пора гнать».
3: «Вы должны радоваться», — сказал Ольсен. «Вы же всегда были сторонником нового».
2: «Но за новым надо следить.

0: больше, чем за старым.
1: Сейчас у нас неприятности из-за старого.
0: Завтра будут из-за нового, сказал Варайю убежденно. Новое у нас появляется слишком быстро. Вы поглядите на них.
1: Варайю показал на неподвижно стоявших солдат.
0: У них новое оружие. Наше могущество очень спешат использовать оружие, которое изобретено не здесь. А что они будут делать с этим оружием завтра? А может, они уже сейчас его используют не так, как надо? Почему боевая машина была у корабля? Кому нужнее всего арсеналы? Его могуществу. Каждая организация — это живое тело. Каждая хочет занять как можно больше места.
1: «Разве в армии есть соперники?»
0: «Хотя бы я», — сказал Варайю. «Я беспокоюсь о безопасности государства. И если опасность исходит от армии, я буду спорить с армией».
1: «Значит, вам тоже нужно новое оружие?»
0: «Мне хватит того, что есть», — ответил Варайю. «Давайте посмотрим, как дела у ваших пилотов».
1: Они поднялись к пилотам. Те встретили их весело. «Смотрите», — сказал Салиандри, — «должно же когда-то повезти».
0: Станция приобрела деловой вид. Она казалась запутанной и даже неопрятной.
1: Удивительно, как пилоты могли разобраться в этом лабиринте.
0: «И будет работать?» — спросил Варайю недоверчиво.
1: «Приезжайте через 2 часа», — ответил Салиандри уверенно.
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
0: Каждый мальчик из благородной семьи в возрасте 15 лет проходит церемонию инициации. Он не может считаться истинно благородным мужчиной, если не знает наизусть священных текстов. Тех текстов, которые в незапамятные времена принесли с собой титаны Сар-А и оставили предкам людей с ПУ. Если на Земле воспоминания о пришельцах так и остались в области мифологии и ничем не доказаны, а вернее всего они лишь проявление мечты о существовании во Вселенной братьев по разуму или даже высшей силы, то для жителя ПУ это часть истории. И знание их языка, перешедшее со временем в сферу магических ритуалов, не пустой звук. Именно в этих текстах, над которыми теперь корпят умные головы в школе знаний и которым посвятил большую, к сожалению, погибшую при пожаре в консульстве статью Нильс Ольсон, сохранились в зашифрованном виде многие знания, которые затем легли в основу здешней цивилизации. Разумеется, горцы проходили другую церемонию инициации, нежели благородные жители долины, и не читали ни на каком языке. Но в осень У узнал язык гигантов, и его не удивило то, что надписи в подземелье ему понятны. Его скорее удивило то, что далеко не все он может прочесть. В осень У уверенно шел к складам, зная, что у него 2 задачи. Задача первая — найти бомбу, то великое оружие, о котором знали предки и которое могло погубить целый город, и найти ручное оружие для себя. Еще неизвестно, что было нужнее. А может, одежду из легкого и непробиваемого пулями металла, об этом тоже говорится в легендах. В осень У спешил, он шел на несколько шагов впереди, и луч его фонаря метался по стенам, замирая на белых и желтых надписях. Разыскивая двери и повороты, заглядывая в комнаты и быстро шаря по ним. Воинам, шедшим следом, казалось, что слуга небесного господина отплясывает колдовской танец, призывая духов, живущих под землей. Им хотелось бы уйти оттуда, но это было бы большим ослушанием, так как они должны были забрать в темнице великое оружие и великую власть. Особая секретность было написано над дверью, замыкавшей коридор. Но дверь была приоткрыта. Прямо за ней, как будто хотел выйти, лежал скелет человека в остатках одежды. Скелет рассыпался от дуновения воздуха.

0: когда осень урванул на себя дверь. Воины отпрянули. В неверном и путанном свете фонарей им показалось, что скелет пытался убежать от них. Здесь, в святая святых арсенала, хранились бомбы. Андрей слушал разговор Дрок-У с Пругом Брендийским. Разговор не соответствовал табели о рангах. Пруг сидел, нахохлившись на своем троне, как сонная жаба. Казалось, что ему плевать на все, что происходит вокруг. Дрок-У мерно ходил по кают-компании, совершая сложные, но повторяющиеся движения — вокруг шахматного столика, к роялю, вокруг рояля, вдоль кресел, сзади трона, вокруг трона, и, не останавливаясь, говорил: «Ты забываешь, что не сделал бы ничего, если бы не наша помощь. Ты бы остался живым претендентом, и, наверное, тебя давно бы уже нашли убийцы. Ты существуешь только потому, что ты нам нужен. И это тебе выгодно. В первую очередь тебе, не забывай об этом.
1: Без меня вы бы тоже ничего не сделали».
0: «Это еще неизвестно. В худшем случае мы бы нашли другого, жадного до власти и славы вождя».
1: «Другого такого нет».
0: «Думай, как знаешь».
1: «А что нужно вам? Та же власть и та же слава».
0: «Нет, нам нужна другая власть и другая слава, настоящая, без барабанов. Барабаны, троны и шумиху мы оставляем тебе, пользуйся. Пускай дикие певцы исполняют в честь тебя бравые песни. Хватит разговоров. Я буду говорить с господином Вараю. Я скажу ему, что арсенал найден, времени в обрез. Ты должен быть всегда трезвым, всегда сильным и готовым к бою. Не думай, что все так просто». «Вараю», — повторил про себя Андрей, — «влиятельный человек, начальник государственной стражи». Как интересно бывает в истории. Всегда находится фигура для первого плана. И она шумит и машет оружием, а за ее спиной стоят те, кто не любит вылезать наружу. Дрок-У вышел из кают-компании. Прок Брендейский последовал было за ним, но остановился и задумался, постукивая сильными пальцами по крышке рояля.
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент К.Ф.».
0: Желая выбраться из города коротким путем, Браун ошибся улицы и попал в тупик. Минут 10 он прямо вел машину по развалинам, но был вынужден повернуть обратно. А тут, как назло, Амляк. Амляк стоял на пути вездехода, упрямо, как самоубийца. Тимофей затормозил, высунулся из люка. «Отойди», — сказал он. Амляк нудно и монотонно заговорил, повторяя одинаковые сочетания звуков «а-лям-лям-лям-ля». Эльза подбежала к нему. Она не понимала, что Амляку хотелось довести до сведения этой богини, что пришли другие люди, которые вошли внутрь подземного дома. И эти люди пугают Амляков своим запахом, своими угрожающими злыми мыслями. И Амлякам страшно. Амляк хотел, чтобы богиня вернулась в подземный дом и выгнала тех людей. Для этого он совершал странные движения, пританцовывал, отбегал, возвращался вновь.
1: «Он куда-то зовет?» — спросил Браун.
0: Фоти подошел поближе, но остановился, потому что Эльза предупредительно подняла руку.
3: «Они чувствуют», — сказала она. «Они чувствуют эмоции».
0: Амляк отпрянул от Фотия. Постоянное беспокойство Фотия его испугало. Он старался как-то донести до Эльзы, что за люди пришли в подземный дом, но у него не было слов и было слишком мало мыслей. Он и так совершил подвиг разумности, пришел к этим людям. Амляк понял, что они не хотят идти за ним, и тогда он сообразил, что надо сделать. Там, в развалинах, совсем рядом, сидел один из тех тревожных людей. Он прятался там давно, и амляки знали, что он не имеет отношения к их богине и ее людям. И амляк сообразил, что надо показать того человека, который давно сидит в развалинах,
3: и смотрит на богиню, и тогда люди поймут и пойдут в подземный дом. И он, не переставая верещать, быстро побежал к руинам дома, где на остатках площадки второго этажа сидел Краю. Он бежал быстро, забыв об осторожности, потому что только хотел показать и не желал ничего дурного. Он почти добежал до развалин, когда вдруг до него докатилась волна страха, ненависти. Краю увидел Амляка, голого, худого, маленького, и понял, что этот маленький его выследил и сейчас выдаст его врагам. Он был не из тех, что отступает и бежит. Ему приходилось рубиться в десятках сражений и стычек. Из всей его семьи остался лишь один младший брат, который прилетел сюда вместе с ним, и, мысленно пересчитав врагов, он поднялся во весь рост, и от машины его было хорошо видно. Он держал в руке боевой топор, в другой — духовую трубку. Он готов был к последнему бою и мысленно попрощался с младшим братом, призвав того к мести. Амляк остановился, натолкнувшись на гнев и бешенство, как на стену. Он стоял, запрокинув голову, длинные редкие волосы дергал поднявшийся ветер. Он был как бы загипнотизирован, потому что знал о желании существа убить его, но не понимал, почему двуногое существо должно его убивать. Только что он убедился в том, что двуногие не убивают. Краю издал боевой клич клана. Это был очень громкий и особенный клич. Его сразу отличишь от кликов других кланов. Клич пронесся над жужжащим воздухом города и долетел до выхода из подземелья, где воины осторожно грузили в вездеход бомбы и оружие. Он был слабым, этот крик, но младший брат Краю узнал голос. Он схватил нож и кинулся было на помощь брату, но Восень-У сказал ему: «Стой! Я должен идти», — сказал младший брат. «Там бой! У твоего брата свое дело, у тебя свое дело». «Я не буду слушаться тебя, слуга», — сказал младший брат. «Погоди», — Восень-У был очень осторожен, и он хотел жить. Он включил браслет связи. На маленьком экранчике появилось лицо Пруга. Пруг был насторожен. «Что случилось?» Голос его из динамика звучал тихо и тонко. «Господин Прок», — сказал Восень-У, — «мы нашли оружие. Надо срочно грузить его и везти. Но младший Краю слышит, как его старший брат, оставленный сторожить археологов, зовет на бой. И он бросает все и хочет бежать к брату». «Если он посмеет сделать это», — сказал Прок медленно и зло, — «ты убьешь его сам. Есть большое дело и есть долг. Ни один из воинов моего клана не посмеет нарушить долг». «Ты слышал?» — спросил Восень-У смиренно. «Так сказал твой вождь». Боевой клич Краю донесся снова издалека. «Стреляй в него», — приказал Восень-У ближайшему воину. Тот сделал вид, что не слышит. «Ну что вы?» — пищал тонкий голосок Пруга из браслета. Восень-У поднял пистолет, найденный в подземелье. Его как раз можно было испытать. И Восень-У выстрелил младшему брату Краю в спину. Новый пистолет действовал отменно, словно не прошло столетий. Он был отлично смазан и отлично сохранился. Смерть могла поджидать свою жертву 700 лет и догнать ее. От удара пули младший брат Краю полетел вперед, будто его сильно и резко ударили по спине. Он упал и лежал неподвижно, и по развороченной выстрелом спине разливалось кровавое пятно. «Я исполнил твой приказ, господин», — смиренно сказал Восень-У. «Тогда скорее! Скорее!» — крикнул Пруг. «Каждая минута дорога! Скорее!» — сказал воинам Восень-У, и они побежали внутрь, в хранилище, чтобы притащить еще одну бомбу. А у вездехода археологов все происходило, как в замедленном фильме. Краю поднес к губам духовую трубку. «Это смерть!» — закричал Фоти Ван Кун. «Я знаю! Браун, стреляй!» Пистолет был у Брауна, и Браун не выстрелил. Он не был готов к тому, чтобы выстрелить в человека. И Фоти Ван Кун, поняв это, бросился к Брауну, чтобы отнять у него пистолет. Но в этот момент Краю выстрелил из духовой трубки, и Амляк сложился
0: медленно опускаясь на землю. Я действовал быстро. Фотий вырвал у Брауна пистолет и начал стрелять по горцу, но до краю было больше 100 метров, а Фотий никогда раньше не стрелял и потому промахнулся. Краю понял, что он убил врага. Теперь он может отступить, потому что в него стреляют, а отступление в бою — это не бегство. Воинский этикет горцев был строгим, но гибким. Пригнувшись, краю отпрянул назад, скрылся с глаз археологов и спрыгнул вниз. Он не знал, гонятся ли они за ним, но побежал прочь, подальше от них, виляя между грудами камней, и потом, увидев кущу деревьев, за которой начинался пологий спуск во враг, он нырнул туда. Кусты хлестали его по лицу, но краю был доволен. Он расскажет брату о том, как сразил голову дикаря и как в него стреляли люди неба. Надо лишь немного переждать, затаиться, пока не уляжется погоня. И краю присел среди камней за кустами и стал слушать. Браун отнял пистолет у Фотия Ванкуна. «Успокойся, Фотий», — сказал он, — «мы не можем убивать. Каждое живое существо может убивать зверя, если он нападает на человека». Амляк, чуть вздрагивая, лежал в пыли, лицом вниз, скорчившись, как заснувший ребенок. Браун смотрел на него и молчал. В 2 километрах к западу, у входа в подземелье, где воины торопливо грузили оружие на вездеход, лежал младший брат краю. Он тоже лежал лицом вниз, но вытянувшись. Перед отъездом остальные воины подошли к телу краю, и каждый высыпал ему на спину пригоршню земли. Большего они сделать для него не могли. Осень У тоже высыпал на него пригоршню земли, так как он не был убийцей, а выполнял приказ повелителя. Но когда он протянул руки с землей, все воины отвернулись от него и отошли. Возвращаясь к вездеходу, Осень У старался идти так, чтобы не оставлять воина за спиной. Он не доверял горцам. Один из них взял духовую трубку и топорик краю младшего, чтобы отдать его брату. Осень У сел за руль вездехода и повел машину из города к кораблю. Он чувствовал враждебные взгляды горцев, но знал, что сейчас никто из них не посмеет его тронуть.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Кир Булычев. Главы из повести «Агент КФ». Читает Иван Литвинов.
2: Но как же это могло быть? Я еще понимаю, что в авантюры влезает горный князь. Дикий человек. «Но этот Вороё, он же ответственное лицо, у него все есть», — удивился доктор, к которому Андрей пришел из библиотеки. «В табеле о рангах он далеко не первая фигура», — сказал Андрей. «И по происхождению семейство в нашем городе куда знатнее его. Он выскочка, он добился поста с помощью своих способностей. Еще лет 50 назад он не мог бы и мечтать о такой власти». Но власть его неочевидна, и ему часто указывают на место. В то же время он проникает в святая святых общества. Он сам по себе порождение новой эры. Раньше в таком не было нужды. И он понял, что его власть далеко не предел. И неплохо придумал сделать все руками горного князя. Гордого, но беспомощного. Но на что он рассчитывает? Точно сказать нельзя, но можно предположить. Появляется корабль, наш корабль, вооруженный достаточно, чтобы уничтожить столицу. Я уже давно понял, что в планы Пруга входит не только его горное княжество, которое и на карте не отыщешь. И для второго действия драмы обязательно нужен человек в столице, который мог бы воспользоваться паникой. В ином случае даже запугав правительство. Пруг все равно теряет все преимущества своего положения, как только опускается. Его уже будут ждать. Не будет же он таскать с собой бомбу. В лучшем случае он подорвется на ней. А вот если с ним есть человек или организация, способная захватить власть, пользуясь суматохой и паникой. И не исключено, что Вороё до конца будет выказывать себя убежденным противником анархии и попытается взять власть не как союзник Пруга, а как единственная сила, способная ему противостоять. Может, я не прав. К тому же мы не знаем, насколько Пруг послушен Вороё. Дрог У вошел в узел связи. Он был не новичком в узле связи и знал, что делать. Он запер за собой дверь, подошел к креслам связистов, кинул в соседний топорик, с которым не расставался, как и положено горцу, включил аппаратуру, проверил ее, задал программу. Пока станция настраивалась, он включил приемник и почти сразу пошел вызов Свациуса. Вызов был автоматическим. Вызов, когда откликнулась ПУ. «Начинаю сеанс», — сказал друг У. «Это ты, Вороё?»
3: «Ты опоздал на 3 минуты», — сказал Вороё. «Что случилось?»
2: «Хорошие новости», — сказал друг У. «Нашли».
3: «Когда сможете стартовать?»
2: «Как только они будут здесь».
3: «Поторопитесь».
2: «У вас что-то изменилось?»
3: «Они восстанавливают станцию связи. На подходе корабль космофлота «Вациус». Пока они не знают, где вы. Но армия уже знает. Если восстановят связь, вас перехватят». Армия послала солдат охранять космодром.
2: «Они подозревают?»
3: «Они всегда меня подозревают. Они выследили моего человека, который организовал угон боевой машины. И он, конечно, сознается».
2: «Его нельзя убить?»
3: «Они его охраняют. Но я попытаюсь».
2: «Мы стартуем, как только они будут на борту. Ты должен сделать так, чтобы космофлот не успел нас перехватить, иначе все зря».
3: «Знаю лучше тебя», — сказал Вороё.
2: «Он вооружен?»
3: «Это космофлот. Они не вооружены. Может, лишь пистолеты у команды».
2: «В крайнем случае будем сражаться», — сказал друг У. «Может, тебе тоже пора действовать?»
3: «Если ты уверен, что вы вылетаете сразу, я рискну. Ты знаешь, как это опасно. Все зависит от тебя, друг У».
2: «И от Пруга».
3: «Поэтому я послал тебя. Остальные в порядке?»
2: «Я им сказал, что я твой агент и их друг».
3: «Поверили?»
2: «Почему не поверить тем, кто цепляется за любую возможность выжить? Они боятся умереть».
3: «Многие умерли».
2: «Некоторые умерли».
3: «Я жду тебя, друг У».
2: «Я буду спешить». Капитан корабля «Вациус» был в радиорубке. Пришла пора принимать решение — идти дальше к ПУ или менять курс. Капитан был фаталистом и верил, что ему должно повезти.
3: Он был убежден, что в космосе никто по доброй воле не останется без связи. И если было решено похитить космический корабль, то люди, которые пошли на такой шаг, должны были предусмотреть связь и рано или поздно воспользоваться ею. Время шло. Вациус продолжал идти к ПУ, с каждой секундой удаляясь от РА. Но капитан Инвуке упрямо ждал. И когда заработала станция шквала, разговор Дрок-У был запеленгован. «Первая станция на планете ПУ», — сказал связист капитану. «Где находится шквал?» — спросил капитан. После минутного размышления компьютер дал координаты РА. Капитан вызвал подвахтенных штурманов и сообщил по интеркому, что Вациус меняет курс. Капитан был фаталистом и даже несколько гордился этим. Но он был доволен тем, что его не подвела логика. К сожалению, компьютер на Вациусе не имел лингвистической приставки, и содержание разговора осталось в тайне. И капитан жалел об этом, ибо полагал, что связь означала то, что противник принял решение. Экипаж шквала, пообедав на скорую руку, вернулся к монтажу станции. В городе пошла вторая половина дня. Было жарко и пыльно. Солдаты, которые охраняли поле, казались рыжими столбиками. Ольсон сидел у полевого телефона. Два раза звонили от его могущества. Потом звонил мудрейший из школы знаний. Три раза звонил Вара Ю. Всех интересовало одно — когда будет связь. События на космодроме уже стали достоянием самых отдаленных городов планеты и вызвали различную реакцию. Были те, кто опасался мести галактического центра и того, что люди из центра уйдут. Были такие, кто гордился подвигом Пруга Брендийского. Хоть официального сообщения и не было, царила убежденность в том, что Пруг отправился именно на РА к великим гигантам. Куда еще мог полететь столь знатный вождь? Ольсен каждому звонившему терпеливо объяснял, что работы завершаются. Потом поднимался на второй этаж. Разбитые окна были затянуты листами пластика. Там было душно, но снять листы было нельзя, потому что тут же ветер намел бы тучи пыли. Пилоты устали. Они не спали ночью и работали отчаянно, но они понимали, что Ольсену хуже, чем другим. И они успокаивали его и говорили, что осталось совсем немного. Офицер, который еще три дня назад командовал отрядом боевых машин и исчез сразу после захвата шквала, был задержан в долине за озером ночью. Он молчал все утро. Днем с ним стал говорить сам его могущество. Он обещал ему жизнь и жизнь его клану. В противном случае погибнет весь клан. И его могущество не шутил. Офицер попросил воды. Он устал и хотел спать. Он сказал, что все скажет. Он сделал это от страха за жизнь клана. Его могущество покинул помещение, велев своим помощникам продолжать. Ему было достаточно одного имени, которое сказал офицер — Вара Ю. Теперь требовались доказательства. Офицера надо, как только он расскажет о заговоре, отвезти во дворец правительства. Солдат принес воды и поставил стакан на стол. Офицер жадно отхлебнул из стакана и почти мгновенно умер. Генерал еще не успел покинуть помещение казармы, где проходил допрос. Тут же был схвачен солдат, который принес воду. Он сказал, что воду ему дал дежурный в коридоре. Дежурный был мертв. Зная, чем все это кончится, он высыпал остатки яда в другой стакан и выпил сам.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
3: Ольсен еще сидел у телефона. Не желая того, он задремал, сидя на низком стуле. И ему начал сниться приятный сон. Мозг хотел утешить себя хотя бы во сне. Ему приснилось, что пожарные разгребают пепелище, и там находят его рукописи, целые и даже не смятые.
2: «Ольсен!» — позвал его, откинув угол пластиковой шторы, помощник Солиандри. «Можете подниматься к нам. Через несколько минут мы будем испытывать нашего монстра». «Бегу!» — вскочил Ольсен. И в этот момент снова зазвонил телефон.
3: «Это в раю. Что нового?»
2: «Я должен вас обрадовать», — сказал консул. «Связь есть. В это трудно поверить, я сам боялся поверить, но они обещают, что через несколько минут связь будет налажена».
3: «Поздравляю», — сказал Вараю. «Я, к сожалению, не смогу к вам приехать. Очень занят. Тут обнаружились новые данные. Но надеюсь, что вы справитесь без меня».
2: «Разумеется. Счастливо. Мы все сделаем».
3: Вараю говорил не из города. Его машина с телефоном стояла в сухом лесу в 2 километрах от космодрома. Деревья стучали длинными сухими иголками под ветром. Казалось, что множество маленьких барабанчиков возвещает начало боя. Вараю позволил себе еще минуту расслабиться. Он думал. Расчет времени должен быть совершенно точен. Чем позже он начнет отчаянную акцию, тем меньше останется времени до возвращения шквала. Вараю очень хотел жить. И очень хотел победить. Он был игроком. Игроком с холодной головой и крепкими нервами. Он побеждал во всех играх и во всех спорах еще со школы. Его никогда не любили, тоже со школы, так как никто не любит людей, которые побеждают в любом споре и уклоняются от драки на кулаках, предпочитая, чтобы кто-нибудь дрался за них». Его не любили и в службе охраны, которая как раз переживала решительную перестройку в тот год, когда молодой незнатный Вараю пришел туда рядовым охранником. Стража, которая должна была противостоять отрядам кланов, ненадежным и буйным, и заменить собой городских охранников, которых содержали торговцы, перестраивалась солидно и нуждалась в специалистах. Вараю был очень способным молодым человеком и имел склонность к систематическому мышлению. И поэтому неудивительно, что когда в галактический центр на стажировку посылали стажеров из различных ведомств, от стражи, помимо 4 знатных офицеров, попал и один незнатный — Вараю. Когда он вернулся через 3 года, изменившийся, серьезный, даже солидный, его назначили заместителем к одному из его коллег по звездной поездке. Тот был родственником самого премьера. Начальник не любил Вараю, но вынужден был признать его способности. Постепенно в отряде стражи, которым фактически руководил Вараю, привыкли обращаться по всем вопросам к заместителю. Начальник же отряда купил большой дом и задавал вечера. А когда он вскоре перешел на более почетную службу, то как-то получилось, что в борьбе за место начальника другие кандидаты так перегрызлись, что ничего не оставалось, как назначить незнатного Вараю. Он медленно продвигался вверх. Его карьеру тормозили происхождение и тот прискорбный факт, что Вараю недолюбливали начальники и не любили подчиненные. Но той же карьере способствовали досье, которое Вараю, изучивший историю секретных служб, завел на власть имущих города и всей страны. К 40 годам он стал начальником столичной стражи, и это было пределом его возможностей, даже учитывая деловые качества и досье. Предков можно было бы купить, но все равно люди, от которых зависела его судьба, отлично знали о его происхождении. И, кроме того, его не любили, хотя Вараю никогда и не стремился к тому, чтобы его любили. «У нас любят тебя только если ты мертв и никому не страшен», — говорил Вараю, который порой придумывал афоризмы и записывал их в секретную тетрадь, которую не показывал даже самым близким людям, потому что близкие люди тоже его не любили. Дальнейшая карьера Вараю зависело только от его собственной энергии. Никакое его трудолюбие не помогло бы ему войти в узкий круг благородных, которые правили планетой. Круг слишком высоко ценил свою исключительность. Значит, следовало свергнуть круг, разорвать его Для этого был лишь один путь — путь насилия. Поднять войну Варраю был не в силах. Армия его бы не поддержала. Горные кланы, хоть и недовольные городским правительством, тоже. Путь к власти открыла идея, которую подсказал Дрок-У, единственный по-настоящему близкий человек к Варраю. Их связывало чувство взаимного уважения и взаимного страха. Они познакомились в галактическом центре молодыми и честолюбивыми провинциалами. Именно Дрок-У обратил внимание Варраю на то, что на Ар-А прилетела археологическая экспедиция. Казалось бы, ничего не было более далекого от дел и вожделений двух офицеров стражи. Археологическая экспедиция на соседней планете, но ведь для всех жителей их планеты Ар-А была не просто космическим телом, луной в небе. Ее жизнь определила зарю жизни на ПУ, а смерть ее цивилизации была столь недавней, и костры пожаров и взрывов на ее лице были яркие и очевидны. Мощь и мудрость гигантов были реальностью, но нужно было иметь трезвую и в то же время авантюрную голову Дрок-У, чтобы связать эти события к своей выгоде. В то время Дрок-У был при дворе Пруга Брендийского, наследника престола. Он нанялся к нему на службу, пользуясь отдаленными родственными связями, потому что надеялся использовать этого человека в качестве амбициозного союзника. Но захват престола не удался. Пришлось Пругу убежать в столицу. Пруг отошел в резерв, но формально Дрок-У не оставил службу у горного князя. Два фактора — существование амбициозного, готового на все и легкого на подъем князя и археологические работы на Ар-А — соединились в уме Дрок-У еще до прилета Фотия Ванкуна, так как первые известия об успехах археологов достигли ПУ за несколько недель до прилета Ванкуна. Именно Дрок-У принадлежала инициатива двух следующих шагов. Первый заключался в том, чтобы внедрить в голову Пруга Брендийского идею о том, что следовало бы отправиться на Ар-А и завладеть сокровищами, которые иначе попадут в лапы галактического центра, имеющего на них меньше прав, чем законный наследник. Второй шаг заключался в том, что Дрок-У стал искать знакомства с неудовлетворенным жизнью в осень. Прилет Фотия Ванкуна ускорил события. С ним были карты раскопок, он сам был источником точной информации. Сам по себе он еще ничего не решал. Нужен был корабль. Кораблем оказался шквал. Дальнейшее было просто. Ванкуна выследили и похитили люди Пруга. Затем включился в игру Варраю. Ему надо было обезвредить Андрея Брюса и капитана корабля, убедить всех, что археолога утопили в озере грабители. Стрелял в Андрея агент Варраю. Только у агента Варраю были стрелки со стертым клеймом. Стража нового времени не нуждается в старинных правилах чести. За минуту, проведенную во внешнем бездействии, Варраю мысленно пробежал по всей цепочке событий и попытался заглянуть в будущее. Если шквал стартует сейчас с Ар-А, завтра он будет здесь? Хоть офицер, который мог дать на него показания военным, ликвидирован, все равно в ближайшие часы или минуты армия вмешается в события. Следует оттянуть выступление армии до завтрашнего утра, а если не удастся это сделать, то хотя бы сохранить силы. А корабль «Вациус» не должен знать, где шквал, пускай он идет сюда. Все вычислено. У Варраю тоже есть помощники, которые умеют считать. «Вациус» достигнет космодрома завтра в полдень. Он опоздает. Но если он пойдет к Ар-А, то окажется там уже к утру. Так судьба расположила планеты на орбитах в тот день. Удачно расположила для того, кто выигрывает. Плохо для проигравшего. И все же рискнем. «Рискнем», — сказал Варраю и нажал на кнопку на пульте машины. «Готовы?» — спросил он. «Готовы?» — ответили ему. «Вперед», — сказал Варрею и велел водителю вести машину наверх, на холм бесподобного чуда, откуда был виден космодром.
1: Мы читали главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
4: Продолжение завтра в это же время.
5: Радиозвезда благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Юлий Малис. Фрагмент из книги «Николай Пирогов». Читает Сергей Алексяк.
1: Пользуясь успехом эфирным наркозом в госпитальной и частной практике, Пирогов возымел прекрасную мысль применить этеризацию в военно-полевой хирургии при оказании хирургических пособий на поле сражения. В это время постоянным театром военных действий был Кавказ. И Пирогов получил командировку на Кавказ для распространения среди врачей Кавказского округа этеризации как болеутоляющего средства при операциях. Кроме этой главной цели командировки, ему было поручено сообщить врачам Кавказского округа все крупные усовершенствования в практике хирургических операций и осмотреть все госпитали Кавказа. 8 июля 1847 года Пирогов выехал на Кавказ. По пути, уже в Москве, он произвел несколько операций под эфирным наркозом. Прибыв на Кавказ, знаменитый хирург остановился в Пятигорске, где пробыл около 2 недель. Здесь он нашел некоторый хирургический материал, подробно ознакомил врачей со способами этеризации и произвел ряд операций под наркозом. В Темирхан-Шуре Пирогов изложил собравшимся в военном госпитале врачам свои способы этеризации. Здесь, так же, как и в Пятигорске, при производстве операций под наркозом присутствовали, кроме врачей, местные военные начальники и офицеры, интересовавшиеся действием эфирных паров. В Аглах, где раненые были размещены в лагерных палатках и не было отдельного помещения для производства операций, Пирогов стал нарочно оперировать в присутствии других раненых, чтобы убедить последних наглядно в болеутоляющем действии эфирных паров. Такая наглядная система оказала весьма благотворное влияние на раненых, и они с охотой подвергали себя наркозу. Ввиду такого эффекта Пирогов допустил присутствовать и здоровым солдатам в тех же целях. Наконец он прибыл в самурский отряд, который расположился у укрепленного аула Салты. Осада этого укрепления продолжалась около 2 месяцев, август и сентябрь. Здесь-то Пирогов и проявил себя впервые как военно-полевой хирург. В кавказских экспедициях врачам действующих отрядов приходилось работать под метким ружейным огнем горцев. Врачей очень часто ранили и убивали, поэтому на поле сражения невозможно было устроить правильные перевязочные пункты. Раненым оказывалась только самая неотложная хирургическая помощь, а для операций отправляли в постоянные госпитали. Желая приложить этеризацию на поле сражения при больших операциях, Пирогов устроил при главной квартире отряда, находившейся вне линии обстрела, полевой лазарет. Этот крайне примитивно устроенный лазарет составляли несколько шалашей из древесных ветвей, покрытых сверху соломой. Койками служили 2 длинные скамьи, сложенные из камней, покрытые тоже соломой. Между ними были прорыты канавы для стока воды. На этих же камнях Пирогов со своими ассистентами делал операции и перевязки, обыкновенно стоя на коленях в согнутом положении тела. В дни штурмов приходилось так работать более 12 часов в сутки. Под Салтами Пирогов имел случай провести 100 хирургических операций с эфирным наркозом. Все время осады Салтов Пирогов прожил в солдатской палатке без пола. Как военно-полевой хирург, Пирогов оказался изумительно активным. В этот первый дебют свой на поприще военно-полевой хирургии он был ярым сторонником ампутаций, высказывая, что врач, уступающий из неуместного человеколюбия больным в желании сохранить раздробленные члены, несравненно более повредит им и несравненно более потеряет больных, нежели сохранит рук и ног. Относительно транспорта раненых, условия которого Пирогов нашел печальными, он, согласно данному поручению, стал испытывать пригодность для Кавказа алжирских транспортных средств – сидеек и лежалок, прикрепляемых с обеих сторон к седлам вьючных животных. Пирогов лично сопровождал один транспорт и пришел к заключению, что алжирские транспортные средства вполне пригодны на Кавказе, и что сидейки и лежалки заслуживают предпочтения перед ручными носилками. Знаменитого хирурга в бытность его на Кавказе живо интересовали его азиатские товарищи по профессии. Туземные врачи, гакимы, славились своим искусством лечить огнестрельные повреждения. Пирогов довольно подробно описывает их способы лечения. Осмотрев на обратном пути госпитали и военно-лечебные заведения Кавказа, он вернулся в Петербург. Свои исследования и наблюдения в Кавказской экспедиции Пирогов изложил в нескольких статьях и трактатах. В этих трудах рассматриваются кардинальные вопросы военно-полевой хирургии, огнестрельные раны, их природа, свойства и лечение, ампутации как самое значительное и энергичное хирургическое пособие. Пирогов здесь приводит сравнительную статистику этой операции. Вопросу об анестезии отведено довольно много места, и приведена статистика всех операций, сделанных за этот период времени в России под эфирным и хлороформным наркозом. Личный опыт Пирогова составлял уже тогда до 400 наркозов эфиром и до 300 хлороформом. Главная цель научного путешествия Пирогова на театр военных действий на Кавказ, применение анестезирования на поле сражения, была достигнута с блестящим успехом. С чувством внутреннего самодовольствия, говорит он, можем сказать, что мы первые опытом доказали возможность приложения анестезирования на поле сражения. Мы надеемся, что отныне эфирный прибор будет составлять точно так же, как и хирургический нож, необходимую принадлежность каждого врача во время его действий на бранном поле. Надежды Пирогова блестяще оправдались. Маска для хлороформирования, вытеснившего этеризацию, приобрела полное право гражданства на перевязочных пунктах. Честь введения анестезирования при оказании первой хирургической помощи раненым принадлежит всецело Пирогову и составляет самую раннюю его заслугу в военно-полевой хирургии, ознаменовавшую его первое появление на театре военных действий.
0: Мы читали фрагмент из книги Юлия Малиса «Николай Пирогов. Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В России почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Ее объявили в 12:15 по московскому времени на главных телеканалах и радиостанциях страны. Владимир Путин возложил венок к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. По всей стране прошли мемориальные акции от Владивостока до Донецка. За рубежом также провели памятные мероприятия в Армении, Молдавии и Израиле. Кроме того, в Москве открылся музей памяти, первый в России научный, просветительский и общественный центр, посвященный преступлениям фашистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Правительство направит более 30 миллиардов рублей на создание университетских кампусов. Об этом сообщил на совещании с Кабинетом министров премьер Михаил Мишустин.
2: Сегодня для студентов уже создано более 30 пространств. Это учебные корпуса, в которых они посещают лекции, семинары, занимаются наукой. Конечно, комфортные общежития. Еще целый ряд таких пространств университетских кампусов в высокой степени готовности. Правительство дополнительно направит Республике Башкортостан, Нижегородской, Сахалинской, Челябинской областям в рамках софинансирования почти 14 миллиардов рублей на текущий год и еще свыше 17,5 миллиардов на два последующих года.
1: Михаил Мишустин отметил, что средства помогут в запланированные сроки закончить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Южно-Сахалинске. С 1 сентября в России заработает единый цифровой ресурс для дошкольного образования. Он станет источником методических материалов для воспитателей, руководителей детских садов, методистов и родителей, сообщили в Министерстве просвещения. В ведомстве добавили, что ресурс будет содержать разнообразные мультимедийные и образовательные материалы, анимационные фильмы, рекомендованную литературу, сказки, игрушки и учебные пособия для игр. В Екатеринбурге завершился музыкальный фестиваль «Урал Мьюзик Найт», который собрал около 450 тысяч участников. Фестиваль был приурочен к 40-летию Свердловского рок-клуба и включал в себя выступления в самых разных жанрах и стилях. На сцене выступили не только звезды рок-музыки, такие как группы «Чайф» и «Смысловые галлюцинации», но и молодые талантливые артисты. На участие было подано более 12 тысяч заявок, из которых выбрали несколько сотен конкурсантов. Завершился праздник традиционным исполнением серенады «Трубадура» на рассвете. Эту композицию для бременских музыкантов полвека назад создали Юрий Энтин и Геннадий Гладков. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: Не читал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава шестая. Когда встали, Юрий Андреевич стал с утра заглядываться на соблазнительный стол у окна. У него так и чесались руки засесть за бумагу. Но это право он облюбовал себе на вечер, когда Лара и Катенька лягут спать. А до тех пор, чтобы привести хотя бы две комнаты в порядок, дел было по уши.

0: памятью чего-нибудь старого, незаписанного, чтобы только размять застоявшиеся от бездействия и в перерыве дремлющие способности. А там, надеялся он, ему и Ларе удастся задержаться тут подольше, и времени будет в волю приняться за что-нибудь новое, значительное. «Ты занят? Что ты делаешь?»
1: «Топлю и топлю, а что?»
0: «Корыто мне».
1: «Дров по такой топке здесь больше, чем на 3 дня не хватит. Надо наведаться в наш бывший живаговский сарай. А ну, как там есть еще? Если их осталось порядочно, я в несколько заездов перетащу их сюда. Займусь этим завтра. Ты просила корыто. Представь, попалось где-то на глаза, а где из головы вон, ума не приложу.
0: И у меня то же самое, где-то видела и забыла. Верно, где-нибудь не на месте, оттого и забывается. Но бог с ним. Имею в виду, я много воды грею для уборки. Оставшуюся постираю кое-что для себя и Кати, давай заодно и все свое грязное. Вечером, когда уберемся и уясним ближайшие виды, все перед сном помоемся.
1: Сейчас соберу белье, спасибо. Шкафы и тяжести везде от стен отодвинуты, как ты просила.
0: Хорошо. Вместо корыта прополощу в посудной лохане. Только очень сальная, надо отмыть жир со стенок.
1: Как печка протопится, закрою и вернусь к разборке остальных ящиков. Что ни шаг, то новые находки в столе и комоде. Мыло, спички, карандаши, бумага, письменные принадлежности. И открыто на виду такие же неожиданности. Например, лампа на столе, налитая керосином. Это не Микулицинская, я ведь знаю. Это из какого-то другого источника.
0: Удивительная удача. Это все он, жилец таинственный. Как из Жюль Верна. Ах, ну что ты скажешь в самом деле? Опять мы заболтались и точим лясы, а у меня бак перекипает.
1: Они суетились, бросаясь туда и сюда по комнатам с несвободными занятыми руками. И на бегу натыкались друг на друга или налетали на Катеньку, которая торчала поперек дороги и вертелась под ногами. Девочка слонялась из угла в угол, мешая уборке, и дулась в ответ на замечание. Она зябла и жаловалась на холод.
2: «Бедные современные дети, жертвы нашей цыганщины, маленькие, безропотные участники наших скитаний», — думал доктор, а сам говорил девочке: «Ну, извини, милая, нечего ежиться, вранье и капризы, печка раскалена до красна».
0: «Печке может быть тепло, а мне холодно».
1: «Тогда потерпи, Катюш. Вечером я вытоплю ее жарко-прижарко во второй раз. А мама говорит, к тому же искупает еще тебя, ты слышала? А пока, на вот, лови». И он валил в кучу на пол старые ливеревые игрушки из выхоложенной кладовой, целые и поломанные. Кирпичики и кубики, вагоны и паровозы, и разграфленные на клетки разрисованные и размеченные цифрами куски картона к играм с фишками и игральными костями.
0: «Ну что вы, Юрий Андреевич!» — как взрослая обижалась Катенька. «Это все чужое и для маленьких, а я большая».
1: А через минуту она усаживалась поудобнее на середину ковра, и под ее руками игрушки всех видов сплошь превращались в строительный материал, из которого Катенька воздвигала привезенные из города куклы Нинки жилище, куда с большим смыслом и более постоянное, чем те чужие меняющиеся пристанища, по которым ее таскали.
0: «Какой инстинкт домовитости! Неистребимое влечение к гнезду и порядку», — говорила Лариса Федоровна из кухни, наблюдая игру дочери. «Дети искренне, без стеснения, и не стыдятся правды, а мы, из боязни показаться отсталыми, готовы предать самое дорогое, хвалим отталкивающее и поддакиваем непонятному. Нашлось корыто!» — входя с ним из темных сеней, прерывал доктор. «Действительно, не на месте было. На полу под протекавшим потолком. С осени, видно, стояло».
1: Глава 7. На обед, изготовленный впрок на 3 дня из свеженачатых запасов, Лариса Федоровна подала вещи небывалые. Картофельный суп и жареную баранину с картошкой. Разлакомившаяся Катенька не могла накушаться —

0: смехом и шалила. А потом, наевшись и разомлев от тепла, укрылась маминым пледом и сладко уснула на диване. Лариса Федоровна прямо от плиты, усталая, потная, полусонная, как дочь, и удовлетворенная впечатлением, произведенным ее стряпнёю, не торопилась убирать со стола и присела отдохнуть. Убедившись, что девочка спит, она говорила, навалившись грудью на стол и подперши голову рукою. «Я бы сил не щадила и в этом находила бы счастье, только бы знать, что это не попусту и ведет к какой-то цели. Ты мне должен ежеминутно напоминать, что мы тут для того, чтобы быть вместе. Подбадривай меня и не давай опомниться, потому что, строго говоря, если взглянуть трезво, чем мы заняты, что у нас происходит? Налет на чужое жилище. Вломились, распоряжаемся и все время подхлестываем себя спешкой, чтобы не видеть, что это не жизнь, а театральная постановка. Не всерьез, а нарочно, как говорят дети. Кукольная комедия, куром насмех. Но, мой ангел, ты ведь сама настаивала на этой поездке. Вспомни, как я долго противился и не соглашался. Верно, не спорю. Но вот я уже и провинилась. Тебе можно колебаться, задумываться, а у меня все должно быть последовательно и логично. Мы вошли в дом, ты увидел детскую кроватку сына, и тебе стало дурно. Ты чуть не упал в обморок от боли. У тебя на это есть право, а мне это не позволено. Страх за Катеньку, мысли о будущем должны отступать перед моей любовью к тебе.
1: Ларуша, ангел мой, приди в себя. Одуматься, отступить от решения никогда не поздно. Я первый советовал тебе отнестись к словам Комаровского серьезней. У нас есть лошадь. Хочешь, завтра слетаем в Юрятин? Комаровский еще там не уехал. Ведь мы его видели с саней на улице. Причем он нас, по-моему, не заметил. Мы его, наверное, еще застанем.
0: Я почти ничего еще не сказала, а у тебя уже недовольные нотки в голосе. Но скажи, разве я не права? Прятаться так ненадежно, наобум можно было и в Юрятине. А если уже искать спасение, то надо было наверняка с продуманным планом, как в конце концов предлагал этот сведущий и трезвый, хотя и противный человек. Ведь здесь мы... Я просто не знаю, насколько ближе к опасности, чем где бы то ни было. Беспредельная, вихрем открытая равнина, и мы одни, как перст. Нас за ночь снегом занесет, к утру не откопаемся. Или наш таинственный благодетель, наведывающийся в дом, нагрянет, окажется разбойником и нас зарежет. Есть ли у тебя хотя оружие? Нет, вот видишь, меня страшит твоя беспечность, которую ты меня заражаешь. От нее у меня сумятица в мыслях.
1: Но что ты в таком случае хочешь? Что прикажешь мне делать?
0: Я и сама не знаю, как тебе ответить. Держи меня все время в подчинении. Беспрестанно напоминай мне, что я твоя, слепо тебя любящая, нерассуждающая раба. О, я скажу тебе... Наши близкие, твои и мои, в тысячу раз лучше нас. Но разве в этом дело? Дар любви, как всякий другой дар, он может быть и велик, но без благословения он не проявится. А нас точно научили целоваться на небе и потом детьми послали жить в одно время, чтобы друг на друге проверить эту способность. Какой-то венец совместности. Ни сторон, ни степеней, ни высокого, ни низкого — равноценность всего существа. Все доставляет радость. Все стало душою. Но в этой дикой, ежеминутно подстерегающей нежности есть что-то по-детски неукрощенное, недозволенное. Это своевольная, разрушительная стихия, враждебная покою в доме. Мой долг — бояться и не доверять ей.
1: Она обвивала ему шею руками и, борясь со слезами, заканчивала.
0: «Понимаешь, мы в разном положении. Окрыленность дана тебе, чтобы на крыльях улетать за облака. А мне женщине, чтобы прижиматься к земле и крыльями прикрывать птенца от опасности.
1: Ему страшно нравилось все, что она говорила, но он не показывал этого, чтобы не впасть в приторность. Сдерживаясь, он замечал: «Белачность нашего жилья действительно фальшива и взвинчена, ты глубоко права. Но не мы ее придумали. Угорелое метание — участь всех, это в духе времени. Я сам с утра думал сегодня приблизительно о том же. Я хотел бы приложить все старание, чтобы остаться тут подольше. Не могу сказать, как я соскучился по работе. Я имею в виду не сельскохозяйственную. Мы однажды тут всем домом вложили себя в нее, и она удалась. Но я был бы не в силах повторить это еще раз. У меня не то на уме. Жизнь со всех сторон постепенно упорядочивается. Может быть, когда-нибудь снова будут издавать книги? Вот о чем я раздумывал. Нельзя ли было бы сговориться с Самдевятовым на выгодных для него условиях, чтобы он полгода продержал нас на своих хлебах под залог труда, который я обязался бы написать тем временем? Руководство по медицине, предположим, или чего-нибудь художественного, книги стихотворений, к примеру. Или, скажем, я взялся бы перевести с иностранного что-нибудь прославленное, мировое. Языки я знаю хорошо. Я недавно прочел объявление большого петербургского издательства, занимающегося выпуском одних переводных произведений. Работы такого рода будут, наверное, представлять миновую ценность, обратимую в деньги. Я был бы счастлив заняться чем-нибудь в этом роде».
0: «Спасибо, что ты мне напомнил. Я тоже сегодня думала о чем-то подобном. Но у меня нет веры, что мы тут продержимся. Наоборот, я предчувствую, что нас унесет скоро куда-то дальше. Но пока в нашем распоряжении эта остановка, у меня есть к тебе просьба. Пожертвуй мне несколько часов в ближайшие ночи и запиши, пожалуйста, все из того, что ты читал мне в разное время на память. Половина этого растеряна, а другая не записана, и я боюсь, что потом ты все забудешь, и оно пропадет, как, по твоим словам, с тобой уже часто случалось».
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
0: Глава 8. К концу дня все помылись горячей водой в изобилии оставшейся от стирки. Лара выкупала Катеньку. Юрий Андреевич с блаженным чувством чистоты сидел за оконным столом спиной к комнате, в которой Лара, благоухающая, запахнутая в купальный халат, с мокрыми, замотанными мохнатым полотенцем в тюрбан волосами, укладывала Катеньку и устраивалась на ночь. Весь уйдя в предвкушение скорой сосредоточенности, Юрий Андреевич воспринимал все совершавшееся сквозь пелену разнеженного и всеобобщающего внимания. Был час ночи, когда притворявшаяся до тех пор, будто спит, Лара действительно уснула. Смененное на ней, на Катеньке и на постели белье сияло, чистое, глаженное, кружевное. Лара и в те годы ухитрялась каким-то образом его крахмалить. Юрия Андреевича окружала блаженная, полная счастья, сладко дышащая жизнью тишина. Свет лампы спокойной желтизною падал на белые листы бумаги и золотистым бликом плавал на поверхности чернил внутри чернильницы. За окном голубела зимняя морозная ночь. Юрий Андреевич шагнул в соседнюю холодную и неосвещенную комнату, откуда было виднее наружу, и посмотрел в окно. Свет полного месяца стягивал снежную поляну осязательной вязкостью яичного белка или клеевых белил. Роскошь морозной ночи была непередаваема. душе у доктора. Он вернулся в светлую, тепло истопленную комнату и принялся за писание. Разгонистым почерком, заботясь, чтобы внешность написанного передавала живое движение руки и не теряла лица, обездушиваясь и немея, он вспомнил и записал в постепенно улучшающихся, уклоняющихся от прежнего вида редакциях наиболее определившееся и памятное. «Рождественскую звезду», «Зимнюю ночь» и довольно много других стихотворений близкого рода, впоследствии забытых, затерявшихся и потом никем не найденных. Потом от вещей отстоявшихся и законченных перешел к когда-то начатым и брошенным, вошел в их тон и стал набрасывать их продолжение, без малейшей надежды их сейчас дописать. Потом разошелся, увлекся и перешел к новому. После двух-трех легко вылившихся строф и нескольких его самого поразивших сравнений работа завладела им, и он испытал приближение того, что называется вдохновением. Соотношение сил, управляющих творчеством, как бы становится на голову. Первенство получает не человек и состояние его души, которому он ищет выражение, а язык, которым он хочет его выразить. Язык, родина и вместилище красоты и смысла сам начинает думать и говорить за человека, и весь становится музыкой не в отношении внешнеслухового звучания, но в отношении стремительности и могущества своего внутреннего течения. Тогда, подобно катящейся громаде речного потока, самым движением своим обтачивающего камни дна и ворочающего колеса мельниц, льющаяся речь сама силой своих законов создает по пути мимоходом размер и рифму и тысячи других форм и образований, еще более важных, но до сих пор неузнанных, неучтенных, неназванных. В такие минуты Юрий Андреевич чувствовал, что главную работу совершает не он сам, но то, что выше его, что находится над ним и управляет им, а именно состояние мировой мысли и поэзии и то, что ей предназначено в будущем, следующий по порядку шаг, который предстоит ей сделать в ее историческом развитии. И он чувствовал себя только поводом и опорной точкой, чтобы она пришла в это движение. Он избавлялся от упреков самому себе. Недовольство собою, чувство собственного ничтожества на время оставляло его. Он оглядывался, он озирался кругом. Он видел головы спящих Лары и Катеньки на белоснежных подушках. Чистота белья, чистота комнат, чистота их очертаний, сливаясь с чистотою ночи, снега, звезд и месяца в одну равнозначительную, сквозь сердце доктора пропущенную волну, заставляла его ликовать и плакать от чувства торжествующей чистоты существования. «Господи, Господи!» — готов был шептать он. «И все это мне! За что мне так много? Как подпустил ты меня к себе? Как дал забрести на эту бесценную твою землю, под эти твои звезды, к ногам этой безрассудной, безропотной, незадачливой, ненаглядной?» Было 3 часа ночи, когда Юрий Андреевич поднял глаза от стола и бумаги. Из отрешенной сосредоточенности, в которую он ушел с головой, он возвращался к себе, к действительности, счастливый, сильный, спокойный. Вдруг в безмолвии далеких пространств, раскинувшихся за окном, он услышал заунывный, печальный звук. Он прошел в соседнюю неосвещенную комнату, чтобы из нее посмотреть в окно. За те часы, что он провел за писанием, стекла успели сильно заиндеветь. Через них нельзя было ничего разглядеть. Юрий Андреевич оттащил скатанный ковер, которым заложен был низ входной двери, чтобы из-под нее не дуло, накинул на плечи шубу и вышел на крыльцо. Белый огонь, которым был объят и полыхал незатененный снег на свету месяца, ослепил его. Вначале он не мог ни во что вглядеться и ничего не увидел. Но через минуту расслышал ослабленное расстоянием протяжное, утробно-скулящее завывание. И тогда заметил на краю поляны за оврагом четыре вытянутые тени размером не больше маленькой черточки. Волки стояли рядом, мордами по направлению к дому, и, подняв головы, выли на луну или на отсвечивающие серебряным отливом окна Микулицинского дома. Несколько мгновений они стояли неподвижно, но едва Юрий Андреевич понял, что это волки, они, по собачьи опустив зады, затрусили прочь с поляны, точно мысль доктора дошла до них. Доктор не успел доискаться, в каком направлении они скрылись. «Неприятная новость», — подумал он, — «только их не доставало. Неужели где-то под боком совсем близко их Лёшка? Может быть, даже во враге? Как страшно! И на беду еще эта совраска самдевятовская в конюшне. Лошадь, наверное, они и почуяли». Он решил до поры до времени ничего не говорить Ларе, чтобы не пугать ее. Вошел внутрь, запер наружную дверь, притворил промежуточные, ведшие с холодной половины на теплую, заткнул их щели и отверстия и подошел к столу. Лампа горела ярко и приветливо по-прежнему. Но больше ему не писалось. Он не мог успокоиться. Ничего, кроме волков и других грозящих осложнений, не шло в голову. Да и устал он. В это время проснулась Лара.
4: «А ты все горишь и теплишься, свечечка моя ярая».
0: Влажным, заложенным от спанья шепотом тихо сказала она.
4: «На минуту сядь поближе, рядышком. Я расскажу тебе, какой сон видела».
0: И он потушил лампу.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава 9. Опять день прошел в помешательстве тихом. В доме отыскались детские салазки. Раскрасневшаяся Катенька в шубке, громко смеясь, скатывалась на неразметенные дорожки палисадника с ледяной горки, которую ей сделал доктор, плотно уколотив лопатой и облив водою. Она без конца, с застывшей на лице улыбкой, взбиралась назад на горку и втаскивала вверх санки за веревочку. Морозило. Мороз заметно крепчал. На дворе было солнечно. Снег желтел под лучами полдня, и в его медовую желтизну сладким осадком вливалась апельсиновая гуща рано наступавшего вечера. Вчерашнюю стиркой и купанием Лара напустила в дом сырости. Окна затянуло рыхлым инеем, отсыревшие от пара обои с потолка до полу покрылись черными струистыми отеками. В комнатах стало темно и неуютно. Юрий Андреевич носил дрова и воду, продолжая недовершенный осмотр дома со все время непрекращающимися открытиями, и помогал Ларе, с утра занятой беспрестанно возникавшими перед ней домашними делами. Снова в разгаре какой-нибудь работы их руки сближались и оставались одна в другой. Поднятую для переноски тяжесть опускали на пол, не донеся до цели, и приступ туманящей, непобедимой нежности обезоруживал их. Снова все валилось у них из рук и вылетало из головы. Опять шли минуты и слагались в часы, и становилось поздно, и оба с ужасом спохватывались, вспомнив об оставленной без внимания Катеньке или о некормленной и непоенной лошади, и, сломя голову, бросались наверстывать и исправлять упущенное, и мучились угрызениями совести. У доктора от недосыпу ломило голову. Сладкий туман, как с похмелья, стоял в ней, и ноющая блаженная слабость во всем теле. Он с нетерпением ждал вечера, чтобы вернуться к прерванной ночной работе. Предварительную половину дела совершала за него та сонная дымка, которую был полон он сам, и подернуто было все кругом, и окутаны были его мысли. Обобщенная расплывчатость, которую она всему придавала, шла в направлении, предшествующем точности окончательного воплощения. Подобно смутности первых черновых набросков, томящая праздность целого дня служила трудовой ночи необходимой подготовкой. Безделье усталости ничего не оставляло нетронутым, непритворенным. Все претерпевало изменения и принимало другой вид. Юрий Андреевич чувствовал, что мечтам его о более прочном водворении в Ворыкине не сбыться, что час его расставания с Ларою близок, что он ее неминуемо потеряет, а вслед за ней и побуждение к жизни, а может быть и жизнь. Тоска сосала его сердце. Но еще больше томило его ожидание вечера и желание выплакать эту тоску в таком выражении, чтобы заплакал всякий. Волки, о которых он вспоминал весь день, уже не были волками на снегу под луною, но стали темой о волках. Стали представлением вражьей силы, поставившей себе целью погубить доктора и Лару или выжить их из Ворыкина. Идея этой враждебности, развиваясь, достигла к вечеру такой силы, точно в шутьме открылись следы допотопного страшилища, и во враге залег чудовищных размеров сказочный, жаждущий докторовой крови и алчущий Лары дракон. Наступил вечер. По примеру вчерашнего, доктор засветил на столе лампу. Лара с Катенькой легли спать раньше, чем накануне. Написанное ночью распадалось на два разряда. Знакомое, перебеленное в новых видоизменениях, было записано чисто, каллиграфически. Новое было набросано сокращенно, с точками, неразборчивыми каракулями. Разбирая эту мазню, доктор испытал обычное разочарование. Ночью эти черновые куски вызывали у него слезы и ошеломляли неожиданностью некоторых удач. Теперь как раз эти мнимые удачи остановили и огорчили его резко выступающими натяжками. Всю жизнь мечтал он об оригинальности, сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной и привычной формы. Всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при котором читатели и слушатели овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают. Всю жизнь он заботился о незаметном стиле, не привлекающем ничьего внимания, и приходил в ужас от того, как он еще далек от этого идеала. Во вчерашних набросках ему хотелось средствами, простотою, доходящими до лепета и граничащими с задушевностью колыбельной песни, выразить свое смешанное настроение любви и страха, и тоски, и мужества так, чтобы оно вылилось как бы помимо слов, само собою. Теперь, на другой день, просматривая эти пробы, он нашел, что им недостает содержательной завязки, которая сводила бы воедино распадающиеся строки. Постепенно перемарывая написанное, Юрий Андреевич стал в той же лирической манере излагать легенду о Егории Храбром. Он начал с широкого, предоставляющего большой простор, пятистопника. Независимое от содержания, самому размеру свойственное благозвучие раздражало его своей казенной фальшивой певучестью. Он бросил напыщенный размер с цезурою, стеснив строки до четырех стоп, как борются в прозе с многословием. Писать стало труднее и заманчивее. Работа пошла живее, но все же излишняя болтливость проникала в нее. Он заставил себя укоротить строчки еще больше. Словам стало тесно в трехстопнике, последние следы сонливости слетели с пишущего, он пробудился, загорелся. Узость строчных промежутков сама подсказывала, чем их наполнить. Предметы, едва названные на словах, стали не шутя вырисовываться в раме упоминания. Он услышал ход лошади, ступающей по поверхности стихотворения, как слышно спотыкание конской иноходи в одной из баллад Шопена. Георгий Победоносец скакал на коне по необозримому пространству степи. Юрий Андреевич видел сзади, как он уменьшается, удаляясь. Юрий Андреевич писал с лихорадочной торопливостью, едва успевая записывать слова и строчки, являвшиеся сплошь к месту и впопад. Он не заметил, как встала с постели и подошла к столу Лара. Она казалась тонкой и худенькой и выше, чем на самом деле в своей длинной ночной рубашке до пят. Юрий Андреевич вздрогнул от неожиданности, когда она выросла рядом, бледная, испуганная, и, вытянув руку вперед, шепотом спросила: «Слышишь, собака воет, даже две. Ах, как страшно, какая дурная примета. Как-нибудь дотерпим до утра и едем, едем. Ни минуты тут дольше не останусь». Через час после долгих уговоров Лариса Федоровна успокоилась и снова уснула. Юрий Андреевич вышел на крыльцо. Волки были ближе, чем прошлую ночь, и скрылись еще скорее. И опять Юрий Андреевич не успел следить, в какую сторону они ушли. Они стояли кучей, он не успел их сосчитать. Ему показалось, что их стало больше.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Глава 10. Наступил 13-й день их обитания в Ворыкине, не отличавшийся обстоятельствами от первых. Также накануне выли волки, исчезнувшие было в середине недели. Снова приняв их за собак, Лариса Федоровна также положила уехать на другое утро, напуганная дурной приметой. Также чередовались у нее состояние равновесия с приступами тоскливого беспокойства, естественного у трудолюбивой женщины, не привыкшей к целодневным излияниям души и праздной непозволительной роскоши неумеренных нежностей. Все повторялось в точности. Так что, когда в это утро на второй неделе Лариса Федоровна опять, как столько раз перед этим, стала собираться в обратную дорогу, можно было подумать, что прожитых в перерыве полутора недель как не бывало. Опять было сыро в комнатах, в которых было темно вследствие хмурости серого пасмурного дня. Мороз смягчился, с темного неба, покрытого низкими тучами, с минуты на минуту должен был повалить снег. Душевная и телесная усталость от затяжного недосыпания подкашивала Юрия Андреевича. Мысли путались у него, силы были подорваны, он ощущал сильную зябкость от слабости и, ежась и потирая руки от холода, ходил по нетопленной комнате, не зная, что решит Лариса Федоровна и за что, соответственно ее решению, ему надо будет приняться. Ее намерения были неясны. Сейчас она полжизни отдала бы за то, чтобы оба они не были так хаотически свободны, а вынужденно подчинялись какому угодно строгому, но раз навсегда заведенному порядку. Чтобы они ходили на службу, чтобы у них были обязанности, чтобы можно было жить разумно и честно. Она начала день как обычно, оправила постели, убрала и подмела комнаты, подала завтракать доктору и Кате. Потом стала укладываться и попросила доктора заложить лошадь. Решение уехать было принято ею твердо и неуклонно. Юрий Андреевич не пробовал ее отговаривать. Возвращение их в город в разгар тамошних арестов после их недавнего исчезновения было совершенным безрассудством. Но едва ли разумнее было отсиживаться одним, без оружия, среди этой полной своих собственных угроз страшной зимней пустыни. Кроме того, последние охапки сена, которые доктор сгребал по соседним сараям, подходили к концу, а новых не предвиделось. Конечно, будь возможность водвориться тут попрочнее, доктор объездил бы окрестности и позаботился о пополнении фуражных и продовольственных запасов. Но для короткого и гадательного пребывания не стоило пускаться на такие разведки. И, махнув на все рукой, доктор пошел запрягать. Он запрягал неумело. Его этому учил сам Девятов. Юрий Андреевич забывал его наставления. Неопытными руками он сделал, однако, все, что нужно. Наборный кованый кончик ремня, которым он прикрутил дугу к оглоблям, он затянул узлом на одной из оглобель, намотав его в несколько оборотов на ее конец. Потом, упершись ногой в бок лошади, туго стянул расходящиеся клешни хомута, после чего, доделав все остальное, подвел лошадь к крыльцу, привязал ее к нему и пошел сказать Ларе, что можно собираться. Он застал ее в крайнем замешательстве. Она и Катенька были одеты к выезду, все уложено, но Лариса Федоровна ломала руки, сдерживая слезы и прося Юрия Андреевича присесть на минуту, бросалась в кресло и вставала, и часто прерывая себя восклицанием «Не правда ли?» на высокой, певучей и жалующейся ноте, говорила быстро-быстро, бессвязную скороговоркой.
3: «Я не виновата. Я сама не знаю, как это получилось, но разве можно сейчас ехать? Скоро стемнеет, ночь застанет нас в дороге, и как раз в твоем страшном лесу, не правда ли? Я поступлю, как ты прикажешь, но сама собственную волей не решусь. Что-то удерживает меня, у меня сердце не на месте, а ты как знаешь, не правда ли? Что ж ты молчишь и не скажешь ни слова? Мы проротозейничали целое утро, неизвестно на что потратили половину дня. Завтра это больше не повторится, мы будем поосторожнее, не правда ли? Может быть, остаться еще на сутки? Встанем завтра пораньше, снимемся чуть свет, часов в 7 или 6 утра. Как ты думаешь? Ты затопишь печку, попишешь здесь один лишний вечер, переночуем здесь еще одну ночь. Ах, это было бы так неповторимо волшебно! Что ж ты ничего не отвечаешь? Опять я в чем-то виновата, несчастная».
2: «Ты преувеличиваешь. До сумерек еще далеко, еще совсем рано. Но будь по-твоему, хорошо, останемся, только успокойся. Смотри, как ты возбуждена. Действительно, разложимся, снимем шубы. Вот Катенька говорит, что проголодалась, закусим. Твоя правда. Нынешний отъезд был бы слишком неподготовленным, внезапным. Только не волнуйся и не плачь, ради бога. Сейчас я затоплю. Но перед тем, благо лошадь запряжена и сани у крыльца, съезжу за последними дровами к бывшему живаговскому сараю. А то у меня тут больше не полено. А ты не плачь. Я скоро вернусь».
1: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
4: Продолжение завтра в это же время.
5: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Борис Васильев. Фрагмент из повести «В списках не значился». Читает Михаил Ремезов.
1: Плужников упал на заваленный песком и штукатуркой пол. Но удачно, на руки. Не разбился, только от сотрясения из носа обильно пошла кровь. Размазывая ее по лицу и по гимнастерке, он лежал, не шевелясь, по уже отработанной привычке на слух определяя опасность. Он изо всех сил сдерживал дыхание, но сердце по-прежнему бешено колотилось в груди. Дышать приходилось часто и бурно, несмотря на все его старания. И еще не отдышавшись, он достал пистолет и поудобнее улегся на холодном полу. И почти тотчас же услышал шаги. Кто-то шел к нему, осторожно ступая, только чуть поскрипывал песок. Напряженно вглядываясь в густой сумрак, Плужников поднял пистолет. В нем все дрожало, и он держал этот пистолет двумя руками. Глаза его уже привыкли к темноте, и он еще издалека уловил смутные фигуры. Шли двое. «Стой!» Негромко скомандовал он, когда они приблизились. «Кто идет?» Фигуры замерли, а затем одна дернулась, поплыла вперед прямо на вздрагивающую мушку его пистолета. «Стреляю!» «Да свои мы! Свои, товарищ!» Радостно и торопливо закричал тот, что шел на него. «Федорчук, запали паклю, осветись!» Чиркнула спичка. Дымный свет факела выхватил из резко сгустившейся тьмы заросшее бородой лицо, армейский бушлат, расстегнутый воротник гимнастерки с тремя ало вздрогнувшими треугольничками на черных артиллерийских петлицах. «Свои мы! Свои, дорогой!» — кричал первый. «Засыпало нас! Аж в первые залпы! Сами выкапывались, ходы рыли, думали. Дрожащий свет факела вдруг оторвался, поплыл, закружился, заиграл ослепительными веселыми брызгами. Пистолет с мягким стуком выпал из ослабевших рук, и Плужников потерял сознание. Он пришел в себя в полной тишине, и эта непривычная мирная тишина испугала его. Сердце вдруг вновь бешено заколотилось в груди. Все еще не открывая глаз, он с ужасом подумал, что оглох. Оглох полностью, навсегда. И мучительно напрягаясь, ловил, искал и ждал знакомых звуков, грохота взрывов, пулеметного треска, сухих автоматных очередей, но услышал тихий женский голос, почти шепот. «Очнулся, тетя Христя!» Он открыл глаза, увидел блики огня на размытых мраком, уходящих ввысь сводах, и круглое девичье лицо, черная прядь волос выглядывала из-под неправдоподобно белой сказочно чистой косынки. Осторожно шевельнул руками, они были свободны, не связаны. Ощупал ими край деревянной скамьи, на которой лежал, и сразу сел. «Где я?» От резкого движения в глазах поплыло слабо освещенное подземелье. Бородатые мужчины и два женских лица, молодое, что было совсем рядом, и постарше, порыхлее, в глубине, у стола. Лица эти двоились, размывались, а он суетливо шарил руками по лавке, по карманам, по липкой от крови гимнастерке, шарил и не находил оружия. «Выпейте воды!» Молодая протянула жестяную кружку. Он недоверчиво взял, недоверчиво глотнул, вода была мутной, на зубах хрустел песок, но это была первая вода за истекшие сутки, и он жадно, захлебываясь, выпил кружку до дна. И сразу перестало кружиться подземелье, огни, людские лица. Он ясно увидел большой стол, на котором горели три плошки, чайник на этом столе, посуду, прикрытую чистой тряпочкой, и пятерых, троих мужчин и двух женщин. Все пятеро, улыбаясь, глядели сейчас на него. У пожилой по щекам текли слезы, она вытирала их, всхлипывала, но улыбалась. Что-то знакомое, далекое, как сон, померещилось ему, но он не стал припоминать, а сказал требовательно и сухо: «Пистолет, мой пистолет». «Вот он». Молодая поспешно схватила пистолет, лежавший на столе, протянула ему. «Не узнаете, товарищ лейтенант?» Он молча схватил пистолет, выщелкнул обойму, проверил, есть ли патроны. Патроны были. Он ударом вогнал обойму в рукоятку и сразу успокоился. «Не узнаете? Вы помните, в субботу, ту, перед войной, мы в крепость пришли, вы упали еще, у КПП. Я Мирра. Помните?»
2: «Да, да». Он все припомнил. Девушку-хромоножку и женщин с детьми, что в полной тишине шли через развороченную крепость в немецкий плен, первый залп и первую встречу с Сальниковым и отчаянный последний крик Сальникова: «Беги, лейтенант, беги!» Он вспомнил ослепшего капитана и денищака в пустом каземате, цену глотка воды и страшный подвал, забитый умирающими. Ему что-то весело, возбужденно, перебивая друг друга, рассказывали все пятеро, но он ничего сейчас не слышал.
0: «Сытые?» — шепотом спросил он. И от этого звенящего шепота все вдруг замолчали. «Сытые? Чистые? Целые? А там? Там братья ваши, товарищи ваши, там над головой мертвые лежат, неубранные, землей не засыпанные, и мы, мертвые, мертвые бой ведем, давно уже 100 раз убитые немцев руками голыми душем, в воду детям не давали пулеметом, дети от жажды с ума сходили, а мы пулеметом! Только пулеметом, чтоб стреляли, чтоб немцев не пустить. А вы отсиживались». Он вдруг вскочил: «Сволочи, я расстреляю за трусость, за предательство. Я теперь право имею, я право такое имею именем тех, что наверху лежат, их именем». Он кричал, кричал в полный голос и трясся, как в ознобе, а они молчали. Только при последних словах старший сержант Федорчук отступил в темноту, и там, в темноте, коротко лязгнул затвор автомата. «Ты нас не сволочи!» Рыхлая фигура качнулась навстречу. Полные руки ласково и властно обняли его. Плужников хотел рвануться, но коснулся плечом мягкой материнской груди, прижался к ней, заросшей окровавленной щекой, и заплакал. Он плакал громко, навзрыд, а ласковые руки гладили его по плечам, и тихий, спокойный, совсем как у мамы, голос шептал: «Успокойся, сынок, успокойся. Вот ты и вернулся, домой вернулся, целым вернулся. Отдохни, а там и решать будем. Отдохни, сыночек». «Вот я и вернулся». Устало подумал Плужников. Вернулся.
3: Мы читали фрагмент из повести Бориса Васильева «В списках не значился». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Министерство образования и науки, Ростех и Фонд защитники Отечества запустили программу подготовки ветеранов спецопераций к поступлению в технические вузы. Первые 27 участников уже завершили обучение. С сентября планируется новый поток до 200 демобилизованных бойцов спецоперации. Заместитель министра обороны, председатель Фонда защитники Отечества Анна Цивилева отметила важность тиражирования такой практики и в других вузах страны.
2: Мы в исполнении указа президента готовим различные программы для того, чтобы наши защитники, наши герои имели возможность совершенствоваться и получать дополнительное образование. 15 тысяч заявок на получение образования у нас в Фонде защитники Отечества зарегистрировано. 10 тысяч человек сейчас в данный момент проходят обучение.
1: Подготовка предусматривает углубленное изучение математики, физики и русского языка. А внеучебная деятельность включает инженерные мастер-классы по робототехнике, 3D-моделированию и мехатронике, отметила Анна Цивилева. С начала июня резко возросло количество и агрессивность атак украинских боевиков на Запорожскую АЭС и Энергодар, сообщил Алексей Лихачев. Глава Росатома также отметил, что удары противника стали наиболее изощренными. Ранее ремонт линии электропередачи «Днепровская», которая ведет к Запорожской станции, был завершен. В ближайшее время ее подключат. Алексей Лихачев подчеркнул, что благодаря усилиям персонала Запорожской атомной электростанции находится в безопасном состоянии. Министерство культуры определило план реставрации панорамы обороны Севастополя. Делегация ведомства посетила музей, чтобы оценить ущерб от атаки украинского беспилотника. Решено сразу же приступить к ремонту крыши, чтобы защитить стены от дождя и предотвратить дальнейшие разрушения, сообщили в министерстве. После завершения кровельных работ начнутся внутренние реставрационные работы, учитывая состояние внешнего фасада, добавили в Министерстве культуры. Министерство финансов США разрешило операции с иранской нефтью до 21 августа. Ведомство опубликовало документ на своем сайте. В частности, разрешены сделки по производству, продаже, доставке и разгрузке иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов. Лицензия распространяется и на суда, заблокированные по причине санкций. Расчеты за покупку иранской нефти, нефтехимической продукции могут производиться в долларах США. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевых. Имя на карте.
2: Калужская область, Таруса, камень-кинотав Марины Цветаевой. Город Таруса. Здесь, на берегу Оки, на небольшом косогоре, находится весьма и весьма необычный памятник – кинотав. То есть некое надгробие, где нет и никогда не было останков. Это так называемая символическая могила.
3: Я бы хотела лежать на Тарусском кладбище. Но если это не сбыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбища того уж нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов поставили с Тарусской каменоломни камень. Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева.
1: Имя на карте.
2: Она очень любила этот город. Провела тут несколько счастливых лет.
3: Здесь великолепные места. Роскошные кусты бузины. Здесь растет самая красная и крупная в наших местах земляника.
2: Поэтесса не стала в 1941-м. Похоронили ее в другом месте. Спустя годы молодой студент-филолог и большой поклонник Цветаевой Семен Островский на свои деньги установил в Тарусе первый мемориальный именной камень. Понравилось это не всем. В том числе и дочь Марины Цветаевой, Ариадна Эфрон, была не в восторге.
4: Мальчишка совершенно нищий, в обтрепанных штанцах. Все сделал сам, голыми руками, на стипендию. Да тут не в деньгах дело. Сумел убедить исполком, сумел от директора каменоломни получить глыбу и транспорт. Нашел каменотесов, все в течение недели, под проливным дождем, движимое единственным стремлением выполнить волю. И мне, дочери, пришлось бороться с ним и побороть его. Все это ужасно. Трудно рассудку перебарывать душу. В этом всегда есть какая-то кривда. В данном случае кривда вполне определенная. Что делать? Что поделаешь?
2: Ариадна Сергеевна лукавила. На самом деле она беспокоилась, что самовольная установка камня может помешать выходу в свет сборника стихов матери. И вполне справедливо считала, что нерукотворный памятник поэту намного важнее. Позже Эфрон напишет письмо бывшему студенту Островскому, в котором выразит сожаление о случившемся.
1: Имя на карте.
2: Камень простоял чуть больше недели. Позже его нашла жительница Тарусы буквально у себя под ногами. Из обломков глыбы были сделаны ступени к ее дому. Сборник стихов Цветаевой благополучно вышел в 1965-м. А в 1988 году на берегу Оки был установлен второй памятник. Надпись осталась прежней. Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева. Теперь его вряд ли кто-то потревожит. Калужская область, Таруса, камень-кинотав Марины Цветаевой.
1: Имя на карте.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Нозиков. Главы из книги «Русские кругосветные мореплаватели». Читает Роман Шахов.
2: В спальных домах бывает по две двери. Одна на передней стороне, высотой в 60 сантиметров, другая во всю вышину стены. У небогатых, живущих в одном доме, пространство, служащее спальней, отгораживается рогожами. Пол обыкновенно устлан рогожами. У главных юросий несколько домов. Дома внутри почти пусты. Посреди каждого к потолку подвешен маленький ящик, служащий для сохранения провизии от крыс. В нескольких местах прикреплены жерди с крючками, к которым прицеплялись всякие мелочи. Кокосовые скорлупы, употребляемые для питья, рыболовные принадлежности, маленькие подарки, полученные от моряков и прочее. На полу несколько корыт, служащих для разных хозяйственных надобностей и для сидения. И, кроме того, станочки для тканья из волокон бананового дерева поясков, дверных занавесок, ковриков, материи для полуюбок и прочего. В домах второстепенных юросий, в почетном углу, где ставился жезл, посвященный Ситель на Зюэньзяб, хранятся большие топоры. Они сделаны из огромных раковин, обточены коралловыми камнями в виде полуцилиндров, заострены и прикреплены к деревянной рукоятке банановыми веревками. Меньше распространены каменные топоры из базальта. Кроме того, часто пользуются железными топориками, для которых островитяне стараются использовать каждый попадающийся им кусочек железа. Вместо обыкновенного ножа у туземцев острая раковина, которую они носят в поясе. Синявинцы не видели на островах ни одного музыкального инструмента, даже простого барабана. Морякам казалось, что у дикарей совершенно нет музыкальных способностей. В кают-компании они слушали, как офицеры играли на фортепиано, скрипке и флейте, но ни один из этих инструментов не производил на них впечатления. У каждой семьи одна или две лодки, пироги. Туземцы так о них заботятся, что многие держат их в своих домах. В пироге помещается от 8 до 10 гребцов. У лодки очень небольшая осадка, они легки и быстроходны. Через мелководные протоки они проходят свободно, а в очень мелких местах их перетаскивают. Юаланцы очень редко выезжают за риф и плавают только вблизи своего острова. Они — единственный во всей Полинезии народ, не знакомый с парусами. Определенных часов для еды у них нет. Они едят довольно часто, даже ночью, когда почувствуют голод. Пьют очень мало. Главную пищу составляют кокосы, хлебные плоды, таро, корень коток, сахарный тростник, бананы и прочее, которые они употребляют сырыми и печеными. Для сохранения хлебных плодов их квасят в земле и запасают до следующего урожая. Квашеные плоды называются гуро. Огонь добывают посредством трения дощечки из мягкого дерева о твердую палочку. В конце борозды от трения накапливаются стружки, и когда дерево нагревается и появляется огонь, стружки воспламеняются. Вся операция продолжается около минуты, но требует особой сноровки. Синявинцы несколько раз пробовали этим способом получить огонь, но это им не удавалось. Население, собиравшееся постоянно около палатки моряков на островке Матаньял, с большим удовольствием ело то, что им давали моряки. Юроси были очень разборчивы и от многого отказывались. Но морская солонина и чилийское сладкое вино всем островитянам очень нравились. Моряки пробовали угощать их водкой, но они с отвращением выплевывали ее. Благодатная природа щедро дает юаланцам все нужное для жизни. Поэтому островитяне не отягощают себя работой. Главное занятие – собирание плодов, рыболовство и присмотр за плантациями юросий. Рыбной ловлей занимаются большей частью женщины. У них большие невода из волокон кокосовых орехов с поплавками, очень похожими на наши. За рыбой никогда не выезжают в море, ловят ее недалеко от берегов в рифовых бухтах. Во многих местах на отмелях они складывают из камней заколы или переборы. Рыба входит

0: туда во время прилива, а в малую воду остается запертую. Публичных увеселений у островитян нет, но изредка они пляшут. Несколько человек становятся в линию один за другим, тихо топчутся на месте и делают плавные движения руками и головой. Если смотреть сзади, то кажется, будто это автоматы, приводимые в действие одной машиной. Пляски происходят в такт песни, которую поют тихо. Женщины не имеют права участвовать в плясках. Все мужчины любят собираться в кружок и разговаривать. Споров, ругани, неудовольствия никогда в таких собраниях не наблюдалось. Говорить тихо – общий обычай островитян. Громкие разговоры наших моряков им не нравились. Ни азартных игр, ни гимнастических упражнений, ни борьбы, ни метания в цель у туземцев не бывает. Они не знали, что такое война и звериная охота. Литке писал: «Все народы ведут к тому, чтобы в противной стороне видеть врага. А главная черта характера юаланцев — видеть во всяком другом брата. Они не имеют совершенно никакого оружия ниже палки, противу человека назначенной, и потому не могут, кажется, иметь и отдаленного понятия о войне. Есть ли к этому другой пример на земле?» В семейном быту юаланцы кроткие и уживчивы. Родители нежны к детям, но воспитывают их в полном послушании и уважении к старшим. Среди мальчиков моряки не заметили ни разу ни ссоры, ни драки, что, однако, не мешало им быть весьма живыми. Молоденькие девушки удивительно милы и ласковы. Многоженство развито только среди юросий. Юаланки не могут похвастаться целомудренностью. Нравы их довольно легкие. Незамужние девушки в обращении с мужчинами пользуются полной свободой. Идолов, видимых богов, юаланцы не имеют. Они чтут невидимых духов. Ни храмов, ни кумиров в их честь не воздвигают. Но в каждом доме в почетном углу устроено место, где стоят в честь божества Ситель жезл около 1,5 метра длины и 3-тонные рога. В жертву ему приносят ветви и листья растений сека. Туземцы веруют в загробную жизнь. Они говорят, кто хорошо поступал, не бил своей жены, не обижал других, того ожидает вечное блаженство в заоблачном жилище. Наоборот, кто жил дурно, после смерти будет превращен в рыбу тибарин, которая находится в вечной борьбе со всеми остальными крупными рыбами. На покойников они надевают лучшие украшения, обертывают тело тканями, складывают руки к паху и зарывают в землю около дома. Могилы украшают пальмовыми ветвями и банановыми деревьями. Язык юаланцев звучен, мягок и нежен. В разговоре для большей выразительности меняют интонацию голоса, жестикулируют, делают разные телодвижения, особенно женщины. За время пребывания в Юалане некоторые синявинцы пытались научиться туземному языку, но безрезультатно. Один только Литке мог довольно свободно объясняться на нем. 22 декабря, пользуясь попутным ветром, шлюп вышел под всеми парусами из бухты Лакакиль в море.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели».
0: Открытие островов Синявина. На островах Мартлака. Покинув остров Юалан, 22 декабря 1827 года Синявин направился к югу. Литке хотел произвести магнитные наблюдения и определить положение магнитного экватора на меридиане острова Юалан. На другой день шлюп пересек магнитный экватор и продолжал еще некоторое время идти на юг, производя наблюдения. 2 января шлюп находился в районе пересечения путей известных мореплавателей, капитанов Томпсона и Баргойтса, Дюпере и других. Здесь, казалось, не могло бы быть места даже самому маленькому островку, незамеченному ими, не означенному на карте и не описанному в лоции. И все-таки утром 3 января синявинцы по направлению курса шлюпа увидели нигде не обозначенный остров с высокими горами. Сначала не хотели верить своим глазам. Невероятным казалось такое интересное открытие в этом месте. Предполагали даже, что это мираж. Но, пройдя некоторое время, убедились, что перед ними действительно остров с коралловым рифом в полумиле от него. Приблизившись к рифу, Синявин лег в дрейф, чтобы лучше осмотреться. На берегу виднелись густые кокосовые рощи и во многих местах дымы. Из-за северной оконечности острова вскоре стали появляться одна за другой лодки под парусами. Их набралось до 40. В больших лодках находилось по 14 человек, в маленьких — по 2. Туземцы издали начали петь, плясать, махать руками. К берегу шлюпы приставали охотно, но на судно, несмотря на приглашение, подняться не хотели, за исключением одного, которого удалось заманить жестяной банкой из-под краски. Когда он вошел на палубу, ему сделали несколько мелких подарков, в том числе и так понравившуюся жестянку. Наружность островитян производила весьма неприятное впечатление. Дикие, с выражением недоверчивости на лице, глаза, налитые кровью, неугомонная возня — представляли резкую противоположность скромному виду юаланцев. Проведя около 3 часов, среди шумной флотилии шлюп снялся с дрейфа и пошел вдоль южного берега на запад. Постепенно все лодки отстали. Один только островитянин, гость синявинцев, упорно не желал покинуть шлюп, несмотря на старания моряков объяснить ему, что он удаляется вместе с судном от своей лодки. Причина этой настойчивости скоро выяснилась. Заметив, как Литке стал недалеко от него с секстаном и начал астрономические наблюдения, он сделал прыжок, схватил секстан и со остервенением силился его вырвать из рук наблюдателя. «Дерзость его была так неожиданна, — говорит Литке, — что стоявшие возле меня матросы не вдруг спохватились мне помочь, и я, изрезав только руки о край инструмента, мог его спасти от дикаря, который, видя неудачу, нырнул в воду и поплыл к своим лодкам». Проходя вдоль рифа, около 3 часов пополудни заметили пролив и бухту, для осмотра и промера которых послали шлюпку под командой лейтенанта Завалишина. Здесь Синявина опять окружили туземные пироги с дикарями, которые шумели, кричали и плясали. Во многих пирогах лежали связки стрел и мешки с камнями. Заметив, что моряки обратили внимание на стрелы и камни, дикари стали тщательно закрывать их рогожами. Несколько пирог подходило к шлюпу. Туземцы меняли на гвозди кораллы, раковины, плоды, рыбу, зонтики. Команда за кухонный нож выменила себе щенка. Завалишин возвратился через 30 минут, выполнив лишь часть заданной работы. Он был тесно окружен лодками островитян, которые мешали ему работать, шумели, бросали в его шлюпку кокосовые орехи, палки и ветки деревьев. Перед заходом солнца все островитяне возвратились домой. Утром шлюп приблизился почти вплотную к рифу и пошел вдоль него, в самом близком расстоянии. Несколько дикарей стояли на рифе и лаяли по собачьи, когда шлюп проходил мимо них. В одном месте были замечены проливчики и небольшая лагуна. Литке послал шлюпку под командой Нозикова осмотреть пролив и произвести промер. Шлюпка, производившая промер, возвратилась на Синявин. В осмотренных проливе и лагуне оказались очень малые глубины и не нашлось хорошего якорного места. Обойдя вокруг острова, шлюп снова подошел к проливу и лагуне, которые были частично осмотрены Завалишиным. Здесь Синявин снова лег в дрейф, и тот же офицер был отправлен для довершения своего исследования. Ему было приказано поднять на шлюпке флаг, если туземцы проявят враждебность. Через некоторое время со шлюпа увидели условный знак. Синявин немедленно подошел, возможно, ближе к берегу и сделал выстрел из пушки. Вскоре Завалишин возвратился на судно и сообщил следующее. «Для осмотра прохода между рифами и отыскания якорного места в лагуне я отправился на гичке. Я нашел 2 бухты, соединенные проходом в 100 метров шириной. Во внешней глубина от 40 до 50 метров, а внутренней от 30 до 45. Когда я отвалил от борта Синявина, около меня не было ни одной туземной лодки. Во внешней бухте меня нагнали все пироги, державшиеся около шлюпа, а во внутренней к ним присоединилось такое же число с берега, так что я насчитал около себя до 40 лодок, в которых было не менее 200 островитян. Сначала они только плясали, шумели, предлагали моим гребцам свежие плоды и прочее, и, хотя стесняли и мешали работать, но не обнаруживали враждебных намерений. Но дерзость и докучливость их постепенно возрастали. Наконец, они нарочно стали заезжать под нос Гички и, хватаясь за нее руками, покушались снять уключенный и румпель. Один дикарь вынул было связку со стрелами и собирался в нас стрелять, но на него так громко закричали с других лодок, что он их опять поспешно спрятал. Когда мы, не имея возможности работать, пошли вон из бухты, то дикари стали теснить нас еще более, так что Гичка с большим усилием могла двигаться вперед. Тот же самый дикарь, который хотел в нас стрелять, находясь теперь за кормой Гички, выхватил дротик и замахнулся на меня. К счастью, я в это время оглянулся и успел, увидя опасность, выстрелить поверх его головы из пистолета. Выстрел ошеломил дикарей. Они все примолкли, присели в лодках и оставались в таком положении несколько минут. Мы же, пользуясь их замешательством, вышли на свободу, подняли флаг для извещения шлюпа о нашем затруднении. Опомнясь от страха, дикари погнались за нами, трубя в раковины, но уже было поздно, так как мы их настолько опередили, что через четверть часа благополучно прибыли на корабль. Дикари пытались было гнаться за уходившим от них Синявиным, но поднявший паруса шлюп быстро оставил их далеко позади, хотя звуки рогов, знаки войны на островах этой части Великого океана, слышались еще долго. Некоторое время Синявин шел, производя наблюдение параллельно берегу острова, затем повернул на север. Недалеко от острова были открыты еще небольшие группы низменных островов. Некоторые из них на рифе, тянущемся от большого острова миль на 6 к северу, были почти вровень с водой, и растущие на них деревья казались выходящими из воды. Ночью с 3 на 4 января 1828 года шлюп лавировал против весьма сильного порывистого ветра. Утром он вернулся к большому острову, подошел к его северной оконечности, и здесь, на наружных камнях рифа, моряки увидели много дикарей, вооруженных длинными копьями. Лодок около них было мало. Против северо-западной оконечности острова с высоким совершенно отвесным базальтовым утесом моряки заметили большой проход в рифе и за ним удобную якорную стоянку. Здесь Литке решил еще раз попытаться найти подходящую гавань. Для большей безопасности и ускорения производства промера дослали две шлюпки с лучшими гребцами, лотовыми и штурманами. Синявинцы спокойно подошли к проходу в рифе и измерили его ширину. Но едва они миновали узкий проход и собрались работать в открывшейся обширной и безопасной бухте, как островитяне, молча наблюдавшие до того, с криком спустили на воду свои пироги, спрятанные за камнями, и в один миг окружили и стеснили синявинские шлюпки. Дикари хватались за борта, закидывали веревки на руль, уключены и весла. Холостые выстрелы из пистолета не производили теперь на них никакого действия. За каждым выстрелом следовал крик, и дерзость островитян возрастала. С неимоверным трудом шлюпкам все же удалось вырваться на свободу, и они возвратились на судно, не отыскав якорного места. По этому поводу Литке пишет: «Конечно, мы могли бы держать дикарей в почтительном от нас расстоянии. Для сего оставалось одно средство – дать им почувствовать силу нашего огнестрельного оружия. Но средство сие почитал я слишком жестоким и готов был лучше отказаться от удовольствия ступить на открытую нами землю, нежели купить это удовольствие ценой крови не только жителей ее, но, по всей вероятности, и своих людей. И потому бухту сию, во знаменование неудачи нашей и негостеприимного нрава хозяев, мы назвали портом дурного приема и продолжали опись западного берега острова».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Нозиков. Главы из книги «Русские кругосветные мореплаватели». Читает Роман Шахов.
2: Большой остров имел около 50 миль в окружности. Наиболее высокий его пункт – гора, названная Литке Монте-Санто, возвышается над водой на 900 метров. Весь остров покрыт роскошной зеленью. Жилища, похожие на шалаши, большей частью скрыты лесом. Закончив исследование побережья Большого острова, Синявин пошел к западу для осмотра замеченных в том направлении островов. Затем Синявин продолжал свой путь и к вечеру осмотрел южную часть группы. Она состоит из 12 разной величины коралловых островов, покрытых густой тропической растительностью. Все острова эти были необитаемы. На другой день, 6 января, Литке перешел к северной части группы островов. На 4 из них людей не оказалось, а на 5-м, самом северном, моряки увидели 6 дикарей, спускавших через буруны свою лодку. В ней они пустились вслед за Синявиным. Шлюп лег в дрейф, дикари приблизились к нему с песнями, плясками и помахивали большим куском красной материи. Подъехав к корме шлюпа, дикари обменяли красивые раковины, коралловые изделия и плоды на куски железа и ситцевые платки. Как моряки не упрашивали их пристать к борту судна, дикари не приблизились. Литке сам подъехал к ним на шлюпке. «Моя беседа с ними мало удовлетворительная», — говорит Литке, «потому что, не останавливая внимания своего ни на минуту на одном предмете, говорили они все вместе, громко и скоро, не заботясь о том, что их понимают. Нам удалось узнать название островов ближайшей группы и большого острова — Пынипет». Променяв все свои безделушки и плоды, островитяне направились домой, а шлюп продолжал обследование островов и определение точного их положения. Чтобы проверить, действительно ли большой остров называется туземцами Пынипет, Литке вернулся к нему на следующее утро к западной его стороне. Вскоре к шлюпу подошли 4 пироги с островитянами, которые после обычных песен, плясок и махания руками пристали к судну. Это были простолюдины без старшин. Они ничего, кроме большого количества пресной воды в листьях клещевины, не имели и оказались очень скромными и толковыми людьми. Через них Литке убедился, что название Большого острова действительно Пынипет, что южная группа низменных островов называется Андема, а северная — Паганема. Весь архипелаг открытых островов моряки назвали островами Синявина в честь победителя турок в Афонском морском сражении, имя которого носил шлюп. Расставшись с островами, шлюп исследовал целый ряд островов Каролинского архипелага, которые, хотя и были ранее открыты, но никем не описаны. 20 января Синявин подошел к островам Мартлока. В одной из парусных лодок сидел человек в шляпе конической формы. На плечах у него был кусок из коры тутового дерева. Подойдя к борту, он объявил, что он Тамоль, начальник-старшина Селен. Литке отрекомендовался в свою очередь и дал ему перочинный ножик в перламутровой оправе. Селен одарил его 3 кокосами, но не захотел дать веревку из кокосовых волокон, к которым они были привязаны, требуя еще ножей. При этом он показал огромный нож в 25 сантиметров длиною с костяной рукояткой, похожей на поварской, и объяснил, что хочет получить такой же. Чтобы заманить Тамоля на шлюп, Литке показал ему топор и обещал подарить его. Дикарь тотчас пристал к борту и смело взошел на шканцы. Он с интересом осмотрел весь шлюп. Литке пригласил его в свою каюту, и Селен, доверчиво оставив все подарки на палубе, сошел в капитанскую каюту и не выказал никакого удивления всему увиденному. Литке угостил его клубничным вареньем, английским печеньем и мадерою, которая очень понравилась дикарю. Сумерки прекратили их дружескую беседу. На другой день, 21 января, шлюп приблизился к самому северному острову группы и пошел параллельно рифу, простирающемуся от него на запад. Для производства астрономических и магнитных наблюдений и исследования Луганорских островов Литке решил остаться здесь некоторое время. Отыскивая вход в лагуну, шлюп прошел вдоль всей южной стороны группы. Риф между островами представлял собой настоящую плотину. Надежная гавань была найдена 3 февраля. Вскоре приехали старый Тамоль-Эбун и Силен, первый луганорец, посетивший шлюп. Литке подарил им по белой рубашке. Они взяли их с поклонами и благодарностью и поспешили надеть на себя. Тамоль-Эбун отличался удивительной скромностью и умом. Он перечислил Литке названия отдельных луганорских островов и соседних групп. Литке взял мел, начертил на палубе все эти острова и просил Эбуна продолжать. Тот перечислил все неизвестные острова Каролинского архипелага. Селен, увидев это, позвал из лодки многостранствовавшего Тамоля Телеагура, который начертил по-своему весь Каролинский и часть Марианского архипелага. Литке спросил его: «А что будет далее к северу и западу?» Тот провел черты и показал жестами очень ясно, что небо там упрется в землю, и кто хочет идти далее, должен подлезать под него. Схемы архипелагов, начертанные Тамолями, оказались при сличении их очень схожими и различались лишь расстоянием между отдельными группами и островами. Число островов было одинаково. Литке и штурманы очертили эти схематические карты. Впоследствии они узнали, что устные сведения дикарей гораздо полнее и удовлетворительнее их чертежей. Когда стемнело, все гости разъехались, кроме Селена и Эбуна, которые расположились ночевать в капитанской каюте. Игра на пианино и скрипке произвела на них сильное впечатление. 23 февраля, после окончания астрономических и магнитных наблюдений на берегу острова Луганор, Литке с несколькими моряками посетил жилища знакомых туземцев. Чтобы добраться до них, пришлось пройти через весь остров. Сильное впечатление произвела на путников его природа. Им казалось, что они шли волшебным садом, в котором как бы из воды возвышались группы стройных и величественных пальм, великолепных хлебных и пандановых деревьев, огромных кустов исполинских бамбуков, издали похожих на букеты. Местами росла густая непроницаемая чаща смешанной зелени, в которой прятались кисти хлебных плодов, фиг и кокосов. Жилища островитян разбросаны в северо-восточной части острова и напоминают русские крестьянские избы. В разных местах дома лежали домашние утварь и рыболовные принадлежности, иногда лодки. Посреди дома устроен очаг. Моряки встретили радушный прием. Кому бы они ни заходили, сейчас же хозяин и все присутствующие приносили кокосовые орехи и подарки. Женщин они скрывали в будках или в отдельных шалашах. Луганорцы среднего роста, стройные и сильные. Цвет кожи каштановый, лица немного плоские, нос сверху вдавленный, к концу вздернутый, губы толстые, зубы ровные, большие и красивые. Ярко-черные глаза на выкате. Бороды у некоторых довольно длинные, но реденькие. Черные волосы на голове длинные и густые, чуть-чуть вьющиеся. Некоторые собирают их в пучок на затылке и обвязывают травинкой. В такой чуб втыкается трехзубый рыбный или черепаховый гребень с 2 или 3 птичьими перьями. Другие взбивают волосы и делают огромную прическу. Пояс стыдливости, тол, представляет собой кусок ткани около 18 сантиметров шириной. На плечах накинут плащ. На головах конические шляпы, искусно сделанные из пандановых листьев, прекрасно защищающих от солнца и дождя. На теле насекаются или накалываются узоры. Тело туземцы натирают порошком оранжевого цвета, добываемого из корня растения. Тамоли отращивают из щегольства ногти на больших пальцах. Хозяева беспрестанно угощали гостей кокосовым молоком, печеными плодами хлебного дерева, жареной рыбой и плодами панданового дерева. Следующие 2 Литке занимался в своей обсерватории на берегу. По окончании работ проводил время в беседе со старшинами. 27 февраля, закончив исследование острова и астрономические наблюдения, моряки стали готовиться к выходу в море. Перед съемкой у Синявина с якоря приехало много тамолей и простолюдин проститься со своими друзьями Руссо.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели».
2: Едва шлюп вышел из лагуны, как часовые на Марсах известили, что в море видно трехмачтовое судно. После четырехмесячного пребывания между дикими племенами такая встреча была весьма приятна. Вскоре Синявин сблизился с английским китобоем Патридж. Литке пригласил к обеду капитана английского судна Фольджера, и тот не замедлил приехать на двойке. После осмотра судна капитаны пошли обедать. От Фольджера Литке узнал, что Патридж отправился из Англии в одно время с Синявиным. Он заходил на острова Зеленого мыса, Фолклендские, Галапагосские, причем оставил последние в мае прошлого года. С того времени он нигде не становился на якорь и только ложился в дрейф не более чем на 3 часа на островах Маркизских, Соломоновых, Новой Британии, Гавайских и Мулуокских для пополнения запасов провизий. Теперь он направляется к северу. Количество китобойных судов в Великом океане так увеличилось в последние годы, что они не находят уже достаточного промысла в тропической части океана и расширяют его до Японии. В дружеской беседе капитаны провели несколько часов. Съезжая со шлюпа, Фольджер пригласил Литке и офицеров Синявина посетить его судно. Через несколько минут Литке с 2 офицерами отправился на вельботе на Патридж. Капитан Фольджер любезно показал им свое судно, а затем пригласил к себе в каюту. Угощая гостей виски, джином и мадерой, Фольджер рассказал о своих странствованиях. Один из офицеров спросил, почему, посещая такие интересные острова, как Маркизские, Соломоновы и Гавайские, он не останавливался там на более продолжительное время. «Вы знаете, — отвечал капитан, — что на китобойных судах матросы далеко не отборные люди. Они получают вознаграждение из прибыли промысла. При неудачных промыслах часто случаются побеги. Острова Великого океана усеяны такими беглецами, которые с каждым днем размножаются, к несчастью не только природных жителей, но и мореплавателей, которые их посещают. Вот почему капитаны китобойных судов так неохотно где-либо останавливаются, и я со своим Патриджем почти 9 месяцев под парусами». «Много ли за год вы добыли китов?» — спросил Литке. «Я убил 85 китов, давших 1000 бочонков жиру». Фольджер хотел отправить на Синявине письма через Камчатку в Англию и, пока их готовил, сопутствовал шлюпу до вечера следующего дня. Шлюп прошел за это время к большой группе островов к юго-западу от Луганора, называемой жителями Сатуан. Моряки насчитали до 60 островков, покрытых густым лесом. Кое-где виднелись селения. Вся группа островков расположена на пространстве 18 миль в длину и 12 в ширину. В Сатуанском рифе синявинцы обнаружили 2 разрыва, которыми можно проходить в лагуну. 30 января Синявин исследовал маленькую группу на Малукских островов, около 6 миль в окружности. От островков отделилось несколько лодок с туземцами, которые некоторое время не решались пристать к шлюпу, но соблазненные ножами и лентами поднялись на верхнюю палубу. По наружному виду они ничем не отличались от луганорцев. Поведение их было еще скромнее и застенчивее. Им показали все судно, и они остались очень довольны и всячески выражали свою благодарность. Во время осмотра островитяне ничего не взяли и даже не трогали, чем особенно отличались от других племен Каролинского архипелага. Большинство островитян было татуировано замысловатыми узорами и чрезвычайно художественно выполненными цветами и птицами. Исследовав намалукскую группу, Литке пошел для дальнейших изысканий на запад. Всего им было открыто 12 и описано 26 групп или отдельных островов Каролинского архипелага. «Каролинский архипелаг кажется довольно значительным», замечает Федор Петрович Литке. «Не странно ли, однако, что если исключить высокие острова Юалан, Пейнипет, Ян и Рук, а все остальные острова сплотить, то они едва покрыли бы весь Петербург с загородными его домами». На одних островах жители оказывали суровый прием, но таких было подавляющее меньшинство. На других туземцы были добры, ласковы, робки и очень опасались белых людей. На третьих, самых многочисленных, дикари гостеприимны, смелы и в то же время наивны. Каролинские острова названы так в 1686 году, открывшим их испанцем Лосиано в честь испанского короля Карла II. Еще раньше видел их португалец Диего де Роха. Они расположены в Великом океане между Марианскими островами и Новой Гвинеей и занимают от западного острова Нголи до восточного Юалана пространство более 2880 километров. Средняя ширина архипелага равна приблизительно 5 градусам. До начала XIX века положение этих островов не было точно известно, но с 1817 по 1827 годы научные экспедиции следовали здесь одна за другой. Здесь работали Коцебу, Фрейсине, Дюпере, Дюмон де Юрвиль и Литке. Первые четыре произвели в этом архипелаге довольно поверхностные исследовательские работы, так как были стеснены временем и важными работами в других морях. Только Литке сделал очень основательное исследование всего архипелага. Описания, им составленные, в высшей степени точны и любопытны. По его наблюдениям, весь архипелаг состоит из 46 атоллов, лагунных рифов и содержит до 500 больших и малых островов. Жители западных Каролинских островов принадлежат к малайской расе, в центре – к индусам, восточных – к папуасам. На всех островах архипелага насчитывается до 9000 человек. Любимое удовольствие туземцев состояло в пляске и в пении, но музыкальных инструментов у них не было, даже о барабане они не имели понятия. Островитяне различных островов говорили на разных наречиях. Вообще язык их благозвучен, запас слов большой, формы фраз разнообразны. Поклонялись каролинцы духам и приносили им бескровные жертвы. Они верили в загробную жизнь. Общественное устройство на островах было похоже на ленную систему малайцев. На всех Каролинских островах было только два сословия – старшины или дворяне и простой народ. Во главе их стоял король, господствовавший над одним или несколькими островами. На некоторых островах королям воздавали большие почести. Жители Каролинского архипелага, за исключением юаланцев, отличные мореходы. Наиболее искусны в этом отношении лугонорцы. Свои лодки длиной около 2-3 метров они выдалбливали из стволов хлебного дерева, оснащали треугольным рогожным парусом и грибками, носу и корме придавали одинаковую форму. Снаружи и внутри лодки окрашивались в красный, желтый и черный цвета и покрывались лаком. Часто сплачивали лодки по две и приспособляли к далеким плаваниям. Суда большей величины строились с огромными затруднениями. Для этого не было необходимых металлических инструментов, но, тем не менее, при помощи орудий, сделанных из камня или раковин, островитяне сооружали суда длиною до 20 метров и снабжали их прекрасным парусным вооружением. Каролинцы отваживались удаляться на сотни миль от своих островов. Кормчие в открытом океане руководствовались положением солнца, звезд и направлением волн. В крупных селениях больших островов были школы мореходства и своеобразной астрономии, где мальчики и девочки учились распознаванию относительного расположения созвездий, часам восхода светил, прохождению их через меридиан и захода, движению планет, направлению ветра и течений, разделению круга горизонта на 12, на 28 и на 32 части, нахождению отдаленных архипелагов до Филиппинских островов на западе и до Гавайских на востоке. В этих школах учились также вооружению судов, изготовлению снастей и пользованию ими. При плавании туземцы старались избрать сезоны постоянных погод и лунных ночей. Днем правили по солнцу, ночью по луне и 33 звездам, названия и положения которых твердо знали. Гребные суда каролинцев совершали иногда плавание на север к Марианским островам за 600 километров. Хорошие мореходы умели находить путь в океане и приходить к нужному острову. Нередко бури увлекали суда в сторону, но они снова выбирались на правильный путь, снова плыли к высоким островам, видимым в море с далекого расстояния. На гребных судах, барках, были своеобразные мореходные карты. Раковины и камешки обозначали острова, палочки, экватор, меридианы, путь следования, градусы, дни плавания, поперечные течения. 10 февраля, исследовав необитаемые острова Пыгелла и Флойгу, открытые Торресом, Синявин направился на север к Марианским островам.
1: Мы читали главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Аркадий Борис Стругацкий. Фрагмент из повести «Полдень, 22 век». Читает Владимир Маслаков.
1: И Горбовский начал рассказывать. «Мы шли на Тарели к ЕН-6. Рейс легкий и неинтересный. Везли Перси Диксона и 70 тонн вкусной еды для тамошних астрономов. И тут у нас взорвался обогатитель. Кто его знает, почему он взорвался, такие вещи иногда случаются, даже теперь. Мы повисли в пространстве в 2 парсеках от ближайшей базы и потихоньку стали готовиться к переходу в иной мир. Потому что без обогатителя плазмы ни о чем другом не может быть и речи. В нашем положении, как и во всяком другом, было 2 выхода. Открыть люки сейчас же или сначала съесть 70 тонн астрономических продуктов и потом все-таки открыть люки. Мы с Валькенштейном собрались в кают-компании около Перси Диксона и стали выбирать. Перси Диксону было легче всех, у него оказалась разбита голова, и он еще ничего не знал. Очень скоро мы с Валькенштейном пришли к выводу, что торопиться некуда. Это была самая грандиозная задача, какую мы когда-либо ставили перед собой. Вдвоем уничтожить 70 тонн продовольствия. На Диксона надежды не было. 30 лет, во всяком случае, можно было протянуть и только потом открыть люки. Системы водной и кислородной регенерации у нас были в полном порядке. Двигались мы со скоростью 250 тысяч километров в секунду, и нам еще, может быть, предстояло увидеть всякие неизвестные миры, помимо иного. Я хочу, чтобы вы отчетливо представили себе ситуацию. До ближайшего населенного пункта 2 парсека. Вокруг безнадежная пустота. На борту 2 живых и 1 полумертвый. 3 человека. Заметьте, ровно 3. Это я говорю вам как командир. И тут открывается дверь, и в кают-компанию входит 4-й. Мы сначала даже не удивились. Валькенштейн этак неприветливо спросил: «Что вам здесь надо?» И вдруг до нас сразу дошло, и мы вскочили и уставились на него. А он уставился на нас. Совершенно обыкновенный человек, должен вам сказать. Росту среднего, худощавый, лицом приятен. Без этой, знаете, волосатости, как у нашего Диксона, например. Только глаза особенные, как у детского врача. И еще, он был одет, как звездолетчик в рейсе, однако куртка была застегнута справа налево. Так женщины застегиваются, да еще, по слухам, сам дьявол. Это меня удивило больше всего. А пока мы разглядывали друг друга, я мигнул. Гляжу, куртка у него уже застегнута правильно. И я так и сел. «Здравствуйте», — говорит незнакомец. «Меня зовут Петр Петрович. Как вас зовут, я уже знаю. Поэтому времени терять не будем. Посмотрим, что с доктором Перси Диксоном». Он довольно бесцеремонно отпихнул Валькенштейна и сел возле Диксона. «Простите», — говорю я, — «вы врач?» «Да», — говорит он, — «немножко». И принимается сдирать с головы Диксона повязку. Так, знаете, шутя и играя, как ребенок сдирает обертку с конфетки. У меня даже мороз по коже прошел. Смотрю на Валькенштейна. Марк стоит бледный и только разевает и закрывает рот. Между тем Петр Петрович снял повязку и обнажил рану. Рана, надо сказать, была ужасная. Но Петр Петрович не растерялся. Он растопырил пальцы и начал массировать Диксону череп. И можете себе представить, рана закрылась прямо у нас на глазах. Ни следа не осталось. Диксон перевернулся на правый бок и захрапел, как ни в чем не бывало. «Ну вот», — говорит Петр Петрович, — «теперь пусть выспится, а мы с вами тем временем пойдем и посмотрим, что у вас делается в машинном отсеке». И повел нас в машинный отсек. Мы пошли за ним, как овечки, но, в отличие от овечек, мы даже не блеяли. Просто вы представляете себе, у нас не было слов. Не приготовили мы слов для такой встречи. Петр Петрович открывает люк в реактор и лезет прямо в обогатительную камеру. Валькенштейн так и ахнул, а я закричал: «Осторожно, радиация!» Он посмотрел на нас задумчиво, затем сказал: «Ах да, верно. Идите, — говорит Леонид Андреевич и Марк Ефремович, — прямо в рубку. Я сейчас вернусь». И закрыл за собою люк. Пошли мы с Марком в рубку и стали там друг друга щипать. Молча щипали, зверски, с ожесточением. Однако не проснулся ни я, ни он. А минуты через 2 включаются все индикаторы, и пульт обогатителя показывает готовность номер 1. Тогда Марк бросил щипаться и говорит слабым голосом: «Лейд Андреевич, вы помните, как надо крестить нечистую силу?» Едва он это сказал, вошел Петр Петрович. «Ах, — говорит он, — ну и звездолет у вас, Леонид Андреевич, ну и гроб. Преклоняюсь перед вашей смелостью, товарищи». Затем он предложил нам сесть и задавать вопросы. Я стал усиленно думать, какой бы вопрос задать поумнее, а Марк, человек сугубо практический, спросил: «Где мы сейчас находимся?» Петр Петрович грустно улыбнулся, и в ту же секунду стены рубки сделались прозрачными. «Вот, — говорит Петр Петрович, — показывает пальчиком. Вон там наша земля, 4,5 парсека, а там ЕН-6, как это у вас называется. Измените курс на 0,6 секунды, идите прямо на деретринитацию. А может быть, вас сразу, — говорит, — подбросить к ЕН-6?» Самолюбивый Марк ответил: «Спасибо, не трудитесь, теперь мы и сами». Он прямо взял быка за рога и принялся ориентировать корабль. Я тем временем все думал над вопросом, и все время мне в голову лезли какие-то погоды в надзвездных сферах. Петр Петрович засмеялся и сказал: «Ну ладно, вы сейчас слишком взволнованы, чтобы задавать вопросы, а мне уже пора, меня в этих самых надзвездных сферах ждут. Лучше я вам сам все вкратце объясню. Я, — говорит, — ваш отдаленный потомок. Мы, потомки, очень иногда любим навестить вас, предков, поглядеть, как идут дела, и показать вам, какими вы будете. Предков всегда интересует, какими они будут, а потомков, как они стали такими. Правда, я вам прямо скажу, такие экскурсии у нас не поощряются. С вами, предками, нужен глаз да глаз. Можно такого натворить, что вся история встанет вверх ногами. А удержаться от вмешательства в ваши дела иногда очень трудно. Так вмешаться, как я, например, сейчас вмешался, это еще можно. Или вот один мой друг попал в битву под Курском и принялся там отражать танковую атаку. Сам погиб и дров наломал, подумать страшно. Правда, атаку он не один отражал, так что все прошло незаметно. А вот другой мой товарищ, тот все порывался истребить войска Чингиза. Еле удержали. Вот, собственно, и все. А теперь я пойду, обо мне наверняка уже беспокоятся». И тут я завопил: «Постойте, один вопрос. Значит, вы теперь уже все можете?» Он с этакой снисходительной лаской поглядел на меня и говорит: «Что вы, — говорит, — Леонид Андреевич, кое-что мы, конечно, можем, но вообще-то работы еще на миллионы веков хватит. Вот, — говорит, — давеча испортился у нас случайно один ребенок. Воспитывали мы его, воспитывали, да так и отступились. Развели руками и отправили его тушить галактики. Есть, — говорит, — в соседней метасистеме десяток лишних. А вы, — говорит, — на правильном пути. Вы нам нравитесь. Мы, — говорит, — в вас верим. Вы только помните, если вы будете такими, какими собираетесь быть, то и мы станем такими, какие мы есть. И какими вы, следовательно, будете». Махнул он рукой и ушел. Вот и сказочка вся. Горбовский приподнялся на локтях и оглядел слушателей. Кондратьев дремал, пригревшись на солнышке. Славин лежал на спине, задумчиво уставясь в небо. «Для будущего мы встаем ото сна», — медленно процитировал он. «Для будущего обновляем покровы. Для будущего устремляемся мыслью. Для будущего собираем силы. Мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени». Горбовский дослушал и сказал: «Это по существу, а по форме как?» «Начало удачное, — профессионально сказал Славин, — а вот к концу вы скисли. Неужели трудно было что-нибудь придумать, кроме этого вашего испорченного ребенка?» «Трудно», — признался Горбовский. Славин перевернулся на живот. «Вы знаете, Леонид Андреевич, — сказал он, — мое воображение всегда поражало идея развития человечества по спирали. От первобытного коммунизма, нищих через голод, кровь, войны, через сумасшедшие несправедливости, к коммунизму неисчислимых духовных и материальных богатств. Я сильно подозреваю, что для вас это только теория, а ведь я застал то время, когда виток спирали еще не закончился. Пусть в кино, но я еще видел, как ракетами зажигают деревни, как люди горят в напалме. Вы знаете, что такое напалм? А что такое взяточник? Вы знаете? Вы понимаете, с коммунизма человек начал, и к коммунизму он вернулся. И этим возвращением начинается новая ветвь спирали. Ветвь совершенно уже фантастическая. Кондратьев вдруг открыл глаза, потянулся и сел. «Философы», — сказал он, — «Аристотели. Давайте-ка быстро помоем посуду, искупаемся, и я вам покажу золотой грот. Такого вы еще не видели, опытные старики».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Студия Роман Авдеев. Здравствуйте. В Кремле прошла встреча Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Стороны обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его развития. Опираясь на договор, подписанный в мае, сообщили в Кремле. Этот документ предусматривает формирование общего экономического пространства, интеграцию энергетических и транспортных систем, координацию внешней политики, а также взаимодействие в сферах обороны и безопасности, говорится в сообщении. Российская авиация нанесла удар по острову Первомайский в районе Очакова. Удар был нанесен управляемыми авиабомбами, сообщили в Министерстве обороны. Этот остров украинские боевики использовали для запуска беспилотников и размещения средств разведки и радиоэлектронной борьбы. В результате атаки инфраструктура противника была полностью уничтожена. Кроме того, штурмовые подразделения 3-го армейского корпуса Южной группировки продолжают вытеснять врага из Константиновки. За последние 24 часа в городе освобождено 103 здания, сообщили в Министерстве обороны. Полиция задержала 9 человек, обвиняемых в мошенничестве со страховыми выплатами после подставных ДТП. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Злоумышленники в столице покупали дорогие иномарки и оформляли их на подставных лиц. Этим людям они платили за участие в схеме. После регистрации автомобилей преступники устраивали аварии и получали крупные страховые выплаты. В некоторых случаях заявленная сумма ремонта была почти равна рыночной стоимости машины. Страховым компаниям был нанесен ущерб более чем на 50 миллионов рублей. Израиль готов частично эвакуировать войска с юга Ливана, сообщает CNN. Планируется вывести подразделение Цахал за пределы желтой линии, которая определяет зоны контроля, согласно соглашению о прекращении огня от 17 апреля. Параллельно с переговорами между Ливаном и Израилем проходят консультации между Штатами и Ираном в Швейцарии. Иран считает решение ливанского вопроса ключевым для мирного соглашения. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об уходе с должности. Лидер правящей в стране лейбористской партии добавил, что будет исполнять обязанности до избрания преемника.
2: «Я говорил с его величеством королем и сообщил ему о своем решении. Я попрошу Национальный исполнительный комитет лейбористской партии установить график проведения выборов. Выдвижение кандидатур начнется 9 июля и завершится к летним парламентским каникулам».
1: Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Стармер никак не зарекомендовал себя с точки зрения российско-британских отношений. Он всегда был сторонником их поддержания на нулевом уровне. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Внимание! Разыскивается мужчина на вид 30-35 лет. Худощавого телосложения. Кожа бледная, зубы заостренные. Был одет во все черное. Особые приметы. Не переносит чеснок, не отражается в зеркале.
4: Более подробная информация прямо сейчас. На радио «Звезда».
5: Брэм Стокер. Главы из романа «Граф Дракула». Читают Денис Беспалый и Татьяна Николаенко.
6: Глава 13. Дневник доктора Сьюварда. 20 сентября. Только сила привычки может заставить меня продолжать свой дневник. Я так убит, так уничтожен последними событиями, что если бы смерть теперь пришла, я бы приветствовал ее как друга. Правда, последнее время она что-то зачастила. Мать Люси, отец Артура, а теперь... Но я забегаю вперед. Я сменил Ван Хельсинга, как было условлено. Артур хотел остаться со мной, но профессор уговорил его отдохнуть. «Пойдем, дитя мое», — ласково сказал он. «Вы столько пережили за последние дни. Мы посидим в гостиной. Там же можно устроиться на ночь. поверьте, отдохнув и выспавшись, вы почувствуете себя гораздо лучше». Бросив тоскливый взгляд на бледное лицо Люси, Артур ушел. Я сел у изголовья ее постели и огляделся. Ван Хельсинг уже развесил здесь цветы. На шее Люси поверх шелкового платка красовался венок из них. Она дышала неровно, лицо было искажено гримасой. Открытый рот обнажал бледные десны и острые зубы. Особенно меня поразили клыки. Они стали длиннее остальных, как у собаки. Около полуночи Люси слабо шевельнулась, и тут же раздался тихий стук в окно. Приблизившись, я поднял штору. Сад был освещен серебристым сиянием луны. Перед самым окном летала огромная летучая мышь. Это она задевала крыльями за стекло. Мне почему-то вспомнился Ренфилд, и сердце сжалось от неясного страха. Вернувшись на прежнее место, я заметил, что венок на шее Люси сдвинулся от ее неловкого движения. Я осторожно поправил его. Через некоторое время Люси проснулась. Я дал ей поесть, как предписал Ван Хельсинг. Она безропотно проглотила пищу. Видно было, что организм уже не борется со смертью, как раньше. Люси покорно отдалась овладевавшей ею слабости. Мне показалось странным, что, проснувшись, Люси прижала к себе венок, будто ища в нем защиты, в то время как во сне она отталкивала его. Понаблюдав за ней, я убедился в этом. Больная то засыпала, то просыпалась, каждый раз повторяя одни и те же движения. В 6:00 утра Ван Хельсинг пришел сменить меня. Артур только что заснул, и профессор не посчитал нужным будить его. Увидев Люси, Ван Хельсинг вскрикнул. «Скорее поднимите штору, мне нужен свет», — приказал он. Наклонившись к Люси, профессор осмотрел ее, отодвинул венок, снял шелковый платок. Я приблизился к постели. Ранки на шее Люси исчезли, не оставив никаких следов. Ван Хельсинг долго смотрел на бедную девушку. Наконец он обернулся ко мне и тихо сказал: «Она умирает. Но мы не знаем, придет ли она в сознание. Разбудите Артура, я обещал позвать его в случае надобности». Я пошел в гостиную. Увидев солнце, пробивавшееся через открытые ставни, Артур ужаснулся, что так долго спал, и спросил про Люси. Я ответил, что она еще спит, но профессор считает, что конец близок. Артур закрыл лицо руками, плечи его вздрагивали. Я взял его за руку и заставил встать. «Пойдем, милый друг», — сказал я. «Мужайся». Когда мы вошли в комнату больной, я заметил, что Ван Хельсинг расчесывал волосы Люси, обрамлявшие ее

0: колени у кровати и взял руку Люси. Лицо ее источало ангельскую доброту и кротость. Через минуту глаза больной медленно закрылись, и она опять уснула. Внезапно с Люси произошла та же перемена, которую я заметил ночью. Дыхание стало неровным, рот открылся, обнажив длинные острые зубы. Она открыла глаза, в которых горела злоба, и мягким сладостным голосом прошептала: «Артур, возлюбленный мой, поцелуй меня!» Артур стремительно нагнулся, но Ван Хельсинг, пораженный, как и я, ее странным голосом, бросился к Холмвуду и оттолкнул с такой силой, что тот отлетел на середину комнаты. «Ни за что!» — закричал профессор. «Не смейте целовать ее, если вы хоть немного дорожите спасением ваших душ!» Артур был так поражен, что совершенно растерялся. На лице Люси появилось выражение бессильной злобы. Острые зубы стиснулись. Она закрыла глаза, с трудом переводя дыхание. Мы внимательно наблюдали за ней. Через некоторое время Люси снова открыла глаза, но теперь в них светилась прежняя доброта и бесконечная грусть. Она протянула бледную худую руку и, взяв руку профессора, нежно поцеловала ее. «Мой верный друг», — сказала Люси чуть слышно. «Наш верный друг», — прибавила она, глядя на Артура. «Берегите моего жениха, умоляю вас. О, дайте мне покой». «Клянусь вам в этом», — торжественно воскликнул Ван Хельсинг и обернулся к Артуру. «Поцелуйте свою невесту в лоб». Артур подошел, они простились. Люси закрыла глаза и спустя несколько минут скончалась. Я увел Артура вниз. Он рыдал, как ребенок. С трудом удерживая слезы, я уложил его на диван, укрыл пледом и вернулся. Ван Хельсинг стоял на прежнем месте и смотрел на Люси. Смерть вернула ей прежнюю красоту. Щеки как будто пополнели, губы слегка порозовели. Она была удивительно хороша. «Бедная девушка», — прошептал я. «Наконец-то она обрела покой. Смерть — конец всему». Профессор обернулся ко мне и грустно заметил: «К несчастью, вы не правы, мой друг. Это только начало». Когда я спросил его, что он хочет этим сказать, Ван Хельсинг покачал головой: «Мы пока ничего не можем сделать. Подождите и увидите сами».
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Брэма Стокера «Граф Дракула».
0: 21 сентября. Похороны Люси и ее матери состоятся через день. Родных у них нет. Артур уехал на похороны отца. Ввиду этих обстоятельств мы с Ван Хельсингом решили заняться бумагами миссис Вестенра. Профессор настоял на том, чтобы самому просмотреть бумаги, принадлежавшие Люси. «Не беспокойтесь», — сказал он в ответ на мой недоуменный взгляд. «Я просто не хочу, чтобы письма, вроде последней записки мисс Люси, попали в руки полиции». «Итак, вы занимаетесь бумагами миссис Вестенра, а я отправляюсь в комнату Люси. Может быть, что-нибудь и отыщу. Кстати, если вам попадется адрес поверенного миссис Вестенра, напишите ему». Все документы миссис Вестенра были в порядке. Она даже указала, где и как ее похоронить. Адрес ее поверенного тоже был здесь. Я не успел запечатать письма, когда Ван Хельсинг вернулся. «Что-нибудь нашли?» — спросил я его. «Ничего особенного, если не считать нескольких писем и недавно начатого дневника. Я оставлю бумаги при себе, а потом с разрешения бедного Артура извлеку из них некоторую пользу. Теперь пойдем спать, друг мой. Мы оба нуждаемся в отдыхе. Завтра предстоит немало хлопот». Раньше, чем лечь, мы зашли посмотреть на Люси. Она лежала, окруженная чудными белыми цветами. Профессор приоткрыл покрывало и отшатнулся.

0: поднялся. Я подошел ближе. Люси лежала в гробу, как живая. Никаких признаков смерти. Яркий румянец играл на ее щеках, алые губы улыбались. Я с трудом верил, что передо мной не спящая красавица, а безжизненный труп. Профессор угрюмо смотрел на нее. «Подождите, пока я вернусь», — шепнул он после продолжительного молчания и вышел. Вернувшись с цветами, которыми в изобилии снабжал Люси, Ван Хельсинг разложил их вокруг лица умершей. Потом, сняв с себя маленькое распятие, прикрыл им ей рот. Я был изумлен, но ничего не сказал. Мы молча вышли из комнаты. Я уже раздевался, когда профессор постучался ко мне. «Пожалуйста, привезите мне завтра операционные ножи», — попросил он. «Зачем? Вы хотите ее вскрывать?» «И да, и нет», — ответил Ван Хельсинг. «Я скажу вам, в чем дело, только, пожалуйста, никому ни слова. Я хочу вынуть ее сердце. Вы будете мне ассистировать. Можно было бы сделать это сегодня, но Артур завтра пожелает увидеть ее. Когда он простится с Люси и все разойдутся, мы вернемся, отвинтим крышку гроба и сделаем то, что следует, и никто об этом и знать не будет». «Но разве это необходимо? Люси умерла. Зачем кромсать ее тело? Вы сами говорите, что вскрывать ее нет необходимости. Так зачем же? Зачем?» Положив руку мне на плечо, профессор сказал: «Джон, я знаю, вы любили мисс Люси. Если бы я мог, то избавил бы вас от этого испытания. Но есть вещи, о которых вы не знаете. Когда я расскажу вам обо всем, вы будете благодарны мне, хотя ваша душа содрогнется от ужаса. Вы знаете меня давно, но неужели вы сомневаетесь в благонамеренности моих действий? Вы были поражены, неприятно поражены, когда я не позволил Артуру поцеловать невесту и оттолкнул его от постели. Но заметили ли вы, какой благодарностью светились ее глаза, как она поцеловала мне руку? Слышали ли вы, как я поклялся, что дам ей покой? Верьте, все, что я делаю с определенными намерениями. Я все вам расскажу, но не торопите меня». Помолчав немного, Ван Хельсинг продолжал: «Мой друг, нам предстоит пережить еще много страшных минут, но я убежден, что наши усилия увенчаются успехом. Скажите, могу ли я рассчитывать на ваше доверие и помощь?» Я пожал руку профессору и обещал во всем ему повиноваться. Он грустно улыбнулся, пожелал мне спокойной ночи и вышел. Закрывая за ним дверь, я заметил служанку, направляющуюся в комнату Люси. Сам не знаю, почему это растрогало меня. Я спал крепко и долго. Солнце уже ярко светило, когда меня разбудил Ван Хельсинг. «Не беспокойтесь насчет ножей», — хмуро бросил он. «Они не понадобятся». «Почему?» — удивился я. «Потому что теперь слишком поздно или слишком рано». «Посмотрите!» — профессор показал маленькое распятие. «Оно было украдено вчера ночью». «Как украдено? Оно же у вас в руках!» «Я забрал его у подлой женщины, решившейся обокрасть покойницу. Полиции я сообщать не стану. Она будет наказана без меня, хотя пока и не подозревает об ужасных последствиях своего гнусного поступка». Профессор ушел, породив в моей душе тягостные предчувствия. В 12 часов приехал поверенный. За завтраком он подтвердил, что бумаги миссис Вестонера в совершенном порядке. Она завещала свое состояние Артуру Холмвуду. Несмотря на все доводы поверенного о непрактичности такого шага, старушка была так уверена в своем будущем зяте, что пожелала оставить все на его имя. Поверенный оставался с нами недолго, сказав, что вернется с мистером Холмвудом 5-часовым поездом. «Несчастный Артур. Я встретил его на вокзале. Он страшно переживает. Смерть отца и невесты потрясли его до глубины души. Хотя он был ласков со мной и изысканно вежлив с Ван Хельсингом, я чувствовал, что он чего-то недоговаривает. Мы поднялись в комнату Люси. Я хотел остаться за дверью, но Артур, взяв меня за руку, заставил войти. «Ты любил ее, мой друг», — сказал он хриплым от волнения голосом. «Она мне говорила. Ты был ее другом. Не знаю, как благодарить тебя за все, что ты сделал». Положив голову мне на плечо, Артур зарыдал. «Джон, Джон», — схлипывал он, — «что я буду делать? Вся моя жизнь рухнула. Все, что было мне дорого, исчезло. Я совсем один». Когда Артур немного успокоился, я подвел его к гробу и откинул покрывало с лица Люси. Бог мой, как она была хороша! Артур, взглянув на нее, затрясся, как в лихорадке. «Ты уверен, что она умерла?» Чуть слышным шепотом обратился он ко мне. «Да, конечно», — ответил я и, желая убедить его, прибавил. «После смерти лица часто меняются самым неожиданным образом». Артур успокоился и, став на колени перед гробом, оставался довольно долго без движения. Я тронул его за плечо. «Простись с ней, мой друг». Он встал, приложился к ее холодной руке и бледному лбу и со слезами на глазах вышел из комнаты. Я встретил Ван Хельсинга в коридоре и повторил ему вопрос Артура. «Я нисколько не удивляюсь этому», — ответил он. «Я сам время от времени сомневаюсь в действительности ее смерти». За обедом Артур с трудом скрывал волнение. Ван Хельсинг ел молча, погруженный в свои мысли. Наконец, после кофе он обратился к Артуру. «Мистер Холмвуд». «Ради бога, не называйте меня так», — перебил его Артур. «Я смею считать вас своим другом. Вы так много сделали для моей несчастной невесты. Я знаю, что она оценила вашу доброту даже больше, чем я. И если я оскорбил вас, высказав удивление, когда вы оттолкнули меня от постели Люси, то прошу прощения». Профессор кивнул. «Я знаю, что вы не могли не удивиться моей резкости, не догадываясь о ее причинах. Да и теперь вам еще трудно доверять мне, так как то, что происходит вокруг, вам непонятно. Но придет время, когда вы все узнаете и будете благодарить меня за себя и за нашу дорогую покойницу, которой я поклялся дать покой. Уверяю вас, милый профессор, что доверяю вам вполне», — поспешил сказать Артур. «Я знаю у вас честное сердце. Вы друг Джона и были другом Люси. Действуйте, как считаете нужным». Ван Хельсинг немного помолчал. «Вы знаете, что миссис Вестенра оставила вам все свое состояние?» «Нет», — удивленно воскликнул Артур. «Теперь, поскольку вы это знаете, я прошу у вас разрешения прочитать все письма и бумаги, принадлежавшие мисс Люси. Поверьте, я действую не из простого любопытства. У меня есть идея, которую она бы одобрила. Я в этом убежден. Бумаги все при мне. Я взял их, когда мы с Джоном еще не знали, что все переходит к вам, не желая, чтобы они попали в чужие руки. Если вы позволите, я сохраню их и никому, даже вам, не покажу. Будьте уверены, они останутся в сохранности, и со временем я верну их. Вам, пожалуй, трудно дать мне такое разрешение, но вы это сделаете для блага Люси, не правда ли?» «Профессор, действуйте, как считаете нужным», — повторил Артур. «Я убежден, что Люси сама дала бы вам полную свободу. Когда придет время, вы расскажете мне все». Ван Хельсинг встал. «Благодарю вас, Артур», — сказал он серьезно. «Но впереди еще много страданий. Надо вооружиться терпением и мужеством». Я провел ночь на диване в одной комнате с Артуром. Ван Хельсинг не ложился. Он бродил по дому, беспрестанно возвращаясь к гробу Люси.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из романа Брэма Стокера «Граф Дракула».
3: Дневник Минны Гаркер. 22 сентября. В вагоне. Джонатан Спит. Кажется, так мало времени прошло с тех пор, что я писала в дневнике, а как много всего произошло. И моя свадьба, и возвращение в Англию, и смерть мистера Хокинса. Он оставил Джонатану все свое состояние. Похороны были скромные по желанию старика. Народу мало. Стоя у его могилы, мы, мой муж и я, чувствовали, что потеряли лучшего друга и возвращались с кладбища в крайне удрученном состоянии духа. Проезжая мимо парка, Джонатан решил, что мне будет приятно побыть на свежем воздухе. Мы остановились, вылезли из коляски и побрели по безлюдным аллеям. Почти у самых ворот перед магазином я обратила внимание на молодую девушку поразительной красоты в большой модной шляпе. Я загляделась на нее и вдруг почувствовала острую боль в руке. Этот Джонатан так сильно стиснул мне руку. Я удивленно подняла на него глаза. «Боже мой!» — прошептал он испуганно. «Я всегда беспокоюсь за Джонатана, его нервы еще очень расшатаны». «В чем дело?» — спросила я. Он был страшно бледен. Растерянными, почти обезумевшими глазами Джонатан смотрел на высокого, худого мужчину с черными усами и острой бородкой, который тоже наблюдал за красивой девушкой. У него было странное лицо, жестокое и сладострастное одновременно. Большие белые зубы, острые, как у хищника, полные ярко-красные губы. Джонатан не спускал с него глаз. Я спросила, почему он так волнуется. Мой муж ответил, как бы предполагая, что я знаю столько же, сколько и он. «Разве ты не видишь, кто это?» «Нет, я не знаю его, кто это?» Ответ Джонатана поразил меня. «Это он». Джонатан казался чем-то очень напуганным. Он был близок к обмороку. Я не знала, что делать. Но в этот момент из магазина вышел рассыльный и передал девушке пакет. Она, сев в коляску, тут же уехала. Незнакомец кликнул извозчика и отправился следом за ней. Джонатан прошептал: «Я убежден, что это граф. Но как он помолодел? Бог мой, если это он! Это ужасно, ужасно!» Он был так расстроен, что я не решалась ни о чем расспрашивать. Взяв мужа под руку, я подвела его к скамейке и усадила. Он положил голову мне на плечо и сразу заснул. Я была очень рада этому. Сон действует на него лучше всякого лекарства. Минут через 20 Джонатан проснулся и удивленно на меня посмотрел. «Неужели я спал, Минна?» — спросил он. «Пожалуйста, прости меня. Не знаю, как это случилось. Пойдем выпьем где-нибудь чаю». Мой муж, очевидно, забыл про встречу с незнакомцем. «Мне очень не нравится эта забывчивость. Она свидетельствует о том, что болезнь еще не отступила. Однако расспрашивать его я не стану. Но время пришло. Надо открыть запечатанную тетрадку и ознакомиться с ее содержанием. Я знаю, дорогой Джонатан, ты не будешь сердиться. Я это делаю для тебя. Позже. Грустное возвращение домой. Грустное во всех отношениях. Джонатан нездоров. Я боюсь обострения его болезни. Кроме того, я получила ужаснейшую телеграмму от профессора Ван Хельсинга. Объявляю вам скорбное известие о кончине миссис Вестенра и Люси. Похороны состоялись сегодня. Что за ужасные непредвиденные несчастья? Бедная, бедная Люси. Артур, как он перенес эту тяжкую потерю? Да помоги нам Бог.
0: Дневник доктора Сьюварда. 22 сентября. Все кончено. Артур вернулся к себе и увез Морриса. Что за чудный тип этот Моррис? Я убежден, что в душе он столько же горевал о Люсе, как и мы. Но он сдержан до крайности и не показывает своих чувств. Ван Хельсинг уезжает сегодня, но завтра обещал вернуться. Он сказал мне, что едет в Амстердам, чтобы сделать некоторые распоряжения, так как ему придется пробыть в Лондоне довольно долго. Профессор будет жить у меня. Бедный. Я думаю, что события последней недели повлияли даже на его железный организм. Я проводил его на вокзал и усадил в вагон. Опять остаюсь в одиночестве. Люси покоится в фамильном склепе на кладбище, далеко от угрюмого дымного Лондона. Выдержка из газеты «Курьер» за 26 сентября. Таинственные происшествия в Гиллингеме. Жители Гиллингема взволнованы странными происшествиями последних дней. Уже не первый раз то один, то другой ребенок не возвращается домой после игр на горе. Их находят лишь на следующее утро спящими под кустом. Все дети маленькие и потому не могут объяснить, что случилось с ними. Однако их показания, хотя не ясные, но тождественные. Каждый из них уверяет, что встретил очень красивую даму, которая взяла его за руку и увела с собой. Это все, что малютки помнят. Настораживает, что у всех пропадавших детей имеются на шее маленькие ранки. По мнению медиков, они напоминают следы укусов крысы или маленькой собаки. Странно только, что это животное действует удивительно осторожно. Полицейские осмотрели окрестности, но пока ничего не обнаружили. Дети находятся под строгим надзором врачей.
2: Специальный выпуск «Курьера».
4: Ребенок-мученик. Мы только что получили известие, что прошлой ночью еще один ребенок пропал. Его нашли утром в молоднике. На шее у малютки ранка со следами чьих-то зубов. Ребенок очень слаб, почти умирает. Когда его стали расспрашивать, он рассказал то же, что и другие. Его увела красивая дама.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Брэм Стокер. Главы из романа «Граф Дракула». Читают Денис Беспалый и Татьяна Николаенко.
2: Глава 14. Дневник Минны Гаркер. 23 сентября. Джонатан здоров, хотя провел ночь довольно плохо. Я рада, что у него так много работы, и это мешает ему вспоминать прошлое. Сегодня он вернется домой поздно. Я воспользуюсь этим, чтобы прочитать его дневник. Возможно, я найду в нем объяснение вчерашней странной встречи. 24 сентября. У меня храбрости не хватило писать вчера вечером. Ужасный рассказ Джонатана очень взволновал меня, несчастный. Как он много выстрадал, даже если это всего лишь воображение больного мозга. До истины я никогда, наверное, не доберусь. Я боюсь расспрашивать мужа. Этот худой мужчина, которого мы видели вчера, Джонатан был совершенно уверен, что это граф. Положим, похороны дорогого мистера Хокинса сильно расстроили его, и это вызвало рецидив. Я совершенно теряюсь в догадках. Помню, как в день нашей свадьбы Джонатан сказал: «Я расскажу, что было со мной, только если почувствую, что это мой священный долг». Должно быть, во всем этом есть доля правды. Этот отвратительный граф собирался приехать в Лондон. Если он исполнил свое намерение, то и нам, и многим другим грозит страшная опасность. Придется действовать.
3: Письмо Ван Хельсинга Минни Гаркер. 24 сентября. Миссис Гаркер, простите, что пишу, не имея счастья быть знакомым с вами. Я известил вас о смерти бедной мисс Люси. С разрешения мистера Холмвуда я прочитал ее коротенький дневник и письма. Между прочим, в бумагах мисс Люси было несколько ваших писем, которые свидетельствуют о том, что вы были верным другом покойной мисс Люси и искренне любили ее. Ради этой любви умоляю, не откажите мне в поддержке. Обращаясь к вам ради блага других, мы можем искоренить много зла, и, Бог даст, предотвратить много несчастий. Я очень желал бы повидаться с вами. Вы можете доверять мне. Я друг Джона Сьюварда и Артура Холмвуда, жениха мисс Люси. Если позволите, я приеду в Эксетер в день и час, которые вам наиболее удобны. Я прочитал ваши письма к мисс Люси и знаю, что ваш супруг был опасно болен, а потому лучше не говорить ему про мое посещение. Жду с нетерпением ответа и еще раз прошу извинить меня. Преданный вам Ван Хельсинг.
2: Телеграмма Минны Гаркер Ван Хельсингу. 25 сентября. Приезжайте сегодня 10-часовым поездом. Буду рада вас видеть. Минна Гаркер. Дневник Минны Гаркер. 25 сентября. Ужасно волнуюсь в ожидании мистера Ван Хельсинга. Мне почему-то кажется, что его визит имеет отношение к тому, что я прочитала в дневнике мужа. Но как это глупо. Что может быть общего между приключениями Джонатана и смертью Люси? Позже. Профессор только что уехал. Постараюсь описать все по порядку. В 2 часа я услышала звонок у входной двери. Сердце у меня сильно забилось, но я заставила себя остаться на месте. Через несколько минут дверь в гостиную отворилась, и служанка доложила о приходе профессора Ван Хельсинга. Он не молод. У него хорошее открытое лицо и умные темно-синие глаза. Профессор вопросительно произнес: «Миссис Гаркер?» Я утвердительно кивнула. «Я обращаюсь к вам как к другу бедной Люси. Я приехал ради нее». «Профессор», — сказала я, — «я к вашим услугам. Что вам угодно знать?» «Я прочитал ваши письма к мисс Люси и знаю, что вы были с ней в Уитби. В своем дневнике мисс Люси намекала на какую-то ночную прогулку, совершенную ею во сне, на то, что вы спасли ее. Будьте добры, расскажите, как было дело». «Я могу подробно все передать», — ответила я.
4: «У вас, верно, хорошая память?»
2: «Нет, просто я тоже веду дневник». И, достав тетрадь из ящика, я подала ему. Профессор благодарно улыбнулся.
4: «Вы позволите мне заняться чтением сейчас?»
2: «Конечно», — сказала я. «А я пока распоряжусь принести нам кофе». Вернувшись, я застала Ван Хельсинга очень взволнованным. Он подошел ко мне и взял за руки.
4: «Миссис Гаркер», — воскликнул он, — «не могу выразить, как я вам благодарен. С этой минуты я ваш верный друг. Если когда-нибудь вы будете нуждаться в помощи, вспомните Ван Хельсинга, я буду счастлив услужить вам».
2: «Но, профессор», — возразила я, — «ведь вы так мало знаете меня».
4: «Мало знаю», — повторил он, — «я знаю вас прекрасно. Мне достаточно было прочитать ваш дневник и письма, чтобы оценить ваше благородство и ум. Однако расскажите мне о своем муже. Как его здоровье? Он совершенно излечился?»
2: Я была рада случаю посоветоваться с профессором насчет Джонатана и сказала. «Мой муж почти было поправился, но внезапная смерть нашего друга, мистера Хокинса, очень расстроила его. В прошлый четверг, когда мы были в городе, он сильно разволновался без всякой причины. Я приписываю это нашему горю».
4: «А что случилось?» — спросил Ван Хельсинг.
2: «После воспаления мозга всякое волнение вредно. Джонатану показалось, что он увидел кого-то. Одним словом, он вспомнил что-то ужасное». При этих словах я не выдержала и расплакалась. Сказалось нервное напряжение последних дней. Я упала на колени перед профессором и, горько рыдая, стала умолять его спасти моего мужа. Ван Хельсинг взял меня за руки и усадил рядом с собой.
4: «Милое дитя», — ласково произнес он, — «всю жизнь я много работал и не успел приобрести друзей, да и вообще мало верил в дружбу. Но с тех пор, как Джон Сьюарт вызвал меня в Англию, мне встретилось так много хороших людей. Верьте, я с великой радостью сделаю для вас все, что смогу. Расскажите мне как можно подробнее про вашего мужа».
2: «Профессор», — ответила я, — «все, что я могу рассказать, так странно и дико, что вы не поверите. Со вчерашнего дня я как в лихорадке, ничего не понимаю, не знаю, чему верить и чему нет».
4: «Не беспокойтесь. Если бы вы знали, каким странным делом я занят, вы бы крайне удивились. Итак, я слушаю».
2: «Лучше будет, если вы прочитаете дневник Джонатана. Я как раз закончила его перепечатывать. Только прошу вас не скрывать от меня ваших впечатлений».
4: «Конечно, я приду к вам завтра утром и надеюсь застать вашего мужа».
2: На этом мы расстались. Ван Хельсинг ушел, а я продолжаю думать.
3: Письмо Ван Хельсинга Минни Гаркер. 25 сентября. «Милая миссис Минна, я прочитал дневник вашего мужа. Как бы его рассказ ни был ужасен, он, увы, правдив. В этом будьте совершенно уверены. Не могу не сказать вам, что преклоняюсь перед храбростью мистера Гаркера. Не бойтесь за него. Тот, кто решился спуститься по той ужасной стене и проникнуть в комнату изверга, да еще дважды, не сойдет с ума. Итак, успокойтесь. Завтра я переговорю с вашим мужем о многом, а пока благодарю вас за позволение прочитать дневник мистера Гаркера. Я нашел в нем подтверждение многих своих догадок. Преданный вам Ван Хельсинг». Дневник Джонатана Гаркера. 26 сентября. «Я думал больше никогда не писать своего дневника, но обстоятельства изменились. Вчера после ужина Минна рассказала мне про посещение профессора Ван Хельсинга и про его желание узнать подробности о болезни Люси, про то, как Минна поделилась с ним своим беспокойством насчет моего здоровья и дала прочитать мой дневник. Минна также показала письмо профессора, которое ободрило меня. Сомнения в действительности пережитого не давали мне покоя. Но теперь я убедился, что это был не бред, и никого не боюсь, даже графа. По-видимому, ему удалось приехать в Лондон, и тот человек у магазина — сам Дракула. только помолодевший. Но каким образом? Позже. Ван Хельсинг был у нас. Кажется, его удивил мой вид. Когда я вошел в комнату и представился, он повернул меня лицом к свету и после довольно продолжительного молчания сказал: «Миссис Минна говорила, что вы больны, но выглядите вы совершенно здоровым». Я улыбнулся. «Это вы вылечили меня». «Каким образом?» «Своим письмом к моей жене». Меня мучили не столько воспоминания, сколько сомнения в своей психической полноценности. Вы и представить себе не можете, профессор, в каком я был состоянии. Но благодаря вам я совершенно успокоился». Ван Хельсинг пожал мне руку. «Я очень рад», — сказал он, — «и счастлив познакомиться с вами, тем более, что ваша милая жена совершенно очаровала меня. Миссис Гаркер обладает редким умом и добрым сердцем. Поздравляю вас от всей души с такой женой». Мы сели завтракать. Времени оставалось немного. Ван Хельсинг боялся опоздать на поезд. «Я рассчитываю на вашу помощь», — продолжал он. «Прежде всего, мне надо собрать как можно больше фактов. Не можете ли вы сказать, что произошло до вашей поездки в Трансильванию?» «Вы торопитесь на поезд, профессор, поэтому я передам вам все документы, касающиеся этого дела. Вы успеете их просмотреть дорогой». Прощаясь, Ван Хельсинг сказал: «Если понадобится, я вызову вас телеграммой. Вы приедете, не правда ли?» «Мы приедем когда угодно», — поспешил я заверить его. На вокзале профессор купил местные и лондонские газеты. Устроившись в купе, он принялся просматривать их. Я заметил, что какая-то заметка в «Курьере» поразила его. Ван Хельсинг побледнел и воскликнул: «Ах, боже мой, так скоро, так страшно скоро!» Казалось, он забыл о моем присутствии. В эту минуту раздался свисток. Профессор оторвался от газет, пожал мне руку и сказал: «Я скоро напишу».
1: Мы читали главы из романа Брэма Стокера «Граф Дракула».
5: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Эрнест Хемингуэй. Фрагмент из романа «Острова в океане». Читает Кирилл Радцик.
1: Они подходили к острову, где за длинной песчаной береговой полосой росли кокосовые пальмы. Бухту перегораживал риф, и сильный восточный ветер разбивал о него волны, то и дело открывая проход туда. На берегу не было ни души, а песок был такой белый, что резал глаза своей белизной. Человек, стоявший на мостике, разглядывал берег. Вон там, казалось бы, должны быть хижины. Но никаких хижин не было. Ни хижин, ни лодок в лагуне. «Ты ведь бывал здесь раньше?» — сказал он своему помощнику. «Да». «Разве не там должны стоять хижины?» «Там они и были. Деревня и на карте значится». «Сейчас ее нет как нет», — сказал старший. «Лодок в зарослях тоже не видно?» «Ничего не вижу».
2: «Придется войти в бухту и стать на якорь», — сказал капитан. «Проход этот я знаю. Здесь раз в 8 глубже, чем кажется».
1: Он посмотрел вниз в зеленоватую воду и увидел на дне большую тень своего судна. «Хороший грунт есть восточнее того места, где была деревня», — сказал его помощник.
2: «Знаю. Трави якорь с правого борта. Там я и стану. При таком ветре он день и ночь дует.
1: Насекомых не будет».
2: «Да, сэр».
1: Они стали на якорь, и катер, не столь уж большой, чтобы кто-нибудь, кроме владельца, мог хотя бы мысленно назвать его судном, лег по ветру за рифом, о который разбивались зеленоватые волны с белыми гребешками пены. Человек, стоявший на мостике, проследил, чтобы его судно свободно и крепко держалось на якоре. Потом он посмотрел на берег и выключил моторы. Он смотрел и смотрел на берег и не мог понять, в чем дело. «Возьми с собой троих и поглядите, что там случилось», — сказал он. «Я немного посплю. И помните, что вы ученые». Когда они считались учеными, оружия у них не было видно. В руках мачете, на головах широкополые соломенные шляпы, какие носят багамские ловцы губок. Команда называла их «Sombreros Scientificos», то есть «научные шляпы». Чем больше была шляпа, тем она считалась научнее.
3: «Кто-то спер мою научную шляпу»,
1: — сказал широкоплечий баск с густыми, сросшимися на переносице бровями.
3: «Дай-ка мне связку гранат во имя науки».
2: «Возьми мою шляпу», — сказал ему другой баск. «Она в два раза научнее твоей».
3: «Ого, какая она у тебя научная», — сказал широкоплечий. «Я в этой шляпе, что твой Эйнштейн! Томас, можно нам брать образцы породы?»
1: «Нет», — сказал капитан. «Антонио знает, что ему делать». «А вы глядите там в оба. Не хлопайте своими научными буркалами.
3: Я пойду искать воду».
1: «Это позади того места, где была деревня», — сказал капитан. «Проверьте, какая она. Ее надо взять побольше».
3: «H2O», — сказал баск. «Вот она, ученость-то».
2: «Эй ты, дерьмовый ученый! Ты, шлепократ! Дай сюда 4 пятигаллонных бутыли, чтобы нам не зря мотаться».
1: Второй баск поставил в шлюпку 4 оплетенные бутыли. Капитан слышал, как они переговариваются между собой.
3: «Не тычь меня в спину своим дерьмовым научным веслом! А это я для пользы науки. К такой-то матери науку с ее братцем, с ее сестрицей. Ха! А звать сестрицу пенициллина!»
1: Капитан смотрел, как они гребут к слепяще белому берегу.
2: «Мне самому надо было поехать», — подумал он. «Но я всю ночь провел на ногах, у штурвала стою уже 12 часов». Антонио не хуже меня во всем разберется. Но все-таки что же там случилось?
1: Он посмотрел на риф, потом перевел взгляд на берег, потом на чистую воду, которая струилась вдоль борта и закручивалась воронками с подветренной стороны судна. Потом закрыл глаза, повернулся на бок и заснул. Проснулся он, когда шлюпка подошла к борту, и по лицам людей понял, что дело плохо. Его помощник обливался потом, как с ним всегда бывало, когда случалась какая-нибудь беда или приходили дурные вести. Человек он был сухощавый, и пот его прошибал нечасто.
3: «Кто-то сжег хижины», — сказал он. «Кто-то разделался с людьми, в зале лежат трупы. Отсюда ничего не учуешь, потому что ветер в ту сторону».
1: «Сколько трупов?»
3: «Мы насчитали 9, а их, может, и больше.
1: Мужчины или женщины?»
3: «И те, и другие».
1: Следы какие-нибудь остались?
3: Ничего не осталось. С тех пор прошел дождь, ливень. Песок и сейчас рябой.
1: Широкоплечий баск, которого звали Ара, сказал: «Они уже с неделю валяются мертвые. Птицы до них еще не добрались, а крабы там уже трудятся».
3: «Но откуда ты знаешь, что они неделю лежат мертвые?»
1: «Точнее, трудно сказать», — ответил Ара. «Но неделя, пожалуй, прошла. Судя по следам крабов, дождь шел дня три назад».
3: «А как вода?»
1: «На вид ничего. И вы привезли ее?»
3: «Ну да».
1: «Зачем бы им отравлять воду?» — сказал Ара. «Запах у нее был хороший. Я попробовал и налил в бутыли».
3: «Не следовало тебе пробовать».
1: «Запах хороший. Чего это мне опасаться, что она отравлена?»
3: «Кто их убил?»
1: «Откуда нам знать?»
3: «Вы никого не выследили?»
1: «Нет. Мы вернулись сказать тебе». «Ты здесь командир?»
3: «Ладно», — сказал Томас Хадсон. Он сошел вниз и пристегнул револьвер к поясу. С другой стороны висели ножны с ножом, а револьвер всей своей тяжестью лежал у него на бедре. В камбузе он остановился, взял ложку и сунул ее в карман.
1: «Ара и Генри, пойдете со мной на берег. Вилли, ты отвезешь нас. И пока будешь ждать, поищи креветок. Питерс пусть спит».
3: Помощнику он сказал: «Проверь, пожалуйста, моторы и все баки с горючим». Вода над белым песчаным дном была прозрачная, чудесная, и сквозь нее он видел каждую бороздку, каждую морщинку на песке. Когда шлюпка села днищем на песчаный нанос, они пошли к берегу вброд, и Томас Хадсон почувствовал, как маленькие рыбешки резвятся у его ног, посмотрел вниз и увидел, что это крохотные помпано. «А может, и не помпано», — подумал он, «но на вид они точно такие же и ведут себя дружелюбно».
1: «Генри», — сказал он, когда они вышли на берег, — «ты обойди остров с наветренной стороны до мангровой рощи. Посмотри, нет ли там чьих следов или еще чего-нибудь. Потом вернешься сюда ко мне. Ара, ты пойдешь в ту сторону. Задание у тебя то же самое».
3: Ему не надо было спрашивать, где лежат трупы. Он увидел следы, которые вели к ним, и услышал, как громыхают крабы в сухом кустарнике. Он посмотрел вдаль на свое судно, на линию прибоя, на Вилли, который сидел в покачивавшейся на волне шлюпке и, перегнувшись через борт, высматривал в оптическую трубу креветок. «Надо так надо», — подумал он. «И тогда чем скорее, тем лучше». Но день этот был явно рассчитан на что-то другое. Странно, что здесь, где это совсем не нужно, прошли обильные дожди, а на нас хоть бы капля упала. Сколько уже времени мы видим, как дожди идут то справа, то слева, а нам ничего не достается. Дул сильный ветер, дул непрерывно, и днем, и ночью, вот уже больше 50 суток. Он стал неотъемлемой частью Томаса Хадсона и не действовал ему на нервы. Ветер подбадривал его, придавая ему силы, и он надеялся, что ветер не утихнет. «Всегда мы ждем чего-то, а оно не идет и не идет», — подумал он. Но в ветреные дни ждать проще, чем в штиле, когда начинаются капризные, злобные штормы. Вода где-нибудь да найдется. Ладно, пусть будет сушь. А воду мы всегда найдем. На всех здешних островках есть вода. Надо только суметь отыскать ее. «Хватит», — сказал он себе. «Давай, кончай с этим». Ветер помог ему покончить с этим. Сидя на корточках, под спаленными солнцем кустами дикого винограда, он пересыпал пригоршнями песок, и ветер относил от него запах того, что лежало перед ним. В песке, к своему недоумению, он ничего не обнаружил, но прежде чем идти дальше, осмотрел с наветренной стороны все пространство около сожженных хижин. Он надеялся найти то, что искал, без лишних усилий, но тут ничего не было. Потом, сев на корточки спиной к ветру, то и дело поворачиваясь и хватая ртом воздух и задерживая дыхание, он стал ковырять ножом угольно-черную жижу, которую пожирали крабы. Нож наткнулся на что-то твердое у кости. Выскреб это ложкой. Потом с ложки скатил на песок, снова стал скрести и ковырять, и нашел в останках еще три. Потом повернулся лицом к ветру и вычистил о песок нож и ложку. Эти четыре пули он прихватил вместе с пригоршней песка и, держа в левой руке нож и ложку,
2: пошел сквозь кусты назад. Огромный, непристойно белый краб стал на его пути и, попятившись, поднял вверх свои клешни.
1: «Ты, мальчуган, туда?» — сказал ему Томас Хадсон. «А я оттуда».
2: Краб удерживал свои позиции, высоко задрав остро распяленные клешни.
1: «Ишь, какой ты вымахал!» — сказал Томас Хадсон.
2: Он не спеша вдвинул нож в ножны, ложку опустил в карман. Потом пересыпал песок с четырьмя пулями в левую руку. Правую старательно вытер о штанину. Потом взялся за свой потемневший от пота, хорошо смазанный «Магнум-357».
1: «Еще не поздно!»
2: «Есть шанс спастись», — сказал он крабу.
1: «Никто тебя не осуждает. Ты услаждаешь себя как можешь и выполняешь свой долг».
2: Краб не шелохнулся, все так же высоко держа клешни. Он был очень большой, с добрый фут в ширину, и Томас Хадсон выстрелил ему между глаз, и от краба ничего не осталось.
1: «А эти магнумы теперь трудно получить, потому что ими вооружили увиливающих от призыва агентов ФБР, которые охотятся за такими же увиливающими от призыва молодчиками», — сказал Томас Хадсон.
2: «Но надо же человеку пальнуть кое-когда, иначе и стрелять разучишься».
1: «Бедняга-краб», — подумал он,
2: — «ведь он же занимался своим делом, только вот остановился он зря. Полз бы себе и полз». Он вышел на берег и увидел свое судно и ровную линию прибоя, и Вилли, который бросил якорь и теперь нырял за креветками. Томас Хадсон как следует почистил нож, отскреб и вымыл ложку, а потом вымыл все четыре пули. Он держал эти пули на ладони и разглядывал их, как старатель, который промывает песок, отыскивая в лотке золотые крупинки, и вдруг видит там четыре самородка. Головки у всех четырех пуль были черные. Теперь, когда мяса на них не осталось, был ясно виден короткий виток нарезки. Это были 9-миллиметровые пули образца, принятого для шмейсеровского автомата. Он радовался, глядя на них. «Ведь подобрали за собой все гильзы», — подумал он. «А вот это оставили, будто визитные карточки».
1: «Теперь мне надо все как следует обдумать. Мы знаем две вещи. Здесь они в живых никого не оставили и лодки отсюда увели. Вот с этого и начинай, друг мой. У тебя, говорят, хорошо работает голова. Подумай как следует». Но думать он не стал. Вместо этого он лег на спину, подтянул револьвер и положил его между ног, а сам стал смотреть на скульптуру, которую ветер и песок сработали из топляка. Топляк был серый, испещренный песком, и стоял, зарывшись нижним концом в мелкий белый песок, точно на художественной выставке. Отличный экспонат для «Салон Датон», для осеннего салона. Он слышал рев волн, разбивавшихся о риф, и думал, хорошо бы написать это. Он лежал и смотрел в небо, где ничего не было, кроме восточного ветра, а четыре пули покоились у него в застегнутом кармашке для мелочи. Он знал, что в них весь оставшийся смысл его жизни, но сейчас не хотел думать об этом. Не хотел давать ход практическим рассуждениям, которых от него ждали. «Буду любоваться вот этим куском серого дерева», — подумал он. «Теперь мы знаем, что противник вот он, и что ему не миновать встречи с нами, а нам не миновать встречи с ним».
0: Мы читали фрагмент из романа Эрнеста Хемингуэя «Острова в океане». Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В России почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Ее объявили в 12:15 по московскому времени на главных телеканалах и радиостанциях страны. Владимир Путин возложил венок к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. По всей стране прошли мемориальные акции от Владивостока до Донецка. За рубежом также провели памятные мероприятия в Армении, Молдавии и Израиле. Кроме того, в Москве открылся музей памяти, первый в России научный, просветительский и общественный центр, посвященный преступлениям фашистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Правительство направит более 30 миллиардов рублей на создание университетских кампусов. Об этом сообщил на совещании с Кабинетом министров премьер Михаил Мишустин.
2: Сегодня для студентов уже создано более 30 пространств. Это учебные корпуса, в которых они посещают лекции, семинары, занимаются наукой. Конечно, комфортные общежития. Еще целый ряд таких пространств университетских кампусов в высокой степени готовности. Правительство дополнительно направит Республике Башкортостан, Нижегородской, Сахалинской, Челябинской областям в рамках софинансирования почти 14 миллиардов рублей на текущий год и еще свыше 17,5 миллиардов на два последующих года.
1: Михаил Мишустин отметил, что средства помогут в запланированные сроки закончить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Южно-Сахалинске. С 1 сентября в России заработает единый цифровой ресурс для дошкольного образования. Он станет источником методических материалов для воспитателей, руководителей детских садов, методистов и родителей, сообщили в Министерстве просвещения. В ведомстве добавили, что ресурс будет содержать разнообразные мультимедийные и образовательные материалы, анимационные фильмы, рекомендованную литературу, сказки, игрушки и учебные пособия для игр. В Екатеринбурге завершился музыкальный фестиваль «Урал Мьюзик Найт», который собрал около 450 тысяч участников. Фестиваль был приурочен к 40-летию Свердловского рок-клуба и включал в себя выступления в самых разных жанрах и стилях. На сцене выступили не только звезды рок-музыки, такие как группы «Чайф» и «Смысловые галлюцинации», но и молодые талантливые артисты. На участие было подано более 12 тысяч заявок, из которых выбрали несколько сотен конкурсантов. Завершился праздник традиционным исполнением серенады «Трубадура» на рассвете. Эту композицию для бременских музыкантов полвека назад создали Юрий Энтин и Геннадий Гладков. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
4: В дневнике Николая II довольно часто встречаются упоминания о комнатах Зимнего дворца, которые постепенно становились уютным и комфортным жильем молодой семьи. Со временем число подобных записей уменьшается, поскольку вырабатывается привычный и само собой разумеющийся ритм жизни в Зимнем дворце. Но в записях за 1896 год царь часто фиксирует географию своей новой квартиры. Так, утром 1 января 1896 года Николай II полоскался с наслаждением в ванне, после чего ему подали прямо в кабинет кофе, где он засел за несносные телеграммы. В 13 часов подали обед в малую белую столовую, и Николай II с Александрой Федоровной обновили свою столовую семейным завтраком. Вечером супруги развешивали образа на новом киоте в спальне. Надо сказать, что малую столовую использовали, как правило, во время завтраков, на которые приглашались родственники или дежурный флигель-адъютант. Например, в светлое воскресенье 28 марта 1904 года с семьей завтракал князь Орлов, дежурный. Обедали они чаще всего вдвоем, и поздний обед в 20 часов зачастую накрывался в готической библиотеке, зал номер 178. Обедали вдвоем в библиотеке 27 марта 1904 года. Впрочем, когда Александра Федоровна и Николай Александрович оставались вдвоем, они позволяли себе импровизировать. 2 апреля 1904 года. Завтракали и обедали вдвоем в уборной «Алекс». Зал номер 183. 3 января 1896 года Николай II упоминает, что его первый прием состоялся в пустующей еще бильярдной. Следовательно, оборудование царской квартиры еще не завершилось полностью. Бильярд царю установили во второй половине февраля 1896 года. 21 февраля царь записал: «Сыграл две партии пирамиды с Оболенским, дежурный, для обновления бильярда». Но и после того, как бильярдную оборудовали, Николай II продолжал принимать там небольшими группами представлявшихся. В феврале 1896 года он записал: «Принимал много народу по группам в бильярдной». Молодые супруги продолжали заниматься своей квартирой, бесчисленными мелочами придавая ей жилой вид. Целый вечер употребили на развешивание фотографий в маленькой проходной комнате и по лестнице вверх и вниз. Под маленькой проходной комнатой имелся в виду будуар императрицы, куда и выходила круглая чугунная лестница, по которой можно было спуститься в комнаты дочери на первый этаж и подняться на третий в комнаты Александра III. Поскольку фотографий в семье накопилось много, то ими украсили стены, вдоль которых проходила круглая чугунная лестница. 4 января 1896 года супруги отправились в одну из кладовых Зимнего дворца, в которой хранились восточные вещи, привезенные царем из кругосветного путешествия в 1890-1891 годах. Там супруги выбрали несколько вещей для установки в наших комнатах, в коридоре и на лестнице. Судя по дневникам, Николай II сразу же стал использовать свою готическую библиотеку для работы. Там по утрам он принимал с обычными докладами. Поскольку на огромной царской половине супруги жили вдвоем, маленькую Ольгу поместили в комнатах первого этажа, то завтракали, обедали и ужинали супруги в разных помещениях. Например, 3 января 1896 года они вечером закусили в кабинете царя, то есть в нынешнем зале номер 181. Позже такие закуски в кабинете вошли в повседневный обиход, и царь просто отмечал: «Закусывали вдвоем у меня», не указывая, что это был кабинет. Заметим, что рабочий кабинет Николая II очень небольшое, но светлое.

0: сцен повседневной городской жизни. Особенно царь отмечал передвижение воинских частей мимо своего кабинета. 6 февраля Николай II писал в дневнике: «Во время чтения услышал музыку и увидел весь Семеновский полк, шедший на Дворцовый мост, вероятно, на прогулку. Все молодые солдаты шли в хвосте с ружьями». На следующий день царь, также из окна кабинета, наблюдал прохождение Измайловского полка. 5 марта супруги вместе утром смотрели из окна на проходивший Преображенский полк, совершавший военную прогулку. Видимо, подобное времяпровождение стало настолько привычным, что Александра Федоровна сочла нужным увековечить эту форму досуга, вырезав бриллиантом знаменитую надпись «Ники смотрит на гусар» на стекле окна своего углового кабинета в 1902 году. Когда весной шел с Ладоги лед, Николай Александрович смотрел на это завораживающее зрелище из углового кабинета своей жены. Запись от 31 марта 1896 года. Смотрел на льдины, которые плыли сверху и налезали одна на другую, потому что им мешал мост. 2 апреля царь прямо указал на свой наблюдательный пункт. После кофе сидел в угловом окне Алекс и смотрел на хороший ледоход. Как ни удивительно, но некоторые традиционные петербургские церемонии Николай II увидел только из окна кабинета своей жены. 3 апреля 1896 года он наблюдал открытие навигации на Неве. Навигация, наконец, открылась. В 11 часов утра комендант переехал в катере через Неву, и затем поплыло множество пароходиков и яликов. В первый раз видел эту церемонию. Позже супруги старались не пропускать красочную церемонию, наблюдая за действом из окна углового кабинета императрицы. 3 апреля 1904 года. Утром прошла масса льду. С часу дня из Адмиралтейства начали вытаскивать и спускать на воду катера. После завтрака смотрели на церемонию открытия навигации с пушечной пальбою и процессию катеров от крепости. Уютный угловой кабинет стал любимым местом императорской четы. Увитые живой зеленью ширмы выгораживали 2 угловых окна. В этом уютном уголке ставили диван. Но в кабинете императрицы не только отдыхали, но и работали. На имя императрицы шло множество прошений самого разного характера. Она разбирала их лично. Так, в начале 1904 года на рабочий стол императрицы легло прошение Надежды Врубель за Белы, в котором она просила о принятии на партии лирико-драматического сопрано в императорскую Санкт-Петербургскую оперу сверхкомплекта. Прошение было вызвано нуждой в деньгах, поскольку вследствие тяжкого душевного недуга, постигшего мужа моего, художника Врубеля, около 2 лет тому назад мне пришлось поместить его на лечение в клинику душевнобольных при Императорском Московском университете и остаться самой без всяких средств к существованию. Императрица распорядилась обратить внимание Теляковского на это прошение. Ходатайство жены Врубеля поддержала и учительница пения императрицы, профессор консерватории Наталья Александровна Ирецкая. Надежда Врубель была ее ученицей. Однако директор императорских театров Владимир Аркадьевич Теляковский ответил, что в настоящее время в Мариинском театре 12 сопрано, между тем как 8 было бы совершенно достаточно. Кроме этого, началась русско-японская война, что вызвало урезание бюджета, поэтому искомую должность певица не получила.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает

0: Владимир Солдатов.
1: Парадная малахитовая гостиная использовалась для разных целей, в том числе и для завтраков, как родственных, так и представительских. Так, 11 января 1896 года в малахитовой гостиной завтракали дядя Сергей, дядя Павел и Элла, автор наших комнат. Показали им все наше устройство. В этот же день через малахитовую гостиную и концертный зал венценосные супруги в сопровождении родственников вышли в Николаевский зал, и начался наш первый большой бал. По традиции, сложившейся со времен Николая I, семья Романовых собиралась в малахитовой гостиной для пасхального разговления. Для Николая Александровича это было памятью детства. Там же, в Малахитовой, царь христосовался с сотнями людей, продолжая традицию, заложенную еще Николаем Павловичем. В 1896 году Николай II продолжил христосование с чинами охраны в концертном зале. В этом же зале ранее прошел семейный завтрак. В марте 1896 года в Малахитовой гостиной на завтрак собралась вся семья по случаю дня рождения Ан-Папа с музыкой. Ан-Папа — это Александр II, страшная смерть которого врезалась в память царя. 31 марта в Малахитовой вновь состоялся завтрак в относительно узком кругу за четырьмя столами, а это как минимум 40 человек. Императорская чета, так же, как в прежние годы их дед и прадед с супругами, выходила в парадные залы Невской анфилады из своих комнат, проходя через Малахитовую гостиную. Царь пользовался этим, периодически покидая переполненные залы для того, чтобы отдохнуть в Малахитовой. В дневнике он записал: «Заходил курить к себе». В парадных гостиных, по традиции, оформившейся во времена Николая I, отмечались дни рождения европейских, прежде всего, германских родственников. Например, 15 января 1896 года состоялся довольно большой завтрак в Малахитовой с Родолином и его женой в честь Вильгельма с музыкой. Князь Родолин на то время был послом Германии в Российской империи и по статусу присутствовал на таких семейных дипломатических завтраках. После завтрака у Николая II состоялась приватная беседа с послом в голубой комнате. Совершенно очевидно, что так Николай II именовал первую от Малахитовой гостиной приемную императрицы Александры Федоровны, зал номер 187. Подобная приватная беседа с германским послом, буквально в квартире царя, с одной стороны, являлась свидетельством сохранявшихся близких отношений между Россией и Германией, а с другой свидетельствовала об определенных неудобствах, вызванных исторически сложившейся планировкой личных половин в северо-западном резолите. Гораздо логичнее и естественнее проводить подобную часовую беседу с послом было либо в кабинете императора, либо в готической библиотеке. Однако для этого пришлось бы провести гостя из Малахитовой гостиной через спальню царской четы, что было не совсем удобно. Поэтому царю приходилось использовать для приватных бесед одну из парадных гостиных своей жены. На протяжении января 1896 года семья продолжала демонстрировать свои комнаты ближайшим родственникам. Императрица Мария Федоровна впервые посетила квартиру сына и невестки 19 января. В этот день супруги показывали мама детскую. Туда приехали в гости дети дяди Павла и еще Ирина, племянница Николая II, дочь великой княгини Ксении Александровны и великого князя Александра Михайловича. Кстати говоря, дети дяди Павла — это великий князь Дмитрий Павлович и великая княгиня Мария Павловна, младшая. Периодически родителям приносили их дочь, маленькую Ольгу. Надо сказать, что не слишком часто. 21 февраля 1896 года во время нашего брекфаста приносят нашу душку Каликс. После ее кормления ее кладут на диван, и здесь она начинает высказывать желание говорить и производить губами разные протяжные звуки. 7 марта 1896 года в детских комнатах на первом этаже северо-западного ризолита Зимнего дворца придворный фотограф Анаклет Альфред Пазетти провел первую фотосессию. Пазетти снимал нас группой втроем, Алекс, дочку и меня, внизу в детской. Через два дня там же великой княжне Ольге Николаевне привили оспу. Позже эти фотосессии царских детей в стенах резиденции станут повторяться регулярно. Николай II тогда близко общался со своей сестрой Ксенией и ее мужем, великим князем Александром Михайловичем. Они дружили с детства, у них были маленькие дети-ровесники. Так, 24 января 1896 года Николай II записал в дневнике: «Пошли вниз к Ксении, куда приехала мама, и затем отправились в малую церковь. После обедни завтракали у них же». В 1897 году великая княгиня Ксения Александровна с семьей выехала из Зимнего дворца, прожив в нем 3 года. Поскольку освободилась 5-я запасная половина, то часть ее помещений, первый этаж западного фасада Зимнего дворца правее Салтыковского подъезда, передали под квартиру гофмейстерины княгини Голицыной. 25 июля государь-император изволил повелеть часть помещения, которое было занято их императорскими высочествами, великим князем Александром Михайловичем и великую княгинию Ксению Александровной, на 5-й запасной половине Зимнего дворца, предоставить гофмейстерине светлейшей княгине Голицыной. Отметим, что квартира для княгини получилась огромная, фактически занимавшая весь первый этаж юго-западного ризолита. Повзрослев, дети стали чаще проводить время на половине родителей. На фотографиях видно, что в спальне императорской четы находилась детская мебель. Когда дети болели обычными сезонными или возрастными болезнями, их изолировали на детской половине на первом этаже северо-западного ризолита. 26 марта 1904 года. Все дети снова простужены и сидят у себя в детской. Когда дети болели, родители старались как можно больше времени проводить на первом детском этаже Зимнего дворца. 28 марта 1904 года. Долго сидели у детей, которые все еще в кроватях. Представительские обязанности императрицы подчас приводили к появлению новых вещей на детской половине. Так, в 1903 году под патронажем императрицы Марии Федоровны в Петербурге прошла международная научно-промышленная выставка «Детский мир». С 22 ноября 1903 года по 25 января 1904 года. Эту выставку посетила императрица Александра Федоровна с детьми. По окончании выставки многие из экспонатов были переданы на детскую половину Зимнего дворца устроителями выставки в качестве дара. Например, фабрикант граммофонов Владимир Иванович Ребиков передал выставленный им на выставке «Детский мир» граммофон августейшим детям их величеств, но затем решил поднести этот граммофон государю-императору. Граммофон передавался с пластинками для раненых. В комнаты императрицы доставили белый плюшевый ящик с 15 книгами по вопросам педагогики. Кроме книг, в комнаты передали множество детских вещей. Фирма «Братьев Тонет» передала детские люльку, кровать, гарнитур, обитый, состоящий из дивана, кресла, стула и столика, детский письменный стол с креслом. Вполне возможно, что именно этот детский гарнитур и был расставлен в императорской спальне. Специально маленькой Анастасии подарили детские саночки, Ольге – буковую гнутую качалку, Марии – буковый детский мебельный гарнитурчик из 5 предметов, Татьяне – буковую гнутую кроватку. Фирма «Сакс F» передала в Зимний дворец куклу. Предприниматель Войцехов – гарнитур зеленый детский, состоящий из дивана, двух кресел, двух стульев и одного стола. Пельц – детское платье. Мизинцов – пальто, капор и муфту для великой княжны Анастасии. Эти вещицы удостоились внимания императрицы Марии Федоровны при посещении выставки. Из французского отдела выставки передали несколько шляп для кукол. И вершиной подарков стало седло для лошади, предназначавшееся для великой княжны Ольги Николаевны.
0: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
1: Когда царская семья поселилась в Зимнем дворце, кроме министров, которые ежедневно приезжали во дворец на доклады, царь принял ряд старожилов Зимнего дворца. По традиции, сложившейся еще в екатерининское время, в Зимнем дворце выделялись квартиры для генерал-фельдмаршалов. Так, в 1896 году в Зимнем дворце квартировал генерал-фельдмаршал Иосиф Владимирович Гурко, один из героев русско-турецкой войны 1877-1878 годов, которого и принял царь 25 января. Кроме до докладов принял Гурко, который живет в Зимнем по званию генерал-фельдмаршала. С 10 января 1896 года для представительских целей начали использоваться парадные залы Невской анфилады. Имел здоровенный прием в концертной зале. С того времени именно этот зал начал использоваться для приема представлявшихся царю. Например, 17 января царь принял здесь 34 человека. По традиции, в концертной зале царю представляли и масштабные проекты. Например, 10 апреля 1904 года в концертной смотрели разные предметы, приспособленные лейтенантом Боткиным для походной обстановки. Много весьма остроумного и практичного. Он давал все объяснения. 16 апреля 1904 года в Петербург прибыли командиры, офицеры и команды «Варяга» и «Корейца». Их встречали торжественно, как подобает героев. По всему Невскому шпалерами стояли войска и юнкера военно-учебных заведений. В 11:30 они прибыли к Зимнему. Я их обошел, и затем они прошли церемониальным маршем. Наверху в Белой зале приняли всех офицеров. Молебен был отслужен в Георгиевской зале. Обед для нижних чинов был приготовлен в Николаевской зале на 620 человек. Обойдя столы, пошли в концертную к завтраку. После этого долго разговаривали с офицерами. Следует подчеркнуть, что обеденный стол для нижних чинов, накрытый в Николаевской зале, был беспрецедентным событием для Зимнего дворца. Как правило, нижних чинов, кавалеров военного ордена, кормили обедом на первом этаже в вестибюле перед Иорданской лестницей. Конечно, изменение принятого порядка – не случайность. Накрытый стол в огромном парадном зале стал еще одним штрихом в чествовании героев-моряков. Периодически использовались и другие залы Невской анфилады. 4 марта 1896 года врач и путешественник Павел Яковлевич Песецкий в Белом зале показывал царю свою разворачивающуюся панораму, отлично исполненную, всего путешествия его с Куропаткиным из Энзели на Каспийском море до Тегерана в прошлом году. Второй раз Павел Яковлевич Писецкий показывал царю свои новые работы 3 марта 1904 года. «Мама и дядя Алексей обедали у нас и затем смотрели с несколькими приглашенными новые удачные произведения Писецкого в концертной». Кроме этого, концертная зала использовалась и для представления других масштабных проектов. Так, 16 марта 1904 года царь осматривал там планы крепостей. Очень возможно, что ему тогда представляли план крепости Порт-Артур. В январе 1914 года в парадных залах Невской анфилады эксперты выставили для осмотра коллекцию госпожи Нелидовой. Ядро экспозиции составили греческие древности, собранные русским послом в Париже Александром Ивановичем Нелидовым. На этой временной выставке вместе с Николаем II побывал и цесаревич Алексей. 21 декабря 1916 года состоялось высочайшее повеление о приобретении коллекции. Когда началась русско-японская война, по традиции в Эрмитаже устроили склад императрицы Александры Федоровны, где собирали пожертвованные продукты, белье, а дамы-аристократки щипали корпию. 6 апреля 1904 года царь отметил в дневнике: «Алекс пошла в первый раз в склад». В феврале 1896 года супруги стали вечерами гулять по залам Зимнего дворца. Сад у западного фасада резиденции еще не устроили, ездить в Аничков лишний раз супруга не желала, поэтому гуляли по залам. Поводом к тому стали визиты на дворцовую гауптвахту. Так, 12 февраля, после обеда, то есть около 21 часа, супруги обошли все три внутренние караула от военных училищ. Возвращаясь, зашли в дворцовую кладовую, где выбрали вещи из моей коллекции для украшения комнат. Прогулка понравилась. Оригинально в полутемных залах. Приятно было провести вечер, прогуливаясь по дворцу. Осмотрели еще раз картины Айвазовского. Такие неспешные совместные прогулки по дворцовым залам, освещенным только дежурными лампочками, повторялись и позже. Опять обошли караулы, так как у церкви стояли юнкера Павловского училища. Застряли в моей коллекции и перетащили массу вещей к себе в комнаты. Этими перетащенными вещами царь лично украсил свои приемные комнаты. 15 февраля. Утром после чтения возился с некоторыми вещами, которые я расставил в приемной комнате. Посещения караулов продолжались вплоть до отъезда на коронацию в Москву. Каждый раз царь прилежно фиксировал эти посещения, отмечая полковую принадлежность караула. Морской кадет и казачью сотню Николаевского кавалерийского училища. Периодически в этих караулах стояли ближайшие родственники царя. 11 марта Николай II отметил, что в карауле Николаевского кавалерийского училища на часах стоял великий князь Борис Владимирович. Кроме кладовых Зимнего дворца, вещи перевозились в комнаты царской семьи и из Аничкова дворца. Когда 10 марта родители повезли дочку к бабушке в Аничков дворец, они попутно осмотрели оставшиеся во дворце вещи Николая Александровича. Осматривали мои прежние образа и старые вещи, хранящиеся в сервизной. Большую часть из них взял к себе в Зимний. 4 апреля 1896 года царская семья, собрав необходимые вещи в сундуки, переехала на жительство в Александровский дворец царского села. 6 мая оттуда они выехали в Москву на коронацию.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь. Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
1: После коронации и отдыха под Москвой, представительских поездок по европейским родственникам, царская семья вернулась в Царское село в ноябре 1896 года, откуда Николай II время от времени наезжал в столицу, бывая и в Зимнем дворце. Так, 8 ноября, после церемонии представления одного из гвардейских полков, царь завтракал с офицерами полка в концертном зале, после чего он разговаривал с офицерами в ротонде. В 3:30 пошли в гербовый зал, где произошла церемония прибивки знамени егерского полка и навязывания георгиевских лент на серебряные трубы 8 гвардейским батареям. В конце длинного дня царь констатировал: «Приятно провести сутки в наших уютных комнатах зимнего». В конце ноября царь и царица вернулись в Зимний дворец из Царского села только на один день – традиционному георгиевскому празднику. 26 ноября царь записал в дневнике, описывая свой рабочий день в Зимнем дворце: «Проснулись рано с солнечным утром, читал и провел время свободно до 11:30. Пошел обходить войска и отставных. В 12 часов начался первый выход георгиевского праздника для дорогой Алекс. После молебна и относа штандартов вернулись в Малахитовую к завтраку. Как всегда, в середине пришлось встать и спуститься на Иорданский подъезд для обхода столов георгиевских кавалеров. После завтрака была прибивка знамени Новочеркасского полка. Гешихте с дядей Владимиром. Обновил наш садик. Читал. Обедали в 6 часов с георгиевскими кавалерами. После посещения театра супруги вернулись в Царское село». Примерно такой же график движений из резиденции в резиденцию повторялся и в последующие годы. Обратимся к эпизодам жизни царской семьи в Зимнем дворце в 1904 году. 1 января 1904 года у всей царской семьи был стандартный представительский рабочий день. В 11 часов начался выход. После обедни работали с дипломатами и вернулись в Малахитовую в 1:30. Завтракали с семейством, как всегда. После этого мама жаловала дам к руке. В 3 часа уехал обратно. Обратно? Это в Александровский дворец Царского села. Любопытно, что императрица Мария Федоровна, как упоминает царь, одевалась в зимнем в нашей спальне. Поскольку сын занял бывшую половину Марии Федоровны, вдовствующая императрица была вынуждена воспользоваться супружеской спальней императорской четы. В Малахитовой гостиной периодически проходили заседания исторического общества, звучали научные доклады. Так было 10 марта 1904 года. В этот год из Царского села в Зимний дворец императорская чета вернулась только 13 января 1904 года, накануне больших зимних балов. Сейчас же начали разбираться и очень скоро привели комнаты в жилой вид. После чаю читал. Обедали вдвоем. Вечером чтение вслух. В качестве зала для приема представлявшихся Николай II использовал ротонду. До завтрака принял 56 человек военных и моряков в ротонде. После приволья Царского села царю катастрофически не хватало пространства. Поэтому 14 января после напряженной утренней работы два раза обежал сад с детьми. Царь имел в виду своих старших дочерей, 8-летнюю Ольгу и 6-летнюю Татьяну. 19 января 1904 года зимний сезон открылся первым большим балом в Николаевском зале Зимнего дворца. Народу было как никогда много. К ужину всем достало место. Обходил столы по всем залам. К счастью, дорогая Алекс отлично выдержала бал. Вернувшись к себе и раздевшись, закусили слегка у меня по-старому. Это царское «у меня» видимо означает либо рабочий кабинет императора, либо готическую библиотеку. 23 января все Романовы, собравшись в Романовской галерее, отправились на спектакль в Эрмитажный театр. Царь оценил весьма удачный спектакль в Эрмитаже. Давали пролог и четвертый акт «Мефистофеля», в котором пела Медея, Шаляпин и Собинов. Ужин окончился в 12 часов. Обошли караулы училищ. 27 января 1904 года началась война с Японией. Это вызвало всплеск патриотических настроений, на которые царь реагировал из окон Зимнего дворца. 30 января 1904 года. Перед завтраком большая толпа студентов с флагами подошла к Зимнему и начала петь гимн. Пошли в белую залу и кланялись им из окна. Находясь в Зимнем дворце, царь по-прежнему регулярно обходил внутренние караулы. Если ранее он делал обход с женой, то к 1904 году Николай Александрович обходил караулы во дворце в одиночестве по утрам перед прогулкой. Утром ходил в главный караул, который занимала 4-я рота Павловского военного училища. 10 февраля 1904 года. Перед прогулкой зашел на гауптвахту. В карауле была 4-я рота преображенцев. 11 марта 1904 года. Собственно, эти обходы были одной из дворцовых традиций. Ей Николай II со свойственным ему чувством долга следовал неуклонно. К 1904 году в дневнике Николая II очень редко встречаются географические привязки к тем или иным помещениям Зимнего дворца, в которых он работал или отдыхал. Интерьеры, планировка стали привычными и не нуждались в пояснениях. Если царь писал в дневнике, что он занимался или читал, то это происходило в его рабочем кабинете, а если принимал министров, то либо в кабинете, либо в готической библиотеке. Подчас в библиотеке случались и очень неприятные объяснения с родственниками. Например, 18 февраля 1904 года царь записал: «Дядя Владимир пил у нас чай. Затем у меня в библиотеке происходило свидание и объяснение между ним и Николаем Михайловичем».
2: Радиозвезда.
0: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
1: В Зимнем дворце продолжали витать следы былых трагедий. Николай II прекрасно запомнил трагический день 1 марта 1881 года, когда он, 12-летний мальчишка, в кабинете своего деда стал свидетелем его гибели. Он прекрасно помнил залитые кровью ступени Салтыковской лестницы, поэтому время от времени в его дневнике появлялись упоминания об этом событии. Уже 23 года прошло со времени того ужасного события. 1 марта 1904 года. Конечно, запись появилась в дневнике императора совершенно не случайно. Россию захлестнула вторая эсеровская волна терроризма. В апреле 1902 года убили министра внутренних дел Дмитрия Сергеевича Сипягина. А в июле 1904 года министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Плеве. После того, как в декабре 1895 года Николай II переехал с женой и дочкой на постоянное жительство в Зимний дворец, полупустая резиденция начала стремительно наполняться служилым людом. Прежде всего решались вопросы, связанные с размещением в Зимнем дворце охраны императора и его ближайшего окружения. Например, в июле 1897 года командир сводно-гвардейского батальона генерал-адъютант Петр Павлович Гессе потребовал отвести в здании Зимнего дворца три холостых квартиры для офицеров вверенного мне батальона. В результате офицерам охраны отвели квартиры под номерами 7, 9 и 10 по комендантскому коридору Зимнего дворца. Остальные служебные помещения тасовали еще некоторое время как карточную колоду. Так службы гофмаршальской части заняли помещение бывшей канцелярии Министерства императорского двора, второй этаж северо-восточного резолита. Дежурных генералов и флигель-адъютантов разместили в помещениях близ Иорданского подъезда, которые ранее занимали офицеры сводно-гвардейского батальона. Последних перевели в комнаты первого этажа, освободившиеся за выездом во дворец великого князя Александра Михайловича камер-юнкферы Павловой. Для входа из императорской половины на Дворцовую набережную приспособили малый подъезд с набережной Невы, находящийся между подъездами Их Величеств и Иорданским. Камер-фурьеров и дежурных электротехников, размещавшихся в антресольных комнатах по кухонному коридору, ныне Растрельевский коридор, перевели на антресоли между главными воротами и подъездом Ея Величества. И подобных рокировок происходило множество. Зимний дворец, запустевший после 1881 года, оживал. В непарадных частях Зимнего дворца издавна имелись довольно вместительные квартиры. Например, на 6-й запасной половине находились запасные квартиры номер 8, 11, 13 и 14. О площади этих квартир говорит, например, то, что в квартире номер 8 имелось 4 комнаты на 8 окон. В числе тех, кто временно или постоянно жил в квартирах Зимнего дворца, оказывались самые разные лица и особы. Например, некоторое время в Зимнем дворце обитал знаменитый статс-секретарь Александр Михайлович Безобразов, чья фамилия стала нарицательной для обозначения «безобразовской клики», чья деятельность стала одной из причин русско-японской войны, начавшейся в 1904 году. В мае 1903 года из канцелярии императорской главной квартиры в канцелярию Министерства двора направили депешу, в которой сообщалось, что государю-императору благоугодно было повелеть временно в течение лета сего года отвести две или три комнаты в здании Зимнего дворца для занятий и для хранения секретных бумаг по делу высочайше порученному статс-секретарю Его Императорского Величества Безобразову, ввиду того, что у него не имеется постоянной квартиры в Санкт-Петербурге и что он опасается хранить таковые у себя. Безобразову предполагалось отвести с комендантского подъезда маленькую квартиру в три комнаты, в которой помещаются флигель-адъютанты, назначаемые состоять при пребывающих иностранных высочайших особах, или часть квартиры, которая до сего времени была занимаема бывшим секретарем Ее Величества государыни императрицы Александры Федоровны графом Ламсдорфом. Любопытно, что как только Александр Михайлович Безобразов стал обживаться в Зимнем дворце, ему немедленно потребовались и новые площади. А поскольку за спиной Безобразова стояли тогда великий князь Александр Михайлович и сам Николай II, то ему не только отвели часть бывшей квартиры камер фрейлины Дарьи Федоровны Тютчевой в старом Эрмитаже Зимнего дворца, но и удовлетворили просьбу о присоединении к его канцелярии еще 3 комнат той же квартиры. Но и этим дело не закончилось. Буквально за несколько дней до начала русско-японской войны, в январе 1904 года, последовала просьба Безобразова о увеличении числа комнат под канцелярию по Дальнему Востоку. Другая история гораздо лаконичнее. В 1905 году, чтобы уберечь генерал-губернатора Петербурга Дмитрия Федоровича Трепова от пули эсеровских террористов, для него в Зимнем дворце оборудовали квартиру. С февраля по октябрь 1905 года Дмитрий Федорович Трепов жил в ведомственном доме МВД по Морской улице 61. В Зимнем дворце Дмитрий Федорович Трепов обосновался в квартире покойного дворцового коменданта генерал-майора Петра Павловича Гессе с октября 1905 года.
0: Мы читали главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», «Монаршие особы», «Их фавориты и слуги».
2: Продолжение завтра в это же время.
0: Литературное произведение предоставлено издательством «Центрополиграф».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Юрий Тынянов. Фрагмент из романа «Пушкин». Читает Вячеслав Герасимов.
1: В этот вечер все было тихо. Братца Лёльку и сестрицу Ольгу уложили спать. Арина сказала на ушко Александру, что сегодня будет гадание, чтоб он спал и не тревожился. Когда она тихо притворила дверь и вышла, он подождал немного, пока сестра и брат заснули, быстро оделся и бесшумно скользнул из комнаты. В сенях он накинул шубейку и напялил картуз. Он вышел во двор и притаился за дверью. Тут нагнал его Монфор. Монфор был любопытен не менее Александра, и оба стали поджидать за дверью. Сердце у Александра билось. Арина шла двором по скрипучему снегу. Он прокрался за нею. Она приоткрыла дверь в девичью и тихо, сурово сказала: «Девки, выходите!» Теплый пар шел из людской, и одна за другой выбежали на мороз Танька, Грушка, Катька, держа в руках сапоги. Босиком бежали девки по чистому снегу, добежали до ворот и бросили каждый свой сапог далеко за ворота. «Шалые», — сказала строго Арина, — «не ж так здесь гадают, в городе. Кто ваш сапог сомнет? В какую сторону ни глянь, все Москва. Покрадут ваши сапоги, вот тебе и все гадание. Бери сапоги со снега, дуры вы, горе с вами. Мне и отвечать, здесь по голосу угадать». Тут она только заметила Александра и охнула. Он ухватился за нянькин подол, и с него взято обещание ничего не говорить родителям. «Не то я пропаду с вами, старая дура. Лев Сергеевич не проснулся бы, да и с вами, батюшка, горе». Девки застыдились и не хотели гадать при борчонке и учителе. «Александр Сергеевич еще дитё, — сказала Арина, — при нем можно, а мусье блажной и не нашей породы, при них можно». И девки рассыпались по переулкам. Загадала Катька. Все было тихо, и вдруг издали послышался мелкий, чистый, дробный колокольчик. Летели сани, летели и пропали. Все девки громко дышали, а Катька заплакала и засмеялась. «На сторону пойдешь», — сказала Арина одобрительно. «Колокольчик чистый, к счастью, только далекий, не скоро еще». Загадала Грушка, и вскоре из переулка послышался разговор и смех. Три молодца шли, смеялись в полпьяно, и один говорил: «Ох, не робей!» Увидев девушек, засмеялись, один запел было, и вдруг довольно внятно, с какой-то грустью и добродушием выругался. Грушка стояла, расставив ноги и смотря на Арину каменным взглядом. «Ничего, разговор хороший, не со зла», — сказала Арина. «К большому разговору это надо быть, к сговору голос хороший. А что ругался-то без сердца?» И Грушка тихонько всхлипнула. Загадала Татьяна. И совсем недалеко из соседнего дома выбежал черный лохматый пес и залился со злостью, привизгивая на мороз. Девки засмеялись, Арина на них шишкнула. Они оробели и замолчали. «Муж сердитый, — сказала важно Арина, — гляди, лохматый какой собачище, здесь такого раньше не бывало». Татьяна заревела в полрева, уткнувшись в рукав. Монфор погладил ее по голове. «Не плачь, — сказала Арина, — стерпится еще. Вот мусье тебя жалеет». «Горькая я, — сказала Татьянка, захлебываясь и дрожа. Потом она вдруг повеселела и влепила звонкий поцелуй Монфору. Девки засмеялись. «Эх, пропадай!» И она обняла Монфора за шею. Монфор смеялся со всеми. Арина рассердилась и плюнула. «Будет вам, охальницам, сказала она сердито и повела Александра спать. «Не годится, маменька наедет, осерчает, и нам с вами, батюшка Александр Сергеевич, отвечать!» Он спросил няньку быстро, отчего Татьяна плакала. Сердитого мужа нагадала. «Вчера лучины девки жгли, ее лучина неясно горит, невесело, вот она и плачет, а вы, батюшка, подите спать, не то мусье заругает». Александр долго не спал, Монфор не являлся. Наконец он появился, веселый, и тихо засмеялся в темноте. Он тихо окликнул Александра. Александр притворился, что спит, и француз стал раздеваться, тихо насвистывая какую-то песню. Потом он выпил бальзаму, стараясь не разбудить детей. Он бормотал свою нескладную песенку.
2: «Олембр дюн бронс!»
1: И протяжно, счастливо зевнув, француз сразу же заснул. Александр не спал. Мороз, босые девичьи ноги, хрустящие по снегу, звук колокольчика, собачий лай, чужое горе и счастье чудесно у него мешались в голове. В окно смотрел московский месяц, плешивый, как дядюшка солнце. В печке догорали и томились угли. Арина тихонько заглянула в дверь, вошла и присела у печки погрести их. Он заснул. Он говорил и читал по-французски, думал по-французски. Лицом он пошел в деда арапа, но сны его были русские, те самые, которые видели в эту ночь и Арина, и Татьяна, которая всхлипывала во сне. Все снег да снег, да ветер, да домовой возился в углу.
0: Мы читали фрагмент из романа Юрия Тынянова «Пушкин. Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Министерство образования и науки, Ростех и Фонд защитники Отечества запустили программу подготовки ветеранов спецопераций к поступлению в технические вузы. Первые 27 участников уже завершили обучение. С сентября планируется новый поток до 200 демобилизованных бойцов спецоперации. Заместитель министра обороны, председатель Фонда защитники Отечества Анна Цивилева отметила важность тиражирования такой практики и в других вузах страны.
2: Мы в исполнении указа президента готовим различные программы для того, чтобы наши защитники, наши герои имели возможность совершенствоваться и получать дополнительное образование. 15 тысяч заявок на получение образования у нас в Фонде защитники Отечества зарегистрировано. 10 тысяч человек сейчас в данный момент проходят обучение.
1: Подготовка предусматривает углубленное изучение математики, физики и русского языка. А внеучебная деятельность включает инженерные мастер-классы по робототехнике, 3D-моделированию и мехатронике, отметила Анна Цивилева. С начала июня резко возросло количество и агрессивность атак украинских боевиков на Запорожскую АЭС и Энергодар, сообщил Алексей Лихачев. Глава Росатома также отметил, что удары противника стали наиболее изощренными. Ранее ремонт линии электропередачи «Днепровская», которая ведет к Запорожской станции, был завершен. В ближайшее время ее подключат. Алексей Лихачев подчеркнул, что благодаря усилиям персонала Запорожской атомной электростанции находится в безопасном состоянии. Министерство культуры определило план реставрации панорамы обороны Севастополя. Делегация ведомства посетила музей, чтобы оценить ущерб от атаки украинского беспилотника. Решено сразу же приступить к ремонту крыши, чтобы защитить стены от дождя и предотвратить дальнейшие разрушения, сообщили в министерстве. После завершения кровельных работ начнутся внутренние реставрационные работы, учитывая состояние внешнего фасада, добавили в Министерстве культуры. Министерство финансов США разрешило операции с иранской нефтью до 21 августа. Ведомство опубликовало документ на своем сайте. В частности, разрешены сделки по производству, продаже, доставке и разгрузке иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов. Лицензия распространяется и на суда, заблокированные по причине санкций. Расчеты за покупку иранской нефти, нефтехимической продукции могут производиться в долларах США. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Александр Сергеевич Пушкин. Главы из романа «Араб Петра Великого». Читает Александр Васильев.
4: Глава первая. Эпиграф. «Я в Париже. Я начал жить, а не дышать». Дмитриев. Журнал путешественника. В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в чужие края для приобретения сведений, необходимых государству преобразованному, находился его крестник, араб Ибрагим. Он обучался в Парижском военном училище, выпущен был капитаном артиллерии, отличился в Испанской войне и, тяжело раненый, возвратился в Париж. Император посреди обширных своих трудов не преставал осведомляться о своем любимце и всегда получал лестные отзывы насчет его успехов и поведения. Петр был очень им доволен и неоднократно звал его в Россию, но Ибрагим не торопился. Он отговаривался различными предлогами, то раною, то желанием усовершенствовать свои познания, то недостатком в деньгах, и Петр снисходительствовал его просьбам, просил его заботиться о своем здоровье.